0: Рада видеть вас в нашем гараже. И, как обычно, здесь замечательные люди. Милена, Вика, Даник. Ну, и меня зовут Дмитрий. Сегодня мы вместе с вами обсудим очень, наверное, злободневную тему. Явление, с которым, наверное, встречался каждый человек. Это зависть.
1: Вот я красавчик, все, да. Типа, завидуй мне, и ты завидуй мне.
2: Я в свои 22 года поднялась и зарабатываю 4 миллиона на концерте.
3: А зависть — это вот именно то, что тебя изнутри как-то подкалывает. То есть ты, это неприятное чувство.
2: Когда ты завидуешь, ты начинаешь обесценивать себя. И я же думаю, что у меня-то не получится так развить свой голос, понимаешь? И в это все, это замкнутый круг, я в это упираюсь всегда.
0: Так вот, наверное, общепринятое такое мнение, что зависть — это плохо, да? Что плохого в зависти?
2: Мне кажется, зависть — это... Ну, вот я по себе скажу, например. Мне кажется, что когда я завидую, я себя обесцениваю. Вот, например, смотрю на какую-нибудь звезду молодую.
3: Ольку
2: и
3: позову.
2: Она так взошла. Нет, прям молодую, моего возраста. Я смотрю, она вот уже поет, она собирает стадионы, там, или актрису какую-нибудь. Она... в каком-то прям фильме классном снялась, прославилась. И я думаю, и что делаю я? Она деньги зарабатывала, она такая талантливая, она такая молодец. А я? И, соответственно, когда я вот так вот себе, о себе думаю, накручиваю, я потом уже в себя не верю. И за многие проекты, например, или какие-то дела я уже не берусь, потому что я в себе не уверена.
3: Ну да, сегодня еще в 21 век действительно очень... Ну, мы стали видеть те вещи, которых раньше там люди могли там где-то слышать, что вот кто-то, например, где-то прославился, там вот знаменитости. Но сегодня это прям очень близко. То есть мы можем в любой момент открыть телефон и посмотреть, что вот в данный момент делает какой-то человек там, да. И, ну, это еще больше нас угнетает, наверное.
0: Так они, может быть, эти люди, звезды так называемые, провоцируют?
2: Провоцируют
0: на зависть или нет? Или просто они делятся со своими поклонниками, своими друзьями, своей жизнью?
1: Ладно, не...
2: Не, ну есть такие звезды.
1: Просто, вот я красавчик, все, да. Типа, завидуй мне, и ты завидуй мне.
2: Я в свои 22 года поднялась и зарабатываю 4 миллиона на
0: концерте. Ну не обязательно же они провоцируют, правильно? Я же вот, они, наверное, просто делятся. Делятся своей жизнью, делятся своими увлечениями, еще что-то, а уже... Ну,
1: мы как-то рассуждали на эту тему, типа, есть же Инстаграм, и там выкладывают всякие вещи, где, типа, вот я поехал на отдых, и там с отдыха все выкладывают. И, типа, говорят, что не нужно выкладывать фотографии, потому что из-за тебя люди, которые не могут себе это позволить, завидуют. Да мне все равно на этих людей, как бы, я поехал на отдых, и я могу классно отдыхать, я могу с этим поделиться, почему бы мне не поделиться?
0: Я же делюсь своими друзьями, да. Не хочешь — не смотри, я же
1: конечно.
0: Тебя не заставляю. Типа,
2: ну, кстати, я тоже, у меня бабушка говорит, например, только не фотография, а вот, что не нужно делиться своим счастьем, там, например, что ты поехал куда-нибудь за границу, или у тебя там хорошо все в личной жизни, потому что друзья, какими бы они ни были, есть такие вот подлюки, которые завидовать начинают, еще проклянут, что-нибудь еще сглазят, вот это все. И я думаю, ну ладно.
0: Когда тебе завидуют, то тебе от этого плохо, потому что их зависть, она как бы негативно влияет на твою...
1: Почему? Может, наоборот? Да. Когда мне завидуют, типа, значит,
3: ну,
1: нас если...
3: Ну, это обычно не касается этого человека.
1: Почему?
3: Ну,
1: в смысле... Думаешь, тебе не завидует никто?
3: Нет, если тебе завидуют, тебя это никак не волнует, тебя это не колышет.
1: Ну вот.
3: А
1: и
3: если
1: наоборот,
3: ты завидуешь, если тебя это внутри...
1: ты являешься объектом, которому завидуют, значит, что-то ты делаешь классно, наверное.
2: Это же гордость.
0: Мы пропустили очень важный вопрос, я умышленно его не задал первым. А вот вообще что такое зависть? Вот мы говорим... Может быть, от этого кому-то плохо, зависть там меня уничижает, собственно, самого себя, да? А что вообще такое зависть?
3: Ну вот у кого-то что-то есть, и ты хочешь, чтобы у тебя это было тоже. Зависть от обычного желания может отличаться тем, что когда ты чего-то хочешь искренне, то это одно, а зависть — это вот именно то, что тебя изнутри как-то подкалывает. То есть ты, это неприятное чувство, а желание — это приятное чувство, и... оно помогает осуществляться нашим желаниям.
0: Ты чего-то хочешь, а у тебя этого нет. Ну и что? Почему у тебя появилось желание иметь это? Наверное, потому что это есть у кого-то другого. Или как?
2: Хороший вопрос. Ну, наверное, это вот как раз-таки о неуверенности. Типа, ну, когда он смог этого добиться, а я нет. Я хуже, получается. раз я не смогла, например, зарабатывать те же деньги. У всех пути одни и те же, просто кто-то, кому-то предоставляется возможность, и он ей пользуется. А кто-то упускает этот шанс по каким-то различным причинам. И тот, кто воспользовался шансом, он достигает высот. А тот, кто не воспользовался...
0: То есть кому-то повезло в жизни?
2: Ну, такое, да.
0: Да, а грубо говоря, мне не повезло. Я смотрю на тому, кому повезло.
2: Хотя ты сам виноват, что, что тебе не
0: может
2: повезло.
0: Может, действительно, кому-то повезло, а кому-то не повезло.
2: Ну, а бывает такое, что ты сам упустил шанс.
0: Конечно, бывает, что ты упустил шанс, но...
3: На самом деле, я считаю, что желания бывают разные. И их нужно уметь разделять в своей голове, потому что бывает такое, что мы искренне чего-то хотим, просто потому что это идет прям изнутри. Вот, например, мы увидели в кино, например, что-то, это нас прям вдохновило, и нам тоже хочется привнести это в свою жизнь, и мы какими-то путями вот пытаемся к этому прийти. А бывает, например, вот ты там, ну, допустим, листаешь ту же ленту Инстаграм и смотришь там какой-нибудь звезды, я не знаю, купила она там себе...
2: Ламборджини.
3: Да, Ламборджини, ты думаешь, у меня нет Ламборджини. Но по сути, ну, тебе не нужно этот Ламборджини.
2: Ну да,
3: искренне,
2: это
3: желание вот... его нет.
1: А в чем различие? Типа, посмотрела кино и посмотрела Инстаграм.
3: Да неважно, ты можешь
1: желание...
3: в Инстаграме увидеть.
1: Я говорю про то, что это одно и то же желание.
3: Нет.
1: Почему?
3: Ощущения разные. То вот у меня нет, и ты как знаешь, как ребенок такой в магазине, хочу эту игрушку. Типа, и ты обижаешься, как бы, ну, на жизнь обижаешься, потому что у тебя этого нет. А желание, оно другое, оно искреннее, оно, ну, как бы, тебя, наоборот, не угнетает, оно, наоборот, тебя вдохновляет.
1: Ну, я считаю, что все желания, они приходят от того, что тебе как-то не очень хорошо, и ты, наоборот, хочешь выйти из...
3: Из дискомфорта?
1: Да. Условно, в лучшую жизнь пойти. Потому что не бывает роста без того, чтобы тебе было плохо. И это всегда так.
0: Ну, то есть, как бы, получается, что зависть наступает в роли некой мотивации для того, чтобы развиваться.
1: Ну
0: так
1: да,
0: получается?
1: Да.
3: Но я не согласна.
0: Ну вот смотрите, когда мы говорим о зависти, мы же все, наверное, вспоминаем 10 заповедей. И одна из заповедей, последняя, 10-я, она привычным нам языком так и гласит. Не завидуй, да? Но когда мы читаем библейский текст, там не просто написано «не завидуй», там написано «не пожелай». Я вот хочу в современном переводе прочитать эту заповедь. «Не желай завладеть тем, что принадлежит ближнему твоему. Не обольщайся мыслью взять себе его жену или присвоить себе раба его, рабыню, быка или осла. Никто и ничто из всего, что есть у ближнего твоего, пусть не прельщает тебя». Мне кажется, что вот этот текст, он очень интересный, он немножко сузит наше представление о том, что такое зависть, о которой мы сегодня говорим, да?
1: То есть получается, что в теории я могу, ну, условно, у вас есть миллион, а у меня нет миллиона. Это не значит, если я хочу получить миллион, это не значит, что я именно ваш хочу миллион забрать,
0: да.
1: А просто какой-то теоретически заработать. Тогда же я не завидую, получается, если исходя из этого текста.
0: Ну вот получается, завидует он в таком случае или не завидует?
2: Мне кажется, это желание.
3: А мне кажется, если мотивацией для тебя получить миллион является то, что у Дмитрия он есть, а у тебя нет, то это уже зависть.
1: Так почему мы живем в мире, где куча успешных людей, и все они нам транслируют «так жить классно», разве ты так не хочешь жить?
3: Так в том-то и дело, тебе транслируют, тебе в мозг закладывают, что тебе это нужно, а ты, на самом деле тебе это не нужно. Тебе нужно опираться на свои личные желания.
1: А личные желания
3: с чего
1: складываются?
0: Если я никогда вообще не знаю о возможности этого желать, а вдруг я у другого человека это увидел. О, слушай, оказывается, можно желать и это. Почему, например, не пожелать?
3: Нет, ну понятно, что мы так можем делать.
0: Да. То есть, видите, как немножко запутано. То есть однозначно мы можем сказать, наверное, что желать конкретную вещь с ближнего, его дом, его жену, его какую-то вещь, до такой степени желать, чтобы пойти и завладеть этим, отобрав своего ближнего, это однозначно...
2: Зависть.
0: Это однозначно зависть, и это однозначно плохо, да? А вот что касается, например, желать такую же вещь, как у ближнего своего, здесь могут быть разные. Иногда это зависть, иногда это не зависть, да?
3: Угу.
0: А вот как разобраться? Все-таки мы начали говорить на эту тему. Как разобраться? Когда это зависть, когда не зависть?
2: Ну вот, когда ты на конкретном примере видишь машину, хочешь эту машину, берешь и угоняешь ее. Это зависть.
0: Нет, понятно. А я не хочу эту конкретную машину, но я поставил себе цель. Такую же.
2: Ну, это, мне
1: так
2: кажется,
1: это же
2: не
1: классно, это дает тебе пинок к тому, чтобы ты двигался, зарабатывал деньги, машину, купил машину. Условно, даже такую же, можно же купить.
0: Но если, вот как Елена сказала, если причина того, что я хочу эту машину, именно потому что она есть у тебя, не было бы у тебя этой машины,
3: вот,
0: да начихать не было бы.
3: Я сейчас пример
0: нужна,
3: приведу.
0: Я бы другую взял. Можно? Но из-за того, что она есть у тебя, а я с тобой мимо встречаюсь, я хочу тоже на такой же проект.
3: Чтобы немножечко иллюстрировать, у меня, в общем, была подруга, и мы с ней одновременно установили приложение Инстаграм и стали вместе с ней этим заниматься, в общем, развивать Инстаграм.
1: Тут ссылочка должна быть.
3: Ссылочка, подписывайтесь. Вот. И, в общем, ну, так вышло, что вот для меня это было искренним желанием этим заниматься. И за год я действительно развилась, и у меня собралась аудитория, а у нее не получилось. И у нее не получалось, и она все пыталась, и пыталась, и пыталась. На протяжении около там, 6-7 лет она это делала, у нее ничего не получалось. Вот. И как бы видно со стороны, что у человека нет искренней потребности это делать, потому что я это могла час просто там какую-то фотографию делать, мне это просто вдохновляло. А ее нет, ей просто хотелось, чтобы у нее
0: быть
3: тоже там была
0: тебя.
3: Аудитория. Ну, может быть, не похожа на меня, но чтобы у нее тоже было то же самое.
0: Потому что это есть у других.
3: То есть она не хотела именно мой Инстаграм, который я сделала. Она хотела то же самое. Ну, как бы, и это неправильно.
0: Спасибо. Вот я другой вопрос хочу задать, чтобы мы еще некоторых аспектов коснулись. А бывает ли белая зависть?
2: Я думаю, что нет. Мне кажется, все равно...
1: Типа, когда ты говоришь, ну, классно, у тебя есть такая тачка, вот
0: да,
1: молодец.
0: Я так за тебя рад.
1: Да.
2: Так а где здесь зависть-то? Мне кажется, это просто ты радуешься успехам своего друга,
0: то есть радоваться за успехи других людей – это нормально. И искренне считать, что, слушай, как классно, что это у тебя есть.
2: Конечно.
1: И я хочу себе тоже такое.
0: Так плохо, что этого нет у меня, да?
2: Нет. Ну, не знаю. Вот, например, если у моей подруги есть какая-то вещь, которая мне понравилась, и я ее хочу, я скажу, слушай, а где ты купила? Мне понравилось, такой классный у тебя вкус, я пойду и куплю такую же вещь себе. Что в этом такого?
1: Короче, пример быстро. Я в 6 классе попал на СТС, на телек. И были разные одноклассники, которые говорили, я бы тоже хотел. Вот что это, белая зависть?
0: Вот что это?
3: А ты где снимался?
1: Самый умный.
2: Так себе.
0: С какими людьми сегодня в гараже собрались?
1: Но суть в том, что они вот реально смотрели тебе в глаза и говорили, блин, классно, я тоже хочу, но ты молодец, что этого добился. Ну, как бы, в чем упрекнуть? У тебя белая зависть, ты...
0: Нет, а зачем упрекать белую зависть?
1: Зачем?
2: Мне кажется,
0: что белая зависть – это такое больше позитивное, наверное, явление-то, да?
1: И, возможно, как раз вот к твоей девочке, да, что другой человек, увидев, что я могу, вот мы вместе учимся, и я мог попасть на телек, вдруг он тоже этим загорелся и тоже захотел попасть. Мне кажется, это просто позитивный пример.
0: И это его смотивировало.
1: Да, но я не видел никого.
0: Видите, как все неоднозначно.
2: Да.
0: Бывают моменты, когда действительно другой человек может являться мотивацией для тебя. И это не всегда плохо. Плохо, что, наверное, все-таки, когда ты конкретно завидуешь до такой степени, чтобы желать завладеть тем, чем владеет другой человек.
1: А может это по-другому сказать, что ты акцентируешься на жизни другого, а не на своей?
0: Может.
1: То есть ты думаешь только о нем, почему у него есть, а у меня нет.
0: А у меня нет.
1: Хотя ты мог бы сам взять и пойти тоже делать.
0: Да, отлично. Я думаю, что это очень классная мысль. И вот в связи с этим как раз вопрос. А как вообще зависть влияет на состояние самого человека? Вика чуть-чуть сказала, но вот все-таки еще раз.
2: Мне кажется, еще и когда ты завидуешь, тебе просыпаются эмоции негативные. То есть обиды, раздражение, гнев. Почему у него есть, почему у меня нет? Опять же, к богатым, если возвратиться, да, дети богатых людей, они же не зарабатывают эти деньги. Они же просто вот родились богатыми. И ты думаешь, а почему я не родилась в этой семье? Вот я бы тогда этими деньгами так распорядилась. Тыры-пыры. Я не хочу испытывать гнев и раздражение, и поэтому я думаю, что зависть... отрицательно, очень отрицательно влияет на организм, в принципе, человека.
3: Да.
2: И на психику тоже.
1: Когда мы с вами серьезно завидовали? Я вот пытаюсь вспомнить что-то.
2: Ну, мы с тобой?
3: Я могу сказать, что я никогда не испытывала конкретной зависти к конкретному там человеку, к его какому-то личному успеху или лично у него какой-то вещи. Ну, именно вот этого чувства у меня не было.
2: Я завидовала. Я до сих пор, я вообще... Знаете, это очень глупо. Есть такая певица Ариана Гранде. Я так завидую ее голосу. Это просто, я не могу. Она такие ноты высокие берет. Мне никогда так не развиться, чтобы достигать такие ноты. Так обидно.
1: Так почему никогда?
0: Это тебе мешает?
2: Потому что тут...
0: Мешает жить это тебе?
2: Да, конечно. Хочется быть лучшей. Хочется тоже петь высоко, а ты не можешь достать некоторые ноты.
0: В двух словах, как избавиться от зависти?
2: Молиться. Молиться, что Бог.
1: Это классический ответ.
0: А как молитва помогает тебе избавиться от зависти?
2: Я просто... Ну, кстати, мне это помогает, да.
0: Как?
2: Я просто смиряюсь иногда. Я прошу смирения у Бога, чтобы он дал мне покой вот в этом плане. Или помог мне тогда развиваться в деле, которым я завидую. Чтобы достичь тех успехов, которых я завидую.
1: Может быть, можно условно эту зависть переключить в мотивацию, то есть... Она умеет классно петь, а ты эту злость, то, что внутри, и обиду, вот эту энергию
2: настрой.
1: Направляешь, ну, не знаю, на то, чтобы...
0: На развитие.
1: Да, что всю вот эту энергию, а я добьюсь, и, короче, я это сделаю, и взять, и, короче, выступать там в Ласкало, я не знаю, где-нибудь еще, условно.
3: Крокус Сити Холл.
2: Так вот я и говорю, мы же начали-то с этого, что когда ты завидуешь, ты начинаешь обесценивать себя, и я же думаю, что у меня-то не получится так развить свой голос, понимаешь? Mm-hmm. И в это все, это замкнутый круг, я в это упираюсь всегда. Это уже неуверенность, понимаете?
0: Да. Если кратко подытоживать наше размышление, хочется еще добавить одну мысль, что именно с зависти начинались многие серьезные преступления, потому mm-hmm. что кто-то чего-то захотел. И для того, чтобы этого добиться, приходилось перешагивать, к сожалению, многие барьеры, может быть, пройтись по чьим-то головам. Но хорошо, что мы имеем такую заповедь, которая говорит «не завидуй». Потому что когда ты не завидуешь, когда ты не желаешь, ты успокаиваешься и остаешься довольным в том, что ты имеешь. Угу. И это прекрасное состояние – быть довольным и быть благодарным за то, что есть у тебя в жизни. Да? Даже если у другого, может быть, есть чуть больше. Друзья, мы очень просим вас, чтобы вы также могли высказаться. Пожалуйста, мы ждем ваших комментариев на нашем сайте и в социальных сетях.
2: Пока!
1: Пока!
4: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Светлана Малова.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, а также наши зрители, кто участвует вместе с нами дистанционно. Пусть вас Господь благословит и сохранит. Многим из вас знакома фраза «В здоровом теле здоровый дух». Слышали ее, да? Часто мы ее цитируем. На самом деле она принадлежит греческому философу, и сказана она была иначе. Приходится молиться богам, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. Видите, как все меняется, если мы начинаем изучать контекст той или иной фразы, того или иного выражения. То же самое, в принципе, и получается из Библии. Что когда мы читаем Священное Писание, многие библейские тексты, они у нас уже на слуху. То есть мы их слышим много раз, мы их знаем наизусть, повторяем их друг другу, говорим друг другу. И они уже где-то вот минуют даже наше какое-то сознание, да? Но стоит почитать внимательно, иногда вникнуть в них, поизучать, и оказывается, все бывает иначе. Не так, как мы привыкли думать или считать. Сегодня я хотел бы поразмышлять вместе с вами над текстом из послания апостола Павла к римлянам, 3 глава, стих 22. На субботней школе он был прочитан. Я уж заволновался вначале, думал, сейчас будут его объяснять. Хорошо, что тема была другая, и ушли в сторону от него. Но, тем не менее. Послание к римлянам, 3 глава, стих 22. Давайте мы его вместе прочитаем. Кто-то его знает наизусть, можете проверить свою память. Итак, «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Знакомый текст, знакомые слова, мы его, как я уже сказал, знаем наизусть, да, что правда Божия через веру в Иисуса Христа на всех, ибо нет различий. Да, вот мы так его понимаем. Но проблема возникает именно тогда с этим текстом, когда мы читаем это же самое слова Павла, только уже в греческом тексте. Вы понимаете, что Павел писал свое письмо на греческом языке, не на русском. Так вот, в греческом тексте дословно перевожу, как звучит у апостола Павла. «Праведность же Бога через веру Иисуса Христа». Давайте мы остановимся еще раз. Что не так и где проблема? Праведность же Бога через веру Иисуса Христа. Что не так? Да, отлично. Вот кто-то говорит, что в греческом тексте отсутствует предлог «в». Его там нет. А получается, что в синодальном тексте он есть. И даже если вы посмотрите на современный перевод Кулакова, на современный перевод Российского библейского общества, вы увидите, что они тоже, к сожалению, переводят греческий текст Павла с предлогом «вы», которого у Павла нет. Соответственно, возникает вопрос, так о чьей вере идет речь? О вере самого Иисуса Христа или о вере христиан в Иисуса Христа? И вот это очень важная проблема, которую нам сегодня надо решить. Ее надо решить, потому что, к сожалению, сложилось уже устоявшееся толкование, которое так скажем так, из столетия в столетие переходят. Люди на автомате иногда это переводят, ну, может быть, даже не на автомате, а иногда не вникая вот в эти нюансы, да? И я понимаю, почему это происходит так. Это происходит так, потому что в самом греческом тексте есть, как это называется, вилка, то есть проблема. Я ее поясню, в чем эта проблема. Поэтому сейчас мне бы хотелось, чтобы мы совершили молитву с вами и попробовали, чтобы наш ум Господь просветил. Вспомните, как это было с самим Иисусом Христом и с его учениками, когда он воскрес. Ученики никак не могли понять Писание о воскресении. Но когда Иисус воскрес, то в Евангелии от Луки написано, что он открыл им ум к чему? К разумению Писания. И вот тут они вдруг стали понимать ясно, о чем говорилось в Слове Божьем. Давайте мы сейчас тоже попросим Бога, чтобы он наш ум просветил и ум наш открыл. Это очень важно, чтобы мы поняли не просто умом, но чтобы это пришло нам в результате Божьего вмешательства. Дорогой Господь, когда мы приступаем к тому, чтобы изучать Твое Слово, мы нуждаемся в том, чтобы Твой Святой Дух открыл наш ум. Да, мы читаем Библию уже много лет, и иногда не видим очевидного. Сними эти стереотипы и предрассудки, убери то, что нам мешает увидеть и понять, что же на самом деле хотел сказать апостол Павел. Ради Христа молимся. Аминь. Отлично. Слава Богу. Итак, если вдруг вы почувствуете, что что-то не так, вы просто просите Бога дать вам откровение Божие. Хорошо? Итак, как я уже сказал, апостол Павел в греческом тексте своего послания не использует предлог «в». Но почему он не использует, и почему же тогда переводчики добавляют предлог «вы» в этот текст, в это предложение? Потому что в самом греческом, в конструкции вот этого предложения в греческом тексте есть вилка. Можно перевести, это «вера» стоит здесь в родительном падеже. То есть «вера кого?». Но проблема усиливается тем, что в греческом есть одна особенность. Родительный падеж есть в объекте, то есть относится к объекту, или к субъекту. Если к объекту, то это вера в Христа, то есть вера в данном случае христиан. А если к субъекту, то это вера самого Христа, его личная вера. И вот греческий текст дает вот такую вилку. И она возникает, эта проблема, вот эта сложность. Как же перевести? Но давайте мы сейчас попробуем все-таки, я покажу, что на самом деле апостол Павел здесь не имел в виду веру верующих людей, христиан, а он имел в виду здесь именно веру самого Иисуса Христа. Итак, первое. Когда апостол Павел использует существительное «вера», то есть «пистос», «вера», вместе с местоимением там, «его» или какого-то верующего человека, кого-то, да, то всегда идет без предлога и всегда подразумевается вера не в христиан, не вера в верующих, а всегда вера самих христиан. И таких мест в Новом Завете 20. Дальше. В третьей главе, в третьем стихе, который также был прочитан сегодня, читаем. «Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью?» Остановимся. Вот здесь, в греческом тексте, стоит фраза «тоже вера», «пистос». Только вера кого? Вера кого здесь? О какой вере идет речь? Вера Бога. И в данном случае переводчики не поставили веру в Бога и добавили сюда предлог «вы». Они его туда не добавили. Но речь идет именно конкретно о вере самого Бога или другими словами, потому что греческое слово «пистос», оно может означать доверие, может означать верность, может означать убежденность, просто веру. Так здесь, в данном случае, переводчики перевели эту фразу «вера Бога», перевели как «верность Божья». Так? Ну а почему тогда, когда в 22 стихе та же самая фраза, только уже не в отношении Бога, а Иисуса, ее добавили туда именно предлог? Понимаете, да? В одном случае перевели как нужно, но в случае Иисуса все изменили, перестроили. Дальше. В 4 главе этого же самого послания это же самое слово «писто» встречается по отношению к Аврааму. Давайте мы прочитаем. И мы с вами прочитаем так, сейчас, минутку, я скажу. 16 текст. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. И вот тут нам надо сейчас остановиться. И простите меня, пожалуйста, братья и сестры, что, наверное, я вас сейчас уже окончательно запутал, но эта проблема уже не моя, а, к сожалению, проблема переводчиков. Так вот, дословно фраза стоит, чтобы было, смотрите, не только по закону, но и по вере Авраама, не потомков, туда они добавили это слово «потомки», а именно по вере Авраама. Здесь речь идет о вере Авраама. Понимаете, Авраам поверил, и это вменилось ему что? В праведность. И поэтому ему было дано обетование, что через него, через Авраама благословятся в что? Все племена земные. Через Авраама. Особенно через его семя. И Павел потом в послании к Галатам будет это интерпретировать, семя как Христос. То есть вот оно, обещание, которое было дано Аврааму, оно отныне исполнилось в Иисусе, и теперь через Иисуса, как потомка Авраама, благословение пришло на кого? На всех, кто верит. Но в данном случае здесь речь идет, пистеос, Авраам, то есть вера Авраама, а не потомков Авраама. Опять в данном случае перевод неточный. Итак, давайте мы сейчас минуточку остановим. Павел, когда он использует существительное «вера» в родительном падеже, где добавляется местоимение кого-то, то оно всегда идет без предлога во всех этих 24 случаях Нового Завета. И это как раз тот случай, где апостол Павел, исследовал бы случай слов апостола Павла, где и нужно было именно так и переводить. Это вера самого Иисуса Христа. То же самое в 26-м, по-моему, да, если не ошибаюсь. Да, так, 22-й мы прочитали и 26-й, да. «Во время долготерпения Божия к показанию правды или праведности Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим через верность Иисуса, а не через веру в Иисуса». Понимаете? Давайте еще один последний момент, чтобы немножечко разобрать, к чему я вообще клоню. Во 2 главе послания апостола Павла к Галатам, в 16 стихе, как раз и происходит рассуждение апостола Павла о вере самих христиан и о вере самого Иисуса. Так вот, когда апостол Павел говорит о вере самих христиан, что им нужно поверить, то он использует глагол «верить в Иисуса». Но когда Павел говорит о вере самого Иисуса, то он не использует глагол, а использует существительное «вера». И вот в 16 стихе послания Галатам 2 главы как раз и есть это в греческом тексте. Но у нас, опять же, неточный перевод, который все запутал. Давайте я вам прочитаю так, как оно должно быть. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою Иисуса Христа...» Если у вас есть с собой карандашик, а те, которые смотрят нас в онлайн дома сейчас, я вас очень прошу, если вы дома, возьмите ручку, возьмите карандашик, откройте свою Библию. Те, у кого смартфоны есть, в вашем приложении Библии должна быть, должны, ну, по крайней мере, некоторые приложения Библии, они дают такую возможность. Они делают заметки. Откройте заметку на этот текст и запишите, как оно должно звучать у апостола Павла на самом деле в греческом. А если у вас карандашик с собой, сделайте пометочку прямо в Библии. Не переживайте, вот это предлог «в». Его зачеркните, его там нет. И не должно его там быть. Итак, однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою Иисуса Христа. И мы, говорит Павел, уверовали во Христа. Вот она где вера теперь, христиан. И мы уверовали во Христа, чтобы оправдаться. Оправдаться чем? Верою Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается перед Ним никакая плоть. Итак, дорогие братья и сестры, когда мы говорим об оправдании, очень долгое время мы все время говорим о нашей вере с вами. О роли нашей веры в этом вопросе оправдания. Так или не так? И очень часто протестанты, они почему-то нападают на католиков и православных и говорят о том, что православные не спасаются верой в Иисуса, а что они пытаются заслужить милость и благодать Божию чем? Делами. Так? Слышали такое? Слышали, не раз. Об этом много-много раз говорят протестанты. Но я понимаю, что я сейчас говорю очень условно и примитивно, но тем не менее. Однако сами протестанты возвели веру, собственную веру, в те же самые дела, если уж так говорить. Понимаете, о чем я? Кто меня поднимает? Вы руку поднимите, пожалуйста, хоть чтобы знать. Остальные все уже, да? Отключился мозг, я понимаю, все очень сложно. Потому что сколько веков нас вот в этом направлении держали. Нет. Павел как раз хочет сказать, друзья, что вопрос оправдания нашего исключительно и полностью зависит не от нашей с вами веры, слышите, о чем я говорю, а исключительно от веры или верности самого Иисуса. Сейчас мы это поясним. Подождите, я понимаю, вопросов куча. Я не говорю о том, что теперь вера моя личная, когда я услышал благую весть, не нужна, чтобы отозваться и откликнуться на действия Бога. Но я говорю о том, что в вопросе оправдания моего оправдания и включения меня в число Божьего народа, в число наследников обетования Авраама, чтобы благословение было передано всем верующим. Да, моя вера, она будет важна, но она не решающая, а именно вера Иисуса определяет все. Его верность. Понимаете? Его верность. И еще последнее место, чтобы мы убедились с вами. Это послание к Филиппийцам, 3 глава. Это тоже известный текст. И мы его цитируем, и даже многие верующие, которые любят заучивать тексты наизусть, могут наизусть прочитать. Но там тоже есть неточность в переводе. 3 глава, 9 текст. Послание Павла к филиппийцам. Это известный текст. И вы сейчас будете шокированы, что там вообще идет речь о другом. Перевожу как дословно, а вы буковку «В» зачеркиваете, хорошо? Где Павел говорит «и найтись в нем», то есть в Иисусе, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через верность Иисуса. А у нас как? Через веру во Христа. Вот в это «во» предлог. «Во» его там нету. Через верность Христа, хочет сказать апостол Павел. С праведностью от Бога по вере. И теперь уже по вере нашей. Понимаете, о чем идет речь? Давайте я проясню. Я понимаю, сейчас кто-то скажет, слушай, нельзя было просто все попроще как-то сказать. Что ты нас тут гоняешь туда-сюда? Проблема как раз в этом и состоит, что предложение в греческом тексте нужно переводить правильно. Но многие переводчики оказались под влиянием, к сожалению, перевода самого Лютера. Я вам сейчас продемонстрирую. Некоторые исследователи говорят о том, что переводы до Лютера, Мартина Лютера, действительно содержали вот в этих текстах, которых мы прочитали, фразу «вера Иисуса», «верность Иисуса», «вера Иисуса», «верность Иисуса». Показываю. 1380 год, перевод Уиклифа. Римлянам 3:22 переведена «вера Христова». Перевод Тиндейла. 1534 год. «Вера Христова» или «Вера Христа». Перевод 1539 года Кранмера. «Вера Христа». «Великая Библия» 1539 год. Также «Вера Христова». «Женевская» перевод 1557 год. «Вера Христова». «Реймский» перевод 1582 год. Также «Вера Христова». И 1611 год, Библия короля Иакова тоже перевела «Вера Христа». Но потом, когда Мартин Лютер стал говорить об оправдании по вере, когда он стал утверждать именно этот тезис, понимаете, да, и об этом проповедовать и так далее, то сильное влияние учения Мартина Лютера об оправдании по вере оказало огромное влияние на многих верующих людей, и протестантов в том числе. И отсюда многие, просто переводя текст, стали подразумевать веру. Веру чью? Веру христиан. Они стали писать и добавлять просто предлог «вы» уже по умолчанию, потому что мы привыкли говорить о том, как протестанты, как верующие люди, о том, что моя вера, именно моя личная вера, я вот поверил в Иисуса, и теперь я оправдан, я теперь спасен благодаря вере. И вот эта вера, произошла вот эта подмена забавная, потому что мы сами свою собственную веру, которую иногда пытаемся тоже из себя выжить, мы ее сделали основанием своего собственного спасения. И считаем, что я теперь верю в Иисуса, и я что? Я спасен, аллилуйя. Павел в семи местах Нового Завета хочет сказать не о том, что наша вера стала основанием этого спасения, а именно верность самого Иисуса. Потому что, извините меня, когда умер Иисус за нас? 2000 лет назад нас вообще в помине не было, да и многих не было в помине. Вообще их не было. И вопрос спасения решился, и вопрос оправдания решился независимо от нас. Это не мы принимали участие и думали, стоит ли Иисусу за нас умереть или не стоит. Надо ли ему умирать таким вот образом, оправдать нас или нет? И мы приняли решение, окей, Иисус, мы согласны, давай умирай за нас, потому что мы ничего не можем с собой поделать. Не мы решили, это было исключительное решение Бога. Бог осуществлял через Иисуса, через его жизнь, смерть и воскресение. Он осуществлял свой замысел. И поэтому Иисус оказался верен этому замыслу Бога. В Гефсимании. Там, когда он молился на коленях и говорил, «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И он смирился. И он пошел до конца, потому что так хотел Бог по своей великой любви и милости. Понимаете? Это он сделал. Он зашел на крест, он вынес муки за нас. На него были положены грехи. Мы ничего не сделали, братья и сестры. Мы ничего не сделали и ничего не сделаем. И когда мы понимаем и слышим, что апостол Павел хочет сказать, что не со своей праведностью я прихожу к Богу, не свою праведность я пытаюсь усилить и утвердить, даже своей собственной верой. Это праведность чья? Она Бога. И Он мне ее дает, эту праведность, и Он оправдывает. Благодаря кому, братья и сестры? Благодаря Христу, верности. Вот что хочет сказать апостол Павел. Откройте послание к Римлянам 3:22. Зачеркните предлог «в». Его там быть не должно. Зачеркните предлог в 26 стихе, где говорится «неверующего в Иисуса». Там нету слова «верующего» у Павла в 26 стихе. Там есть вера Иисуса. Это греческий текст. Вера самого Иисуса. Бог оправдывает по своему долготерпению для того, чтобы показать свою праведность. Он в настоящее время является праведным, и Он оправдывает верностью Иисуса. Вот о чем хочет апостол Павел сказать. Именно здесь, в 3:22. Да, в 21 стихе он об этом скажет, что ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья, о которой свидетельствует закон и пророки. И это праведность Божья через веру Иисуса. Это оправдание через то, что совершил Христос, через Его верность. В заключение расскажу историю. Уже несколько, наверное, неделя, чуть больше, шло спасение людей, которые оказались под завалом многоэтажного дома. Несколько домов из землетрясений были разрушены. Спасатели пытались разгребать завалы, плиты, вытаскивать людей. И объект, который они уже зачистили, там не было никого. Но вот один человек, волонтер, у которого было какое-то такое внутреннее ощущение, что там еще есть люди под обломками, под завалами, и что их нужно спасти. Ему говорили, что уже все проверили, что уже никто не отзывается, что уже этот участок прочищен, и смысла здесь нету. Нет необходимости тратить свои силы, нужно переходить дальше. Да даже если там кто-то и остался, или кто-то есть под этими завалами, то человек уже не сможет выжить, потому что уже несколько недель прошло, а ночью холодно. Человек мог уже умереть без воды, без еды и так далее. Все, конец. Но этот человек говорил, нет, здесь что-то, здесь может быть кто-то. И он продолжал обходить этот участок. Обходить, поднимать, смотреть, стучать, звать, чтобы кто-то отозвался. Многие уже сказали, нет, это бесполезно, и перебросились на другой объект. Но вдруг он услышал какой-то такой, знаете, слегка приглушенный, уловимый стон. Он прислушался еще раз. Да, было очевидно, что это человек, который там под завалом. И он стал звать других на помощь. Вытаскивать, разгребать. Быстрее, быстрее подогнали технику, подняли одну плиту, сняли другой слой, еще один. И действительно, там оказалась целая семья. Под этими завалами. Еле уже живая, в бессознании. Вот кто спас этих людей? И что? Вера вот этого человека. Понимаете? Он был убежден, что там кто-то есть, и что пропустили, что нужно тщательно провести обзор, расследование, да, и все-таки найти, и быть убежденным. И он это сделал. Это его была вера. Ну, так грубо говоря, да? Это его была вера. Это он убеждал в том, что надо спасать, надо поднимать. Так и Христос. Это была его вера. Его верность Богу. Его верность задаче, которую перед ним поставил Отец. Миссии, которую на него Бог возложил. И он ее прошел до конца и выполнил ее идеально на все 100. Он сдал экзамен, а не мы. Мы ему провалили. И поэтому зачитывается этот экзамен, пишется в книжке зачет. Потому что Иисус это сделал. По его милости и благодати. А мы когда слышим, наша вера, это наша спасительный просто крик «Господи, помоги!» Как и многие люди, которые оказались отсечены, например, наводнением, или когда их оторвало кусок льдин, на который они были и унесла, и они кричат «Спасите, помогите!», но они ничего не могут сделать. Да? Или тот же пример под завалами, или человек, который упал в колодец, разбил, сломал себе позвоночник и не может подняться. Он не может. Он нуждается в избавлении, он нуждается в спасении. Поэтому у нас и служба, да, вот, ну, в Европе, в Америке называется служба спасения, да, у нас тоже спасатель есть. Видите как? Это избавление. И мы, все человечество, оказались вот в этой беде, всеобщей беде, испорченность и греховность. И теперь это Божье избавление нам подал Христос, потому что Он оказался верным. Вот о чем хочет сказать апостол Павел. И вот он, о чем он пытался донести нам, уже современному поколению. Пусть теперь, когда мы будем читать эти слова апостола Павла, мы будем учитывать не только нашу веру, и иногда этим, ну, я поверил в Иисуса, я теперь верующий, я верю, моя вера спасла меня, и так далее. Нет, давайте будем скромны. Мы спасены и оправданы Христом. Это Его заслуги. Поэтому все почести, братья и сестры, и все бонусы, и все наши хвалы и благодарности Ему, а не нам, от того, что мы откликнулись, понимаете ли, соблаговолили и оказали Богу такую честь, отозвались на то, что Он тут решил сделать. Ну ладно, так уж и быть. Раз ты так нас просишь, мы уж... Нет, нет, вообще ничего, абсолютно. Он это сделал. Вытащил нас, вызволил из беды, из этого греха. Достал из этого болота и хочет привести нас в свое царство. Поэтому слава Иисусу Христу. Аминь. Помолимся. Господь, спасибо Тебе, что Ты благ нам и добр, что Ты нас любишь. Спасибо, что Ты, зная, в каком находимся мы отчаянном положении, в каком положении находится вообще весь мир, все человечество, Ты так решил. И мы благодарим Тебя за Иисуса, за Его верность, за Его веру, которую Он продемонстрировал, которую Он сохранил, провел.

за то, что Тобой было сделано для нас. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ныне, присно и во веки веков. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Порой может казаться, что человек имеет крепкую веру, и все внешние признаки будут говорить об этом. Но что может происходить в этот момент в душе человека? И как обрести искреннюю веру? Сегодня поговорим об этом. И сегодня у нас в гостях Виолетта Макокина из города Аксай. Виолетта, здравствуйте. Слава Богу, что вы приехали. Спасибо, что нашли время. Виолетта, вы родились в верующей семье. Вы ходили в церковь, потом крестились. Расскажите, что произошло потом? Почему вы решили оставить это?
2: Оно произошло плавно. И это произошло по причине того, что не было отношений с Богом. Вот таких близких, глубинных. Оно всегда так происходит. Со всеми, буквально.
1: Ваши родители, они как раз были, можно сказать, миссионерами, глубоко верующими людьми. А вот расскажите о них немного.
2: Ну, мой отец был пастором, и он... Они настолько были близки к Богу, столько я видела чудес в жизни своих родителей. Чудес я не хочу, чтобы это звучало как-то эмоционально. Я хочу, чтобы это прозвучало в прямом.

0: смысле. Но если вкратце, то были исцеления. Допустим, несколько раковых больных было исцелено на самой последней стадии. Люди, которые не должны жить, они после молитв, не только моего отца, моей матери, но и там объединялась, конечно же, вся церковь. И эти люди выздоравливали. Там два прозрения было. Представляете, человек слепой, и вдруг он видит.
1: Это действительно
0: и так далее.
1: Чудо.
0: И когда ты видишь чудеса Божьи, ты привыкаешь к этим чудесам, и твоя бдительность как бы успокаивается. Несмотря на то, что это-то не по моей молитве чудеса были, mm-hmm. не по моим отношениям с Богом. Вот родители, конечно, мои были настолько близки с Богом, что, смотря на них, я понимала, что это настоящее. Это не нарисованное. Это вот прям, это вот Бог, это вот мои родители, это их отношения.
1: Это... Они вас вдохновляли своим примером, можно так сказать?
0: Это безусловно. Даже когда я была далека от Бога, очень далека, на меня очень сильное влияние оказывала вера моих родителей, несмотря на то, что их не стало в живых. То есть для меня это очень сильное влияние на меня оказывало. Это меня возвращало, это меня беспокоило, будоражило. Это, конечно, причиняло боль, но бывает, вернее, не бывает в данном конкретном случае, это боль к исцелению, естественно. И когда мне люди некоторые задавали вопрос или так вот кидали мне, ну, конечно, твои родители верующие, а почему тебе, ну, естественно, ты тоже верующая, у тебя, мол, нет выбора. Неправда, это неправда. У меня был выбор, я в определенные периоды своей жизни делала далеко неправильный выбор в своей жизни. И это так было, потому что у меня не было личных отношений с Богом. Я просто опиралась на отношения с Богом моих родителей.
1: Да, вот вы смотрели на своих родителей, они для вас были примером вот этой вот живой веры. И несмотря на то, что многие говорили, вы ходили в церковь, и что для вас значило ходить в церковь? Вот что вы испытывали, на каком уровне была ваша вера?
0: Ну, знаете, в детстве я, конечно же, смотря на родителей, я очень верила в Бога. То есть у меня такая детская вера была, и Бог отвечал на мои молитвы. Там тоже были чудеса, когда я попросила, допустим, чтобы автобус поехал по другому маршруту, удобному для меня. И он поехал. То есть водитель забыл о том, что ему надо ехать прямо, а не налево. И то есть вот такие вот много таких моментов было, когда Бог отвечал на мои молитвы. И я училась, смотря на родителей, училась, конечно же, этой вере. Но потом время шло, происходили определенные события в моей семье, в которой я родилась. И в моей личной жизни происходили события. И в конце концов, самое страшное, что начало происходить в моей жизни, в общем-то, просто не появились отношения с Богом, такие близкие. Они были, знаете, на уровне таком, на уровне «я помолилась, он ответил», но это не было регулярным. И это было проблемой для меня.
1: Интересен момент вот еще по поводу регулярности, да, вот молитва. Я просто слышала вот такую вы вещь, сказали, что молиться не только по субботам, а желательно это делать действительно регулярно, чтобы это было постоянно. То есть это вот тесная связь с отцом, она у вас уже потом, да, постепенно через какие-то опыты жизненные произошла. Получается,
0: да.
1: Так. Ага.
0: Да.
1: Я вас поняла. Но вот мне интересен момент еще относительно детства, когда вы пели, читали стихи, вы это вот с искренностью делали, да, я так понимаю, потому что вы же сказали, что вас это все вдохновляло, и тем более пример родителей был.
0: Да.
1: А вот момент крещения. Расскажите немного об этом, потому что мне интересно, это также было искренне? То, что произошло вот на крещение, или это все-таки по чьей-то инициативе произошло?
0: Знаете, я была такой маленькой, когда приняла крещение. Мне было всего лишь 11 лет. Скорее, это было неосознанно. Но это было очень искренне, по-детски. Но чтобы теперь, зная, что такое осознанность, я не могу сказать, что это было осознанно. Но я при этом уверена, что это было правильно. Это было правильно. Детская вера, она другая, чем взрослая. И это правильно. Бог нам сказал, будьте как дети. Это нормально.
1: А что произошло потом, после крещения? Что испытали?
0: Ну, это долгий такой путь был, конечно же. Как всегда, много всяких событий было. И именно непосредственно после самого крещения, что я испытала?
1: Да.
0: Сразу же?
1: Да.
0: Или в течение
1: лет? Это может быть постепенно. Это может происходить какие-то внутренние изменения. Мне интересно просто, что же начало в вашей душе происходить?
0: Бог настолько, знаете, Он настолько милостив, что Он общается с человеком на его уровне. И я всегда знала, что Он рядом. Вот даже когда я была очень далека от Бога, всегда знала, что Он рядом. И, знаете, были такие моменты в моей жизни, когда происходили страшные вещи. Ну, допустим, один за другим начали уходить из жизни мои родные. Вот мои родители. Самое страшное — это была моя мама, когда она умерла. Уход моей мамы.
1: Кстати говоря, относительно вот этого очень печального случая, я просто знаю эту историю. Я сама видела видео, где поющая женщина, поет она очень красиво, от души, и через какой-то момент она падает. И потом я узнаю, что, оказывается, это ваша мама. И вот потерять маму, и вот в такой момент, когда она прославляет Бога, mm-hmm. она поет о Боге, она славит Его, и останавливается ее время. Что в этот момент вы испытываете?
0: Ой, вы знаете, вот это просто момент славы. Потому что моя мама очень сильно боялась умирать, страдания. И здесь получается, что ее жизнь остановилась так, как она хотела. Вы понимаете, для верующего человека уйти из жизни в такой момент. Это... Особенно, когда ты хотел раз уйти из жизни. Это великая честь. Это просто сразу понятно, куда она пошла. Нет здесь сомнений, куда она пошла. Я за полгода до того, как она ушла из жизни, я ехала в маршрутке. И была в маршрутке, играла песня, ну, радио звучало. И там мужской голос... Мужчина пел для матери такую песню, такие слова там были, что «Мама, если бы чуть раньше, я бы пришел к тебе, но тебя уже нет, а я ничего сделать не могу». И знаете, я тогда вот просто раз, и меня озарило, вдруг мамы не станет, хотя ничего не предвещало. Просто я поняла, что ее может не стать. И я потом уже спустя время, я поняла, что меня Бог готовил к этому событию. И я прихожу к маме, говорю: «Мама, а вдруг тебя не станет? Вдруг ты уйдешь? Вдруг тебя просто не будет рядом, ты умрешь, допустим». Она всегда серьезно воспринимала наши даже самые такие вопросы, которые... Ну, другая мама может сказать: «Ой, да что ж ты там, отмахнуться и пойти дальше». Она села и начала
1: размышлять,
0: говорит: «Виолочка, ты знаешь, я на самом деле так устала жить так, как я живу». В плане, она внешне демонстрировала человека здорового. Угу. Я непроницательная была. И я не видела, что она, допустим, ночами встает, у нее часто сердце болит. Что ей нужно днем отдохнуть, чтобы она дальше пошла по пути, да? Чтобы она бодрствовала, чтобы она служила Богу. Она очень много, и Бог через нее очень много сделал. Кто ее знает, тот подтвердит. Где бы она ни была, Бог через нее такие вещи организовал, такие великие дела. Ну, допустим, дом ночного пребывания, там, где без места жительства люди приходят, она организовала раз в неделю, кормила этих людей, рассказывала им о Боге после того, как покормит. Или в травмпункт она приходила там несколько раз в неделю, просто пела им на гитаре песни, просто там рассказывала о Боге, просто поддерживала. Кому-то не пела, просто рядом сидела. Бог такие вещи через нее творил. И вот если вернуться к этому разговору, что она говорит: «Виолочка, я на самом деле, вот я живу, я не хочу, чтобы ты обо мне переживала. На самом деле мне не очень-то просто живется». И физически я имею в виду, физически. И для меня это будет просто встреча со Христом. Я буду счастлива, просто знаешь, что я буду счастливой. Я буду в объятиях у Христа. Я сразу открою глаза, и я его увижу в следующее мгновение. И потом через полгода ее раз, вот как вы сказали, она, это был вечер, там соседи собрали и пели песни для людей, которые хотели познакомиться с Иисусом. И она играла на гитаре, и раз, и ушла из жизни. Она улыбалась, ее пытались привести в чувство. Минут 40 врачи боролись за ее жизнь. И в какой-то момент она даже улыбнулась, куда-то смотря в небо. То есть вы понимаете, о чем я говорю? То есть это для человека верующего, который взор его направлен в небо, взор его направлен вперед, не назад. Мы боимся стареть. В смысле, люди, которые не приняли Бога в свое сердце, мы боимся, такие люди боятся стареть. До того, как я по-настоящему приняла Бога, я смотрела не вперед, а назад. Да, мне хотелось молодой остаться, мне хотелось красивой остаться и так далее. Вот мои приоритеты, да? Работа, успех там, и так далее. А когда ты Бога принимаешь, ты живешь уже будущим. Ты вперед смотришь, тебя не пугает старость, тебя, конечно, не пугает смерть, потому что смерть для тебя это встреча с Иисусом. Так было у моей мамы.
1: Это, конечно, потрясающий опыт.
0: Сильное впечатление оказывало.
1: Очень сильное. Вот то, что вы рассказали, это просто действительно чудо для вас. Я думаю, что это сыграло огромную роль. Но мне вот интересно именно в этот момент, что вы ощущали и что произошло в вашей душе. Вот расскажите поподробнее.
0: Для меня это был крах. Вот когда мне сказали, что ее не стало, это просто, это такой стресс был, у меня все оборвалось. Я просто думала, моя жизнь закончилась. Но при этом Бог дал мне, он, у вас был как-то в гостях мой дядя Анатолий Дмитриевич Тарасюк, именно он мне сообщил об этом. И он мне тогда сказал такие хорошие слова, правильные. Говорит, если, Виола, ты хочешь помочь себе, то помоги тому, кому сложнее, чем тебе сейчас. И я поняла, что это мой отец. Моя сестра на тот момент замуж вышла, у нее сыночек родился маленький. Она была, она не одна была, да? А мой отец, он остался один. И я, знаете, я настолько была в таком ужасном состоянии, что единственное, что я нашла для себя, какой выход, это попробовать. Попробовать жить вот так, как мне мой дядя посоветовал. И я перенаправила свой взор себя, какая я бедная, вот я одна осталась. Я тогда в Ростов переехала из Волгодонска, тогда мы в Волгодонске жили, в Ростов. И я училась на парикмахера. И это, то есть я одна была. Мне много поводов было пожалеть себя и так далее. А здесь я поняла, что мне никак нельзя себя жалеть. Я взяла просто волю в кулак и поняла, что мне надо сейчас заботиться о своем отце. Вот что я чувствовала на тот момент.
1: Вот то, что вы сейчас рассказываете, очень откликается вот у меня в сердце, потому что мой муж, он тоже с Волгодонска, и у вас образовалась церковь там. И он с огромным воодушевлением и всегда с огромной радостью вспоминает об этой церкви и помнит, как играли на гитаре и пели песни. Вот. И я хотела бы еще подвести немного к творческому направлению, потому что вы часто исполняете песни, и сейчас тоже это делаете, и читаете стихи. И я знаю, что есть удивительное стихотворение, угу. которое вы хотели бы нам сейчас озвучить.
0: Да, это стихотворение, которое вот в принципе отображает состояние моей души, когда я была без Бога. Знаете, верующий человек может быть без Бога. Это просто поразительно, но это факт. Я поняла, что это может произойти с каждым, и это у многих такое происходит. И вот это состояние как раз-таки отображено вот в этом стихотворении. Я его продекламирую, да?
1: Да, конечно, обязательно.
0: Угу. «Томлюсь в оковах одиночества, и в сердце ночь». Как разорвать мне цепи хочется, увы, не смочь. Пойти ль к порогу материнскому, печаль излить, но трудно даже сердцу близкому всю боль открыть. Не огорчу слезами жалости седую мать, и друга нет, от мысли сжалась я, чтоб смог понять, чтобы пришел и на столе моем зажег свечу, и мы могли бы помолчать вдвоем, плечом к плечу. Нет, не пойду за утешением ни в чьи дома. Огонь я спичкою последнюю зажгу сама. И может кто-нибудь нечаянно на свет в окне с бедой похожей отчаянием зайдет ко мне. Знаете, я, наверное, здесь остановлюсь. Это именно то, что было во мне. Знаете, человек, который особенно сотворил какую-то ошибку, ему хочется прятаться автоматически. Всегда. Так у всех работает. Нет такого вот у Вёлочки так, а вот, допустим, у Анночки по-другому. Нет, у всех так. Я однажды обратила внимание на то, как себя повели Ева и Адам. Все знают эту историю, да? Прискорбную, грустную историю. Когда они согрешили, первым делом что они сделали?
1: Спрятались.
0: Они побежали от Бога. Бог первый идет к ним навстречу и говорит: «Адам, где ты?» Не он пошел первый. «Ой, пойду Господа разыщу». Нет, ему хочется спрятаться. Это симптом. И я обратила внимание на этот симптом. И то, что я сейчас рассказала в стихотворении, это именно было то, что происходило так же и со мной, как и со многими. Тут нет, чтобы пойти в свет, нет, чтобы пойти к Богу. Вот какой есть? Пойти и сказать: «Господи, я тут набедокурил. Я не знаю, что с этим делать, но я знаю, что ты можешь помочь». Тем более, что у Евы с Адамом не было Библии, не было этой истории, да, которая у нас есть. Не было вот этих вот, анализа не было того, что произошло. Мы можем проанализировать, что происходит после того, как человек согрешает, да? Какие последствия? Вот у них не было этих последствий, а у нас есть. То есть мы смело можем пойти к Богу. Ну вот такие у меня размышления сейчас родились.
1: Ваш дядя вам дал совет: переключись. Угу. Помогло вообще в жизни?
0: Ой. Это меня спасло. Это просто меня спасло. Знаете, в день похорон, когда полный дом родственников, и мой отец, он стоял у окна, он был такой, знаете, такой кремень. Он проводил такие похороны, где у людей разрывались сердца. Там были такие моменты, когда один хотел убить другого, там одна девочка... вернее, не одна девочка, по вине родителей сгорели маленькие дети и родители, только одна сиротка осталась. То есть несколько детей сгорело. И там родственники хотели просто разорвать на части. А тот виновник, прошу прощения, по вине которого все сгорели, он алкоголик был, и вот он как раз-таки остался в живых. Уже много времени прошло, я эти, прошу прощения, нюансы забыла. И вот мой отец такие похороны проводил. То есть там надо быть кремнем. И представьте, я смотрю, мой отец, он просто... Я должна опираться на него, а он стоит, смотрит в окно и просто рыдает. Тихо так, он не громко там. Просто я вижу, что плечи его сотрясаются. И я понимаю, что я вообще ничего не могу сделать. Вот как я могу помочь ему, да? Ну, вообще ничем. И вот первое, что я, мне пришло в голову, я понимаю, что это Господь, это взять гитару, взять субботнюю школу на тот момент для меня, тогда Библия ценности такой, как сейчас, не играла. И что-то, в общем, я взяла и еще покрывала. Она, знаете, за нашим домом было такое огромное поле, мы на окраине жили. Мама каждое утро выходила, так она и набирала сил, и общалась с Богом. И я поняла, что вот она где силы брала. И тяжело было. Я вспомнила тот разговор полгода назад. Вот она где была, черпала силу. Я пойду туда же. И я просто ничего папе не сказала, я просто взяла и вышла. Вышла, а он как раз-таки смотрел в то окно, которое выходило на то поле. Угу. И он, видимо, увидел, куда я пошла. Но пока он шел, пока он понял, куда я пошла, у меня было время. Минут, я не знаю сколько, неважно. Но суть в том, что Бог меня уже наполнил. И когда папа пришел, уже Бог моими устами, он просто был в моем сердце, и он утешал моего отца. И мы вдвоем встали после нашего разговора. Встали, я говорю тогда... «Папочка, ты знаешь, для нас это великая честь была жить с такой женщиной. Бог нам и так много времени подарил. Она уже давно плохо себя чувствовала. И живя рядом с ней, было приятно купаться в лучах Божьей славы. И, может быть, другими словами, но смысл такой». И тогда на своем уровне вот эти мысли передавала.
1: Очень хорошо, что такое осознание происходит в жизни, когда в этом человек находит именно Божье провидение и видит вот эту славу Бога. Да? И вот после этого снова трагическое событие, касаемое уже непосредственно вас, вашего здоровья, когда вы сели за руль с дочкой, и у вас произошла авария.
0: Ну да, было дело.
1: Расскажите, пожалуйста, понятно, что сейчас уже после уже того, что случилось, вы на это тоже смотрите, да, по-своему, уже исходя из этих опытов, да, уже более рассудительно. Но тогда, на тот момент, что происходило в вашей жизни? Почему? Вообще, как вы думаете, почему так произошло? Почему Бог допустил, да, или, может быть, это... Вы как-то по своей неосторожности, вот расскажите об этом.
0: Ну, произошла такая авария, в которой я вообще не должна была остаться в живых. Как будто целились именно в меня. Я разворачивалась, я не увидела машину сзади меня идущую, летящую, точнее, не идущую, она просто летела. И я оказалась для той машины препятствием. Я просто вот... Вот так было по отношению, перпендикуляр по отношению к той машине. И он въехал прямо в мою дверь. Меня сразу же, я отключилась, и я, конечно, ничего не чувствовала. Но потом, когда я пришла в чувство, моя дочь, которая сидела сзади, надо отметить, что с ней вообще все в порядке, все хорошо. Единственное, что она стрессанула в тот момент, потому что она одна осталась. Она осталась трехлетний ребенок без мамы, в смысле без разговаривающей мамы. Она была без чувств. Вот. И здесь можно много деталей рассказать, но просто если вкратце, это было чудо, что я была жива, потому что машина по всем... раскладкам должна была загореться, были нужные люди там, оказались рядом, которые были, понимали, что надо сделать, как предотвратить. И эти люди предотвратили продолжение этой аварии.
1: Да, слава Богу, что они оказались рядом в этот момент.
0: Да, а потом, когда я уже лежала в больнице, буквально на следующий день, по-моему, я в пятницу попала в аварию, а в субботу я лежу в реанимационной палате. И я вручила одной из медсестер, подарила ей альбом песен моей сестры. Вы знаете, просто поразительно, но этот альбом уже был у меня. То есть в пятницу я попала в аварию, значит, я попросила мужа утром привезти. Наверное, так. Да, потому что у меня другого нет ответа. Я помню, что на следующий день после аварии уже звучала в этом отделении глубокая песня о смерти Иисуса Христа. И я тогда поняла, просто даже ради этого стоило вот попасть в эту историю. Почему так произошло, я не знаю. Я могу лишь догадываться, что у меня тогда не было отношений с Богом, уже были ошибки в жизни. Но я, знаете, я не могу сказать, что вот Бог вот так вот наказывает. Вот вообще не могу так сказать. Я знаю, что Он допускает какие-то вещи, какие-то даже самые страшные вещи. Но Он умеет поворачивать самое ужасное, что может быть на белом свете, самое прекрасное. Даже то, что я сейчас сижу здесь и говорю о Боге. Вот все, что произошло в моей жизни, это то, что привело меня к этому. И не стоит, ну, как бы сразу воспринимать на свой счет и говорить, что «О, не-не-не, я к Богу не пойду, это надо похоронить там родственников своих». Нет! Бог допускает только то, что человек способен перенести. Только это, не больше. И я, когда это происходило со мной, я знала, что я способна это перенести. То есть Бог даст силы. Для чего-то это, почему-то. Я когда-нибудь об этом узнаю. И я сейчас много ответов знаю на мои вопросы, такие, знаете, глубинные. И у меня нет вопросов по поводу там этой аварии, а по поводу матери. Еще несколько происшествий было, да?
1: Я хотела бы сказать еще об одном происшествии, которое уже потом произошло. Это как раз уход из жизни вашей талантливейшей сестры. Почему талантливая? Вот как раз через нее Бог прославился
0: в той палате.
1: И она писала стихи, писала музыку. И, кстати говоря, на ее стихи, на ее музыку вы исполняли песни.
0: Да, я приезжала к вам.
1: И наши зрители могут посмотреть на нашем сайте в исполнении Виолетты Макокиной потрясающие песни, которые очень воодушевляют и очень вдохновляют. Я думаю, что «На пути к Богу» — это потрясающая просто музыка, которую необходимо слушать нам всем. И песни действительно очень красивые. Она была талантливым человеком.
0: Да.
1: Ее уход не был неожиданностью, потому что вы все прекрасно знали, что она смертельно больна. Как вы со стороны вашей веры, тех испытаний, которые наложились один за другим, что с вами происходило в тот момент? Что вы испытывали?
0: Я тогда была беременна своей первой дочерью, и меня жалели. И мне не говорили, что у нее рак такой стадии, что она уйдет из жизни очень быстро. Потому что ей сказали об этом, и сказали, что ей осталось 3 недели жить. А тогда это был 8-й где-то месяц беременности. И мне не сказали. Вот эту информацию мне не рассказали. Ну, по понятным причинам не рассказали. И я, если честно, вот не могу сказать, что вот я знала. То есть я была пребывала в каких-то облаках. Я думала, все в порядке, все хорошо, я об этом не буду думать. Очень легкомысленно я относилась к ее болезни. Ну, по правде сказать. То есть вот такая реакция. Может быть, я беременна была. А может быть, это такая защитная реакция была после смерти матери. Ну, еще раз переносить это просто ад какой-то. И потом через время я узнаю, что, оказывается, все об этом знали, и у меня возникла обида. И я, конечно, сейчас сторонник того, чтобы... Я сторонник правды. Но на самом-то деле я решила вопрос этой обиды. Я просто знаю, что обида — это грех. Тогда я этого не знала. Но Бог помог мне с этой обидой, Он убрал ее. Я все поняла. Я поняла, почему. Так надо было. И... Я, если кратко, скажу, что отношение было легкомысленное. Осознание пришло потом. Что ее не стало, что она ушла. Очень много потом пришло. Даже через много лет. Некоторые вещи вскрылись. Допустим, недавно только Бог мне открыл. Знаете, Бог разговаривает с человеком. Я думаю, каждый может это сказать. И так и я могу сказать об этом. И Он мне открыл, что я... Несмотря на то, что Анжелы, моей сестры, уже давно нет, я, оказывается, на нее была обижена. Представляете? Вот просто я была обижена на нее. И более того, Он мне открыл, что я обиделась на нее. Это знаете, как произошло? Она так себя вела по причине того, что я ее обидела. Знаете, когда нас обижают, мы начинаем себя вести определенным образом. Мы начинаем цеплять, там, язвить. Может быть, это будет очень в легкой степени, а может быть, наоборот, да? И вот у нее это так отражалось, ну, в нашем общении, что она жестко себя вела. По отношению ко мне делала такие вещи, которые меня очень сильно на много лет обидели. И оказывается, Бог открыл мне, что это я вначале ее обидела. Я просто об этом забыла. Это было лет мне 8-9. Сильно ее обидела.
1: То есть еще с детства?
0: Да, все происходит с детства. Mm-hmm. Мы просто в себе не разбираемся.
1: Получается, какие-то были недоговоренности все-таки с сестрой?
0: Это просто удивительно, но я об этом не знала. Mm-hmm. Я просто не думала об этом.
1: И это она, получается, потом копила вот эту обиду?
0: Я не про нее сейчас говорю, я про себя говорю. Она решила вопрос со своей обидой. Она ушла в Боге, она тоже улыбалась. Она тоже вот в момент ее ухода, она, знаете, она была в таком ужасном состоянии уже. В какой-то момент она не могла говорить, уже сил у нее не было. В какой-то момент она громко сказала: «Да, Господи!» И так куда-то посмотрела. И мой отец понял, что она уже уходит. И потом она сказала, она что-то сказала: «Да, Господи», несколько раз повторила: «Да, да, я готова». Mm-hmm. Что-то вылетело у меня из головы, я всегда знала об этом. Ну, не суть. Смысл в том, что она разговаривала с кем-то. И она ушла из жизни, решив все вопросы с Богом. Я касательно нее вообще не сомневаюсь.
1: Да, мне интересен ваш опыт и интересен момент, так как познание Бога, оно у вас постепенно росло, да, интересен момент ухода из церкви. Вы оставляете церковь, оставляете служение, правильно?
0: Да, да.
1: Все оставляете.
0: Правильно.
1: Можно ли сказать, что вы оставляете при этом и самого Господа?
0: Вы знаете, однозначно. То есть я настолько, я была в таком плачевном состоянии, в духовном. Все происходило постепенно, естественно. Настолько в ужасном состоянии находилась уже, что для меня важнее было то, что я хотела, каким путем хотела идти. Вот это для меня было самое важное. Что Бог уже прямым текстом сказал: «Виола, мне что, надо самому явиться, чтобы ты поняла, что тебе туда идти не надо?» Я просто увидела такой стенд, которого не должно было быть. То есть там такие слова были написаны, которые не должны были быть там написаны. Это, ну, нелогично, это не реклама, это ко мне было обращено. Я говорю: «Господи, неужели это ты?» И вот он мне сказал вот эти слова: «Мне что, надо явиться? Я уже тебе прямым текстом говорю». И тогда я ему ответила, я говорю: «Господи, я слишком далеко зашла. Я не вернусь». Но Бог так повернул такие обстоятельства в жизни. За меня церковь молилась, не сдавалась. За меня мой муж молился. В тот момент, когда уже просто надо было отказаться от меня, за меня сражались. И Господь достучался. И чтобы мне, знаете, ведь уйти из церкви, что значит уйти из церкви? Это заявить. Заявить о чем-то. Сказать что-то. Почему ты уходишь? И я сказала, почему я ухожу.
1: Что вы сказали?
0: Ну, я призналась в том, что происходило в моей жизни на тот момент.
1: Вы
0: это
1: были
0: был
1: честны?
0: Грех, да.
1: Вы
0: я,
1: были честны?
0: Я честно сказала о грехе, заявила о грехе своем. Я вышла в свет, я просто призналась. А что мне теперь бояться? Все знают и так обо мне. Мне нечего скрывать, понимаете? Мне не надо в кустах сидеть, в которых Адам и Ева сидели. Я уже открыта, как открытая книга.
1: Виолетта, кстати говоря, я сейчас вот вижу уже на фоне, да, всех тех даже трагических событий, всех испытаний, которые в вашей жизни произошли, благодарность. Вот вы с такой какой-то вот благодарностью это все озвучиваете, и при этом вы, по-моему, даже воодушевлены вот собственным опытом. Это для вас действительно был огромный опыт. У вас сейчас есть телеграм-канал свой, который вы активно ведете.
0: Да.
1: Я читала многие ваши размышления и особенно хотела бы...
0: Это сейчас, для меня сюрприз.
1: Особенно хотела бы сейчас отметить слова, которые глубоко коснулись моего сердца, и прочитать их. «Однажды Иисус спустился в этот безумный мир, чтобы вернуть меня, избавив от рабства. Ему очень важен мой выбор. Он не хочет насильно меня взять в свой дом, но спрашивает моего мнения. Иисус не захотел навсегда расстаться со мной и отказался от своего великолепного трона, от своей силы, которой он творил мириады планет. Он унизился, приняв образ раба, чтобы возвысить меня и подарить вечную жизнь, посадив рядом с собой. Он хочет одеть меня в царские одежды. Он отдал мне все, даже свою жизнь. Когда я смотрю на то, что Он сделал ради меня, та самая привязанность, которая покрыта толстым слоем льда, начинает во мне оттаивать. Чем больше я смотрю на крест, тем больше нуждаюсь в Нем, и во мне возрождается желание искать Его. Он творит во мне свое спасение, вкладывая в меня свою любовь. Я настолько изранена, что не способна любить даже Бога, достойного любви. Он знает эту правду обо мне и первый идет навстречу. Бог невероятный, прекрасный, чудесный.
0: Так и есть.
1: И мне кажется, невозможно так размышлять, не преодолев какие-то глубокие познания, искреннее раскаяние. И в этом, наверное, и зарождается, собственно, вот эта вот искренняя вера. То, что мы озвучили в начале программы. Где же она? Где же она, та самая искренняя вера? Вот она, когда ты начинаешь раскрывать Иисуса, царя, который спустился, да, и умер за наши грехи. Виолетта, спойте для нас.
0: С радостью. Эта песня тоже, знаете, она... Я ее давно пою, эту песенку, и она настолько... Это то, что поддерживало меня вот в эти периоды, которые мы сегодня озвучили.

0: прекрасно. Спасибо вам, Виолетта.
1: Слава Богу.
0: Виолетта, большое вам спасибо за то, что вы так искренне рассказали нам свою историю и открыли свое сердце. Спасибо, что были с нами.
1: Слава Богу. И вам спасибо.
0: Перестать бороться с Богом и довериться Ему порой очень непросто. Но если мы сделаем шаг навстречу Ему, Он преобразит нашу жизнь, наполнит любовью, светом и надеждой.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: «Проклята земля за тебя, сказал Бог Адаму, человеку, которого он сотворил. Так сказал он Адаму после того, как тот ослушался повеления его. Ослушался и выступил против Бога, согрешил. Бог произнес ему приговор. А вместе с этим приговором произнес суд над всем человечеством. Здесь, на этой земле, как нигде в другом месте, чувствуешь результаты суда Божьего над человеком. Наше путешествие сегодня так и называется – «По местам Божьих судов». Мы попытаемся ответить на вопрос, почему Бог судит человека? За что Он это делает?

0: справедливо ли Господь судит эту землю? Очень часто, когда мы говорим о Божьем суде, мы любим говорить о Божьей жестокости, но не любим говорить о своих собственных проблемах. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Этот стих из книги «Бытие» предваряет историю о потопе, о всемирном потопе, в результате которого земля во многих своих местах приобрела именно такой унылый облик. Бог не создавал землю такой. Не было в первозданной планете такого места. Песок, камни, температура, доходящая днем до 50 градусов. Но после всемирного потопа на Земле образовались целые пояса, которые географы называют зонами пустынь. Кто-то может сказать, справедлив ли Бог, уничтоживший в потопе все человечество? А справедлив ли Он, когда уничтожил даже невинных детей? Очень часто мы любим говорить о своей невиновности и виновности Бога. Однако, насколько невиновны мы сами? Насколько невинны бывают дети? Совсем недавно я прочитал одну статью, страшную статью, о том, как двое невинных пятилетних мальчиков сбросили с сотого этажа небоскреба в Чикаго своего четырехлетнего товарища, который отказался украсть в магазине для них конфеты. Насколько мы невинны в собственных глазах и насколько велика наша виновность в глазах Божьих. Задумывались ли мы на эту тему?
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Мы находимся с вами на отметке 150 метров ниже уровня моря. Однако там, вдалеке, на отметке 300 метров ниже уровня моря, мы можем увидеть еще один след суда Божьего. Суда Божьего над Содомом и Гоморой. Туда мы сейчас с вами и отправимся.

Вот еще одна отметина суда Божьего над этой землей. Это Мертвое море. Оно образовалось после того, как Господь поразил Содом и Гоморру дождем из огня и серы. Справедливо ли сделал он это? Давайте посмотрим, как все начиналось. Бог пришел к Аврааму прежде всего. Он сказал Аврааму: «Вопль на Содом и Гоморру велик весьма и доходит до меня». Вы заметили это выражение? «Вопль на Содом и Гоморру». Это означает, что другие народы уже не могли выдержать того греха и того нечестия, которое творилось в этих городах. Это значит, то, что эти города делали, затрагивало других. Вы понимаете, в этом природа греха. Некоторые говорят, грех – это как раковая опухоль, которая убивает человека. И это так. Однако есть здесь, сегодня, на этой земле, еще одна иллюстрация греха, которая мне нравится больше. Грех подобен самоубийце, который идет с бомбой в толпу. Он хочет убить себя, но он еще хочет убить и других. Очень часто это случается. Поэтому Господь уничтожает грешника. Ему тяжело это делать. Ему больно это делать. Но Бог хочет спасти других. Вот так и в тот раз. Вопль на Содом и Гоморру весьма велик был. И поэтому Господь спускается сам, лично, посмотреть, что происходит. И мы знаем, что происходит. Мы знаем, как ангелы Божьи пришли в дом Лота, и когда содомляне пришли и сказали: «Выведите к нам этих людей, и мы познаем их». Вы представляете, до чего дошел этот народ? Сам Бог спустился к ним, а они ни о чем другом не думают, кроме как о гомосексуальном акте. Вот до чего доходит нечестие человека. И поэтому Господь судит. Интересные слова записаны в книге «Паралипоменон». Вот что пишет автор этой книги в 16 главе. «Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь царствует! Да ликуют вместе дерева дубравные пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю». Как можно ликовать от понимания того, что Господь судит землю? Об этом мы узнаем с вами, когда посетим еще одно место в этой стране.

Вот еще одно место в Израиле, связанное с судами Божьими. Можно конкретнее сказать, что это место связано с событиями последнего суда, перед тем, как на эту землю снова придет наш Господь Иисус Христос. Что это за место? Перед нами открывается панорама прекрасной долины Изриэльской. Это очень плодородная долина. Она является жемчужиной Израиля. Однако она носит еще одно очень интересное название. Долина Мегидо. Наверное, многие из вас, хоть раз читавшие книгу Откровения, сразу же вспоминают этот зловещий текст. И он привел их на место, называемое по-еврейски Хармегеддон. Наверное, сегодня нет человека, который бы ничего не знал об Армагеддоне. Потому что столько много разных слов и версий этих событий.

0: лет на Тель-Авив для того, чтобы прийти сюда и быть наказанным. Я слышал еще одного проповедника, который говорит о том, что Армагеддон — это будет битва между СССР и США за право обладания Израилем. В 70-е годы этому еще мог кто-то поверить. Однако последние годы что-то верится с трудом. СССР давно сошел с политической карты мира, да и война уже не ведется теперь на поле битвы. Да, действительно, в первом тысячелетии до нашей эры здесь проходило несколько битв между египтянами и ассирийцами. Для египтян это было очень удобное поле, потому что на этой плоской равнине они могли полностью развернуть свои колесничные войска. Сегодня вряд ли можно даже говорить о танковых баталиях, которые были реальностью во Второй мировой войне. С трудом верится, что это место, наверное, всего лишь по размерам 20 на 20 километров, эта долина станет театром военных действий для глобального мирового конфликта. Что же кроется за этими словами? Почему автор книги Откровения, возлюбленный ученик Иисуса Христа, подчеркивает, что он собрал их на место, названное по-еврейски Армагеддон? Нам придется обратиться к лингвистике здесь немножко. Немножко выяснить некоторые тонкости, связанные с еврейским языком. Раз Иоанн пишет по-еврейски, надо посмотреть и размыслить.
1: Земля обетованная.
0: Что же кроется за этим таинственным еврейским словом Армагеддон? Для того, чтобы быть до конца аккуратными, мне необходимо будет сейчас проделать несколько сложную операцию с библейским текстом. Однако ученые-богословы часто обращаются к подобным действиям. Это исследование контекста. Я думаю, что если у вас дома есть Библии, вы сможете открыть Откровение, 16 главу, и прочитать эти тексты. Но золотое правило ученого богослова заключается в следующем. Нельзя вырывать слов из их контекста. Какой же контекст? Контекст вот какой. Прежде чем написать слова, и он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон, написаны следующие слова. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат. Что это за ангел? Что это за чаша? Почему шестой? Дело здесь вот в чем. Если мы читаем немножко выше, то мы увидим, о чем здесь идет речь. Начало 16 главы. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Вот откуда эти чаши. Вот где находится это слово «Армагеддон». Это то место в Священном Писании, где говорится о суде Божьем над людьми, о суде Божьем над всей землей, чаши последнего гнев.

Слово Божье. И опять задаем себе вопрос. А справедлив ли Бог, когда Он совершает такое действие? Справедлив ли Господь, наказывающий людей? Ну, давайте почитаем. Давайте посмотрим, как этот суд происходит. Прочтем о первом ангеле. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю. И сделались жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Вот, оказывается, на кого изливаются язвы Божьего суда. На людей определенных, не на всех, но только на тех, кто имеет начертание зверя и, самое главное, поклоняется образу зверя. Сегодня очень много говорится о времени, когда миром будет править безбожная система, направленная на то, чтобы уничтожить народ Божий, уничтожить тех людей, которые поклоняются Господу. Вот поэтому Господь не может здесь бездействовать. Сколько можно терпеть, когда народ Божий, когда верующие люди страдают от руки убийцы и притеснителя? Да, в начале истории христианской церкви многие христианские мученики погибали от рук кесаря римского. На глазах у толпы их бросали диким зверям, над ними издевались. Люди, другие, видя веру их, шли к Иисусу Христу. Так было и 1500 лет спустя, когда протестанты-реформаторы гибли на кострах инквизиции. Но в последнее время будет не так. В последнее время ситуация будет другая. Бог выйдет на защиту своего народа. И вот почему Он начнет изливать на землю, на тех, кто попытается покуситься на свободу народа Божьего, на его свободу исповедовать имя Иисуса Христа, на тех людей будут излиты язвы гнева Божьего. И апогей этих язв будет на месте, которое называется по-еврейски Гар-Мегидон. Какое отношение имеет слово Гар-Мегидон к долине, которая сейчас перед вами в кадре? Дело в том, что здесь перед нами стоит целый ряд лингвистических проблем. Те исследователи, которые говорят о том, что последняя битва будет происходить здесь, в долине Мегидо, забывают о том, что Иоанн не зря здесь написал по-еврейски и сказал слово «гар». Слово «гар» на иврите означает «гора». Вот это место с трудом назовешь горой. Я нахожусь сейчас на горе Кармил. Это гора. Но это назвать горой, пожалуй, придется, пожалуй, трудно. О чем же здесь идет речь? Один ученый задал весьма интересный вопрос.
Почему эта долина называется Мегидо, а в Библии, в книге Откровения, написано Мегидон? Давайте проверим. Может быть, в Библии есть еще где-то слово именно Мегидон, чтобы заканчивалось на «н». Такое место есть. Оно записано в книге пророка Захарии, 12 глава и 11 стих. «В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гадад Римона в долине Мегидонской». Вот она, долина Мегидонская. Теперь остается выяснить, о чем здесь идет речь. А речь идет здесь об одном историческом факте. Дело в том, что в первом тысячелетии до нашей эры здесь проживало одно хананейское племя, у которого было верховное божество по имени Гадад Римон. Было очень интересно знать этот факт, что ежегодно в апреле они устраивали такое своеобразное событие. Оно так и называлось – «Плач Гадад Римона». Дело в том, что эта долина, она имеет очень интересное свойство. Я не знаю, слышно ли это в камере, но сидя здесь на уступе горы, я слышу из долины мычание коровы, которые я не вижу, где эта корова, но я слышу ее. Я слышу звуки проезжающих автомобилей, потому что вся эта долина представляет собой чашу, заключенную внутри гор. Когда происходил этот плач, звук эхом отражался от гор и поднимался вверх-то с такой силой, подобно эффекту реверберации. Так, что этот плач можно было слышать и в Приморской долине, и иногда даже при соответствующем направлении ветра в Иерусалиме. Об этом пишет историк Иосиф Флавий. Вот о чем говорит нам книга Откровения. Не надо собирать все народы и всех противников Божьих в одно место. Не надо тратить деньги на то, чтобы они купили авиабилет и прилетели сюда. Слово «Гармегедон» является аббревиатурой. «Гадад Римон» Мегидон, и является ссылкой на вот то событие, на этот плач, который ежегодно слышали жители окружающих мест, на эти крики истошные и стоны. Вот что постигнет тех, которые отвергают Бога и преследуют тех, кто верует в Него. Я уже когда-то говорил о том, что известный французский ученый-философ Блез Паскаль сказал, что у верующего человека есть всегда преимущество перед неверующим. Если верующий человек умрет, то он не узнает, есть Бог или нет. Ибо участь у всех одна. Как у верующего, так и у неверующего. Однако, если Бог есть и умер неверующий, то настанет время, когда неверующий будет сожалеть о собственном неверии. Библия не ставит нам целью доказать существование Бога, но Библия говорит о том, что будут люди в последнее время, которые увидят Бога,
увидят его при втором пришествии и будут горько сожалеть. Вот почему они соберутся на это место плача. Это не будет место в пространстве, это место в духовном смысле. Это конец их жизни. Конец их жизни – плач и рыдание с сожалением о том, что возможности были упущены. И поэтому нам Иоанн здесь пишет о том, что сразу же после того, как богопротивники собрались на место, называемое по-еврейски Армагеддон, седьмой ангел выливает чашу свою на воздух, и из храма небесного раздастся громкий голос, говорящий: «Совершилось!» Дорогие друзья, этот голос еще не раздался. Господь ждет вас. Господь желает, чтобы никто и никому не пришлось сожалеть о том, о тех возможностях, которые были упущены.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Отношения мужчины и женщины могут быть источником огромной радости и удовольствия. Но всегда ли происходит так в семьях? Семья — это то, что дано нам Богом, это ценное для нас, главное в жизни. Но мужчины и женщины часто путают свою роль. Женщина берет на себя какую-то определенную ответственность, которая не свойственна ей, также и мужчины, в свою очередь. А сегодня в данном вопросе, в вопросах ролей мужчины и женщины в семье, нам поможет разобраться священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисер. Виталий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Рады видеть вас. Виталий,
4: приятно.
3: Семья действительно — это ценность, это, можно сказать, святое в жизни человека. И каждый человек сейчас стремится быть счастливым в семье, во взаимоотношениях со своим супругом, быть в гармонии. Ведь это действительно способствует его росту, его успеху в жизни. Что не так? Что происходит потом, после того, как уходит вдохновение, уходит вот это ощущение влюбленности? Что потом происходит с мужчиной и женщиной в семье?
4: Ну, поделюсь немножко своим опытом. Так как больше 20 лет занимаюсь именно семейными отношениями и провел множество семейных консультаций или не семейных, добрачных консультаций, когда ко мне приходит молодой человек с девушкой, и первый вопрос, который я им задаю, я их спрашиваю, для чего вам семья? И основная проблема, вот то, что вы говорите, то, что вы поднимаете, она заключается в том, что у молодого человека или у девушки нет правильного представления о семье. Что такое семья, для чего она нужна, каковы ее основные функции семьи. И из-за вот этого происходит именно, когда семья уже появляется, появляются первые трудности, и от того, что у каждого из них есть свое собственное представление о семье, вот они пытаются это представление воплотить в жизнь семейных отношений, появляются трудности.
3: Виталий, то есть я правильно вас понимаю? Смотрите, вы интересно сказали, что они должны, в принципе, знать и представлять. То есть это кто должны были? Родители, соответственно, дать им вот эту вот установку относительно семьи? Какая должна быть семья? То есть они должны уже примерно представлять. Ага, вот семья должна быть вот такая.
4: Должны, такая. Но проблема или как... не проблема, наверное, а жизнь наша, она такова, что ни родители сами не знают, как правильно строить отношения, и поэтому есть определенное копирование, то есть, да, там девушка копирует поведение в семье родителей, парень копирует поведение в своей семье, и они пытаются вот это поведение потом спроецировать во взаимоотношениях в своей семье. Хорошо, если у них одинаковые были там отношения, и им будет легче. Вот. Но на самом деле люди должны в этом вопросе учиться. Как, допустим, вот ребенка отдаешь в школу для того, чтобы его научили каким-то определенным азам. Да, там, и ребенок учится 10 лет. Воспитатель в садике, чтобы быть воспитателем, он учится вначале 10 лет в школе или там 8 лет в школе, а потом заканчивает технический вуз какой-то, да, чтобы быть воспитателем. И совершенно такое отношение безответственно именно в вопросах семейных отношений, семейных ценностей. То есть никто не учится быть женой, никто не учится быть мужем. Из-за этого вот есть вот эти проблемы.
3: Не учатся, не хотят учиться зачастую. То есть может быть какая-то вот ленность, да, вот свойственная, что вот хотим вот все и сразу, да, вот создать вот семью, вот эту вот. Ведь все же так делают. И я так попробую,
4: думаю,
3: сделаю,
4: да? Я думаю, что, скорее всего, срабатывают вот мои родители жили, все нормально, и вот у нас то же самое будет.
3: И мы справимся, да.
4: Авось, небось, и как-нибудь вот, произойдет. Вот. Но мне хотелось бы вот начать, вот смотрите, с чего. У Иисуса есть прекрасные слова, о которых он говорит. Ну, я думаю, что они подходят именно для семейных ценностей, для семейных отношений. Я хочу вам их прочитать, вот с чего бы мы начали. Да? Евангелие от Матфея, 12 главе, Иисус говорит: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И пророк Амос говорит в 3 главе, пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой. То есть Иисус Христос говорит, что если происходит разделение, семья, город или царство, да, ну, можно сказать там город-царство, мы можем сказать семья. Если в семье разделение происходит, да, вот непонимание какое-то, и он говорит, как он может устоять? То есть такая семья уже, ну, можно сказать, гарантированно, что эта семья распадется или развалится. И это в худшем случае. В лучшем случае люди будут жить и страдать, то есть они не будут счастливы. А мы с вами начали нашу тему и говорим, что семья, она как раз и создана для того, чтобы люди были счастливыми. И дальше вот Амос говорит, необходимо сговориться. То есть для того, чтобы семья была счастлива, у нас должен быть сговор. Мы должны понимать, что такое семья, каковы ее функции, и у нас должно быть одинаковое представление в этой позиции, да?
3: Да.
4: В отношении семьи.
3: Вы прекрасный пример привели, что должна быть общая идиллия, это, соответственно, общие цели, да. Все общее, да, понимание общее семьи и устоев, соответственно, в этой семье. Но ведь зачастую бывает, что на берегу, так скажем, все обговаривается, угу. Все хорошо, все прекрасно поняли. Но почему вдруг какие-то подводные камни начинают выходить, выползать, да, соответственно, человек, может быть, и не хочет что-то там сказать, да, отрицательное что-то, да, какую-то вот эмоцию выразить, но это происходит.
4: Аня, знаете, вот за практику свою, сколько я вот провел семейных консультаций или добрачного консультирования, я не помню ни одну пару, чтобы они мне ответили, да, как ты говоришь, сговорились они на берегу. Нет, совершенно у людей совершенно разное представление о семье и семейных ценностях. То есть, допустим, когда я задаю вопросы девушке, допустим, для чего тебе семья, да, она дает свое собственное представление о семье и семейных ценностях. Когда я спрашиваю молодого человека, для чего ему семья, он дает свое собственное понимание, определение семьи и семейных ценностей. Ну, к примеру, он говорит, я ему говорю, зачем тебе жена нужна? Тебе что, плохо живется без жены? Он говорит, ну как зачем? Ну, надо же, вот я должен там работать, деньги зарабатывать, приносить в дом, а она должна там, и вот она должна готовить, стирать, и т.д. и т.п. То есть у человека есть, ну, какие-то вот такие общие представления, и зачастую они не до конца правильные. И вот когда начинается семья, создается семья и начинается семейная жизнь, вот здесь и всплывают вот эти, о которых ты говоришь, подводные камни. Это скорее не подводные камни, а неправильное mm-hmm. представление о семье и семейных ценностях. То есть для чего семья и каковы ее функции. Mm-hmm. Вот. И чтобы на этот вопрос ответить, мы должны... Ну, я как священнослужитель... изучая Писание, да, изучая Библию, я для себя в Библии нахожу руководство для правильно семейных ценностей. Потому что, во-первых, Бог является тем, кто создал семью. Да? То есть он, раз он создал мужчину и женщину, он знает, и, извините за такое сравнение, и инструкцию к их применению, чтобы они были счастливы. Да? Там он сказал, благословил, первое благословение, благословил мужчину и женщину. То есть, по идее, это первое благословение, которое вообще на человечество снизошло от Создателя нашего. Поэтому быть благословенным – это значит быть счастливым. Вот, поэтому я руководствуюсь все-таки принципом библейским в строительстве семейных отношений. И первое, что мы должны понимать, строя семью и семейные отношения, мы должны понимать, что в семье должны быть правильно распределены роли, и кто-то должен быть главным, а кто-то должен быть в подчинении. Это основа, с чего начинаются вообще взаимоотношения. И проблема, мне кажется, сегодня вот в современном мире заключается в следующем, что, во-первых, на мой взгляд, опять же, это мое мнение, мужчины сдают свои позиции главенства, а женщины, наоборот, берут на себя роль главы, руководителя.
3: Как вы интересно сказали, сдают позиции. То есть у мужчины изначально позиция. Вот поясните, пожалуйста, потому что многие мужчины, возможно, не понимают, а какая позиция у меня должна быть изначально?
4: Кто главный?
3: Да, кто главный в семье?
4: Кто руководит? Ну, давайте, знаете, как начнем? Не с того, кто главный, да, а вообще начнем, где проблема появляется. Проблема появляется в распределении ролей. То есть, допустим, вот у мужчины есть, я не знаю, какое-то представление о том, что должна жена дома делать, чем она должна заниматься, да, в хозяйственной части. То есть жена должна готовить, жена должна там убирать, жена должна там посуду мыть, жена должна стирать, жена должна там за домом, за порядком смотреть. А я что должен, да, мужчина? А я должен там пойти на работу, заработать денег и принести деньги домой. Все, вот все мои обязанности. Это совершенно неправильный подход. Допустим, у меня был случай, когда мужчина был воспитан в определенной этнической группе, и в этом этносе считалось недостойным того, чтобы там мыть посуду или вынести мусор. Это все жена должна делать. А я что должен делать? А я вот глава семьи, я должен зарабатывать. При этом он спокойно мог не работать 2-3-4 месяца. Жена работала, зарабатывала деньги и еще дома по хозяйству смотрела. То есть если ты утверждаешь, что твоя функция зарабатывать деньги, ты глава, значит, иди и работай. Но на самом деле вот функции в семье, они должны быть, распределение функций в семье должно быть распределено демократическим образом. И эти функции, они могут меняться в зависимости от обстоятельств, в зависимости от того, что происходит с нами в этом мире. Ну, к примеру, допустим, ну, жена дома, домохозяйка, да, там, или, может быть, ну, сегодня очень редко встречается, когда жена домохозяйка, жена работает, и он работает, например. Вот, они распределяют функции в семье, чем они будут заниматься, кто за что несет ответственность. Но при этом, к примеру, если я пришел, допустим, я работаю, а жена работает, у жены больше нагрузка, она бухгалтер, или я не знаю кто там, есть времена отчета или еще что-то, и я вижу, что она загружена на работе, или учитель, к примеру, в школе, там идет процесс экзаменов, я вижу, что она загружена, я могу взять на себя функции, ну, допустим, там, мыть посуду, да, ну, ничего в этом же нету трудного. Вот, то есть вот эти функции в семейных ценностях, именно в хозяйственно-бытовых, эти функции распределяются демократическим образом. Ну, ты будешь это делать, я буду это делать. Хорошо, я не успеваю, пожалуйста, сделай, помоги мне. И если люди будут понимать этот вопрос, что здесь ничего нет зазорного и нужно друг другу помогать, то нет почвы для ссоры. Или, к примеру, женщина после родов, когда с ребенком занимается, она вроде кажется, она не работает, она сидит в отпуске по уходу за ребенком. Я скажу вам так, что я попытался один раз заместить свою жену в отпуске по уходу за ребенком. Один день. Мне хватило на один день. И у меня отпало навсегда впечатление о том, что жена сидит дома и ничего не делает. Потому что я понял, что если ты сидишь, занимаешься ребенком, у тебя просто ни на что другое не хватает сил. И поэтому, если вы будете изучать эти вопросы, мы с вами вначале обговорили, что если вы хотите быть счастливым, вы должны учиться в этом плане, то у вас никогда не будет возникать вопроса, помогать своей жене или нет. Я знаю, что моя жена, к примеру, когда она сидела с ребенком, она уставала настолько, что, во-первых, ночью ребенок был беспокойный, просыпалась многократно. Днем все время нужно было за ребенком ухаживать. И поэтому я, приходя с работы, брал на себя функцию и ухода за ребенком, там даже мог и помыть посуду, еще что-то сделать, давал возможность жене отдохнуть, просто восстановить свои силы. Вот. Это то, что касается распределения ролей в семье. Следующее, что мы должны понимать и не путать вот эти вещи, кто глава, кто ответственен за, вообще за семью. И вот по-вашему, кто? Есть очень женщины такие.
3: Вы знаете, вот вы замечательно описали то, что вы можете и могли вот на своем примере, да, иногда замещать где-то жену и помогать ей в хозяйстве. Но ведь не все мужчины это понимают. Не все понимают, насколько женщине может быть тяжело. Некоторые мужчины говорят, я работаю, я устаю, я в командировке, я после командировки, я устал, дайте мне отдохнуть, оставьте меня, я приношу деньги. То есть я выполняю свою роль, я все делаю как надо. То есть вот, а женщине нужна вот эта вот поддержка какая-то. Конечно. Определенная. Да, тут в любом случае. А мужчина же все-таки главный. Вот вы подвели к этому, что мужчина главный?
4: Вот, да, он говорит, я глава, и все, и я авторитарная личность. Вот здесь нужно тоже понимать, что авторитаризм и авторитет – это две разные вещи. И Слово Божье говорит о том, кто является главой. И Слово Божье говорит о том, как роли распределять, да? Допустим, как отношения выстраивать. Я прямо вот вам прочитаю эти тексты,
3: да, конечно.
4: Нужно их прочитать. 1 Коринфянам 7 глава, 4 стих. Жена не властна над своим телом, но муж ровно и муж не властен над своим телом, но жена. Речь идет, вот видите, о взаимных отношениях, о взаимном понимании. Понятно, что если буквально этот текст переводить, то, может быть, он говорит о совершенно других каких-то вещах, там, может быть, о интимных отношениях. Но, тем не менее, здесь заложен принцип, что мы подвластны друг другу. И вот распределение ролей выстраивается именно таким образом. Но дальше Слово Божье говорит о том, кто является главой в семье. И Ефесянам 5 глава написано так, апостол Павел пишет: «Потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь, повинуясь Христу, так и жена повинуется своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Итак, женщина, написано, что она должна повиноваться своему мужу. То есть главой все-таки в семье является муж. Вот. Но что значит быть главой? Да. Это не значит быть.
3: Вот здесь интересно. И вы также вот подметили термин такой, как авторитет, да, да, в семье. А вот что значит вот отец, да, муж, он авторитет? То есть как он себя должен, должным образом, да, позиционировать должен? То есть это как все должно происходить в рамках, опять-таки, библейского слова, да, если это мужчина-христианин?
4: Да, мы воспринимаем в свете неправильного, может быть, образования, понятия вот этого, да, быть главой. Мы воспринимаем это как быть авторитарной личностью. Что я сказал, то так и будет. Но Библия, когда говорит о главенстве, да, то есть о управлении в семье, то есть быть главой семьи, она дает определение, как Христос возлюбил свою церковь, так и мужья должны любить своих жен. И дальше интересно, что Иисус отдал свою жизнь за церковь. То есть он не командовал церковью, да? Угу. Он ее не, там, я не знаю, не принуждал к чему-то, но отдал свою жизнь, то есть любил ее. Так и здесь на главу возложена определенная ответственность, но я думаю, что мы в следующий раз об этом поговорим. Хорошо?
3: Прекрасно. Я благодарю вас. Вы замечательно раскрыли понимание вообще мужчины в семье и его роль в семье, какую значимость он несет и какую ответственность он должен брать на себя. Я благодарю вас за эти ценные советы. И я думаю, что в следующей передаче мы с вами более подробно разберем об обязанностях мужчины и женщины. Дорогие друзья, я благодарю вас, что вы были с нами. Если у вас есть по данной теме какие-то вопросы, вы можете обращаться к нам на сайт, а также пишите нам письма. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! Мы приглашаем вас на программу «Контрасты души». Сегодня мы будем говорить о том, как решена проблема зла и греха. С нами пастор Андрей Евгеньевич Синельников. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Первый вопрос у меня будет практические жизни населения России. Каждый из нас пытается поступать правильно. Вся наша жизнь строится на том, что человек пытается построить свою жизнь правильно. Иметь правильные стандарты, поступать и совершать правильные поступки. Но часто задают вопросы пастырям или священникам, а правильно ли это, грех ли это, не грех ли это. Там грех и носить сережки, не грех, косметикой пользоваться, грех или не грех. И всевозможные такие мелочные вопросы, которые задаются. И как бы вы ответили на такие вопросы?
2: Обычно, когда люди задают служителям церкви такие вопросы, грех данный момент или не грех, речь идет обычно о каких-то поступках или действиях. И можно многие поступки назвать греховными, но мы не сможем ответить на этот вопрос, если мы сначала не определимся, в чем по сущности грех является. Когда он был определен как грех, назван как грех. И если мы посмотрим Священное Писание, то там содержится такая идея, что грех – это не просто поступок, это состояние возмущения или бунта против Бога. То есть, прежде всего, это состояние, а не какое-то действие. И если мы вернемся к тому вопросу, что где был грех в начале, и мы знаем, что грех сначала возник не на земле, многие люди этого не знают. Грех первично зародился на небесах, удивительно, на совершенных небесах там зародился грех. И он имел какую форму? Прежде всего, он имел форму недоверия Творцу со стороны первого ангела, сомнения, недоверия. И потом он уже перерос в открытый бунт, восстание против Бога и искушение для всего остального творения. Чем? Какой мыслью? Прежде всего, что Бог недостоин доверия, что Он узурпатор, тиран, и Он просто не дает возможность творению жить так, как ему хочется, может быть так.
1: Но сейчас можно так поставить ситуацию, обрисовать, что наверху проблемы, а мы их решаем здесь внизу.
2: Абсолютно верно. Потому что война с небес переместилась однажды на землю. И в книге Откровения, она Богослова или Апокалипсис, в 12 главе, мы можем прочитать об этом событии. Если у вас дома есть Библия, вы можете сесть и прочитать об этом. И там написано, что война сначала первично произошла на небесах, и потом она уже переместилась сюда, на землю. И мы с вами, как вы правильно заметили, несем последствия этой борьбы и последствия греха в нашей природе. Итак, вы первично спросили, что нам делать с нашими поступками, с грехами, и как нам можно их решить. Я уже выражал ту мысль, высказывал ее, что человек сам по себе, человечество вкупе, находящееся вот в этой ослабленной грехом падшей природе, оно не в состоянии само по себе решить вопрос греха в себе.
1: Мы в прошлой программе говорили о том, что эти проблемы решаются на уровень выше, да?
2: Да,
1: мы говорили, что в принципе они уже решены. Нам не нужно изобретать, как бы эту проблему решить. Мы можем только констатировать, что она уже решена. И об этом сегодня будем говорить. Как Бог решил проблему греха?
2: Итак, я думаю, что высший уровень – это Бог. И вот на этом уровне Бог решал нашу с вами проблему. Бог знал, я думаю, что так как Он тайноведец, так как Он обладает провидением, то есть знает все наперед, Он знал, что однажды наши прародители Адам и Ева сделают неверный выбор и тоже не поверят Богу. Они поверят дьяволу, восставшему Люциферу, и не доверятся Богу. И поэтому самый главный вопрос, который Бог должен был решить, это прежде всего восстановление доверия между человеком и им самим, как Творцом и Богом. И как решить было этот вопрос, если грех уже разделил человека и Бога? Человек грешный не может созерцать святость Божью.
1: Больше можно даже сказать, что грех, он Бога представляет в другом свете.
2: Да? Конечно. То есть грех человек искажает образ Божий во всем и везде.
1: И поэтому проблема даже не в том, что мы грешны, а Бог праведен, а проблема в том, что грех наш дает нам увидеть Бога.
2: Да, я думаю, что грех, он уже исказил наше представление о Боге. И как бы Бог ни старался теоретически донести нам истину о себе, я думаю, что извращенный человеческий разум, он бы и там нашел бы возможность искажения. Вот такова греховная природа. Сущность греха, которая искажает истинность. И, конечно, истину о Творце тоже. Поэтому Бог имел решение этой проблемы. Я решение этой проблемы называю планом спасения, как и многие другие христиане. В чем заключался этот план спасения? Однажды Бог решил, что Он отдаст Своего Сына Единородного, Иисуса Христа, или Мессию, за грехи человеческие на смерть, во искупление грехов человеческих, чтобы все творение, живущее на земле, оно было искуплено от этого греха, от этой проказы, можно сказать, греха или болезни. Грех, в общем-то, наверное, это болезнь.
1: Почему Бог решил идти таким сложным путем? Создавать план, растягивать это во времени. Мы все живем и думаем, когда это закончится. В принципе, все ждут конца света. Современный мир живет и видит апокалиптические фильмы, читает книги о катастрофах. Сейчас эта тема достаточно модная. И почему Бог так протяженно это делает? Нельзя ли было это сделать так, как мы это делаем в своей жизни? Что-то совершили, но забыли. Забыли и все.
2: Может быть, для человечества как бы этот вопрос мог бы быть решен более в короткий промежуток времени? Я не знаю. Но это вселенский вопрос.
1: Почему Бог не может забыть, что грех какой-то совершился?
2: Да. Это потому, что это вопрос вселенского масштаба. Если Бог либо уничтожил бы дьявола, уничтожил всех восставших ангелов и уничтожил бы человечество, ну и вроде бы восстановился бы мир во Вселенной, но не был бы решен вопрос, каков Бог на самом деле.
1: То есть проблема греха – это на самом деле проблема, каков Бог.
2: Верно, да. Проблема греха – это вопрос понимания Творца.
1: Тогда, каков получается, он? Каждый из нас грешен, потому что мы Бога представить никак не можем.
2: Не просто представить.
1: И даже описать его.
2: И потому что мы не можем описать или представить. Грех, он искажает представление человека, грешного человека, об истинном образе Божьем. И Бог вынужден был, конечно, я немножко, может быть, шире отвечу. Есть же период библейской истории Ветхого Завета и потом уже явление Сына Божьего во плоти. И знаете, практика показала, наша история человеческая, библейская история показала, что все-таки до пришествия Мессии или в лице Иисуса Христа вопрос характера Божьего, он не был настолько открыт, как бы это хотел Бог. Люди умудрялись даже со всем откровением, которое они имели от Бога, немного искажать понимание Бога.
1: Поэтому Христос сказал, да, когда пришел, я пришел к своим, свои меня не узнали.
2: А это однозначно. Это однозначно, что тот избранный народ, а мы знаем, что однажды, когда-то израильский народ был избранным народом Божьим, он был носителем откровения Божьего, письменного откровения Божьего. Тем не менее, он не мог узнать своего Бога. Не просто не мог узнать, я скажу более, он распял Мессию. Ну, я хочу немножко сделать такую маленькую оговорку, как бы опережая вопрос. Надо понимать, что не иудеи просто распяли Мессию, потому что Мессия или Христос, Иисус, он тоже был евреем. И не просто евреи распяли еврея, а люди, греховное человечество, оно поступило бы независимо от того, куда бы конкретно Христос бы пришел, так бы это и произошло, потому что это война.
1: Да, то есть и можно даже так поставить вопрос, что грех – это всегда война.
2: Абсолютно верно.
1: Это всегда война.
2: А может быть, я немножко доскажу мысль, что каким образом все-таки Бог решает эту проблему. Итак, в Ветхом Завете не было достаточно, может быть, достаточно информации о внутренних качествах Бога. Видимо, какая-то ограниченность присутствовала.
1: А может быть, просто все-таки греховная зашоренность не давала разглядеть те качества, которые были
2: открыты? Вы знаете,
1: открыты?
2: Я думаю, что люди, они на протяжении веков остаются такими же людьми. То есть, как они были грешными во времена Ветхого Завета, так они сегодня продолжают быть грешными. Здесь, мне кажется, более зависит этот вопрос от уровня откровения Божьего. И я хочу сказать, что высшее откровение Бога о самом себе было в лице Иисуса Христа. И именно вот это явилось вот этим качественным моментом, которое позволило людям осмыслить доброту Божью. То есть это выходило из представления многих людей, даже верующих, религиозных людей, что Бог именно таков. Как он может быть таков? Потому что это очень сложно было принять, что Бог действительно настолько милостив, настолько любвеобилен, настолько он готов прощать, а не судить или наказывать, хотя он остается и судьей, и праведником, и святым во всем смысле этого слова. Значит, прежде всего, чтобы решить проблему греха, Богу нужно было создать в людях или дать людям верное представление о себе. И мы можем спорить сколько угодно друг с другом о том, каков Бог, насколько мы его можем постичь, осмыслить, где мы можем исказить его нашим греховным разуме, как мы можем долго ошибаться. Но есть один универсальный ответ. Бог таков, каков Иисус Христос. А он описан очень хорошо.
1: Вот и вопрос следующий заключается в том, что если это война, то почему в этой войне не погибает противник? Обычно война идет до выигрыша. Победа в чем заключается? Чтобы войти в штаб противника и его уничтожить. Почему здесь происходит совершенно противоположное?
2: Интересно. Это очень глубокий вопрос, не такой однозначный. С одной стороны, понятно. Вот посмотрите, Бог пришел решить проблему греха. Его надо убить зародышей.
1: Да, здесь нашел есть... бы дьявола, и да, он с ним правильно. Встретился, в принципе, сразу после крещения, да. если вы помните.
2: Да, была битва в пустыне, да, духовная битва, и он победил дьявола. Но интересный момент. То, что он победил дьявола там в пустыне, не видел никто. Наверное, взирали небеса и знал Бог. Люди этой войны, этой борьбы не видели, потому что эта борьба, это была межличностная борьба. Надо было сначала выяснить, сдастся ли Христос, Иисус там в пустыне, или он получит возможность продолжать эту борьбу. Он выиграл эту схватку, но эта схватка еще не все показала. Надо было раскрыть замыслы дьявола. Надо было даже не столько замыслы раскрыть, сколько раскрыть его внутреннюю коренную сущность. Вот эту вот дьявольскую. В чем? Христос очень хорошо описал эту сущность, что он, дьявол, был человекоубийцей от начала. То есть в нем нет любви Божьей. В нем есть все, что угодно. Великий разум, великие данные. То есть это ангельская природа, она мощная, энергетически мощная. Там, наверное, такие существуют моменты.
1: Ну, мы знаем, что это был самый совершенный творение.
2: Самый совершенный ангел, творение Божье совершенное. Но чего в нем не осталось, это любви Божьей. Ну, ее по умолчанию не будет, когда личность не любит Бога или не готова принять или довериться Богу.
1: То есть можно сказать, что у любви нет градации больше или меньше.
2: Вот это очень хорошо сказано. Почему? Потому что, знаете, мы можем быть более хорошими, казаться друг другу, или более плохими по нашим делам или поступкам. Но в первую очередь вопрос решения проблемы греха в человеке, это вот как раз есть признание Бога таковым, каков он есть, принятие его любви, его воли, его плана. И если ты к Богу готов устремить свое сердце, свой разум, тогда Бог решает в тебе самом вопрос, проблему греха, если можно так выразиться.
1: Практически, как это происходит?
2: Но мы можем обозначить момент, что делает Бог и как это может ответить человек. Бог влияет Духом Святым на разум человека, на его сердце. Он влияет через разные проявления. Очень мощно это делается тогда, когда соприкасается человек со Словом Божьим. Потому что в Слове Божьем явлен характер Бога. Когда человек начинает видеть чистое, неискаженное Слово Бога, я сказал бы абсолютное в некоторых моментах, и принимать его, каково оно есть, человек имеет способность увидеть вот эту сущность Божества, реальную сущность, его доброту, его милосердие, его справедливость и его волю. И если вы берете Священное Писание, если вы обращаетесь, вы можете обратиться к Богу в молитве, вы можете попросить Бога просветить ваш разум и сказать: «Господи, я еще плохо Тебя знаю как Личность, но даруй мне в лице Твоего Сына Иисуса Христа увидеть, каков Ты». Если я узнаю, какой ты, тогда я смогу тебе доверять. Если я смогу тебе доверять, ты сможешь во мне нечто делать. Вы спрашиваете, а как это практически происходит? Я сейчас не буду описывать механику, каким образом изменяется сердце человека. Ну, образно говоря, сердце, другими словами, его разум, его ментальность. Только тогда человек способен к изменению, когда он понимает, что он любим. Вот здесь происходит какой-то перелом в человеке, и ему уже становится стыдно за свою греховность, ему становится стыдно за свою греховные склонности, за свой эгоизм. Тогда, когда он видит доброту Божью, когда он видит его любовь, и он понимает, ведь он творение Божье, он же как сын. А Писание говорит, что Бог через Иисуса Христа примиряется с нами, как сыновьями, как дочерями. Мы возвращаемся к Небесному Отцу, и мы готовы жить уже в единении. Вот таким образом нечто происходит, изменение в сердце человеческом. Если нет образа Божьего в нашем сознании, если нет памяти о том, что Бог сделал для нас, там, на Голгофском кресте, истекая кровью, страдая и умирая в этой тьме греха, окружающей его, тогда мы все равно не будем иметь внутренние силы для того, чтобы просто сказать себе «нет» в отношении того греха, который, может быть, нас запинает или нас преследует.
1: Так все-таки человек может сказать «нет» греху? Или это происходит как-то по-другому?
2: Вы знаете, есть такое понятие «сотрудничество с Богом». Вот можно подумать, ну как вообще человек может сотрудничать с Богом? Вы знаете, мы ведь не куклы. И Бог не говорит: послушай, вот тебе, знаете, вот был такой фильм «Матрица», может, кто-то смотрел, и там вот тебе две пилюли. Вот выберешь, значит, синюю пилюлю, будешь понимать реальность, а не выпьешь, значит, будешь оставаться в своих фантазиях. Мы, христиане, принявшие Священное Писание, мы приняли реальность, мы поняли нашу греховность, мы поняли, что на самом деле происходит в этой вселенной, мы поняли замысел Божий в отношении нас. Другими словами, мы поняли реальность. Но понять реальность – это еще не значит, что тут же мгновенно решится вопрос существования греха в нашей природе. Потому что наша природа остается греховной.
1: Так чего надеяться?
2: чего надеяться? Вот Писание говорит, что изменения в человеке начинаются с изменения его мировоззрения, обращения его от своих эгоистических, ну, может быть, жестко сказано, эгоистических фантазий к благой воле Божьей. Это изменение мышления, изменение разума. С этого начинается. Мы не можем просто, знаете, заниматься такой медитацией, там, аутотренингом. Вот я сейчас не захочу вот этого или того, или третьего. Я буду бороться с этим грехом, с этим. Это бесполезное дело.
1: То есть борьба с грехом есть поражение.
2: Если человек своими силами пытается или своей плотью, своей природой бороться с грехом, он обречен на поражение.
1: Но ведь этим занимаются все люди.
2: Ну, я не знаю, за всех людей я бы не стал бы отвечать. Но я хочу сказать, христианство дает рецепт. Священное Писание дает рецепт. Есть принцип простой – взирай и живи. Есть Христос, который умер за грехи человеческие. На нас теперь дьявол не имеет права. Нам дана вечная жизнь в Иисусе Христе. И если мы взираем на Христа с надеждой, с верой, с ожиданием вот этого искупления нашей греховной природы, а тогда нечто происходит в нашем сознании, потом изменяется жизнь. Не просто волевым усилием. Но вы можете спросить, а в чем же наше волевое усилие? Мы можем приложить наше волевое усилие только к одному – к ответственному волевому поиску Бога, к встрече с Ним. Все остальные усилия в нашу природу направлены, они не будут иметь результата.
1: И еще вы упомянули такое слово, что мы ожидаем избавления от этой природы греховной. Когда это произойдет?
2: Ну, Священное Писание говорит, что будет второе пришествие Христа. Что во время второго пришествия Христа будут воскрешены те, кто умерли во Христе, а те, кто будут живых встречать, те, кто названы Божьими людьми, их природа будет изменена. То есть наша природа будет уже немного, ну даже не немного, а другая. Она не будет греховная. Она будет подобна природе Адама. Но, наверное, еще нечто больше, потому что в 15 главе первого послания к Коринфянам говорится, что наша природа будет подобна даже природе воскресшего Спасителя. Это потрясающие слова, и это очень глубокие вещи. Но самое главное, будет решена вселенская проблема греха. Иногда мы, знаете, как люди, склонны немножко эгоистически подходить даже к вопросу нашего собственного спасения. Мы думаем, что вся вселенная вертится только вокруг нас с вами.
1: И наших проблем.
2: И наших проблем, да. Потому что мы здесь живем. Но знаете, есть же еще небеса, есть еще другое творение Божие, есть небожительство, есть вселенная. И вопрос восстания против Бога – это вселенский масштаб, это неземной масштаб. Поэтому Христос, когда пришел и умер здесь за грехи человеческие, Он показал и явил свой характер, явил сущность Божества здесь на кресте. Поэтому и сказано в Писании «Сын человеческий, будущий вознесен, всех привлеку к себе». Да, Он сказал о себе такие слова. То есть распятый Бог, Он привлекает. Оказывается, Творец Вселенной, тот, на которого клеветал Люцифер, вводя в искушение всю Вселенную, искажая в своих словах образ Божий, методы Божьи, цели Божьи, его план в отношении всего остального творения. Вот он пытался все это исказить. А сейчас дан этому ответ. И небеса знают этот ответ. И мы с вами сейчас должны узнать этот ответ, что Бог достоин доверия.

0: эту проблему через смерть Иисуса, Сына Божия на Голгофе, через Его воскресение и пришествие второй раз, когда проблема греха решится полностью. Мы прощаемся с вами. Всего хорошего.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
3: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: Здравствуйте, ребята!
1: Привет всем!
0: Правильную осанку вырабатываешь, Надюш?
1: Нет, уроки учу быстрым методом.
0: А ты что, думаешь, что если носить книгу на голове, то то, что в ней записано, лучше запомнится?
1: Пока не знаю. А вдруг чудо произойдет, а то я уроки выучить не успела.
0: Я думаю, что если ты откроешь учебник, прочитаешь его и узнаешь кое-что новое, это и будет маленьким чудом.
1: Дядь Леш, ты думаешь, что от книжки на голове никакой пользы нету?
0: Ну почему? Кое-какая польза есть. Вот скажи, Надюш, ты часто сутулишься?
1: Только когда выпрямиться забываю.
0: А вот занятие с книжкой на голове – это самый лучший способ тренировать ровную спину и красивую походку.
1: За правду?
0: Конечно. Если делать это упражнение каждый день, 10 минут перед уроками, увидишь результат. Кстати, а почему ты сегодня не успела уроки выучить?
1: Портфель с дерева никак достать не могла.
0: А как он туда попал?
1: Я птиц во дворе кормила и не заметила, как ко мне подкрался Макарошкин. Взял мой портфель и говорит: я сейчас тебе докажу, что не только птицы летать умеют. И забросил мой портфель прямо на дерево.
0: Да уж, поступок не из лучших.
1: Вредительский поступок. Я ему прямо так и сказала.
0: А он что?
1: Говорит, это он для птиц старается. Свой портфель не хотел бросать. Эх, дядь Лёш, жалко, что у нас нет волшебной палочки, чтобы злых людей в добрых превращать.
0: Так у нас есть Господь, Надюш. Он может помочь даже самому злому превратиться в доброго. Такое чудесное превращение однажды произошло с человеком по имени Савву.
1: Про него написано в Библии.
0: За правду.

0: Эта история произошла после того, как Господь Иисус поднялся на облаках в небо. Он пообещал ученикам однажды вернуться и забрать с собой всех, кто послушен Ему.
1: Поэтому Он просил своих учеников рассказать о Нем всем, пока Его не будет.
0: Друзья Иисуса отправились в разные города, чтобы рассказать людям о том, как Он их любит.
1: Об этом узнал один злой человек по имени Савва. Он ненавидел людей, которые рассказывали об Иисусе, поэтому ловил их и сажал в тюрьмы.
0: Как-то в поисках друзей Иисуса он торопился в город Дамаск. И вдруг Савва осветил яркий, ослепительный свет с неба.
1: Он упал на землю и услышал голос.
0: «Савва, Савва, что ты гонишь меня?»
2: «Кто ты?» – спросил Савва.
0: «Я Иисус, которого ты гонишь», – ответил голос.
1: Савва очень сильно испугался и сказал: «Господи, что повелишь мне делать?»
0: А Господь сказал: «Встань, иди в город, и там будет сказано тебе, что нужно делать».
1: Савва поднялся с земли, открыл глаза, ничего не смог увидеть. «Дядь Лёш, я тоже однажды ничего не могла видеть с открытыми глазами. В этот момент у нас выключили электричество. Пока я фонарик искала, я уже два раза стукнулась, еще чуть не упала».
0: «Да, Надюш, очень сложно передвигаться в полнейшей темноте. Поэтому Савва отвели в город Дамаск его друзья».

0: а в том городе жил добрый человек по имени Анания.
1: Господь явился к нему в видении и сказал:
0: «Ступай и найди Савла. Он находится в доме на улице, называемой Прямой».
1: И Анания пошел. Найдя Савла, он положил на него руки и сказал: «Меня послал к тебе Иисус, и теперь ты опять сможешь видеть. Иисус хочет, чтобы ты стал его другом».
0: Тотчас же к Савлу вернулось зрение. Он обрадовался, что может дружить с Иисусом, и совсем перестал быть злым.
1: А еще он сменил свое имя, и теперь все его называли Павел.
0: Мы знаем его как апостола Павла. Он всем людям рассказывал о Господе Иисусе, который помог ему из злого человека превратиться в доброго человека.

0: Вот, Лёш, я поняла. Чтобы в доброго человека превратиться, надо с Иисусом подружиться.
1: За правду.
0: Тогда надо срочно сказать Макарошкину, что Иисус хочет с ним дружить.
1: Это замечательная мысль. Ведь если дружишь с Богом, то всегда хочется сделать что-нибудь хорошее.
0: Дядь Лёш, а мне уже хочется сделать одно доброе дело.
1: Я могу тебе чем-то помочь в этом?
0: Конечно. Давай сделаем кормушку для птиц.
1: Хорошо. Для этого нам понадобится ровная деревянная ложка.
0: Мы что, из ложки птиц кормить будем?
1: Ну, в общем-то, да.
0: Вот она.
1: Спасибо. А еще нам понадобится обычная пластиковая бутылка.
0: Дядь Лёш, я что-то не могу представить, как будет выглядеть наша кормушка.
1: Немножко терпения, и ты все увидишь. Для начала нужно вырезать две дырочки для ложки, одну напротив другой.
0: Можно я их вырежу?
1: Нет, Надюш, это задание для взрослых. А для тебя тоже дело найдется. Ты можешь сначала нарисовать фломастером, где нужно будет вырезать эти отверстия. Это должны быть отметки одна напротив другой. Одна дырочка повыше, а другая пониже, чуть побольше. Угу, теперь моя очередь потрудиться. Верхняя дырочка будет маленькой, для ручки ложки. А нижняя чуть побольше. Из нее будет высыпаться корм.

0: Так, а теперь вставляем ложку. Вот так. Вот именно из этого отверстия будет высыпаться корм. Ой, Надюша, а ты где?
1: Я здесь. Я корм для птиц приготовила. Там крупа и хлебные крошки. Подойдет?
0: Очень даже подойдет. Я думаю, птичкам понравится. Ну что, время высыпать? Держи, Надюш. А я буду сейчас засыпать. Так. Потряси чуть-чуть верхнюю.
1: Ну вот, все готово.
0: Теперь я сделаю вот в этой пробочке дырку, чтобы вставить туда веревочку. А ты, Надюш, пожалуйста, привяжи ее к пуговке.

0: тебя готова?
1: Да. Готова.
0: Отлично. Теперь вставляем эти ниточки сюда в дырочку. И завязываем узелок. Накручиваем пробочку на место.
1: Вот так пустая бутылка превратилась в очень нужную вещь.
0: Ребят, а вы когда-нибудь превращали ненужную вещь в полезную?
1: А может быть, вы даже видели, как злой человек превратился в доброго? Напишите нам обо всех превращениях.
0: Да, ребята, нам будет интересно узнать об этом. Ну, а наши превращения закончились. Нашу кормушку можно вешать. Надюш, ты уже представляешь, как птички будут есть из этой ложки?
1: Ага.
0: И как же?
1: А вот так.
0: Взаправду.
1: Главное, чтоб не было дождичка.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицемерию.нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. У нас начинается новый цикл, называется «Лицемерию.нет». И мы в рамках этого цикла будем обсуждать очень много острых, таких очень скользких вопросов, я бы сказал. Но полагаю, что надо начать с самого определения. Что такое лицемерие?
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств».
3: Конечно, много есть точек зрения, определений по этому непростому вопросу. Но кто-то сказал очень просто. Лицемерие – это пирог, начинка которого совершенно не соответствует заявленной.
4: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
5: Ну а вот само понятие лицемерия появилось еще в Древнем Риме. Когда актеры выходили на сцену, они примеряли маски с различными выражениями эмоций. То есть это, по сути, было все равно, что как примерять лицо. Это когда внутреннее не соответствует внешнему и наоборот.
2: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
1: Хорошо им было, наверное, не надо было напрягаться там из себя строить.
5: Ну вот одел такую маску, и вот все, пожалуйста, ты выразил нужную эмоцию, которую ждут от тебя или которую требуется выразить.
1: В театральном сейчас сложнее. Ну, да. А словарь нас что говорит там?
6: Словарь говорит, что лицемерие – это несоответствие слов, действий человека, его истинным чувствам, убеждениям и намерениям.
4: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: То есть, получается, я говорю или делаю что-то одно, а внутри меня я считаю, что нужно по-другому. То есть внутри меня совершенно другое творится, противоположное. Я скрыл свои истинные чувства. Но всегда ли это будет вообще неправильно? Потому что я так понимаю, что лицемерие – это негативное вообще слово, негативное чувство.
3: Существует еще вот одно определение лицемерия. Наряду с тем расхожим, определенным, которое уже известно, да, лицемер – тот, который говорит одно, делает другое, живет по-третьему, допустим, да. А еще есть определение такое. Лицемер – это тот, который и не думает менять что-либо в своей жизни. Ему нравится быть таким. Ему это удобно, комфортно. Он бойко взбирается по вот этой лестнице послужной, да? Карьеры достигает. В обществе он замечательный человек. Он нашел свою нишу, занял ее, и ему менять ничего не надо. Ему нормально, замечательно и здорово.
1: Закоренелый лицемер.
3: Получается так.
5: А почему? Может быть, это и нормально, что человек двигается по служебной лестнице и ничего не собирается менять, у него и так все хорошо в жизни. Почему это плохо?
3: Мы не говорим, что это плохо, а мы говорим, достигает какими средствами и методами. Это лицемерие. Вот. Не собирается менять. Вот, наверное, самое страшное. Одно дело, человек понимает. Вот он делает одно, говорит другое, и понимает, что это плохо, менять бы надо. А не получается. А он и не думает менять.
6: Тогда он должен отрицательные какие-то там плохие методы использовать, то есть антиморальные какие-то методы. Если все он честным путем идет, все что-то...
1: Вот, например, этика, да, то есть человек обязан вести себя прилично в обществе. Ему не хочется, у него настроение такое, что он бы сейчас разнес здесь все. Но ему надо, и он вынужден в некотором роде. И он ведет себя прилично, потому что понимает, что за неадекватность будут определенные последствия потом. И он себя сдерживает. Это лицемерие или нет?
3: Она может быть лицемерием, но это продиктовано культурой и воспитанием этого человека. Он по-другому поступить в данной ситуации не может. Иначе это будет все равно, что дразнить, или не дразнить, вернее, а щекотать пятки тигру. Вот, в той ситуации. Поэтому он сдерживается.
1: Так он, получается, сдерживается по причине того, что будут последствия нежелательные для него. А если бы этих последствий не было, он бы не сдерживался.
5: Но
1: чем не лицемер? Под определение подходит.
5: Чего-то боится, страх какой-то, значит, у человека заставляет его вести себя не так, как он хотел бы на самом деле.
3: Вот почему Христос, например, не говорил нигде Иуде, что он вор? Христос знал, что Иуда вор?
1: Ну, не мог не знать.
3: Знал. В Евангелии прямо написано об этом. На где-нибудь Христос сказал об этом ученикам, кому-то еще, что Иуда вор?
5: Нигде не сказал.
3: Почему?
1: Ну, вот и получается, что в определенных ситуациях надо себя каким-то образом вести. И не всегда это неправильно выходит. Раз у нас Христос как пример определенный.
3: Так вот, это говорит о чем? О его высокой культуре, как Бога, который пришел в этот мир. И не обязательно пальцем показывать вот всякий раз и везде на человека, который явно грешит или скрыто грешит. Как вот пример Христа показывает об этом? И это не лицемерие? Или это лицемерие Христа?
6: Это сфера, когда один по отношению к другому, да? А вот вначале-то мы подняли вопрос, когда ты сам поступил бы по-другому, но культура другая. Вот это лицемерие или нет? Или вот еще, например, такая ситуация. Очень часто люди, встречаясь друг с другом, задают вопрос. Там, встречаясь друг с другом, спрашивают, как дела? Привет, как дела? Да?
3: Ну, дежурная фраза.
6: Дежурная фраза. Ну, на самом деле, почти никто никогда не интересуется, как на самом деле дела. Это что, лицемерие
3: привет,
6: или нет?
3: Привет,
6: да?
3: Все привет. Хорошо?
6: Привет.
3: Хорошо.
6: Это культура. Это определенные правила поведения, стандарты поведения, которые, например, показывают мою доброжелательность по отношению к этому человеку. И когда я прихожу и спрашиваю, Алексей, как дела, это, и даже если я не сильно интересуюсь, да, это говорит, что я к нему положительно настроен, хорошо к нему отношусь, что у нас отношения нормальные. Но если я там плохо себя чувствую или еще что-то, и не спрошу, как дела, он потом будет думать, что случилось.
1: Но, я не вижу в этом вообще лицемерия как такового, потому что здесь, я так понимаю, изменяется немножко даже смысл самого слова. То есть сама фраза, допустим, «как дела», она подразумевает вопрос, на который там, ты ожидаешь ответ. Но в контексте этой ситуации эта фраза меняет свое значение. Она подразумевает то же самое, что мы говорим там, «здравствуйте», то есть, да. Мы тоже желаем здоровья.
6: Как в английском языке,
1: вот,
6: «how do you do», да? «Здравствуйте», дословно «как дела».
3: Ну вот все-таки рассматривать лицемерие с точки зрения Евангелия. Вот 23 глава от Матфея. Вот слова Христа, они вот настолько, мне кажется, яркие, емкие и сильные, где Христос прямо говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». И так далее. Вот вся вот 23 глава преимущественно вот говорит об этом. Горе, горе, горе, горе, горе. Что такое горе? Вот русское слово «горе», что оно означает, определяет?
1: Беда, беда однозначно.
3: Беда, да. Вот в словаре Ожегова «увы» еще это переводится, или греческое «анай». «Увы». Что значит «увы»? Вроде такое простое «увы», «увы мне», «увы вам». Что такое «увы»? А «увы» – это определенное, обязательное, погибель и неизбежное бедствие. Неизбежное бедствие. В простом слове «горе вам» или «увы вам». И где? Лицемером. Каким лицемером?
1: Вот поэтому и хочется разобраться в данном случае с этим понятием, потому что...
6: Где же лицемерие, а где нет?
1: Да, как-то подпасть.
6: Под «увы».
1: Да.
6: Вот где же лицемерие, а где нет? Где лицемерие, да? Где граница лицемерия, например, между культурой, да? Между долгом, между просто каким-то здравомыслящим поступком и все-таки лицемерием? Где вот эта граница проходит?
1: Ну, если по порядку разбирая, вот мы сейчас сказали, когда здороваешься, там спрашиваешь, как дела, это нормально. То есть это у нас культура определенная. Да. Этика, там, допустим, профессиональная этика или еще какая-то, где ты вынужден там, правильно одеться, правильно там, подать руку, правильно сесть, правильно встать и вообще тоже правильно себя вести. Может ли это считаться лицемерием? Или мы тоже исключение сделаем?
3: Ну, это, наверное, не та форма лицемерия, о которой Христос говорил. Угу. Вот в 23 главе Евангелия от Матфея. Здесь он прямо говорит, кому? Фарисеям, книжникам. Кто такие книжники и фарисеи? Это привилегированная каста в израильском народе, да? Которые считали себя проводниками Божьего Царства. И по определению они бы и должны так жить. На что он говорит, вы препятствуете, сами не входите и препятствуете другим. Почему? Каким образом? Каким образом можно саму не войти и другому препятствовать? Вот человек христианин называется, я христианин. Вот там, мы не говорим о конфессиях, деноминациях, христианин. Да. А его жизнь абсолютно не соответствует вот той заявленной оценке, вот той заявленной системе ценностей, которую он даже, может быть, проповедует с кафедры.
1: препятствие в данном случае, я так понимаю, что люди, видя его поступки, теперь не хотят иметь ни с ним ничего общего, ни с христианством, да, раз мы говорим о христианстве, которое он представляет.
3: Естественно.
1: То есть по нему они уже суют обо всех остальных.
3: Да.
5: Получается, если я сдерживаю себя, какие-то свои эмоции для того, чтобы не причинить боль другому человеку, это же не лицемерие, это считается, ну, воспитанность, сдержанность, там, понимание сути происходящего, там, да? А вот если я уже, скажем, скрываю свои чувства с целью какой-то, ну, приобрести для себя что-то там, вот выгоду какую-то извлечь в отношениях с человеком или с несколькими людьми, то вот это уже и есть то лицемерие в негативном понимании, которое мы, ну, как бы вот привыкли.
1: Получается, надо добавить мотив к тому определению, которое нам
6: большой словарь дает. Вот можно я библейский текст прочитаю к тому, что вот Алексей сейчас сказал, как раз про фарисеев, да? Mm-hmm. И когда молишься, не будь как лицемеры, говорит Христос, да? 6 глава Евангелия от Матфея, которые любят в синагогах и на улицах, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Вот эта вот фраза ключевая – показаться перед людьми. На самом деле они бы, может, и не молились. Угу. Их молитва – это не их диалог с Богом, это не их отношения с Богом.
5: Желание показать себя.
6: Но желание выказать себя или показать себя молящимися, такими благочестивыми, такими там суперверующими, да, вот это и есть лицемерие.
5: Вот почему горе? Горе как раз тем, наверное, которые вот преследуют свою какую-то корысть. Поэтому для меня вот в принципе лицемерие в негативном вот таком понимании определение было бы вот, ну, верным или правильным. Лицемерие – это корыстная ложь. Вот когда ложь корыстная, потому что когда я, ну вот как сказать, когда я Диме, например, ну, просто говорю «привет, как дела?», там, да, или что-то пытаюсь такое, ну, скрыть свои какие-то чувства с целью только, чтобы, ну, ему плохо, хуже не сделать. Или врачи, например, когда говорят больному, что у вас все еще впереди, вы еще можете восстановиться, хотя у него там, например, диагноз такой вот рак. Это же не корысть, это же не лицемерие.
3: Это не лицемерие.
5: Это не лицемерие.
3: Это фактически ложь, но не лицемерие.
5: Ложь, но не лицемерие.
3: Но ложь во имя чего-то, да, наверное, уже это не относится к нашим размышлениям сегодня, но это ложь. А вот лицемерие именно то, как одного английского сенатора спросили о религии. Он говорит, религия? О, это какое раздолье для всякого рода извращений. Оказывается, религия является раздольем для всякого рода извращений. И для осуществления христианства, кто-то сказал, недостает только одного – уничтожение его извращения. Вот уничтожьте извращение, христианство будет его осуществление. Но как это на практике сделать? Христиан в мире 2 миллиарда, 300 миллионов.
1: Да, и начинает. И что ж теперь? А по какому мерилу? А судьи кто?
3: Вот так вот, да. Насколько все это непросто, оказывается. И поэтому вопрос вот этой темы лицемерия, он важен, он значим, очень значим. Но вот самое страшное, что может быть у человека, когда действительно он выдает себя за одно, это пропагандирует, об этом говорит с высоких трибун, а на самом деле он не таков совершенно. Вот это и есть страшно. Вот почему Бог говорит Давиду, нашел я мужа по сердцу своему, сына Иессеева. А что это за муж по сердцу? Давид. Вот вопрос, был Давид лицемером? Вот Псалом 138. Вот взять вот и процитировать этот Псалом 138, это момент такой есть, да? «Мне ли, Господи, не возненавидеть ненавидящих тебя? Лютою ненавистью ненавижу их, враги они мне».
1: А потом
3: здесь
1: вдруг осёкся?
5: Да нет, конечно.
3: О, такого лицемерия. Вот важно что. Никакого есть лицемерия. Ненависть. Это плохо. Угу. Но Давид искренен перед Богом. Он говорит, так вот есть у меня сегодня. Да, я такой, я их ненавижу. Правильно это или, Господи, испытай меня, изри, не на опасном ли я пути? Вот это здорово. Вот если б так.
1: Наверное, не зря многие религии в определении лицемерия указывают, что это лицемерие – это хуже, чем неверие, хуже, чем какие-то другие грехи. Это один из самых
6: Получается, ярких. Что мы коснулись еще одной сферы, да, получается, лицемерие есть перед людьми, А есть еще лицемерие пред Богом, вот Виталий Семенович сказал. Да? То есть неискренность моя пред Богом, это тоже какая?
1: А лицемерие перед самим собой? Всегда ли я понимаю себя как следует? То есть, когда, ну, по-другому сказать, да, действительно ли я такой, какой я, когда я один? Действительно ли я на самом деле такой? То есть, когда я веду себя сам с собой так? И в итоге, когда начинаешь сам себя к чему-то смирять или чем-то заниматься, или какую-то цель перед собой ставишь, а потом понимаешь, что ты не можешь, ты понимаешь, что ты начинаешь сам себя обманывать в каких-то своих достижениях.
5: Мне кажется, по внутренним качествам человек всегда должен оставаться таким, какой он есть. И в любом случае всегда, если он где-то попытается это скрыть, все равно оно вылезет рано или поздно. Придет такая ситуация и покажет, каков он на самом деле. Вот. Но вот внутренний человек должен по своим качествам всегда оставаться таким, какой есть. Что касается его поведения, поступков, вот здесь уже вступают в правила, в силу правила приличия, там, воспитанности. Потому что в одном месте я могу вести себя так, я могу положить ногу на ногу, и никто меня за это не осудит, и не будет это предосудительным там считаться. А в другом месте, ну, извините, я должен быть одет соответствующим
6: образом.
5: Слова подбирать в беседе соответствующим.
3: Это этика. Культура поведения, да?
5: Да.
3: Это все правильно. Но вот, наверное, самая страшная форма лицемерия – это действительно перед Богом.
5: Перед Богом.
3: Если перед Богом она есть, то я никуда не деть и перед людьми. Тут ничего уже не сделать.
1: Он все равно будет вылазить.
3: Она обязательно где-то, да, действительно, сквозь вот эти вот швы лад, христианских вот норм, да, оно обязательно высветится наружу и будет очевидно перед всеми. Хотя человек может долгое время это скрывать.
1: Ну, как написано,
5: долгое, но не бесконечно.
1: Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. То есть,
5: да,
1: рано или поздно. И что самое интересное, это рано или поздно обычно бывает самый, что ни на есть, неподходящий момент.
6: Да. Вот я из того, что услышал, все-таки для себя такой вывод сделаю. Словом лицемерие все-таки не нужно называть все подряд, когда твои истинные желания расходятся, например, с поведением. Даже вот тот пример, который Алексей привел с Римом и масками, откуда берет начало термин лицемерие. Ведь это же не было... плохо. Это был театр. Это была профессиональная деятельность актеров. Они, они фактически исполняли свои профессиональные обязанности. И слово «лицемерие», я так понимаю, оно носило не отрицательный тогда смысл, как сегодня, а...
1: была профессия.
6: Была профессия, актер. Да. Поэтому сегодня есть профессия, да, как вот мы уже, в принципе, это разделили. Есть мудрость, есть культура, а есть лицемерие, да. Есть лицемерие, оно приобрело сегодня уже негативный такой характер. Это уже ложь ради определенной какой-то выгоды, когда присутствует корыстный какой-то мотив, когда ты пытаешься обмануть других, иногда обмануть себя, и, может быть, перед Богом тоже лицемеришь.
1: Так получается, в том определении, в классическом, не хватает мотива для того, чтобы это определение действительно было верным, в том смысле, в котором это слово понимает большинство. Вот.
5: Но это очень хорошо, что мы о мотивах заговорили, потому что здесь, в этом случае, мы можем говорить о лицемерии, и прежде всего говорить о лицемерии применимо к себе, потому что мы же не знаем мотивы другого человека.
1: Да.
5: Очень легко уличить человека в лицемерии, не зная его истинных мотивов, ты можешь ошибиться.
1: Да, да.
5: Но вот говоря о лицемерии, мне кажется, каждый прежде всего и сначала должен говорить это применимо к себе.
3: Вот Петр Первый еще сказал интересное высказывание о лицемерии. «Лучше открытый враг, нежели скрытый льстец и лицемер. Такой безобразит человечество».
1: Угу.
3: О, как безобразит, то есть Петр Первый. Вот эти слова ему принадлежат. Безобразит человечество. А если он человечество безобразит, то безобразит и все небо. Вот это вот настолько опасно, и поэтому христианам, как, наверное, никому, учиться на великой науке, вот той великой науке, быть чистыми и открытыми перед Богом прежде всего, а уж перед людьми так оно и получится. Как мой сосед говорит, делай хорошо, а плохо всегда получится.
1: У меня здесь был вопрос такой, который я хотел обсудить, но он как бы сам собой отпал. То есть почему лицемерие – это плохо, и всегда ли лицемерие плохо? И он отпал, потому что мы просто увидели, что не все то, что называется лицемерием, лицемерием является.
3: Да.
1: Вот, и здесь надо... какие-то грани проводить. Ну и о границах. А возможно ли найти эти границы и где мы их проведем? То есть где заканчивается мой долг, допустим, там стюардесса, которая вынуждена всегда улыбаться и, несмотря на капризы там, пассажиров, должна как-то это все удовлетворять. И начинается лицемерие, когда она уже открыто ненавидит этого человека, но в то же самое время вот она с масочкой, улыбаясь, подает ему то, что он попросил.
5: Но она обязана это делать.
1: Так а лицемерит или нет? И мотив? Или она будет лицемерить тогда, когда она, подавая ему воду, подаст ему что-то другое?
5: А вот, кстати, да. Подавая воду, чашу холодной воды, или там Христос говорит в Евангелии, да, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его. Я считаю, что это совсем не значит, что ты не испытываешь по отношению к этому врагу, которому подаешь чашу воды, какие-то негативные чувства. Угу. Даже страх, может быть, перед ним у тебя есть, это тоже негативное чувство.
6: Борьба, противоречие.
5: Но ты должен это сделать.
3: Поучение Евангелия, по сути, самой жизни. Это нужно делать, потому что он тоже человек.
6: И это не лицемерие.
1: Работа над собой, это преодоление
6: если ты
1: себя.
6: Искренне хочешь этому человеку сделать добро, это не лицемерие. Но если ты это делаешь ради выгоды какой-то определенной, да, ради того, чтобы подняться в обществе, или преследуя какую-то цель, войти там в доверие, и потом ему сделать плохо, то, конечно, лицемерие.
5: В этом смысле стюардесса нисколько не лицемерит, когда ведет себя вот таким образом, вежливо отвечает на вопросы, хотя, может быть, рейс задерживается, люди в самолете устали, возмущаться начинают, там, высказываются в адрес стюардессы и других там пилотов. А она вот вынуждена
1: быть буфером, вот этим сдерживать.
5: Да, вежливо.
3: Дмитрий задал вопрос о выгоде. Кстати, о выгоде.
1: Ага,
3: если рассматривать в целом христиан в мире, ну, как мы уже говорили, 2 миллиарда 300 миллионов, из них 90% служат Богу либо из-за выгоды, либо из-за страха. 90% из-за выгоды. Какая выгода? У христиан служить Богу.
6: Царство Божие.
3: О, Царство Божие. Выгода.
1: То есть я подаю своему врагу стакан воды.
3: Получить Царство Божие.
1: Получить Царство Божие. У меня выгода есть.
5: Значит, лицемерие всегда там, где выгода.
3: Ну, получается так.
5: Ну.
3: Получается, что больше всего лицемерят христиане. Взять атеиста. Он не верит в Бога, он открыто об этом говорит. Вот он честнее в данном случае поступает, чем христианин, который вот просто вот так вот заискивает, лукавит, лицемерит, преследует выгоду, вечная жизнь. Если я, как христианин, делаю добрые дела в этом мире и пытаюсь как-то вот там все это сглаживать, да, как уже было сказано об этом, но моя главная прерогатива – это вечная жизнь, и ради этого я готов на все стерпеть, перенести, получить только вечную жизнь. Зачем она мне? Если в Божьем царстве там не будет лицемерия. А я 100% лицемер, потому что делаю все из-за выгоды.
1: Ну, с другой стороны, эта выгода в Священном Писании представлена. Тот же самый апостол Павел говорит, я там забываю заднее, стремлюсь к цели, к почести, к высшему званию. То есть он перед собой видит эту определенную выгоду.
3: К высшему званию Божьему во Христе Иисусе. А высшее Божье звание во Христе Иисусе никоим образом не является тождественным с лицемерием. Что касается Павла, он был последователен. Подвигом добрым я подвязался, течение сохранил, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. Он был последователен. Как он был последователен до обращения своего, Саул, тарсянин? Он стал таким же и апостолом, последовательным. Тут его не уличить в лицемерии Павла. Вот это...
1: Значит, выгода не всегда тоже определитель лицемерия. То есть выгода может присутствовать, и это не будет.
6: Иногда выгода сопровождается не обязательно лицемерием.
1: Я Павла к этому и привел. Потому что выгода вечной жизни, выгода быть в вечности с Господом, там еще что-то, она очевидна.
3: А мотивация какая у него была? У Павла?
1: Угодить Богу. Она, между прочим, и до обращения та же была.
6: Вот давайте разделим, знаете что, давайте разделим положительную выгоду и отрицательную выгоду. Выгода, получить Царство Божие – это положительная выгода. Конечно, я согласен, что это неправильный мотив для христианина.
3: Вот.
6: Я вот буквально на днях размышлял и говорю: Господи, я лучше буду... Ну, пусть лучше по отношению ко мне ты будешь проявлять милость, чем я буду от тебя требовать награду. Какая мне награда грешнику? А вот милость твоя, мне этого достаточно.
3: Так это лучше всего.
6: Да, это лучше всего.
3: Это дороже всех благ на этой земле.
6: Но, тем не менее, бывает положительная выгода, да? Вот человек работает для того, чтобы служить обществу, но получает за это зарплату. Зарплата – это выгода, выгода – это разве плохо?
3: Это средство к существованию.
6: Да.
3: Всего лишь навсего.
6: Но...
3: Какая тут выгода?
6: Поэтому не всегда выгода бывает... отрицательное. А вот когда ты, например, преследуя там какие-то эгоистические свои мотивы, начинаешь обманывать, лицемерить, скрывать свою истинную сущность, да, вот это уже плохо, наверное. Так?
1: Да, то есть получается, ну, о выгодах, на самом деле, я предполагаю, что у нас еще будет тема относительно выгоды, относительно преодоления самого себя, насколько это связано с лицемерием, и мы, я думаю, поглубже еще в этот вопрос вникнем, потому что мы сейчас коснулись, что я, может быть, не хочу, но я это делаю ради чего-то с целью, что когда-то, может быть, мне это понравится, когда-то я изменюсь, и когда-то мне не придется себя заставлять быть добрым, заставлять улыбаться, заставлять себя же вот когда-то это станет частью моего естества, вот этот мир и доброта.
3: Да, это вопрос мотивации, получается, да?
1: Да.
3: Это вопрос мотивации. Это самый главный вопрос. Это, значит, во имя чего или кого я это делаю?
1: Угу.
3: И вопрос, вот та же вечная жизнь, вернемся к ней, да? А как говорят богословы, есть ведь три ключевых слова. Вот тут богословы сидят. Как сатириология, эсхатология и доксология, да? Три ключевых слова. Ну да, так, значит, сатириология – наука о спасении, эсхатология – это учение конца света, связанное с восхищением церкви остатка, ну а доксология – это прославление. Какое из этих ключевых слов важное, самое главное? Вот они есть, три ключевых слова, все они важны, а какое из них самое главное?
5: Доксология.
3: Доксология. Почему доксология?
5: Ну, потому что конечный результат.
3: То есть моя главная цель в жизни – это прославление Бога. Если на земле здесь я не научился этой науке прославлять Бога, то есть не освободился от лицемерия в грубой форме его, какой смысл, для чего мне нужна эта вечная жизнь? Там ее не будет, а лицемерия не будет.
5: А возможно ли освободиться от лицемерия вообще?
1: Но как Павел написал? Я вижу уже задатки на следующие темы, где надо будет обсуждать.
3: Как Павел написал, все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Главная мотивация – то есть я это делаю во имя прославления Бога. И моя жизнь на земле мне дана для того, чтобы я научился за эти короткие годы жизни прославлять Бога. Самое главное.
1: Ж, у нас наше первое такое определение подошло к концу. Вот. Я думаю, мы еще соберемся и еще будем обсуждать дополнительные темы, которые у нас здесь есть. Всем спасибо, друзья.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Пищевые добавки – это консерванты, красители, ароматизаторы, улучшители, эмульгаторы, усилители вкуса и прочие вещества, которые добавляют в продукты питания. Несмотря на слово «пищевые» в названии, едой они не являются. Перед тем, как запустить добавку в производство, проводятся исследования. Но эти исследования не абсолютны. Во-первых, в исследованиях сложно учесть влияние добавки на организм при продолжительном использовании, при нарушениях режима хранения, при совмещении с другими добавками в одном продукте или в продукте, который человек ест вместе с этим продуктом. Не учитывается влияние на разные организмы, использование совместно с медицинскими препаратами и так далее. Во-вторых, добавки, которые раньше считались безопасными, теперь запрещены, как опасные для здоровья. Страшно то, что последствия употребления их в пищу, вред, который они нанесли здоровью, отменить никто уже не сможет. Возможно, то, что мы едим сегодня, будет запрещено завтра. Итак, техника безопасности при покупке продуктов. Первое.

0: Внимательны к наличию консервантов в пище при беременности и нарушениях в пищеварительной системе. И задумайтесь о необходимости присутствия на вашем столе колбасных изделий, так как в большинстве случаев в них присутствуют нитродобавки. Надпись «без консервантов» также не может служить гарантией отсутствия вредных веществ, так как вместо вещества группы «консерванты» производитель может добавить схожие вещества из класса антиокислители и номинально оставаться правым перед законом. В-третьих, старайтесь избегать в своем питании присутствия усилителей вкуса – глутаматов. Кроме вреда, приносимого организму, они способны привести человека к своего рода зависимости. Регулярное употребление пищи с Е621 – приводит к частичной потере вкусовых ощущений. Это приводит к тому, что натуральная пища кажется человеку безвкусной. Он попадает в зависимость от приятных ощущений, которые вызывает глутамат. Для улучшения вкуса своих блюд лучше пользуйтесь измельченными травами и кореньями. Будьте внимательны при покупке сладких напитков без сахара и жевательных резинок, а также обращайте внимание на маркировку продуктов кодом Е951. Под этим кодом скрывается подсластитель аспартам – вещество, официально разрешенное к применению. Однако он вызывает серьезные сомнения у независимых исследователей. Имеется более 10 тысяч официальных жалоб в Управлении по надзору за пищевыми продуктами и лекарствами от потребителей. Старайтесь не обременять свой организм без лишней необходимости продуктами, содержащими избыток добавок, таких как сладкие газированные напитки, разноцветные леденцы, дрожжи и шоколадные батончики, чипсы и продукции фастфуда, супы, картошка и макароны быстрого приготовления. Пользы они вам не принесут. Фрукты перед употреблением тщательно промывайте проточной водой, поскольку их часто обрабатывают химикатами для защиты от плесневых грибов. Яблоки, обработанные парафином, очищайте от кожуры. По разным данным, человек употребляет в год от 2,5 кг до 9 кг различных веществ, не относящихся к продуктам питания, но служащих для придания пищи свежего и более привлекательного вида и запаха, и использующихся для увеличения срока хранения еды. При этом надо иметь в виду, что к пищевым добавкам не относятся соединения, повышающие пищевую ценность продукта, то есть витамины, микроэлементы и так далее. По самым скромным подсчетам, в 70% предлагаемого супермаркетами пищевого ассортимента в той или иной форме присутствуют пищевые добавки. Полностью избежать их, к сожалению, сейчас очень сложно. Однако некоторые шаги мы все же можем предпринять, и наш организм с радостью воспримет изменения в нашем питании. Будьте внимательны и здоровы!
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Привет, друзья! Сегодня, как вы уже поняли и догадались, будет очень непростая тема. Она касается семьи и конкретного понятия «гражданский брак». Хорошо это или плохо? Как это влияет на мое и на ваше спасение? Что об этом Библия вообще говорит о браке, о семье, о гражданском браке, о сожительстве? Насколько это грех или не грех, смертельно опасно или нет? Мы об этом сегодня с вами как раз таки и поговорим. Но прежде хочу сказать, что мы, допустим, проводим добрачное консультирование, прежде чем осуществлять венчание. И есть очень много интересной литературы, связанной с подготовкой к браку. Потому что именно здесь, как я полагаю, хранится очень много проблем. Потому что почему семья распадается потом, нужно смотреть немножко раньше. А что предшествовало этому? А были ли на это определенные предпосылки? И, кстати, надо сказать, что такое понятие, как гражданский брак, появилось как бы как некий ответ на распадающиеся браки. Поэтому люди начали думать, ну а зачем мне регистрировать, потом разрывать вот эти записи, штампы, как мы говорим или слышим иногда. И в результате потом вот такая вот целая история. А так ничего нигде не отмечено. Были, не были, жили, не жили, спали, не спали. То есть все как бы намного проще. Ну, давайте по порядку. Я, кстати, на днях вот нашел одну интересную фотографию. Это фотография с моих проводов в армию, когда я уходил в армию, и вот так мама моя провожала меня, и кто-то запечатлел этот снимок. Молодой с улыбкой собирается, не зная куда, не зная, что его ждет. И вот это расстройство, да, на застывшее на лице матери – переживания со слезами на глазах, пожелания добра, столько всего в этом взгляде, чтобы было все хорошо. Это и молитвы. Кстати, она тогда, как я уже как-то не раз, наверное, говорил, третий день как постилась, не ела и не пила, для того, чтобы Господь меня благословил, молодого, такого, да, скажем, незрелого. Как бы я хотел, чтобы сегодня, вот если бы моя мама была жива, она была спокойна, что ее сын действительно нормальный гражданин, нормальный семьянин, хороший сотрудник, добрый друг, брат, отец, и как угодно, да, чтобы с кем бы она ни встретилась, ей не пришлось опускать глаза, что она воспитала, либо родила не того человека, да, он пошел не тем путем, он сделал что-то не то, и в результате на ее глазах слезы. Вы знаете, это кажется так, но вот нечто подобное, вот эти же эмоции, они могут сопровождать нас, когда мы видим людей незрелых, вступающих в брак. Но давайте, скажем, по-другому посмотрим на этот вопрос. Ведь Бог очень, как и мама, заинтересован в том, чтобы у нас в жизни все было хорошо. Потому что от того, как мы живем, с кем мы живем, где мы живем, будет зависеть вообще, кто мы и какими мы будем. Хотя кто-то может сказать наоборот, вот от того, кто ты, будет зависеть, где ты живешь, с кем ты живешь и так далее. И это верно, потому что это взаимовлияющие факторы. И, кстати, надо сказать, что сегодня, когда мы открываем эту серьезную тему, мы находим удивительные тексты библейские. Давайте я начну с первого стиха. Это первое, то есть это Евангелие от Иоанна, 4 глава, 16 стих. Когда Иисус встретился с женщиной самарянской у колодца, он ей говорит, Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала ему в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Итак, мы видим налицо факт сожительства, да, которое Иисус как бы обозначил этой женщине. И она в этом как бы призналась, что у нее были неудачные попытки построить семью, и она ее строила, но не удавалось жить. Нет описания, какие к этому предшествовали проблемы. То ли характер у нее плохой, то ли, как говорят, мужики плохие попадались. Это все вопрос за кадром, нам он неизвестен. Но я хочу сказать, что Христос подметил, он не просто сказал, позови сожителя твоего, она сказала бы ему, откуда ты знаешь, что он мне сожитель? А он бы сказал, а ты не зарегистрировалась. А посмотрите, как он мудро, метко, как бы наперед говорит, и позови твоего мужа. Раз ты с ним живешь, спишь, кушаешь, да, там ведете дела, это же муж твой. Ну и она, может быть, не очень рада была тому, с кем она живет. И она говорит, но он не муж мне. Он говорит, это ты правду сказала. То есть, видите, как интересно Христос строит беседу с человеком. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами дали определение, а что такое сожительство, что такое гражданский брак. Во-первых, есть просто брак регистрированный, есть гражданский брак и есть сожительство. Так вот, что интересно, есть такая справочка, что сожительство мужчины и женщины на одной жилплощади часто ошибочно называют гражданским браком. Данное название, кстати, появилось с момента образования СССР, когда гражданским браком именовался официальный союз, оформленный через ЗАГС без венчания в церкви. К основным сходствам, между прочим, сожительства и гражданского брачного союза можно отнести. Первое – это проживание на совместной территории. Второе – ведение общего хозяйства и текущего бюджета средств. И третье – организация совместных приобретений. Ну, так это сухим юридическим термином обозначено. Но ключевые отличия сожительства от гражданского брака оформленного относят вот, что отсутствие возможности участия в государственных семейных программах, необходимость отдельно регистрировать или признавать отцовство в ЗАГСе в случае каких-то вопросов, наличие трудностей при оформлении ребенка в ясли или детский сад, отсутствие необходимости раздела имущества через суд при расставании, потому что никто не будет ничего делить, потому что нет отношений. И, кстати, большинство семейных программ, позволяющих супругам получить жилищную там субсидию или земельный участок по льготной цене, предполагает наличие официальной регистрации брака. И, кстати, то же самое оформление свидетельства о рождении ребенка, сожителей, а также устройство в различные учреждения, типа поликлиника, детский садик, оно тоже будет сопряжено с целым рядом сложностей при разных фамилиях ребенка, матери, отца. И признание, опять же, отцовства при сожительстве требует дополнительного обращения и так далее, и так далее. Поэтому в обиходе, кстати, судебной практики, я вот нашел интересный момент на сайте «Правовед», там сказано вот о чем, что гражданский брак рассматривается как фактическое совместное проживание мужчины и женщины с ведением общего хозяйства в течение определенного времени или сожительство. Вот что интересно. Такое определение подразумевает, что граждане сами рассматривают себя в качестве супругов, хотя юридических последствий этот факт не повлечет. Гражданский брак можно зарегистрировать в отделе ЗАГС, чтобы придать ему официальный статус. Видите, то есть как бы вот о чем. И на практике, кстати, гражданский брак в России не сопровождается заключением каких бы то ни было договоров. Поэтому, заметьте, после смерти одного из сожителей, либо при их расставании, урегулирование имущественных и иных спорных вопросов заходит в тупик. Так это оценивают и видят юристы. Но, друзья, мы видим, что Христос, обращаясь к этой женщине, все-таки, как бы, знаете, вот подчеркнул ее статусность. Он не наоборот сказал, ну и где там твой сожитель, иди позови. А он как бы показал ее жену. Это она признала себя неполноценной женой. Она говорит, ну он мне не муж. Он говорит, ну правильно ты сказала, то есть ты ему не жена, и у тебя были такие проблемы. Но что вопрос делать, а не просто как это оценить. Оценить это нетрудно, важно, что делать. Я бы хотел, чтобы мы сейчас с вами рассмотрели, какие плюсы вот у людей, которые планируют, может быть, вступить в подобные отношения. Может быть, у кого-то дети пошли этим путем или еще что-то. Давайте прочитаем, посмотрим на плюсы. Первое, это позволяет, скажем, вот гражданский брак позволяет присмотреться друг к другу и проверить свои чувства. Это люди как бы относят к плюсам вот таким. Второе, это что-то вроде теста. Справишься ты в роли жены или в роли мужа, или не справишься. Вот надо попробовать. Третье, относят к плюсам, что если нет денег на свадьбу, то можно начать жить гражданским браком просто вместе. И как бы вот мы сэкономили энную сумму на платье, на гостей, на там машины и прочее, прочее. Четвертое. В гражданском браке люди живут из-за любви, а не из-за штампа в паспорте. Поэтому если есть любовь, люди живут. Нет любви, люди разошлись, никто никому не должен и все хорошо. И пятый плюс относят к таким понятиям, как такие отношения лучше, чем ранний брак, в который люди вступают, потом прошедшие 3, 5, 7 лет они распадаются, а здесь как бы этой угрозы не существует. Но подождите, давайте теперь посмотрим, какие есть минусы у этого, и как, допустим, церковь, Библия, Бог может смотреть на подобные союзы. И, опять же, каждый примет свое решение сам. Я никого не хочу осудить, я просто должен сказать, как написано в Слове Божьем, от уст священника ищут закон. То есть то, как должно быть, номус, да, вот гастроном, это вот закон желудка, да, получается, получается так и здесь. Как должно быть, вот как хотелось, чтобы, вот как Бог хотел, чтобы было. Ну и потом, опять же, Бог дает мудрость, как решать те или иные вопросы. Между прочим, если мы откроем Матфея 24 главу, 38 стих, смотрите, что написано, что в последнее время, ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех». Так будет и в пришествии Сына Человеческого. То есть, перед приходом Сына Человеческого на землю Христа будут жениться и выходить замуж. Заметьте, да? Хотя мы знаем, что перед потопом было очень большое растление. Ну, люди очень были аморальны, и это свидетельствует, ну, много факторов об этом свидетельствует. Что мы здесь можем, кстати, обнаружить? Давайте посмотрим... на еще одну библейскую, скажем, модель. В книге Второзакония написано, что если человек женился раньше, да, то он имеет право один год оставаться дома и не ходить на войну. Почему? Казалось бы, да, вопрос. А для того, что брак или женитьба, это всегда подразумевает и в Библии, а это от самого сотворения практически, долгосрочные отношения. Не краткосрочные, а долгосрочные. И когда они только поженились... Им нужно привыкнуть друг к другу, им нужно научиться жить вместе, им нужно насладиться друг другом. То есть это и эмоции, и юридические факторы, да, то есть это возможность рождения ребенка. И тогда уже человек может как бы приступить и возвратиться к своим, ну, как назовем, обычным повседневным обязанностям, которые могут повлечь за собой смерть, например, да, если там какая-то опасная работа или война и так далее. Но что интересно... Бог свои отношения с человеком тоже называет заветом, и когда человек принимает крещение, он вступает в завет с Богом. И обратите внимание, что точно так же, как люди стали поверхностно и легкомысленно относиться к браку, и типа вот брак, регистрация, штамп, не более, они точно так же стали относиться и к духовным вопросам. Ну, крещение, ну зачем это надо, Бог меня и так любит, Он меня и так спасет и так далее. И начинают пренебрегать очень важными пунктами, потому что отдельно вырванный пункт, он может не нести такую нагрузку. Вот возьмем крещение, да, спасется человек, если не примет крещение? Я не могу сказать, что он не спасется, то есть отдельно взятый эпизод. Но если этот фрагмент поставить в обойму вот всего красивого, скажем, человеческого бытия, да, и всей его семьи, то это важно для человека. Также точно, если взять отдельно и слышим, как часто, печать в паспорте спасает или нет? Да нет, не спасает печать в паспорте, ну, семью от распада, там, от измен, нет. Но а это все, значит, тогда не нужен печать? Так нет, есть другие сферы, где это крайне необходимо. Вот поэтому важно смотреть на эти вопросы целиком. Итак, давайте посмотрим на некоторые минусы, которые мы можем обнаружить в понятии гражданский брак. И они же повлекут за собой и другие проблемы духовного характера, которые тоже имеют место быть. Ну, например, первый минус, и очень серьезный, это то, что нет прочности в отношениях. То есть, наверное, еще раз возвращусь к фразе, что паспорт и штамп не дают гарантии там, о том, что будет хорошая семья, человек проживет счастливую жизнь, согласен, но, опять же, посмотрите, это факт, что ни один подписанный договор не гарантирует, что он даст нам абсолютно полную гарантию и не будет нарушен ни с одной из сторон. Жизнь, она такая, все изменчиво и непредсказуемо. И, к сожалению, сегодня жизнь показывает, что штамп, оказывается, легче не ставить, чем поставить, да? Не надо судить, хорошо это или плохо. Давайте скажем так, что гражданский брак – это фактически как некий диагноз того, что женщина, живущая в гражданском браке, у нее создается иллюзия семьи. А у мужчины, который живет, опять-таки, таким союзом, не зарегистрирован, у него создается иллюзия свободы. То есть она считает, что она как бы при ком-то, вот у нее есть плечо, есть мужчина, есть добытчик, да, тот, кто ей помогает, обеспечивает, любит, хранит и так далее. Но вместе с этим это не совсем так. А он считает, что он не связан ни с кем и ничем, он просто с ней живет. То есть, как бы, понимаете, некая такая, такой парадокс. Получается, что по факту все равно человек остается мужчина не женатым, а женщина не замужней. Вот убрать все-все-все вот эти лирики, и мы поймем, что это именно так. И поэтому интересно, что в первом послании к Коринфянам, 7 глава, 39 стих, 1 Коринфянам 7:39, здесь апостол Павел вносит некую ясность относительно отношений и говорит: «Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе». Вот интересно, да? Жена связана законом, доколе жив ее муж. То есть штамп фактически – это ответственность. Это не рисунок, это не какие-то граффити, там, я не знаю, в документах. Это ответственность. Соответственно, у кого нет этого штампа, у него один статус, у кого он есть, у него другой статус. И этот штамп как раз-таки это разграничивает. Поэтому жена связана с законом. Обратите внимание, на небесах браки заключаются, и на земле они фиксируются, подтверждаются. И поэтому, скажем, что мы получаем? Мы получаем некий такой суррогат семьи. Я нашел интересное выражение. Девушка пишет: «Дважды была в гражданском браке. Подскажите, пожалуйста, какие льготы положены ветеранам гражданской войны?» И вот так и получается. Войны идут, да, тарелки летят. И есть пострадавшие, есть погибшие определенные, да, скажем, категория людей. И получается, что мы где-то смотрим на этот брак как недовыбор. То есть, получается, выбор не окончательный. То есть они живут вместе, но они не вступают в брак, они не делают следующего важного шага, они как бы говорят друг другу: «Я жду лучшего» или «Я жду лучшую», если она уже хотела бы узаконить отношения, а он нет. Вот такая есть, скажем, точка зрения. Поэтому я хочу сказать следующее, что любая женщина, имеющая детей, да, скажем, она хотела бы, чтобы все-таки ее дочь, да, не просто жила с кем-то, а что ее дочь вышла замуж, что ее взял кто-то, и когда меня уже нет, когда я уже не могу ничем помочь, о ней кто-то заботится, а не просто она с кем-то живет. И ее внуки, да, допустим, такой женщины, они тоже не просто там рождаются, и, ну, вот мужчина, ну, вроде живет с кем-то, да, как мы иногда слышим. Итак, что мы находим? Второе. Они, вот эти минусы, да, скажем, вот эти люди, они лишены социального статуса. И это тоже очень важно, потому что я возвращусь как бы к этой фразе, что действительно фамилия детей, многие другие факторы, оно все, знаете, на грани, это мое, я ничего не обещаю, я просто пользуюсь. Да? И получается, что начинает вот такой доминирующий эгоизм проявляться. Либо она начинает больше пользоваться услугами, да, там, деньгами, например, влиянием, машиной, еще чем-то, вот этого человека, с кем она живет, объясняет: но он же спит со мной, он же как бы кушает у меня, я вон тоже о нем забочусь, как бы вон какая я, поэтому пускай, а то он завтра куда-то денется, так, как говорят, знаете, с паршивой овцы хоть шерсти клок. То есть хоть что-то да получить, да поиметь. С другой стороны, он то же самое понимает, что как бы, ну, классно, она заботится, ладно, буду ей там приплачивать, еще что-то, ну, все-таки как, почти как жена. Хотя жизнь показала, что многие вот такие сожители, у них есть семьи, у них есть жены. И они как бы, ну, не просто, ну, как говорят сейчас, да, гуляют от одного до другого, потому что это тоже опасно и всякие минусы есть. Они начинают как бы вроде вторую семью, но типа свободны. Но это неправильно. Нет этого статуса, правильно, который может защитить, в частности, девушку, да, например, в этих отношениях. Поэтому получается, что, например, раньше, когда была церемония вступления в брак, регистрация, да, это было венчание, это была целая процессия, красота, оно и сейчас, в принципе, так, да, Это очень важно, потому что любой ритуал, он подводит определенную черту до и после. То есть, как бы есть некое такое разграничение. В частности, в древности, когда, ну, если взять рыцарей, рыцарем человек становился не тогда, когда надел на себя доспехи и пошел. И все говорят: о, рыцарь. А когда проводилась очень серьезная процедура посвящения. То есть это символический, гражданский такой серьезный акт, который сопровождался своего рода переодеванием в разные одежды и так далее. То есть то же самое происходит и с браком. И поэтому до этого ты была невеста, после этого ты становишься уже жена. И поэтому для человека очень важны вот эти важные, как бы, в его жизни ритуалы. И более того, мы можем посмотреть еще на третий минус, который тоже имеет место быть. Это то, что к гражданским бракам в обществе не очень хорошее отношение. Но это не самый, можно сказать, главенствующий минус. Почему? Потому что вы видите, что если концентрация людей в обществе наполняется вот исповедующих такие принципы, это перестанет называться, скажем, минусом. Также будет, как вот мы знаем, есть целые города, где много живет однополых практикующих отношения вот таких людей, и у них там, знаете, чуть ли не свои стандарты и правила. Но опять же, почему это так? Потому что совершенно по-разному даже звучит, когда мы можем в новостях слышать или в сводке, что молодые супруги, например, да, там попали в такую-то ситуацию или были там вот подвергнуты еще что-то. И когда мы слышим, там был женщина с ее сожителем. Вы понимаете, да, как-то совершенно другая картина. Сразу представляется какое-то такое, что-то полулегальное, полутрезвое. Но почему так? Да потому что люди понимают, что если человек не пошел дальше, вот, если человек ничего не подписывал, он свободный, какие к нему претензии? То есть, значит, ну как это может быть досконально хорошо? И вызывает уважение молодые ребята, молодые люди, да, пусть даже вот, как мы говорим, ранний брак. Что такое ранний брак? Если человек имеет совершеннолетие, это уже не есть ранний брак. Ранний брак до совершеннолетия. Но если он уже, например, носит кольцо, да, он свидетельствует о том, что он женат, у него уже там ребенок появился. Это очень помогает ему в его даже трудоустройстве. Я знаю, что многие серьезные фирмы, они дорожат женатыми сотрудниками, в отличие от холостых. Почему? Потому что у него есть более стабильные обязательства, и этот человек на работе будет проявлять себя с более качественной стороны, потому что ему, у него есть обязательства, которые он должен обязательно обеспечивать. Более того, интересно то, что когда мы смотрим на эти все вопросы, почему общество не признает, потому что статистику не обманешь. Слезы, вот о которых я говорил, да, ранее, что вот мама плакала от этого, от, ну, от неизвестности, они льются, потому что ты тоже, тебе кажется, что ой, все хорошо, он такой красивый. И иногда девушки, они как раз-таки позволяют начаться таким отношением, думая, что это будет некий трамплин такой, знаете, в сторону, как бы, сначала мы начнем жить, ну а потом там немножко, и он уже созреет, и поженится, и все, там только останется штампик поставить в паспорте, и все. Но это не с той стороны, знаете, если телегу поставить впереди лошади, лошадь не совсем поймет, как это работает, она должна тянуть, а не толкать впереди себя, так устроено. Так точно и семья, и это тоже имеет, как бы, серьезный вопрос, серьезный изъян. Потому что здесь как, ну, не очень хорошо получается. И опять же, посмотрите, например, на то, что делает Господь. Вот он в своем слове обязательно касается в книге пророка Исаии, 62 глава, 4 стих. Господь подчеркивает вот эту, как бы, важность элемента завета. И он говорит, 62:4. «Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустынею, но будут называть тебя мое благоволение к нему, а землю твою замужнею, ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается». То есть, видите, Бог показывает языком брака, что и со своим народом будет так же, как в браке. Одно дело, когда тебя называют незамужней, даже если ты с тремя жила, четырьмя или там с пятью женщинами ты жил, но ты все равно не женат, не замужний. И совсем другое, когда у тебя меняется статус на вот этот важный, стабильный статус, что ты теперь, как здесь написано, сочеталась, то есть, соответственно, замужем. Поэтому это важный вопрос для нас с вами, понимать, что действительно иногда ходят разного рода такие слухи, да, о том, что женщины не хотят выходить замуж. Это неправда, потому что я лично, и я присоединяюсь ко многим людям, которые исповедуют эту же точку зрения, женщины хотят замуж. Они, девочки рождаются маленькие, да, девочки, они принцессы, мечтают вырасти, чтобы надеть белое платье, фату, и как бы и отдать себя самому лучшему мужчине на свете. Не просто с кем-то начать жить, да, там, как говорят, 26-летняя неудачница начала жить с 30-летним лузером. Ну, как-то так вот, знаете, вот, ну, на свадьбу денег нет, посмотрите, как в древности, нет денег на свадьбу, ищи, зарабатывай, отрабатывай, но не просто, жить хочу, денег нет, пойду поищу себе девушку с более низким уровнем вот такой ответственности, ну и как-нибудь там будем уже разбираться. Это всегда повлечет за собой продолжительное безденежье. Если молодой человек не смог на момент даже свадьбы хоть минимальное обеспечить, друзья, вы так можете и рискуя вот всю жизнь свою, знаете, жить на 2-3 тысячи в месяц или там в неделю, не знаю, у кого как. То есть, ну а зачем? Ну и так сойдет, а нам не надо. А потом начинается в семье, знаете, совсем другая жизнь. Обсуждая тех, у кого есть. И начинаем завидовать, зависть никто не отменял. А хочется, как всем, а хочется новый айфончик, а хочется свежую машину, а хочется всего, хочется, а это кто-то должен делать. И начинаются вот такие войны просто под одной крышей. То мы ждем, пока умрет старшее поколение, то еще что-то. Чего только не происходит на фоне вот этого события. Да, и оказывается, это важный вопрос, на него надо обратить внимание. Вопрос не в штампе, а именно штамп, он убивает вот эту беззаботность, да, он мобилизует человека. И поэтому сегодня ты не можешь быть вечно юношей, да, такой в поиске и так далее. Это ненормально. Не зря говорят, что мальчики сожительствуют, а зрелые мужчины, они создают семьи. Это важный аспект. Поэтому, когда мы говорим про вот этот выбор, опять же, это серьезный вопрос, потому что четвертый минус, который мы находим, это те самые, скажем, имущественные проблемы. Ты не можешь взять девушку, как сказать, в аренду, да, женщину в аренду. Получается, это ненормально, она живет в страхе, что ее так и не выбрали. Ею пользуются, но ее не выбрали. То есть он подсознательно говорит то, что я уже сказал. Ну, появится лучше, я, конечно, туда уйду. Но ты как бы, ты хорошая, но недостаточно. А если хорошая и достаточно хорошая, так тащи ее, конечно же, тогда в ЗАГС для того, чтобы узаконить эти отношения, чтобы она не считалась свободная, чтобы она была твоя. Ну, так видите, как оно происходит. Поэтому вот и получается, что в этом вопросе очень многие люди страдают. Дети задают много вопросов, да, почему-то происходит. Поэтому чувства, которые испытывает женщина, да, и мужчина, они всегда должны быть подзаконны. И это в интересах обоих. Потому что не хочется потратить годы и потом услышать в какой-то момент, что, а ты знаешь, молодой человек, ты хороший парень, спасибо тебе, что мы были вместе, но я нашла лучше. И я буду жить с ним, я ухожу. А есть такие понятия, как привязанность, любовь. А когда люди спят вместе, у них дети появляются. А потом мы не хотим детей, начинаются аборты. А это все шрамы, зарубки на сердце, которые остаются на всю жизнь. Вот и получается, что результат вот этого не сделанного все-таки выбора, он будет так и висеть вот этим грузом, да, над головой человека. Быть вечно невестой. Быть подругой, быть сожительницей, разве это лучшее, что может быть в жизни? Нет, конечно. Поэтому, когда мы вот подводим итог, да, определенный, мы понимаем, что вот этот репетиции, как некоторые называют, да, это чистой воды обман. Друзья, нет такой репетиции, потому что, кстати, в книге Второзакония в 24 главе, в 4 стихе, у нас есть очень интересное воззвание, которое Бог повелел записать Моисею, и вот как оно звучит. «То не может первый муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость пред Господом и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Это если человек пожил, потом развелся, дал ей разводное письмо, она пожила, уже устроила свою семью в другом браке, а потом прикинули, что в принципе все везде одинаково, знаешь, как-то она не такая была плохая, как казалось, да и он не такой плохой, думала, этот лучше будет, и вернулись. И вот он что говорит Господь? Не может он ее взять, чтобы вот этого не творилось беззаконие. Сегодня, к сожалению, это есть. Поэтому, что говорит история? На самом деле, женщина часто начинает жить в гражданском браке не для того, чтобы испытать чувства, а чтобы удержать мужчину и обрести хоть какую-то стабильность или безопасность в отношениях. Поэтому, конечно, он может считать себя мужем, хотя он не муж, она может пытаться считать себя женой, хотя все равно у него может быть даже и другая семья. Поэтому безопасность – это та потребность, которая есть у женщины. Ну и, конечно же, ответственность – это то, что красит мужчину. Это то, что дает ему, как сказать, преимущество перед другими безответственными мужчинами. Я очень бы хотел, чтобы каждый из нас испытал вот эту радость настоящего семейного счастья. И не просто штамп в паспорте, не просто совместное мучение под одной непротекающей крышей, не просто совместное неправильное или там какое-то корявое ведение хозяйства, а настоящее, то, как оно должно быть, как задумано Господом. И поэтому для этого нужно проводить добрачные консультирования обязательно молодым людям. Ни в коем случае нельзя этим пренебрегать, потому что все, чему вас научат до, вам поможет после. Это как курс молодого бойца в армии, да, ты понимаешь звание, ты уже понимаешь команды, там, приказы, все-все-все, и тебе тогда легче сделать какие-то определенные важные шаги. Ты не можешь быть все время репетировать, да, 20 лет репетировали, дети появились, потом пришло озарение. Да, наверное, не мой человек, что-то я сделал. А что потом? А ты думаешь, что в взрослом возрасте начать новые отношения, это будет так же, как было 20 лет назад, когда тебе было 20 и ей 20 или 18? Это будут совершенно другие отношения, потому что пройден путь, наломаны дрова, порезаны, скажем, остатки, да, вот этих души порватой. Это не просто так, это неправильно. Поэтому я лично за то, чтобы создавались крепкие, прочные, правильно оформленные, зарегистрированные семьи, браки, в которых муж несет ответственность за себя, за жену, за своих детей, за их обеспечение, за то, что будет любить и всех, кого он полюбил и кто ему дорог. Жена то же самое. Не просто, знаете, сидеть, красить ногти с утра до вечера и искать, кто бы еще ею повосхищался. Нет, она дает свое согласие на то, что она будет также жить в браке, она будет участвовать в этом, она будет рождать детей, она будет кормить свою семью, она будет помогать делать ее счастливой, обустраивая свое гнездышко. Поэтому пусть Господь благословит каждого, друзья, и тех, кто, может быть, сегодня смотрят нас и уже что-то сделано не так. Пересмотрите свои отношения. Пусть Господь вас благословит, чтобы вы испытали уже на этой земле нормальное человеческое счастье. И Господь излил свои благословения на ваши семьи, да, которые можно назвать семьей. Пусть Господь благословит. Это очень ценно, это очень важно. И этим всегда нужно дорожить. Помолимся. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что Ты в Слове Твоем дал нам такие интересные ориентиры, чтобы наши жены, они чувствовали себя спокойными, защищенными, зная, что рядом с ними не просто человек с низкой самооценкой, с низким уровнем социальной своей ответственности, а именно настоящие мужчины, мужья, которые не отступят, когда придут трудности, которые продолжают проявлять любовь, заботу, доброту, нежность в рамках своей семьи. Чтобы в таких же семьях появлялись дети, счастливые, окруженные заботой матери, заботой отца, чтобы они видели эту открытость, простоту, любовь, доверие. И чтобы, Господи, они, видя этот добрый пример, могли также следовать и в своей жизни. Господи, мы знаем, что Ты скоро придешь. Поэтому, пожалуйста, дай нам всем возможность приготовиться к Твоему пришествию. Благослови, Господи, каждую семью. Благослови молодых людей, чтобы они были удержаны Духом Святым от ошибок, от вот этих неправильных поступков, чтобы не оступиться в своей жизни и не связать свою жизнь не с тем человеком. Господь, благослови, пожалуйста, каждого из нас. Прошу обо всем во имя драгоценного Иисуса Христа. Аминь.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
4: Для вас поет Андрей Балкан.

0: духовное наследие.
1: Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание, и, связавши Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. Почему Христос молчал? Неужели он не мог найти достойного ответа своим обвинителям? Он, который не раз в стыде оставлял фарисеев, пытавшихся уловить его в словах. И вот теперь, казалось бы, в самый ответственный момент он вдруг замолчал. Почему? Может быть, потому, что, как говорит Екклесиаст, есть время говорить и время молчать. Молчание бывает разным. Молчание – это то, что наступает после слов. Иногда оно бывает красноречивее их. Есть молчание, которое выражает изумление и восхищение. Так иногда бывает в зрительном зале. Гром аплодисментов – это большая похвала исполнителю, но полнейшая тишина, когда люди, затаив дыхание, слушают его, это еще большая похвала. Так и в жизни. Молчаливая признательность в глазах иногда дороже нам, чем высказанная вслух дежурная фраза похвалы. Бывает и презрительное молчание. Люди имеют обыкновение не удостаивать ответом тех, кого не уважают, или заявления, которые кажутся им недостойными того, чтобы на них отвечать. Есть молчание из-за страха. Некоторые люди молчат только потому, что боятся говорить. Иногда мы с вами, бывает, постыдно промолчим в тот момент, когда от нашего слова многое зависит. Есть молчание уязвленного сердца. До глубины души оскорбленный или огорченный человек не пускается во взаимные оскорбления, в брань. Он не протестует. Он потрясенно молчит, потому что слишком глубоко ранен. И немая печаль — это, пожалуй, самая глубокая печаль. И, наконец, есть трагическое молчание, когда попросту бесполезно говорить. Такое молчание наступает тогда, когда люди вдруг осознают, что между ними совершенно нет ничего общего, что всякие споры, доказательства совершенно лишние, ненужные, только потому, что говорят они на разных языках. И к чему продолжать такой разговор? Может быть, именно поэтому и молчал Христос. Может быть, потому так нелегко дался Пилату смертный приговор этому галилеянину. Потому что это величественное молчание заставило его почувствовать, что перед ним некто, кто обладает совершенно иной властью и, может быть, сам Сын Божий.

молчание. Властно уста загради в час, когда силой страдания сердце трепещет в груди. Ангел благого молчания, радостным быть помоги в час, когда шум ликования к небу возносят враги. Ангел благого молчания, душу себе покори в час, когда блещет сияние долго желанной зари. В тихих глубинах сознания светят святые огни. Ангел благого молчания, душу от слов охрани. Молчащий Христос – это величайшая боль человечества. Страшно, когда Бог перестает говорить с человеком. Страшно, когда Господь понимает, что человек уже не способен услышать его. Образ молчащего Христа не дает людям покоя. Почти 2000 лет минуло с тех пор, как Христос безмолвно стоял перед своими обвинителями, а лучшие умы и таланты человечества и по сей день пытаются воссоздать и осмыслить происходившее накануне распятия, пытаются услышать свое в великом молчании Христа.

0: жив Господь и благословен защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Я рад всех вас сегодня приветствовать снова на нашем семинаре «Божий народ. Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И уже мы начали с вами две лекции, и у нас как бы будет такая последовательность, да? Сейчас мы смотрим «Израиль. Вчера». В разрезе его истории. А потому очень важный момент. Мы посмотрели прошлые две лекции. Это был у нас период еврейских патриархов. На этих двух лекциях сегодня мы посмотрим о том, как зарождался библейский Израиль. Что такое библейский Израиль? Это очень важно, эти моменты нам различать. Библейский Израиль – это нечто иное, чем современный Израиль. Мы это будем видеть. Поэтому сегодня у нас темы о формировании библейского Израиля. И такой провокационный вопрос, который, вот вы видите, совершал ли Бог акт геноцида над египетскими первенцами? Почему такой вопрос, в общем-то, стоит? Ну, начнем с того, что мы видим факты. Представьте себе, умирает вдруг внезапно в семье ребенок. И выясняется, что ребенок

вам эта книга пытается, автор этой книги, оправдать современный антисемитизм. То есть оправдать, например, тот факт, что во время Великой Отечественной войны было убито 6 миллионов евреев. И автор этой книги говорит, а вот, понимаете, что, дескать, было сделано с египетскими первенцами. Ну, скажу вам, данные обвинения жутко нелепы. Как будто это евреи совершали. Но с другой стороны, конечно же, непонятно. Вот посмотрите, как об этом записано в книге «Исход», 11 глава. Сказано, так говорит Господь: «В полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской от первенца, который сидит на престоле, до первенца рабыни, и все первородное из скота, и будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим». Так перевели это, ну, типа пальцем никто не будет тронут. Дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. Вот. Тут еще есть, конечно, не совсем понятный стих, который тоже может вызывать определенное недоумение. Посмотрите, мало того, что было убиты египетские первенцы, так еще тут написано такое: «Я дам всему народу милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных, вещей золотых, одежды, вы нарядите ими сыновей ваших, дочерей ваших, и оберете египтян». О, какая беда! Понимаете, вот так тексты, если вот поставить, то выглядит просто самый настоящий акт геноцида. Ну, и если действительно провести параллели, то нечто подобное происходило во время нацистского режима, когда у евреев забирали все вещи и отправляли их в гетто и в концентрационные лагеря. Или, например, эти жуткие, когда были вот расстрел, вы, наверное, в курсе, такое место Бабий Яр, да, в городе Киеве, когда буквально было объявление, что все, так прямо было написано, все жиды города Киева должны явиться к такому-то месту. Это был вот этот овраг, да, и там стояла очередь, и стояли эти полицаи, они в оцеплении, и они забирали все буквально, и буквально людей догола раздевали. То есть эти случаи, им всего-то, извините, 70 с копейками лет. Еще есть дети тех, которые видели это все. И был этот весь кошмар, который происходил в недалекой, к сожалению, истории. Но вот эти скептики, что они делают, чтобы оправдать вот такой современный антисемитизм? Они берут вот эти вот тексты, которые я с вами прочитал, и говорят, что, дескать, вот посмотрите, евреи тоже хороши. Опять же, как будто это они взяли и убили египетских первенцев. В чем же дело? О чем, собственно, идет речь в этой истории, которая записана у нас фактически в книге «Исход»?

3 по 12 главы. Это история, с которой начинается фактически формирование израильского народа и ветхозаветной израильской государственности. Что же произошло? Давайте внимательно посмотрим на эту историю. Это начало книги «Исход». Книга «Исход» как бы продолжает повествование, которым завершается книга «Бытие». А в последних главах книги «Бытие» говорится о том, как дети Якова, 12 детей Якова с их семьями, все, благодаря Иосифу, переселились в Египте, и им какое-то время было вполне неплохо. Неплохо им было, пока в Египте управляла семитская династия гиксосов. Ну, кто такие гиксосы, мы до конца не знаем, потому что, как мы читаем об этом только в трудах греческого историка Геродота, поэтому и даже само название гиксос, оно греческое. Но исходя из сведений, из древних записей, мы делаем выводы, историки делают выводы, что гиксосы – это были скотоводы-кочевники семитского происхождения. То есть их язык относился к той же группе, что и язык, на котором разговаривали дети Якова, то есть древний иврит. В отличие от египтян, которые относятся, их язык относится к хамитской семье, а древнеегипетский язык – это хамитская семья афроазиатских языков. Конечно же, древнеегипетский язык, он мертв, и в своем развитии вообще древнеегипетский язык, он преобразовался в коптский язык. Копты – это потомки тех древних египтян, которые жили в Египте с времен фараонов. Сейчас, кстати говоря, копты в Египте – это православные христиане. Вот. Но в тот момент что, собственно, было? Вот эти кочевники, гиксосы, они захватили столицу Египта, они поставили своего человека, своих людей – в правительстве, и когда пришли потомки Якова, поселились, то этим правителям было выгодно, чтобы евреи жили в Египте, как бы балансируя между египетским коренным населением. Но времена эти закончились. Времена эти закончились. И написано, восстал в Египте новый царь, да, который не знал Иосифа, то есть начались другие времена, эта власть гиксосов была свергнута, коренной фараон новый из коренных египтян стал на престоле, и ему уже евреи были для него враждебными, он их считал себе, да, соответственно, изменились условия. И что получается? Он говорит, вот народ сынов Израилев многочисленнее и сильнее нас, перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями, вот по этой причине, о которой я вам говорил, вот, вооружится против нас, выйдет из земли нашей, да, и поставили начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. То есть новый фараон поработил евреев, и поэтому дальше сказано, египтяне
жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам, делали жизнь их горькой от тяжкой работы, и от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали к жестокости, царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок из имя одной Шифра, другой Фуа, и сказал: когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте природу. Если будет сын, умерщвляйте его, а если дочь, пусть живет. То есть, иными словами, что новый фараон сделал? Он, в принципе, запланировал геноцид. То есть он запланировал убивать всякого мальчика, который родится у евреев. Таким образом, он принял решение уничтожить потомков Якова, ну а всех девочек, естественно, обратить в рабыни, в наложницы. И таким образом такой был план. И вот когда вот такой указ был издан, когда народу начала угрожать опасность, естественно, Бог вмешивается. И, кстати говоря, очень часто именно так происходит. Если мы вообще посмотрим на действия Бога, и на этот счет есть масса богословских споров, я скажу вам, потому что некоторые богословы есть, которые говорят: о, Бог никогда никого не наказывает, он, понимаете, такой добренький Бог. Знаете, в чем проблема? Когда Бог когда мы говорим о Боге любви, но любовь без справедливости – это не любовь. Это исключительно только одна говорильня, а не любовь. Потому что если какая же тогда любовь, если Бог не в состоянии защитить свой народ или верующего в него от притеснителя? То есть, потому что, дескать, я вот всех люблю, и вот такого же притеснителя люблю, понимаете? И что это тогда за любовь? Притеснитель будет притеснять, убивать. Все, какая это любовь? Получится тогда притесняемый, страдающий человек скажет: Бог, наверное, меня не любит. Он, наверное, вот этого изверга любит, который надо мной издевается. Понимаете? Ну, конечно же, другая сторона тоже не совсем правильная. Потому что если справедливость без любви, то это насилие и издевательство. Должна быть какая-то золотая середина. И вот здесь мы очень хорошо можем наблюдать за характером Бога. Мы можем видеть, да, Бог прибегает к силе, к силовому решению вопроса, тогда, когда верующие в Него оказываются в безвыходном положении, и им угрожает смерть и притеснение, Бог тогда применит силу к притеснителю. И вот действительно это, в общем-то, и происходит. Бог является Моисею и говорит Моисею: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Я увидел, смотрите, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал скорби его от приставников его. Я знаю скорби иду, и его иду избавить от рук египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую, пространную и так далее». То есть вот как Бог проявляется
Он проявляет здесь свою любовь и свою справедливость, потому что он откликается на вопль и на страдание. В данном случае у Бога находится только один способ. Вот что Бог обещает. Написано дальше. «И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, и сделаю среди его, и после того он отпустит вас». То есть Бог принимает решение вынудить египтян, вынудить фараона отпустить свой народ израильский, ну, как говорится, через язвы. Почему именно таким образом происходит? В чем причина того, что Бог принимает такие вот меры крутые? Вот как все начинается. Ведь не сразу, если мы так посмотрим, не сразу пришел ангел Господень и всех первенцев вот так вот взял и убил. Внезапно. Начиналось все с простого. Начинается все с того, что Моисей и Аарон пришли к фараону и говорят ему. Обратите внимание, я здесь оставил еврейские буквы. Это четыре буквы, которые указывают на четырехбуквенное имя Бога. Иудеи никогда не произносят это имя при чтении. Они заменяют, когда они видят вот эти четыре буквы в тексте, еврейском тексте Торы. Они заменяют это слово, произносят «Адонай». «Адонай» на русский язык переводится как «Господь». Поэтому, если вы читаете русский синодальный перевод, то, увидев слово «Господь», вы можете спокойно знать, что это вот эти четыре еврейские буквы «Юд, Хей, Вав, Хей». С точки зрения грамматики, это имя произносится как «Яхве». То есть, так говорит Яхве, и я специально здесь это показываю, сейчас увидите почему. «Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». А вот ответ фараона. «Кто такой Яхве, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиль? Я не знаю Яхве и Израиля, не отпущу». То есть, что мы здесь видим? Мы видим здесь очень интересное противостояние между фараоном и Богом Яхве. То есть, в чем дело? Давайте посмотрим внимательно, в чем, собственно, заключается суть слов фараона. Что вы видите здесь? На этом слайде. На этом слайде вы видите очень интересные иероглифы. Дело в том, что вот если мы возьмем любое древнее государство, кто, например, является правителем Ассирии? Царь. Правителем Вавилона? Царь. Где-нибудь еще в каком-то государстве, кроме Египта, у вас фараон был? То есть фараон – это
имя собственное фактически. Что оно означает? Потому что нигде, кроме Египта, нету. Что означает это собственное имя? Дело в том, что вы видите на многих языках, вот каким образом это слово «фараон» изображено на коптском языке. Это язык, как говорится, потомков древних египтян. Вот греческий язык, видите, «фарао». Вот еврейский язык, «паро». А вот эти два египетских иероглифа, они вот таким образом раскладываются. Вот этот иероглиф, это «пер», означает «дом». А вот этот иероглиф, он звучит как «а-а», означает «великий». Что такое «великий дом»? Оказывается, это серьезный термин, который используется на древнем Ближнем Востоке. Он не только используется в египетском языке, он используется еще и в шумерском языке. А шумеры – это такая же древняя цивилизация, как и египтяне. Посмотрите эти две шумерские логограммы. Они звучат как «эй-гал». «Эй» – это великий, «гал» – это дом. Вы видите, что это такое? Это храм Верховного Божества. Подобные выражения встречаются также и в аккадском языке, «экалу», и даже в еврейском языке название храма – это «гейхаль». Есть такое слово, переводится как «храм». То есть вы понимаете, кем называл себя фараон? Это нечто подобное, если бы по отношению к президенту США говорят «Белый дом», да? Когда про Америку говорят «Белый дом», то все понимают, что это там, где сидит президент. А «Великий дом» «пер а-а» по отношению к фараону, вы понимаете, это великое божество. То есть дворец фараона – это храм Верховного Бога. Фактически фараон по египетской религии является воплощением Верховного Бога. Что мы имеем, друзья? Перед нами ничто иное, как противостояние между Богом-человеком и Богом-творцом. Кому поклоняться? Это уже, друзья мои, глобальная проблема. Это уже не проблема евреи против египтян. Это проблема того, кто является истинным Богом. Именно по этой причине фараон не отпускает евреев. Потому что если фараон бы отпустил, тогда его же собственная команда, состоящая из жрецов, да, то есть вся эта же власть очень четко держится на религиозной верхушке, на вот этих жрецах, которые концентрируют в себе фактически все знания. Это такая особая каста. В каждом языческом народе жрецы являлись вот такой вот
особой кастой, особенно в Египте, где это иероглифическая, понимаете, письменность, которую освоить не так-то легко. Вот эти люди, они знали письменность, то есть, а без письменности-то никуда. То есть в их руках находилась и юриспруденция государства, и многие другие вопросы. То есть люди от них зависели. Фактически фараон в Египте, если, может быть, кому-то была возможность прочесть такой, польский был писатель Болеслав Прус. Интересно, он описывает художественное, правильно дает такое описание вот этой египетской системы, показывая, что фараон, он фактически не являлся вот таким самодержцем, как мы здесь привыкли понимать в нашей российской истории. Фараон являлся игрушкой в руках жреческой касты, которая просто не могла допустить, чтобы какой-то бог Яхве взял, да и повелел этим рабам выйти, и чтобы воплощение их великого божества вдруг взяло, да и послушалось этого бога Яхве и отпустило народ. То есть, вы понимаете, тут очень конкретное и серьезнейшее противостояние между богом-творцом и вот таким вот лжерелигией египетской. И поэтому богу пришлось действовать, определенный нажим использовать. Но этот нажим бог использует не для того, чтобы поиздеваться над египетским народом. Бог постепенно усиливает давление. Каждая язва, определенные вещи символизирует. Кровь, лягуш, жабы, песьи мухи и так далее. То есть давление усиливается для того, чтобы египтяне могли задуматься, кто есть Бог. Но Бог очень интересным образом действует. В таких случаях у Бога всегда есть определенная дверь, которая открыта для всех, и через которую можно спастись от напастей. И о том, что это за дверь и кому эта дверь открыта, мы с вами узнаем после короткой паузы.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Программа «Независимость». Александр.
1: Когда я себе задавал вопрос, почему я пью каждый день, я говорил, ну, при такой жизни не мудрено. Естественно, мне нужно как-то снимать вот эти стрессы, мне нужно как-то приводить себя в порядок. И когда жизнь изменится, она очень скоро изменится, я знал, что нужно для того, чтобы она изменилась. А когда она изменится, мне это будет не нужно. И я пробовал выпивать реже, и я чувствовал, что мне это трудно. Меня это тоже беспокоило. И прошло какое-то время, я стал листать книжки, я стал читать про пристрастие к алкоголю. Я стал в книжках находить симптомы, которые были близки к моим. Но я себе говорил, что это у них так, а у меня будет все по-другому. Я смогу с этим справиться. И очень скоро. Вот я решу вот эти вот проблемы, и потом я справлюсь. Но время шло, шли годы. Моей жизни, как сейчас я понимаю, моя жизнь вообще шла под уклон. Обращаться к кому-то мне было стыдно, потому что поговорить со знакомыми я не мог. Я тщательно старался скрыть то, что происходит. К врачам обращаться я врачам не доверял и не верил, что что-то они смогут сделать. Я по-прежнему думал, что я сам выберусь. И в те моменты, когда я более-менее себя чувствовал, я лез в книги, я пытался в книгах найти ответ. Но все труднее и труднее мне было. Ответа я не находил. Я пытался заниматься спортом, думал, что спорт мне поможет, но и это тоже не помогало. Я начал ходить к врачам. Я пытался пройти через сеансы гипноза. И это тоже не помогло. Я действительно воздел руки к небу и просил о помощи, потому что я уже перестал полагаться на себя. Я понял, что я не смогу справиться с ситуацией. И вот именно тогда, я сейчас понимаю, что именно тогда помощь пришла. Через какое-то время я зашел в книжный магазин, и тоже я был в таком в неважном состоянии после очередного запоя. Зашел так в книжный магазин от того, что плохо было внутри, и, так сказать, как-то что-то надо было себя чем-то. Да даже не могу сказать, почему. Вот зашел, потому что я вообще люблю в книжные магазины заходить, порыться в книгах. Сейчас-то я понимаю, что это тоже был Божий промысел. И вот смотрю книжка «Как бросить пить». Ну, думаю, вот еще один умник знает, как бросить пить. Я что только не перепробовал, а ничего не получается, а он знает, как бросить пить. Ну, полистал я ее. Еще продавщица симпатичная такая, мне стыдно, думаю. Что она подумает, что я для себя беру, я так делаю вид, что я для кого-то. Вот, и полистал ее. Ну, думаю, ладно, а вдруг там хоть какую-то мысль найду. Вдруг поможет. И вы знаете, а эта книжка одного из членов сообщества анонимных алкоголиков, он о своем опыте писал там, опыте преодоления. И я сейчас не помню, что, но что-то меня затронуло в этой книге. Но тем не менее, через какое-то время я снова напился. Но снова вернулся к этой книге, снова заглянул в нее, снова почувствовал, что меня это касается, и снова напился. Потом снова ее открыл. А в конце книги были адреса групп приведены. И вот после очередного запоя я посмотрел, один из адресов выбрал и направился по этому адресу, тоже ползком, тоже с большим трудом. Причем, как сейчас я понимаю, вот это было одно из чудес в моей жизни, одно из свидетельств того, как Бог помогал мне в этом. Я не верил уже, что я смогу жить без алкоголя. Я просто в это не верил. И вы знаете, вот первый месяц, когда я остался трезвым, я не думал, что я проживу этот месяц без алкоголя. Потом это было 3 месяца, я тоже не думал, что я смогу прожить без алкоголя. Но это происходило, это удавалось. Мне сказали через некоторое время моего хождения на собрание, мне сказали, ну вот, а теперь тебе нужно обрести Бога. А я, знаете, при слове «Бог» вздрагивал. Настолько я по образованию и по воспитанию материалист был. И мне трудно было вот как-то, ну и все-таки советская школа, и все это вот при слове «Бог» у меня что-то внутри нехорошее происходило. Мне очень трудно было представить, что действительно есть Бог, что самое важное, что мне нужно принять, что Он есть, и что Бог – это не я. Вот это было очень трудно, потому что я всю жизнь полагался только на свои силы, я всю жизнь был уверен, что я знаю, как надо, и вдруг программа мне рекомендует отдать свою жизнь и волю Богу. И вот я помню, когда я задумался об этом, я помню вот это ощущение, ощущение протеста. Я не хочу, чтобы кто-то вмешивался в мою жизнь. Я не позволю, чтобы кто-то вмешивался в мою жизнь. Я против. Я буду управлять своей жизнью сам. И вот опять мне пришла помощь свыше. И я почему-то среди дня остановился около садика, зашел в садик погулять, сказав себе, что я могу себе это позволить, подышать воздухом и погулять по саду. И я встретил там одного из нашего сообщества. Мы с ним завели разговор, и разговор как раз пошел вот в русле обретения опоры на высшую силу. И вы знаете, вот после этого разговора он мне рассказал о том, как у него было, насколько ему трудно было с этим. И после этого разговора как-то меня отпустило, я почувствовал, что в этом ничего нет страшного, что действительно так мир устроен, и если другие люди могут так, то почему не могу я? И вот сейчас уже, на сегодняшний день, а я уже более 9 лет остаюсь трезвым, меня не только не беспокоит это, а я, наоборот, стараюсь каждый день найти контакт с Богом и понять, в чем же заключается смысл для меня сегодняшнего дня. Потому что я знаю, что когда я управлял своей жизнью, я ее опустил под откос и дошел до дна. Когда я обратился к Богу с просьбой о помощи, моя жизнь стала выправляться. И мало того, что я остаюсь трезвым, мне удалось обрести совершенно новую жизнь. Я считаю, что мне повезло, мне удалось в одном теле жить вторую жизнь, потому что та моя жизнь и эта жизнь – это две совершенно принципиально разные жизни. А в этой жизни эта жизнь наполнена, она интересна. Она непростая, но она интересная, она наполненная. Наполненная событиями, наполненная контактами с людьми, наполненная новыми ощущениями, новыми впечатлениями. Мне интересно сейчас жить.
2: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. В Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте, с вами Виталий Олейник, и этой программой мы начинаем цикл бесед, посвященных такой интереснейшей теме, как соотнесение науки и религии. Этот вопрос в Советском Союзе всегда вызывал бурный интерес и ожесточенные споры. К сожалению, нужно признать, что информации не доставало. Поскольку государство в существенной мере занималось фильтрацией источников, первоисточников по религии, и предлагало только информацию, которая соответствовала идеологической направленности государственного строя, мы во многом были лишены возможности объективно смотреть на этот очень важный и интересный вопрос. Как соотносятся между собой наука и религия? Сегодня мы поговорим с вами о том, как соотносятся между собою наука и Библия, и христианство. Разговор мы начинаем именно с Библии и христианства, поскольку это наиболее близкие к нашему мировоззрению понятия и явления. В будущем мы планируем сравнивать подход к обретению знаний и методологию обретения знаний в других религиях. Мы попытаемся посмотреть, как на этот вопрос отвечают представители разных мировоззренческих систем. Но сегодня поговорим о Библии и христианстве. Существует два очень широко распространенных мифа по этому вопросу касательно науки и касательно Библии, с другой стороны. Первый миф, миф о науке, можно сформулировать так. Наука – это безличностная интеллектуальная машина, выдающая абсолютную истину. Когда в Советском Союзе звучала фраза «наука доказала», это было самым мощным, буквально несгибаемым аргументом. Считалось, что в действительности наука представляет собой некую безошибочную систему, куда можно ввести ваш вопрос, и которая дает абсолютно точный, фактологически подтвержденный ответ. Это, как мы убедимся сегодня, миф. Наука не является безличностной интеллектуальной машиной, выдающей абсолютную истину. Возможно, вы скажете, конечно же, кто с этим будет спорить. Но когда мы начнем рассматривать какие-то утверждения, которые почитались уже доказанными в рамках идеологии Советского Союза, вы убедитесь в том, что вот этот вот миф в действительности подспудно живет во многих из нас. Второй миф касается Библии. Согласно этому мифу, Библия представляет собой сборник народного творчества, сборник мифов, легенд, песен и отражает первобытный донаучный уровень мышления. Это, как мы покажем, также является мифом. Вначале поговорим о сути науки. И для этого я буду ссылаться на книгу Айзека Азимова, который называется «В начале». В этой книге он пытается предложить научный разбор или критический подход к первым 11 главам книги «Бытие» в Библии. Так вот, в предисловии к своему разбору он немного посвящает времени рассуждениям о том, какова суть науки с одной стороны и Библии с другой стороны. И вот, говоря о науке, он высказывает следующие три очень важных, на наш взгляд, положения. Первое. Существует разница между гипотезой, теорией и фактом, которую, эту разницу, многие, да, пожалуй, и большинство, не понимает достаточно ясно. Разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе, о чем он говорит, заключается в следующем. Научное мнение – это мнение большинства ученых. Иными словами, если та или иная теория получает поддержку большинства ученых, она и становится рабочей теорией. Она и воспринимается, эта гипотеза, как закон. Она попадает в книги, она попадает в учебники, систему образования, и затем уже больше никто и не задает вопрос о том, а как получилось так, что этот взгляд стал почитаться научным. Азимов говорит о том, что механизм здесь очень прост. Если большинство из ученых «за», значит, это и есть наука. Если большинство «против», а меньшинство «согласно» и пытается доказать, значит, это не научное мнение. И, наконец, третий постулат, который он раскрывает и показывает, заключается в следующем. Научное мнение изменчиво. Научное мнение изменчиво. Давайте подробнее поговорим об этих трех. Какова разница между гипотезой, теорией и фактом? Обратимся к этимологии этих слов. Гипотеза – слово греческое, и оно буквально означает предположение, догадка, умозрительное положение. Гипотетический – это гадательный, предполагаемый, говорит Владимир Даль. Гипотеза, по сути, представляет собой идею, которая просто возникла для попытки описать что-либо. Гипотеза – это догадка. Далее, уже на ином уровне появляется термин, который звучит как теория. Опять же, слово греческое и означает умозрение, умозаключение, вывод из чего-либо. Теория, в отличие от гипотезы, уже проверена логикой. Для того, чтобы гипотеза превратилась в теорию, следует использовать логический аппарат. И когда этот процесс прошел, то тогда теория уже выдержала какую-то критику. Она уже имеет какое-то обоснование. И, наконец, далее, третий термин «факт», слово латинское, слово «фактум», «сделанное», «свершившееся», обозначает просто, попросту знание, достоверность которого доказана. То, что в действительности произошло, совершенное, увиденное и подтвержденные, засвидетельствованные. Так вот, как мы сказали в начале, для большинства из нас между этими тремя терминами нет в нашем мировоззрении большого различия. Между тем, это различие является определяющим. Когда мы, например, говорим об эволюции в противовес идее о сотворении, как мы обозначили бы эволюцию? Это гипотеза, это теория или факт? В Советском Союзе на этот вопрос чаще всего отвечали, используя третий термин – факт. Эволюция – это факт. То, что это не может быть именно так, достаточно очевидно. Факт, согласно этимологии, это то, что можно наблюдать, то, что можно засвидетельствовать. До сих пор в лабораторных условиях, ни в лабораторных условиях, ни в жизни вокруг нас эволюция, макроэволюция, как процесс возникновения и

0: подразумевается, что эволюция – это доказанный факт. Методологически это является грубейшей ошибкой. Нельзя сопоставлять, желая ответить на вопрос, что есть истина по тому или иному поводу, Библию и теорию эволюции. Можно сопоставлять, для того чтобы выяснить, истина ли Библия, Библию с точно установленными фактами. И мы надеемся, что в будущем мы сможем поговорить об удивительных фактах, научных фактах, которые были записаны в Библии за многие столетия до того, как ученые нашли существование и наличие этих явлений опытным научным путем. Приведем такой пример, который показывает второй момент, предлагаемый Азимовым в своей книге в начале, то есть научное мнение – это мнение большинства. Грегор Иоанн Мендель в 1865 году открыл законы наследственности. Его принципы до сих пор используются в генетике. Однако, когда он предложил эту идею, она не пользовалась популярностью. Фактически, большинство ученых того времени отвергли эту теорию. Распространенной была иная теория. Человека по имени Жан-Батист Ламарк. Он предложил идею наследования приобретенных признаков. Грубо говоря, если, как в повествовании о Маугли, собаке отрезать хвост, то ее дети будут наследовать этот приобретенный признак. В то время ламаркизм был общепринятой теорией, а идеи Менделя отвергались большинством. Так случилось и в Советском Союзе. Вавилов Николай Иванович, который был последователем учения Менделя, автор ряда важнейших открытий в области генетики, член и почетный член многих зарубежных академий и обществ, в том числе Американского ботанического общества, который арестован был в 1940 году и скончался в заключении, его взгляды большинством не принимались в Советском Союзе. А популярными были взгляды Трофима Денисовича Лысенко, который утверждал возможность наследования приобретенных признаков и перерождения одного вида в другой. Причина была проста. Сталин разделял идеи ламаркизма. Большинство в Советском Союзе считало, что прав Лысенко. Сегодня ламаркизм отвергается как абсурд, и ясно, что Мендель был прав. Таким образом, очень важным является понимание того, что научное мнение часто – это просто мнение большинства, а оно, в свою очередь, формируется благодаря социальным, экономическим, политическим и иным предпосылкам. Ну и последний важный момент – это изменяемость научного мнения. В прошлом или в позапрошлом столетии одним из ученых была высказана идея дрейфа континентов. Если мы посмотрим на Африку и на Южную Америку и сравним линию береговую, линию побережья океанского, мы видим, что они очень схожи. Была выдвинута идея о том, что, возможно, когда-то это был единый материк, а затем они разошлись. Тогда эта идея около 100 лет назад не была принята. Сегодня же она считается научной идеей. Итак, сегодня мы начали с вами разговор о науке и религии, главным образом говоря о том, что представляет собой наука. В будущих наших программах мы поговорим о природе Библии, поговорим о научных утверждениях в ней и о многих интереснейших вопросах, о том, например, как произошла жизнь на нашей Земле, эволюционировала она или нет. И так далее. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем

0: проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Третий год подряд испанская «Севилья» играет за Суперкубок Европы и три года подряд терпит в нем неизменное поражение. Но, тем не менее, у команды есть очень большая публика и любовь болельщиков по-прежнему с ихними любимцами. Также люди встречают невзаимную, а может быть и взаимную любовь. И сегодня именно об этом мы поговорим с нашим гостем. В гостях у нас Михаил. Михаил.
2: Здравствуйте, добрый Михаил. Да, приветствуем вас. Очень рада вас видеть здесь. Тема нашей сегодняшней беседы про любовь мы будем говорить. Вот. Расскажите, пожалуйста, о себе. Как у вас? Вы женатый сейчас человек, да?
3: Да, я женат уже 19 лет, у меня двое детей.
2: Хорошо. Начнем тогда с самого начала, я думаю. В молодости каким вы были молодым человеком?
3: Застенчивым, замкнутым. Как-то всегда мне это не нравилось, и я стремился как-то вылезти из этой ракушки, и хотел даже кем-то стать, и даже умудрился закончить театральный факультет в Саратовской консерватории.
1: А у меня такой вопрос. Выбор вот этой профессии театральный факультет, это было связано с тем, что хотелось выбраться вот из, так скажем, я грубо скажу, из этой вот шкуры застенчивого человека?
3: Да, было.
1: То есть хотелось именно оказать на себя влияние с помощью вот учебного заведения, чтобы вот исправили?
3: Да, мне просто, знаете, что мне очень сильно доставало? То, что мне все окружающие люди, и все они мне жизнь предписали. Я не очень хорошо учился в школе, мне дали путевку в 22-й ПТУ в Саратове, сказали, кем я должен быть, что я так себе, а я сказал сам, нет, я хочу быть тем, кем я хочу быть. И вы мне не указ. И я пошел туда, куда мне нравилось.
2: Вот, собственно говоря. Хорошо, а как у вас отношения с девушками в вашем молодом возрасте складывались? То есть гонялись за ними или еще как-то проявляли, что вы делали?
3: Да, как-то вот так получилось, что не везло мне с девушками. Вот если появлялась какая-то девушка, в которую я, ну так вот, простым словом выражаться, втюрился бы, вот и влюбился я в кого-то. И вот стоило мне в кого-то влюбиться, так как наш режиссер говорил, чем больше женщину мы любим, тем меньше любит она нас. Она сразу от меня в обратном направлении. И чего я только не пытался, и звонил, как Гришковец в своем спектакле однажды говорит, сидишь, все хорошо, костер горит, искорки мелькают, и вдруг откуда-то сверху на тебя любовь. Бабах! Ой-ё! Все так было рационально, все хорошо! А теперь что делать-то? И вот названиваешь ей, пытаешься как-то, она делаешь вид, что случайно телефон набрал или случайно встретил, привет! На самом деле полчаса стоял, ждал, знал, что она тут пойдет. Вот. Нет, мне никогда не везло в этом отношении. Но, тем не менее, я женился и считаю, что очень удачно.
1: Найди свой путь. А вот еще такой вопрос по поводу неудачной любви. Был ли вот в этой юности какой-нибудь кинокумир или литературный герой, вот там на кого-нибудь Челитана посмотрел, там «Укрощение строптивого», а вот сейчас я вот, сейчас насмотрюсь, вот эти азы пикапа вот выучу, сейчас вот ну, под кого-то закосить, вот хотелось, было такое вот?
3: Нет, такого не было. Я понимал, что я не такой, как эти телегерои, я считался собой, я есть тот, кто я, и у меня будет так, как будет у меня, я это знал. Хотя хотелось чего-то лучшего в жизни. Потом, позже, однажды, очередной раз я влюбился. Вот как так строчки из чьих-то стихов, не помню, кто автор. У Барда в песне есть это, такая «Вдохни в себя другого человека, и самым лучшим он окажется навек». Живешь, просто живешь, вдруг в твоей жизни появляется какой-то человек. И вдруг меняется целый мир. В каждом человеке заложено что-то очень много. Человек не просто так, у него целый микрокосмос. И ты открываешь, когда с тобой этот человек, открываешь целый, вот, и всякие вот эти люди, миры от меня всегда уходили. Но не получалось у меня ничего. Как-то очередной раз я влюбился, и однажды пришел к пастору в церковь и говорю, вот что мне делать с этим? И Евгений Александрович посадил меня, взял листочек бумаги и сказал, ну, что тебе в ней нравится? Я начал писать, называть эти качества, а он цифры, я цифры буду писать. Я сказал, ну что, красивая. Он нарисовал большой ноль и написал красивая. Ну, еще что. Я подумал, ну, хорошо готовит. Она, так, хорошая хозяйка. Еще один ноль нарисовал. Хороших. Ну, а еще что? Я детей любит. Хотя вот я уже призадумался, а так ли она любит детей? Я что-то этого не замечал. Я просто влюбился, и все. А там любит она детей или не любит она детей. Вот. Но он еще один ноль нарисовал. И так я что-то наговорил ему нулей на пять, я уж не помню что, а он все ждет. Ну, а еще что? Я долго-долго думал, я уже не знаю, что сказать-то. Но в этот момент я понял, что я чего-то не понимаю. А он говорит, ну а христианка-то она какая? Я говорю, я что-то об этом и не подумал. Вот тебе и на, говорит. Что-то самое главное, а ты об этом-то не подумал. Взял перед всеми нулями, единицу нарисовал. Видишь, говорит, какое число получается. Я, да, а убери единицу. Он мне очень сильно помог. Я до сих пор помню этого пастора. Дай бог ему долгих лет жизни, он живой до сих пор, уже в летах. Всегда вспоминаю ее вот эту науку. Есть что-то очень важное, что доминирует над всем, и нули превращают в большую, огромную цифру. Это качество моральное, это что-то, какая-то преданность, что-то такое. Ну вот наверняка у вас есть вопрос, как же я женился-то?
2: Как же вы, да, вы женаты, как у вас развивались отношения, когда вы еще юными встречались, как у вас все происходило?
3: Сработало вот что. Встречались, ведь не только я гонялся за девушками. Были девушки, которые гонялись, пытались, ну так, проще выражаясь, пытаться ухаживать за мной. Но они мне не нравились. Вот так вот как-то.
2: Закон природы. Кто нравится нам?
3: Да, и однажды одна женщина, мудрая женщина, я ее очень люблю и уважаю, подошла и сказала мне об одной девушке, которая, в общем-то, мне была очень знакома, и я даже думал о ней. Ну, в свое время. А в этот раз она позвала меня к себе в гости с ночевкой, да, женщина уже в летах, это мама моего друга, и говорит, Михаил, знаешь, вот к тебе вот одна девушка очень хорошо относится. И сказала, кто. И когда я встретился с ней, я что-то почувствовал, чего не чувствовал к другим. И я даже не знал, как это назвать. И позже, спустя года, я читал психолога Добсона. Он написал несколько книг очень известных по семейным отношениям, и я у него нашел в одной статье. Он пишет о чувстве родного человека. О, вот оно то слово, вот что я почувствовал, я не знал, как это назвать. Мое.
2: То есть почувствовали, что она ваш родной человек?
3: Да, да, мое.
2: Но вы были как-то, не знаю, вот когда до этого вы когда были, испытывали чувства, это была влюбленность в данном случае. То есть это никак не было связано с любовностью. Вы просто, она вам понравилась как родной человек, да?
3: Да, не было вот каких-то искр из глаз.
2: А что значит, как родной человек понравилось?
1: Да, вот у меня такой вопрос.
3: Что-то такое спокойное, что-то какой-то уверенности. Я даже не знаю, как до сих пор. Вот как-то мне даже тот же самый пастор, он мне интересную вещь сказал. Если ты хочешь жениться и приходишь к девушке домой, приди не специально, а где-то с группой каких-то ребят, чтобы никто не знал, что ты пришел специально посмотреть себе невесту. А приди так, в уголке где-нибудь сядь, чтобы тебя вообще видно не было. Не вылази и не высовывайся. Смотри в одну точку, но приучи боковое зрение. Боковым зрением смотри, как девушка себя ведет. Какой мир ее вещей, как она с мамой общается. Потому что стоит допустить, если она поймет, что ты специально пришел, она уже будет вести себя не так, как обычно себя ведет, а какую-то роль играть, маску оденет. Потому что, когда женишься, вот то, что ты боковым зрением замечаешь, вот все это будет в твоей жизни. А вот та влюбчивость, вот эта, которая, вот эйфория такая, она будет временная, она пройдет.
2: То есть вы против влюбчивости, да?
3: Нет, не против. Даже больше скажу. Когда я не чувствую этого в своей жизни, мне жаль. Я хочу, чтобы это было. Но однажды я видел такой сериал. Я не смотрю длинных сериалов, но когда-то в свое время, еще давно очень было, какой-то сериал, я уж не помню, как звали главных героев, помню, что не наш, не русский сериал какой-то, испанский или итальянский, я уж не помню. Там, короче говоря,
2: заинтересовали.
3: Серий 200, кто-то там, какой-то моряк полюбил красивую женщину, девушку, и вот так получилось, что он ушел в море, и все подумали, что утонул. А он, оказывается, чудом выжил и через несколько лет вернулся. А она так вот успела, как-то вот ее успели выдать замуж. А тот ее муж такой негодяй, и, в общем, там, ох ты, вот первая любовь возвратилась. И еще серии 60, вот там она никак не могла разойтись с этим, чтобы вот выйти замуж за своего возлюбленного. И где-то там на 100 какой-то серии вдруг они развелись и поженились, вроде счастье, вроде хэппи-энд, и вдруг у них скандал в доме, и полный разлад и развод. Я, опа, как это так может быть? Ну и как-то в свое время еще философствовал, а почему, например, Шекспир Ромео и Джульетту взял и умертвил в конце произведения, они умирают. Почему бы ему хэппи-энд не сделать? И вопрос, а почему, например, все оперетты заканчиваются свадьбой? Жанр мускомедия. Ну почему? Хоть бы одна была после свадьбы. Все полюбили, поженились, конец фильма, все. А дальше? А дальше другой жанр. И мне показалось, что Шекспир хотел вот эту любовь увековечить, поэтому он их и положил в могилу своих главных героев.
2: В каком смысле увековечить?
3: А потому что вот эта вот влюбчивость, такая вот эйфория моментальная, она со временем проходит.
0: Найди, найди свой путь.
3: Мне однажды один мой очень хороший друг рассказал историю о том, как евреи женятся. Мне это очень понравилось. Говорит, у него дедушка был старообрядец строгих правил. Говорит, как у старообрядцев все просто. Ну-ка, дочь, иди сюда. Трах кулаком по столу, так что чашки все подпрыгнули. Завтра пойдешь замуж вот за него. Она бедная не знает, как тятеньку уговорить, чтобы безобразие такого не произошло. У евреев не так. Они за сына все решили. Кто, что, куда он пойдет учиться, по интересам ему все устроили. Они уже знают, сколько там денежек у них лежит, сколько чего, где они жить будут. А вот там Абраша их ничего не знает. Так что... Позвали сваху, сваха выбрала какую-то девушку. К ней пошли, посмотрели, а получится ли у них взаимоотношения. Если не получится, то другая девушка. Они найдут, чтобы вот это чувство родного человека, что ли, как-то. И потом они, ну, как бы посмеиваются над нашим братом, говоря, слушайте, вы вот влюбились, поженились. Чаще всего бывает так, что уже когда она на втором или на третьем месяце. Пока это еще незаметно, поженились. Через 2 года развелись. А у нас, говорит, эти отношения только начинаются. И вырастают до чего-то основного только в конце какого-то вот большого довольно-таки периода. У меня однажды был такой случай. По церковным делам меня направили в Волгоград. Мне нужно было съездить туда и обратно, кое-что сделать. А я не очень люблю общаться. Я залез на полку и спал. И однажды перед уже самым Волгоградом я спустился вниз, и вдруг на меня все обратили внимание. О, а у нас новый, ну давай рассказывай про себя. Ну что ты будешь делать, а ехать еще 2 часа? И мне пришлось рассказывать. Я рассказывал, примерно эту тему затронул. И какая-то женщина меня спросила, а что же вам теперь вот с женщинами-то нельзя? Вот, очень так предвзято. Я сказал, ну почему нельзя? Можно, но ведь нужно же всегда думать, что делаешь. Например, будешь себя как-то вести и дашь девушке повод думать, что ты ее как-то, вот, что она тебе интересна. Она возьмет в тебя и влюбится, что такое же тоже бывает. Вот. А тебе она не нужна, пройдешь мимо. И, а девушка-то уже в мечтах, уже, она уже пеленки собирает, она уже чепчики будущему ребенку шьет. Вот. И получится, что когда ты от нее уйдешь, будет для человека, ну, больно. Что вы думаете? Она заплакала. Чуть такого сказал.
1: Любовь штука такая.
3: Да.
1: Сердце уже не приказывает.
3: Совершенно верно. Я пришел к одному очень простому выводу. Чувства – хорошие вещи, они должны быть. Но я должен ими управлять, а не они мной.
2: Угу.
3: Спасибо. Если в двух словах.
1: За эту трогательную беседу. О выводах говорить излишне, вы все сами прекрасно поняли. С вами был я, Борис, мой коллега Размик, наш гость Михаил. Программа «Найди свой путь». До свидания.

0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем цикл «Небо на земле» и продолжаем разговор о жертвах святилища. В гостях у нас по-прежнему Виталий Иванович Олейник, наш дорогой гость. Здравствуйте, Виталий Иванович.
3: Добрый день.
2: В прошлой программе мы говорили о жертве за грех. И, насколько я вас понял, жертва за грех приносилась тогда, когда грех совершался человеком неумышленно, да, и потом был узнан. Угу. А вот в том случае, когда грех совершался намеренно, дерзко, вопреки, намеренно совершал человек грех. Допустим, знал, что красть нехорошо, но он украл. И потом Господь обличил его в этом грехе, пришло осознание этого греха. Он должен был какую жертву принести? Жертву за грех или вот за намеренный, осознанный грех иная жертва предусматривалась?
3: Давайте начнем читать для ответа на этот вопрос и ряд иных шестую главу книги Левит, стихи с 1 по 7. Книга Левит, 6 глава, стихи с 1 по 7.
2: «И сказал Господь Моисею, говоря, если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то, согрешив, и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. И если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности». И за вину свою пусть принесет Господу, к священнику, в жертву повинности из стада овец, овна без порока, по оценке твоей.
3: И очистит его священник пред Господом, 7 стих, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. При чтении становится очевидным, что вот эти грехи невозможно было сделать по неведению. Сказано, запрется пред ближним своим.
2: То есть это упорство вот в таком.
3: Да.
2: Дальше. Во лжи получается упорство. То есть он знает, что не прав и продолжает запираться.
3: Говорит, нет, я ничего не брал, я ничего не находил. Или обманет ближнего своего, или найдет потерянное, да еще и ложно поклянется.
2: Ничего не знал.
3: Ничего не знаю, да, и так далее. То есть вот такое даже поверхностное прочтение показывает, что эти грехи были осознаны и осознаваемы в момент совершения греха. И это грехи именно упорства. Человек уже продумывает стратегию, как бы замести следы, что называется. То есть эта жертва адресует именно вот такое состояние. Однако, когда мы смотрим на слова в подлиннике, использующиеся, это становится еще более очевидным. Поскольку вот то, что мы назвали, это вопрос взаимоотношений между людьми. Но начинается это так. 6 глава, 1 стих и 2. «Сказал Господь Моисею, говоря, если кто согрешит и сделает преступление пред Господом». Так вот, «согрешит» в оригинале глагол «хата», дословное значение – это промахнуться, вот, не попасть в цель. А следующий глагол «преступление» – это древнееврейское слово «мааль». И «мааль» означает предательство, коварство, нарушение верности. То есть речь идет именно о грехе, который человек заведомо, спланировав, осуществляет против Господа или против человека. То есть это грех осознанный, преднамеренный, здесь и ложь, и кража, и так далее. И вот этим отличается жертва за грех от жертвы повинности.
2: Ну и, наверное, нарушение иных заповедей в взаимоотношениях с ближними, там, 7-й заповедь, например, прелюбодеяние. Какую нужно было жертву приносить? За грех или повинности в данном случае?
3: Очень трудно предположить, что 7-я заповедь нарушается по неведению,
2: да,
3: потому что не прелюбодейству сказано. Заповедь описывает людей, состоящих в семейном союзе. Ты знаешь, что у тебя есть жена, или ты знаешь, что у тебя есть муж, но если вот случается нарушение супружеской верности, то вот это как раз мааль. Это предательство.
2: Преступление.
3: Да. И Господь говорит, тем не менее, для тех, кто согрешил осознанно, но потом все-таки не может дальше жить с виновной совестью, все-таки тревожит его Дух Божий, и человек хочет снова восстановить взаимоотношения с Господом, сказано, что очистит его священник, 7 стих, и прощено будет ему, что бы он ни сделал. Все, в чем он сделался виновным. Я хочу процитировать очень яркие слова из классического иудейского комментария Санчина, чтобы показать, что эта истина понималась еще задолго до евангельской поры. Написано: «Последствия греха стирались» — это в комментарии именно на этот стих, «и согрешивший освобождался от груза, который до того нес на себе». Человек, который стремился очистить себя от греха, после принесения жертвы получал прощение по милости и любви Всевышнего, который может изменить любого грешника и дать ему возможность начать жизнь заново, если только тот захочет. На эту же тему, с этим же обетованием, мы читаем в книге «Числа» в 5 главе, стихи с 5 по 7. Еще одно вот такое жизнеутверждающее, благодатное заявление из Слова Божия. Числа 5 глава, стихи с 5 по 7.
2: «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна том, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили».
3: Я хочу обратить внимание на фразу «какой-либо грех». Любой. Любой. То есть Священное Писание открывает нам, что Божья благодать, она доступна и тем, кто изначально грешил осознанно, не просто по ошибке или по неведению. И когда мы дальше читаем Священное Писание, то вот яркой иллюстрацией именно вот такого подхода к вопросу является книга пророка Иезекииля, 18 глава, где в стихах с 21 по 23 написано: «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет, все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Господь говорит о том, что даже для беззаконника есть возможность вернуться. И вот термин «беззаконника» или термин «беззаконник», он здесь описан. Какой беззаконник может, если пожелает, вот, получить прощение? Посмотрите, пожалуйста, на стихи с 10 по 13 в этой же 18 главе.
2: «Но если у него родился сын разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал совсем, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив, кто делает все такие мерзости. Тот непременно умрет, кровь его будет на нем».
3: То есть вот мерзости, которые здесь описываются, это и убийство, и прелюбодеяние, и насилие, и притеснение, и так далее. То есть это страшные грехи, подлинно. Если человек продолжает жить таким образом жизнь,
2: он умрет.
3: Он умрет. Но если обратиться, если воспользуется жертвой повинности, да, если воспользуется возможностью начать жить сначала, то сказано, ни один из этих грехов, и вот это удивительно, ни один из этих грехов не помянется ему. Все преступления его, какие делал он, 22 стих, не припомнятся ему.
0: Далее в программе.
3: Они как-то часто не задумываются о том, как это Давиду с рук сошло. Либо, да, либо у Бога к нему особое отношение, либо просто никто не смел на царя поднять руку. А были ли грехи, которые не прощались вообще?
2: То есть за то, что собирал дрова в субботу, лишился жизни? Ну, а когда наступает тот момент, когда вот уже понятно, что человек в нем не раскается в этом грехе?
0: Небо на земле.
3: У Бога гораздо больше милосердия, чем часто у людей. Люди порою, да, пожалуй, даже и зачастую, навеки ставят клеймо на человеке, который совершил вот такое страшное преступление, страшное по последствиям. Но Господь говорит, да, он грешник, да, он достоин смерти, но если он хочет, он может обратиться, он может воспользоваться моим прощением, и он будет жив. Вот это чрезвычайно важное заявление Священного Писания, которое открывается нам в жертве повинности. И когда мы обращаемся теперь уже к апостольским писаниям и вспоминаем известный стих, первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих, говорится, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Слово «неправда» в подлиннике – неправедность. Да?
2: Не просто грех уст наших, когда мы лжем,
3: грех лжи,
2: а неправедность любая.
3: Да, и именно от всякой неправедности. То есть нет грехов, которые не прощаются. Каким бы грехом человек не согрешил, каким бы грехом не согрешил, что бы он ни сделал, пусть это будет и мерзко, и отвратительно, как Господь по справедливости и называет. Но если человек останавливается, если хочет прощения, если хочет начать сначала, если обращается к Господу, Господь ему прощает даже такой грех.
2: Скажите, а вот жертва за грех, да, когда это за грехи, которые осознаны были после,
3: да.
2: А жертва повинности за намеренные грехи, угу. А разница между ними была какая-то вот в самом механизме, церемониале принесения этой жертвы? То есть было видно, что человек сейчас приносит, жертву за грех или жертву повинности?
3: Да, определенные различия существовали в ритуальной динамике этих жертв, но перед этим я хотел бы вспомнить вот в качестве иллюстрации Божьего прощения и глубины Божьего прощения царя Давида. Он страшные грехи соделал в контексте вот того, что связано было с Версавией. Тут и прелюбодеяние, и убийство, и кража.
2: Это не своими руками, но он, да, намеренно
3: это. Потому что сказано, ты убил, да. То есть это было заказное убийство, так это сегодня называется. Так вот, многие, кто полагает, что в Ветхом Завете Бог был строг и карающий, и наказывал за вот такие грехи смертью, и не было милости, и так далее, они как-то часто не задумываются о том, как это Давиду с рук сошло. Потому ли, что он назван человеком по сердцу Господа, то есть у Бога к своим любимчикам какие-то особые другие критерии,
2: более можно мягкие, все, что хочешь,
3: да,
2: сделать.
3: Или но просто это... потому, что он царь, и кто посмеет царя, да, привлечь к ответственности? Нет, нет, говорит Господь. В Торе Господне изначально прописана возможность для любого грешника, который кается. И Давид каялся. И это засвидетельствовано и в 31-м псалме, и в 50-м псалме, и в жизнеописании, в книгах царства об этом говорится. Он остро и в полной мере осознал свой грех. И поэтому ему было прощено. Не потому, что он в каких-то
2: не было возможности привлечь его кому-либо.
3: Либо, да, либо у Бога к нему особое отношение, либо просто никто не смел на царя поднять руку. Так вот, давайте теперь зададим в этом контексте вот такой вопрос. А были ли грехи, которые не прощались вообще? Вот. Давайте посмотрим на книгу «Числа», 15 главу, стихи 30 и 31. Книга «Числа», 15 глава, стихи 30 и 31. «Если же кто из туземцев, то есть местных жителей, или из пришельцев, сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа». Истребится душа-то из народа своего, ибо слово Господне он презрел и заповедь его нарушил, истребится душа-то, грех ее на ней. Либо грех перекладывается на жертву, и таким образом Господь, когда кровь этой жертвы приносится, берет ответственность на себя, либо грех остается на нем, и человек умирает. И
2: вот... А что значит умирает? Как это истреблялась душа? Каким сверхъестественным способом он умирал? Или его общество израильское лишало жизни?
3: Все зависело от того, был ли этот грех явный или нет. Когда Господь описывает вот систему взыскания за грех, то сказано, что для определения на смертную казнь необходимо, чтобы было 2-3 свидетеля. В книге Второзаконии говорится, что нельзя предавать на смерть, если не было свидетелей, которые фактически это наблюдали. Но очень часто грех прелюбодеяния или грех убийства и так далее тайно совершается. И потому, когда нету человеческого вот этого свидетельства, то происходило следующее. Есть отрывочек в Священном Писании в книге Левит. В 20 главе говорится, начиная со стиха 1. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих молоху, тот-то будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями». Вот как происходило тогда, когда были свидетели. Так?
4: Угу.
3: «И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. И если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его, и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед молоха».
4: Понятно. То есть вот Господь сам вмешивался и...
3: Когда человеческий суд либо не мог, либо не хотел, Господь осуществлял свою справедливость. Но был грех, который не прощался. Сказано, кто дерзкую рукою что совершит, да, тот должен быть истреблен, кровь его на нем. Дерзкая рука или грех дерзкой руки – это когда человек, сказано, хулит Господа. Грех дерзкой руки в оригинале фраза «грех поднятой руки», когда человек не хочет, не только знает, не только отдает себе отчет, но он не желает в этом покаяться. Он грешит намеренно, он грешит специально, это бунт, он не просит прощения. И вот проблема заключается в том, что это может касаться нарушения любой заповеди Божьей. Помните ли вы, что вызвало вот эти слова Божьи в 15 главе книги Числа? Какой грех там рассматривался? Давайте посмотрим в 15 главе стихи с 32 по 35. Числа 15 глава с 32 по 35. «Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы. И привели его, нашедшие его собирающим дрова, к Моисею и Аарону и ко всему обществу, и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею, должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество вне стана».
4: То есть за то, что собирал дрова в субботу, лишился жизни?
3: Да. И большинство, кто читает это, они приходят в шок. Да. Вроде бы проступок-то какой. Большинство людей, скажем так, многие не знают о том, что суббота, согласно 4-й заповеди, день святой, да? Вот. Но когда мы читаем текст Торы последовательно, то сказано, что кто сделает дерзкую рукою, тот хулит Господа, истребится душа-то, ибо он презрел, так? И сразу же описывается случай. Это называется казуальный случай. То есть вот какой был случай, когда именно этот закон был применен. Mm-hmm. То есть чрезвычайно важный момент заключается в том, что непрощающийся грех – это не грех, измеряющийся степенью тяжести, а грех, измеряющийся степенью осознанности и нежелания каяться.
4: Так а вот где здесь указано, что он не хотел покаяться-то в этом? Ему и времени-то, наверное, не дали. Сразу же его побили, да и все.
3: Так вот, потому-то Господь и увязал эти две истории. Вначале принцип провозглашается, что есть грехи. Ну, может быть, давайте чуть-чуть вот пораньше я прочитаю. Значит, сказано стих 29. «Один закон да будет для вас, как для природного жителя и сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделал что по ошибке». Так? А если кто вот дерзкой рукой, с презрением и так далее, то нужно поступить так. И сразу же идет иллюстрация этого принципа. То есть Господь увязал вот этот важный принцип, который говорит о том, что есть непростительные грехи, и показал, какими они могут быть. Для человека самый страшный грех – это убийство другого человека. Да? Но мы уже увидели, что убийство прощается. А для Господа самый страшный грех – это тот, в котором человек не хочет признаться, субботу ли нарушил, четвертая заповедь, вторую ли заповедь нарушил, не делай себе кумира, не кланяйся, третью ли заповедь нарушил, не произноси имени Господа Бога напрасно и так далее. То есть речь идет не о том, что он нарушил, а что дальше человек с этим делает. Потому вот непростительный грех – это тот грех, который может касаться любой заповеди Божьей, в отношении которой у человека есть знание, и в отношении которой он все-таки продолжает бунтарски грешить.
0: Небо на земле.
4: Ну, а когда наступает тот момент, когда вот уже понятно, что человек в нем не раскается в этом грехе? Бывает, человек осознал свой грех и упорствует там неделю, две, а кто-то, может, год, а потом и раскаивается.
3: И в действительности в Священном Писании есть у нас целый ряд историй. Возьмем, например, царя Манасию.
4: Да.
3: Это был самый нечестивый царь за всю историю Иудеи. Он и волшебствовал, да, и гадал, и сынов своих сжигал в жертву божествам. И сказано, еще и весь Иерусалим наполнил кровью и так далее. Но потом смирился пред Господом, исповедался, воспользовался вот благодатными возможностями прощения, и Господь его простил. То есть таких историй очень много. Потому-то здесь и говорится в 15 главе, что неизвестно было, что с ним сделать. Господь определил. Господь сказал.
4: Знал, что он...
3: Тот, который знает и конец от начала, знает и состояние человека и так далее. Это вопрос, когда вот такие вопросы бывали, сказано в книге Второзакония следующее, когда будут несогласные мнения в воротах твоих в отношении вот крови и так далее, да? Когда серьезные вопросы, за которыми могла следовать смертная казнь, решались, то сказано, приди на то место, которое изберет Господь, и предстань пред священником. У священника, у первого священника есть Урим и Тумим. У них есть средство вопросить Господа, и Господь скажет «да» или «нет». И сказано, вот как они скажут, так и поступят.
4: Но это в тех случаях, когда было неоднозначно.
3: Конечно.
4: Да, когда есть споры. А если все было четко, были свидетели, были однозначно, то и не нужно было прибегать к Уриму.
3: Человеку предлагали возможность. Угу. Человеку предлагали возможность покаяться. Человеку предлагали возможность воспользоваться жертвой повинности. Но если человек категорически отказывается, то он сам выбирает свою судьбу. То есть не было случаев, когда Господь кого-то бы лишил жизни случайно, не разобравшись, когда у человека появилась бы возможность, вот, появилось бы желание, а Бог ему просто не дал времени. Когда мы говорим о том, как приносилась эта жертва и какими были условия получения прощения, очень важно посмотреть на вот это горизонтальное измерение. Что касается Бога, здесь мы уже вопрос разобрали. Но вот Господь упоминает, что если это был грех и против человека, то вот что нужно было сделать. Книга «Числа», 5 глава, 7 стих. «Числа», 5 глава, 7 стих. Написано, «То пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, так со всеми, кто ворует, было, и отдадут тому, против кого согрешили». То есть Священное Писание рассказывает о том, что когда человек согрешал против человека, то помимо того, чтобы у Господа прощения попросить и принести жертву, необходимо было
4: возместить ущерб,
3: произвести вот эту реституцию. И последовательность очень четко указана. Исповедаться, вернуть, а потом жертва. Вот если мы вернемся к 6 главе книги Левит, где впервые нам повествуется о жертве повинности, то там в стихах 4 и 5 написано, «То, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна, приложить к тому пятую часть, отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности». То есть перед тем, как Господь мог принять его жертву, Человек должен был навести мир во взаимоотношениях с ближними. И это именно то, о чем говорил наш Спаситель в Нагорной проповеди. В 5 главе Евангелия от Матфея записаны слова Иисуса Христа, который говорит о том, что нужно сделать прежде, чем принести Господу дар. Uh-huh. В оригинале по-древнееврейски это было бы «корван». Uh-huh. Да? Ну, а здесь, естественно, по-гречески другой термин, который является эквивалентом, используется. Это Матфея, 5 глава, стих 23 и 24.
4: Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Это имеется в виду жертву повинности, да?
3: Именно так. Да, и важно подчеркнуть, что нужно было примириться с братом перед принесением. Угу. То есть Иисус цитирует Тору. Он цитирует заповеди, которые были даны на горе Синай.
4: И известны им были они, естественно.
3: Да. Так вот, для наших целей, для нашего времени очень важно знать, что Бог нам не простит греха, если этот грех против ближнего, а с ближним мы еще вопрос не решили. Очень модно, к сожалению, стало. Согрешил, пришел в церковь, помолился, а человеку ты
4: а
3: по-прежнему...
4: А с ближним 15 лет не разговариваешь.
3: Да, с ближним не разговариваешь, человеку ты по-прежнему должен, в его жизни ты натворил бед, и ты считаешь, что ты прощен. Нет, говорит Господь, нужно заплатить, нужно восстановить. Это повторяется у пророков, это повторяет сам Иисус Христос.
4: Да и в молитве «Отче наш» сказано об этом также. Да. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».
3: Как мы прощаем должникам нашим – это одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса – как и мы восполняем долги наши перед ближними. И в завершении важно было бы заметить также, что вот эта фраза «жертва повинности», повинности в оригинале «ашам», это же слово используется в книге пророка Исаии в 53 главе, в 10 стихе, где сказано, что Господь Иисус принес себя в жертву умилостивления. То же самое слово. Жертва повинности – прямое указание на жертву Иисуса Христа.
4: То есть из-за осознанные грехи Он тоже умер, и каждый имеет возможность, апеллируя к этой жертве, получить прощение. Спасибо большое, Виталий Иванович. Дорогие друзья, рассмотрев жертву повинности, мы увидели разницу между жертвой за грех и этой жертвой. И Господь желает показать нам разницу и между осознанным и неосознанным грехом. Но благая весть звучит в том, что даже за осознанный грех у Господа есть для нас прощение. Да благословит всех нас Господь!

0: небо на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
0: Для вас поет Виктория Ицкан.
3: Ты ему, я тебя люблю, а не он.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я начинаю читать наше сегодняшнее письмо. Не так давно я побывал на венчании. Так начинает письмо в редакцию газеты «Сокрытое сокровище» Игорь Чесноков. Сочетались в браке мои брат и сестра во Христе, Евгений и Елена. Ему уже 42, но женится он впервые. Почему Евгений женится впервые? Очевидно, потому что большую часть жизни он провел в тюрьмах. А между отсидками, уже по инерции, опять и опять возвращался к своему воровскому ремеслу с бесшабашными кутежами, хулиганским удовольствием. И, казалось бы, для такого человека нет иного пути. Возраст был уже за 30, за душой никакой в профессии, а, так сказать, в послужном списке сплошные судимости. Из друзей один преступный мир, из которого нечасто удается выбраться закоренелым лиходеям. Евгению удалось. Как? Вот что рассказал он автору этого письма сам. Евгений рассказывает: «Однажды, в очередной раз находясь в лагере, я почувствовал вдруг какую-то неудовлетворенность и желание изменить свою жизнь. Я понял, что и вокруг, и в моей жизни происходит что-то совсем нечистое. Поговорил с приятелем, который был верующим, баптистом, а тот ответил: молись, Женя, читай молитву «Отче наш» утром и вечером». Вот все, что он ему посоветовал. И Евгений стал молиться, читать Евангелие. Правда, вначале абсолютно ничего в нем не понимал. Иногда бывало, он играл в карты и начинал в молитве просить Бога, чтобы Господь помог ему выиграть. Потом вдруг приходило осознание: а чего же это я прошу? Разве можно просить на это благословение? Видимо, Дух Святой уже воздействовал тогда на него. И однажды, читая Евангелие, он обнаружил, что понял вдруг духовный смысл прочитанного. Это его настолько поразило, что Евгений побежал делиться своим открытием с товарищем.

0: товарищами, которые его совершенно не поняли. Он хотел им что-то передать, но они воспринять не могли. Пришло как-то со временем и осознание того, что есть закон, который дал Господь Бог всем. Стало всплывать в памяти и многое из того духовного, что когда-то где-либо Евгений читал и слышал. Появился особый интерес к молитве и к чтению Евангелия. Уже не по принуждению, а с радостью и с интересом. Через некоторое время Евгению вдруг предложили перейти из лагеря на поселение, где была почти уже свобода. И вот Евгений там тоже молился, видел Божие благословение, имел много интересных опытов общения с Богом, когда Бог отвечал на его молитвы. Но, как и древний Израиль, который знал Бога близко, получал благословение, но отступил от Господа, таков же путь извилистый был и у Евгения. Когда жизнь стала благополучной, он отошел от того пути, который начал, от пути, который Господь хотел бы, чтобы он продолжал. Он начал гулять, пить, допился до того, что его обратно отправили в лагерь, в места заключения. И вот снова он продолжал играть в карты, жить, как и раньше, как и всегда, как уже привык. Но в голове то и дело появлялась мысль: «Я это уже оставил! Я эту жизнь уже оставил позади! Я уже сделал этот шаг к другой жизни!» И возврату эта жизнь, старая жизнь, греховная, не подлежит! И вот он опять начал молиться. Начал заниматься спортом. А однажды весной в 6 часов утра во время прогулки увидел маленькое облачко и радугу над этим облаком. Евгений воспринял эту красивую природную картину как некое предзнаменование свыше, что Бог желает с ним заключить завет, и что Бог его не оставил. И он стал еще больше молиться. Забросил картежную игру, что было немаловажным в местах заключения. И вот в 96-м году Евгений освободился. Он уже четко знал, что такое грех. Он хорошо помнил 10 заповедей, и как он выражается, эти 10 заповедей как бы сидели внутри меня, говорит Евгений. Но вот он встретил в Архангельске, куда вернулся женщину, прежнюю свою знакомую. При нем была бутылка водки, и он почувствовал, что им овладело искушение. Он обратился к Богу и сказал: «Я так много пропустил в жизни, Господи! Позволь мне еще погрешить до 97-го года, а потом я обязательно приду к Тебе!» «Глупый я был», – пишет Евгений. «Вскоре я расстался с этой женщиной, но мой освободившийся приятель вышел из зоны, и мы стали, как когда-то, ездить на кражи. Но никакого удовлетворения в жизни не было. Хотелось перемен». И вот однажды Евгений сказал: «Все, хватит, я завязываю». Товарищ его стал уговаривать съездить последний раз, как он выразился, на дело. Но Евгений отказался. Товарищ поехал. А через неделю Евгений получил от него письмо. Как вы думаете, откуда? Из тюрьмы. Евгений увидел во всем происшедшем, что Бог о нем заботится. Бог не хочет, чтобы он возвращался больше в тюрьму. И вот однажды Евгений встретил верующего человека. Они разговорились о вере, о Боге, о Христе. И этот человек дал ему почитать пару книг. «Великая борьба», «Мятежная планета», так назывались эти книги о вере и о Боге. Эти книги потрясли Евгения, и он стал ходить с тем верующим знакомым на встречи домашней, так называемой домашней церкви. Это когда небольшая группа верующих собирается у кого-то дома для того, чтобы вместе петь, молиться, читать Библию. И в январе 98 года впервые Евгений пришел на богослужение в храм и с тех пор не пропустил практически ни одно собрание. Принял крещение, заключил завет с Господом, стал частью христианской общины. Евгений говорит, что так сбылась мечта получить ответы на вопросы моей жизни. Вскоре меня стали приглашать на учительские собрания, так называемые. То есть это те собрания, во время которых библейские учителя собираются, чтобы обсудить предстоящий урок. А еще через несколько месяцев ему поручили проводить в церкви библейские уроки. В церкви, пишет Евгений, рассказывает Евгений, пишет Игорь Чесноков, в церкви я узнал Елену, и она стала моей женой. Я обрел нормальную человеческую жизнь, любимую жену, семью, в том числе и Божью семью, моих братьев и сестер. И все это с помощью Господа, благодаря Его непостижимой любви к нам, грешникам. Игорь Чесноков. Многие желали бы сделать шаг к другой жизни, к настоящей, к свободной жизни. Шаг, который сделал свою жизнь Евгений. Но чтобы сделать его, нужна смелость. И в связи с этим хочу сказать всем, кто желал бы сделать этот шаг, но сомневается, может быть, оглядывается на мнение окружающих, не осудят ли его за это. Дорогие друзья, делайте шаг навстречу Господу, шаг навстречу переменам смело. Ничего и никого не бойтесь. Вспоминайте эту историю, историю Евгения. Потому что сам Господь помогает таким людям выбраться из греховной жизни на свет Божий. Дорогие друзья, если у вас есть истории из вашей жизни, об обращении к Богу, о вере вашей, об отношениях с Господом, присылайте эти истории в письмах с пометкой «Духовный дом». Спасибо. До свидания.
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Потому что в этом все для человека.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет семья Гапуровых.

От зари до зари ее каждый день посвящает нам сердце матери.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Жизнь на этой земле однажды завершится, но Бог приглашает нас в свое царство. Сегодня, живя в этом мире, невольно задаешься вопросом, насколько его хватит? Насколько хватит этого мира? Уж и фильмы на эту тему, и время от времени появляются какие-то странные прогнозы о том, что вот в каком-то году, в таком-то месяце будет конец света. Авторы прогнозов конца света называют самые разные аргументы, среди которых и тысячный год от Рождества Христова, и 666-я годовщина со времени появления ислама. Среди причин конца света называют также вероятное столкновение Земли с Солнцем. Ну, в общем, версий было много во все времена. Вот совсем недавно был очередной прогноз, и он был связан с парадом планет Солнечной системы, что якобы планеты Солнечной системы один раз за довольно большой промежуток времени выстраиваются в один ряд. И люди это связывали с концом света, который, впрочем, не наступил. Не просто так говорят об этом, особенно в последнее время. Сегодня как никогда ощущается то, что этот мир идет к своему концу. Не так давно было очередное сообщение, ну, о конце света. И об этом много писали в газетах. И вот мне пришлось наблюдать такую вот картину. Ехал я как-то в электричке. И недалеко от меня сидели парни, ну, лет 19-22. Их было шестеро. Они смеялись по всякому поводу. Не весь над чем. Казалось, что стоит показать им палец, они будут смеяться даже над ним. В руках у них было по банке пива, и вид их был несерьезным. И это очень мягко сказано. И вот вдруг один из них в порыве смеха почему-то сказал о том, что вот везде заговорили о конце света. И вдруг некоторые из них перестали смеяться, задумались. И в этот момент электричка ехала по мосту через Волгу. Был вечер, в городе зажглись огни, и с моста открылась панорама города. И это было очень красиво. Ну, вот так совпало. Это вид города и вот эта фраза о конце света. Город лежал прямо перед нами. Ну, вот так бывает. Едешь мимо каждый день и не замечаешь чего-то важного. И вот этот город, неужели он погибнет? Мы смотрели на него, я и вот те парни, которые задумались о конце света. Мне вообще казалось, что нет ничего, что сделало бы их серьезными. И вот надо же, они даже на некоторое время перестали пить пиво. После некоторых минут молчания один из них вполне серьезно так сказал. Да ладно, не первый раз уж все эти предсказания. Рано или поздно к каждому из нас приходят мысли о том, чего же ожидать в будущем. И они заставляют задуматься, даже с банкой пива в руке. Нет, я сейчас вовсе не хотел посмеяться над неудачниками толкования событий, связанных с концом мира. Иначе мне пришлось бы пытаться высмеивать апостолов Христовых. Ведь именно они подошли к Иисусу Христу, чтобы спросить о кончине мира. Да, их эта тема тоже волновала. В отличие от тех ребят в электричке с пивом в руках, рядом с апостолами был сам Иисус, Бог, пришедший в человеческом теле. Но к кому же, как ни к Нему, нужно обратиться с этим вопросом? К сожалению, не все имеют такую возможность в силу разных обстоятельств. Может, просто не верит в него или что-то другое мешает. Но к кому же обратиться с этим вопросом, как не к Богу? Давайте к нему и обратимся. Что он сказал по этому поводу? Посмотрим на пророчество, которое чудесно исполнилось, хотя пока и не полностью. Чудесно, как все в Священном Писании. Потому что жизнь на этой земле однажды завершится. Но Бог приглашает нас в свое царство. Евангелие говорит о том, что Иисус часто любил восходить на гору, называемую Елеонская, по-русски Масличная гора. Там Господь в те времена, когда был на земле, любил молиться своему Отцу. С этой горы открывался чудесный вид на храм. Сегодня на месте храма находится святыня ислама, мечеть Аль-Акса. Но тогда, в те времена, храм был величественным зданием. Он был украшен золотом, которое блестело на солнце. И можно себе представить, какие мысли появлялись при виде этой красоты. И вот как-то, находясь на этой горе, наверняка глядя на храм, Иисус сказал, что от этого здания не останется камня на камне. Неужели от храма не останется ничего? Ученики, будущие апостолы Иисуса Христа, не были готовы принять эту весть. Они ожидали, что Иисус восстановит царство Израиля и прогонит оккупировавшие их римские войска еще при их жизни. И уж если храм будет разрушен, это точный признак того, что наступит царство Бога. И есть даже сюжет, где мама двоих из апостолов даже попросила Христа, чтобы он, когда настанет его царство, посадил ее сыновей по правую и по левую стороны у престола. Иисусу еще много надо было им объяснить. Он еще не сказал им о том, что пройдут еще 2000 лет, и что телезрители будут смотреть программу, познавая истину. Да, Иисус, отвечая на вопрос учеников, говорил и о храме, и о кончине мира. И вот некоторые из его слов из Евангелия от Луки. Послушайте. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знаете, приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения. Да исполнится все написанное». «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы. И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в луне, в солнце, в звездах, а на земле уныние народов и недоумение. Море возшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную. Ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, с силою и славою великою». Когда же начнет это сбываться – «Тогда восклонитесь, поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». В 64 году наместником Иудеи был назначен Гессий Флор. Будучи жестоким и наглым правителем, Гессий Флор разграбил сокровищницу Иерусалимского храма, а потом переубивал всех, кто был возмущен этим поступком. Конечно же, все это вызвало недовольство набожных жителей и поднялось восстание. В ответ В ответ на это наместник Сирии Цестий Гал во главе крупного войска пришел навести порядок. Ну и так получилось, что когда Цестий Гал готовился к штурму Иерусалима и отдал приказ отступить, что подзадорило евреев, в Иерусалиме решили, что это их победа. Евреи даже стали преследовать войско Цестия, после чего даже устроили праздник. И только те, кто поверил словам Христа, понимали, что происходит. Христиане увидели, что это знак. Помните, как сказал Христос: «Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто в городе, выходи из него. И кто в окрестностях, не входи в него. Поверившие словам Иисуса убежали из города, чем сохранили себе жизнь. Новый император Веспасиан решил покончить с мятежом в Иудее и послал туда своего сына Тита с 6 легионами солдат. Весной 70-го года началась осада Иерусалима, во время которой в городе начался сильный голод, и в результате город пал. Погибло более 1 000 000 людей, и около 100 тысяч было уведено в плен и продано, соответственно, в рабство. Историк Иосиф Флавий свидетельствует, что император приказал сохранить храм. Но какой-то солдат взял и бросил зажженный факел. Давир – это святой святых храма. Его стены изнутри были обложены деревянными досками с художественной инкрустацией. Ну, эти доски были обложены слоем золота. Начался пожар, и, ну, понятно, золото расплавилось. И затекло между камней, из которых был сложен давир. Так, чтобы это золото извлечь, грабившие храм солдаты своротили каменные блоки. Надо же, как похоже. Иисус же точно сказал: не останется здесь камня на камне. То, что происходило в осажденном городе, было поистине ужасным. Но спаслись те, кто верил словам Христа. Надо же, все это произошло через 40 лет после того, как Иисус об этом предупредил. 40 лет христиане были готовы к событию. И никто не знал, когда это произойдет. Но ведь можно же было просто забыть о словах Христа. Или подумать, мол, ну а почему вы решили, что слова Иисуса Христа вот относятся именно к этому событию? Но факт – христиане были готовы. Кстати, невозможно понять и тех иудеев, которые не приняли Иисуса Христа, не поверили ему. Ведь завоевание Иерусалима предсказано в книге пророка Даниила. Послушайте, что написано там. Итак: «Знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос. А город и святилище – разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения, и утвердит завет для многих 1 седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательное предопределенная гибель постигнет опустошителя». Это пророчество дано в 6 веке до Рождества Христова, в то время, когда евреи были в Вавилонском плену. Пророчество говорит о том, что в тот год, когда они возвратятся из плена, с того года, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима и храма, а это 457 год до Рождества Христова. И вот если отсчитать определенное количество указанных лет, оно выражено в виде седьмин, 62 плюс 7 плюс 1, вот произойдут все эти события. Седьмина – это 7 лет. В пророчестве даже указано имя Христа. Имя Христа и его жертву на кресте. И говорится о прекращении жертвоприношения в храме и о его разрушении. Все, все в точности исполнилось. Правда, нет точной даты завоевания Иерусалима. Но, тем не менее, это же произошло. Просто надо было быть готовым в любое время. Но как же понять верующих, которых Бог предупредил еще за 6 веков об этих событиях? Что можно сказать? Не были готовы. Ну, или, как говорит Библия, не бодрствовали. Иисус Христос прежде предупреждал: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Ну что ж, пророчество о храме исполнилось. А как быть с пришествием Иисуса и кончиной мира? Если призыв бодрствовать так актуален, так не пора ли нам начать это делать? Может, есть еще что-то, что должно исполниться к пришествию Иисуса Христа? Как церковь относилась к этому вопросу? Ведь жизнь на этой земле однажды завершится. Но Бог приглашает нас в свое царство. Да, в самом деле Иисус сказал еще нечто относительно событий накануне его пришествия. Давайте посмотрим по порядку. Ну, во-первых, предсказаны войны. В самом деле, вот что написано. «Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Тогда сказал им: восстанет народ на народ и царство на царство». Второе. Явление в природе. Вот что написано об этом. «Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба». Это второй признак. Назван и третий – гонение на христиан. Вот что написано. «Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя мое». Это третье. Есть еще четвертое. Четвертый признак. Лжехристы. Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко. Не ходите вслед их. Но вот в чем дело. Прошло около 2000 лет от Рождества Христова. И все это перечисленное было на протяжении всего этого времени. И войны, и гонения, и до сих пор каждое очередное землетрясение или какой-нибудь катаклизм так и напоминают о том, что говорил Иисус. Во все это время были люди, боящиеся Бога и видящие в различных явлениях, ну, там, кометы, землетрясения, падение звезд, видели во всем этом признаки пришествия Христа и кончину мира. Что же имел в виду Иисус, когда призывал бодрствовать и при этом не назвал точной даты? В книге «Деяния апостолов» написано, что Иисус, что его спросили перед тем, как он вознесся к своему отцу. «Ну, не в сие ли время ты восстановляешь царство Израилю?» На что Иисус ответил: «Это не ваше дело знать времена и сроки, которые Бог Отец положил в своей власти». Ждать пришествия Иисуса Христа, не зная точно, когда он придет, но это очень трудно. С того времени, как он приходил на землю и говорил об этом, прошло уже около 2000 лет. А его все нет и нет. Можно только сказать, что мы сегодня намного ближе к пришествию Христа, чем те верующие, которые жили во времена апостолов. К разговору на эту тему Иисус сказал как-то притчу. Вот послушайте. «Кто же верный и благоразумный раб, которого господин поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно, истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Кажется, становится ясно, почему Бог скрыл дату кончины мира. Какой участи Бог подвергнет неверного раба, как там написано, одной участи с лицемерами, то есть с людьми, которые только кажутся верными? Тех, кто ожидает пришествия Господа, Бог сравнил с рабом, получившим задание. Ведь верный раб верен не тогда, когда хозяин приходит, чтобы проверить его работу, а верен всегда. Господь предупредил, что он придет тогда, когда его вовсе не будут ждать. В это время все будут делать все, что захотят. Впрочем, Библия говорит не только о том, что настанет конец этого мира, но важно, что на смену этому миру придет небесное царство. Ведь жизнь на этой земле однажды завершится, но Бог приглашает вас в свое царство. Планета Земля не прекратит своего существования. Она будет обновлена для жизни, на которой не будет зла. Написано, что не войдет туда ничто нечистое. Вот к чему всегда должен быть готов тот, кто желает встретить Иисуса Христа. Вот что важно было Богу, когда Он скрыл дату конца мира. Важно быть всегда готовым. О чем сказал Иисус? Что, о том, что через что будут проходить люди? Ну, войны, глады, землетрясения, гонения, испытания на верность. Все это сказано, чтобы нам быть всегда готовыми. Вот что значат слова Иисуса о том, чтобы мы бодрствовали. Быть верным всегда. Вот таблетка от лицемерия. Соответствовать божественному предназначению всегда. Верный Богу верен не в какой-то момент истории, а верен всегда, то есть сегодня, завтра, через неделю. А вдруг пришествие Иисуса и кончина мира состоится вот сегодня. А что, не удивляйтесь? Но ведь написано, не знает никто о том часе. Как вор приходит, когда его не ждут, так и пришествие. За каким занятием Господь застанет вас? О чем нужно позаботиться заранее? Какие проблемы сегодня нужно разрешить? Однажды Иисус сказал странные слова, что если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит, то какой же выкуп даст человек за душу свою? В системе ценностей христианина верность Богу стоит на первом месте, а забота о благосостоянии – на втором. У нас, как правило, все наоборот. Ну, как мы говорим, ну, тебе уж много лет, пора тебе и о душе подумать. Но истинное положение вещей другое. «Ищите прежде Царство Небесного», – сказал Иисус, «и все остальное приложится вам». Сегодня Иисус Христос приглашает вас в свое Царство. Когда думаешь о конце света, это не повод расстраиваться, а повод поверить Иисусу Христу, удовольствоваться жизнью только на этой земле, однажды умерев навсегда, или войти в уготованное Богом Царство Небесное. Сегодня этот выбор за вами, потому что жизнь на этой земле однажды завершится. Но есть одно чудесное обещание – Бог – приглашает вас в свое царство. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал, «Ну почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал. Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали». Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Мы продолжаем наши темы о секретах семейного счастья. И сегодня мы еще один поднимем пласт семейных отношений, который будет рассказывать нам о психологических характеристиках темпераментов. Люди с разными темпераментами и по-разному ведут и относятся друг к другу. Мы уже знаем, конечно, еще со времен школы, что существует 4 вида темпераментов, и вы знаете их. Это холерики, сангвиники, флегматики, меланхолики. Но как они уживаются в семьях? Вот нас интересует вопрос. И вы знаете, что многие люди, через некоторое время, создав семью, вдруг ощущают какой-то дискомфорт. Мы говорили о том, что 4 фазы брака, и как раз во второй фазе брака проявляется какое-то взаимное непонимание, накопление раздражения или возмущения. И иногда вот эта вторая фаза брака тесно связана с различием темпераментов. И это вызывает у другого человека неудовольствие, когда темперамент, который может позволить себе быструю реакцию, тормозится темпераментом, который не может этого себе позволить, потому что у него другие реакции. И когда сопоставляются в семейной жизни эти разные темпераменты, это часто приводит к ссорам, непониманию, каким-то состояниям раздражения, возмущения, иногда даже к ярости. И тогда люди идут в ЗАГС и подают заявление и говорят: «Мы не подходим друг к другу, мы не сошлись характером». А вот это несхождение характеров иногда распространяется как раз на сферу понимания темпераментов. Как же нам надо теперь узнать, как проявляют себя разные темпераменты в семье? Первый темперамент – холерики. Холерики, как и все темпераменты, имеют и плюсы, и минусы. Чем же характерно поведение холериков? Что там хорошего? Многие даже близко не подпускают к себе холериков, они их боятся. Но вы посмотрите, какие чудесные люди. Холерики – это самостоятельные в решениях люди. То есть они могут принимать решения всегда самостоятельно, никого не спрашивая. Это сильные, решительные люди. Поэтому вторая характеристика, плюсовая холерика – это решительность. Он никогда, мальчик или девочка, они никогда не будут думать, то ли помочь, то ли не помочь. Холерики быстро бросаются на помощь. Они уверенные в себе. Они сильные руководители. Они всегда готовы давать советы. Вот представьте себе такую плюсовую характеристику. И если это мальчик, который ведет себя в группе молодежи как сильный руководитель, как решительный, уверенный в себе, когда он готов всегда прийти на помощь, и это делает всегда уверенно, не ожидая ни от кого другого какого-то своего движения. То есть он это делает всегда. Такого мальчика готова полюбить любая девочка, и она в него влюбляется. Есть за что. Прекрасная характеристика. И они дружат. И мы сейчас не будем говорить, какой темперамент у этой девочки. Может быть, даже темперамент не холерический, потому что обычно то, что человек хочет видеть в себе, или то, что ему не достает, он видит в другом, и он хочет быть рядом с этим человеком. И эта девочка увидела такого сильного, это же прекрасный муж, который будет всегда принимать решения. Замечательно! Она в него влюбляется, они дружат, и они женятся. И вот после свадьбы, в первый период брака, они ничего такого особенно отличающего друг от друга не видели. Но через некоторое время, когда наступает период второй фазы брака, они замечают, что холерик, оказывается, страшно не любит слез. А если девочке что-то сказать, а она какого-то такого мягкого темперамента, она мгновенно, у нее начинают катиться слезы. А этот человек не переносит на дух слезы. Он сразу набрасывается на этого человека или уходит. Очень не любит медлительных, они его раздражают. Когда человек медлителен, это другие темпераменты. Он может сказать: «Да ты тормоз, это обидно, мы такие разные». Он быстро решает, а я долго думаю. И вот это долгое думание, когда человек не может сразу так влиться в эту струю холерика, между ними происходит разделение сфер влияния и разделение понятий, как это делать и как найти друг другу подход. И вы посмотрите на этих плюсах и минусах. Человек, самостоятельный в решениях, имеет огромный минус. Он принимает эти решения за всех сам. То есть что получается? Он решительный, он принимает решения. Девочка любила его за это, но оказалось в семье, что этот человек будет принимать за всех решения. И за нее, и за ее маму, и за всех, кто тут его окружает. Холерик на это способен. Он ни у кого не спрашивает совета. Но он готов давать советы. Мы говорили, что это его плюс. Он всегда готов давать советы. Но самое плохое, что он всегда дает советы и готов их давать там даже, где его совершенно не спрашивают. Они не нуждаются в его советах, но он всегда готов именно в тех моментах и ситуациях прийти и начинать давать свои советы. Он никогда не согласовывает ни с кем своих действий, потому что он чрезвычайно самоуверен в себе. Он делает все так, как нужно. И вот эта девочка, которая вышла замуж за холерика, начинает страдать. Что-то надо делать. Но мы сейчас не говорим о том, что надо делать. Мы говорим о том, как уживаются и как проявляются темпераменты в семьях. И вот первое, что мы с вами увидели, что холерик замечательный по своим характеристикам плюсов, теперь мы видим, какие минусы могут привести не только к каким-то проблемам, гневу или конфликтам в семье. Он может привести даже к разводу. Только те минусы, которые у него есть. Что же надо делать холерику в первую очередь? И тому человеку, который рядом с ним оказался в такой ситуации, нужно знать и тому, и другому. Нужно знать некоторые секреты, что же надо дать этому человеку, посоветовать ему и молиться об этом, чтобы этот человек стал немножко другим. Первое, что нужно дать – больше научиться чувствовать нужды другого человека. Холерику – это очень далекое расстояние. Он не может почувствовать другого человека. Он уверен в себе и слышит, и принимает решения только сам. Второе, что ему нужно – научиться понимать и прощать. Холерики тяжело прощают. Больше слушать, а меньше говорить. И давать советы тогда, когда тебя спрашивают. Холерик тоже это делает без всяких остановок. Он всегда готов давать советы. Итак, мы рассмотрели один темперамент не во всех его сложностях, а именно в том, что создает сложности в семейных отношениях, в отношениях близких. И первый темперамент оказался для нас постижимым по всем тем характеристикам, которые мы посмотрели и с хорошей, и с отрицательной стороны. Второй темперамент – сангвиник. Это темперамент прекрасный. По своим плюсам он дает такую характеристику человека, что его невозможно не любить. Это человек – оптимист, по жизни оптимист. То есть, что бы с ним ни случилось, он всегда увидит лучший выход. Он всегда настроит себя

Женщина более спокойного темперамента, она редко выдерживает это до конца супружеской жизни. У него всегда рядом много друзей, которые находятся рядом с ним. Он очень легко их заводит, этих друзей. И обычно характеристика сангвиника, что он всегда улыбается. То есть, что бы ни случилось, кого бы он ни встретил, первое, что на его лице, это улыбка. Он притягивает к себе своим очарованием. Сангвиники очень легко работают с новыми проектами. То есть, если человек, его направили вот сюда, и ты должен это сделать, он делает с удовольствием. У него энергии много, он улыбается, все рассказывает, все прекрасно. Но ему сказали, пожалуйста, тут другие займутся, а ты перенастройся вот туда, там теперь надо это делать. С удовольствием и без проблем. Он оставляет эту работу и идет туда. Легко перестраивается, без всяких затруднений. Если другие темпераменты очень трудно окружение свое оставляют, то для сангвиника никаких проблем в этом нет. И вот представьте себе, такая девушка или такая женщина или мужчина, который обладает таким чудесным темпераментом, такими чертами прекрасными. Они и друзья чудесные, они улыбаются, они оптимисты, они все объяснят, они легко работают с другими проектами. Чудесно, что еще надо? Но у них есть такие минусы, с которыми встречается семья уже в браке, и сангвиники разводятся, и с сангвиниками разводятся. Почему? Посмотрите, какие минусы. Это люди, которые, если мы говорим, что они речисты, вот это плюс был, они всегда хорошо говорят, то они никогда не умолкают. Они, если есть три человека, они в компании говорят, то вы заметите, говорят именно сангвиники. Все остальные слушают. То есть они берут на себя инициативу в разговоре, причем неугомонны. Если они не понимают вот этой черты, что у них есть такой минус, они себя не сдерживают, они могут говорить без конца. У них речь не имеет конца. Он будет говорить, если только хотя бы один слушатель, и вдогонку будет говорить. Ну, уже надоедает это разговор, это течение этой речи такое неугомонное, и люди закрывают уши и хотят иметь покой. Но сангвиник не даст покоя. Если вы закрылись от него на 10 минут, он на следующей же минуте будет с вами и будет давать вам советы. Итак, если это действительно так, то не все могут ужиться рядом с сангвиником. Посмотрите, какие еще минусы. Если мы говорили, что он легко работает с новыми проектами, и это замечательно, то иногда это выливается в отрицательное явление. У сангвиника очень много незаконченных проектов. И это первый признак, что это сангвиник. Если у него на тумбочке возле кровати, где он спит, лежат десяток книг, которые он начал читать. Одну прочел чуть-чуть, заложил туда там что-нибудь, закрыл. Но на данный момент эта книга ему не нужна, он ее отложил. На данный момент ему нужна другая книга. И стопка книг, которые он не окончил ни одной до конца, но все начал читать. Это первый признак сангвиника, который работает с многими проектами. И вот чем это окошилось. Люди, которые невнимательны к мелочам. То есть для них не имеет значения, что там мелочь не сделана до конца. Это не имеет значения. Вот огромную работу мы с вами проделали, и он доволен, и он оптимистически смотрит в будущее. Что скажет и что сделает, и как среагирует сангвиник в той или другой ситуации, предсказать буквально невозможно. Поэтому, учитывая вот эти все минусы, если мы видим сангвиника в семье, то, оказывается, ему тоже нужна помощь. Если вы замуж вышли за сангвиника, то знайте, что вы ему можете помочь. Чем же можно помочь? Первое. Сам сангвиник должен знать, что он должен прекратить разговаривать без конца. А разговаривать только в том случае, когда нужно говорить. Вот эту остановочку нужно научиться делать в своей жизни. Он должен быть занят вопросом самодисциплины. То есть, если он начал эту книгу читать, дочитай ее до конца, она тебе тоже будет полезна. Если ты начал эту работу делать, держи себя в руках, пока ты ее закончишь. Не переключайся на другие проекты. Он очень легко переключается. Если он здесь начал ремонт, то он уже здесь насыпал песок, а там уже начинает стеклить. Потому что ему показалось, что это нужно быстрее сделать. Песок будет лежать тут, может быть, и полгода. Но эти новые проекты в ремонте у него рождаются каждый день, и каждый день много их. И поэтому бесконечная вот эта вот перетасовка этих проектов, это характерно для сангвиника. Научитесь наблюдать
Дорогие сангвиники, научитесь не так сразу реагировать, как сначала подумать.

думать. И научитесь вовремя останавливаться. Это нужда всех сангвиников. Вовремя остановиться в речи, вовремя в переменах проектов, вовремя в оптимизме. Во всем нужна мера. Вот это очень трудное дело, трудная задача для сангвиников. Давайте посмотрим следующего. Человека с темпераментом флегматик. Когда холерик думает о флегматике, у него моментально возникает такое неприятие. Если холерик стремительно бежит вперед, не думая о том, что там будет, он решил и он бежит, то флегматик будет долго думать, пойти туда или не пойти. Он начинает все взвешивать. Вы думаете, это плохо? Это замечательно. Флегматик спокоен, он аккуратен, он добросердечен, он очень миролюбив. То есть, когда двое ссорятся, флегматик, он придет и начнет рассудительно убеждать одного и другого, что не стоит ссориться. Это замечательная такая черта характера флегматиков. Он долго думает и вывод делает очень положительный, основательный. Он очень хорошо умеет планировать работу. Без плана работы он вообще не начинает ничего делать. Если сангвиник и холерик могут работу сделать абсолютно без плана, вот как нужно, так и делает мгновенно, то флегматик никогда не приступит к работе, если он не подумал и не составил плана работы. Он очень хороший слушатель. Это очень нравится многим женщинам. Ведь женщине нужно высказаться. Она готова говорить, а если ее муж сангвиник, который не слушает, а еще если он холерик, который вообще не умеет слушать, он быстро делает выводы. Женщине хочется, чтобы ее послушали. И представьте, что у вас муж флегматик. Мне повезло в жизни. У меня был муж флегматик. Он прекрасно умел слушать. И он мог долго слушать. Он делал выводы, обдумывая. И с ним было очень легко. Кроме того, что он хорошо слушает, он сохраняет верность до конца жизни. Обычно флегматики очень верные супруги. Ну, если вы полюбили флегматика, замечательно. У вас прекрасный человек, вы его увидели до свадьбы таким, в ваших добрачных отношениях. Но когда вы начинаете жить вместе, вы увидите много минусов. Какие минусы? Первое, то, что неприятно другому человеку, особенно если он сангвиник, например, сангвиник или холерик, что флегматик склонен к пессимистическому взгляду на жизнь. Когда случается какая-нибудь неприятность, сангвиник говорит: ничего, пройдем, все будет в порядке. Все, проехали, как они обычно говорят. Что будет говорить флегматик? Остановись и подумай. Вообще это делать не надо. И вообще это случилось, все плохо, все будет плохо. Второй его убеждает, они начинают ссориться. И вот эта разница во взглядах, точках зрения на разные обстоятельства жизни приводит к очень многим не очень хорошим таким проблемам семейным. У флегматика заниженная самооценка. Он нерешительный поэтому. Он говорит: я не смогу преодолеть, я не смогу это решить, я не знаю, как это делать. Этот недостаток связан со следующим. Он редко смеется. Он может улыбаться. Он иногда так более-менее громко засмеется, но чтобы он вслух засмеялся, как это делает сангвиник или холерик, никогда флегматик так не будет смеяться. А если вы привыкли или у вас в семье так было, что все хохотали от души и громко, то флегматик будет как белая ворона в этой среде. Он будет скромно улыбаться, и все. Больше никаких реакций. Человек склонен к скупости. Оказалось, что флегматики склонны проявлять вот такую бережливость, которая переходит все границы. Лучше не потратить деньги, чем потратить. И поэтому даже надо было бы потратить, он будет склонен к тому, чтобы не сделать этого. Но если человек сангвиник, то он это переносит как оскорбление. Он жалеет для меня даже копейку. Он не даст мне лишних денег. А если человек флегматик по натуре, то мы знаем, что у него есть такой минус. Недостаточное чувство юмора. Когда вы, может быть, пошутите, и человек воспринимает флегматик его как личное оскорбление. Характерно для флегматика. Он откладывает решение. И вы знаете, это приводит к крупным скандалам в семьях. Итак, человек – хороший слушатель, верный друг и очень аккуратно делает свою работу, но пока он ее спланирует, проходят месяцы и иногда годы.
он очень долго планирует, он очень сопоставляет много обстоятельств, причем, чтобы решить все свои пессимистические воззрения на будущее. Пока он их не разрешит, он план этот или планирование это не сделает, и работа не будет выполнена. И вот представьте себе, если этим темпераментом обладает, например, муж, у мужчин больше вот этого темперамента флегматического, и он долго планирует. А вот семья, пара, они молодая семья, они только поженились. Женщина такой холерик, выраженный холерик, она всегда стремится вперед, она его берет за руку, тянет за собой. Ему это очень нравилось до свадьбы, и замечательно все было. Они понимали друг друга. Он только мило улыбался и бегал за ней куда надо. Но когда они начали жить на одной территории, она его просит: «Давай, пожалуйста, поменяем плитку в кухне. Она уже старая, и надо выбросить». Он говорит: «Хорошо». И начинает планировать, измерять, подбирать, еще раз планировать. И уже проходит полгода, 10 месяцев, 11, 12, второй год идет. Уже второй год оканчивается, а он все планирует, как бы эту плитку поменять. Она его спрашивает: «Ты долго будешь еще думать?» У нее уже назревает все по всем ступеням такой отрицательной энергии и отрицательных эмоций. У нее уже было недовольство, у нее уже возмущение, у нее уже скоро будет гнев с яростью. А он все планирует. Что делает холерик? В таком случае холерик решает проблему очень просто. Все, говорит, мое терпение окончено, а терпение оканчивается у холериков быстрее, у сангвиников чуть медленнее. Но у нее уже терпение кончилось. Что она делает? Она идет на магазин или на базар, покупает плитку, привозит домой, когда он на работе, и снимает старую, выбрасывает ее. Она не читала инструкции, на что эту плитку надо класть, на что не надо. Она купила какую-то там мазь, которая нужна для этого. Она быстро сделала всю плитку, положила ее на кухне и довольна. Приходит муж, который планировал уже 2 года, как он будет ложить эту плитку. Вы можете себе представить, какая его будет реакция? Что же ты натворила? А она там и не то купила, и не так купила, и, конечно же, не так положила. Но это приводит к очень крупным проблемам в семье, вплоть до драки, вплоть до разводов. Потому что флегматик, если он откладывает и откладывает решение, он оказывается плохим руководителем. И поэтому минус его в том, что он не может быстро руководить такими ситуациями. Давайте рассмотрим последний. Меланхолик – это человек с особым темпераментом. И, наверное, сангвиники и холерики меня спросят: неужели его можно полюбить? Это же меланхолик. Оказывается, можно. Вы только посмотрите, какие у него плюсы. Он очень чувствителен. Он творчески одарен. Он хороший аналитик. Он хороший, верный друг. Он стремится к совершенству постоянно. Он ответственен очень за ту работу, которую ему доверяют, и доводит каждое дело до конца. До такого конца, что там ничего не убавить, не прибавить. Разве это плохие люди? Это замечательные друзья, замечательные мужья и чудесные жены. Ведь вы посмотрите, чувствительность, хороший аналитик – и стремятся к совершенству, все делать лучшим образом. Чего прицепишься к нему? Если это товарищ из вашего круга, и вы познакомились с ним, то только мечтай о таком хорошем друге жизни, который все будет доводить до совершенства. И многие любят таких людей. И выходят за них замуж. Или женятся на таких девушках. Мечтательных, которые вот такие ответственные очень, чувствительные, творческие натуры. Но когда они сталкиваются в семье, во второй фазе брака, оказывается, что у этих людей есть такие минусы, с которыми я не знаю, как можно ужиться. Это надо себя очень поменять, чтобы примениться к этому человеку. Что характерно из минусов для этого темперамента? Они постоянно ноют, склонны к унынию и к депрессии. То есть у них все всегда плохо, и они, погружаясь в себя, не могут из этого состояния выйти. Они сварливы. Они постоянно вот докапываются, что не так, все не так. И получается какой-то разговор на отрицательных таких тонах. Они слишком много копаются в себе. Они начинают погружаться в себя. Вы знаете, состояние депрессии – это когда человек видит только себя и свою беду.
или свою там неудачу. Именно меланхолики больше всего склонны к депрессивным проявлениям. Они очень жалеют себя. И если их не пожалеть, если им не посочувствовать, у них эта депрессия никогда не оканчивается. Но очень интересная одна характеристика меланхолика, что он не реагирует сначала на какие-то отрицательные явления с другой стороны. Вы можете его оскорбить или что-то сказать ему. Там, допустим, вот так молодежь часто говорит: «тормоз друг другу». То есть человек, который долго думает, вот ему скажите несколько раз «тормоз», он вам не ответит. Это характерно для меланхоликов. Они не отвечают на оскорбления сразу. Они замолкают и уходят. Но они накапливают, они умеют накапливать обиду или отрицательные эмоции. И сколько они будут накапливать? А это уже от каждого зависит. Они накапливают некоторое время эту обиду. Потом в какой-то момент, подходящий для него, они выбрасывают все это как фонтан, как взрыв. Это извержение вулкана. Он выложит все, что он думает о вас. И это будет в такой яростной манере. И когда они это сделают, они успокаиваются, и еще его хватает на год накапливать дальше свои отрицательные эмоции. И поэтому вот эта склонность к такому недовольству, к ропоту, к неудовольствию всем, что его окружает, иногда доводит супруга, рядом с ним живущего, до накала такого, что они говорят: ну не все, надоело, больше не хочу с ним жить. И разводятся. И когда их спрашивают, почему, они говорят: не сошлись по характеру. Зачем нам знать психологию характеров? Психологические особенности каждого темперамента. Зачем это нужно? А затем, что это дает большую пользу для организации себя как личности. Потому что если мы сегодня будем знать себя, и мы направим себя в то русло, которое нужно с любым темпераментом, мы сохраняем семью. Есть некоторые правила. Первое. Если вы знаете и определили свой темперамент, а как его определить? Ну, определение темпераментов может быть связано с вашей работой самопознания. То есть, когда вы заполняете тесты, есть специальные тесты по темпераментам, заполняете эти тесты, и вы определяете, что у вас не один темперамент какой-то, а у вас сбор всех темпераментов. И это правильно, нет чистых темпераментов, они все смешаны между собой. Но каких ответов у вас, на каком темпераменте больше, такой у вас и темперамент. То, что вы что-то взяли из другого темперамента, это не беда. Вы можете и хорошее взять, и плохое из другого темперамента, но есть ваш темперамент, который не изменится до конца вашей жизни. Это не привычка, это не особенность какая-то, которую вы приобрели. Это то, что врождено, то, что уже есть, и вы с этим пройдете по жизни. И если вы определили, что вы меланхолик, то есть вам характерно как раз все то, плюсы и минусы меланхолика, но еще есть и от сангвиника, или даже от холерика, это все норма. Но у вас есть свой темперамент. И вот когда вы это знаете, вы должны изучить как раз в себе все свои сильные и слабые стороны. Это первое, что вы можете сделать для себя хорошего. Второе, что вы можете сделать – принять другого. Если вы вышли замуж за сангвиника, то и знаете, что сангвиник как на свидание будет опаздывать, так и в жизни он будет опаздывать. Это характерно для сангвиников. Если он это делает, помогите ему избавиться от этого минуса. Но знайте, если он опоздал, сказал «приду в 2», а пришел в 3, это характерно для сангвиника. И можете ответить на вопрос, почему он так получается. Почему именно сангвиники опаздывают? Потому что они хватаются за все проекты. Пока они не перейдут через эти все дела, которые они делают, а у него их много, он, конечно, опоздает к этому времени. И вы должны это знать. И поэтому сангвинику нужно помочь. Флегматику нужно помочь выйти из этого состояния. Как же помочь флегматику? Упражняться в принятии решений. Вот ты принял это решение, сделать это в среду. И флегматик, пожалуйста, сделай это в среду. То есть подвинь себя так, чтобы ты в назначенное время сделал это. Это будет борьба с тем минусом, который есть у флегматиков. Принимайте ответственность на себя. Не надо складывать его на другого и долго думать. Преодолевайте вот эту пассивность, которая есть у вас. Обменивайтесь чувствами и мыслями с другим человеком, чего не хотят делать флегматики. И, пожалуйста, если вы планируете, то ставьте точку в планировании и идите к этой точке. Как мы можем помочь меланхолику с его такими большими минусами?
Во-первых, учитесь не критиковать никого. И если изучаете, изучайте себя. Не обвиняйте других в своих неудачах, что характерно для меланхоликов. И прекратите жалеть себя. Не только вам плохо. Может быть, плохо и рядом человеку, который переживает вместе с вами. Ищите позитив в том, что вы имеете на данном этапе. Справляйтесь со своими тяжелыми мыслями. Старайтесь думать о более радостных вещах. Будьте более открытыми людьми. Это совет меланхоликам. Итак, что же мы можем сделать? Если мы знаем особенности темперамента, мы можем обогатить взаимоотношения в семье, потому что мы можем помочь человеку избавиться от минусов, а восхищаться его плюсами, потому что плюсы его тоже никуда не делись. Каждый темперамент имеет множество плюсов. И вот теперь вопрос. Спрашивают меня очень часто, какой с каким темпераментом может лучше всего ужиться в семье? И вот я могу ответить, что если люди допускают в своей жизни личность, которая помогает им узнать себя глубже, а эта личность только Иисус Христос, то эти две личности, какого бы они темперамента ни были, они найдут пути друг к другу. Почему? Потому что они устроят свои отношения так, чтобы помочь другому избавиться от минусов и восхищаться его плюсами. Если они оба это делают, семью можно сохранить с любыми темпераментами. Но если этого не делать, вот что будет? Если этого не делать, то нарастает недовольство друг другом, оно превращается в раздражение, в ненависть друг к другу, в сквернословие, в крик и о том, что мы читали, что этого не должно быть в семьях. Итак, мы делаем вывод. Темперамент – это хорошо, когда они пограничны. Пограничные темпераменты лучше и легче всего составляют семью. Им быстрее можно найти подходы друг к другу. Что значит пограничные? Холерик с сангвиником, сангвиник – флегматиком, флегматик – с меланхоликом. Но чем дальше находятся темпераменты друг от друга, тем не труднее составить семью или невозможнее, а просто нужно больше приложить усилия к тому, чтобы составить хорошую семью. Мы говорили о том, что до тех пор, пока человек не решит вопрос, что я должен сделать или в чем измениться мне, чтобы второму человеку было приятно, рядом со мной он был счастлив. Если я задаю этот вопрос, то я всегда найду ответ. Если я живу рядом с меланхоликом, я должен ему помочь в этом, а я этого и того не должен делать. Если я живу рядом с сангвиником, я должен помочь ему, например, те же самые опоздания, чтобы он не опаздывал, помочь ему совершить план работы, который он сделал, вовремя и научить его приходить вовремя. Я должен в себе что-то изменить, чтобы рядом этому человеку было приятно со мной. Но интересно еще один вопрос. Чего я не должен делать, зная этот материал о темпераментах? А многие это делают. Думают, что они изучили вопросы о темпераментах, они кое-что узнали, а теперь они могут это делать. И что же они делают? Первое. Нельзя критиковать человека с другим темпераментом. То есть, если вы очень активны и быстры, и много говорите, а второй человек рядом с вами – меланхолик, который склонен к молчанию, то не критикуйте его, потому что он имеет в своем темпераменте замечательное качество – меньше говорить, больше слушать. И поэтому, если вдруг создалась семья сангвиник-меланхолик, то это сыграет свою роль в становлении крепкой семьи. Один будет говорить, второй будет слушать. Но когда сангвиник научится слушать, он научит этого же меланхолика выговаривать свое видение – его надо тоже уметь слушать. Он будет молчать, думать, в конце концов он скажет. Но надо хватило, чтобы у меня, холерика или сангвиника, хватило терпения дождаться, пока он обоснует свое мнение. Итак, мы научились с вами не критиковать людей с другим темпераментом. Второе. Если вы знаете, что другой человек обладает другим темпераментом, и он молчалив, например, то вы начинаете, если подозреваете, что он, например, сангвиник, сангвиник, это я знаю, это не закроет рот, 4 часа будет говорить. То есть мы начинаем уже выискивать возможные недостатки у этого человека.
Но мы знаем, что каждый темперамент имеет минус, с которым можно справиться. И поэтому, имея это в виду, мы не подозреваем минусы, но мы готовимся к тому, что если эти минусы проявятся, мы поможем этому человеку каким-то образом избавиться от этого. Но если я знаю этот материал, и я знаю, что я холерик, тогда, извините, вы любите меня таким, какой я есть. Потому что мы знаем, какие минусы у холерика. Он принимает решения за всех. Ну и вот, я буду в этом коллективе, я принял решение, пошли, все, мы все идем туда. Все говорят, слушай, давай подумаем. Нет, мы все идем туда, я так решил. То есть человек склонен к состоянию авторитаризма. И он хочет это делать, и делает это, принимает решение за всех. А потом мы говорим, знаешь что, надо дать подумать. Ну даже людей, послушай людей. Холерик тогда говорит, а извините, я уже решил, я холерик, тут у меня иначе не бывает. Вот это мой минус тогда будет. Я не хочу понять, что я, как холерик, должна изучить свои минусы, чтобы не проявлять их в коллективе и обществе. Следующее. Есть еще такая беда. Люди начинают сватать. Родители часто. Вот эта девушка тебе подойдет, или этот парень. Вы такая хорошая пара. Он сангвиник, ты флегматик. И люди начинают сватать друг друга. Не каждый темперамент подойдет как личность друг другу. Тот в том темпераменте, вот этот в этом, по нашим правилам, вроде бы пограничные лучше всего могут сочетаться в своих семейных отношениях. И не получается. Все равно до развода довели друг друга. Почему? Потому что не на темпераментах строится семья. А вот еще одна беда, которая тоже постигает человека, который знает эти особенности темпераментов. Они пытаются изменить человека, сломать его. И из одного темперамента его перевести в другую группу. Это тоже ничего с этого не получится. Если он привык так, и он знает, что он иначе не может, у него мозг устроен так, что его реакции могут только вот такие последовательные действия сделать. И мы должны научиться уважать таких людей с разными темпераментами. Господь сделал людей разных по темпераменту, даже по окраске кожи, и разные народности имеют свои особенности. И это букет, который очень красив, как любой букет, который стоит здесь. Разные цвета, разные особенности. И мы можем только сделать для себя вывод. Любой человек с любым темпераментом уживется и может составить прекрасную, красивую, спокойную, счастливую семью. И любые темпераменты, когда они не имеют в сердце Бога, веры, когда они не подчиняются правилам, которые Бог дал человеку для создания семьи, будучи пограничными темпераментами, которые должны бы ужиться между собой, они не могут этого сделать. Почему? Потому что основанием хорошего, счастливого брака есть не только темпераменты. Поэтому давайте мы подумаем с вами, к какому темпераменту мы можем отнести себя? Какие минусы я имею в своем темпераменте, если я его определила? Какие у меня есть плюсы, которых я не использую? Это главная задача сегодня, особенно для молодежи, которая ищет друга жизни. Не ищите по темпераменту. Вы только знаете, что если вы полюбили этого человека, семья всегда может быть счастливой, если вы учтете все плюсы и все минусы вашего темперамента, начнете бороться со своими минусами и увидите плюсы и минусы темперамента, который стоит рядом с вами, и поможете ему удалить все минусы. Соедините свои плюсы вместе, и вы будете так счастливы. Вы увидите, что брак становится более разнообразным, более интересным, более красивым и счастливым, потому что темперамент – это только окраска брака. Старание, которое нужно приложить для того, чтобы сделать брак счастливым, в ваших руках. Иначе, если этому не придать значения, происходят такие отрицательные явления в семьях, когда темперамент перестает не только уважать, на дух не переносит другой темперамент, который не подходит по тем плюсам или минусам, которые мы ожидаем. Любите людей такими, какие они есть. Уважайте их не потому, что они достойны уважения, а потому, что они личности. И такими их создал Бог и создал Иисус Христос. Мы знаем, что каждый темперамент – это счастье. Спасибо вам за внимание.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: В Священном Писании мы читаем о том, что Иисус Христос был холост. О себе Он говорил так: «Есть скопцы, которые сделали себя скопцами для Царства Небесного». Его миссия состояла в том, чтобы спасти человечество, а не в том, чтобы прожить на земле долгую и счастливую жизнь вместе со своей семьей. Однако в последнее время все чаще раздаются голоса о том, что у Спасителя все-таки была жена. Правда ли это? На этот и другие вопросы сегодня отвечает священнослужитель Александр Владимирович Синицын. Здравствуйте, Александр. Итак, первый вопрос. Была ли у Иисуса жена?
3: Ну, я думаю, здесь просто
2: некоторые
3: ответ,
2: люди
3: конечно, нет.
2: Понятно. Вот. А расскажите нам о сути гипотез о том, что Мессия был женат.
3: Ну, в данном случае есть ряд людей, которые заявляют о том, что якобы у Христа была женщина. Это в прошлом, значит, блудница Мария Магдалина, которую он освободил от бесов, да? Вот. У них была как бы интимная связь, по некоторым версиям, что они были просто женаты, то есть муж с женой на самом деле, да? Вот. А потом от этой семьи были дети, и причем эта династия как-то тайно так постоянно скрывалась. Каким-то образом потом династия Иисуса уже связана с тамплиерами, да? То есть понимаете уже, когда идет... Вот куда это все заворачивается, и якобы сейчас есть до сих пор потомки Иисуса. Вот. Mm-hmm. Ну, если коротко говорить, вот описывать, да, то эта гипотеза вот такова, что Христос был женат, и у него была жена, и были дети.
2: Александр, а в чем популярность вообще, в чем причина популярности этой гипотезы?
3: На самом деле здесь есть две причины, на мой взгляд, которые я вижу. И я вижу это из текста Писания, но это не значит, что Павел именно об этом сказал, да? Угу. Но просто я понимаю, что Павел имел в виду, и как это хорошо вписывается в наш уже контекст. Послание к Тимофею, первое письмо, в 4 главе, 1 стих. Апостол говорит... Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Вот есть здесь два момента, которые Павел выделяет. Первое. В последние времена отступят некоторые от веры. То есть отступление от веры – раз, это первый. И второй момент – это внимание духом обольстителем – два. Да? А в данном случае в чем ее популярность состоит по оценкам вообще даже вот многих, кто занимается этой проблемой, этой тематикой, в том, что это вот, скажем так, наше с вами общество. То есть вот постмодернизм, да, который, его идея состоит в чем? Что нет ничего абсолютного, да, то есть нет какого-то догмы, к которому мы могли бы равняться. Каждый во что горазд, каждый во что верит, ну, по-всякому выражает свое мнение. Хотел бы привести в этом случае мнение одного исследователя, это Крейг Эванс, это профессор библистики, он интересные вещи говорит, подмечает. Причины коренятся в самой природе нашего иррационального постмодернистского общества, в котором истина стала условностью и предметом торга. То есть не, действительно это не слово Бога, да? И мы принимаем и уже решаем вопрос, следовать или нет. А мы вообще опровергаем все, да, то есть, скажем, все святыни рушим. И вот, как бы в менталитете, что ли, или уже в сознании нашего опыта, нельзя говорить о менталитете, потому что еще как бы это процесс, да, но уже в сознании сегодняшнего современного общества подобные вещи, они исходят из трех вещей, ну, как бы из трех столпов, что ли, три кита это. Первое – это просто сенсация. То есть чем-то удивить, да? То есть мы уже настолько всем присытились, да? То есть нам нужно хлеб и зрелищ, как римляне говорили, да? Хлеб и зрелищ. То есть вот людям нужно чего-то такое. То есть чем нас сейчас удивишь? Да мы все знаем. И вот надо сейчас выдумать так, чтобы... Ух, надо же, вот это да, вот это открыли, да? Это первый кит. Второй кит – это, конечно же, нажива, да? То есть когда люди... ну, как бы стремятся, ну, как бы разбогатеть хотят, да, вот. И третий момент или третий кит – это все-таки скептицизм, неверие. То есть, как бы христианство, оно уже, да мы слышали уже много раз, да, надо чего-то новенького, и от каких-то форм люди отрекаются, но готовы погнаться вот за этим. То есть они вот три. Первое – это деньги, можно сказать, да, это...
2: Карьера.
3: Карьера, да, сенсация, популярность, mm-hmm. да, то есть пресыщенность общества. И, наконец, это скептицизм неверия. То есть это новая форма, ну, агностицизма, что ли, да, атеизма, если так сказать. Такой как бы таких нападок на христианство, в данном случае на личность Христа. Вот.
2: Mm-hmm. И эта теория сегодня очень популярная, да, среди людей?
3: Она есть, конечно. Ну, по крайней мере, даже вот известный фильм, да, «Последнее искушение Иисуса Христа», который тоже нашумел, который, в принципе... Потом эта книга Дэна Брауна «Код да Винчи». Затем это еще другие до этого люди, которые написали это Ли, потом Ливингстон, и еще третий автор, я его не помню, которые тоже написали книги подобные, нашумевшие. Это даже женщины некоторые, как бы, как говорится, профессоры, исследователи. Вот. Даже одна женщина утверждает о том, что она узнала об этом через гипнотический сеанс. То есть, это, ну, вот, то есть подобные какие-то вещи, вот, они набирают силу, периодически это все всплывает в средствах массовой информации, в интернете тоже обсуждают, поэтому как бы оно есть, оно присутствует. Насколько популярно, то есть я не знаю в процентном соотношении, да, но тем не менее это есть. То есть такие, такая точка зрения существует.
2: Спасибо. А раньше вот было что-то подобное, выдвигались подобные предположения?
3: Ну, вообще, насколько мне...
2: Это новое явление, только присущее к концу 20-го, началу 21 века.
3: Ну, вообще, конечно, есть кое-какие тексты, которые как бы говорили о некой связи Иисуса с Марией Магдалиной, но это апокрифические тексты, и они абсолютно не в той плоскости, в которой сейчас эта тема поднимается. Да? Поэтому можно сказать, что вообще вот эта теория, она ну, довольно-таки гипотеза, или ересь даже, если можно сказать, да, она довольно-таки, ну, так скажем, молода, что ли, свежа вот в этом плане. И современные вот ее идеологи, они ее пытаются всячески с разных сторон представить. Вот.
2: Ну и какие же они выдвигают аргументы в свою пользу?
3: Ну, можно назвать три. Первый довольно-таки очень интересный, но тем не менее... Он просто покажет, насколько люди подходят творчески и изобретательно к этим вопросам. Первый аргумент – это искусство. То есть, как правило, сторонники теории того, что у Иисуса была жена, всегда ссылаются на разные картины. В частности, на картину Леонардо да Винчи «Тайные вечери». Если на нее посмотреть внимательно, то мы увидим фигуру, которая склоняется к Иисусу. Да, очень похожа на женщину. У нее длинные волосы распущенные такие, да, такое утонченные ручки, да, как вот у женщин.
2: Утонченные черты лица.
3: Да, черты лица такие тонкие. То есть, и как бы сторонники говорят, вот, пожалуйста, в картине есть явное как бы, описание того, что это не Иоанн, как думают, а это Мария Магдалина находится. Да. Вот, да? То есть вот как бы вот первое доказательство, первый аргумент. Да, ничего не поделаешь, картину нарисовали.
1: Открытая книга.
3: Второй момент – это история. То есть имеется в виду, ссылается на... Каким-то образом Дэн Браун, в частности, ссылается на... Я даже процитирую. Он использует исторический факт, ну, якобы исторический, да, говорит о том, что в своей книге, вот Код да Винчи, он говорит, согласно иудейской традиции, ну, то есть вот он ссылается на некую иудейскую традицию, безбрачие не поощрялось, долгом каждого добропорядочного еврея было найти себе жену, чтобы та родила ему сына. Ну, то есть, если традиция в иудаизме была такой, а Христос был евреем, то фактически он должен был сразу женат. Да? Вот. И третий аргумент – это апокрифы. То есть, это ссылка на апокрифические Евангелия. По крайней мере, Евангелие от Филиппа и Евангелие Марии. Да? То есть, вот апокриф. Вот два вот этих апокрифа, где, по крайней мере...
2: Немножко, может быть, затронем тему апокрифа, потому что вполне вероятно, что люди, не знающие Библию, не знающие, что такое слово апокриф, что означает термин сам апокриф?
3: Ну, вообще, апокриф от греческого «скрытый тайный». В данном случае речь идет о ряде книг, которые были написаны, начиная второй-третий века, и даже уходят в четвертый. Написаны они были определенным таким направлением, это гностицизм, то есть слово «гносис» – «знание». То есть последователи этого учения считали, что есть некое тайное знание, которое, скажем так, только для неких избранных, да, просветленных и одаренных людей. И те, кто вошел в этот круг избранных, да, они вот обладают некой тайной, да, неким знанием. Вот. А сам себе гностицизм – это такое философское больше всего направление, в которое в себя включает всего. Там есть смесь иудаизма, из зороастризма, из греческой философии, часть христианства. То есть это такой вот, опять же, скажем…
2: Коктейль.
3: Коктейль, да. Все вот смешали в блендере, все, что там покидали. Вот он такой. И в данном случае гностики, их особенность была в том, что они многие свои произведения выдавали за известных людей. То есть там, например, Евангелие от Фомы, да? Допустим, Евангелие Петра. По сути, никто из серьезных видных ученых не сомневается в том, что апокрифы были написаны 2-3 века, да? То есть, значит, после именно Евангелий. И они были как ответ на евангельские тексты, а именно – значит, гностики хотели показать, что на самом деле не христианское учение восходит к Иисусу, а именно их учение восходит к Иисусу. И этим самым они вот хотели подтвердить. Да? Вот. Так что вот эти тексты, как бы, они сохранились, их нашли, если я не ошибаюсь, в 1947 году в Нахамади, да, то есть это местечко, где вот как раз были обнаружены вот эти все свитки, и ученые стали исследовать. После чего вот пошло это и Евангелие от Иуды, да, нашумевшееся тоже вот недавно в этом отношении. Это все гностические Евангелия. Вот. Ну вот на них ссылается, что якобы...
2: Евангелие от Марии... Апокрифы.
3: Да, апокрифы, что
2: Евангелие
3: якобы
2: от Филиппа.
3: Да. Но можно просто процитировать, посмотреть, с тем, чтобы мы могли. Первый, значит, у нас апокриф Евангелие от Филиппа. Вообще текст, который нам, значит, оно где-то было написано в 150-й год, ну, его датируют 150-й год, и интересующие нас строки это вот с 32 по 36-й, тексты как бы, да, и вот что там есть. Дословно пока процитирую. «Спутница Марии Магдалина ее более чем учеников целовал ее в...» Вот такой отрывочек, он поврежден. Ученые попытались восстановили его следующим образом. «Спутница Спасителя Марии Магдалина, но Христос любил ее более чем всех учеников и часто целовал ее в...» Тут ученые начинают гадать, куда... целовал. Вот. Конечно, учитывая, что наше общество сегодня просто уже на сексе помешано, да, секс, и ничего кроме этого, да, то, конечно же, куда мог целовать? Ну, в уста, да, если у кого фантазии есть больше, еще куда-нибудь, да. Вот. Но текст просто обрывается на этом. Ну, вот, как бы вот эти апокрифы. У Марии, значит, Евангелие от Марии, там тоже очень интересные слова. «Сестра, ты знаешь, что Спаситель любил тебя больше, чем прочих женщин?» Да? Опа, вот как сразу могут сказать. «Скажи нам слова Спасителя, которые ты вспоминаешь, которые знаешь ты, не мы, и которые мы и не слышали». Но если повырывать даже вот эти апокрифические...
2: Это Евангелие Марии Магдалины, да,
3: от Марии, якобы. Да. То есть вот, если так смотреть, вот эти вот аргументы. Фактически их три, да? Ну, можно там и больше, конечно, придумать. Вот. Но их три таких основных. Это, значит, искусство. То есть каким-то образом картина нам поведает тайну, да? это некие традиции иудейские, да, угу. И третье – это апокрифы. Апокрифы. Вот.
2: Ну, что же христианство может противопоставить этим
3: аргументам? Здесь гораздо все очень-очень просто. На самом деле вот эти аргументы, они тоже, как, скажем, сыпятся, как карточный домик. Если включать немного знания, то есть понимание того вообще ситуации.
2: Здравого смысла.
3: Да, и как-то ты понимаешь сразу, что все стоит на места. Первый аргумент – искусство. Ну, вообще, конечно, очень странно вот что. Что каким образом Леонардо да Винчи имеет отношение к первому веку? Вот вопрос. Какое он отношение? Он в картине мог нарисовать да что угодно. Это его творчество, это его богатая фантазия, угу. Да, и так далее. Пожалуйста, это его взгляд. Но никак его картина не может быть доказательством того, что происходило в первом веке. Это первый момент. Более того, все искусствоведы, по крайней мере, достаточно серьезные, да, которые уважают себя и понимают, что это такое, они сообщают о том, что время, в которое пишет картину свою Леонардо да Винчи, это время, когда так было привычно, так принято, точнее, было изображать, значит, юношу. Угу. Вот как бы с длинными волосами, точенные черты лица. Есть ряд картин, которые могут любой, читатель, там, да, который занимается этими вопросами, посмотреть, или наш зритель, да. Например, это Себастьян у Рафаэла, да. Потом это Святой Юлиан у Пьера Делла Франческо. И еще одно полотно «Товия и ангел» Андреа дель Веракьё. Вот они, они показывают. Если не знать этого всего, а посмотреть на картины, мы можем увидеть. Это девушки. То есть похожие, очень похожие черты лица девушек. Это общепринято. То есть вот этот аргумент, он несостоятельный по двум причинам. Первое, что ничего, что было тогда, во времена Леонардо да Винчи, никак не относится к первому веку. Второй аргумент – это искусствоведы все-таки свидетельство. Нужно понимать, учитывать контекст, да, принятых норм. К этому времени. В плане истории, можно здесь возразить. Я не знаю, откуда Дэн Браун это взял, то есть в своей книге, что якобы такое, да? Конечно, можно согласиться, что, в принципе, любой раввин должен был, по крайней мере, быть женат, да? Однако, если мы возьмем известного историка Иосифа Флавия, первый век, в своей книге «Иудейская война» он говорит, пишет, существует именно у иудеев троякого рода философские школы. Одно образуют фарисеи, другое – саддукеи, третью – те, которые, видно, преследуют особую святость, так называемые ессеи. Последний также рожденный иудей, но еще больше, чем другие, связаны между собой любовью. Чувственных наслаждений они избегают, как греха, и почитают величайшей добродетели, умеренность и поборение страстей. Супружество они презирают, пожалуйста, свидетельство того, что в иудаизме первого века могло быть и такое направление. Зато они принимают к себе чужих детей в том возрасте, когда они еще восприимчивы к учению, обходятся с ними как своими собственными и внушают им свои нравы. И этим, впрочем, они отнюдь не хотят положить конец браку и продолжению рода человеческого, а желают только оградить себя от распутству женщин, полагая, что ни одна из них не сохраняет верность одному только мужу своему. У них такой был взгляд, такой подход. То есть, пожалуйста, историк, документ, все-таки, по крайней мере, Иосиф Флавий более-менее авторитетный историк, на которого мы могли сослаться в этом отношении.
1: Открытая книга.
3: Далее. Иисус Христос сам в Евангелии от Матфея говорит о том, что есть разные подходы в иудаизму, да? В частности, можно посмотреть текст. Это Евангелие от Матфея, 19 глава, где Иисус говорит и о браке, и потом подчеркивает следующее. Например, с 10 стиха говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матери, матернего родились так, есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали себя, сами себя, скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Ну, то есть вот отношение Христа. И в-третьих, вот важный аргумент, серьезный. Если так популярно было среди иудеев женитьба, зачем апостолам в какой-то степени скрывать замужество Иисуса, вот так вот, если сказать. Зачем им это скрывать, если это популярно? Если его ученики сами иудеи, выходцы из этого, если это все нормально, зачем это скрывать? То есть мы понимаем, что это какая-то натяжка, да, идущая из нашего века, попытка втиснуть в первый век. Вот. Ну и последний по поводу апокрифов. Здесь как бы мы уже часть их процитировали, да, ну, по крайней мере, мы увидели. Здесь все очень просто. Во-первых, поцелуй у гностиков – это передача учения. Поцелуй у гностиков – передача учения. Еще раз, Мария в данном случае, она выступает в роли того, что она является как бы спутницей Иисуса в том отношении, что она идет повсюду за Ним, учится у Него, и значит, Иисус ей мог сказать что-то тайное, вот оно, кстати, гностицизм, тайное знание некое, да, что Иисус ей мог поведать что-то такое, чего не поведал апостол. И, кстати, вот текст, который я цитировал из Евангелия от Марии, да, еще раз. «Сестра, ты знаешь, что Спаситель любил тебя больше, чем прочих женщин. Скажи нам слова Спасителя, которые ты вспоминаешь, которые знаешь ты, не мы, и которые мы и не слышали». Вот он прям сам текст о чем говорит, что якобы у Марии Магдалины есть некое тайное знание, которое ей Иисус передал, да, и чего не знают апостолы. И этим самым гностики говорили: вы, христиане, много чего не знаете, а мы знаем, у нас как бы вот от Марии Магдалины идет, ну, вот это знание тайное, да? Вот. Вот более того, люди первого века не были испорчены так, как мы. Ну, я имею в виду наша цивилизация. И когда там речь идет о поцелуе, который вообще вполне был нормальным, ну, как бы как уважение, да, знак, мы читаем, например, Павел говорит там, ну, целуйте друг друга лобзанием святым, как бы, да, то есть вот этот момент, подчеркивающий, это как знак, ну, какой-то сопричастности, да, какой-то принадлежности, как знак уважения. Вот. И в первом веке он совсем не это означал. А вот уже в 21 веке, когда действительно, к сожалению, вот эти сексуальные идеи, они настолько бушуют, что, естественно, мы любил ее больше, все. У нас уже начинают какие-то уже тут домыслы идти, да? Но что я могу сказать? Если у человека такие фантазии, то, наверное, ну, полечиться, что ли, надо как-то в этом отношении. Вот. То есть вот аргументы вот эти, они опять же не выдерживают какой-то критики. Да, они не выдерживают критики. И важное просто, что хотел сказать. Опять же, что происходит? Вот люди хотят не до Христа дотянуться, да? А люди хотят Христа на свой уровень. Вот этой своих, может быть, низменных каких-то страстей. Да. Своих каких-то
4: Кстати, в язычестве, идей, да. В языческих религиях боги всегда вели себя как люди. То есть точно такими же капризными были, то есть занимались, те же грехи были, проблемы, что у людей, в общем-то, да.
3: Ну вот, вот, это вот, скажем, язычество, оно вот современное такое. Да, вот такая современная форма, когда люди... интересно, что они критикуют христианство, да, то есть критикуют христианство, и приводит какие-то порой даже нелепые аргументы, ну, как говорится, надо факты, мы их придумаем, да? То есть нужны манускрипты, мы их напишем, то есть подделаем. Потому что есть реальная сенсация, когда люди выдавали документы, они оказывались поддельными. То есть вот на что идут люди, да? Вот идут на какое-то шарлатанство, на обман, да? То есть на какую-то откровенную клевету, ложь. То есть это все реально есть. Это есть место в нашем мире, в нашем обществе. И вот учитывая это, когда люди не хотят дотянуться до Христа, да? Это как раз говорит о том, что действительно вот, ну, теряется, что ли, у людей какое-то духовное, нравственное вообще сознание, да, в этом плане. Вот. И утрачивая это, человек действительно готов, ну, уже дальше ну, может быть, до каких-то безумий доходить, да, лишь бы только там деньги заработать, популярность себе, да, вот.
4: Александр, что вы могли бы пожелать нашим телезрителям в связи с этой темой?
3: Первый момент – все-таки быть трезвыми, здравомыслящими людьми. Сенсация, я так понимаю, мне кажется, вот это то, что есть сейчас, оно еще и будет происходить. То есть мы еще что-нибудь в будущем услышим.
4: Всегда так было, да. Есть и будет.
3: Мы услышим не раз какие-то еще подобные открытия. И здесь нужно всегда сохранять какую-то трезвость и какое-то спокойствие. Второй момент, который хотел обратить внимание, это все-таки, мне прям так хочется сказать, читайте Писание. Наша, к сожалению, культура, она религиозна, но она религиозна без Писания.
4: Без Библии.
3: Без Библии. Мы верим в какие-то там традиции, да, передаем их, храним их, бережем. Это нормально, я их не отрицаю. Но почему мы не хотим обратиться к Слову Бога, да, и услышать?
4: Потому что... отвратиться от басен,
3: да,
4: а обратиться к истине.
3: Верно.
4: Почему у нас происходит наоборот?
3: Да, у нас наоборот. Но это происходит по многим, конечно, причинам. Но вот это невежество, к сожалению, вот надо как-то вот искоренять, возвращаясь
4: к себе,
3: к Писанию.
4: Прежде всего.
3: Да, прежде всего в себе. И мне бы хотелось процитировать поэта и писателя Олесю Николаеву. Вот она очень хорошо подметила как бы духовное состояние вообще нашего общества. Самой ужасной чертой нашего времени является то, что зло не только не опознается как таковое, но и претендует в человеческом сознании на равноценность своего существования с добром. Это говорит о фундаментальной утрате нормы. То есть она вот четко подчеркнула, что происходит вообще с нами. Мы отвергаем правду, мы отвергаем Бога, и вообще

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Детское время.
1: Детская программа «Вместе веселей».
2: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз.

0: Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Сегодня мы продолжаем разучивать наш комплекс. Он стал немного сложнее, но я думаю, мы с вами отлично с ним справимся. Главное – делать зарядку с удовольствием. Уважаемые взрослые, присоединяйтесь к нам. Ну что же, начнем. Пожалуйста, встаем. Итак, шагаем на месте с правой ноги. И раз, два, три, четыре. Бодро шагаем. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Молодцы! Еще немножко мы походим и остановимся. Хорошо. Следующее упражнение для шеи. Руки на поясе. Следите за тем, чтобы осанка у вас была хорошая. Спина прямая. Проверьте, у всех спина прямая. Вот так, молодцы. Пожалуйста, птичка чистит перышки. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Следующее упражнение для шеи. Маятник к правому плечу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Упражнение для рук. Волна. Руки перед собой. И волна пошла у нас в левую сторону. Пожалуйста. И раз от локтя. Хорошо у нас волна делает движение. Молодцы. Вот так разминаем хорошенько кисти наши, локти. Потому что часто они бывают неподвижны или устают, да, когда мы пишем. И, пожалуйста, в другую сторону. Вправо. От локтя у нас движение начинается. Вот так. Молодцы. 5, 6, 7 и 8. Закончили, стряхнули руки. Так, расслабились. Следующее упражнение. Птичка разминает крылья. Пожалуйста, назад крылья. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще одно упражнение для рук. Ножницы. Пожалуйста, правая рука вверх. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Энергично ножницы у нас лезвие прямые. Вот так. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Закончили. Дорогие ребята, продолжаем нашу зарядку. Упражнение для ступней. И правая нога. Раз, два, три, четыре. Хорошенько, да, разминаем ступни. И в другую сторону поворачиваем ступню правой ноги. Нога на носочке. Так, левая нога. В одну сторону. Так, хорошо. Молодцы. И в другую. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Теперь колени. Наружу сначала. Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы. Пошире. Юлечка, можно ноги поставить, тогда будет удобнее делать это упражнение. И внутрь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Следующее упражнение – колонна. Подтягиваем правую ногу к груди. Обхватили. Ага. Тянем носочек вниз, сохраняем равновесие. Другая нога. Пожалуйста, хорошенько подтягиваем ее к груди, насколько можете. Так, еще раз. Правая нога. И левая. Видите, как у нас уже хорошо получается. Уже почти не падаем. Молодцы. Так, следующее упражнение. Качели. Ноги широко. И приседаем на правую ногу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Присели на правую ногу. Потянули носочек на себя. Так, на другую ногу. Хорошо. Вот как мы с вами покачались на качелях. А теперь гусиный шаг. Так, идем. Гуси, гуси, га-га-га. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Кружочек хотя бы один пройдем. Не падаем. Молодцы. Дошли. Следующее упражнение. Поклоны. Руки вверх. И наклонились. Раз, коснулись пола. Два. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. И чуть-чуть побегаем. Сложное упражнение, но зато оно тонизирует нас очень хорошо. Вставлять сердце хорошо работает. Пошли. И раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, четыре, шесть, три. Молодцы. Так, расслабить чуть-чуть ножки, стряхнули. Хорошо. И потянулись. Вверх на носочки поднялись. Потянулись и расслабились. Переходим к упражнениям на полу. Становимся на четвереньки. И вытягиваем правую руку. Так, хорошо. Другая нога и рука. Потянулись. Хорошо. Еще. Так. Немножко задержимся в этом положении. Руку вот так прямо. Хорошо, молодцы. Следующее упражнение. Садимся между ног. Можно на пятки, кому как удобно. И наклоняемся назад. Поднимаемся. Поднимаемся потихоньку. Так, хорошо. Садимся. Расставляем ноги. И сцепляем пальцы рук за головой. Упражнение маятник. Олег, наклоняемся вправо. Касаемся пола локтем. Держим спину прямо. Смотрим вперед перед собой. Хорошо. Касаемся еще. Раз. Два. Еще. Три. И четыре. Молодцы. Теперь упражнение будет для пресса. Ложимся на спину. Ложимся. Опять же, руки за головой. И тянемся к ногам, носкам. Олег, носки вытянули вперед. Вот так. Приподнимаемся. Поехали. И раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Делаем это упражнение 10-12 раз. Только тогда у нас будет хороший результат. Так. И еще разочек. Хорошо. Следующее упражнение для пресса – ножницы. Ноги прямые. Пожалуйста, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. Закончили. Упражнение «Мостик». Хорошенько потянулись, выпрямились в одну линию. Молодцы. Так, опустились. И заключительное упражнение «Качели». Поехали. Раз, два и три. Сели. Все. Надеюсь, что вы чувствуете себя хорошо. Настроение у вас замечательное. Мы ждем вас завтра. Делайте зарядку вместе с нами, потому что вместе
1: веселей.
0: До свидания.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы занимаемся богословием, исследованием учения о Боге, рассматривая природу божества с точки зрения учения о триединстве Бога, которое стало классическим учением христианской церкви. Говорит ли Библия о том, что Бог триедин? Это вопрос, на который мы ищем ответы в начале Ветхом Завете. Мы уже выяснили, что Бог с первых строк Священного Писания говорит о себе как о множестве, используя термин «элохим», «боги», термин множественного числа, и помимо того, в первой главе книги Бытие в 26 стихе говорит следующее. Бытие 1.26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными» и так далее. Мы находим не только имя Божье во множественном числе, но и глагол, описывающий Божье действие во множественном числе, и местоимение, описывающее Бога, также во множественном числе. Слова «по образу нашему», «по подобию нашему» указывают, что лица, к которым он обращается, имеют тождественный с ним образ и природу. Здесь Творец советуется с равными себе по достоинству, кем не может быть ни ангел, ни кто-либо другой, а только подобный же Бог. Далее в книге «Бытие», в 3 главе, в 5 стихе, мы находим следующее. Бытие, 3 глава, 5 стих. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Сейчас мы только кратко укажем, что в синодальном переводе в одном случае слово «элохим» переведено как «бог» в единственном числе в этом 5 стихе, а во втором случае «как боги» во множественном числе, хотя в оригинале используется одна и та же форма. И это нам понадобится чуть позже, когда мы будем говорить о том, что Библия далее рассказывает о природе божества. Итак, несмотря на то, что 26 стих достаточно ясно и в переводах, и в особенности в оригинале доносит идею множественности в Боге, тем не менее есть теории, которые ставят перед собой цель каким-то образом уменьшить значимость этого места Священного Писания, свидетельствующего о единстве нескольких в Боге. И одно из объяснений, одна из попыток сводится к тому, что Бог якобы здесь использует так называемую уважительную форму и обращается просто сам к себе на «вы». Как, например, во фразе «мы, Николай II, повелеваем» и так далее. В действительности ли Бог говорит сам с собою, обращаясь к себе на «вы»? Дело в том, что везде во всем Священном Писании к Богу везде и всегда идет обращение на «ты», как в известной молитве «да приидет царствие твое», а не «царствие ваше». В древнееврейском языке вообще отсутствует форма уважительного обращения, которая совпадала бы с конструкцией русского языка, когда используется множественное число для того, чтобы передать уважение. Таким образом, вот эта теория, выросшая, очевидно, на базе языков, где существует вот такая форма уважительного обращения, несостоятельна в свете оригинала, в свете фактов Библии. Таким образом, остается только одно приемлемое объяснение. Несколько личностей божества, или лиц божества, или ипостаси божества. Это термины, которые используются как взаимозаменяемые, и в свое время мы, надеюсь, подробнее поговорим о них. Несколько в Боге совещаются между собою, планируя свою деятельность, и посему используется глагол во множественном числе, местоимение во множественном числе и само имя Божие «Элохим» во множественном числе. Далее, продолжая исследование того, как Бог творил землю и все, что на ней, мы находим еще один очень важный момент, раскрывающий нам природу божества. Книга «Бытие», 1 глава, 27 стих, рассказывая о том, как Бог сотворил человека, говорит: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Итак, если верить синодальному переводу, то человек – это мужчина и женщина. Прочитаем еще раз. «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Пока речь идет о единственном числе. И дальше. «Мужчину и женщину сотворил их». Таким образом, понятие «человек» вмещает в себя двоих – мужчину и женщину. Эта идея повторяется чуть позже в 5 главе книги «Бытие», в стихах 1 и 2. Стихи 1 и 2 говорят так. «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя, двоеточие, человек, в день сотворения их». Таким образом, мы узнаем, что человек – это понятие, вмещающее в себя двоих – мужчину и женщину. Для нас это заявление Библии важно тем, что человек был сотворен по образу Божию и подобию Божию. Это означает, что понятие о человеке отражает понятие о Боге. Человек – это единство нескольких, единство двоих в данном конкретном случае. Бог тоже должен быть единством нескольких, потому что образ Божий в человеке свидетельствует о том, каков Бог. Говоря на эту тему чуть подробнее, мы находим в книге «Бытие» во 2 главе, в 24 стихе, следующее утверждение. «Бытие», 2 глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Библия делает еще одно заявление, укрепляющее и утверждающее постулат о том, что человек – это мужчина и женщина вместе, говоря: «Они будут одна плоть». Слово «одна» по-древнееврейски «эхад». И это слово используется здесь для обозначения единства нескольких. Посмотрим, где еще используется древнееврейское «эхад» в Ветхом Завете. Например, книга пророка Иезекииля, 37 глава. Иезекииль, 37 глава, стихи с 15 по 17. 37 глава, стихи с 15 по 17. «И было ко мне слово Господне: ты же, сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним. И еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу, это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним. И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно». В оригинале «эхад». Таким образом, мы обнаруживаем, что соединение мужчины и женщины в браке, когда оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, описывается термином «эхад» – «один». Но «один» не в смысле, естественно, единичности, а в смысле именно единства. Очень важно, что именно это древнееврейское слово «эхад» используется и для обозначения природы Бога. Самая известная в иудаизме вероисповедническая формула взята из книги Второзаконии 6 главы. Второзаконие 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». «Шма, Израиль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад». Таким образом, мы встречаем здесь тоже древнееврейское слово «эхад» для описания природы божества. Мы узнаем, что Бог описывается тем же самым термином «эхад» – «един», что и мужчина и женщина, соединенные вместе, ставшие одною плотью в древнееврейском «эхад». Узнав таким образом, что человек сотворен по образу Божию, и термин «человек» отражает в себе единство двоих, мы помимо того узнаем, что и слово, описывающее это единство «эхад», используется и для обозначения божества. При этом очень важно отметить, что в древнееврейском есть и термин, который описывает именно одиночество или единственность. Это древнееврейское слово «яхид» и переводится как «единственный», «одиночный», «один». Не «един», а именно «один». И, например, книга «Судей», 11 глава, 34 стих, нам дает пример использования этого слова. 11 глава, стих 34. «И пришел Ифай в Массифу, в дом своего, дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, яхид, и не было у него еще ни сына, ни дочери». Так вот, очень важно отметить, что древнееврейский яхид никогда в Ветхом Завете не используется для обозначения Бога. Всегда говорится «эхад» – «един», а не «яхид» – «один». С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте! Как известно, человек может прожить несколько недель без пищи, несколько дней без воды и лишь несколько минут без свежего воздуха. Свежий воздух необходим для нашего физического существования, но этого недостаточно для полноценной жизни человека. Необходимо еще что-то. Об этом мы сегодня будем говорить с нашей гостьей, магистром богословия Татьяной Сергеевой. Здравствуйте, Татьяна!
3: Здравствуйте!
2: Одно из самых важных условий для существования жизни – это воздух, не так ли?
3: Да, это так. Если пища нужна, вода нужна, воздух необходим, потому что воду мы можем искать несколько дней. У нас есть время для этого. Пищу мы можем искать даже больше недели. И когда нету пищи, организм использует жировые ткани, мышечную ткань. Человек истощается, человек худеет, как в народе говорят, но продолжает жить. Если нет воды, голова болит, кровь становится гуще, но человек продолжает жить, потому что мозг человека берет пищу, воду из запасников, которые есть в организме. Воздух необходим, потому что мозг не имеет времени искать воздух. Нету таких запасов в организме. И бывает такое при нехватке воздуха, когда мозг отключается, сердце еще может работать, органы полноценно функционировать, а мозг уже не работает, потому что не хватило воздуха.
2: То есть он прежде всего страдает из-за нехватки свежего воздуха.
3: Да.
2: Да, начинаешь понимать, почему он так важен для нас. Когда мы читаем книгу «Бытие» в Библии, мы видим, что воздух – это как раз то, что Бог сотворил в самом начале творения. Интересно, да? То есть Бог, как бы еще человека нет, еще несколько дней творения до человека даже, и он уже готовит вот эту среду, специальную среду. То есть у него уже есть мысли о человеке.
3: Да, кроме того, воздух необходим для жизнедеятельности растений, птиц, пресмыкающихся и млекопитающих.
2: Почему важен для человека именно свежий воздух? Сейчас много об этом говорят, и какой воздух можно назвать свежим?
3: Есть два понятия. Люди обычно их путают. Чистый воздух и свежий воздух.
2: Это разные вещи?
3: К сожалению, да. Человеческая деятельность на этой земле очень много испортила. Мы живем в больших городах, в непосредственной близи от больших труб завода, фабрик.
2: Предприятий много.
3: Предприятий много, которые выбрасывают в атмосферу огромное количество всяких газов, выхлопов.
2: И мы никак не можем себя защитить от этого.
3: Если говорить о питании и о воде, то наша пищеварительная система устроена так, что при наличии иммунитета, если попадает некачественная пища, если попадает отравленная вода с какими-то неприемлемыми для нашего организма веществами, то организм в большинстве случаев срабатывает, выставляя защитную реакцию. Совершенно другое происходит с воздухом. Попадая в наш организм через легкие, он не встречает никаких защитных барьеров. Поэтому все, что есть в воздухе, вредного для нас, мы получаем в полном объеме.
2: Да, например, случаи, когда человек отравляется угарным газом.
3: Это очень распространенное отравление. Человек не чувствует никакого запаха, а это смертельно опасно.
2: Мы сейчас поговорили о том, что такое чистый воздух, а что такое свежий воздух?
3: Свежий воздух – это то, что нам доступно. Если чистый воздух мы не можем обеспечить себе в городе, там, где мы живем в большинстве случаев, то свежий воздух – это то, что мы можем каким-то образом себе обеспечить.
0: Живой источник.
3: Мы дышим с вами в помещении, в квартире, на работе, в офисе. Мы вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ. И в этой атмосфере нашей комнаты, нашего офиса, кислорода становится меньше. Он необходим нам для жизнедеятельности. Поэтому, открывая форточку, мы получаем порцию воздуха свежего, который более насыщен кислородом, чем тот воздух, который скопился в помещении. Может быть, есть запах какой-то у воздуха. Может быть, мы можем поспорить о чистоте этого воздуха, но циркуляция воздуха, которая происходит на улице, ветер, различные течения атмосферные, они освежают воздух. И этот воздух нам необходим, свежий воздух.
2: То есть лучше открыть форточку на улицу, чем сидеть дома, закрывшись в комнате и считать, что здесь воздух у нас лучше.
3: Да, это не касается, конечно, крайних случаев при больших выбросах вредных веществ, как хлора или аммиака. Тогда, конечно, лучше из двух зол выбирать меньше. Сидеть жить без закрытых форточек.
2: Но это же какая-то чрезвычайная ситуация.
3: Это чрезвычайная ситуация.
2: В повседневной жизни нам нужно не забывать открывать форточку.
3: И особенно спать при открытой форточке ночью.
2: Почему?
3: Потому что наш организм во время сна отдыхает больше, когда мы получаем достаточное количество кислорода.
2: То есть это необходимое условие полноценного сна.
3: Да.
2: Мы уже говорили о том, что Бог, когда творил воздух, потом становится необходимым как для растений, так для животных, так потом и для человека. То есть получается, что и животное, и человек дышит здесь одним и тем же воздухом.
3: Да, мы дышим одним и тем же воздухом, живем в одной и той же атмосфере, но человеку нужно еще что-то. И это подчеркнуто самим процессом творения человека. Господь Бог сам склоняется над человеком и вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душой живою. Так человек стал образом Божьим. Человек не просто дышит, как многие, но он еще в себе имеет дыхание Божье, чтобы он был по-настоящему полноценным существом, каким его предназначил Бог.
2: Что же это такое?
3: Небесная атмосфера. Как поддерживать и как правильно жить в атмосфере неба? И возможно ли...
2: Это очень интересный вопрос. Как же все-таки нам здесь, на Земле, обрести эту небесную атмосферу?
3: Мы должны настроить себя с Божьей помощью, прося у Него радоваться за кого-то, быть счастливым, что кто-то счастлив, не ненавидеть соседа, что у него дом выше, чем мой, а радоваться, что люди могут так жить, что ему уютно. Может быть, это покажется на первый взгляд наивно, а вы попробуйте. Может быть, натянуто, а вы попробуйте. Вы попросите у Господа увидеть в счастье соседа кусочек своего счастья, и Господь вам покажет это.
2: То есть даже такое возможно?
3: А почему нет? Я вспоминаю притчу, когда одному человеку, очень завистливому, снится сон. Это притча. Приходит ангел и говорит: что тебе дать? Только запомни, все, что ты не попросишь, соседу будет в два раза больше. Человек подумал и говорит: выколи мне один глаз. Это атмосфера Земли. Давайте, когда кому-то хорошо, попросим у Господа показать, в чем кусочек моего счастья, в счастье соседа, в счастье ближнего. Тогда у меня не будет причин для зависти. Тогда с Божьей помощью я смогу оградить себя от обиды, от неустроенности, от непризнанности. Я буду жить для кого-то и радоваться успехам. Радуйтесь всегда в Господе. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Мы сегодня говорим о том, что воздух необходим для нашего мозга и для правильных помышлений, для чистых мыслей. Нам необходим мир Божий, который соблюдет наше помышление во Христе Иисусе. Это единственная защита.
2: Спасибо, Татьяна. Общаясь с Богом, с живым источником, мы будем окружены небесной атмосферой, которая даст здоровье нашему телу и радость душе. Да благословит нас в этом Бог.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Хвалите Господа! Аллилуйя!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Белла Березина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
2: Приветствуем вас, дорогие друзья, на программе «Пророки в Коране». У нас в гостях вновь религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте,
3: Здравствуйте,
2: Николаевич. Существует такое общее устоявшееся мнение, что мусульмане и вот борьба с неверными, джихад, священная война, которая угодна Аллаху, это для ислама такое является очень, ну, сказать, традиционным, что ли, практикой, традиционной практикой, когда с неверными нужно, с инакомыслием нужно бороться, должны все быть как...
3: Да, все
2: завещал
3: едины, да,
2: все едины, Магомед, да, да, Мухаммед,
3: только
2: все
3: как
2: едины и так далее. И многие, я слышал такие мнения, что если вот в стране существует меньше половины исламского населения, то нужно как бы подчиняться законам этой страны. Угу. Если больше половины, то неверных резать как свиней. Угу. Вот однажды я услышал от одного человека такое мнение, что в исламе негласное существует такое правило. Правда ли это? Учит ли Коран борьбе с инакомыслием, либо, наоборот, терпимому и толерантному отношению? И что такое джихад? Потому что однажды я услышал от одного муфтии на одной конференции, что джихад – это война, в первую очередь, не с инакомыслием, а со своими собственными грехами, со своей собственной гордыней, со своими собственными...
3: Да, я могу его поддержать, этого муфтия, однозначно в этом отношении. Ну и посмотрите, сегодня, конечно, мир очень многополярный, он очень многогранный, и он разделен. И даже говоря, к примеру, об исламе, вот, ну, какая-то часть людей заявляет, вот, мы последователи Мухаммеда, а другие говорят, нет, мы последователи Мухаммеда, нет у нас более правильная вера. И сегодня, к сожалению, есть, ну, более, порядка 80, наверное, направлений и течений в исламе, которые точно так же, каждый из них имеет место в жизни. И каждый из них заявляет о том, что они самые верные последователи, самые лучшие. И поэтому, уже даже говоря о самом исламе, вот, все будьте как мы, а вопрос тогда, кто из вас в данном случае. Взять христианство, тоже более 2000 направлений. Взять иудаизм, там порядка 10-11 тоже направлений, которые точно так же соперничают друг с другом. И когда вот ты слышишь, нет, идите к нам, нет, к нам, нет, к нам, то действительно возникает вопрос, а разве Аллах разъединился? Разве нет сегодня вот того единого течения, которое могло бы быть именно действительно правильным? И отсюда надо понять, что вообще-то настоящий мусульманин, он должен верить в 5 вещей. И вот мы посмотрим эти 5 вещей и увидим, что они и для ислама, и для христианства, они очень похожи. Они просто вот однозначно, ну, настоящий христианин, который верит в эти 5 вещей, он может сказать о себе, что я мусульманин.
2: А мусульманин – это тот, кто покорный?
3: Да, покорный Всевышнему. Настоящий мусульманин всегда должен верить в единого Аллаха. И вот есть христиане, они однозначно говорят, мы верим в единого Бога.
2: Ну, конечно, символ веры, веру в единого Бога.
3: Да. Никея Цареградский – символ веры. А вторая – это вера в ангелов. Ну, мы видим, что Священное Писание,
2: Библия…
3: Безусловно. Следующее – это вера в Писание. То есть и Коран…
2: Писание – это основа.
3: Да. То есть однозначно мы видим, есть, мы верим в Писание. Вера в пророков и вера в судный день. То есть вот эти 5 вещей, если мусульманин верит вот в эти 5 вещей, он называется мусульманином.
2: Если
3: он правоверный.
2: Любой
3: да,
2: верит,
3: да, да, да. Он называется правоверный. И сегодня, если христианин верит во все это, то кто он тогда по факту? Он правоверный.
2: Покорный Богу, да.
3: Да, он правоверный. Он может себя сказать, и что ему таким, да, что я правоверный мусульманин, предавшийся Аллаху.
2: Да, по-другому произношение.
3: Да, в данном случае. Помимо этого, Коран, он показывает об определенной толерантности к инаковерующим. Потому что мы знаем, что вообще-то мир Востока — это всегда еще мир гостеприимства. И, может быть, да, был тот печальный момент, когда наши войска были в Афганистане, ну, в советское время. Но, несмотря на тот антагонизм, на те глобальные проблемы, на ту боль, которая была с обоюдной стороны, если вдруг советский солдат оказывался на территории кишлака, он был гостем. И каким бы он ни был, трогать его харам запрещено. Он гость. Все. И вот этот вот статус гостя, статус гостеприимства, умение принимать другого человека, и даже если это твой враг, но накормить врага своего, в принципе, это библейский принцип, который мы видим, что если твой голоден враг, Иисус Христос так и говорит, накорми его, если он жаждет, напои его. И отсюда мы видим, что вот это умение принимать другого человека, умение помогать ему, и, может быть, даже вот через вот такое очень хорошее благорасположение этот враг станет другом.
2: Но как же, почему тогда на практике-то иначе? Почему, например, вы Афганистан привели в пример, а ведь вот мы помним не так давно Чеченскую войну.
3: Да, Чеченская война.
2: Убивали да, как да, с нашей стороны, да, так и с их стороны.
3: Ситуация там, с ИГИЛ, сотнями, к примеру, тысяч. Да, вот, которая тоже на злобу дня, скажем так. И мы видим, что сегодня это глобальная проблема. И джихад – это один из аспектов веры, то есть есть пять фарс ислама, то есть пять долгов, и считается иногда, что джихад – это вот как шестой, угу, как дополнительный, то, что должен ислам, мусульманин совершать. Но джихад – это, да, это прежде всего борьба с неверием. Не с неверными, а с неверием.
2: Собственно, своим
3: да,
2: неверием.
3: Я борюсь со своим неверием. Есть джихад руки. То есть я объявляю себе джихад. Я не возьму чужого, я не буду воровать, я не подниму руку в злости, я этой рукой не буду шлепать своего сына, когда я в гневе, там, я не подниму руку на жену, там, скажем, или на родителей, или на друга своего. Это джихад руки. Есть джихад глаз, то есть не смотреть там на женщин
2: с разделением,
3: да, да, не ходить на порносайты и так далее. Джихад языка. То есть только правда да, с моих уст должна вылетать. Я должен хранить себя от матерных слов, от многого другого.
2: Вспоминается фильм «Мусульманин», снятый еще...
3: Да-да-да, помню его.
2: Да, давно он такой, там, Евгений Миронов еще молодой снимался. И вот насколько большая разница показана, контраст просто колоссальнейший между вот настоящим таким вот исламом,
3: настоящим исламом.
2: Да, истинным исламом, когда человек работает над собой, когда человек действительно не делает того, объявил джихад всему, о чем мы вот сейчас перечислили. И вот таким, как вы правильно сказали, распущенным, таким бы как бы... Титульным христианством, по сути, выхолощенным, не имеющим в себе той истины, той веры, той основы библейской, которая да, у настоящего христианства есть.
3: Да, и в Библии говорится, называющийся, но силы его отрекшиеся. Mm-hmm. То есть имеющий вид благочестия, но называющиеся христианами, но силы его отрекшиеся.
2: Mm-hmm. Ну, это есть как в любой религии, как в христианстве, да, так да, и в исламе это есть.
3: Да, есть вот, к сожалению, тоже, ну, просто я мусульманин по факту рождения, что я родился в этой стране. А вот до того, чтобы проявить мою веру как-то, ну, это уже вот дело там второе, скажем
2: так. Для многих людей разница между исламом, в нашей стране, например, исламом и христианством заключается в том, что ты носишь на шее крестик да, или полумесяц.
3: Да, да.
2: А внутри, на практике поведения, взаимоотношения с людьми, этики деловой, бытовой, любой, практически люди не различаются.
3: Да, поэтому в данном случае вот этот джихад со своим неверием, он необходим. К тому же джихад – это борьба с неверием, то есть когда я другому рассказываю об Аллахе или там об Иисусе Христе или о Боге.
2: Проповедую.
3: Да, фактически. Проповедую фактически, да. Я борюсь с неверием этого человека. Я не борюсь с ним, но я борюсь за него, чтобы он точно так же мог наследовать потом спасение, чтобы он оказался в этой будущей жизни.
2: Ну, вы сказали, что в Коране есть тексты, которые да, призывают к да, толерантному отношению. Да. Давайте перечислим,
3: давайте
2: посмотрим.
3: Давайте их откроем, давайте посмотрим. У меня есть некоторая выборка этих текстов. К примеру, можно взять вот вторую суру. 257 аят. Угу. Я здесь читаю в переводе Крачковского угу, в основном. Ну, есть еще и перевод Кулиева, я угу, тоже буду его использовать. «Нет принуждения в религии. Уже ясно отличается прямой путь от заблуждения. Кто не верует в идолопоклонство и верует в Аллаха, тот ухватился за надежную опору, для которой нет сокрушения». Итак, нет принуждения в религии. Нельзя принуждать человека быть таким, как ты. Нельзя принуждать становиться мусульманином под дулом автомата.
2: Там, а как же? Ну, такое
3: ножа,
2: на практике это происходит. Существуют ну, такие радикальные течения
3: увы,
2: в исламе, которые...
3: Увы, но вот мы читаем Коран.
2: Коран к этому
3: харам,
2: не призывает.
3: Да, харам, нельзя, говорит Аллах. Нельзя, нет принуждения
2: но
3: в
2: фактически
3: религии.
2: Фактически эти люди, они нарушают да, заветы
3: да,
2: Аллаха.
3: Да, нарушают слово Всевышнего. Потому что свободу выбора никто не отменял. Даже Аллах уважает свободу выбора. Именно по свободе выбора он потом будет и судить человека. И в данном случае здесь вот надо уважать мнение другого. Да, я могу не согласиться с тем, что, во что верит другой человек. Я не могу согласиться с его убеждениями. Но я уважаю его право верить. потому что он человек, у него есть собственное мнение. И вот это вот право свободы выбора, оно должно быть.
2: И насильственно лишать его, либо притеснять нельзя.
3: Нельзя.
1: Пророки в Коране.
3: И дальше мы видим, кто не верует в идолопоклонство, а верует в Аллаха, в единого Бога, тот уже имеет надежную опору. Угу. И если в данном случае христианин верит в единого Бога, то он на надежной опоре стоит. Продолжаем дальше. 4 сура, 86 аят. «Когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым». Угу. То есть, смотрите, здесь даже говорится о том, что надо и приветствовать друг друга. И даже приветствовать предпочтительнее еще лучшим приветствием. В исламском мире часто развито, что когда, допустим, тебя приветствует язычник, да, приветствует неверующий, то нельзя ему отвечать там «ассаламу алейкум», да, потому что это слишком большая честь для него. Угу. А здесь в Коране все-таки написано «приветствуйте его еще лучшим приветствием». Если он говорит там «здравствуйте», то предпочтительнее сказать, что и вам еще большего здоровья, и вам еще большего пожелать. Угу. То есть Коран всегда говорит о том, что к людям относиться более уважительно, более предпочтительно каждому человеку.
2: Интересно.
3: Еще один момент, это в переводе Кулиева, 16 сура, 125 аят. «Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещанием». «И веди спор наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем». И опять интереснейший аят. «Призывай на путь Господа как? Силой, оружием, притеснением?» Нет. «Мудростью и добрым увещанием». «Будь мудрый, говори с добром, оказывай добро». И интересно. «И веди спор наилучшим образом». То есть соревнуйся наилучшим, что есть в твоей религии. Mm-hmm. И как-то апостол Иаков написал, покажи мне веру твою из дел твоих, а я покажу мою веру из дел моих. То есть вот должно быть здоровое, скажем так, соревнование в вере. Соревнуйтесь в добрых делах. Или Павел пишет, в почтительности друг друга предупреждайте. И поэтому очень важно здесь, именно когда ты борешься с неверием, или когда ты рассказываешь о преимуществах своей веры, показывать самое лучшее, что у тебя есть. Но это должно быть и в тебе прежде всего. Нельзя научить другого плавать, если ты сам не умеешь. Поэтому в данном случае человек, он сам должен быть богобоязненный. Он, если встал на путь джихада, на путь борьбы с неверием, другого человека своим личным

0: которую вот сегодня люди закладывают между одними и между другими. Поэтому именно надо, вот ты не должен припираться, то есть как ссориться, а показывать только самое лучшее. И дальше. «И говорите, мы уверовали в то, что ниспослано нам и вам, и наш Бог, и ваш Бог един, и мы ему предаемся». Угу. Смотрите, оказывается, нету двух богов.
1: Ну, конечно.
0: В данном случае, смотрите, опять, и ваш Бог, и наш Бог, он един. Мы оба ему предаемся. Да, черта остается, но истинное христианство, оно на самом деле, мы видим, очень сильно похоже на ислам, а ислам очень сильно похож на истинное христианство. И поэтому здесь, в данном случае, опять показано, что и христиане, и мусульмане, они имеют право существовать вместе. Они могут даже, обмениваться мнениями, уважать присутствие друг друга, позволять жить рядом. Это не какие-то...
1: При этом уважительно относиться к традициям друг друга, уважительно относиться к каким-то устоявшимся нормам, не опровергать их, а стараться понять и, по возможности, не противоречить, не создавать каких-то вот таких барьеров лишних.
0: Да. И еще два аята очень интересные. Опять в переводе Кулиева, это 5-я сура, 69-й аят, сура Трапеза. «Воистину верующие, а также иудеи, савеи и христиане, которые уверовали в Аллаха и в последний день и совершали праведные деяния, не познают страха и не будут опечалены». Итак, Коран говорит, что христиане, которые верят в посланника, верят в последний день, верят в пророков, верят в ангела, о чем мы перечисляли, они не познают страха и не будут опечалены. В день суда они не будут опечалены, а Аллах их вознаградит. И поэтому опять мы видим, что Коран довольно очень толерантно относится к христианам.
1: И не ограничивает спасением только для мусульман, которые ходили в мечеть, а говорит о том, что истинно верующие христиане.
0: Аллах милостлив, Аллах милостлив, и поэтому ему решать, весь суд ему принадлежит, но никоим образом не человеку. И опять 5-я сура, 82-й аят. «Ты также непременно найдешь, что ближе всех в любви к верующим являются те, которые говорят: мы христиане, потому что среди них есть священники и монахи, но они не проявляют высокомерия». Итак, самые близкие в любви к верующим те, которые говорят: мы христиане, потому что они не проявляют высокомерия. И опять мы видим здесь Коран, как относится к христианам. Если сегодня вдруг у тебя сосед христианин, то это не повод теперь ополчаться против него, это не повод враждовать, а это повод принимать его, считать, что это твой брат, он точно так же, как и ты, верит в единого Бога, и для него есть такие же дозволенные и недозволенные вещи.
1: Ну да, но вот я очень рад, что наша страна, Россия, многонациональная и поликонфессиональная изначально, да, она как раз является примером вот такого мирного существования.
0: Ну и последние два текста, которые хотел бы прочитать, и потом небольшой вывод. «Воистину верующие братья», это уже 49-я сура, 10-й аят, «воистину верующие братья, посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, может быть, вы будете помилованы». То есть мы видим опять блаженные миротворцы. Важно братьев примирять друг с другом. Верующие братья здесь мы читаем. Поэтому если один брат ссорится с другим братом, то фактически это обидно и самому Всевышнему, который создал этих обоих братьев. Это фактически два ребенка в семье дерутся, да, скажем. И вот, ну, утрируя, Бог как отец этих двух детей, он должен навести порядок в данном случае. И поэтому здесь мы видим, что очень важно хранить миротворчество. Да, была большая попытка построить мультикультурное общество, чтобы каждый человек, он бы, ну, сохранял часть своей культуры. Это важно, очень нужно. Но помимо мультикультурализма, есть более лучший сегодня, наверное, призыв из глубины веков — мироцентризм. То есть не мирокультурализм, который имеет место в жизни, но прежде всего мироцентризм. Ищите мира, будьте миротворцами. И поэтому Иисус Христос говорит: блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Всевышнего.
1: Ну, Он сказал: мир мой вам даю.
0: Да.
1: Да и само слово «мир», да, на семитских языках — шалом, или шалом, салим, салям, ислам —
0: Однокоренное.
1: Однокоренное. Да.
0: Поэтому... Салам алейкум, шалом алейхем.
1: Да, это одно и то же. Да. Мир вам.
0: Да, мир вам. Да. Поэтому как важен сегодня мир, и поэтому я

0: это очень хотел, чтобы сегодня и христиане, и мусульмане научились жить мирно друг с другом и были миротворцами.
1: Спасибо большое, Сергей Николаевич. Очень хороший призыв. И наши темы, наши программы «Пророки в Коране», я думаю, как раз способствуют тому, чтобы усилить вот это взаимодействие, мирное взаимодействие и
0: очень на это надеюсь.
1: Бытие мирное, да, совместное вот такое жительство в одной, в рамках одной страны, в рамках вот единой такой вот российской культуры общей и мусульманам, и христианам. Всего вам доброго. До свидания.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы помните, каждый раз мы с вами рассматриваем какую-то конкретную судьбу какого-то библейского героя, для того, чтобы сделать его либо примером для подражания, либо просто взять урок из ее печальной биографии. Сегодня мы с вами поговорим сразу о двух людях. Этим людям очень повезло в жизни, потому что они соприкасались с Иисусом Христом. И вот о первом из них нам рассказывает Евангелие от Луки в 7 главе. «У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пошел исцелить слугу его. И они, пришедши к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Итак, Иисус получил сигнал о помощи. Что удивительно, Иисус Христос никогда не проходил мимо нужд людей. Это прекрасно. Христос и сегодня не проходит мимо нас с вами. Он всегда готов устремиться нам на помощь. Так же Он сделал и для этого римского сотника. Иисус пошел с ними. И когда он недалеко был уже от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Иисус же, услышав сие, удивился и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Прекрасный пример. Иисус любит каждого человека. Он исцелил слугу этого римского сотника, потому что сотник имел большую веру. Написано, что без веры угодить Богу невозможно, но римский сотник имел эту веру. И Иисус говорит, что такой веры я не встречал во всем Израиле. Это прекрасный пример для подражания, чтобы мы имели подобную веру. Но, дорогие друзья, у этого римского сотника была одна серьезная проблема, о которой вы узнаете немного позже, после того, как мы с вами рассмотрим еще одну личность. Далее, Евангелие от Луки в 19 главе рассказывает нам о служении Иисуса Христа. Иисус ходит по всем городам Израиля и Иудеи, Он исцеляет людей. И вот сегодня Он находится в городе Иерихоне. Он там проповедует, и написано, что вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что был мал ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Закхей был, наверное, любопытным человеком. Он был богатым, он имел вес в обществе, но его ненавидели, потому что он был начальником мытарей. Но Закхей хотел видеть Иисуса. Его любопытство, наверное, превзошло все пределы, все границы, и знатный человек залез на дерево для того, чтобы увидеть Иисуса. И написано, что Иисус проходил мимо Закхея. Когда он пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Как прекрасно, друзья, Иисус не проходит мимо нас. Он не прошел мимо сотника. Он остановился и возле Закхея, хоть тот и не просил его об этом. И он с поспешностью сошел и принял его с радостью. Послушайте слова: «Закхей, сегодня я должен быть у тебя дома». Насколько это обрадовало мытаря. И все, видя то, начали роптать и говорили, что Иисус зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Посмотрите, друзья, на поразительную разницу между двумя этими персонажами нашей сегодняшней передачи. Первый человек, хоть он и являлся римским сотником, но он был уважаемым человеком в народе. Старейшины пришли к Иисусу и просили: «Иисус, исцели слугу этого римского сотника, он любит народ наш, нам нужно с ним дружить, с этим человеком, который построил нам синагогу». И посмотрите теперь второй пример. Закхей, всеми ненавидимый, и тоже старейшины, и священники стали уничижать Иисуса. «Почему ты вошел в дом к этому нечестивому человеку?» Но, друзья, Иисус никогда не смотрит на людей. Он всегда готов прийти к нам на помощь, невзирая на наши лица, какие бы мы ни были. И посмотрите, Закхей был настолько обрадован. Он видел, что Иисус Христос не слушает старейшин, не слушает знатных людей, а для Иисуса важно спасение этого мытаря. И он сказал: «Господи, если кого я обидел, то воздам. Половину имения моего я отдам нищим и воздам вчетверо тем, кого я обидел». И вот послушайте внимательно, что сказал Иисус: «Ныне пришло спасение дому сему». Итак, друзья, насколько прекрасно, что Иисус Христос простил не только этого мытаря, но Он еще спас весь его дом. А теперь, друзья, посмотрите, чем же отличается пример мытаря от исцеления слуги сотника. Мытарь хотел своего спасения и спасения своего дома и получил его. Слуга же этого сотника нуждался в исцелении. И поэтому для сотника самым важным в его жизни важно было здоровье его слуги. Сотник хотел, чтобы его слуга был здоровым. Когда Иисус Христос проходил мимо него, он попросил его: «Господи, я хочу от Тебя всего лишь одного – исцели моего слугу». Но Иисус остановился и направился к нему в дом. Иисус желал этим сказать: «Нет, тебе нужно не только исцеление твоего слуги, прежде всего тебе нужно твое спасение и спасение твоего дома». Иисус направился к нему домой. Но печально, что римский сотник не допустил его под кров свой. Он сказал: «Нет, Господи, я хочу лишь, чтобы ты исцелил моего слугу». На этом история о римском сотнике прерывается. Дорогие друзья, я хотел бы вас спросить, чего же от Иисуса Христа хотите вы? Может быть, вы хотите какой-то мелочи, чего-то здоровья? Может быть, хотите, чтобы у вас не болел зуб? Или хотите какого-то выздоровления или работы? Или каких-то благ? А может быть, вы хотите намного большее, что получил Закхей? Пустите Иисуса Христа под кров вашего дома. Он хочет благословить и спасти вас и вашу семью. «Все стою у двери и стучу», — говорит Иисус Христос. «И если кто услышит, отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним». Пустите Иисуса под кров вашего дома. Он благословит вас и вашу семью, так как Он благословил Закхея.

0: как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий Евгений Скрипников.
2: Люди хотят быстрых результатов. Разбогатеть, похудеть, прославиться, стать сильным, успешным и красивым. На этом построены целые индустрии. Когда одного молодого человека спросили, какая у тебя мечта, он ответил: иметь много денег и при этом ничего не делать. Что в этом плохого? Кто от такой жизни откажется? В молодежном сленге есть такой подход к жизни, который определяется модным словом «хайп». Да, сегодня есть сотни примеров, когда молодые люди, поймав какую-то возможность, в момент стали богатыми и известными. И как следствие мы получаем огромный пласт общества, который не хочет работать и упорным трудом добиваться заслуженных результатов. Людей, которые выросли на примерах легкого и простого обогащения. Но кажется, все это смахивает на жульничество, уж больно похоже на обман. Ведь мы с вами постоянно получаем предложение: вылечи простуду за одну таблетку, приведи себя в порядок, используя всего один тренажер. Рекламодатели соревнуются в названиях, чтобы уж точно заполучить клиента. А мы с вами улыбаемся и продолжаем эти предложения игнорировать. Потому что мы знаем, легкого пути к успеху не существует. Один из богатейших людей на планете, Билл Гейтс, сказал на выпускной церемонии следующие слова. «Вы не будете получать 60 тысяч долларов в год сразу после школы. Вы не станете вице-президентом компании со спутником телефона в машине, прежде чем вы заработаете на все это». Конечно, молодых и энергичных выпускников эти слова расстроили, но все же это правда. Статистику не обманешь. Люди, которые очень быстро разбогатели, скажем, благодаря наследству или выигранной лотерее, в 90% случаев теряли в ближайшее время все свое состояние. Потому что успех подразумевает усердный труд и самодисциплину. Глядя на лучших в любом деле, поддаешься искушению. Признать их гениями и, значит, отказать простым смертным, себе в том числе, в возможности с ними равняться. Однако на деле их нынешнее мастерство чаще всего это не дар судьбы, а плод железного упорства, методичной работы над собой и совершенствования. Отсева негативных привычек и применения успешных. А это умение может воспитать в себе абсолютно каждый. Успех – это сумма таких слагаемых, как много работать, читать, изучать, придумывать что-то новое, делать больше, чем обычно, повышать не только свой профессионализм, но развиваться в сфере взаимоотношений и духовного роста. Каждый человек, добившийся результатов в чем-то, будь то спорт, политика, бизнес, образование, музыка, готов был посвятить этому делу всю свою сознательную жизнь. Путь к успеху подразумевает не только победы и золотые медали. Путь к успеху – это истории про то, что вы не сдаетесь, не отступаете. В момент, когда вы думаете, что все на вас навалилось, и вы дошли до критического состояния, ни в коем случае не опускайте руки. Поражение и трудности – это обязательный этап на пути к вашей победе. Не бывает побед без поражений. Это тот самый момент, когда ваша жизнь способна измениться. Точно так же и в духовном росте. Для того, чтобы добиться положительных изменений в характере, привычном образе жизни и мышлении, необходимо действовать и никогда не сдаваться. Подтверждением этого является пример героев веры. Это люди, которые преодолели разные испытания, но смогли сохранить свою веру и выполнить предназначенную им миссию. 11 глава послания апостола Павла к евреям рассказывает об историях, которые закончились позитивно. Даниил был спасен от голодных львов. Его друзья спасены от раскаленной печи. Бог защитил Моисея от войска египтян, раздвинув воды Красного моря. Но в этой главе есть рассказ и о тех библейских героях, для кого эти испытания закончились весьма печально. Кого-то из них лишили жизни. Кто-то был предан. Кто-то перенес серьезные болезни. Но даже в этих обстоятельствах они не потеряли доверие Богу и не отреклись от истины. Пример этих людей и многие другие тексты Священного Писания призывают нас не сдаваться в момент трудностей. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. В первом послании к Коринфянам, 10 главе, 13 стихе написано: «Однако же помните, что ни одно из постигших вас испытаний не было чем-то неодолимым для человека. И верен Бог, Он никогда не допустит, чтобы вы были подвергнуты испытанию сверх сил. Он даст и выход при каждом испытании, сделав вас способными в нем устоять». А вот что сказано в книге Иисуса Навина, 1 главе, 9 стихе. «Вот, я повелеваю тебе, — говорит Господь, — будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Пусть эти стихи вдохновят вас никогда не сдаваться, даже если долгое время вы не получали хороших результатов.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Молодежь всегда стремится отличаться от других. Ирина не была исключением. Желание быть особенной побудило ее попробовать наркотики.
3: У меня была знакомая, она работала фельдшером в обычном здравпункте на заводе, и у них там были такие 3-литровые банки опиумной настойки на спирту, она называлась «Симплекс», и у меня был свободный к ней доступ. То, как бы я пришла к своей подруге и просила налить мне небольшую бутылочку. В этой бутылочке было 20 кубов, то есть 20 миллилитров, это очень много. И вот с этого как бы и началось, то есть в один день я уколола 1 куб, на следующий день я уколола 1,5. В 19 лет я совершила первое преступление, я со своим молодым человеком мы ограбили квартиру, потому что к 19 годам у меня уже негде было как бы взять таких денег. У меня уже была такая реальная, скажем, доза. И мы тогда торчали, скажем, таким сленгом, что целыми компаниями. То есть мне не надо было на одну себя, мне надо было на компанию друзей, чтобы быть круче других, там, лучше других. Как бы вот в то время такая вот молодежь как бы была. И вот мы ограбили квартиру, и меня закрыли в тюрьму. Как бы я очень боялась тюрьмы, очень не хотела туда садиться. И, так думала, что первый раз, как бы в таком, овольщении, я сама не лазила в эту квартиру, я как бы стояла там просто на улице. И я думала, что мне, дадут, может быть, условно, тогда как бы можно было поехать на химию. Но вот этот парень, он сказал, что я в глазах его была авторитет, и мне нужны были деньги, а не ему. И мне дали 3 года общего режима. А вот его отпустили как раз на химию. Как бы. И так вот в жизни произошло, что я поняла, что нельзя доверять людям. То есть не было страха перед самой тюрьмой, он прошел сразу, пришло ожесточение такое. Он был все-таки парень, я думала, что он возьмет все на себя. И очень серьезные произошли вещи. Я замкнулась в себе. И отсидев уже, правда, я не до конца досидела, немного раньше, умер Брежнев, и была большая амнистия. И, конечно, я попала под эту амнистию, меня освободили. Но вот я уже освободилась другим человеком. Я не доверяла больше никому. Если делала какие-то дела, то я предпочитала их делать одна. И таким образом я отсидела 3 срока. Последний раз освободилась в 90-м году и познакомилась с Сергеем, вот сейчас он мой муж. То есть такой человек был ужасный. Он никогда не смотрел в глаза вообще, но он очень здорово воровал. А мне, от контакта с людьми нужно было только 2 вещи – деньги и наркотики. Остальное не интересовало. И он меня как бы устраивал. И я так решила, что вот Сергей, он будет воровать, и мне не надо будет сидеть в тюрьме, пусть сидит он. И вот мы стали с ним вместе жить. И неожиданно для себя я на 5-м месяце узнала, что я беременна. То есть я все думала, что я, наверное, у меня очень много колет, меня все время рвет и рвет. И потом мама мне как бы посмотрела и говорит, ты беременна. И вот так я родила дочку. Родила Лизу в таком наркотическом угаре вообще. И как бы я маме обещала, что это, что роды, во время родов обновляется кровь, я и так очень грамотно все это расписывала, ты не переживай, я рожу, у меня обновится кровь, мне не будет ломок, и я перестану колоться, воспитаю себе дочку, а Сергей, бог с ним, с этим Сергеем, как бы, вот так получилось. И на самом деле, когда я родила, за 3 дня до выписки из роддома Сергея закрыли его за грабеж. Он тогда уже к тому времени, у него начались трофические язвы на ногах. Он как бы уже так хорошо воровать он уже не мог. То есть надо было бегать, а его подстрелили на улице. Он сорвал там с женщины цепочку или что-то еще. И мимо шел милиционер, как-то так. Вот, и за 3 дня до того, чтобы забрать меня из роддома, его закрыли. Ну и потом у Сергея была своя площадь. Ему было 12 лет, когда у него умерли родители. И он такой, у него была площадь там у нас в центре города, неплохая квартира, комната в небольшой квартире. И мы решили, я приходила к нему на общее свидание, и мы решили, что мы, продадим ему площадь и купим адвоката, и его там каким-то образом освободят. А у него ноги были в очень таком плачевном состоянии, эти трофические язвы. И как бы на самом деле просто уговорили врача там всякими правдами, неправдами, обещаниями этих сумасшедших денег, которых у нас еще и не было. То есть квартира, она как бы комната это была, но денег не было. И он написал такое заключение, что Сергею лучше лечиться, значит, долечиваться, значит, на свободе. И его отпустили под подписку, и тут как бы покатилось все таким очень стремительно. То есть, ну, естественно, мы продали эту комнату, и мы ее прокололи за месяц. Эти неимоверные деньги, они просто сквозь пальцы, сквозь вены. И мы проснулись однажды, когда у нас не осталось ничего. Ребенок в манеже, которому надо есть, мы сняли квартиру отдельно, ну, жили. И денег нет, и сумасшедшая доза. Доза, я даже не знаю, какая. Надо было колоться с утра до ночи, с ночи до утра. И он еще и оказался в бегах. Потому что мы никуда не ходили, никаких адвокатов мы, значит, не нанимали. Мы все прокололи, и нам надо было прятаться от ментов. Я выглядела как 70-летняя старуха, злой человек. Ко мне никто никогда не подходил на улице и не спрашивал вообще ничего, потому что мне всегда было как бы плохо. Мне было плохо от того, что у нас нет денег, мне было плохо от того, что я не знала, что мне делать с этим ребенком. Мне было плохо от того, что я вообще не знала, зачем я вообще живу. И вот, и мы решили расстаться. Вернее, я ему сказала, катись ты отсюда, потому что мне легче стало добывать наркотики на одну на себя. И меня не волновало, куда он пойдет. Мы же прокололи его площадь, ему идти было некуда. И он жил в подвале.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028-028. Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: И вот я осталась в трехкомнатной квартире, которая превратилась вообще в притон, с маленькой дочкой на руках. К тому времени Лизе было 3 года. Ну, то, что я подохну вот-вот, я это знала как бы четко. Но мне не хотелось, чтобы ребенок, ну, видел разложившийся труп мамы и бегал, орал, как сумасшедший по квартире. И однажды я зашла в комнату и застала ее на такой картине. Она сидит и шариковой ручкой тычет себе в колени. А я кололась, ну, везде, как бы в лицо кололась, в лоб. Вот. И тычет, кряхтит, что вот ей больно. Вот точно так, как делала я, вот мне было больно. И вот это меня поразило. Вот в таком возрасте, как бы в 3 года, в таком ужасе. Потом я заметила, что у меня пропали шприцы. Большие такие десятки, и куда-то они пропали. И однажды нашла их под диваном. Она, оказывается, накачивала диван и водой. Она играла вот в такие игры вообще. У нас была дача. Вот. А потом, конечно, там эта дача стала, когда родители умерли, сестры. Вот, она меня позвала на эту дачу, ну, из-за ребенка. Как бы, приезжайте, может быть, ты переломаешься. Я там шла, как бы, и сломала руку, и такая иду. И мне надо было узнать время, чтобы, значит, и там на автобус, чтобы не опоздать. И женщина одна сидела, я как бы окликнула ее. Я говорю, вы не скажете, сколько времени? Она поворачивается, и просто такие глаза. Она так на меня смотрит, говорит, а с вами давно такое? Обратила внимание, что, ну, у нее в руках, ну, маленький Новый Завет. И она мне стала вдруг рассказывать, что можно молиться, что Бог, он есть на небе, живой. Как бы я знала там про церковь, про иконы. Мы даже перед тем, как пойти там куда-то на особое какое-то такое, куда-то украсть что-нибудь, мы заходили, ставили свечки. И вот с Сергеем. Вот, и как-то так она сказала. И потом она мне сказала, что вот верующие жены, они, значит, во время войны получали своих мужей живыми. Вот так сильно как-то мне это... Потому что я вдруг вспомнила, что у меня у Сергея дистрофия. У него была ужасная дистрофия. У него лопалась кожа на ягодицах. Он не мог сидеть. Ну, кости прорывали кожу. И вообще я вдруг вспомнила об этом. Итак, и она мне как бы вдруг позвала меня в гости. Меня в жизни никто не звал ни в какие гости, потому что я воровала. Это вот уже мне было все равно, друзей, не в друзей. И она меня позвала в гости. Я, правда, не пошла, потому что мне надо было ехать и кого-то. Вот. Но меня так это очень удивило. И она мне посоветовала, что когда вам будет вот так плохо, читайте 90-й псалом. И показала, где есть молитва «Отче наш». И она мне сказала, что она мне поможет. Ну, а тут так получилось, что, значит, у меня был притон, и у меня был сторожевик на квартире, ко мне участковый приходил каждый день. И он сказал, что, ну, потом пришли опера, сказали, что я надоела им с притоном, они меня жалеют из-за ребенка, но больше они жалеть меня не будут, и я уеду на срок, на следующий. И вот тогда я ему рассказала, что я уезжаю в центр реабилитации и попросила их, ну, как бы, дать мне возможность туда уехать. Вот они мне как бы дали месяц. Я быстренько вот за месяц сдала эти анализы. И в августе месяце, опять же, слава Богу, вообще верующие приехали. Мне было не уехать из квартиры. У меня постоянно были люди. Вот когда мне надо было уезжать, был напичкан наркотиками весь дом. Постоянно были какие-то люди, какие-то варки, парки, жарки, ничего не понятно. И мне не собраться, не уехать. И потом вот эта вот Марина, которая моя подруга, я ей позвонила и сказала, что мне не, ну, я не поеду, наверное, никуда. И она позвонила этим верующим, такая была женщина Люба в нашей церкви. Они приехали, забрали меня просто из дома, никакую вообще. Я на утро проснулась в центре и вообще не поняла, что меня опять посадили дома. Только тут обои какие-то на стенах и ребенок рядом. Они забрали нас и как бы ключи отдали там соседям от квартиры. И вот как дрова меня привезли сюда и привезли вместе с Лизой. Я ничего не понимала. Все радостные, мне было очень плохо. Вот. Но я хотела разобраться, что здесь происходит. А они мне приносили чай там, они за меня молились. Мне было все равно, кто за меня будет молиться, не молиться. Я как бы даже не понимала, что это. Ну, хотят молиться, пусть молятся. И вот потом у нас было воскресное собрание, и как бы в конце собрания, значит, ребята, ну, пастор там, не пастор, а просто проповедник, он приглашал покаяться. А ему, мы сидели на заднем ряду, и вообще я ничего не слышала на этом собрании, я только увидела, что он плакал почему-то. Вот. Невозможно, у меня очень сильно болел желудок, я ничего есть не могла. Вот. И как бы вдруг я повернулась к ней и говорю, я хочу покаяться. Она говорит, тебе надо идти. А я говорю, пойдем. Она говорит, тебе надо идти со мной. Я такая думаю, нет, я не пойду одна. И вот я четко помню, как я ощутила такой толчок как бы в спину. Так, меня кто-то как подтолкнул. Сзади не было никого. Я пошла. Слава Богу, вообще. Потом вдруг мне стало так легко, я даже запела. И это, у меня был очень низкий, прокуренный голос. И я вдруг запела. После вот этого покаяния, и не знаю, было весело что-то. Я не пела никогда в жизни. Кроме там, когда на зоне какую-нибудь гадость. И то, как прикол просто какой-нибудь. А тут я запела. И я в таком шоке была. И мне так было легко и хорошо. Мне подарили Библию. И вот моя старшая, она мне написала там такие слова, что верующий на суд не приходит, а перешел из смерти в жизнь.
2: Сейчас Ирина вместе с мужем Сергеем и дочерью Лизой живут в Санкт-Петербурге. Совсем недавно у них родился сын. Они очень благодарны Богу за то спасение от наркотиков, которое получили. А свою жизнь они решили посвятить помощи таким же наркоманам, какими были некогда сами. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости. и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Виталий Кисер.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем нашу тему о прощении. Понять, простить и отпустить. Это очень важная тема для меня самого была, потому что мне трудно было одну ситуацию в своей жизни, или, если говорить откровенно, простить одного человека мне было очень трудно. Я перечитал все тексты Библии, я пытался Библию применить к своей жизни, но у меня не получалось. Вот я внутри чувствовал, что я не могу этого человека простить. И мы с вами говорили в прошлый раз, в прошлой проповеди о том, как устроен наш мозг. Наш мозг цепляется за все старые дороги. И он не хочет идти по новому пути, ему тяжело идти жизнью обновления. Почему мы с вами говорили? А потому что мозг затрачивает огромное количество энергии. И для того, чтобы ее сберечь, он сопротивляется вашим новым изменениям в своем мышлении. Второе, о чем мы говорили о том, что в вашу жизнь и в мою жизнь вошел грех хамартия. И этот грех хамартия изменил наш характер, то есть внес изъян в нашу сущность. И этот изъян работает таким образом, что нам свойственно себя оправдывать, а других людей обвинять. В одной и той же ситуации мы с вами говорили, что мы можем в отношении себя говорить, что автобус не пришел, а в отношении другого человека говорить, что ему нужно было раньше выходить. Итак, друзья мои, мы с вами продолжаем. Я хочу задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а что значит слово «простить»? Что значит «простить»? Если мы не знаем самого понятия этого слова, то как же мы можем прощать, если мы не понимаем вообще, о чем идет речь? Итак, друзья мои, значение слова «простить». Остановимся вначале мы на этом, чтобы мы увидели, как работает прощение. В прошлый раз мы с вами говорили о том, как работает грех хамартия. Он приводит к изменениям внутри характера человека. Изъян совершает в человеке. И этот изъян передается из поколения в поколение. То есть мы можем оказывать влияние на наших детей, изменяя их характер в неправильном, плохом направлении. Итак, значение слова «простить». «Простить». Этимология этого слова покажется нам довольно неожиданной. Древнерусское «простить», соответствующее нашему «простой», значило «прямой», «несогнутый». «Простить» поэтому имело значение «выпрямить» и далее «разрешить виноватому согнувшемуся в раболепном поклоне выпрямиться». Другими словами, значение этого слова «простить» его можно понимать таким образом. Если к вам человек приходил, совершив против вас какой-то поступок или преступление, и мы с вами в русском значении этого слова, он приходил согнутый, вот такой согбенный, и он просил, он говорил: «Прости меня, пожалуйста, прости меня, пожалуйста», стоял в таком положении. Он упрашивал, умолял человека, которому причинил ущерб, чтобы он его выпрямил. Евангелие от Матфея, 18 глава, 15 стих. То есть, другими словами, он как бы говорил: «Позволь мне разогнуться, позволь мне голову поднять, позволь мне не ходить всю жизнь согбенным». И вот Евангелие от Матфея, 18 глава, 15 текст. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним». Смотрите, что написано. «Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Первое. Мы видим, что не обязательно написано: надо ждать, когда к тебе придут и попросят у тебя прощения. Если ты видишь, что тебя обидели, то ты сам можешь быть инициатором, придя к этому человеку и сказать ему: «Ты меня обидел», объяснить ситуацию. И если он тебя послушает, то есть он согласится с тем, что ты ему сказал в отношении себя, что это тебя обидело, то ты приобрел брата твоего. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 21 по 22 стих. Смотрите, что написано, как интересно написано. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, а сколько раз прощать?» Или с греческого вот это слово «прощать» «оставлять», «расторгать», «разгибать», да, то есть «делать прямым брату моему согнуть».

бедном состоянии. Ну, я уж утрирую, не в буквальном смысле он должен прийти, но этот человек осознает свою вину. Эта вина, которую он совершил против тебя, она согнула его, то есть она прижала его к земле. Вот этот грех он чувствует на себе как тяжелую ношу. И он приходит к тебе и говорит: прости меня. Если ты простишь меня, то меня это разогнет. Я сделаю снова прямым. Я снова буду счастлив. Прости меня. Или даже человек может сделать вам, причинить боль и страдания, но он этого сам не заметил, сам этого не видит. Вы, чувствуя, что вас обидели, вы можете быть инициатором, подойти к этому человеку и попросить или сказать ему о том, что он вас обидел, разъяснить ему ситуацию, и он может понять, что он что-то сделал не так, попросить у вас прощения. И здесь как раз речь идет о том, что нужно прощать бесчисленное количество раз. Опять же, ну понятно, что речь не идет о том, что я бью вам молотком по ноге и говорю: о, прости меня, пожалуйста, прости. То есть понятно, что речь идет о серьезном искреннем раскаянии. Есть такой закон, закон восприятия. По определенной шкале ущерба, ну, допустим, я сказал оскорбительное слово в адрес своего знакомого, близкого, родного, друга, жены, детей. Грубое слово сказал. По моей шкале ущерба, то есть, ну, как этот человек чувствует себя, насколько плохо человек себя чувствует, я примерно думаю, ну, на двоечку, то есть, если берем 10 шкалу в 10 единиц, то я примерно ему боль причинил душевную, ну, на двоечку. Но вот этот закон гласит следующее, что человек, в адрес которого было сказано это слово, воспринимает это оскорбление по совершенно другой шкале. В 3 раза. То есть, если я сказал грубость в адрес этого человека и подумал, ну, примерно я его обидел на 2% или на 2 единички, то человек, в адрес которого эта была фраза сказана, он воспринимает, что его обидели по шкале в 6 единиц, в 3 раза больше. И этот же закон гласит, что когда человек хочет ответить, то есть, знаете так, глаз за глаз, зуб за зуб, то здесь уже не обойдется глаз за глаз. Ему хочется ответить, и он отвечает, думает, что отвечает по шкале в 6 единиц. Но, ответив мне, я воспринимаю ее опять в 3 раза больше. То есть 6 умножаем на 3 – 18. Вы представляете, как вот это зло, оно увеличивается и как оно растет. Поэтому вы никогда не можете оценить 100%, насколько вы обидели человека, насколько он обиделся. Поэтому, друзья мои, ну старайтесь друг друга не обижать. Но если вы что-то сделали, или вы сделали, и просите у человека прощения, вы должны понять, что он чувствует обиду или силу, нанесенную ему обиды, в 3 раза больше, чем вы это думаете, чем вы думаете, что вы ему сделали. Вот. Поэтому не отвечайте злом на зло. И здесь четко написано: разогнуть человека, который просит прощения. Легко. Вы скажете, можно прощать. Правильно? То есть, сделал плохо, попросил прощения, простили тебя. Хорошо. Я хочу усложнить вам задачу. Вот это слово «простить», чтобы мы могли понимать этимологию этого слова «прощаю». Представьте себе, муж или жена изменили в браке. Приходит к вам и говорит: прости. А Евангелие от Матфея, 5 глава, 32 стих, говорит: «А я говорю вам, кто разведется с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». То есть, смотрите, Библия говорит о том, что если может быть нанесена тебе такая обида, в которой человек тебе говорит «прости», а что ты должен сделать? А Слово Божие говорит, что в этом случае можно с человеком расторгнуть отношения. То есть разорвать брак. Расторгнуть брак, узы брак. Что делать с этим словом? Как это значит? Если ты простил, то значит что? А почему ты тогда разводишься? И вот здесь совершенно другое слово, друзья мои, стоит. И еще одно значение этого слова «простить». Оно переводится как «сделать свободным». Евангелие от Матфея, 6 глава, 14-15 стих.
Если

вы будете прощать, слово стоит, прощать, отпускать, бросать, отбрасывать людям согрешения их, то и простит вам Отец ваш Небесный. Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец вам Небесный не простит согрешений ваших. Итак, нигде речь не идет о том, что грех, который совершен против нас, нужно забыть. Нигде не написано, что это нужно забыть. Мы, и нигде не встречается. Встречается слово «не вспоминать», но не слово «забыть». То есть «не напоминать», «не напоминать». Как же нам с вами разобраться с этим словом «простить», то есть «отпустить», «сделать свободным»? Мы с вами можем иметь такие ситуации в жизни. Во-первых, нам может причинить вред человек, с которым мы больше никогда в жизни не встретимся. Но мы с вами говорили в прошлой теме, в прошлой проповеди о том, что нам нужно его простить. Если мы не простим его, это навредит нашему здоровью. И чем старше мы будем становиться, тем опаснее для нашего здоровья будет это негативное мышление. Поэтому Слово Божье дает нам четкое понимание вот этого вопроса «простить». Итак, простить – это когда человек подошел к тебе и сказал: «Прости меня, пожалуйста, я раскаюсь», и вы прощаете его. Другая ситуация, когда приходит там жена изменившая, или муж изменивший жене, или изменявший неоднократно, или она изменяла неоднократно, и говорит: «Прости». И вы думаете: «Простить – это значит что? Это значит забыть, это как?» И вот здесь стоит совершенно другое слово, которое говорит: «Простить – это значит отпустить, не вспоминать, не держать обиду». Да, можно рассмотреть этот вопрос как простить, снять вину и позволить человеку остаться в вашей жизни. Но не все люди могут это сделать. Вы видите, здесь поправка есть. Христос дает возможность человеку, хотя вначале не было так, но здесь Он дает возможность развестись, то есть отпустить человека, но при этом не держать на него зла, отпустить этого человека. Или отпустить того, кого вы больше никогда в жизни не встретите. Как простить? Как простить? А вот здесь есть очень важное этимологическое значение слова «прощаю». Не простить, а когда вы говорите «прощаю». Что значит «прощаю»? «Я прощаю». Что это значит? Итак, чтобы сработало в вашей жизни «простить» как «отпустить», вы должны понимать, что значит слово «прощаю». Слово «прощаю» на иврите значит, «принимаю такое устройство мира». «Прощаю» – это значит «я принимаю такое устройство мира». А какое устройство мира? Какое устройство мира? А вот такое, друзья мои, устройство мира – нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божией. Я принимаю это устройство мира. Нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божией. Как хотелось бы мне жить среди людей безгрешных, живя с которыми я знаю, что они мне ничего плохого никогда не сделают. Они не сделают против меня грех никогда. И вы о себе думаете, что вы такой мягкий, белый, пушистый, и вы никогда другим не сделаете ничего плохого. Нет, друзья мои, устройство мира таково, что в отношении вас делаются плохие поступки, но и вы делаете в отношении других людей эти же плохие поступки. Хочу привести вам пример. Представьте себе, семья. Папа бросает, у мальчика травма, меня предали, бросили. Все связано с изменой. То есть мальчик воспринимает эту ситуацию таким образом. Папа ушел из семьи, он не маму оставил, он меня бросил, он оставил меня, ребенка. И моя жизнь теперь омрачена вот этим грехом хамартия, который совершил отец в отношении семьи. Этот грех хамартия произвел изменения в моем характере. И теперь в моем характере есть гамартия, изъян. И я воспринимаю этот мир таким образом. Я буду, первое, или моделировать то же поведение, что было у моего отца,
Или займу совершенно противоположную позицию. То есть я скажу, в моей жизни никогда не будет измены, я никогда не оставлю свою семью, я буду предан. Почему? Потому что я пережил это на собственном опыте. Я знаю, что значит быть брошенным, быть оставленным. И вот представьте себе, у этого человека появляется жизненный принцип. Верность, честность, преданность. И в отношении этого человека совершается вот этот грех прелюбодеяния, который мы с вами прочитали. Что для этого человека? Трагедия, кошмар, фундамент у него из-под ног ушел. А ему Слово Божие говорит, что нужно простить. Как простить? И вот это слово «прощаю», принимаю вот это мироустройство. Я принимаю вот это мироустройство. Я принимаю, что мой отец был несовершенным, что он был грешником. Я принимаю, что он мог так поступить, потому что ему дана свобода выбора. Я принимаю, что в этом мире могут происходить злые дела, злые поступки. Таким образом, вы понимаете, что ваша реакция на ситуацию именно связана с тем, что в этом мире есть грех. В этом мире есть грех. И вот для этого человека это будет самым страшным грехом, самым страшным поступком против него. Если бы вы у него что-то украли, или не выдали ему вовремя зарплату, или опоздали на встречу, он никогда не обидится на это. Но больше всего его травмирует именно то, что связано с грехом гамартия, с изменением его характера. Итак, друзья мои, что же в этой ситуации нужно делать? Первое, нужно принять вот это устройство мира. Хамартия, крайний беспорядок, неразбериха. Это никогда не прекратится. Это прекратится только с пришествием нашего Господа. Хочу простить. То есть, первое, я прощаю, я принимаю это устройство мира. Да, я живу в этом грешном мире. Да, это могло со мной произойти. Да, это произошло со мной. Мне нужно этого человека простить ради моего собственного здоровья, ради моего блага. Я не хочу этого человека пускать больше в свою жизнь. Не хочу. И Бог мне дает на это право. Или, допустим, этот человек находится вообще где-то далеко-далеко, и вы никогда с ним не встретитесь. Он больше никогда не появится в вашей жизни. Но вам его нужно отпустить. Я принимаю, что это могло произойти в моей жизни. Я живу в этом греховном мире. И я отпустить должен этого грешника, этого человека. Как? Как на практике это сделать? Есть такое слово, называется атрибуция. Это психологический термин, обозначающий механизм объяснения причин поведения другого человека. Задам вопрос вам. Ответьте себе на вопрос. Почему тот или иной человек совершил против вас вот этот поступок или грех совершил? Почему он его совершил? Почему? То есть, чтобы отпустить человека, необходимо произвести атрибуцию в отношении этого человека. Нужно объяснить причины поведения. То есть, не акцентировать внимание на самом человеке. Вот он, гад, вот тот он так поступил. А нужно понять, почему он так поступил. Римлянам 3 глава, 23 стих. «Все согрешили и лишены славы Божией». Итак, все согрешили и лишены славы Божией. Помните, я вам привел пример о мальчике, от которого ушел папа. Я вам сказал, что грех хамартия может произвести двойное изменение в характере этого ребенка. Да, изъян сделать в характере, гамартию сделать. Первое, он сделает его человеком, который скажет, фундаментом моей жизни, основой моей жизни будет честность, преданность, искренность. Или второе изменение может произойти. Он скажет, мой папа был таким, и я буду таким. Вы встречали в жизни такие ситуации, когда, допустим, один из родителей алкоголик, и ребенок
Может быть, даже вы сами через это прошли. В подростковом возрасте растет и говорит себе: я никогда не буду пить. Или я никогда не буду обижать маму. Я никогда не буду ругаться. То есть он себе говорит. Проходит время, и мы с вами видим, что он точная копия своего родителя. То, что делал отец, грех, хамартию, в вашем характере произвело изменения, и вы получили изъян. И он срабатывает или в одну сторону, или в другую. Итак, теперь вы, когда задаете вопрос, почему этот человек сделал в отношении меня этот грех или этот поступок? А потому что в нем есть изъян. В принципе, по сути своей, вот если разобраться, он как человек, он как личность, он точно такой же, как и вы. У вас есть изъян, и у него есть изъян. И вот этот изъян привел его к определенным поступкам. То есть он делает эти поступки, потому что у него есть гамартия, изменение его природы, его сущности. А вы уже приняли «прощаю» устройство этого мира. Да, этот мир грешен. Знаете, Соломона в его книге «Проповедник» или «Экклесиаста» есть удивительные слова, где он говорит: «А я видел, что чего достойны праведники, это получают нечестивые, и чего нужно было бы дать нечестивым, это принадлежит праведникам». То есть мы живем в этом мире, друзья мои, греховном, в мире греха. И здесь никто не застрахован от того, что, соприкасаясь с людьми, что вот эти люди с искаженным уже характером, внесенным вот этим грехом хамартия, переделанным каким-то вот занозой какой-то там, он приходит в вашу жизнь и обязательно принесет вам проблемы. Итак, первое, я принимаю это устройство мира, я понимаю, что он сделал это, потому что он грешник. Я отпускаю его. Почему отпускаю? Потому что я не хочу... Знаете, как вот я вам приводил пример, что, допустим, вот для вот этого ребенка, в котором хамартия произвела изменения, и он для себя решил, что он будет честным, для него важна честность, для него важна преданность, для него важна любовь и искренность, и вот он отпускает человека. Почему нужно ему отпустить его, вот это прощение отпустить? Забыть, не забыть прошлое, а забросить за хребет свой, не вспоминать это прошлое. Почему здесь не работает вот это разогнуть? Разогнуть, потому что, имея изъян в своем характере, если вы впускаете этого человека дальше в свою жизнь, а он не меняется, ну, понимаете, да, что он именно грешит вот этим грехом, он просто-напросто, ну, разобьет ваше сердце, я не знаю, он навредит вам, он разрушит вашу жизнь. Поэтому прощать – это значит отпустить, отдать его в руки Господа. Все, пусть идет с миром. Слово «простить» значит отпустить прошлое. Отпустить прошлое. Корень «прост» расшифровывается как «свободный». Поэтому на самом деле прощение – это возможность отпустить прошлое. В Библии написано «простить» значит принять. Первое – разогнуть, или второе – отпустить. Многие ошибочно думают, что нужно забыть о поступках человека в отношении себя. Простить – это не забыть. Простить – это понять. Но это лишь первый шаг. А второй шаг – отпустить, признав природу человека, что он грешник, и больше не впускать его в свою жизнь. Таким образом, вы обретаете свободу, только вычеркивая обидчика из вашей книги жизни. Важно отпустить прошлое, а это возможно только тогда, когда этот участник перестает быть вашим настоящим. Отдайте его в руки Христа, отдайте его в руки Божьи. Отпуская этого человека, понимая, что это его природа, Бог говорит такие слова: «Не мстите, возлюбленные, за себя». «Оставьте место гневу Божьему». Так говорит Слово Божье.
То есть, другими словами, отпуская этого человека, вы доверяете целиком и полностью Богу, чтобы Бог занимался с этим человеком. А вы отпускаете это прошлое. Не живите прошлым, живите настоящим. Живите каждый день. И если вы научились прощать, разгибать, если вы прощаю понимаете устройство этого мира, и если вы понимаете слово «простить», как отпустить, и если вы понимаете, как устроен, как работает грех хамартия, какие изменения он делает в вашей жизни, как он меняет вас, и вы становитесь, ваш характер получает изъян гамартия, рано или поздно, если вы все это будете применять на практике, если вы будете усилия прилагать к своему интеллекту, к своему мозгу, понимая, что он будет сопротивляться, в вашей жизни наступит мир и покой. И да благословит нас с вами Господь. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Андрей Якимов.
2: Кто-то тоскует о лете, кто-то тоскует о весне, а мы сегодня с вами тоскуем по лайкам. Именно так звучит сегодняшняя тема. Мы будем с вами разбирать тему лайков, плюсы, минусы, что с этим вообще связано. Я начну нашу беседу сегодня с того, что озвучу вам одну новость. 19-летняя девушка покончила с собой из-за маленького количества лайков. Вас удивляет такое? Кого-то нет, кого-то да.
3: Нет,
2: да.
3: Нет, это уже нормально становится.
2: Это уже становится нормой, да, к сожалению. К сожалению, мы такие новости время от времени слышим. Они уже не так сильно удивляют, как это было раньше. Вот, и все уже становится более таким, знаете, серым в этом плане. Можно сказать, что маленькое количество лайков – это тема, которая, я думаю, знакома каждому из нас. Многие сегодня в социальных сетях зарегистрированы, многие сегодня выкладывают фото, какие-то видео, комменты и так далее. И если ты не набираешь, ну, как бы нормальное количество лайков, ну, как-то оно здесь что-то иногда поднывает. Я хочу задать вопрос. Кто-то из вас заходил в социальную сеть только для того, чтобы проверить, сколько у вас там уже накопилось лайков? Было такое? Да, у меня тоже такое было. Какой-то пост я выставлял тоже. Я просто себя потом поймал на этой мысли, за этим занятием, что я захожу просто посмотреть, а сколько там лайков накопилось. Поэтому я в вашем числе. Эта проблема сегодня актуальна для многих людей. Мы будем разбирать, почему и как вообще с этим быть. Как вы считаете, вообще для чего были придуманы лайки? Вот кто-то же их придумал, да, и для чего-то есть цель?
4: Конечно, чтобы оценить, чтобы сказать о том человеку, что ты такой классный, ты такой крутой. Угу. Ну, к примеру, если мне ставят лайки, да, я сейчас не лично про себя говорю, то значит, я смотрю на их количество, ух ты, классно, значит, я популярный, или значит, меня любят, или там меня принимают, там, или меня оценили по достоинству, по высокой цене. И это самое важное, самое значимое, удовлетворяя, ну, это потребность наша такая физиологическая, грубо говоря, быть принятым и нужным.
2: Спасибо. Егор.
5: Ну да, то есть, когда... Тебе ставят очень много лайков, у тебя повышается самооценка, и в то же время наоборот, когда у тебя запись, пост или фотография набирает мало лайков, ты думаешь, что вот, значит, я не настолько там красив, хорош, или не настолько хорошо изложил свою мысль, у тебя занижается самооценка, возможно, у кого-то даже депрессия сейчас из-за этого начинается. Это...
2: То есть лайки такое. Придуманы, чтобы повысить самооценку или, наоборот, ее припустить?
3: Да нет, нет, создавалось, я думаю, как какой-то интерактив к сайту. Ну, или к приложению в данном случае, если мы про Инстаграм, ну вот.
2: Так, ага.
3: Типа, я не думаю, что кто-то, ну, прям какие-то глубинные смыслы туда вкладывал и так далее.
2: Угу. А еще есть мысли какие-то по этому поводу?
6: Мне кажется, что лайки — это только сейчас стало уже как оценивание человека, плохой он там или не очень. А раньше это создавалось, может быть, как регулирование того, что попадается тебе... В новостях, например, ты лайкаешь то, что тебе нравится, и тебе такие посты начинают приходить чаще. Соответственно, если ты там ставишь дизлайк или не лайкаешь это, то тебе это больше не попадается в ленте.
2: Спасибо, спасибо большое. А еще кто-то хочет высказаться по этому поводу? Для чего были придуманы лайки, по вашему мнению? Я думаю, что вы здесь вот эту главную мысль озвучили. Действительно, лайки самими разработчиками, они были придуманы для того, чтобы оценивать степень заинтересованности человека в том или ином материале. Они не задумывались как оценивающий инструмент. Они не задумывались так, чтобы по количеству лайков можно было судить о качестве, к примеру, предмета или еще какой-то информации, которая там... указано. Значит, и мы приходим к такому логичному ответу, да, что количество лайков, оно не показывает на самом деле качество материала. Или показывает? Как вы считаете?
3: В какой-то степени, я думаю, что показывает. Потому что... Извини, Егор. Ну, потому что как бы лайки — это основной инструмент, ну, когда ты понимаешь, что люди заинтересованы в этом.
2: Угу.
3: Вот, поэтому, ну, по-любому в какой-то степени показывают, особенно на больших масштабах, когда на миллионы счет идет и так далее.
2: Спасибо. Все согласны?
5: Ну да, наверное. Изначально, возможно, лайки задумывались как-то иначе, но сейчас это больше пришло к тому, что лайки именно оценивают.
2: Угу.
5: То есть ты смотришь, эта запись набрала много лайков, вот, значит, ее надо посмотреть, значит, она довольно хорошая, интересная. Если май лайк, то ты смотришь его, ну, можно и не смотреть, в принципе.
2: Угу.
4: Смотря, да, к чему, скорее всего, это относится. Либо если ты выставляешь фото, да, если мы берем, к примеру, Инстаграм, и ты не блогер с какими-то интересными мыслями, а просто, да, показываешь себя, то это уже относится, ну, как к человеку, и вот уже здесь человек сам смотрит, ага, популярен я или нет, да, хороший я или плохой. А, да, если это относится к информации, то это, скорее всего, да, заинтересован, пошла эта информация, интересна она, была ли она понята, ну, вот в этом плане.
2: Угу, спасибо большое. Сейчас вы можете загуглить, многие социальные сети пытаются отказаться от лайков и продумывают, как этот шаг осуществить. Потому что на самом деле то, во что они превратились сейчас, очень мешает им в продвижении каких-то продуктов и так далее, потому что действительно очень качественный, нужный продукт порой не получает, ну, достаточного количества лайков, и, соответственно, он не продвигается. Поэтому сейчас подумают о каких-то новых инструментах. Более того, наличие лайков, их количество, да, оно не говорит все-таки о качестве, потому что нету и дизлайков. Ведь если увидела миллион человек этот пост, к примеру, да, и 500 тысяч поставили лайк, а 500 были, ну, недовольны этим постом. И они бы хотели поставить дизлайк, но такой возможности нет. И поэтому, когда ты смотришь на 500 тысяч лайков, ты думаешь, о, вот это да, это хорошая информация. Но на самом деле оно может быть совсем не так. Скажите, пожалуйста, почему некоторые люди так остро нуждаются в лайках?
4: Самооценка.
2: Самооценка, о которой уже было сказано, да, в начале. То есть им хочется вот какой-то вот признательности от людей, да?
7: Альтернативное мнение. Возможно, у них зависимость от лайков.
2: Угу.
7: Ну, вот такое мнение, что иногда мы очень жаждем лайков, и, как я сказал, уже зависимы от них. И мне кажется, порой лайки нам говорят о нашей самооценке, и мы забываем, кто мы есть. Вместо того, чтобы самим определять, кто ты и что ты, мы доверяем соцсетям и лайкам.
2: Угу, спасибо. Хорошее мнение. Еще как вы считаете, почему некоторые люди остро нуждаются в том, чтобы у них было много лайков?
8: Для некоторых людей лайки — источник заработка. Например, для тех, кто ведет странички там, в соцсетях или на YouTube-канале, им важно, то есть количество просмотров и лайков, и комментариев, комментарии в основном.
2: Угу.
8: То есть если это люди смотрят, если люди это комментируют, значит, это будет, естественно, продвигаться дальше, и больше людей смогут это увидеть.
2: Да. Многие сети, ну, как, наверное, уязвимы к тому, что там можно накрутить лайки, да? Можно повысить искусственно популярность своего поста таким образом. Угу. Нету, да? Лайки, они, знаете, формируют такую проблему. Лайки, они человеку влагают мысль о том, чтобы ты был для кого-то ценным и нужным, ты должен обязательно что-то сделать. Без этого вообще никак. Без этого невозможно получить лайк. Ты должен либо красивую фотку сделать, ты должен либо красиво спеть, ты должен либо очень круто написать какой-то текст. В любом случае, ты что-то должен сделать, и тогда ты получаешь признание. А в социальной сети нету такой функции поставить лайк просто за то, что ты там есть, да? Нету там такой функции. Ты обязательно должен что-то сделать.
3: Ну и в мире нет такой функции, что тебя все начинают признавать вдруг. Ага. Тут просто появился, о, да, да, там Серега, молодец.
2: Ну, я вам скажу, когда у меня родилась дочь, я ее полюбил вообще сразу же просто.
3: Ну, понятно, это родители, а больший круг человек ты.
2: Ну, я к тому, что бывают такие моменты. Ну. Да. Бывает просто, когда человек тебе симпатичен, ну, потому что ты его...
3: Так и в социалках так бывает, потому что мы люди, как бы там тоже люди.
2: Да, спасибо. Значит, Другая проблема заключается в том, чтобы поставить лайк, тебе не надо особо напрягаться, да? Вот тебе надо человеку выразить одобрение. Клик сделал, и все готово. Ты вроде бы выразил свой позитив ему, выразил свое отношение к нему. И человек думает, да, вот оно пришло, это настоящая любовь, которая ко мне приходит. Да, но на самом деле проблема в том, что в такой ситуации человек не строит настоящих отношений, да? Он как бы заменяет вот этими быстрыми лайками отношения, и для него это становится вот как бы нормой. Для него это становится эквивалентом принятия, социальным принятием. И когда этих лайков начинает не хватать, сразу у человека паника, потому что он чувствует себя непринятым, он чувствует себя отверженным. И оттуда могут возникать такие страшные вещи, как даже самоубийство, о котором мы сказали в начале. Потому что реальные отношения строить — это все-таки труд. Я думаю, с этим все согласны. Это не просто так. А лайк поставить — это без всякого труда. Получается, что когда человек становится очень восприимчив к лайкам, то это говорит о каких-то, ну, проблемах личностных, да? Или нет? Когда он на это остро реагирует, вот здесь, внутри, в сердце, ему это как-то вот доставляет.
7: Есть, я знаю человека, который потерял свою личность вообще. Вообще у него была психологическая проблема. Дело в том, что когда мы публикуем записи, получаем лайки, да, неважно, что это фотография, пост и так далее, мы публикуем что? Мы публикуем то, что людям понравится. И вот здесь есть риск потерять себя. Ты публикуешь не
2: ту... Ты на поводу социального мнения.
7: Ты идешь на поводу у толпы, по сути, неважно, сколько у тебя там друзей и подписчиков. И это реально очень страшно. Когда ты публикуешь не то, что ты хочешь, а
2: то, что ты должен,
7: людям, да? Зашло. Да.
2: Угу. Спасибо. Да, это, кстати, важный момент и серьезный момент.
4: Не всегда. Если не это всегда, моя да. работа, то я буду публиковать именно то, что людям важно, что им нужно. Но при этом самым ко мне это как к личности может вообще не относиться.
2: Да, поэтому мы сейчас говорим вот только о проблемах личности.
4: Можно еще раз вопрос?
2: Да.
4: А можно еще раз вопрос?
2: Вопрос еще раз?
4: Да.
2: Вопрос был в том, почему люди так остро реагируют вот, на личностном уровне, да? Но мы, в принципе, на него уже ответили.
4: Да, что это личностная проблема, и если там, к примеру, ну вот кто-то заканчивает жизнь самоубийством там из-за лайков, это в первую очередь уже, значит, был тревожный звоночек и раньше.
2: Да.
4: То есть если нет вот этого внутреннего стержня, то ничего не поможет.
2: Да, кстати, родители этой девушки, 19-летние, они потом засвидетельствовали о том, что действительно она не мыслила себя в отрыве от Инстаграма и от того, какое там она получает мнение о себе. Это буквально прописывало ей всю жизнь. И она таким образом себя видела. Итак, вот эти личностные проблемы, я думаю, можно одним словом выразить. Это одиночество, да? Это отсутствие нормальных отношений с теми, кто в реале с тобой общается. Отсюда рождается эта проблема зависимости, как говорили, да, или тоска по лайкам. А почему вообще люди становятся одинокими? Ну, и первый момент, который мы уже с вами обсудили очень хорошо, люди становятся одинокими, в частности, так скажем, из-за интернета, телевидения, да, потому что оно отрывает его, по сути, от общества, и человек начинает там пребывать больше времени, чем в общении с людьми. Какие еще вот такие социальные причины могут повлиять на то, что человек останется одиноким?
4: Ну вот, как я считаю, что в первую очередь это не принятие себя. Мы делаем сами выбор, да, что мы смотрим, телевидение или еще что-то. Это что означает? Что мы не можем себя занять сами, мы не можем найти себе хобби. Потому что когда мы самореализуемся, когда мы знаем, что мы хотим, что нам интересно, что нам нравится, то тем самым нам не нужно подтверждение со стороны, что круто, ты такой классный, ой, там такой красивый.
2: Спасибо, классная, классная мысль. Действительно, это говорит о том, что человек не может на себя адекватно посмотреть, увидеть свои плюсы и минусы, да? И он находит вот в чем-то другом свое удовлетворение. К примеру, сейчас возникла такая проблема, которая к одиночеству людей подталкивает. Это прогресс, технологии, потребность в специалистах, узких специалистах. И люди тратят уйму времени, чтобы стать очень продвинутым и очень понимающим свою область специалистом, что у него не остается времени на общение с обычными людьми, которые вне рамок его профессии, вне рамок его специальности. Такое тоже случается. А мобильность возросшая, да, я думаю, что мы все с вами согласны с тем, что в настоящее время передвигаться стало намного проще между городами, странами и так далее. И люди чаще меняют место жительства. Ну а чтобы потом не переживать по поводу лучших друзей, которых ты приобрел, лучше их не приобретать. Люди приходят и к такому мнению. Что еще бы мы могли вот в качестве причины обозначить, которая приводит к одиночеству человека? Бывает, что человек сталкивается с проблемами развития. В детстве он не получил достаточного внимания от родителей. В детстве он был пренебрегаем ими. И он чувствовал себя вот таким отверженным, и он продолжает таким оставаться в течение продолжительного времени. И уже будучи взрослым человеком, он до сих пор ощущает вот это чувство отверженности, одиночества, низкой самооценки, когда он себя ни во что не ставит. И человек, получается, не может нормально общаться с людьми. Его просто не научили в детстве. Не было у него такого примера. И поэтому он сегодня становится одиноким. Бывает, что люди воспринимают жизнь как борьбу, да? И что в этом случае тогда происходит? Все становятся для тебя кем?
4: Врагами.
2: Врагами, конкурентами, да? И ты понимаешь, чтобы в жизни чего-то достичь, нужно многих почикать.
3: Да зачем почикать?
2: Да. Я думаю, ну, это образ.
3: Нормальный подход, кстати. Угу. Типа воспринять жизнь как какую-то игру-выживалку.
2: Жевалку?
3: Да, да. Типа.
2: В каком плане? Ну, объясни.
3: Ну, знаете, есть вот эта вот, наверное, страсть у кого-то к походам и каким-то условиям такого, ну, типа, короче, походы, вот этот туризм, когда уходишь в лес с группой, и, ну, там, на недельку, на две.
2: Угу.
3: Вот, то же самое, только в реальной жизни, в городах. Типа, и ты, ну, я не знаю, как по мне, вот такой поход интересен. По крайней мере, мне интересен. Вот. Я не скажу, что я всех ненавижу, там, типа, uh-huh. вот все, да, uh-huh. конкуренты мне надо
2: то
3: всех
2: есть тебе
3: убить,
2: просто
3: топить.
2: Интересно какие-то трудности преодолеть, да?
3: Ну, да, да, ну, да. типа, и ты сам на этих трудностях повышаешь свою самооценку и так далее.
4: Uh-huh. Он играючи, так скажем, вся наша жизнь игра, то есть, как бы, воспринимается больше как не проблема, а задача. О, у меня есть вот эта задача, ее надо решить, там, или вот эта задача. То есть, человек, он принимает себя, да, мы говорили про отверженность, принятие себя, это важно, что вот, к примеру, я единичная личность, меня, ну, родили, грубо говоря, uh-huh. неважно там, да, какое ко мне было отношение, но если человек этот момент пережил из детства, то во взрослом возрасте, да, это как игра, это очень интересно, и ты не, ну, не выживаешь, не то, что у тебя все вокруг плохие, а жизнь воспринимается как задачи, как какие-то такие, ну, uh-huh. нюансы, которые ты...
2: Спасибо.
3: И это прикольно, мне кажется,
2: да.
3: просто...
2: Ну, я немножко не об этом.
3: Отношение к жизни будет легче.
2: Да, я немножко не об этом. Игра, я с вами согласен, это здорово. Вообще, я считаю, что люди должны играть до самого своего гроба. И в работе, и в отдыхе, и везде должна быть игра, потому что она... расширяет человеческие возможности, так скажем. Но сейчас не об игре. Я имел в виду, что когда человек воспринимает жизнь как поле для брани, да, и в этом, на этом поле люди враги. На этом поле есть люди, которые конкурируют постоянно с тобой, они хотят твое место занять. И поэтому, когда ты даже со своим, может быть, вновь появившимся другом начинаешь общаться, у тебя появляется подозрение. А он не хочет меня подсидеть там? Или, может быть, он хочет на себя перетянуть часть моего влияния, или он хочет быть как-то более популярным, чем я, и так далее, и так далее. Там могут различные нездоровые такие подозрения.
3: Главное, чтобы это были обоснованные подозрения. Если они не обоснованные,
2: вот я и говорю.
3: Кукушка не...
2: Да, да, я и говорю.
4: Но это чаще всего, опять же, берется из детства. Это не принятие себя, это личностные проблемы, если ты все воспринимаешь так негативно.
2: Угу.
4: Поэтому работай, удачи тебе.
2: Да, спасибо. Представьте себе такую ситуацию. Заброшенный по неволе человек, ну, заброшенный в лес. Девушка. Хрупкая, тоненькая. Какая будет ее реакция?
3: Все, умираю.
2: Ну, примерно так, да. Потому
7: почему что... сразу умирают? Девушки довольно мощные создания, они могут выйти, она может побежать за кем-то. И, не знаю, есть
3: много
7: способов выйти из леса. Почему сразу она там должна лечь и умереть?
2: Да, в любом случае, как бы это для нее будет, ну, определенным стрессом, да. И, может быть, даже какая-то и паника может.
4: Мне нравится, что на этот вопрос отвечают парни, а не девушки.
2: Ну, парни лучше знают, да. Ну, давайте, девушки, ответьте.
4: Ну, на самом деле, зависит от человека. То есть, насколько она подготовлена к жизни и как она в голове вообще со стрессом работает.
2: Ага.
4: Ну, то есть, по-разному может быть реакция.
2: Понятно, спасибо.
6: Как это вообще представить, поневоле заброшено в лес? Уж если ты тут как-то оказалась, ты, наверное, сможешь выбраться.
2: Ну, например,
6: или
2: ты шла домой вечером поздно, тебя закинули в багажник, вывезли, оставили, все.
6: Ну, стрёмно, конечно, но можно что-то сделать. Это...
2: Но...
4: Зато она жива.
2: Да, я понимаю ваши мысли, я понимаю, да. Но представьте себе теперь похожую ситуацию. Монах, который уединился, да, в лесу один. Какова его реакция будет?
3: Я думаю, он комфортно себя там чувствует.
2: Да, как бы нормально.
5: Он же уединился, он выбрал там жизнь.
2: Да. Да, у него тоже нет удобств, да, у него тоже нету там каких-то благ цивилизации, нету общества и так далее. Но в его сердце это панику не вызывает. Потому что он контролирует, да, все это.
5: Ну да, для него это как бы собственный рай в шалаше. Ему в шалаше нормально, ему хорошо,
2: да.
5: Отшельничество.
2: Да, спасибо. И о чем я хочу сказать? Я хочу сказать о том, что часто людей делает одинокими неспособность справляться с негативными ситуациями, с какими-то поворотами в жизни, которые, знаете, ну такие неожиданные случились. И когда он с этим сталкивается, он может остаться одиноким. Ну, к примеру, смерть близкого человека. Да, ты не ожидал, ты не думал. Вот такая скоропостижная какая-то смерть. Человек может в себе замкнуться, от всех отгородиться и постоянно вот в этом горе пребывать. Он может стать одиноким реально. И таких примеров можно привести массу. Человек не смог справиться с этой критической ситуацией, поэтому он остался одиноким. Также, если человек очень агрессивный, враждебный, да, по отношению к другим, это тоже может привести его к одиночеству. На самом деле, причин масса, по которым человек может стать одиноким, без общения нормального с другими людьми. Но я бы хотел выделить особые причины, духовные. Как вы считаете, какие духовные причины могут привести человека к одиночеству? Вы, как верующие люди, я думаю, где-то примерно понимаете, что
4: неверие.
2: Это может...
4: Ну, когда нет веры. Если нет веры, вера все равно — это основа. Мы все по жизни во что-то верим.
2: Угу.
4: Если ты не веришь, ну, ни во что, хотя такого невозможно, то это приводит к одиночеству. Нет основы. А если нет основы внутри тебя, то, ну, в принципе, всего, да, в клетке тоже есть ядро, это основа, то, соответственно, это приводит к одиночеству. Ты не знаешь, ну, как бы не знаешь, чему доверять, чему верить. Соответственно, нет веры в Бога, в твоего Создателя, ну, грубо говоря, да, для кого-то там это Вселенная, еще кто-то, есть же разные верования.
2: Угу.
4: Вот, то, соответственно, из того, что нет основы, есть мнительность, неуверенность. Неуверенность — это что? Одиночество.
2: Угу. Спасибо. Интересно. Есть еще мысли?
3: Потеря смысла жизни.
2: Потеря смысла,
3: да,
2: жизни.
3: Типа,
2: ну, это как
3: мы,
2: утрата веры,
3: мы,
2: наверное.
3: Откуда мы? Вот это все?
2: Да. Ага. Спасибо.
8: Нет доверия. То есть, когда человек доверяет, допустим, своей семье, ну, это очень схожий вообще термин. Доверие, вера,
2: вера
8: Богу,
2: доверена.
8: Да. И очень часто каждый человек атеист, да, он все равно верит во что-то. Он верит в семью, он верит в то, что как бы у него есть кому прийти на, ну, на помощь, кому обратиться всегда. И когда это материально или когда этот человек уходит из его жизни, он теряет почву под ногами. Поэтому вера, она выполняет очень важную функцию. И именно не просто вера, а доверие. Доверие от того, что Бог держит твою жизнь под контролем.
2: Не так давно я познакомился с одним парнем, чуть старше меня. И он такой молодой, в принципе, очень такой эрудированный, такой интересный человек. Но в то же самое время, находясь в нашем обществе, я видел, как он, находясь с нами, остается одиноким. И когда все как-то вышли там по каким-то своим делам, мы остались с ним вдвоем, я его спросил. Говорю, а что у тебя случилось? Почему ты вот, ну, как бы вот, так себя ощущаешь? И вначале он не хотел говорить, но потом он рассказал о том, что у него произошло в жизни. Это, конечно, интересная история, я бы хотел ее полностью рассказать, но время нам не позволяет. Но суть ее заключается в том, что однажды, выполняя задание, он был военнослужащим, контрактником, выполняя задания в горячей точке, он по приказу, который изначально не хотел выполнять, пристрелил молодую девушку с ребенком на руках. Она стояла к нему спиной, он видел, что она без оружия, он отказывался стрелять, но ему сказали, что это шахидка, и он выстрелил. И когда он пришел в расположение, он услышал как бы разговор солдат, пошел к своему командиру и стал выяснять, что произошло. И тот ему все-таки рассказал о том, что произошла ошибка, и этим выстрелом он убил и девушку, и ребенка. И этот случай на него повлиял так, что он сегодня одинокий, он сегодня не раскаянный, он не может покаяться в этом, он не может даже это Богу отдать. И это одна из причин, почему человек может стать одиноким. Это не раскаянное сердце. Это отсутствие некого, знаете, возмещения, когда ты что-то совершил, необходимо это восполнить хоть как-то. Прощение бывает этим восполнением. Бывает, что ты можешь восполнить действительно ну, чем-то таким материальным, да, этим людям, против кого ты совершил грех. Но если покаяние и возмещение, оно отсутствует, то человек может стать одиноким, несмотря на то, что он будет верующим в Бога. Да.
8: Просто человек может... Ну, как человек может понять, что Бог его простил, если он сам не может себя простить? Потому что Бог же говорит, что я забираю, забываю все. А если ты сам это не можешь забыть, как ты можешь сам себя простить?
2: Угу. Спасибо. Но я не берусь отвечать на этот вопрос. Значит, что можно сделать в том случае, если вы, ну, не будем говорить вы, а кто-то стал одиноким? Какие есть как бы выходы из этой ситуации, если человек одинок? Нужно в первую очередь признать проблему. Да, я одинок. Да, я тоскую по лайкам не просто так. Мне действительно плохо. Нужно это признать. Нужно разобраться с причинами, которые мы здесь перечислили. Да? Почему я стал таким? Почему я одинокий? То ли это проблема моего развития, воспитания, то ли это может быть проблема моего нрава, или может быть это духовная проблема, может, я не раскаялся пред Богом. Нужно разобраться с причиной. Третий момент. Нужно позитивно постараться взглянуть на то, где ты сейчас находишься, и приступить все-таки к тому, чтобы избавиться от этого одиночества. Объективно посмотреть на свои плюсы, минусы, о чем мы говорили. Нужно себя взвесить, посмотреть. Может быть, кто-то со стороны в этом поможет. Но отличным таким оценивающим моментом может стать изучение Писания, потому что оно обнажает человека, оно показывает ему его таким, какой он есть. Решиться на преодоление проблемы и развивать навыки общения в реальности, то есть осознанно закрывать мобилку или ноутбук и идти в люди. Это очень важный момент, который необходимо делать. И последний очень важный момент — это наладить отношения с Богом. Вот эти шаги, они помогут человеку перестать быть одиноким. Эти шаги, они помогут вновь обрести полноценное общение, и тогда тоска по лайкам, она будет где-то там позади, в прошлом. Я вам желаю успехов в ваших отношениях, в вашем общении, чтобы никогда одиночество в самой его худшей форме не постучалось к вам в дом. Я благодарю зрителей, которые были с нами, которые размышляли. Я думаю, что эти размышления были полезными. Делайте выводы, делайте свой выбор. До новых встреч.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
1: Продолжая разговор о значимости мыслей в процессе удерживания свободы от проклятий, свободы от дьявола и бесов, мы прочитаем с вами о цели, которую ставит Господь перед нами, что касается места Библии, Священного Писания, Слова Божия в разуме человека. Послание к Евреям, 5 глава, стихи с 12 по 14. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра.

Вы, придя, например, на новую работу или поступив учиться в учебное заведение, когда впервые знакомитесь с объемом информации и необходимых дел и последовательностей и задач, которые перед вами будут стоять, внутри говорите: «О, нет, вот это все я не смогу одолеть». А потом медленно, постепенно, параграф за параграфом, главу за главою, этап за этапом вы осваиваете эти новые знания, они постепенно входят в вас, и доходит все до автоматизма. Бывает так, что человек приходит к вам за советом, только что начавший свой рост в этой области, он не успел сказать три слова, вы говорите: «Вот что надо сделать». Вы знаете все от и до, вы знаете весь процесс, полностью весь объем информации. Потому вот к этому влечет нас и призывает нас Священное Писание, чтобы чувство, благодаря тому, что человек питается Словом Божьим, чтобы настолько это Слово Божье проникло в человека, чтобы чувства его были в состоянии определять, это добро или это зло. Мы завершили с вами разговор о мыслях. Высокие идеалы ставит перед нами Священное Писание. Но достижимые, достижимые. И если поставить цель, если принять от Бога этот императив, эту заповедь, это повеление, Господь обильно благословит разум наш, и мы будем в состоянии знать, чья мысль от Бога, чья мысль от дьявола, или сам человек по дерзости своей говорит. Вторая сфера, где мы должны удерживать свободу, это сфера слов. Книга Притчи, 18 глава, 21 стих. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Во власти чьего языка смерть и жизнь? Царя, судьи, представителей судебных органов? Нет, во власти любого языка. То есть человек, видите, сказано, любящие его вкусят от плодов его. Слова, которые человек произносит, для него самого в первую очередь являются либо смертью, либо жизнью. Вот это во власти языка. Вот какова власть языка. Книга Притчи, 15 глава, 4 стих. «Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа». Сфера слов представляет собою вторую сферу, где нужно удерживать свободу от проклятий. В книге Псалтирь, в 33 главе, в стихах с 13 по 15 написано: «Хочет ли человек жить? И любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо?» То есть три вопроса. Первый – факт жизни. Хочешь жить? Второй – хочешь долго жить? Третий – хочешь хорошо жить? Что делать? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Это в нашей власти, оказывается. Жить, долго жить и хорошо жить. Речь не идет о том, что мы можем изменить Божий план. Нет. Сказано в книге Екклесиаст, 7 главе: «Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» То есть у каждого из нас время. В книге твоей, 138 Псалом, записаны все дни для меня предназначены, когда еще ни одного из них не было. У Бога есть план для каждого из нас. Он каждого из нас наделил определенным потенциалом, сколько у кого есть жизненных сил. То есть век нам отмерен, согласно Слову Божию. Но человек может своим языком этот век укоротить. И напротив, Господь говорит: если будешь соблюдать заповеди мои, число дней твоих сделаю, кто помнит, что дальше, полным. Что означает полным? Значит, выберешь все дни, которые тебе назначил. Языком своим человек либо может обеспечить жизнь до срока Богом определенного, либо сократить продолжительность жизни. Это во власти языка.
Эта же мысль

0: В первом послании Петра, в 3 главе, стихах 9 и 10, цитата. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Итак, перед нами факт. Речь человека определяет и продолжительность, и качество его жизни. Теперь вопрос. Почему? Почему так? Почему у речи такая большая сила? 1 Петра 4, глава 11 стих. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем благословлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». То есть человек призван говорить так, чтобы его слова были чьими словами? Божьими словами. Что это значит? Значит, повторять Божьи слова. Значит, речь человека должна состоять из Божьих слов. Говоришь – говори, как слова Божьи. И идеалом здесь может быть то, что записано о царе Давиде. Вот в ту эпоху, когда он многое в жизни понял. Вторая книга Царств, 23 глава, стихи 1 и 2. Вот последние слова Давида. Изречение Давида, сына Иисеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. И вот что он сказал. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». Вот это идеал. Раз мы имеем с вами Духа Святого, раз мы запечатлены обетованным Духом, раз мы рождены свыше от Духа Святого, тогда Дух Святой, который в свое время дал Библию, Слово Божье, должен так управить нашими мыслями и нашими словами, чтобы то, что мы говорим, было в унисон тому, что Бог бы сказал в этой конкретной ситуации.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: И очень интересно, если читать дальше, то вот эта фраза «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня», она сменяется следующей, довольно очевидной истиной в устах Давида. «Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем». Скажите, нужно ли особое откровение от Господа, чтобы это знать и это сказать? Нет. Это написано еще в Торе Господней, в Пятикнижье. Сказано, когда царь воцарится, он должен списать книгу закона и каждый день читать, чтобы владычествовать праведно и так далее, и так далее. То есть Давид взял и повторил слова из Священного Писания. Вот это наш идеал. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». Послание к евреям в 3 главе, в 1 стихе открывается удивительный механизм слов, которые звучат в унисон Божьим словам. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Вот эта фраза «исповедания нашего» может быть понята как вероисповедания нашего. То есть, как бы Иисус Христос – это тот первосвященник, который в нашем вероисповедании признается. Но не об этом идет речь. Слово «исповедание» в подлиннике «гомология» – это провозглашение, озвучивание. Оно переводится, например, здесь же, в этом послании, послание евреям, 13 глава, 15 стих, словом «прославляющих». То есть говорится об устах, прославляющих Его имя. Речь идет именно об озвучивании Божьих слов. Итак, что получается? Иисус Христос может быть первосвященником тогда, когда мы исповедуем, то есть произносим то, во что мы верим, вслух. И на основании произнесения того, во что верует сердце наше, и Иисус Христос теперь может там в небесном святилище совершать определенное действие, направленное нам во благо. То есть исповедание, свидетельство, прославление Господа, слова наши в унисон воле Божьей, они приводят в движение процесс служения Иисуса Христа для нас. Вот что означает фраза «Он первосвященник исповедания», дословно «Он первосвященник произнесения нашего, когда мы озвучиваем Божью волю». Господь Иисус совершает служение свое в точном соответствии с тем, как открыто в прообразном служении земного святилища. И когда человек прибегает к этому служению, когда он обращается, когда он говорит, когда он произносит вслух, это дает Господу Иисусу право действовать для этого человека и осуществлять свое служение. И с другой стороны. Послание Иакова, 3 глава, стихи 6, 9, 10, 15. И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Говорится о том, что язык может свою энергию, подпитку получать откуда? От гиенны. Я думаю, место это не нуждается в комментариях. Далее, в результате человек проклинает. Теперь стих 10. «Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная». И последнее слово – бесовское. Итак, кто может говорить нашими устами? Бесы. И он пишет «верующим». Он говорит, вы Бога благословляете. Неверующий Бога не благословляет. Он христианам пишет. Он говорит, Бог может говорить, это может быть мудрость свыше не сходить, а может быть от бесов. Потому слова наши могут стать орудием либо Бога, либо дьявола. Вот почему они имеют такую силу. Потому что словами нашими пользуется либо Бог, либо противник Божий. Это точно так же, как принято говорить в Соединенных Штатах Америки, когда человека арестовывают. Они говорят, вы имеете право хранить молчание, но все, что вы скажете, может использоваться против вас в суде. Любое слово. Мы помним, что сатана назван как обвинитель. Он обвиняет постоянно, он постоянно противоречит, он постоянно выдвигает против избранных Божьих новые обвинения. И если у него есть повод, и если ему удается мыслями завладеть человека и устами завладеть человека, то тогда на этом основании он получает право действовать. Вот какова значимость нашей речи, каждого слова. Евангелие от Матфея, 12 глава, стихи 36-37. Некоторые говорят, но я ведь на самом деле не имела в виду, когда сказала, чтоб ты и далее. Да? Да я просто была раздражена, я в сердцах сказала, я ведь очень люблю своего ребеночка. Вы что, упаси Господь ему что-то плохое пожелать? Но тем не менее желают на регулярной основе. Говорят, я на самом деле не это имела в виду, это просто вырвалось. Послушаем, что говорит Иисус Христос о таких словах. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Праздное слово – это беспечное слово, то есть необдуманное слово. Вот как раз такое, в которое человек как раз-таки и не вкладывает тот смысл, который в слове содержится. То есть он что-то другое имеет в виду. Он говорит, я на самом деле это не имел в виду, но дьявол шуток не признает. Он их понимает, но не признает. Ему важен факт. Вот ты сказал проклятие, значит, тогда бесовская мудрость в тебе проявилась, как пишет Иаков, значит, это теперь для меня повод на основании твоего слова действовать, потому что ты свободный человек. Ты решаешь, Бог будет действовать или дьявол будет действовать. Вот какова сила слов. Господь предостерегает нас, что даже если мы в шутку говорим что-то плохое, что-то, что противоречит воле Божьей, или желаем что-то, это слово все равно имеет вес. И в небесных книгах, и потом на суде это все будет рассматриваться. В духовном мире шуток нет. Все, что сказано, Павел апостол пишет в 14 главе 1 послания к Коринфянам, помните? Нет в мире ни одного слова без значения. Ни одного. Все, что мы говорим, имеет смысл именно тот, который содержится в словах. Посему будем осторожны в словах. Будем весьма избирательны в том, что мы говорим. Не давайте место дьяволу словами. Вот страшный пример слов, которые человек навел на себя сам. Книга Бытие, 30 глава, 1 стих. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Иакову, дай мне детей, а если не так, я умираю». Вот что она сказала. «Дай мне детей, а если не так, я умираю». То есть вот в ее высказывании две темы. Первое – деторождение, и второе – ее смерть. Что вышло? Именно так и произошло. Когда мы читаем дальше, в 35 главе книги Бытие, стихи 16 по 19, «И отправились из Вифиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. И когда она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей, не бойся, ибо это тебе сын. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем». В ее опыте именно вот эти две темы соединились – деторождение и ее смерть. Это не единственный пример в Священном Писании, когда слова человека исполняются применительно к его жизни. Дословно. Даже если человек и не имеет в виду. Естественно, Рахиль не имела это в виду. Она была расстроена, она была в зависти, она была возбуждена, но тем не менее сказала. И поскольку она не забрала своих слов назад, вот что произошло. Вы помните, вчера мы говорили о том, что когда Петр трижды отрекся, Иисус Христос трижды побудил его правильное исповедание сделать. И если этого не сделать, то все сказанные слова в духовном мире имеют силу документа. Они продолжают использоваться и могут использоваться силами зла против нас.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: А вот пример проклятия, наведенного на детей. Книга Евангелия от Матфея, 27 глава, стихи 24-25. Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал, «Кровь его на нас и на детях наших». Так и случилось. Именно в течение того поколения, в 70-м году нашей эры, Иерусалим был завоеван, перед этим был страшный голод, резня, дело доходило до людоедства, съедали именно детей своих, как описывает Иосиф Флавий. И потом огромное число было уничтожено, вспорото, потому что римляне узнали, что некоторые евреи глотают серебро и золото и сдаются римлянам, чтобы потом это золото использовать, и римские солдаты вскрывали брюшные полости и пытались найти там эти драгоценности и так далее. Страшно, что происходило на нас и на детях наших. Это родители сказали, а дети были прокляты. Дети понесли это проклятие. Мы знаем с вами, что проклятие, к сожалению, передается по наследству. Потому давайте посмотрим на некоторые примеры распространенных в народе фраз, которые являются самонаводимым проклятием, которые люди произносят, не задумываясь, что в это время они отдают власть дьяволу осуществить то, что они на самом деле произносят. Итак, финансовые проблемы, материальные трудности, финансовая недостаточность – это одна из сфер проклятия по 28 главе книги Второзакония. Вот какие фразы распространены. «Я пошел в моего отца, у него никогда не хватало денег. То есть человек говорит, я такой же, как мой отец, именно в этом отношении. И что вы думаете? Так и случается. Или я не могу позволить себе давать десятину. И не может. А если бы он исповедание веры осуществил и сказал, я верю в Божье благословение, Бог сказал, испытайте меня, я верю, что Бог воздаст мне и благословит меня, то что было бы? Был бы в состоянии исполнять эту волю Божью. То есть, когда человек говорит, я не могу себе позволить, он себе приговор выносит. И дьявол использует это негативное исповедание, это негативное заявление для того, чтобы закреплять за человеком эту ситуацию. Но здесь требуется вера, потому что когда даешь – нету. Но когда отдаешь и Господу ставишь условие, Господи, я хочу тебе испытать хотя бы 3 месяца. Я на 3 месяца даю тебе обет возвращать десятину. Помните, как сказал патриарх? Если ты меня благословишь и дашь мне хлеб есть, одежду одеться, я в мире возвращусь, то я тебе дам 10-ю часть. Вот если человек делает такое исповедание веры и дает из того, собственно, что он должен уделять и что раньше уделял на квартиру, на то, другое, третье, Бог верен и истинен. Правильное исповедание приводит к изменению жизни. У человека появляются финансы, о которых он раньше и не знал. И Господь начинает благословлять именно до избытка. Книга Малахи, пророка, 3 глава, всегда, всегда работает. А когда человек говорит, например, «Я никогда не выберусь из этих долгов», он сам себя проклинает. И дьявол говорит, «Ну ты так считаешь?» С удовольствием. Мы даем дьяволу право, если произносим необдуманные слова. Телесные болезни. Человек говорит, я дрожу при мысли от. Или меня тошнит от этого. Или я больше этого не вынесу. Или такое всегда происходило в моей семье, и, по-видимому, я буду следующим. Все эти слова являются основанием, который человек дает темным силам. Или такое проклятие, как «проклят плод чрева твоего», когда женщина говорит, «я не думаю, что когда-нибудь забеременею». Или «но что за проклятие? Снова у меня неудача». Или «я знаю, что в этот раз с родами ничего не получится, я потеряю этого ребенка, как всегда». Сколько много люди говорят проклятие в свой адрес и даже этого не замечают. То есть здесь человек, даже если нету проклятия на нем родового или какого-то иного, он сам своими устами себе подписывает приговор, он сам заявляет о своем решении, и даже если он это не имеет в виду, дьявол все равно получает право действовать. Душевные болезни. Приходилось ли вам слышать, как люди говорят, «это сводит меня с ума»? Нет, он на самом деле имеет в виду, из-за этого я нервничаю. Вот и все, что он имеет в виду. Но он говорит, это сводит меня с ума. Или вот эта фраза «безумно». «Я безумно люблю», или «я безумно боюсь», или, я безу... или «мне безумно нравится». У многих есть такая привычка. «Безумно, безумно, безумно». И человек на дню может 150 раз эту фразу произнести, себя описывая. И как вы думаете, что потом с памятью будет происходить? Как вы думаете, что будет происходить с интеллектуальными способностями? Я знаю несколько случаев в нескольких странах, когда мы проводили эту программу, где я обращал внимание людей вот именно на это слово «паразит» в духовном отношении. И жизнь человека радикальнейшим образом изменялась. Только из-за того, что он устранял вот эту фразу «я безумно» и дальше вот определение. Это огромная сила. Сила слова. Ее нельзя переоценивать. Или «я так в сумасшедший дом попаду». Слышали такое? Или «эти мысли доводят меня до сумасшествия» и так далее. Проблемы в семье. Человек говорит, «мне нагадали, что мой муж меня бросит». Или «внутренне я всегда знала, что мой муж найдет себе другую женщину». То есть мысли. Или же «семейное счастье – это миф». То есть человек живет с таким убеждением, что в семье в принципе невозможно между мужем и женой гармонии. И как вы думаете, как складываются семейные отношения у него? Именно так. Раз миф, значит, этого и не будет. Дьявол получает право хроническое невезение, еще одно проклятие. Человек говорит, такое может произойти только со мной. Или я знал, что это произойдет. Или такой уж я неудачник. И так и случается. Теперь безвременная смерть. Человек говорит, а что толку жить? То есть он обесценивает свою жизнь. Или только через мой труп. Знакомо? Угу. Или это меня убивает. На самом деле человек имеет в виду, ну, мне неприятно. Он говорит, это меня убивает. И оно имеет потенциал убить. Или я скорее умру, чем закончу это. Какой-то проект по работе или вечный ремонт там и так далее. Одно из вечных проклятий Советского Союза. Да? То есть, когда человек говорит эти фразы, даже если это не имеет в виду, Христос говорит за всякое праздное слово. Теперь хуже ситуация. Проклятие в адрес детей. Дети подвластны, дорогие. Дети беззащитны. Дети потому и верены нашей заботе, что мы должны быть зрелыми достаточно, чтобы их благословлять, как патриархи благословляли верою, как и всегда народ Божий призывался благословлять. Но родители часто проклинают своих детей, тоже любя, естественно. Конечно же, любя. В некоторых народах проклятия считаются благословением. То есть, например, сказать «який ты поганый» – это что означает? Это означает пожелать счастья ребеночку. Вот что это означает. То есть дьявол насадил такие извращенные представления в разных-разных народах, на разных языках, что часто родители проклинают детей, думая, что их благословляют. То есть, по сути, произнося текст проклятия, они думают, что это что-то хорошее. Так вот, реальные истории. В одной семье мальчика постоянно называли словом, которое вы видите на экране. А, не все видят. Засранец. Но меня попросили, не у всех хорошее зрение. То есть, иными словами, он говорит, а вот наш-то и это слово, вот он то-то. И через 5 минут опять, а наш вот этот, и опять это слово, вот то-то. То есть вот вместо имени вот, так, вот такое слово. И как вы думаете, проблемы с пищеварительной системой. Мальчик всегда смотрит, где ближайший туалет. В какое бы место ни поехали, он всегда спрашивает, а далеко ли там до уборной? Проблемы с пищеварительной системой. Или родитель говорит ребенку «урод» или «уродина». Ребенок в результате страдает физическим развитием или в плане физического развития. Вот одна история имела место в Белоруссии. «Как дети-то твои живут?» – спрашивает сосед. «Да растут бандиты!» То есть он своих детей постоянно называл бандитами с измальства. «А мои бандиты сегодня?» Или «вот мой бандит опять двойку при...» и так далее. Вот он всю жизнь называл детей бандитами. И как вы думаете, где эти дети? Оба стали бандитами. Оба стали бандитами. И уже не один срок отсидели. Это все реально, братья и сестры. Это не теория. Если Бог о чем-то нас предостерегает, то Он делает это только с одной целью, чтобы нам добро послать, чтобы нас защитить. Еще примеры. Слово «бедненькие» тоже очень распространено в отношении «ах ты, бедненькая моя». И она такой в действительности становится, если мать 1000 раз за время жизни ребенка в доме так к ребеночку обращается. Материальные проблемы. Или у тебя голова не соображает. У ребеночка проблемы с успеваемостью в результате. Или у тебя руки не из того места растут. Отсутствие сноровки у человека. И так далее. Слово имеет огромную силу.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Когда мы говорим о значимости слова в духовном мире, важно помнить и следующее предостережение. Книга Иуды, 1 глава, стихи 7 по 10. «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобные им блудодействовавшие, ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Итак, что делают эти мечтатели? Злословят. Злословят высокие власти. Что это такое? Михаил Архангел, говоря когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь, а сии злословят то, чего не знают». То есть, кого злословят? Что значит высокие власти? Дьявола. Дьявола и начальство, власти, престолы, господство, силы, всю дьявольскую структуру, весь этот бесовский, дьявольский арсенал. То есть, иными словами, речь идет о том, когда люди начинают обзывать дьявола, начинают сквернословить в адрес дьявола, начинают говорить о нем пренебрежительно, начинают именно злословить. А Господь говорит: даже Михаил архангел, и мы знаем, кто он тактично с дьяволом разговаривал. Бесы превосходят нас крепостью и силою. Духовные существа, они сильнее нас. Мы должны относиться к ним корректно. Не позволяйте бестактных слов по отношению к дьяволу и бесам. Вы можете повелевать во имя Иисуса Христа, повелеваю тебе и далее, в соответствии со Словом Божьим, но не обзывать, не злословить никоим образом нельзя. И, наконец, сфера поступков. Это третья сфера, где мы призваны удерживать свободу от проклятия. Об этом мы говорили много. Книга Второзакония 27-26, напоминаю: «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». Нарушение законов Божьих влечет проклятие. Галатам 3.10 то же самое: «Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге законов». Не совершайте поступков, которые навлекают проклятие, оккультные или нравственные причины. В Библии четко указаны причины, которые приводят к проклятию в жизни человека. И если человек нарушает волю Божью, у дьявола появляется право. Далее, Второзаконие 5 глава, стихи 29 и 33. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Для чего дан закон? Для чего дана книга закона? «Чтобы хорошо было нам и детям нашим. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш, дабы вы были живы, и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение». И вот когда мы с вами смотрим на этот вопрос, на эти три уровня – мысли, слова и поступки, мы видим, что, в принципе, любая воля Божья, она или исполняется на этих трех уровнях, или нарушается на этих трех уровнях. Написано в первом послании Иоанна, в 5 главе, в стихах 2 и 3, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Есть ложь дьявольская, которая широко распространена, а именно такая: закон соблюсти невозможно. Это ложь. Почему ложь? Потому что сказано, заповеди его какие? Не тяжкие. То есть их легко соблюдать. Правильно? Заповеди Божьи легко соблюдать. Или нет? Скажите, как, насколько сложно не убивать? Или не красть? Или не произносить ложного свидетельства? Или не поклоняться изображениям? Что это сложно? На уровне поступков закон Божий несложно соблюдать. Сложнее, когда мы переходим на уровень слов, а еще сложнее, когда мы переходим на уровень мыслей. Но что касается поступков, Библия говорит, заповеди его не тяжки. И мы либо соглашаемся, либо не соглашаемся. Если человек внушил себе, что закон Божий соблюсти невозможно, если он это говорит вслух, что будет? То и будет невозможно. По вере вашей да будет вам. Да и аминь. Да. Давайте посмотрим на иллюстрацию. Не убивай. Это какой уровень? Исход 20.13. Это уровень поступков. Теперь Матфея 5 глава, стихи 21-22. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Это что? Это внутренние процессы. Это мысль, это внутренний человек. Кто же скажет брату своему: рака, подлежит Синедриону, а кто скажет: безумный, подлежит гиене огненной. То есть, объясняя заповедь «не убивай», Христос говорит, что ее можно нарушать и словом, и мыслью. А вот еще 1 Иоанна 3 глава стихи 14 и 15. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть кто? Человека-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечно в нем пребывающей. Оказывается, мы убиваем, когда не любима, когда ненавидим. То есть есть три уровня соблюдения любой Божьей заповеди. Уровень мыслей, уровень слов и уровень поступков.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Итак, наконец, два ярчайших примера. Первый из них – пример Авраама. Он, этот пример вы можете прочесть в книге «Послание римлянам», 4 глава, стихи 16 по 25. Мы просто сейчас суммируем. На уровне мыслей сказано, Авраам поверил Богу, тому, кто назвал несуществующие, как существующие. И Авраам, сказано, не усомнился в обетовании Божьей неверием. То есть вот как Бог сказал, так Авраам и принял. Бог сказал, значит, так и будет. Все. На уровне мыслей он удерживал свободу. Затем на уровне слов. Господь ему сказал, Бытие 17 глава 5 стих, «И не будешь ты больше называться Авраамом, Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». В чем разница? Авраам означает «высокий отец» или «превознесенный отец», или «отец выси». А Авраам означает «отец множества народов». Бог говорит, отныне ты так должен называться. И вот представьте себе ситуацию. Приходят очередные путники мимо шатра, патриарха, и знакомятся. Ну, вы кто? Ну, я Василий там, да? Я Петр и так далее. А ты кто? А я отец множества народа. А сколько у тебя, батюшка, детей? Пока нет. А жене сколько? Да вот уже девятый десяток пошел. Представляете, что это означало на практике? Бог воспитывал в Аврааме веру. Он должен был называть себя отцом множества народов, когда даже одного ребеночка не было. Вот что значит сохранять свободу на уровне слова. Если Бог что-то о вас сказал во Христе Иисусе, и вы условия выполнили, значит, это есть правда. Пока вы даже, может быть, ее не видите, не ощущаете, но если вы твердо на этом стоите, значит, это становится реальностью. Вера есть осуществление ожидаемого. Или же, как иные переводы говорят, овеществление, реализация, актуализация ожидаемого. Он на уровне слов оставался свободен и на уровне поступков. Не делами ли, Иакова 2:21, оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Когда пришел к нему Божий глаз, «Заколи сына своего, принеси в жертву сына своего на одной из гор, которую я укажу тебе». Как это Авраам мог решиться на такое? Священное Писание объясняет. Послание Евреям, 11 глава, стихи 17 по 19. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака». Как? «Верою, верою». И дальше сказано, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Давайте поразмыслим вместе. Если в Исааке наречется тебе семя, если через Исаака произойдет множество народа, а Бог говорит, принеси его в жертву, значит, что Бог должен сделать? Воскресить сына. Именно так и описано в 22 главе книги Бытия написано, что Авраам говорит слугам, мы с сыном пойдем и поклонимся, и возвратимся к вам. То есть Авраам здесь верит не в то, что сын когда-то будет воскрешен. Нет, он имеет обетование. Бог сказал, в Исааке наречется тебе семя. Значит, Бог его воскресит. Когда? Там же, на горе. И Священное Писание так это и объясняет. Сказано, ибо он думал, 19 стих 11 главы послания к евреям, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменовании. Вот величина веры. Если Бог что-то сказал, то даже если в уме противоречие, даже если не видишь, даже если кажется, что ничего пока не существует, в реальности нету, оставайся верным Божию Слову. Мысли, слова и поступки. Ну, конечно, величайший пример для нас – это Иисус Христос. Мы читаем в Евангелии от Луки во 2 главе, в стихах 40 и 52 о разных этапах развития и взросления Иисуса Христа. Сказано: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». Речь идет здесь о Христе младенце. Обратили ли вы внимание, как мудрость к нему приходила? Постепенно, исполняясь. Это был процесс. Он не родился с божественным сознанием, нет. 52 стих. «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков». Это описание его ситуации чуть позже в жизни. Так вот, оказывается, Иисус Христос развивался естественным, а не сверхъестественным путем. Он был подлинно человеком. То есть он рос, как любые иные дети. Он учился, как любое дитя. А это значит, что и нам эта дорога открыта. И вот теперь, когда пришло время, как рассказывает 4 глава Евангелия от Луки, когда пришло время начала общественного служения Иисуса Христа, читаем стихи с 1 по 3, 4, 8, 12, 13. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: „Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом“». Помните ли вы, чем защищался Иисус Христос? Вот у нас прямая дьявольская атака, вот искушение, вот глаз дьявола раздается. Оружие Иисуса Христа то же самое, что и нам доступно. Иисус сказал ему в ответ: „Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим“. Кто-нибудь знает, откуда цитировал Иисус Христос это место? Это книга Второзакония. Второзаконие. А откуда Христос мог в состоянии процитировать, как он был в состоянии процитировать это место, именно применительно к этим словам дьявола? Дальше, 8 стих. Иисус сказал ему в ответ: „Отойди от меня, сатана“, и приводит основание. „Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи“. И 12 стих. Иисус сказал ему в ответ: „Сказано: не искушай Господа Бога твоего“. И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. Каждую из атак дьявола Иисус Христос встречал Словом Божьим. И у него не было там в пустыне вот такой удобной Библии, как у нас, которая страничечки с легкостью может менять. Нет. На тот момент были только свитки. Вы можете себе представить, что означает отмотать в свитке и найти нужное место, чтобы процитировать для дьявола? Но у Иисуса и свитка не было. У него закон Божий был в памяти. Он цитирует, потому что закон Божий у него внутри. Почему он у него внутри? Не потому, что он родился с божественным знанием, а потому, что он медленно возрастал. И он учился, и он воспитывался, и он понимал значимость знания закона Божия наизусть. И потому он был в состоянии говорить: „Написано, написано, сказано“. И вот когда сегодня мы с вами встречаемся с атакой дьявольской, с проявлением проклятия или с проявлением одержимости или бесноватости, когда мы говорим во имя Иисуса Христа, и далее цитируется Слово Божье, которое описывает нашу реальность и наш статус в духовном мире, что происходит с дьяволом? Он отступает. У него нет оружия против истины Слова Божия. Когда мы пользуемся Священным Писанием, дьявол вынужден уйти. И если мы верим в Слово Божье и с верой это произносим, он, сказано, убежит от вас. Потому мы находим, что опыт Иисуса Христа – включал в себя, во-первых, свободу на уровне мыслей. Иисус Христос знает Писание наизусть. Далее слова каковы? Цитирует Писание в духовной битве. И, наконец, поступки. Он не сделал никакого греха. 1 Петра 1:22. Иоанна 14:30. «Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего», сказал Христос. Поскольку он был полностью свободен на уровне мыслей, слов и поступков, он был в состоянии иметь полную свободу. Этот князь мира во мне не имеет ничего. У дьявола нет силы противостоять. Каждый из трех эпизодов искушения в пустыне заканчивается победой Иисуса Христа. И это пример для нас. 1 Петра 2:21. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». И, наконец, обетование. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле Его». Иисус Христос проложил нам путь. Он показал, как одолевать искушения. Он показал, как бороться с дьяволом. Он показал, как одерживать победу и удерживать ее на всех трех уровнях. И Он говорит: «Побеждающему дам сесть со мною». Мы можем быть победителями силой Божьей. И это чудное обетование. Господь приготовил для нас все Божьи благословения, которые Он обещал, и Он в состоянии исполнить их и осуществить их, когда мы, проявляя верность Господу, доверие Ему, удерживаем свободу на уровне мыслей, слов и поступков. Да благословит вас Господь обильно. Пусть Слово Божье вселяется в вас обильно. Живите по воле Божьей. Веруйте в Господа и будьте благословенны.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Для вас поет Юрий Байков.

кричу в толпу, кричу до слез, до хрипоты, до сильной боли.

трудно вновь его найти. Как трудно вновь его найти. И все идет, как раньше шло. Дела, заботы и проблемы. И мысли те, и тоже зло. И в разговорах

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите новый выпуск программы «В гостях у телекомпании «Три ангела». Каждый из нас мечтает иметь определенный успех в жизни, но все мы по-разному к нему стремимся. Может ли помочь вера в Бога найти успех? Сегодня поговорим об этом со священнослужителем из города Кемерово Вениамином Дашкевичем. Вениамин, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада, что вы приехали к нам, нашли время. Спасибо вам.
2: Спасибо, что пригласили. Мне тоже очень приятно быть здесь с вами. Очень интересный тоже опыт, переживания очень интересные.
1: Спасибо. Вениамин, начнем с вашего детства. Хотел бы спросить у вас, скажите, из какого вы города, где вы родились? Непосредственно, где выросли?
2: Мне почему-то вспомнилось сразу, вот с детства, вы сказали, с детства, как мы на санках катаемся с горы, снег, там много снега. Вообще родился я в городе Воркута, там у меня родители работали, мама зубной врач, вот, папа машинист локомотива, вот. Но потом мы переехали, и фактически все детство у меня было в Самаре. Вот. Но что я помню, пока мы жили вот там вот на севере, там у врача и так отпуск длинный, но еще и был какой-то северный отпуск, мы каждый год ездили на юг. Во-первых, это в поезде, в отдельном купе, сколько времени мы едем, вот Москва там и все города юга, мы каждое лето мы где-то отдыхали очень долго, то есть я больше помню юга всякие разные.
1: Ну, кстати говоря, вот по вам и по вашему настроению видно, что вы достаточно южный такой мужчина.
2: Вот, да, возможно. То есть, ну, как бы вот больше помню вот эти вот путешествия, а то, что там все время было холодно, снег. Но мы потом переехали. Мы переехали в Самару. Вот, старшему брату нужно было поступать в институт, нужно было выбирать город. Вот. И выбор был действительно такой вот очень интересный. Это причем очень характерно для, я не знаю, для чего, для, может быть, для моей жизни, для того, как порой спонтанно, интуитивно, но в то же время с руководством какой-то небесной мудрости вот так вот просто вот наугад ткнули указкой на карту, ну, чуть-чуть подкорректировали, где город получше, и поехали в Куйбышев, это потом Самара переименовали, да, вот. Ну и уже все, скажем так, все сознательное детство, вот это вот Самара город, там и школа, и институт, и к вере пришел, к Богу пришел.
1: Здорово. А родители у вас верующие люди?
2: Родители нет, не верующие. Вот. Но мама, она была очень таким добрым, понимающим человеком. И что я помню, она никогда не наказывала. Может быть, меня стоило наказывать иногда, я не знаю.
1: Подумайте.
2: Но она никогда не наказывала. И в принципе, я никогда не делал ничего плохого, как я думаю. Может быть, другие думают, что я что-то сделал плохое для них. Простите меня, пожалуйста, кому я навредил в жизни. Но я как-то чисто вот, может быть, даже на подсознательном уровне понимал, что вот это не надо, это мне не нужно. Там, и старался избегать каких-то таких вот неприятных ситуаций и ненужных поступков.
1: Угу. То есть интересно, получается, вас как-то вот внутри уже держало вот это вот, да, может быть, даже провидение Бога, как вы, да, уже сказали, что кто-то свыше, может быть, уже определил, что и вот и город как-то вот сложился, да, что именно этот город, и как-то вот и защищало вас что-то внутри, ваши решения, да, именно вот эти правильные решения от неправильных поступков, да.
2: Возможно, интересно. Возможно. Хотя я вот так вот не могу проанализировать то, что было там в детстве, вот, но, по крайней мере, вот то, что уже начиная со школы, я замечал, я помню, то есть были такие моменты, которые именно мне в чем-то они впоследствии помогали. Это были и такие вот опыты, связанные с мамой, Это были опыты, связанные со мной. То есть, ну, мы были обычными людьми, да, то есть мы не были такими вот, как бы, такими вот суперверующими. Да, вообще, мы в то время еще были неверующими. Вот. Но, тем не менее, что-то происходило. Да, такие маленькие, незначительные, ну, о них даже и не расскажешь, но оно давало повод задуматься, да, о каких-то моментах. О, такой сразу, это что-то, за, какая-то защита, какая-то помощь, какое-то вот,
1: это только,
2: благословение, мы не знали еще слова.
1: Только удачи. Вы осознавали вот этот момент, да, что что-то происходит. Вот.
2: Нет, я это потом уже стал анализировать. То есть, ну, нельзя сказать, что вот, когда с нами происходит, мы говорим, о, классно. Повезло, да, там, удача, если что-то покрупнее, да, в тот момент, тем более это в детстве, мы еще обычно не осознаем, это не анализируем, потом уже мы вспоминаем, ага, вот это мне точно, вот такое же было у меня в детстве, помогло мне тогда задуматься, и я действительно обратил внимание, были интересные, да, какие-то моменты, которые, можно сказать, направляли, помогали. Ну и само собой, я думаю, что каждому человеку Господь помогает как-то вот анализировать, если хочет человек, да, анализировать, думать, делать выводы. Вот. Мне всегда вот это вот нравилось.
1: То есть анализировали себя вот до и после, соответственно, уже как постепенно стали приходить к Богу и раскрывать Его, да, характер.
2: Да.
1: В жизни. Хорошо, а как вообще, вот, может быть, на тот момент, да, когда вы еще были юны, молоды, как вы можете себя охарактеризовать как личность? Может быть, в нескольких словах, вот как можете охарактеризовать?
2: Как себя охарактеризовать? Я был, как может показаться, я был молчаливым, то есть может показаться, что это не соответствует, но я был таким молчаливым. Но я любил думать, любил читать. Я читал, хотя я читал обычно не то, что задавали в школе. Я читал что-то свое, что мне нравилось читать. Вот. И иногда бросал такие фразы, которые вот, мне даже самому нравились. Или они помогали как-то раз, и друзьям тоже. О, прикольно, где-то взял, где-то вычитал, где-то услышал. То есть обращал внимание на какие-то умные мысли чьих-то вот великих людей, знаменитых людей. Да, это как-то мне было очень интересно, или как бы я сказал тогда, прикольно. Вот, то есть это было что-то таким вот, что вдохновляло.
1: Я думаю, что вдохновляло наверняка не только вас, не только вам наверняка вот это нравилось, да, вот то, что в себе, то, что вы находили, подмечали, отмечали. А наверняка вы харизматичны были и в обществе, в котором находились, да? Был такой,
2: да,
1: возможно?
2: Ну, вот видите, я говорю, что я, наоборот, был молчаливым. И вот это вот слово «харизматичный», да, такой вот…
1: Не присуще?
2: А его можно по-разному понять. То есть человек, который своим присутствием,

0: Так остановили, правильно сделали. Я могу начать много говорить и уйти не в ту сторону. У меня очень хорошая жена, красавица, умница, она врач. Вот. Как-то меня, по всей видимости, еще вот мама у меня врачом была, зубным врачом, стоматологом, да. Вот. Я не знаю, как это срабатывает, но почему-то вот тоже так получилось, что жена моя, Лена ее зовут, она тоже врач, вот, и очень умный человек, очень много знает, вот.
1: Здорово, здорово, вас Бог сочетал и благословляет, это замечательно. У вас, я знаю, есть две дочери, два чудесных дара от Бога, вот немного, может быть, о них тоже расскажете.
0: Да, две девочки, как в кино, мальчик и мальчик, да, она, у меня девочка и девочка. Ну вот, да, две дочери, причем... Меня, знаете, вот уже мы были в церкви, вот, пастором я был, вот, женился. И мы планировали. Ну, понимаете, врач, она же все знает. И у меня врач, мама. То есть мама врач и жена врач. И я тоже, получается, все знаю. То есть я чисто вот на что-то на генетическом уровне, может быть, усвоил, а что-то вот, находясь рядом, оно как-то передается, да, телепатически какое-то знание. Иногда просто слышу. Вот, то есть я тоже знаю. И мы планировали. То есть мы планировали. У нас все как бы вот мы знаем, что нужно делать, как. И мы знали, когда мы хотим. Тем более время было такое, бедное это было время. Вот, то есть, как бы. И мы понимали, что... Как бы, ну, сейчас мы пока еще не можем, да, вот, достойно вырасти, обеспечить детей. И мы как бы ждали вот до того момента, когда мы сможем. Ну, жена врач, она знает, когда положено рожать, самое лучшее, вот до какого. Все, мы так это рассчитали. Мы хотели, причем я хотел, чтобы у нас была девочка, жена тоже хотела, чтобы была у нас дочь. Все, мы рассчитали.
1: Это прекрасно.
0: Дочь, так, да. Все... Настя зовут старшую.
1: Здорово.
0: Младшую Алина. Вот.
1: Здорово. Так все рассчитано, все так спрограммировано, что ли, даже может быть.
0: Подозрительно.
1: Очень как-то, да, вот... Вот вы, интересно, начали с того, что вот провидение Бога все-таки вы чувствовали, ощущали. То, что вот Бог создал у вас такую семью, вот все как-то вот, да, под...
0: Кажется идеальным, да?
1: Ну...
0: Да со слов только моих, на самом деле. Это просто... А может быть... Мы же помним только хорошее обычно.
1: Да, конечно, и слава Богу, что у нас все хорошо складывается, конечно. Но вот какие-то чудеса вы в своей жизни помните особым образом, который Бог вот в вашей жизни проявлял?
0: Я помню одно чудо, когда прям вот Господь сохранил маму мою. Был такой вот неприятный момент, да, ну я о нем не буду рассказывать, но прям вот чудом сохранил ее от всяких травм, может быть, даже жизнь. Это тоже на меня очень сильно повлияло. И, конечно, были такие моменты, наверное, их гораздо больше, чем мы помним, чем мы знаем. Были такие моменты, когда Господь охранял нас, оберегал, даже еще наверняка, еще когда мы пришли, вот как бы к Богу в молитве и просили помощи, да, или охраны, защиты, он уже тогда нас оберегает и защищает. Я уверен в этом, потому что это я чувствовал в своей жизни, что он меня ведет. Вот. Но был такой один интересный случай, когда даже, может быть, не один, но это связано с... с ездой на машине, с путешествиями, да, с поездками. Угу. Один раз мне пришлось улететь с дороги, с трассы. Это была зима, да. И причем местность такая очень опасная. И снег, много снега. Вот. И я улетел, и вот так вот приземлился, вот так оп, так мягко.
1: Мягко, как будто вас немножко
0: причем
1: тогда
0: подхватили. О, внизу так это. Я раз... приземлился, там быстро все, там трактора приехали, мне там остановились, кричат, о, слушай, ты в рубашке родился, а я в костюме был. Вот. Ну да, нет, они говорят, что так, это все удачно, все, меня вытащили, я завелся и поехал.
1: Здорово, слава Богу.
0: Поехал обратно. Здорово. Вот, то есть были такие случаи, когда Господь мне потом тоже

0: был такой интересный момент. Я не знаю, нужно ли это рассказывать. Вы потом это, может быть, вырежете, может, не нужно. Был такой интересный момент. Я ночью ехал, ну, к родственникам домой в Самару, с того места, где мы жили, совершал пасторское служение. Вот. И ночью я решил ехать. Трасса свободная, ну и как обычно, педаль в пол, скорость, потому что все, свободная дорога. Нельзя говорить, сколько ехал, потому что вдруг срок давности для штрафов нет. И еду очень быстро, ночная дорога, ничего не видно, кроме вот где фары светят, тут, причем небольшое расстояние, да, и мимо меня вот так вот лошадь на соседней полосе, на встречной. То есть она просто стоит. А что было бы, если она бежала? Да. Ребята рассказывали, друзья рассказывали, как кто-то там лося сбил, кто-то еще косулю там выскакивает. Вот. Она просто стоит, да, и, значит, никогда больше не буду ездить по ночам. Вот. Зачем вот это? Да, доезжаю я до города большого, где нужно было заправиться, на заправку подъезжаю, и там еще один мужчина, видимо, мы вместе ехали, и он спрашивает, ну как по ночам ездить? Я вот задумался, а вдруг это ангел был? Или Господь через него говорит мне? Причем, интересно же, Господь, он никогда не говорит вот, не делай.
1: То есть можно ли сказать так, что, да, можно ли сказать так, что Бог с вами разговаривает именно через определенные обстоятельства? Можете ли вы так сказать?
0: И через обстоятельства тоже.
1: В том числе, да?
0: Да, и через обстоятельства тоже. То есть у каждого человека свой, скажем так, язык, на котором он понимает, да? Ну, так же, как вот люди разные воспринимают информацию. Кто-то больше через слух, кто-то больше визуально. Кто-то вот нужно обязательно тактильно потрогать, да, по-разному мы воспринимаем информацию, а тем более информацию духовную, то есть невидимую, да, из сферы невидимого для нас, где нужно задуматься о смысле, о каком-то выводе, и причем о духовном выводе, о выводе для души, не просто для о бытовом каком-то выводе или как жить, как что-то делать, да, вот о духовном. Это, поэтому по-разному Господь обращается, и в том числе вот через какие-то там опыты, случаи, через интуицию и через какие-то мысли. Просто мысли свои приходят, ты думаешь свою мысль, ты думаешь, что она твоя, да. Ну, все у нас мысли, они же, мы где-то что-то прочитали, где-то что-то узнали, но в какой-то момент ты вспомнил. Кто тебе это вот? Ты ее забыл успешно, хорошую мысль какую-то, и в какой-то момент ты вспомнил. Мы же не знаем, как это работает, как работает наш мозг, но Священное Писание нам говорит, что есть Дух Святой, который напомнит и научит, да, будет утешителем, наставником, который будет помогать. То есть вот оно, то есть мы не можем говорить, что нет, это не так, или вот только так. То есть есть какая-то высшая сила, которая обязательно помогает, направляет. То есть об этом говорит Священное Писание.
1: Так, хорошо. То есть получается, вот в вашей жизни, да, как вы говорите, что вы сопоставлять стараетесь со Священным Писанием, да? Но вот как бывает, да, не каждый человек готов просто даже воспринять, да, так или иначе, Божье Слово. Угу. Для кого-то это не есть истина. Почему для вас это стало истиной? Почему вы действительно вот открываете, смотрите, анализируете, сопоставляете это со своей жизнью? Почему для вас это считается авторитетным?
0: Да, вот действительно, не все люди обращаются к Священному Писанию. Хотя многие, вы знаете, многие сегодня знаменитые люди, актеры, певцы, вот, телеведущие, обращаются, цитируют какие-то фразы, А ну мы знаем, что та или иная фраза, откуда она, из Библии даже, можем сказать, вот это вот из Евангелия, а это вот из, там, из другой книги Библии. Вот. То, что в Библии там же 66 книг в каноническом Священном Писании разных авторов, и все они между собой согласуются, тоже, как это все написано, очень интересно. И действительно, вы знаете, не все люди обращаются. Почему? Ну, мы не можем сказать, как, каким образом, вот точно, наверняка, но можем предполагать, как Господь воздействует на сердце человека, чтобы обратить взор, чтобы обратить наш взор на то, что является, знаете чем? Вот я это называю реальностью. Ну вот что такое реальность, да? Реальность — это не то, что мы видим, потому что то, что мы видим, мы обычно видим то, что хотим увидеть, да? Смотрим на человека, вот мы уже имеем какую-то предустановку, да, мнение о нем, и мы видим, соответственно, подтверждение своему мнению или обстоятельства жизни, да, и мы что, мы их воспринимаем уже определенным образом, и поэтому видим вот это, то, что согласуется с нашим мнением, вот.
1: То есть я правильно понимаю? Да, вот я хочу вот немножечко вот здесь вот такой вывод сделать, насколько я вас поняла, что каждый может Библию открыть, изучить и понять, если он будет правильно интерпретировать ее, то есть правильно подходить в том плане, что убирая все установки, он может открыть свое сердце и, собственно, принять эту истину без всяких проблем.
0: Кто хочет творить волю Его, говорит Иисус Христос, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно. То есть каждому человеку есть такая возможность, есть эта возможность гарантирована вот словами Иисуса Христа, Бога, пришедшего в наш мир во плоти Иисуса Христа. Гарантия, что каждый, у каждого это доступно. Понимаете, вот просто взять Библию, открыть и начать читать, ведь это же не интеллектуальная работа только лишь, да, это чтение, это изучение, это знакомство с текстом Священного Писания, вот, с библейской историей, но это же не просто получение знаний. Здесь нужно подходить не с точки зрения, что я вот сейчас вот прочту, я узнаю. Но некоторые даже они не хотят читать. Потому что есть какая-то внутри какое-то противление. А что это за противление? А мы же все люди грешные, в греховном мире живем. И поэтому есть какой-то стопор к духовному. Вот этот стопор внутри нас, вот это вот противление, оно, если еще есть, оно фиксирует нас вот в нашем состоянии греха, нежелании увидеть реальность. Реальность — это то, что существует на самом деле независимо вот от твоей оценки, субъективной оценки нашей, есть реальность, есть земная реальность, есть небесная реальность, есть наша какая-то внутренняя реальность, которую нам вообще невозможно до конца увидеть и понять. То есть люди в какой-то момент, ну вот хочет человек взять, прочитать Евангелие, а может быть до этого он не хотел и даже противился. Вот у меня был такой случай в школе. Значит, как бы была школа искусств у нас. Я не знаю, почему так назвали, но там я помню, что был вот один предмет, может быть, он был не один, который посвящен был искусствам различным, искусству, и нам там рассказывали много всяких интересных, красивых вещей. И на одном уроке учительница, очень хорошая, добрая учительница, она рассказывала про Евангелие. Она рассказывала про Евангелие, дала его нам всем посмотреть, и у меня такой был как бы вот стопор. Нет, мне это сейчас не надо. Я это не хочу сейчас. То есть все как бы вот посмотрели, полистали, а я говорю, нет, внутри себя. И я не стал его даже брать. Почему? Я такой думаю, говорю, нет, мне еще это рано. Мне сейчас не хочется. Потом как-нибудь. Почему? А потому что я такой человек. Если я во мне борется перфекционист и человек, полагающийся на интуицию. Вот.
1: То есть вы можете себя назвать перфекционистом, да?
0: Ну, я успешно стараюсь победить, но не очень успешно. То есть да, вот, мне нужно иногда довести все до абсурдного вот, как бы вот, идеала. Иногда я могу на это время потратить много и понимаю, что время убиваю, мог бы сделать что-то умное, полезное, но мне это нужно завершить для гармонии, скажем так, души, успокоиться, все сделал. Там пазлы собрал, купил пазлы, подарил пазлы на Новый год жене, дочери на 1000 пазлов. Да? Вот. Ну, в результате то, что подарил, я сам собирал. Потом уже я отдельный стол поставил, взял пазлы жены, такие очень красивые, яркие, но пестрые, там вообще очень сложно. 3 дня я их собирал. Ну, новогодние каникулы, делать нечего. Я хотел пазлы, поэтому я и подарил их. Вот. В какой-то момент мы все вместе, втроем собирали, дочь помогала, жена, потом мы с женой вместе, она иногда приходила. Но в основном вот я как бы собирал. Это вот перфекционист, да? Нужно, чтобы все было. Я очень переживал, что какой-нибудь один пазл потеряется. То есть это вот тоже вот. И можно вернусь вот к школе, да? И вот у меня было такой как бы стопор, что я не хотел брать Евангелие. Почему? Потому что я такой человек, что если я что-то беру, мне нужно это довести до полного понимания, реализации, сделать уже окончательные выводы, как мне к этому относиться, как мне с этим жить. То есть если я вот сейчас это возьму, я сказал, нет, потом как-нибудь. И потом наступил такой момент, потом как-нибудь, когда мне пришла мысль. Ну ты же говорил, потом как-нибудь. И я вот там уже, находясь в институте, я уже стал думать, стал уже размышлять. О, что-то там есть какой-то Ветхий Завет, есть Новый Завет, еще что-то там, это надо как-то что-то...
1: Да, вот как раз хочу вас подвести к тому ответу, да, на мой вопрос, почему все-таки священнослужитель? Почему решили стать священнослужителем? Что вас побудило к этому?
0: Вот в какой-то момент я решил все-таки познакомиться с Евангелием. И вы знаете, как раз-таки это была... эпоха перестройки, гласности, там по телевизору стали всякие трансляции, фильмы показывать христианские, какое-то христианское содержание. Вот. И один фильм по Евангелию от Луки, про Иисуса Христа, это вот был тот момент, когда я могу сказать, что я уверовал, что я обратился.
1: То есть вас, можно сказать, вот этот фильм разбудил
0: именно,
1: духовно?
0: Да, именно фильм. Вот когда фильм, там, телепрограмма, мы все подчеркивали, в детстве там мультфильмы какие нужно посмотреть, потом там кино какие-то интересные. Все, когда уже вот я смотрел, ага, смотрите, там пошли какие-то трансляции богослужений, потом пошли фильм христианский, все, вот это вот мне надо посмотреть, я это захотел, там он был разделен на несколько серий, все, я сел, смотрел его.
1: И... Что вы потом осознали, когда уже просмотрели фильм, что потом стало уже внутри вас происходить?
0: Я понял, что вот это вот действительно...
1: Ваш путь.
0: Да, это мой
1: именно
0: путь.
1: Именно ваш путь.
0: Это мой путь, это то, что мне нужно. Я нашел, купил Евангелие, стал читать, нашел в Евангелии молитву «Отче наш», стал молиться, вот молитва «Отче наш», вот так вот молитесь, да, Иисус говорит. Ну вот я стал молиться, молитва «Отче наш», все, вот это вот был момент, когда я пришел к Богу, уверовал. Потом уже впоследствии я познакомился... более подробно с библейским учением, в подарок Библию получил на одной вот евангельской программе, которая проходила в Самаре. Вот. И вот как раз-таки это было моментом, когда я стал так более серьезно относиться вот к изучению Библии. У меня, понимаете, мама у меня добрая. Она меня не ругала, но она иногда говорила, ты сидишь, весь день читаешь. Займись чем-нибудь другим.
1: С одной стороны, это хорошо же, да?
0: Но это помогло мне, что я буквально там через год меня уже отправили на обучение, на священнослужителя, на пастора.
1: Здорово. Дорогие друзья, также хочу вам сказать о том, что Вениамин Дашкевич снимался в наших циклах на территории реальности. Обязательно смотрите эти циклы. Очень много полезной информации относительно успеха, о том, как стать успешным в Боге. Обязательно смотрите и подписывайтесь на наш канал. Очень много полезной и насыщенной информации узнаете для себя и для своих близких.
2: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Вениамин, хотелось бы уточнить вот такой момент. А может быть, когда-то или вот сейчас бывали ли в вашей душе вот такие вот моменты, когда вы сокрушались в чем-то, может быть, о чем-то жалели? Потому что все равно вот эта работа, это же можно сказать работа, причем такая достаточно тяжелая, священнослужитель. Вы же к тому же еще и молодежный лидер. Кстати говоря, вы организовываете какие-то молодежные...
0: Участвую необыкновенные... во многих, да, молодежных, да, мероприятиях, выездах на природу.
1: Это все достаточно насыщенно. Я вижу, что вы очень активный, да, вам это нравится, в этом жить. Но всегда у нас бывают какие-то переломные моменты в жизни, да, когда мы устаем так или иначе. Возникают ли у вас какие-то, может быть, мысли, что, может быть, все-таки это...
0: Мысли депрессивного.
1: Не ваше, как говорится, не ваш путь.
0: Депрессивного плана. А вот вы знаете...
1: Как вы думаете?
0: Был у меня такой один момент, когда я задумался, а может быть, это не мое. А может быть, вот, ну, есть же много других, которые... гораздо, может быть, лучше меня, правильнее, там, увереннее. Вот. Были периоды, вот, знаете, у каждого же человека есть свои периоды развития. Ну и физического развития, значит, и эмоционального развития, да, сейчас это модное понятие такое, эмоционального интеллекта развития, да, и духовного развития тоже, свои периоды. Был период, когда я впитывал информацию, духовную, библейскую, да, был период, когда я находился в состоянии вопросов, в состоянии сомнения, то есть, ну, это у меня было очень, скажем так, в правильном ключе, как бы мне, по всей видимости, Господь помогает, чтобы это не было просто вот критикой какой-то, да, а это было анализом, да, то есть, когда мы начинаем сомневаться во многом, ставить под сомнение, какие-то вопросы задавать, это очень полезно. Но главное приходить к выводам, каким-то полезным выводам, да? Вот, то есть были периоды, когда, был период, когда я задумался, а может быть, это не мое, был период, когда я занялся чем-то другим, вот.
1: То есть и... уходили немного в другую сферу даже, да?
0: А был такой один коротенький период, причем это было даже, я понимал, что это мне временно. Господь мне показал, что ты глупостями занимаешься, ты должен вернуться, потому что один человек мне сказал об этом. Потом обстоятельства так сложились, что я понял, что, ну, ты же понимаешь, что это вот, ну, не то, что вот...
1: К чему ты, собственно, предназначен был?
0: Ну да, ну, человек-то он сказал по-своему, он, может быть, и неверующий человек был, но он сказал, ну, ты в таком возрасте, тебе уже надо чем-то более серьезным, да, а не вот это вот ерундой какой-то заниматься. Вот. И, а потом случай, который понимает, что, то есть подвел меня к пониманию, что все это как бы, ну, действительно не то, к чему у меня есть какие-то способности. И после этого я действительно снова вот уже задумался о том, чтобы начался новый период, новый этап, да. Я ответил на вопрос или что-то я упустил? Я многое что упустил.
1: Да, вы ответили то, что вот именно мне что понравилось в вашем ответе, то, что Бог вас возвращал. Вот опять же, через обстоятельства, да, через слова кого-то, да, вы услышали это, то есть Бог вас побуждал всегда вернуться к Нему. Это очень важный момент, понимаете? Еще я бы хотела вот здесь вот также раскрыть понимание успеха как раз-таки. Вот вы, насколько вот я вас вижу, да, вы успешны вообще и как личность, и вот как служитель. Вот расскажите, в чем для вас лично этот успех заключается? И также плюс хотела бы раскрыть еще вот какие провалы были на фоне вот этой вот успешной жизни. Угу. Вот таких два момента.
0: Ну, все любят разговаривать про успех, рассказывать, но никто не любит говорить про провалы. Потому что воспринимается, что провалы — это... какой-то неуспех. Но на самом деле провал — это такой период, когда ты должен понять, ну, что-то всегда нужно понимать, да, чтобы сделать шаг вперед к развитию, к чему-то большему, нужно что-то понять, где какая-то была ошибка, где что-то было не так, и чтобы это исправить. Вот. Насчет того, насколько мы успешны, где мы успешны, это очень такое непонятное слово, потому что Успех обычно ассоциируется с результатом, вот каким-то видимым материальным результатом. Но я не могу себя назвать вот в этом плане успешным человеком, потому что видимый материальный результат — это то, как раз, что, может быть, и нету. Но мы говорим, вот это успешный, например, там, кто, там, актер какой-нибудь, певец успешный. Почему? Потому что он реализует свои способности, он реализует свои какие-то вот дарования, свои умения успешно. Но мы же не знаем, как он там живет, какие у него бытовые условия, и есть ли у него вообще машина, может быть, одна машина, может быть, две, а может быть, вообще нету. То есть, может быть, он в советское время был очень беден, послесоветское был еще, стал еще беднее, но он успешный. Мы смотрим на него фильмы, все, мы ценим, любим кого-то.
1: Опять успех. Же, за счет каких-то вот качеств определенных, да?
0: Да, то есть вот, что такое успех? Да. Вот как бы определиться для себя, то есть кто-то говорит, вот я успешен, потому что я добился, да, какого-то там положения в обществе, какого-то благосостояния, но нет, это лишь видимый результат. То есть можно же казаться успешным, да? То есть занимая какую-то высокую должность, можно казаться успешным, но если у тебя, допустим, призвание к другому, а ты проигнорировал его, то это не успех. То есть ты не развиваешься, ты, может быть, достигаешь какого-то вот, видимо, результата, который ценится людьми вокруг, да, чтобы казаться успешным.
1: А что же делать человеку в такой ситуации, когда вот он не понимает, какова его роль и как он может реализовать себя, чтобы стать вот таким успешным? С помощью чего?
0: Ну, нужно действительно понять, задуматься, к чему у тебя вот лежит душа, к чему ты расположен, да? Может быть, придется пробовать в разных сферах. Это, скажем так, понять свои способности, это значит понять свой темперамент, свои особенности работы головного мозга. Да, к чему у тебя, что у тебя получается? Мы говорим, что получается, что не получается. На самом деле, вот, это потому, что вот у нас такой специфика работы нашего мозга, да, кто-то может долго, усердно что-то делать одно, а кто-то ему нужно быстро одно, второе, третье, вот, и дальше пошел.
1: При определенных провалах, чтобы не замыкаться вот провалы, на этом состоянии. Да. Ага. Здесь вот человек в первую очередь, что вообще он должен осознать, чтобы себя не в этом состоянии не оставлять?
0: Да. Вот понимаете, вот что мы называем успехом, какой-то видимый результат, мы впадаем в определенную зависимость от того, чтобы этот результат повторялся. И вот эти вот провалы, хотя, то есть мы говорим, вот провал, то есть какой-то что-то не получилось, но гораздо больше у нас таких провалов случаются в душе, внутри, когда мы сделали какое-то дело. И потом наступает такой период, когда ты, может быть, не востребован, тебе кажется, но ты должен отдыхать, ты должен готовиться к следующему делу. Да? Но ты все, такой вот уже адреналин не поступает, не вырабатывается, нету такого вот активного, может быть, графика, и ты чувствуешь какую-то вот подавленность, опустошенность. Почему? Потому что это определенный вид зависимости. Ты был заточен, ты был сосредоточен на то, что ты вот востребован, ты нужен, ты участвуешь, но это, скажем так, вот, ну, я называю это такой иллюзией, иллюзией, когда мы воспринимаем свой успех или воспринимаем вот как бы результат деятельности своей именно в том, что мы где-то себя реализуем, где-то нас хвалят, где-то нас подмечают, где-то нас приглашают, но что важно? Важно, то есть вот в эти моменты я испытывал состояние депрессии, когда это проходило, и каждый, возможно, тоже испытывает состояние депрессии. Это более существенные и важные провалы, нежели чем когда ты что-то хотел, сказал, вот я этого добьюсь, не добился там, или реклама была, а не получилось.
1: Что же может помочь выйти из этого состояния депрессии, именно в котором вы были?
0: Да, то есть вот такие моментики, они бывали, они бывают периодически, они помогают понять, что ставка была сделана не на то. Иногда мы рассчитываем на результат. Результат — это иллюзия. Нужно рассчитывать больше именно на процесс. Во многих вот... во многих делах, деятельности, то, что мы хотим что-то сделать, вот сам процесс является моментом жизни. Вот не сколько там, допустим, посмотрят людей нашу передачу, ну, мне это, меня это не должно волновать. И это, может быть, должно волновать директора телекомпании, руководителя, там, режиссера, там, еще кого-то. Может быть, вас немножко должно волновать, а может быть, не должно тоже, наоборот. Я не должен об этом переживать, беспокоиться, сколько там лайков. Ага. Есть такая зависимость, да, у нас? Выложил фотографию, сколько там лайков поставили, видео свое новое выложил, сколько... То есть это определенный вот вид зависимости, когда мы... И потом разочарование наступает, да? Или потом наступает такой момент, когда тебя это уже перестает стимулировать, вот, вдохновлять. А потому что это не то. А что является тем вот самым, да, вот... Вот этот момент жизни, настоящий. Вот мы сейчас мы беседуем, потом с кем-то другим будем беседовать, потом просто будем отдыхать, какие-то книжки интересные читать, что-то где-то гулять. То есть вот работа, да. То есть каждый момент нашей жизни является самым ценным сегодня. Вот это то понимание, к которому я пришел и которое я ценю больше всего, то, что ну, на данный момент ценю больше всего, что мне Господь помог понять, что является правильной мотивацией своей внутренней, а что является как бы такими вот моментами, которые наоборот нас ввергают в состояние зависимости и после нее разочарование, там, тревожность какая-то, депрессия, да, потому что все это прошло, адреналин закончился, а что дальше, тебя уже никто не хвалит.
1: Да, вы очень здорово открыли вот это понимание о том, как вот действительно бодро мы должны смотреть и жить в отсеке сегодняшнего дня. И плюс я хотела бы добавить к этому, что обязательно доверие Богу, да, вот как вы своим примером вообще жизненным показали и раскрыли вот это понимание, вот этой вот зависимости, да, с Богом, когда Он вам ясно и четко давал понять, как быть в той или иной жизненной ситуации. Вениамин, я благодарю вас за это приятное общение, за этот диалог. Спасибо вам, что вы были с нами.
0: Спасибо большое за интересные вопросы, за интересное общение. Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо вам, что вы смотрите нас. Чтобы стать по-настоящему успешным и счастливым, нам нужно довериться Богу и открыть Ему свое сердце. Пишите нам, оставляйте свои комментарии. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». Сегодня мы продолжим знакомство с главными документами, которые являются наследием этих великих религий. По времени мы подошли к христианству, к священной книге христианства, которая является Евангелие или Новый Завет. Слово «Евангелие» греческое и переводится на русский язык как «благая весть», «радостная весть». Евангелие – это термин, который используется для определения как четырех книг Нового Завета – Евангелие от Марка, от Матфея, от Луки, от Иоанна, так и ко всему Новому Завету, ко всем 27 книгам, поскольку считается, что все книги являются благой вестью. Термин «Новый Завет» по отношению к священным книгам христианства – используется ввиду того, что они, книги Нового Завета, считаются продолжением Танака, канона священных книг иудаизма, продолжением Ветхого Завета. Интересно отметить, что сами апостолы, ученики Иисуса Христа, ранние деятели христианской церкви, они считали написанное в Новом Завете естественным продолжением Танака. Они не отделяли Новый Завет в отдельный канон. Давайте посмотрим на первое послание Тимофею, 5 главу, 18 стих из Нового Завета. 1 Тимофею 5:18. Там сказано: «Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Используется термин «Писание», и когда он используется в Библии, речь идет о богодухновенных книгах. Термин «Писание» используется для описания двух фраз. Или же сказано, что в Писании говорится, и приводятся две фразы. Первая из них «не заграждай рта у вола молотящегося» является цитатой из Ветхого Завета, из книги Второзакония, 25 главы 4 текста. Второзаконие 25:4. Вторая же цитата «трудящийся достоин награды своей» – это цитирование слов Иисуса Христа, которые мы можем найти в Евангелии от Матфея, 10 главе, 10 стихе, и в Евангелии от Луки, в 10 главе, в 7 стихе. Иными словами, слова Иисуса Христа, вот эта фраза «трудящийся достоин пропитания» или «трудящийся достоин награды своей» обозначается тем же самым словом, тем же самым техническим термином, что и цитата из Танака, из Ветхого Завета. Таким образом, мы видим, что апостолы и первые руководители христианской церкви считали деятельность Иисуса Христа и Писание Нового Завета естественным продолжением Танака, естественным продолжением Ветхого Завета. Только в середине второго столетия впервые появляется термин «Новый Завет». В 140 году один из деятелей церкви по имени Маркион создает свой канон, вошедший в историю богословия как Маркионов канон. Маркион был антисемитом по мировоззрению, и поэтому из Нового Завета он оставил только те книги, которые, по его мнению, не были связаны никак с Ветхим Заветом. Он выбросил Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, оставил Евангелие от Марка и Луки, поскольку они были написаны не евреями. Он оставил только те труды апостола Павла, которые соответствовали его мировоззрению и которые на первый взгляд воспринимаются как призывы к отмене законов Ветхого Завета. И вот когда канон Маркиона, к которому он добавил еще парочку своих книг, стал распространяться в церкви, церковь выступила против. Она знала, какие книги в действительности входят в число богодухновенных книг Священного Писания. Но в связи с этим появилась необходимость создания отдельного канона, указания того, какие именно книги могут присутствовать в Священном Писании. И вот тогда, во втором веке, появился термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» как определение списка книг, входящих в Священное Писание. До этого термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» относился к способу заключения договора или союза Бога с человеком в эпоху до рождения, служения и смерти Иисуса Христа и после. Теперь же термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» ассоциируется с количеством книг, написанных до служения Христа и после Его. Новый Завет, как мы упомянули, уже содержит 27 книг. Это 4 Евангелия, то есть повествование о жизни и служении Иисуса Христа, книга «Деяния апостолов», далее «Послания апостолов» и книга «Откровения». В написании Нового Завета принимали участие 8 человек, 8 авторов. Это Матфей, Марк, Лука, который написал Евангелие от Луки, и книгу «Деяния апостолов», далее Иоанн, который написал Евангелие от Иоанна, 3 послания Иоанна и книгу «Откровения», далее Иаков, Петр, у которого 2 послания, Иуда, не Иуда Искариот, который был предателем, а Иуда, брат Иисуса Христа, и Павел, который написал 14 посланий. Годы составления Нового Завета – это примерно 40-й по 96-й годы нашей эры. Очень важно также отметить то, что статус книг Нового Завета изначально воспринимался очень высоко, и понятие о принадлежности этих книг к канону Священного Писания было распространено еще в Первоапостольской Церкви. Мы уже говорили о том, что цитаты из Евангелий обозначались термином «Священное Писание». Точно таким же термином обозначаются послания апостола Павла, причем не им самим, а одним из самых видных руководителей христианской церкви того времени. Давайте посмотрим, что говорится во втором послании Петра в 3 главе, в стихах 15 и 16. Второе послание Петра, 3 глава, стихи 15 и 16. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Термин «писание», который обозначает богодухновенную книгу, использовался, как мы видим, в трудах Петра, одного из самых видных руководителей христианской церкви. Этот термин использовался для описания и обозначения статуса посланий апостола Павла. Итак, мы можем вполне сказать, что к концу первого века существовало достаточно определенное понятие о каноне Нового Завета, о каноне Евангелия, который присоединился к книгам Танака. В целом, христиане считают, что вся Библия, и Ветхий Завет, и Новый Завет является Богооткровением. С той лишь разницей, что Ветхий Завет теперь уже в нравственном отношении не несет той же самой нагрузки, что Новый Завет. Итак, сегодня мы поговорили об очередной священной книге мировых религий, о Евангелии. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
3: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на 6-й из 8 вечеров для семьи, где мы сосредотачиваем свое внимание на теме «Если бы любовь». Троеточие. Сегодняшняя тема вновь посвящена деликатному вопросу, как и предыдущая. Мы будем говорить сегодня на тему «Интимная жизнь», двоеточие, «Разрушительные мифы». И, как у нас принято на этих вечерах, начнем с поэзии. Наталья Щеглова, 1995 год, переложение книги «Песни песней». Она, Суламита. «Не смотри на меня так нежно, я ослепну под этим взглядом. Ты огонь, ты вихрь безудержный, мне непросто с тобой быть рядом. Загорюсь, полечу, онемею, растворюсь в глазах твоих, милый. Я хочу быть самой твоею из всех женщин тобою любимых». Он отвечает: «Суламита, Суламита, лодка к берегу прибита, рдеют смуглые ланиты, робость тронула уста. Суламита, Суламита, никнут юные ракиты, как ребенок ты открыта и наивна, и чиста». Вот это произведение в Священном Писании, книга «Песни песней», вдохновляло многих русских поэтов. Посмотрим, например, на одно из написанных в начале XIX века Гавриил Державин, «Соломон». «Моей молодой подруге вид всех возвышенней жен, прекрасней, Суламита, как горлик на меня он зрит, в самой невинности всех страстней, Соломон. Она мила, тенистый верх и кедр на брачный одр к нам клонит, Суламита. Он мил, и нам любовь готовит в траве душистой тьму утех». Ну, а вот начало 20 века, 1915 год, Анна Ахматова. «Под крышей промерзшей пустого жилья я мертвенных дней не считаю, читаю послания апостолов я, слова псалмопевца читаю, но звезды синеют, но иней пушист, и каждая встреча чудесней, а в Библии красный кленовый лист заложен на песни песней». Книга «Песнь песней» – это разговор вслух о любви, разговор неприкрытый, разговор откровенный, разговор чувственный, разговор честный. Это книга именно о возможности наслаждаться физической составляющей любовных отношений между мужчиной и женщиной, которые соединяются в законном, благословенном, венчанном браке. И вот что интересно отметить. Когда мы сравниваем, как смотрели на эту книгу в древности, как смотрят на нее сейчас, как смотрят на эту книгу в разных направлениях религиозных, то сравнение открывает довольно любопытную информацию. Вот что написано в Мишне. Мишна – это документ, созданный приблизительно в I-II веке нашей эры в иудаизме. Написано: «Весь мир не стоит того дня, в который была дана Израилю песнь песней, ибо все книги святое, а песнь песней святое святых». Представляете? То есть, если все Священное Писание можно сравнить с первым отделением святилища, то песни, песни – это святая святых, это самое святое, что есть. И потому, как гласит электронная еврейская энциклопедия, канонический порядок пяти свитков соответствует порядку праздников, в которые пять свитков читаются в синагогах. Есть такие в каноне Священного Писания, который был написан приблизительно до 4 века до нашей эры, несколько коротеньких книг. Их называют мегилот, то есть свиточки, пять таких свитков. И вот на каждый из значительных праздников читается какой-то свиточек. И как вы думаете, на какой праздник читается свиток песни песней? На праздник Пасхи. На праздник Пасхи во всеуслышание, принародно, во время богослужения читается книга песней. Вот это взгляд традиционный у того народа, который жил с этой книгой на протяжении многих столетий. Ну, а теперь посмотрим совершенно другой взгляд. У вас изображение Оригена. Годы жизни 185 по 254. Ориген был учителем и отцом церкви, который исповедовал совершенно противоположный взгляд на вопрос интимной жизни. Он предложил так называемый аллегорический подход к толкованию Священного Писания. И потому, когда он читал книгу «Песнь песней», он никак не мог себе даже и представить, что там может идти речь о буквальной плотской, романтической, физической любви. И коль скоро это не вписывалось в его такие аскетические взгляды, то он, соответственно, и истолкование предлагал вот такое духовное, аллегорическое. Ну, в качестве иллюстрации. В первой главе, в первом стихе написано: «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». Как вы думаете, что это значит? Ориген говорил: «Это воплощение Иисуса Христа в человеческую плоть». Правда, похоже, да? То есть поцелуи в книге песни – это воплощение Иисуса Христа. Так, волосы, которые описаны в 4 главе, в 1 стихе, они так вот роскошно представлены, сказано: «Царь увлечен твоими кудрями» и так далее. Вот. Это, оказывается, народы, обращенные в христианство. Теперь, живот, который описан у Суламиты в 7-м

пример того, как совершенно по-разному в разных традициях воспринимается библейский текст. Те, кто не мог представить, что речь может идти о буквальной физической близости, пытались это истолковать так, чтобы вообще об этом даже мысли никакой не пришло. Существует постановление Пятого Вселенского Собора, которое анафематствует тех, придает анафеме тех, кто учит, будто бы песнь песней говорит о любви между мужчиной и женщиной. То есть анафема тем, кто будет считать, что надо верить тому, что написано. Представляете? Как далеко вот в этом взгляде зашли некоторые направления в христианстве. Но когда мы возьмем стандартную Женевскую Библию, которая уже отражает, скажем, протестантский взгляд на этот вопрос, там написано, в тексте поэмы действительно нет намеков на аллегории. Кроме того, стиль книги и определенные фрагменты текста исключают саму возможность толкования книги в аллегорически-мистическом плане. Пренебрежительное же отношение к чувственной плотской любви, лежащей в основе человеческих супружеских отношений, является пренебрежением к установлениям и заповедям Божьим, в число которых входит благословенный Господом брак между мужчиной и женщиной, именно воспеванию супружества как апофеоза земной любви посвящена песнь. Песни. Итак, когда мы смотрим на это без определенных неверных предпосылок, когда мы воспринимаем библейский текст, как он нам дан, то книга «Песнь песни» представляет собой, вне сомнения, самый возвышенный образец описания романтической, чувственной, телесной любви. И дана она в качестве образца для всех поколений. Ну что ж, мы с вами, надеюсь, уже готовы к тому, чтобы теперь, сделав эти вводные замечания, рассмотреть некоторые самые распространенные мифы в отношении интимной жизни. Итак, миф номер один. Многие полагают, что, согласно Библии, целью интимной жизни является исключительно деторождение. Так? Цель интимной жизни – исключительно деторождение. Вот как однажды рассказывал один старец, который уже в почтенном возрасте вот повествовал о своей семейной жизни, и ему задали вопрос, как вот в вашей жизни с этим дело обстояло? Поделитесь, пожалуйста. Он отвечает так. «Нам Господь дал 9 детей, и 2 раза мы согрешили». То есть, интимная близость исключительно для деторождения. Соответственно, математика простая – 11 раз за все годы супружеской жизни вот они приступили к этому святому делу. Итак, вот многие с таким живут. Естественно, что приводится в качестве обоснования? Книга «Бытие», 1 глава, 28 стих, Господь говорит «плодитесь». И размножаетесь. То есть в действительности такая функция у интимной жизни есть, бесспорно. Однако миф как у нас формулируется? Что это единственная якобы цель. Итак, как будто бы только для деторождения. Потому давайте посмотрим на иные места Священного Писания. Ведь у нас Библия не заканчивается 1 главой книги «Бытия», верно? Книга «Притчи», 5 глава, стихи 18 и 19. «Притчи», 5 глава, 18 и 19. Написано, «Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасную серною, груди ее да упояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». Итак, для чего? Для услаждения, для радости. Речь идет об удовольствии, речь идет о том, что Господь создал для того, чтобы, первый глагол сказано «утешайся». В оригинале, в подлиннике глагол «самах» дословно «радуйся», «радуйся». Дальше термин «услаждайся» очень интересен. В подлиннике это древнееврейское «шага», и означает оно следующее. Вот сравним еще, где оно используется в книге «Притчи», 20 глава, 1 стих. Попытаемся вместе перевести. «Вино глумливо, секера буйна,
и всякий уважающий

увлекающийся ими неразумен. Как переведено древнееврейское «шага»? Увлекающийся. Что значит увлекающийся? Фактически это слово обозначает напитки, опьяняющие. То есть и всякий опьяняющийся ими неразумен. Итак, интимная жизнь сродни чему, согласно книге Божьей? Состоянию эйфории, в состоянии опьянения. Вот цель интимной жизни, помимо деторождения. То есть одни вином и секерой, а Господь говорит, нет, не ими, а чем? Женою своей, пожалуйста, наслаждайся. Женою своей радуйся, с ней проводи время. Итак, два глагола – утешайся, то есть радуйся в оригинале, и услаждайся. Вот о чем речь идет. Давайте теперь посмотрим на апостольские писания. 1 Коринфянам, 7 глава, первые два стиха. Тоже вот при невнимательном чтении часто делаются неверные выводы. Читаем 7 глава, стихи 1 и 2, 1 послания к Коринфянам. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежании блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа». То есть, вот первое, на что нужно обратить внимание, слово «избежание» и перед этим «в избежании» курсивом набрано. Что это означает, дорогие? Значит, в подлиннике этого нету. Все слова, набранные курсивом в синодальном переводе, доблены переводчиками. Потому если вы их уберете, поскольку нету их в оригинале, тогда начинает появляться вопрос, а о чем же тут на самом деле написано? Так вот, получается мысль довольно противоречивая. Хорошо человеку не касаться женщины, но потом блуда, каждый имей свою жену. Странно, странно звучит. Давайте посмотрим, как вот эта мысль выражена в современном переводе Кулакова. Он пишет, «Теперь про то, о чем вы писали мне. Вы говорите, хорошо для мужчины вообще не знать женщины». То есть вот эта вот мысль о том, что хорошо человеку не касаться женщины, это чья мысль? Это не мысль апостола Павла. Он говорит, о чем вы писали ко мне, что хорошо человеку не касаться женщины, то есть кто-то ему написал из Коринфской церкви, думая, что интимная жизнь вообще теперь уже больше не нужна. На это Павел отвечает, нет, нет. И читаем дальше, сказано, чтобы не впасть в блуд, пусть у каждого будет своя жена и у каждой женщины свой муж. То есть совершенно меняется смысл. Он реагирует на то, что ему написали. И вот ему было написано именно вот такое представление об интимной жизни, при которой считается, что этого вовсе и не нужно делать. Но если мы читаем дальше, то мы находим здесь, в 9 стихе, следующее, 1 Коринфянам 7, 9. «Если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Итак, дорогие, откровенный вопрос. Для чего нужен брак, согласно тексту? Чтобы не разжигаться, чтобы не блудить, так, во избежании блуда. То есть здесь деторождение вообще не присутствует в обсуждении этого вопроса. Апостол Павел говорит о естественном желании, о естественном стремлении к интимной близости. И его можно осуществлять, как в миру делается, развратно, путем блуда, или же можно это делать, вступив в законные отношения. И потому апостол Павел пишет еще раз, пусть вступают в брак, чтобы не разжигаться. Таким образом, цель брака достаточная для удовлетворения
потребности в интимной жизни. Это не единственное. Здесь апостол Павел частный вопрос рассматривает. Целей у брака гораздо больше. Мы говорили с вами об этом на одной из предыдущих бесед. Но вот эта цель, удовлетворение потребностей физической близости, это Божья цель, и она достойна того, чтобы ради нее вступать в брак. Итак, первый миф, который мы рассматриваем, это миф о том, что якобы интимная жизнь дана только для деторождения. На самом деле у нее минимум две цели деторождения, вне всякого сомнения, но а также цель отдельная, которая упоминается вне зависимости, вне связи с деторождением. Это радость, это удовольствие, это вот, исполнение и осуществление того естественного влечения к интимной жизни, которое Господь создал в человеке. Это первый миф. Второй миф заключается в том, что якобы интимная жизнь – это стыдно. Вот. И, конечно же, общество, в особенности вот такое традиционное общество, этим пропитано. И так интересно наблюдать было, как во время дискуссионного клуба некоторые из вас все-таки разговаривали на эту тему. Это уже само по себе большой подвиг, да? Потому что считается, как у нас этого никогда не было, и, естественно, говорить не о чем. Вообще, о чем может идти речь, так? То есть говорить об этом – это стыдно, и осуществлять. То есть считалось, что дело это какое-то вообще постыдное такое. Так, давайте посмотрим. Книга «Бытие», 2 глава, стихи 24 и 25 – это описывает так. Бытие, 2 глава, стих 24. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Итак, есть ли стыд в том, чтобы муж и женой были обнаженные? Что говорит Библия? Нет никакого стыда. Стыда нет никакого. Стыд появился тогда, когда грех вошел в их взаимоотношения. Бытие 3 глава 7 стих. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание только после того, как наши прародители вкусили запретный плод, и в результате дьявол произвел в них радикальные изменения внутри их природы, только после этого они друг друга стали стыдиться. А в чистых взаимоотношениях, во взаимоотношениях, где нет греха, обнаженность не является стыдом. Я вспоминаю здесь, как один из священнослужителей рассказывал о том, как однажды он приехал в новый город, куда его пригласили для того, чтобы провести духовно-просветительские встречи. И вот братья его пригласили на разговор, прежде чем решились выпустить его, так сказать, на сцену, где были гости приглашены, жители города, чтобы вот он как раз-таки рассказывал о библейских законах супружества. Нужно было выяснить, правильных ли он взглядов. И вот там в тайной комнате его, так сказать, окружили и задают все вопросы, чтобы проверить его, все ли там канонично, все ли там нормально. И вот один задает вопрос и говорит: «А вот вы когда-нибудь свою жену видели обнаженной?» Ну и вот вопрос задает так, что уже совершенно понятно, что в представлении задающего вопрос – это великий страшный грех. И тут же добавляет: «Мы при солнечном свете никогда, никогда этим не занимались, я свою жену обнаженной никогда не видел». И вот этот служитель говорит: «Я взмолился Господу, потому что если сейчас забракуют, то не выпустят евангелизацию совершать. Если сейчас признают меня еретиком, то я не смогу к народу благую весть обращать». И вот он тогда вспомнил вот этот вот отрывочек и говорит: «Адам и Ева стали стыдиться наготы друг друга до греха или после греха?» На этом вопрос был исчерпан. Дорогие, стыдно ли это? Что говорит Священное Писание? Никоим образом не стыдились. И когда мы с вами открываем вот ту самую книгу «Песнь песней», 7 главу, первые 9 стихов, давайте вот мы сейчас устроим тест, я буду внимательно смотреть на ваши лица, и мы будем читать то, что Бог нам повелел читать, в том числе и читать вслух.
И сейчас произойдет проверка того, насколько ваше понятие о стыде совпадает с Божьим понятием о стыде. Готовы? Итак, книга «Песнь песней», 7 глава, первые стихи. «Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский? О, как прекрасны, смотрю в зал, ноги твои в сандалиях, тщерь именитая». Пока не стыдно? Пока нормально? Замечательно. Дальше. «Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями. Два сосца твои, как два козленка. Двойни серны, некоторые из вас уже, как говорится, по привычке потупили взор, шея твоя, как столб из слоновой кости, голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твоей, как пурпур, царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательно возлюблена твоей миловидностью». И вот самое страшное начинается. Готовы? «Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кисти винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков», и так далее. Вот для Бога это не стыдно, а для вас? Бог вдохновил рабов своих пророков написать этот священный текст. Это святая святых. Потому давайте так и признаемся, что это миф. Ничего нет постыдного в самой теме об интимной близости, и тем более в реализации интимной близости в контексте супружества, благословленного Богом. А вот что стыдно, это рядышком. Книга притчей, 7 глава, стихи с 1 по 19 описывает. Притчи, 7 глава, там описывается блудница, шумливая, необузданная, которая зазывает, которая навязывает себя. И вот там сказано, она с бесстыдной лицом. Итак, стыдно когда? Когда это блуд, когда это похоть, когда это прелюбодеяние, когда это разврат. Вот это стыдно. А интимная жизнь, которая Господом сотворена, она представляет собой удивительный Божий замысел. Еще один миф заключается в следующем. Суть в том, что как будто бы, якобы, это... то есть интимная близость, интересна и доставляет удовольствие только мужчине. Так, ну мы будем сейчас голосование проводить, нет? Ну, наверное, это еще рано, да, для нашей почтенной публики. Итак, что Библия говорит? Книга «Песнь песней», 1 глава, 3 стих. Сказано так, «Песнь песней», 1, 3. Говорит, давайте, во-первых, определим, кто говорит, он или она. 1 глава, 3 стих. «Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь вел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино». Кто тут стремится к ласкам? Кто инициирует? Кто говорит? Мужчина или женщина? Женщина, вне всякого сомнения. 7 глава стихи. 11 и 12, «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, там я окажу ласки мои тебе». Кто говорит? Женщина. Мы продолжим разговор на эту тему во время второй половины нашей встречи.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Каждое утро нового дня мы должны говорить: «Я посвящаю этот день для следования за Иисусом». Иисус любит нас всех, и Он заботливо желает объяснить нам, почему следование за Ним является наилучшим вкладом в нашу жизнь, который мы можем только сделать. Друзья мои, даже если в жизни это выглядит так, что мы совершаем великую жертву, следуя за Христом, но в сущности в этом нет никакой жертвы. Если мы вдумаемся в результат нашего посвящения Иисусу, то мы придем к выводу, что фактически это самый великий вклад в наше будущее в вечности. И мы должны понять самое главное, что следование за Иисусом – это не что-то такое, что работает против нас, но что-то такое, что работает для нас. В 9 главе Евангелия от Луки, в 24 стихе мы читаем: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Обратите внимание на интересный принцип: кто, кажется, сберегает сам себя, тот все теряет. И напротив, кто, кажется, жертвует чем-то, приобретает все. Друзья мои, только тот человек, кто говорит: «Господи, я отдаю Тебе мое время, мои таланты, мои деньги, мои удовольствия, я готов сказать «нет» себе и сказать «да» Тебе, Господи». Только такой человек, подходя к концу земной жизни, готов встретиться с Иисусом для жизни вечной. Во свете вечности существует такой принцип: все, что ты сберегаешь на этой земле, ты однажды потеряешь навсегда. И все, что ты пожертвуешь для Христа, ты приобретешь и будешь иметь вечно. Если мы поймем этот принцип, тогда мы также поймем, что, следуя за Христом, мы ничего не теряем, а только приобретаем. Это вклад, самый великий, самый, я бы сказал, выгодный вклад. В Евангелии от Матфея, в 16 главе, в 26 стихе мы читаем: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Только подумайте, какая польза человеку, если он достиг в своей жизни все, а в конце жизни пришел к нулю? Тогда разве гонка за приобретением является истинным смыслом жизни? Многие забывают о том, что когда они умирают, они теряют все. Они теряют свою позицию, которую они занимали, положение, удобство. Тогда почему мы так держимся за наши деньги, за наши таланты, за наше время, и мы так любим говорить: «это мое, это мое, это я достиг, это мое, это принадлежит мне»? Наше время бежит, и все физическое, что мы достигли в земной жизни, в конце ее не будет стоить ничего. Все то, что мы думаем, делает нас кем-то в этом мире, однажды исчезнет. И решение, которое мы должны бы принять сегодня, не в том, что нам нужно делать, но в том, кто будет господином нашей жизни и кто будет управлять нашей жизнью. Я хочу пригласить всех вас, дорогие друзья, сегодня и навсегда принять для себя решение. Я хочу верно и свято служить моему Господу. Я хочу исследовать Священное Писание. Я хочу больше знать о моем Господе. Я хочу знать столько, что я мог бы этим делиться с окружающими людьми. Но, во-первых, я сам для себя должен понять, что Господь мой Иисус Христос никогда не предлагает мне что-то такое, что не будет иметь для меня больших результатов в будущем. Точно так же, когда Он говорит, приглашая нас следовать за Ним, Он этим самым предлагает нам сделать вклад, инвестицию нашего времени, наших талантов, может быть, наших денег, когда мы участвуем в деле Божьем, для того, чтобы однажды получить во много раз больше того, что мы имеем сегодня. Поэтому я приглашаю вас, дорогие друзья, давайте сделаем Иисуса нашим лучшим другом. Будем следовать за Ним сейчас, чтобы целую вечность радоваться с Ним. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Алин, да ты что, смотри, куда идешь? Так и раньше времени помереть можно. Не рано ли с телефонами-то разгуливать, а?
5: Нет, я уже взрослая, к тому же сотовые. Это не роскошь, а необходимость, так папа сказал.
4: Понятно. А Саша тоже подарил?
5: Не, подарок, когда день рождения будет.
4: А где, кстати, он?
5: Он с классом в поход пошел.
4: Ну, привет передавай.
5: Ага.
6: Алина! Дай позвонить.
5: Зачем?
6: Предупреди, что я опаздываю.
5: А, еще сломаешь или себе заберешь?
6: Да не заберу, дай позвонить, пожалуйста.
5: Нет уж, жди, пока тебе свой купят.
6: Еще сестра называется. Помогите, дядя Афанасий, я проспал.
7: Куда?
6: В поход.
7: Да ты что, правда, что ли? Мы успеваем?
6: Не знаю, но через 5 минут они уже...
7: Да побежали скорее.
6: Если бы она дала мне позвонить, они бы меня подождали. Жадина, терпеть ее не могу. Да что за день-то такой?
7: Окрашено. Ай-яй-яй-яй. Бывают неудачи. Попробуем оттереть. Сейчас. Как трудно, ребята, сейчас Саше. Вот интересно, скажет он ей или нет? А вы бы как поступили?
5: Алина!
6: А?
5: Стой! Ты что делаешь?
6: Окрашено. Сарафан испортишь.
5: Окрашено? Спасибо, Саш. А ты почему не в походе?
6: Опоздал.
5: На, звони.
6: Да ехали уже все давно.
5: Прости меня, Саш.
6: Ну, хватит, хватит, забыли.
5: Здравствуйте, дядя Афанась.
7: Здравствуй, Алиночка, здравствуй. Здравствуйте, мои дорогие. Ну, проходите ко мне. Давайте, давай, давай. Вы сегодня молодцы. Я вами горжусь.
5: Правда?
7: Да. Сегодняшнюю историю, которая с вами произошла, надо вообще где-то записать, чтобы другие прочитали и кое-чему научились.
6: Чему?
7: Великодушию. Великодушию, которое ты, Саша, сегодня проявил. Это напоминает мне одну историю, записанную в Библии. Там, конечно, масштаб событий пошире, но суть одна и та же.
8: Расскажите, дядя Афанасий.
7: Ну, хорошо. Я только напомню ребятам то, что я рассказывал вам в прошлый раз. Из зависти родные братья продали в рабство Иосифа. Иосиф прошел много испытаний, но всегда был верен Богу. В Египте он был слугой в доме царедворца Потифара. Затем его несправедливо осудили и посадили в тюрьму. Но Господь был всегда рядом с верным Иосифом, и он помог ему. Иосифу удалось разгадать сны фараона. Фараон внял предсказаниям, которые объяснил Иосиф, и сделал Иосифа вторым человеком после себя. И вот предсказания исполнились. В Египте и в соседних землях наступил великий голод. И стали люди из разных стран приходить к Иосифу, чтобы из его запасов купить хлеба. Иосиф всех принимал и никому не отказывал. И вот однажды к нему пришли необычные люди. Это были его братья, те, которые продали его в рабство. Он узнал их, но они не узнали его. Сурово он сказал: «Вы пришли в Египет, чтобы шпионить». Они взволновались и рассказали Иосифу, что их 12 братьев пришли купить хлеба. Младший брат остался с отцом дома, и что один брат пропал много лет назад. Да, они говорили о нем, об Иосифе. Иосиф ответил: «Вы можете вернуться домой. Один из вас останется здесь до тех пор, пока все остальные вместе с младшим братом не вернутся обратно». Братья очень испугались. Один из них сказал: «Это наша вина. Мы жестоко поступили с Иосифом и сейчас за это наказаны». И тут, по приказу Иосифа, слуги положили деньги обратно в мешки. Они забрали зерно и вышли из дома наместника. Иосиф ждал их возвращения. Он все еще их любил. Через некоторое время братья вернулись. С ними был и младший брат Вениамин. Они отдали деньги, которые нашли у себя в мешках. Слуги пригласили их к обеденному столу, и тут вошел Иосиф. Он спросил: «Жив ли еще ваш отец?» И вдруг он увидел Вениамина, вышел и заплакал. На следующий день слуги опять положили в их мешки деньги, а в мешок Вениамина – драгоценную чашу Иосифа. Братья попрощались и отправились домой. Но на полпути домой их настигли слуги Иосифа и обвинили их в краже. Братья раскрыли мешки. У Вениамина нашли пропажу. «Ты должен вернуться с нами и быть рабом нашего господина». Братья не захотели оставлять его одного. Они отправились все вместе назад. Придя к наместнику, они пали перед ним на колени. «О, господин, мы не знаем, как это случилось. Разреши нам всем остаться работать у тебя». Иосиф понял, что братья его стали другими. Он простил их и признался им: «Это же я, ваш брат Иосиф, которого вы продали в Египет. Но не печальтесь, не сожалейте о том. Это ведь Бог привел меня сюда, чтобы я позаботился о вас, когда наступит голод. Приведите ко мне отца моего, мы будем жить вместе, и все мое будет ваше». Вот Иосиф снова обрел свою семью. Ребята, а вот скажите, как вы думаете, легко было Иосифу простить своих братьев?
1: Очень трудно.
7: Да, ведь в его власти, надо учесть, был целый Египет. И он мог с легкостью отомстить своим братьям за предательство. Не так ли? Но он этого не сделал. А почему? Да потому что месть никогда никому еще не приносила добра, а только боль и разочарование.
5: К тому же они раскаивались.
1: Каждый может ошибиться.
7: Да, Иосиф прошел этот путь. Доверившись Богу, он приобрел свою семью и теперь был не одинок. И эта история заканчивалась счастливо. Ребята, а вам легко прощать своих близких и друзей? Напишите нам. Нам очень приятно получать ваши письма. Ну а теперь, я думаю, нам надо оттирать твою краску.
5: Я помогу.
7: Умница. До свидания, ребята. Всего вам доброго. Пока.
5: Пока.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
9: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача,
0: ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас».
2: Знамение – видимое событие или явление, имеющее символическое значение. В Ветхом Завете Бог дает знамение завета или союза со своим народом, главным из которых является суббота. Слово «знамение» также относится к чудесам, которые Бог совершает в истории мира. Такие знамения призваны укрепить веру людей в Божье могущество. В 6 главе книги Второзакония знамениями названы чудеса, совершенные Богом при избавлении израильтян от египетского рабства. Знамения также подтверждали, что Бог говорил с пророками. Движение тени назад на ступеньках дворца Езекии указывало на верность предсказания Исаии о том, что царь исцелится от смертельной болезни. Эта история рассказывается в 20 главе 4 книги Царств и 38 главе книги пророка Исаии. Однако, согласно 13 главе книги Второзакония, лжепророки также могут производить знамения и чудеса в попытке увести народ от Бога. На такие знамения не следует обращать внимания, поскольку они противоречат Слову Божьему. В Новом Завете, 24 главе Евангелия от Матфея и 21 главе Евангелия от Луки говорится о знамениях времени, событиях и явлениях, которые будут предвестниками приближающегося конца и суда над миром. Эти знамения призваны укрепить веру христиан во второе пришествие Христа.
1: «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою».

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Для вас поет Сергей Перминов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Это может казаться чудесами науки. Однако родители, которые сосут пустышки своих детей с целью их очищения, могут действительно сократить риск развития аллергии у своих детей. Шведские ученые из Сальгренского университета получили этот результат при обследовании 184 доношенных младенцев. У детей в возрасте 18 месяцев, чьи родители очищали пустышку посредством облизывания, сосания, значительно снижался риск развития астмы и экземы по сравнению с теми детьми, чьи родители очищали пустышки каким-то другим способом. В возрасте 36 месяцев показатели по экземе у них все еще были низкие. Воздействие родительской слюны на младенца может сократить аллергии посредством влияния на микрофлору ребенка. Продолжайте облизывать пустышку своего ребенка. Это может сократить будущие аллергии. Еще одним важным фактором, связанным с экземой и астмой, но это уже у подростков, и этими исследованиями занимался университет Аукуда в Новой Зеландии. Они заметили удивительную взаимосвязь, исследуя подростков в возрасте от 13 до 14 лет в течение года. Ученые исследовали два сложных по лечению заболевания – астма и экзема. Они исследовали ее во взаимосвязи с фастфудом. Это может быть жареная картошка, чипсы, разные бутерброды, да, такие вот. И вот их вывод. У подростков, которые употребляли такую пищу 3 раза в неделю или больше, на 70% увеличивался риск заполучить экзему и на 40% астму. Даже если подростки ели вот эту пищу 1 или 2 раза в неделю, риск уже присутствовал. В то же время, если подростки 1-2 раза в неделю употребляли фрукты, риск вышеупомянутых заболеваний значительно уменьшался. Наши дети – это наследие от Господа. Берегите их в том числе и от аллергических заболеваний.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу

0: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
1: Соседи бывают беспокойными или доброжелательными. Они могут нам помочь или, увы, принести какой-то вред. А что мы знаем о наших соседях по Солнечной системе? Луна, Меркурий, Венера, Марс. Есть ли нам от них какая-то польза? Для чего их Бог создал? И можем ли мы вообще ответить на этот вопрос? Об этом мы спросим гостя нашей студии, специалиста по естественным наукам, священнослужителя Сергея Викторовича Рягузова. Здравствуйте, Сергей Викторович, рада вас снова приветствовать.
2: Здравствуйте.
1: Поговорим о наших ближайших соседях. С кого начнем?
2: Вселенная, Солнечная система, в которой мы с вами находимся, она с точки зрения Вселенной компактная, маленькая, почти незаметная. Но для нас, для людей, которые только начинают космические путешествия, эти расстояния кажутся очень огромными.
1: Ну да, мы пока только Луной ограничены.
2: Да, мы можем полететь до некоторых миров. Мы посещали Луну, готовимся посетить Марс. И в головах ученых, особенно тех людей, которые занимаются наукой или толкают процесс, прогресс, дальше идут размышления о том, чтобы мы могли бы в ближайшем времени стать межпланетной цивилизацией. Очень вдохновляющие такие слова. Межпланетной мы будем считаться тогда, когда сможем высадиться на Марсе. Хотя лучше, наверное, все-таки поселиться, потому что высадиться можем, а вот поселиться пока нет.
1: А надо ли?
2: Это естественный выход из колыбели, как Циолковский говорил такие слова, что Земля – это колыбель человечества, но не вечно же нам жить в колыбели. Это естественная потребность экспансии, космической экспансии, потому что космические исследования позволяют двигать такие науки, как медицина, электроника, соответственно, физика, астрономия, потому что, чтобы преодолеть огромные

0: состояние, нам нужно решить вопросы космической радиации, нам нужно решить вопросы питания, воды, поселения, воздуха и так далее и тому подобное. В общем, все это вызовы, вызовы для всех, для нас. Когда вы спросили, для чего все это создано, астрологи, наверное, скажут по-своему, это все нам нужно для наших гороскопов.
1: Ух, да.
0: Вот ученые говорят об этом как о естественном порядке вещей, то, что это планеты кружатся практически вокруг каждой звезды. Если мы говорим как люди, понимающие замыслы Вселенной или стремящиеся к этому понять, я тоже в этом вижу некое приглашение, некий вызов. Я всегда думал так, если бы Адам и Ева не согрешили, то при населении Земли, большом плотном населении Земли, которое было бы, если бы, допустим, они соблюдали заповедь «плодитесь и размножайтесь». Интересно, сколько бы миллиардов людей наша планета могла бы выдержать? Задумывались ли бы люди, живущие на этой Земле, о том, что необходимо населять другие планеты? Потому что соседние планеты, которые находятся рядом с нами, это словно приглашение, как я уже сказал, как вызов к тому, чтобы мы исследовали эти моменты. Сегодня люди, писатели-фантасты, да и ученые называют такой термин, применяют терраформирование. Это когда мы подлетаем к Марсу, к примеру, хотим, чтобы атмосфера на Марсе могла быть пригодной для жизни, для дыхания, для способная планета могла бы принять наши формы жизни, наших животных, наших растений. Я думаю, что эти вещи – естественное следствие развития любой цивилизации. Но я думаю, чуть подробнее можно об этом поговорить чуть дальше. Да, я еще попробую Хорошо. Раскрыть эту истину. Я думаю, что стоит сделать акцент на звезде, на нашей, на нашем Солнце.
1: Угу, хорошо.
0: Есть одни такие замечательные слова, их высказал один из ученых, не помню, как его зовут, но это попало мне в память, я запомнил, что Солнце – это звезда. Звезда как огромный водородно-гелиевый газовый ад.
1: Ад. Очень сурово.
0: Да. Температура в Солнце, в наше Солнце, порядка 15 миллионов градусов в недрах звезды.
1: Непредставимо даже, мне кажется.
0: Но это больше, чем нужно, чтобы поджарить какую-нибудь
1: яичницу. Хоть что-нибудь.
0: Температура на поверхности около 6000 градусов по Цельсию. И эта звезда относится к средним статистическим желтым карликовым звездам. Хотя сегодня даже пересматривается понятие, что она желтый карлик. Вот большинство звезд, окружающих нас, которые фотографируют сейчас в поисках планет, похожи на Солнце, имеют такие же размеры, такие же температуры. И очень редкие бывают звезды, красные гиганты или супергиганты, или голубые супергиганты. Вообще, звезда – это не только источник тепла и света, это источник и баланса, вокруг которого объединяются все остальные землеподобные планеты или планеты, которых называют газовые гиганты. Фактически Солнце из себя представляет примерно 98% массы всей Солнечной системы.
1: 98%?
0: Ну, почти 100.
1: А все остальное такое маленькое?
0: Гораздо легче, гораздо меньше. И вот оно создает вокруг себя некую воронку. Но это надо смотреть в трехмерном виде. Воронку, к которой все стремится. Но так как существует баланс скорости, планеты стремятся улететь по инерции, знаете, как раскручивают прощу, чтобы она отлетела. Здесь есть определенный баланс. Гравитация уравнивается с силой желания покинуть планету орбиту. И вот тоже, кстати, вопрос интересный. Здесь существуют фундаментальные законы, которые благодаря им можно увидеть, что расстояние правильное для Земли, от Земли до Солнца.
1: Оно, кстати, вообще нисколько не уменьшается, это расстояние, или не увеличивается?
0: Все равно определенный сдвиг есть.
1: Но, то есть мы подползаем.
0: Да, ну, нам нужно много миллионов лет для того, чтобы мы сползли на самом деле. Бывает так, что процессы на Солнце более опасные происходят, и они могут касаться ближайших планет нашей системы, такие как выброс горячего ионизированного газа, что вызывает полярные сияния вверху или внизу нашей планеты, на севере или на юге. Кстати, эти ионизированные газы очень опасны. И если космонавты будут лететь, допустим, до Марса, то им надо предусмотреть какую-то защиту, потому что это фактически несколько Чернобылей летят по космосу. И, в общем, опасно для человеческого организма.
1: Нужна защита. А на планете как мы от них защищаемся?
0: А мы, вот интересно, мы защищаемся благодаря этому электромагнитному полю, которое есть у нас вокруг нашей планеты. И космические станции, которые летают над поверхностью планеты, они находятся под защитой.
1: А, вон как.
0: И северные сияния, которые есть, они, в общем-то, возмущаются благодаря столкновению этих частиц с магнитным полем Земли. Магнитное поле настолько большое, что оно даже затрагивает отчасти Луну. Поэтому и до Луны вполне безопасно, можно путешествовать и летать.
1: Замечательно. Можно слетать.
0: Да, я думаю, что когда-нибудь... Вот, кстати, хорошие мысли, может быть, мы когда-нибудь, да, или наши дети. Интересное время мы живем. Лет 200 назад никто даже не предполагал вот такие вещи, что мы будем ходить по Луне, что мы будем фотографировать Землю с большой высоты. И сегодня грядущее такое планетное единство, которое наступает благодаря образованию, вот этим фотографиям, все это ведет нас к тому, чтобы мы берегли наш дом, в котором мы с вами живем и находимся. Вторая планета, которая, вернее, первая планета, которая находится рядом с Солнцем, называется Меркурий. Меркурий – это одновременно и холодный, и горячий мир. У Меркурия есть свои особенности, что он вращается вокруг своей оси очень медленно. Видимо, чтобы при быстрых оборотах он не раскололся, потому что смена температуры холода и температуры жары, оно влияет на эрозию, на саму поверхность. На теневой стороне, как и везде по всему космосу, это минусовые температуры. А на светлой стороне более жаркие температуры, около, если не ошибаюсь, 400 градусов. Горячее у нас только Венера. Потому что там плотный слой облаков.
1: Там парниковый эффект?
0: Да, за счет этого парникового эффекта. И вот, кстати, продолжая эту тему о развитии человечества, о переселении на другие планеты, хочется отметить еще один такой момент. Отчасти раньше в нашей беседе мы упоминали о том, что человечество неизбежно будет развиваться. И эта неизбежность – это следствие развития любой цивилизации. Были бы мы цивилизацией, которая бы не была бы подвержена грехопадению, к примеру, тоже это было бы неизбежное развитие, мы бы росли бы, исследовали бы. Или сейчас мы цивилизация, которая проходим сквозь этапы такого трудного взросления, когда мы не только доброе умеем делать, но и очень хорошей практики.
1: Так вот, есть и опасения, то что мы не то чтобы разовьемся, мы уничтожим все, благодаря чему мы сами живем, как по принципу рубить сук, на котором сидишь.
0: Да, к сожалению, это свойство человека. Итак, мы говорили о Солнце.
1: А вот у меня еще вопрос. А на Меркурии-то ведь мы при всем желании бы не могли, наверное, переселиться, как бы нам ни хотелось.
0: Возможно, да, возможно и нет, потому что все-таки есть температура и плюсовая, и минусовая, в зависимости от задач. Люди практичные. Если они там найдут драгоценный металл, что им нужно, полетят и туда.
1: Понятно.
0: Примерно так. Итак, Меркурий – самая ближайшая планета у нас к Солнцу, к нашей звезде. И она находится на расстоянии от нее практически 50 миллионов километров. Представляете, это самое близкое расстояние, 50 миллионов километров.
1: Это, наверное, как треть от нас, треть расстояния от нас до Солнца, да,
0: да
1: на этой трети.
0: Да, совершенно верно. Дальше идет у нас Венера, это вторая планета от Солнца, вот она находится у нас здесь рядышком. Вот. Ну и третья планета от Солнца – это наша Земля, вот голубенький шарик.
1: Самый красивый здесь.
0: С океанами.
1: Да.
0: С парниковым эффектом, с хорошей комфортной температурой. Когда на Земле существует жизнь. И мы с вами, умеющие говорить о жизни, о тайнах жизни. Расстояние, казалось бы, миллионы, да, километров.
1: Угу.
0: Но для космоса эти расстояния фактически не расстояние. Хоть и даже электромагнитные волны, то есть свет, имеет определенную скорость, и он летит до нас, допустим, 8,5 минут до Земли. Что это практически имеется в виду? Например, если Солнце прямо вот в эту секунду погаснет.
1: Мы еще 8 минут будем наслаждаться его.
0: Мы с вами будем вести беседы.
1: Да.
0: 8,5 минут. Есть очень интересная программа, я недавно увидел ее, один студент назвал ее так: если бы Земля была размером с один, если бы Луна была размером с один пиксель.
1: И он... С один, в смысле, пиксель экрана, да?
0: Один пиксель экрана, да. И он построил целую схему с масштабированием. Угу. И он говорит, вот солнышко рядышком, и листайте. Или, вернее, курсор передвигайте, там ползунок есть такой на компьютере внизу. И вот я попробовал, испытал эту вещь, и ты листаешь, вот это колесико мышки листаешь,
1: то есть
0: листаешь.
1: Это масштабируется.
0: Да, и палец уже практически устал, и я долетел через некоторое время, минуты через две, только до Меркурия.
1: Да?
0: А представляете, расстояния, какие существуют еще дальше. Прежде чем мы перейдем к описанию Венеры и дальше, я бы хотел бы сказать вот такую вещь. Если бы отмасштабировать нашу Солнечную систему примерно следующим образом. Земля бы, не Земля бы, а Солнце было бы размером 0,1 миллиметра. 0,1
1: миллиметра.
0: Совсем крошечка. Тоже как пиксель.
1: Угу.
0: Солнце.
1: Так, Солнце.
0: Да. То расстояние от Солнца до Меркурия было бы примерно около 1 сантиметра.
1: Еще так терпимо.
0: Да. До Венеры чуть дальше, примерно 2 сантиметра. До Земли
1: 3 сантиметра.
0: А вот дальше уже расстояние за Марсом, до Марса там где-то 5 сантиметров, начинаются другие. То есть где-нибудь до Юпитера это было бы порядка 20 сантиметров.
1: Но да. Еще пока за пределы стола мы бы
0: еще,
1: не вышли, например.
0: Да, да? Мы были бы здесь. И, допустим, до ближайшей звезды это был бы, допустим, уже километр, 3 километра.
1: Oh.
0: Вот представьте себе, от маленькой точки 3 километра соседнее Солнце.
1: Далековато.
0: Да. На расстоянии Нижегородской области или Московской области, вот на расстоянии примерно 100 километров в масштабе, разместилось бы около 10 тысяч Солнц.
1: Но это еще не вся галактика наша, да?
0: Да, это только лишь 1 миллионная, получается.
1: Ближайшая к нам область,
0: 10-миллионная, да? Вот нашей галактики. Ну, в общем, это вот попробовать представить эти расстояния. И поэтому для нас космос и для нас Солнечная система, как я уже сказал, это еще одно приглашение, еще одна дверь, которая неизбежно человечество войдет. Войдет ли оно здесь, войдет ли оно в вечности, но это неизбежно произойдет.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Ну, знаете, это все равно как-то эгоцентрично звучит. То есть мы мало того, что переселяемся на другие планеты, так мы еще их подстраиваем под себя. Они же, может быть, хороши сами по себе, может быть, не зря они вот именно такими созданы. Какие-то холодные, какие-то горячие, больше, меньше. А вот мы все под себя хотим подстроить. Это не эгоизм?
0: Ну, можно подстраивать, не повреждая. Можно подстраивать в плане исследования, в плане удовлетворения этого внутреннего позыва любопытства, развития. Конечно же, можно говорить об этом как об эгоистическом позыве, но оно больше связано с бытовым уровнем, с приобретением там, власти или приобретением территории, богатства. Конечно, современные правительства могут смотреть на космос как на собственное пространство.
1: Угу.
0: Или на другие планеты как на собственную территорию. Но есть у нас, к счастью, конвенция о том, что мы не можем так делать.
1: Угу.
0: И это было бы несправедливо, а то мы все любим ссориться и драться. Из-за этого еще не хватало нам поссориться. Очень важная мысль в том, что мы с вами закрыты, все человечество на планете. И мы в этом большом космическом корабле под названием «Планета Земля» мчимся по космосу со скоростью быстрее скорости пули. Эту планету не покинуть, другое место не переселиться. Нам нужно уметь жить друг с другом. Нам нужно уживаться друг с другом, ценить то, что мы имеем, нашу экосистему, нашу природу, да и вообще людей друг с другом. Знаете, когда размышляешь на фоне вот этих огромных масштабов, размышляешь о планете Земля, она кажется очень маленькой. И вот эта картина маленького мира, она куда больше прививает смирение, чем, может быть, какие-то высокие еще какие-то другие слова. Иногда достаточно посмотреть на фотографию Земли с огромного расстояния. Кстати, в следующий раз, когда мы будем говорить о Сатурне и Юпитере, я бы хотел, чтобы мы посмотрели как раз на фотографию Земли с расстояния
1: Сатурна. С удовольствием.
0: Сатурна.
1: Не видел такого.
0: Да. И это прививает смирение и очень много интересных мыслей.
1: Сергей Викторович, о Венере вы расскажете?
0: Да. Венера, самые первые исследования по Венере были у советских инженеров. И поэтому благодаря этому на Венере нам удалось назвать некоторые названия, дать даже холмам и долинам. Да. И они были даже названы из советских сказок, из русских сказок. Там, например, есть долина Баба-Яги.
1: Чудесно. Как вот. Интересно, остальные к этому отнеслись, все страны.
0: Мне кажется, всем остальным, может быть, было все равно. Ты первый прилетел, ты назвал. Вот.
1: Да почему Баба-Яги-то? Почему не там, каким-нибудь красивым названием?
0: Ну вот, видимо, у ученых они решили, что было в голове, определенный фольклор, они решили таким образом назвать. Посадка на планету единственная была осуществлена тоже советскими учеными. И у нас единственная фотография с поверхности Венеры есть только у Советского Союза.
1: А что туда село-то, если там...
0: Межпланетная станция под названием Венера. Желание увидеть, что находится на поверхности Венеры. Плотность Венеры, воздуха, атмосфера Венеры оказалась такой, что она очень похожа, как будто бы ты находишься под водой. Очень плотная атмосфера. Очень много вулканической активности, высокая температура, свыше 400 градусов. Это самая жаркая планета нашей Солнечной системы вот за счет этого парникового эффекта. Планета Венера не имеет своих спутников, так же, как и Меркурий. Вот они вращаются одинокими вокруг.
1: А это как-то связано с тем, что они близко к Солнцу?
0: Сложно объяснить, может быть, этот момент. Само появление спутников у разных планет, оно связано с первоначальным возникновением этой планеты. Mm-hmm. Когда они были либо одинокими, либо сталкивались с чем-то. Вот теория происхождения Луны говорит о том, что она могла появиться из столкновения другого большого объекта с нашей планетой Земля. Есть такие теории. Во всяком случае, есть еще одно волшебное, ну или так скажем, интересное понимание этих вопросов. На это стоит обратить внимание. Помимо того, что они находятся на разных расстояниях от звезды, от нашего Солнца, они еще имеют разный период обращения. Год на Венере, естественно, короче, чем на Земле, потому что она быстрее ближе. Вращается вокруг звезды, и он меньше. Год на Марсе вдвое больше, чем на Земле. То есть фактически женщины, которых спрашивают об их возрасте, они могли бы задавать наводящий вопрос. Вам по-марсиански сказать? Потому что в два раза меньше возраст. Да. Вот. Есть разное тяготение на разных планетах. И вот это один из законов физики фундаментальной гравитации. От тяготения зависит масса космонавта, находящегося на том или ином объекте.
1: Сколько сам человек весит на планете.
0: Да. И это очень хорошее объяснение, которое когда-то предложил Эйнштейн. Ньютон говорил о том, что все притягивается, но само понятие, что такое гравитация, он так и не объяснил. Угу. А Ньютон объяснил, что это сжатие пространства благодаря тяжелому объекту. И чем тяжелее объект, тем больше на него все вокруг сжимается. Все стремится к центру. И в итоге на Земле при нашем, допустим, весе в 60 килограмм, на Луне, которая меньше Земли, мы бы весили бы около 9 килограмм.
1: Замечательно. Такая легкость, наверное, в теле бы появилась.
0: Да. На Марсе почти как на Земле. Например, на Плутоне, на самой крайнем, так скажем, планете Солнечной системы, которую сегодня некоторые считают не планетой, мы бы весили бы около 4 килограмм. Еще меньше, чем на Луне. На Юпитере наш вес составил бы около 400 килограмм, почти полтонны. Ну а на Солнце, так как оно больше, чем планета Земля, больше искажает пространство, мы весили бы примерно 1,5 тонны. Вот, казалось бы, чудо, да, чудеса, и они все очень сильно закономерно связаны вот с такими четкими законами.
1: Не, ну если уж есть какой-то закон, описывающий гравитацию, так понятно, что ему все будут подчиняться, какая бы планета ни была.
0: Ну, по Земле мы можем сказать, что это единственный дом, в котором мы чувствуем себя хорошо. Луна – это ближайший спутник, на который мы походили. Пешком. Несколько миссий было на Луну. Несмотря на то, что находятся некоторые люди, которые говорят, что там никого не было, что все это фикция, есть объективные данные, наблюдения. Советский Союз за этим очень четко следил. Угу. Они ловили сигналы именно с направления Луны. Они вокруг Земли, как это обычно делается. Да и сегодня есть множество средств визуального наблюдения, где можно увидеть посадочные модули. Сейчас вокруг Луны летает несколько роботизированных станций, в том числе одна из японских, она летает с камерой высокого разрешения. И фактически можно каждый день видеть облет вокруг Луны и восход Земли.
1: То есть можно найти как-то эту камеру онлайн, как говорится.
0: Да, называется эта космическая станция Кагайя. Кагайя или Кагуя по-разному называют ее, но можно увидеть фотографию поверхности Луны и восход Земли над планетой.
1: Сергей Викторович, ну вот хорошо, ну прилетели мы на Луну, что-то там исследуем, и что дальше? Какая-то нам толк-то от этого есть?
0: Ну, помимо научного интереса, помимо тяги к развитию, как я уже об этом говорил, есть некоторые редкоземельные металлы, которые ученые хотят, так скажем, в дальнейшем обосновать для своих полетов там. В принципе, Луна – это некая тренировочная база должна стать для человечества, если мы хотим быть межпланетной цивилизацией. Она ближе всего к нам. Надо, не надо много запасов воды.
1: То есть как тренажерный зал?
0: Тренажерный зал. И многие ученые, когда говорят о полете на Марс, например, они говорят, нет, ребята, давайте сначала мы потренируемся на Луне. Угу. То, что, в принципе, разницы нет. Что там нет воздуха, что там нет воздуха. Что там радиация, что здесь радиация. Поэтому лучше отработать все технологии ближе к Земле. Поэтому есть скептики полетов на Марс, а есть прямо, вот, знаете, покорители, вдохновители. Один из них – Илон Маск, который запустил тяжелую ракету-носитель, которая берет больше тонн даже, чем наши самые тяжелые ракеты в Российской Федерации. И он говорит, вот это та самая ракета, которая повезет экипаж на Марс. У него это получилось. На этой ракете он вывел даже свой родстер, свой автомобиль. Вместо полезного груза, или они обычно там кладут тяжелые какие-то блоки для того, чтобы можно было потестировать, возьмет ракета в полет или нет, он поставил туда свой автомобиль, красный родстер. И это множество есть видеоклипов в интернете, где раскрылись вот эти капюшоны на ракете. Видна этот родстер, в родстере сидит манекен, в виде манекен человека в скафандре. И довольно-таки успешная рекламная кампания получилась у компании Илона Маска. И вдохновило многих людей.
1: Сергей Викторович, у нас осталось немного времени, а еще какие-нибудь интересные факты о Марсе вы нам могли бы сообщить?
0: Марс – единственная планета на сегодняшний день, населенная роботами. Довольно-таки интересная мысль, да?
1: Да.
0: Там нет живых существ, но там очень много роботов. Роботы туда летают с прошлого века, с прошлого тысячелетия, начиная с маленьких патфайндеров, викингов. Исследование поверхности очень полезно для тех людей, которые занимаются понятием геологии.
1: Там тоже что-то редкое, то, чего на Земле нету.
0: Ну, ищут воду.
1: Нашли?
0: Да, нашли воду, именно воду, не газ, а именно вот вода, которая испаряется. Хотя, знаете, философски некоторые задумываются над тем, вот потратили миллиарды долларов на то, чтобы на Марсе найти воду, в то время как на Сахаре, в Сахаре, не могут найти воду для обычного человека.
1: Ну, так обидно, действительно.
0: Спрашивается, есть ли разумная жизнь на Земле, если таким образом все это происходит.
1: Вот, кстати, на самом деле вопрос-то хороший. Зачем нам так далеко летать и что-то там искать, раз мы еще своих проблем решить не можем?
0: Это вопрос человеческого устремления и саморазвития. Без этого никак. Помните, зачем человеку строить конструкцию с крыльями? Ну что, тебе по Земле не ходится? А однако братья Райт взяли и построили. Построили самолет. Сегодня мы этим пользуемся. Был один человек, который изучал электромагнитные волны, их поведение в эфире. Зачем занимаются магнитиками, электричеством? Но мы имеем радиопередающие устройства, мы имеем сегодня современные технологии. Фактически, для бытового нашего сознания, я говорю, привыкшего жить от магазина до работы, до дома, не всегда это интересно. Но мы же не просто животные. Или, как знаете, один человек привел пример. Вот живут обезьянки, живут птицы. Размножаются, кушают травку, ходят, гуляют, спят. Но человек — это не то. Мы всегда полны поиска смысла. И это нас отличает. И действительно, мы венец творения. Пусть часть этой экосистемы, но в этом замысел Бога относительно нас. И мне кажется, это величайшая ценность, которая есть в этой Вселенной, где среди неживой материи существует сознание, способное не только восхищаться, но и интерпретировать это, и в то же время задавать вопросы о мироздании и к Богу.
1: Спасибо, Сергей Викторович, за удивительные открытия. Спасибо и вам, дорогие друзья, что вы провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы, заходите на наш сайт. Всего вам доброго, до свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

Когда в годину испытаний померкнет свет, затмится ввысь, твоя симфония страданий, неповторимая, как жизнь, достигнет самой горькой ноты. Душой усталую всмотрись в бессилие распятой плоти и трепет разделенных рис. Сколько видано-перевидано, прожито-пережито страданий в судьбах. Они переворачивают, рвут душу, но и возвышают ее. В стихах Натальи Щегловой, которые приходят с поддержкой к самым разным людям, особенно живущим в деревнях, эта нота горьких судеб особенно пронзительна. Но в том-то и поэзия судеб, как воспринимать это звучание страданий, как дисгармонию или как русский родной напев со светлой грустью и надеждой.

0: как жила? Ой, работала я в колхозе и телятницей, и свинаркой, и дояркой в последнее время, и заведующей фермой работала. Работали мы хорошо. Получали сначала мы ничего не получали, так, за палочки. Потом нам стали давать деньги, стали хлеб давать нам, хлебушка. Вот по 5 копеек, я как помню, это 56-й год. По 5 копеек нам на трудодень дали. Это я где-то в конце того года получила. Не месяц, а в конце года получала эти деньги. Ну и жили. Муж у меня скотину стерег вот частную. Он, деньги ему каждый месяц платили. Жили 39 лет. Ну, мне муж, он 30, со мной-то он жил, 4 раза в тюрьме сидел. Я одна с двумя детьми. Вот Миша со мной и Таня, дочка. Я с ним была вдвоем. И работала в колхозе. Оставлю, сама бегу в колхоз. А его в клетку посажу, или с собой брала. В клетку посажу там, на ферме. Он мне стоит там в этой в клетке. А я за телятами или там за свиньями ходила.
1: А что имеешь в клетку?
0: А его куда больше деть-то? Он же не может ходить так. Он же не глупый мне. А вообще-то, в основном, как врачи сказали, 9 месяцев ему было. Мне сказали, что он будет, это в институте Склифосовского в Москве, вот, он будет работать физически, но не будет умственно работать. А он не физически, не умственно. Утром встану, его надо обуть, его надо одеть, его надо умыть. Из-под него надо все вынести, у него Черное море каждый божий день. Две простыни каждый божий день. Их надо постирать утром. Одеяло надо посушить. Летом хорошо, а зимой...

0: А это спить он. 47. 47. А сдавать мне его жалко. Не могу его сдать.
1: А пробовали, что ли?
0: Давай. Пробовала. Пробовала я, когда ему было 9 лет. Я Таня, мне дочка родилась. А он мне гудите, гудите, гудите, спокой не давал. Вот. Я его пробовала сдать. Сдала его в дом инвалидов. Было хорошо в Черни, город Чернь здесь у нас, Тульская, был очень хорошо. И директор хороший был этого детского дома инвалидов. Потом его перевели, там, видно, он им надоел, в штаны кладете. Видно, надоел, его перевели в Кимовск, а там взрослые. Я раз приехала, он весь, как накакаете, все руки и губы у него все засохшие. Другой раз, я говорю, надо его брать домой. Вот 2 года, он 2 года пробыл у нас, я его взяла. Ему было 11 лет, я его на себе на закорках несла с поста, а с поста у нас 4 километра пешком несла на себе. Он был легкий. Вот. Потом приехала, и у него эпилепсия очень большая была в то время. Он голодный был, эпилепсия была. Ну, так вот я... Потом прошлый год я... Решилась его. Я с операцией, мне глаукома, сама слепая. Хотела прошлый год я его сдать. Вот, а мне дочке жалко его сдать. И зять. А зять приехал и сказал, знаешь что, Тань, эта дочка зовут Тань, я сказал, что с матерью случится, возьмем ее к себе. Я сварю ему клетку и будет там сидеть, зато он будет сыт. И так я его не сдал. Я плакала от радости, что он его не сдал. Иди ко мне, сынуль. Иди ко мне, золотой ты мой, сладкий ты мой. Иди, иди, иди, иди, иди. Пойдем сюда. О, хорошо.
2: Это твоя ремонт делала, все побелили,
0: да не я.
2: Все покрасили.
0: Так, сейчас в кабинет свой побежить. Сейчас в кабинет. Тихо, там упадешь, сынок. Знаете. Кабинет. Сейчас оттуда вернется, сам закрытый. Он не тронет, не бойтесь. Он сейчас не злой, это когда злой. Сынок, а сынок, Миш, мой сладкий, поцелуй маму, поцелуй,
2: поцелуй.
0: Ну, целуй маму, поцелуй, поцелуй, ну-ка, целуй маму, поцелуй маму.
2: Ну,
0: давай, нет, нет, поцелуй маму. Вот так.
3: Пусть коснется мысли или слуха высший смысл немыслимых затей. Небо верит в кротких, нищих духом, грешных и беспомощных людей. Неустанно, без речей красивых, без того, чтоб плакать и корить, слабыми руками милостивых добрые дела Господь творит. Обнищав душой от истин ложных, к вечной правде, причастив уста, вдруг постигнем мы, как непреложно, в нас с тобою верят небеса.
0: А мне это было, мальчик-то тоже. С 50-го года, сейчас уж имел.
2: Это еще 50. До того, как Таня родилась?
0: Да, Таня не самая последняя.
2: То есть Миша старше Тани?
0: Миша старше, на 9 лет старше.
2: Ты смотри.
0: Сынуль, пойди, пойдем туда в кабинет, пошли. Пойдем в кабинетик, пойдем. А это я ухожу. Я-то ухожу, а ты иди в кабинетик. Иди в кабинет, сынок. Нет, не сюда, в кабинет иди. Иди в кабинет, иди, иди, иди, иди. В кабинетик иди, иди, иди. Во, хорошо-то, вот мой золотой. Во, заходи, заходи, заходи, заходи. Во. Заходи в кабинетик. Закрывай дверку, закрывай, сынуль. Закрыть? Вот, и закрыл я его. И сиди. Пока мать освободится. Вот так и живет у меня ребенок. Нелегкая, а я считаю, хорошо прожила.
1: А чего хорошо-то?
0: Не знаю. Не знаю. А прожила я, думаю, хорошо. А почему хорошо? Потому что я вот кому не пойду, мне люди всегда помогают. Всегда. Ой, вот. Таня училась в школе, все же она тоже маленькая. Сам муж у меня в тюрьме сидеть. Вот, огород надо копать. Пойду тоже, ой, помоги, помоги. И все идут. А я всех всегда угощала, всех всем давала. Я никогда... Ко мне все шли, и сейчас идут. И сейчас иду. Мне надо было сегодня весной огород поливать. Толя Сурков, соседи, дачники, идут поливают. Там еще дачницы идут, сажают. Тань на работе неделя. Вот. Так что мне люди бросают.
1: На Бога тоже не ропщите, значит?
0: Я на Бога, вы что? Он за мной ходит рядом.
1: Кто?
0: Бог со мною. Бог со мною. Бог со мною. Вот. Потому что я почему, что Бог со мной? Потому что вот, ну, я иду к людям. А Господь вот подскажет, идите, помогите ей. И я хуже людей не жила. Я одна жила много. Одна много жила. Но мне Господь помог. Мне Господь, я только с Богом. Я, правильно, я не верила. Вот я не могу сказать. Вот я не стала вот недавно верить. Вот когда мне муж умер, я, да, я это верила. Верила, но не так. Вот. А когда мне муж умер, вот я после этого вообще в церковь стала ходить. Сейчас я слепая не хожу. Стала ходить в церковь. Вот.
1: Молиться.
0: Да. Молиться. А я молюсь и сейчас. Я молюсь. Я, конечно, может быть, и не те молитвы, но все же я Бога прошу и Бога благодарю. Вот так вот.

Ой, я бы, знаешь что, не хотел бы я лучше жизни, хоть такая бы осталась бы. Хоть бы такая осталась бы жизнь. Не хочется, вот наши мальчики погибают. Вот это я, чтобы вот этого не было. А что мы сейчас живем, то я хоть бы тогда самой смерти дожить, вот нам, старикам. Хорошо, пенсию сейчас во время получать. Получаем нормально. Чего еще надо-то?

0: Лучинушка, лучина, русской судьбина, баба Валя, пивунья дорогая, да хранит тебя Господь.
1: Вот уже, знаете, каждый...
0: Как? Расскажи мне, как выжить сквозь горечь и мрак? Где? Объясни мне, где мир обрести в нужде? Кто? Покажи мне, кто радости даст глоток? Здесь я увидела вдруг пару беспомощных рук, вросших в остов креста, жаждущие уста, жесткий изгиб венца, в темной гробнице свет. Это и был ответ.
2: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
3: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
4: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии магистр богословия Роман Гейкер.
3: Является ли Бог благим, то есть творящим добро тем, кто соблюдает его заповеди? Вопрос может показаться риторическим и подразумевающим очевидный ответ. Конечно, да. Разве может человек, верующий, сомневаться в том, что Бог благ для него? Оказывается, может. Даже в самом Священном Писании мы встречаемся, что у человека могут возникать сомнения по этому поводу. Давайте мы обратимся сегодня к 72-му псалму, где псалмопевец Асаф делится с нами своими переживаниями. Псалом 72, с первого текста. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам!» Псалмопевец начинает свои размышления с этого жизнеутверждающего утверждения. Но далее пишет он следующее. «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Он не случайно обыгрывает одно и то же слово. Бог благ к чистым сердцам. Но почему же тогда, говорит он, благоденствуют на самом деле нечестивые? Ибо нет им страданий до смерти их, крепки силы их. Другими словами, их не поражают болезни. Они в здравии снисходят в могилу, всю свою жизнь, пороча имя свое беззакониями и злом. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам, оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Наверное, то, что происходило в жизни Асава, очень похоже на то, с чем сталкиваемся сегодня мы. Человек, погрязший в беззакониях и зле, не только не стыдится его делать, но и бравирует им, кичится своей безнаказанностью и показывает то, что в этом мире на него нет управы. Ни человеческие законы и даже ни Божье вмешательство не могут его остановить. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, подымают к небесам уста свои. Или другими словами, они отваживаются не только говорить о людях нечто худое, но они открыто богохульствуют. Они смеются над Божьими заповедями. И язык их расхаживает по земле. Вот то, что вызывает сомнения у Асава. Те вопросы, которые не дают ему спокойно спать. Но есть еще одно обстоятельство, которому он изумляется и которое вводит его в смущение. Читаем мы далее в 10 тексте. «Потому туда же обращается народ его и пьют воду полную чашею и говорят, как узнает Бог, и есть ли веденье у Вышнего». Его поражает, что и народ Божий увлечен этой системой ценностей, что, используя это образное выражение «пьют воду полную чашу», он сравнивает состояние человека, который призван быть верным Богу, в тот момент, когда для него путем беззакония открываются новые возможности, этого человека он сравнивает с жаждущим, который получает возможность вдоволь напиться воды. И человек верующий, призванный, казалось бы, сохранять Божьи заповеди, он почему-то очень привлечен ценностями этого мира. Он увлекается ими, и они заполняют все его существо. Они становятся центром его надежды. И сам Асав признается, что сомнения есть и в его сердце. В его сердце появляются зависть, стремление и жажда, возможно, жить точно так же, как тот, кто не отягчает себя стремлением творить добро в этом мире. И 12 текст, он подводит итог предварительный, и вот. «Эти нечестивые благоденствуют веки сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я, — далее провозглашает он, — очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? Зачем же, — говорит он, — я так много ограничений в своей жизни установил? Что это мне дает? Если в конечном итоге благоденствует и живут прекрасно те, кто идут богопротивным путем». Далее 15 текст говорит, что он как будто бы спохватывается и говорит: «Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих». Он как бы останавливает себя в этом размышлении и говорит: «Подожди, но ведь есть библейская история, есть повествование о том, как много Бог совершал чудес в жизни своего народа». 16 текст: «И думал я, как бы уразуметь это,

трудно было уразуметь мне, и трудно было понять это противоречие. И далее 17 текст открывает нам то решение, которое он находит для себя. «Доколе не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их». Святилище – это место встречи с Богом. Мы можем понимать, что Асаф имеет в виду не просто, что он вошел в храм, потому что в нем, скорее всего, он пребывал регулярно и, возможно, ежедневно. Но он вошел в особое соприкосновение с Богом. И тогда его вопросы нашли свое разрешение. «Так на скользких путях поставил ты их, низвергаешь их в пропасти, как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов, как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Асаф упоминает о сновидении. Когда человек спит, в его жизни появляется новая реальность. И, как упомянули мы, для Асава противоречием является несовместимость, казалось бы, той картины, которая описывает Библия, кто в этом мире имеет благо, и то, что происходит в реальности. Та система ценностей, которая царит в окружающем его обществе. А здесь он говорит, что то, что мир считает ценным, это иллюзия. Оно подобно сновидению. То, что человек считает, что самое важное в жизни – это иметь больше денег, это иметь больше власти, это быть безнаказанным. Он говорит, в какой-то момент я пробуждаюсь, и я понимаю, что это иллюзия. Считать это за благо – заблуждение. И далее он вновь возвращается к своим переживаниям. «Как кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот я был пред тобою». Он говорит о себе, что в какой-то момент ценности этого мира увлекли его своим течением. И он говорит, я стал подобен животному, которое в стаде идет вслед за туда, куда его направляют. Он говорит, что я поддался влиянию окружающего его мира, этих ценностей. И тогда сердце мое кипело от жажды обладать этими благами, которые ценятся в этом мире. Но далее он говорит, я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня во славу. Кто мне на небе и с тобою ничего не хочу на земле? Еще недавно его сердце кипело, и он говорил откровенно и прямо, что я вижу в моем сердце зависть. Я вижу в моем сердце жажду обретения того, что доступно беззаконникам. А в этот момент, придя в присутствие Божье, ощутив на себе действие Его благодати, он говорит, поменялось что-то внутри меня. Я нашел не столько интеллектуальный ответ на это, но в сердце своем я ощущаю, что я ничего теперь не хочу. Я не просто отрицаю свои желания, но в сердце я ощущаю, что когда ты со мной, мне не надо то, к чему недавно стремилось мое сердце. Это наваждение спало, эти оковы разрушены. Когда ты в моем сердце, то ни богатство, ни безнаказанность, ни власть уже не влекут меня. Изнемогает плоть моя, говорит он далее, и сердце мое, Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Чуть выше он говорил, мое сердце кипело от жажды благ этого мира. А сейчас он говорит, изнемогает сердце мое.

0: жажды к Богу. Другими словами, его путь веры построен не на отрицании желаний. Да, он страстно стремился обрести благо этого мира. Но теперь в его сердце страсть к благам мира этого заменена страстью к Богу. Теперь его сердце кипит, потому что он жаждет быть вместе с Господом. «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Бога возложил я упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Свой псалом он начинает с утверждения: «Бог благ к чистым сердцем». Далее он ставит вопрос, а как же это совместить с тем, что благоденствуют-то на самом деле беззаконники? Те, кто отрицают Божьи заповеди, больше власти и денег имеют те, кто не стыдится пренебрегать нравственными принципами. Как же это совместить с тем, что Бог благ к Израилю? И ответ, который он находит: благо на самом деле приближаться к Господу. Благо не в обретениях этого мира, а благо в том, чтобы войти в Божье присутствие и обрести полноту жизни через это. Ведь если мы посмотрим, ценности этого мира, богатство, власть, они важны ведь не сами по себе. Это некие инструменты, посредством которых человек стремится обрести безопасность, стремится обрести уверенность в будущем, стремится почувствовать, что его желания исполняются. Но когда человек приходит к Богу, через веру Бог дает человеку это напрямую. Ощущение мира в сердце, уверенность в жизни, безопасность. Но зачастую для того, чтобы обрести это, необходимо пройти путем переживаний, который описан в 72-м псалме. Благо в том, чтобы приближаться к Господу. То, что этот мир считает благом, это иллюзия. Очень известная история о том, как в конце 20-х годов в Америке собралось около десятка магнатов, тех, кто держал экономику Америки и даже всего мира в своих руках. Стальной король, нефтяной. Те, кто в руках которых сосредотачивалась великая власть. И весь мир, вся Америка завидовала им. И эта встреча была на главных полосах газет, и они были предметом зависти и вожделения многих и многих. Но прошло несколько лет, и на Америку обрушилась Великая депрессия. И те, кто совсем недавно были владыками этого мира, один из них покончил жизнь самоубийством, второй провел долгие годы за тюремной решеткой, третий также бросился под поезд. То, что для них было символом того блага, которое они обрели, все это подобно сновидению оказалось разрушенным. То, чему завидовал весь мир, оказалось временным и приходящим. Если сегодня в нашем сердце возникают те же вопросы, которыми задавался Асаф. Если мы пытаемся примирить то, что имеем мы, следуя за Христом, с тем, насколько по-другому мы представляли обетование Божие, как многого ожидали бы от Бога. Если нам кажется, что описанное в Библии не совсем совмещается с той реальностью, в которой мы живем, то Асав направляет нас к мысли, что ответом будут не столько даже какие-либо богословские изыскания. Ответом должно быть вхождение в реальность Божьего присутствия, войдя во святилище, имея личные отношения с Богом. Только так я могу понять, что благо действительно только лишь в приближении к Богу. Пусть Бог поможет нам в этом.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Велика милость Господа!
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте. Если вы, бросив курить, начнете помогать окружающим людям делать то же самое, то вы во много раз уменьшите для себя риск возврата к курению. Общеизвестным является то, что мозг не способен удерживать две противоречащие друг другу мысли и установки. Этим принципом пользуются многие программы, которые помогают людям в дальнейшем не травиться сигаретами, в дальнейшем не колоться наркотиками и пить алкоголь. Анонимные алкоголики – мощная терапия против алкоголя. Вот как звучит этот принцип у них. Помогая другим, помогая себе. Также и вы, зная методы и стратегии, позволяющие отказаться от курения, сможете оказать действительную помощь людям, желающим бросить курить. Позвольте представить вам очень интересный комментарий по этому поводу. Об этом сказал однажды один католический проповедник. 12-й шаг – это благодарность. Я по-разному понимаю чувство благодарности, но самое главное понимание, я считаю, которое дал другой человек, Остин Рипли. Он определил благодарность как отдачу того, что Бог дал мне, как подарок. Вы являетесь подносами. Невозможно сохранить трезвость без чувства благодарности. Я хочу рассказать вам о другом человеке. Он мечтал о невозможном, он решил для себя бросить пить. И когда он достиг вершины, восстановил все свои человеческие качества, как человек, свободный от алкоголя, он вновь стал человеком, созданным по образу и по подобию Божьему. И в своем сердце он нес то, что люди узнавали веками. Трезвость, трезвость и еще раз трезвость. Он вновь стал человеком, который хотел поделиться с другими, что помогло ему. Потому что принцип программы всегда должен называться «благодарность в действии». Не говорите мне, как вы благодарны, покажите мне эту благодарность. И если вы испытываете благодарность, то вы говорите о ней, а если не испытываете, то вы не говорите о ней. Вы знаете, как называется еще по-другому этот шаг в нашей программе? «Меньше дела, больше слов». Однажды я видел фильм, который начинается такими словами. «Никто еще не выиграл войну тем, что умирал за свою войну». Вот представьте себя в морге, где вы умерли от того, что вы травились сигаретами. Вы кому помогли? Вы что выиграли? Но вы бросили травиться сигаретами, и сейчас вы выиграли войну. Так помогите другим, продолжайте им помогать бросить травиться сигаретами. И этим самым они тоже выиграют эту войну. Вспомним себя, когда с нами это случилось. Как мы себя чувствовали, как мы себя контролировали, как у нас все так робко шло вперед. Теперь этот неподдельный принцип благодарности раскрывается в нашей жизни. И он хорошо подчеркнут в Священном Писании. Мы счастливы, что мы не курим. И мы поступаем по совету апостола Петра, который записал в первом послании в 3 главе и в 15 стихе. Так звучат его слова. «Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». И вот в этом стихе мы усматриваем сразу несколько понятий. Вот первое понятие. Дать отчет, всегда дать отчет, раскрыть без извинения то, что вы делаете. Кто помог вам в этом? Расскажите об этом. Пусть, если в этом помог вам Бог, вы конкретно скажете об этом. Используйте кротость и благоговение. Что есть кротость и благоговение? Значит, представить это все без крика, без радикализма, напыщенности. Вот, мол, я бросил, а ты не можешь. Не загордиться, вот этот принцип. Это значит, что я свидетельствую другим, говорю о том, что не всегда, может быть, у вас получится, как у меня, но используйте эти шаги по-своему. Мы все не одинаковые, и не всем можно говорить одинаковые способы, но каждый имеет что-то личное. Один может быть человеком общительным и находить себя применение именно в общении, беседовать, общаться, рассказывать. Другой, более застенчивый, успешнее трудится среди тех, с кем он постоянно общается. Примером для нас может быть история, записанная однажды евангелистом Марком в 5 главе. «И когда он вошел в лодку», начинается этот рассказ так, «бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним». Иисус только что исцелил бесновавшийся. И вот в этот момент как своего исцеления он пожелал поехать туда, куда поедет Иисус Христос. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И пошел бывший больной человек и начал проповедовать в Десятигратии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Вот это наш принцип. Вот так он работает. И хочу сказать еще раз и еще раз, что этот принцип работает не только на людей, он работает на вас. Так говорит об этом в Священном Писании апостол Павел Тимофею. «О сём заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Ибо, внимание, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Но есть одна проблема в этом принципе спасения. Если вы не имеете личный опыт, тогда у вас ничего не получится. Нам нужно ощутить на себе ту трезвость, которую мы получили как освобождение от никотиновой зависимости. И вы знаете, очень часто на наши программы мы приглашаем тех, кто бросил на предыдущих программах. И эти люди ярко, красиво рассказывают, как у них получилось, как работали эти принципы. Помню, как в Самарканде одна женщина настолько ярко рассказала людям, которые пришли на первое занятие, что пессимизма просто не осталось. Насколько мы готовы рассказать другим людям, что они могут бросить курить и как они это могут сделать, поможет и нам, и им. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Начало мудрости – страх Господень.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Ведущая Елена Палашкова.
1: Вот знаете, что очень мы здесь говорим красиво о симфонии любви, о Божьей любви, да, о даре из Эдемского сада. Но ведь есть запрещенные способы и вот использование этого дара. И я бы даже назвала псевдодаром. Вот это гомосексуализм.
2: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям. Директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
1: Первый такой вот вопрос, да, откуда вообще мы берем понимание, что отношения должны быть только между женщиной и мужчиной?
3: При сотворении мы возвращаемся в Эдемский сад.
1: Прямо с самого начала.
3: Мы возвращаемся в самое начало, когда Бог создал человека мужчиной и женщиной. Если бы Бог относился к этому как к еще одному возможному варианту, то, наверное, об этом и в Библии бы говорилось, что это допустимо. Но образец, который был дан в Эдемском саду на протяжении всей библейской истории, в устах пророков, в законах и заповедях звучал однозначно «только мужчина». И только женщина.
4: Более того, в Библии есть масса текстов, которые очень четко показывают, что Бог осуждает гомосексуальную практику.
1: Практику.
4: Четко.
1: Действия.
4: Без всевозможных там двоякостей. Очень четко в Библии этот вопрос показан.
1: А давайте прочитаем, где это написано.
3: Можно открыть книгу Левит.
1: Да. Давайте.
3: Вот 18 глава. 22 текст как раз говорит о отношениях мужчины с мужчиной. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной». Это мерзость.
1: Да, вот что это... Вот это слово «мерзость» — это настолько ёмкое слово в плохом понимании, я имею в виду, что вот хуже уже некуда просто. То есть в Божьих глазах это все четко и понятно, да?
5: Новый Завет нам говорит о том, что... Да, пожалуйста.
6: Мы говорили о создание мужчины и женщины, и что Господь, как Творец, заложил определенные законы сексуальности.
1: Да.
6: И вот когда это законное выходит за пределы допустимого, то оно становится тяжким грехом. И вот в Новом Завете мы также читаем об этом Божьем запрете, но смотрите, какой с интересной стороны. Здесь апостол Павел в первой главе послания к римлянам пишет о том, что люди... как бы зная и понимая, не понимая, а зная Бога, что Он сотворил, но они не познали Его как Бога, да, то Бог предал их превратным уму, делать всякие непотребства.
1: Давайте прочитаем это, где это написано. Это Римлянам, первая глава,
6: да.
1: И стихи?
6: 26 стих написано. Угу. «Потому предал их Бог постыдным страстям».
1: А вот давайте,
6: давайте
1: еще прочитаем, вот самый 25. Да, 25.
6: «Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки и
1: Аминь. Потому
6: не прославил Бога, их Бог предал превратному уму».
4: Знаете, вот на самом деле послание к римлянам очень, знаете, так четко показывает и объясняет корни.
6: Причина.
4: Откуда берется гомосексуализм и подобного рода отношения. Здесь Павел показывает, что все начинается с того, что человек забывает Творца. Это то, о чем мы говорили, да, о том, что когда из отношений уходит Бог, фактор Бога исчезает.
6: Место его занимает
1: нет стандарта.
4: Это
1: да.
4: Открывает возможности для всевозможных извращений. И здесь показано, что как только человек оставляет Бога Творца, что-то происходит с его природой, с его разумом. И поэтому мы читаем такие вещи, да, что Бог предал постыдным страстям, женщины заменили естественное употребление противоестественным. Библия называет гомосексуализм противоестественным проявлением сексуальности. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Я думаю, когда ты читаешь эти тексты, даже иллюзии не остается о том, что Бог допускает, что гомосексуализм в каких-то формах, в каких-то условиях допустим.
1: Хоть чуточку приемлем.
3: Если кто-то скажет, что вот гомосексуалист по своей природе рожден с такой вот ориентацией,
1: да.
3: и скажет, что это провидение,
1: да, это говорят,
3: Божие, что
1: да,
3: Бог меня таким создал, то это глубокое заблуждение. Потому что вот в книге Экклесиаста, например, в 7 главе такие строки мы читаем. Соломон пишет: «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Поэтому как бы человек ни пытался изобразить, что это Божие провидение, но Божий взгляд на это выражен вот здесь, в книге Левит, в законе о взаимоотношениях сексуальных между мужчинами и мужчинами. Еще один текст, позвольте. 20 глава, 13 стих книги Левит. «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость». И посмотрите дальше, реакция Бога. Ну и что? Сделали мерзость. А что теперь с этим делать? «Да будут преданы смерти, кровь их на них». То есть
1: кровь их на них, это отвечают за жизнь.
3: Не нужно здесь в этом случае винить Бога или кого-то, людей, общества. Вину Бог возлагает на самого человека. Все же, чтобы не быть до крайности, вот, что эти люди обречены, следует сказать, что в выборе этого человека лежит все, его будущее. Если этот человек узнает Бога, услышал Бога и возжелал жить по Божьим принципам, но он говорит, как вот в моем случае было такое, когда мужчина мне как служителю говорит: «Меня просто тянет,
1: да,
3: к
1: вот
3: мужчинам,
1: да, и что
3: я
1: делать?
3: Не могу с этим ничего сделать,
1: да.
3: А ты не сможешь сделать, но Бог, которому ты можешь доверить свою жизнь, он может изменить тебя. Кровь на тебе, если ты не предпринимаешь шага к Богу, который является Творцом».
1: Я хочу прочитать
4: да, 28-й текст из Римлянам. Смотрите. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». То есть здесь описан процесс. Когда человек не заботится иметь Бога в разуме, когда он исключает из своей жизни Бога, все божественное, все святое, о чем мы читаем в Библии, приходят эти злоупотребления в жизни человека. Но этот процесс можно рассматривать от противного, в обратном порядке. Когда человек, вот, находясь в любом состоянии, даже в самом падшем состоянии, в каком бы состоянии человек ни находился, когда он начинает заботиться о том, чтобы вернуть Бога в свое сознание, в свою жизнь, Бог начинает восстанавливать такого человека.
6: Друзья, мне кажется, еще, что вот гомосексуальное проявление — это как бы протест. Протест против Божьего устройства.
1: Да, потому что
6: против Божьей сексуальности.
1: Да, как пару сотворил мужчину и женщину, не мужчину и мужчину. То есть если четко написано в других местах, что никак, не ложись, и вообще все это...
3: Причем речь идет не только о мужчине с мужчиной, но и лесбиянство, женщина-женщина. Это 26-й текст Римлянам, то, что мы читали. «Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины».
4: Вообще, отвечая на вопрос, почему, конечно, тут не только нельзя свести все к оставлению Бога. Есть еще факторы, скажем так, которые приводят человека к такому поведению. То есть это некая внутренняя сломленность.
1: И влияние, вот, я не знаю, моды или как назвать, то есть влияние, то есть
4: влияние,
1: да,
4: моды,
1: пропаганды.
4: С одной стороны.
1: Да, то есть вот молодежь видит это, понимаете, и они считают, что это, ой, это свобода, оказывается.
4: То есть, знаете,
1: как это, как
4: сегодня,
1: это преподносится?
4: Сегодня
1: это
4: модно позиционировать, что если у тебя есть гомосексуальные отношения, ты продвинутый. То есть ты вот человек, который принадлежишь к некой богеме.
1: Да.
4: И как аргумент делается, посмотрите, вот в сфере искусства, да, в сфере там, да. моды, вот в сфере... ну, разных индустрий, таких вот да. передовых, ведущих, значит, находятся люди, которые вот, ну, имеют однополые отношения. И поскольку молодой человек хочет тянуться вот к этому идеалу, вот они идут на этот опыт. Но гомосексуальный.
1: Потому что люди, вот, например, очень знаменитые, которые там достигли,
6: известные,
1: артисты,
6: известные,
1: да, звезды. И что есть?
3: Позиционируют да, как положительное.
1: Как положительное.
3: Вот знаете, что хотел бы сказать, что... Есть такая книга доктора Добсона да. «Что хотят женщины, чтобы о них знали мужчины». Мужчины. Так вот, автор этой книги приводит исследование антрополога Анвина, который в своих исследованиях наблюдал историю развития человеческих цивилизаций. Он их насчитал в известной истории 88. И он заметил, что во всех этих цивилизациях было одинаковое начало и одинаковый конец. Угу. И начинались они все... Все 88, с возвышения норм нравственности, любви, чистоты брака, детей, там, семьи полноценной. И когда цивилизация доходила до состояния свободы сексуальных страстей, то, о чем мы сейчас говорим, когда это пропагандируется и считается так модным и красивым, эта цивилизация уходила в небытие. На ее руинах появлялось следующее, которое снова возвышало чистоту брака, да. любовь, материнство и так далее. И когда она достигала снова этого же состояния, опять. Она уходила.
6: Это же самое.
3: История повторяется.
1: Вот я еще, знаете, думаю, что вот вы затронули, и Библия нам четко говорит, что союз – это мужчина и женщина. Но они говорят, что вот меня сотворил так Господь. То есть, понимаете, это в Библии ясно, что не написано. Вот. Но они говорят, что вот меня сотворил Господь. Я вот как думаю, да, что Господь не сотворял их так. А почему? Потому что ясно, как Он сотворил. Он сотворил Адаму и Еву, а вот потом, когда произошел вот этот вот грех, да, и уже ДНК было нарушено, и вот это началось постепенно. Я, конечно, не разбираюсь в этом в генетике, я не ученый, но вот я так думаю, что вот в процессе вот этого вот репродукция, то есть запустился процесс репродукции, и вот мы начинаем там между собой по-всякому.
5: Это понятие, это вырождение.
1: Да.
5: Это вырождение. То, о чем Евгений говорил, да, о вырождении наций, цивилизаций, как раз это вот этот процесс.
3: Наверное, сложно нам с вами, мы не генетики,
1: да.
3: и точно доказать, что это именно на генном уровне, и он с самых малых первых дней, сложно сказать. Вот, мы можем говорить о людях, которые, возможно, пережили в своей жизни насилие, насмешку какую-то, издевательство, и оно могло повлиять на ориентацию.
1: Да.
5: Это есть. Психологический момент.
3: Да, это то, что приобретено уже было.
1: Да, хорошо. Вот вы, пасторы, да, вот к вам в церковь приходит человек, который практикующий гомосексуализм. Да, человек, который вот так живет. И одновременно он хочет быть членом церкви, хочет быть с Богом.
5: Ну, вот. Гомосексуалист, я хочу, чтобы мы сразу, да, все да. точки над «и» расставили. Гомосексуалист, практикующий,
1: не может быть членом церкви. Аминь.
5: Однозначно не может, потому что, еще раз вернусь к Писанию, мужеложники Царство Божие не наследует.
1: Аминь.
3: Я думаю, что, может быть, стоит даже прочитать этот текст.
5: Да, да, пожалуйста. Но... В то же самое время это не говорит о том, что для этих людей...
6: Все безнадежно, да?
1: Да.
5: Да, они не лишены надежды, но только при условии, если вот этот процесс повернется для них вспять. Это то, что мы, христиане, называем покаянием.
1: Угу. То есть оставить практику свыше. Такую оставить должен. Все.
3: Однозначно. Угу. Апостол Павел, 1 Коринфянам, глава 6, 9 текст. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники Царство Божие не наследуют.
5: Сегодня, конечно, есть в некоторых направлениях христианства попытка оправдать, может быть, следуя таким вот модным тенденциям, оправдать гомосексуализм. Но это не библейская практика, это извращение Писания.
3: Правда в том, что если человек... в своих предпосылках, приходя к служителю церкви, в церковь, он говорит: «Я практикующий», и этим самым позиционирует, что я, в принципе, как нормальный. Но вы меня примите такой, как я есть.
1: Вот это любовь проявится ваша ко мне так.
3: Да, здесь, наверное, следует сказать, что у человека нет самого главного, первого шага к тому, чтобы признать Бога как своего Творца. И если вам знакомо такое понятие, как 12 шагов, анонимных алкоголиков и так далее. Первый шаг – это признание своей слабости и неспособности. Если же человек этого не признает, и он сразу говорит: «Я такой, я практикующий», и так далее.
6: И мне это нравится.
3: Первое, что вот наша задача как представителей Бога, верующих людей – помочь этому человеку увидеть не суд, который вот ты, значит, получишь, а чтобы у него возникла нужда, чтобы она привела его к покаянию, что в конечном счете он сделает этот шаг. «Я хочу, Господи, чтобы ты меня изменил, если угодно, пересотворил».
4: К вопросу о любви. Знаете, как-то мой сын ко мне подходит и говорит: «Папа, ты меня любишь?» Я говорю: «Конечно, сын, конечно, люблю. А можно я сегодня в школу не пойду?»
1: Понятно.
4: «Нет». «Но ты сказал, что ты меня любишь».
1: «Да, ты меня
4: уже не
1: любишь».
4: Я говорю: «Именно потому, что я тебя люблю, ты пойдешь в школу и будешь получать образование, потому что ты мне потом скажешь спасибо. Сейчас тебе кажется, что я тебя не люблю. Тебе кажется, что если я дам тебе какое-то послабление, вот тогда ты действительно меня любишь». Поэтому тут надо отличать любовь к людям, страдающим или практикующим отклонение от нормы, божественной нормы. Бог их любит, но Он не любит их действия, Он не любит их практику.
1: И
4: Христос сделал все на Голгофском кресте для того, чтобы освободить человека. Есть у Иоанна, у апостола Иоанна такие очень сильные слова. «Если Сын, то есть Христос, освободит, вы истинно свободны будете». То есть речь о том, что Бог, когда освобождает человека, Он освобождает его целиком и полностью. Поэтому лично я не верю в генетическую теорию, в генетический рок такой, знаете?
1: Да.
4: Когда вот если ты родился таким, с определенным генетическим сдвигом, сбоем, то все, для тебя все закончено.
1: Да должен жить один,
3: Когда человек говорит: «Я ничего не могу с собой поделать, я хочу, но я не способен», вот здесь включается это то, о чем Бог. Сейчас Александр говорит. Бог – Творец. И если ты просишь Его: «Сделай со мной что-то», и что-то не получается, проблема не в Боге. Проблема во мне, в человеке. Насколько я действительно готов довериться Его провидению и Его влиянию на меня.
4: Знаете, когда человек сам себе оставляет такую лазейку, что все-таки, наверное, вот я останусь со своим грехом, с таким вот неправильным пониманием, Бог ничего не может сделать. Потому что Бог уважает наше право. Он не ломает нас как личность. Он приводит нас к пониманию того, что гомосексуализм — это грех. Гомосексуализм — это отклонение. Это то, что делает человека несчастным в конечном итоге.
1: Да, он самому ему, с собой ему тяжело жить.
4: И покаяние заключается в первое.
6: Совесть.
1: Да.
4: Покаяние заключается первое в осознании того, что то, что ты делаешь, — это грех. И второй момент покаяния — это оставление. Но вот если задача человека — осознать, и когда человек осознает, Бог сверхъестественным образом вмешивается в жизнь человека, вмешивается в генетику, если хотите, и он меняет человека.
3: Абсолютно.
4: До такой степени, что человек полностью изменяется, его жизнь преображается.
1: Хорошо, где тогда корень? Вот можем подумать над этим и ответить на вопрос, где корень вот этой проблемы? Откуда все это? Потому что одно дело, я так хочу, а другое дело понять. Если мы ответим на вопрос, откуда это происходит?
4: Мы частично уже ответили, что самый главный корень – это когда из жизни человека уходит Бог.
1: Да.
4: Нельзя сбрасывать…
1: Библия нам говорит, что это падшая плоть человека, природа человека, падшая. То есть вот такие аномалии потом происходят.
3: Как сегодня, я прочитал текст о том, что люди пустились во многие помыслы. оправдывая свои похоти и страсти как провидением Божьим, да, творением, да, да, Божьим. Есть... Но на самом деле это все отклонения, которые начались после грехопадения.
1: Да, и называют это свободой.
5: Мы видим, что мы видим, вот, когда читаем третью главу книги «Бытие», да, вот, где речь идет о грехопадении, мы видим, что с человеческой природой что-то происходит.
1: Не то, да.
5: И происходит что-то не то, и причем происходит очень быстро. Третья, четвертая глава, третья глава — это грехопадение, четвертая глава — глава, где описано убийство, первое
1: сразу,
5: убийство. Да?
1: Сразу же смерть.
5: И Библия показывает нам вот эту динамику, что деградация человека, уходящего от Бога, она происходит с колоссальной скоростью, с катастрофической скоростью. И поэтому единственный шанс у человечества — это вернуться к Богу-Творцу, к идеалам, которые были заложены изначально. Другого шанса нет.
3: Причем самые основные отклонения человека после грехопадения именно в области сексуальности.
1: Сексуальность.
3: Это гомосексуализм, это многоженство. И все это Библия в себе содержит и рассказывает эту историю.
6: Как точно апостол Павел вот это выражает эту мысль, которую Евгений сказал, в послании Галатам в 5 главе он советует: «А я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, и дух противного плоти. И дела плоти известны, они суть». И вот он делает перечисление. Что именно? Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Это как раз вот об этом.
3: Начинает
6: говорится.
3: Как раз об с все, что связано с сексуальностью.
6: Совершенно
3: прелюбодеяние,
6: совершенно
3: блуд верно. Стоит на первом месте.
6: На первом месте стоит.
3: То, на чем играет противник Божий, возжигая в человеке именно страсть к отклонениям сексуальности.
1: Вот знаете, верно. Мне вот Библия чем нравилась вот с самого начала, то, что это честная книга. То есть ясно, четко написано, что есть что. То есть Бог с нами не играет в пряталки какие-то, да? И там вот и вот так вот, и вот так вот. То есть все с самого начала четко сказано. И вот для меня вот таким вот был примером, это пример Содомы. Вот что Бог сделал там?
3: Содом. И Гоморра.
1: Да, Содом и Гоморра. Вот что там такое произошло? Все знают, но вот некоторые там говорят, что вот нет, их Бог наказал не за это, а их наказал за...
3: Тогда давайте кратко вспомним эту историю.
1: Да? Да, давайте.
3: То есть в городе Содоме жил Лот, который являлся племянником известного патриарха библейского Авраама.
6: Авраама.
3: Лот был праведный, то есть послушный Богу. В этом городе появляются странники, которых Лот принимает к себе. Жители города собираются к дому Лота, мужчины,
1: именно,
3: и требуют, чтобы... Он вывел этих странников. И
1: гостей,
3: давайте прочитаем,
1: гостей,
3: как звучат эти строки, чтобы уже не голословно, а из текста.
5: Четвертый текст 19 главы. «Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, мужской род, кстати, используется, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом». То есть все мужское население,
1: гости пришли, да?
5: Причем включая от
6: и
5: меньших
6: тоже.
5: До больших, значит, и вызвали Лота, и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их. И используется термин, который используется...
1: Сексуальный.
5: Да, это сексуальный
1: это
5: термин.
1: Сексуальный.
3: Адам познал жену свою и так далее.
5: Поэтому тут, знаете, никакой двусмысленности быть не может, в принципе. Хотя, конечно, справедливости ради нужно сказать, что такое поведение это было действительно нарушением правил гостеприимства, но нарушение правил гостеприимства, знаете, это просто цветочки по сравнению с основным грехом, за что Бог наказывает вот эту область, да, Содомскую и Гоморскую.
3: Почему грех Содома, вот так вот он, как бы, как притча во языцах уже, да, говорят, содомский грех, именно гомосексуализм. Мужчины, причем это групповое, попытка изнасилования других мужчин.
6: И Лот понимал, о чем речь идет, да, что они хотят, что они требуют. Поэтому предлагает им двух своих дочерей, которые...
4: Ну, конечно, знают, Лота в этом отношении сложно понять. Вот. Да. Но, тем не менее, да, он как выход предлагает вот такой вариант. Но это другая тема немножко, конечно. Немножко, да.
1: Вот меня, знаете, что вот сейчас заинтересовало? Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали Лота.
6: Они были заодно все.
1: Представляете? Все заодно. Да. Вот так вот собраться всем городом около одного дома и давай-ка вот...
6: Требовать
1: да.
6: непотребства.
1: Да.
4: Как раз-таки Содом иллюстрирует, до какого безумия может дойти половое извращение. И на самом деле, если мы посмотрим сейчас да, на тенденцию, которая есть в мировом сообществе, к счастью, у нас в России такого нет,
1: да.
4: и очень хочется верить, что и не будет,
1: да.
4: но в мировом сообществе мы видим, что постепенно меняется отношение общества к гомосексуализму. Хотя начинается это все, знаете, очень тонко,
1: так, да. Любовь
6: красиво.
1: Свободы называется.
4: Совершенно да. верно, да, есть даже такая теория Авертона, теория, с помощью которой меняется общественное мнение на диаметрально противоположное. То есть это такое четкое, поступательное смещение акцентов. Когда берется какая-то запретная тема, она таким образом, значит, выставляется, что в конечном итоге оправдывается самое жестокое поведение, самое вот какое-то
3: безнравственное
4: и так далее. Все происходит очень постепенно. Эта технология известна как окно Авертона.
6: Технология дьявола.
1: Да. Вот, знаете... У меня все-таки вопрос. Давайте еще раз. Мы уже это сказали, все равно давайте еще раз, потому что это очень важно. Есть ли милость у Бога к таким людям?
3: Милость Божия, она распространяется вне зависимости от низости греха, в который человек пребывает, вне зависимости от твоего социального какого-то положения и взглядов на жизнь. Бог всех нас считают детьми. Хорошие мы
1: да.
3: или плохие
1: Ведь,
3: мы,
1: да.
3: больные или здоровые, зараженные грехом или не очень. Мы все его дети.
1: Да,
3: то есть... и то, что мы сегодня здесь озвучили, Бог готов и желает, как папа
1: да,
3: любит то... своих деток, мне, так он любит.
1: Да, мне родился, вот как матери, мне родился ребенок-инвалид. Я же его не избавляюсь от него, правильно?
3: Да.
4: Знаете, в свое время меня очень впечатлила и тронула фраза, которую мне сказал один из проповедников, пастор. Он сказал так, что нет такого греха, из которого Бог не может тебя вытащить. И это то, что мне дало колоссальных сил для того, чтобы избавиться от своих грехов, комплексов и так далее.
1: Самое главное, чтобы человек понял, что это грех, и чтобы, как написано в Откровении, кому нужно кланяться? Не своим желанием, но мало что мне хочется.
3: В итоге выбор...
1: К сотворившему.
3: Выбор за самим человеком.
1: Человек, кому он будет кланяться? Будет он кланяться или себе своим да, желанием, или он понимает, что здесь все-таки Господь Богом.

0: совершенно не секретно.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Радуйтесь, Господь всегда рядом.

0: Ты не считаешь себя достойным что-то иметь только потому, что так сказала твоя подруга, друг или коллега? Насколько ты зависим от мнения окружающих? Ты можешь потратить всю свою жизнь, беспокоясь о чужом мнении, а можешь стать умнее и сэкономить себе кучу нервов. Но каждый человек хочет нравиться другим, мечтает быть привлекательным в глазах окружающих. Как не ставить свою самооценку в зависимость от мнения окружающих людей? Давай мы сегодня ответим на эти вопросы. Друзья, мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех вас, кто находится сегодня здесь, в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в соцсетях, а также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, то, что человек думает о себе, его самооценка, она формируется в основном в первые годы нашей жизни, чаще всего благодаря нашим родителям. Но часто бывает, что человек взрослеет и имеет низкую самооценку благодаря словам окружающих людей, тех, с кем он общается. Можно ли найти выход из этого положения? И как вообще понять для меня, что у меня с этим проблемы? Для ответов на эти вопросы я приглашаю на эту сцену психолога-консультанта Марию Вачеву. Встречайте.
1: Здравствуй, Вадим.
0: Привет, Мария. Итак, правда ли, что в наших силах вообще стать самодостаточными людьми и не оглядываться на других, гадая о том, как о мне думают?
1: Я думаю, что это, с одной стороны, и да, и нет. С одной стороны, правда, потому что мы действительно не должны оглядываться все время на других, а с другой стороны, мы понимаем, что наша греховная плоть никогда не будет самодостаточной. У нас у каждого есть уязвимости, которые может восполнить только Иисус.
0: Ты научишь, как с этим справляться?
1: Я думаю, что мы об этом поговорим, конечно, хотя это очень длинный путь.
0: Отлично, давай попробуем это сделать. Друзья, будьте активными, задавайте свои вопросы, пишите нам в чате на YouTube, или в комментариях к этому видео в соцсетях, а после лекции мы в прямом эфире все эти вопросы нашему специалисту передадим и постараемся на них ответить.
1: Спасибо, Вадим.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Что вы здесь, здорово, что вы интересуетесь этой темой, что вам не все равно, что происходит в вашем внутреннем мире, что происходит в вашей голове. Потому что, по большому счету, то, что о нас думают или говорят другие, это большей частью то, что мы себе о себе представляем. Это иногда некое кривое зеркало. И то, что мы думаем, что о нас подумали, большей частью, когда это, ну вот как-то озвучиваешь, иногда оказывается, и в большинстве случаев это не так. Мы продолжим с вами говорить о трех искушениях. И о теме, что о нас думают другие, мы посмотрим через призму этого евангельского сюжета, этого отрывка из истории жизни Иисуса Христа. Мы говорили с вами на прошлой теме о том, что евангелист Матфей, евангелист Лука описывает искушение Христа. И второе искушение, ну, у Матфея как раз оно второе по последовательности, это когда дьявол приступил к Иисусу и сказал ему некие слова. Ну, давайте посмотрим еще обстоятельства. Дьявол поднял его на край стены храма, высоко, в святом городе, и говорит ему: «Если ты Сын Божий, сбросься вниз». Когда мы читаем с вами, смотрим вот на это искушение и вспоминаем тему нашу, на первый взгляд выглядит, ну, как-то не стыкуется. К храм, предложение Иисусу сброситься вниз и то, что обо мне думают или говорят другие. Но в чем здесь соблазн? Мы сегодня как раз-таки с вами и посмотрим. Ведь это предложение, с которым обращается сатана к Иисусу, оно звучит в очень людном месте и в непростом месте. Сатана не просто Иисуса привел, ну, условно говоря, на самую высокую точку мира, на какой-то пик какой-то снежной горы и сказал: «Вот давай сброси, и пусть тебя ангелы подхватят». Это неспроста место выбрано. Мы видим, что эта ситуация происходит в святом городе Иерусалиме, и это происходит на крыле храма. В храм приходит кто? В храм приходят люди. Они приходят для чего? Они приходят помолиться, получить

0: благословение от Бога. И это место использует сатана для того, чтобы Иисус там, совершив вот это такое красивое действие, получил от людей восторг. От тех верующих, которые пришли поклониться. Я даже не представляю себе, как бы это выглядело, когда люди пришли поклониться, и тут вот сверху человек и не падает, и что о нем будут говорить, и как о нем заговорят. Вот на этом моменте, на том, что человеческое наше желание, наша внутренность хочет одобрения людей, хочет поддержки и похвалы, сатана пытался сыграть. И сегодня точно так же, используя некие такие уловки и нашу потребность в быть, потребность признания, потребность нужности, точно так же он использует какие-то вещи, чтобы мы искали какую-то опору в человеческих словах. А вот что они скажут о нас? А как они о нас подумают? И это на самом деле вот территория реальности молодежная, молодежный проект. Но это то, чем болит каждый человек. Каждый из нас имеет уязвимые места, имеет такие, скажем так, да, ахиллесова пята, такие места, которые использует сатана, чтобы мы сместили свой ракурс, чтобы мы акцентировались на каких-то вещах, которые помогут нам получить вот это заведомое мнение о нас. Оно будет выражено или о нас только подумают. И Иисус еще к тому времени ничего не сделал. Если бы он пришел, а он приходил в храм, просто на своих ногах, просто зашел бы в храм, ну, никакого эффекта бы не было. Но если бы он с неба, и еще при этом ангелы подняли, на крыльях понесли, как бы это было эффектно? Какое бы было восхищение, но Иисус отказывается от зрелищности. Он не принимает это искушение, он, несмотря на то, что его еще никто не знает, он предпочитает идти другим путем и завоевывать мнение о себе другим способом. Итак, мы будем говорить сегодня о том, что же говорят или думают о нас. Это для нас, ну, немаловажно. Кто-то говорит, ну, я встречаю людей, которые говорят, да мне все равно, что обо мне думают, что обо мне говорят, но это где-то тоже защита некая. Когда человек говорит, мне все равно, что обо мне думаете, за этим иногда стоит боль, когда человек не понимали, не слышали. И поэтому гораздо легче, конечно, сказать «мне все равно». На самом деле за каждым все равно иногда стоит какая-то боль, отвержение, неприятие. Конечно же, мы не говорим вслух, что «ну, пожалуйста, уважайте нас, мы хотим, чтобы нас уважали». Но если кто-то все время будет ваше имя переспрашивать и говорить «ой, прости, я забыла в 10-й раз, 20-й раз», вам будет уже не очень комфортно. Или если кто-то из ваших друзей соберет, праздновать соберется, что-то, и потом скажет, ой, слушай, мы забыли про тебя, мы тут собирались, так здорово было, ну, прости, мы про тебя забыли. Конечно, нам будет, ну, неприятно внутри. Кто-то даже, вот градус будет побольше такого переживания. Но когда мы чувствуем свою незначительность, когда говорят, ой, слушай, давай ты вот туда вот пересядешь, вот как бы, вот мы тут хотели, вот мы хотели здесь Таню посадить, давай ты туда. Вот ощущение всегда не очень комфортное. Хотим мы этого или не хотим, мы все равно зависим от того, что о нас думают или говорят другие. И мы будем об этом сегодня говорить, посмотрим, если Иисусу удалось с этим справиться, где он нашел силы, где мы можем найти силы в том, чтобы вот эту самодостаточность, о которой говорил ведущий вначале, чтобы мы ее обрели. Как вы реагируете? Вот если мы представим такую ситуацию, когда кто-то нас похвалил, к примеру. Вот сейчас те, кто нас смотрят, да, и сидящая здесь аудитория, представьте себе, что вы, к примеру, что-то сделали, и это заметили и похвалили. Что внутри? Что вы ощущаете? Как будто крылышки расправляются. Иногда есть такие люди, категория людей, они готовы на похвале, как на бензине, работать круглосуточно. То есть если похвалили, человек еще будет делать, еще будет делать, еще будет делать. И эту же самую ситуацию представьте, когда вы очень сильно старались, приложили максимум усилий. Может быть, оно не получилось совершенно, может быть, не очень хорошо получилось, но вы выложились. Вы выложились, и кто-то вам говорит, ну да, ну как бы вот это исправь, вот это переделай, а так ничего. И вот это обесценивание твоего труда, твоих усилий. Не так давно одна родительница мне сказала, я говорю своему ребенку, ты целый день просидел, студент, ребенок, 17 лет, ты целый день просидел, готовясь к этой математике. Ну и что в итоге ты добился? Только линейные выучил, только это. И я понимаю, что если он сидел целый день, если вы сидели целый день, зубрили математику и выучили хотя бы только линейное, и вам в ответ не сказали, ну какой молодец, ну осилил, то когда вы слышите вот такие вещи, руки опускаются. И в следующий раз не хочется сидеть целый день, потому что все равно родитель скажет, ну условно говоря, некий человек в вашей жизни скажет, ну а что, правда ты что-то сделала, да, я что-то даже, ну как бы не очень заметила. Вот это ощущение, оно все-таки влияет на нас, хотим мы этого или не хотим. И я помню, как один человек написал мне, сидела не так, сказала не так, одета не так и вообще все не так. Вот когда тебе говорят, что это не так, и то не так, и три, или думают о тебе, очень сложно с этим. Где найти вот эту почву? Потому что как будто почва уходит из-под ног. Где найти эту опору, на которой ты встанешь и поймешь, что даже если о тебе думают или говорят не так, как тебе хотелось бы, не с восторгом, где найти эту опору? Когда мы позволяем другим формировать вот это вот ощущение, да, оно может формировать и наше отношение к себе. Потому что, ну, естественно, если мне говорят все время, что, ну, к примеру, ты не очень умный, и я расту с этим. Ты у нас молчаливый. Это у нас в компании, там, к примеру, этот человек всегда у нас оригинал. Вот с такой, знаете, с интонацией оригинал. И мы, когда слышим вот это и со временем принимаем это, мы и правду начинаем думать, что мы такие, как нам сказали. Что мы неудачно шутим, или мы не умные, или мы не умеем пробиться в жизни, или мы не очень такие вот какие-то, все время с не очень. Вот как найти вот этот баланс, чтобы мы, независимо от того, хвалят нас или не хвалят, идеализируют или демонизируют, чтобы мы слышали себя, где я, где мое вот это вот. Вадим вас в своем вступлении говорил о том, что самооценка формируется в детстве. И, конечно, вот я буквально на пару минут хочу заглянуть туда, потому что это очень важная пора нашей жизни. Я сейчас не хотела бы, чтобы мы сказали, а, опять виноваты родители, недолюбили, недохвалили, не вселили в нас уверенность в себя. Нет. Но мы должны понимать, откуда мы растем, где наши корни, чем мы питались, особенно первые годы нашей жизни. Потому что это тот период, когда мы еще не знаем, кто мы, и мы нуждаемся в зеркале. А этим зеркалом является то ближайшее окружение ребенка. Вашим окружением в детстве, вашим зеркалом были те взрослые, которые были рядом с вами. И вы от них получали свое изображение, от них вы узнавали, вы красивые или некрасивые. Они могли сказать, ой, уши, конечно, торчат немножко, да, маленькому ребенку, он запоминает. Ноги в него, а ноги в бабушку, да, ноги такие, нос еще в кого-то. Он у нас такой умненький, но не очень шустренький так, не очень умеет с людьми ладить, но умненький, с детками не играется, но умненький. Мы это все фиксируем. И мы создаем о себе некий образ «я такой», и мы даже принимаем этот образ. Это то зеркало, которое, по большому счету, не всегда объективное. Мы нуждаемся, каждый человек нуждается в том, чтобы вот это зеркало родителей, чаще всего это родители, ближайшее окружение, мы нуждаемся, чтобы от этого зеркала блеск в глазах был. Каждый ребенок нуждается, чтобы родитель, глядя на него, вот так, маленький ребенок, особенно до 2 лет, чтобы у родителя вот так все растекалось в улыбке, в обожании. И родитель говорит: ах, ты мой сладенький, как ты мне нравишься, ты мой такой замечательный, чудесненький, ты для меня самый лучший. Когда мы этого восторга и блеска не видим, и мы растем вот с зеркалом, в котором нам говорят: ты не такой, ты не такой, ты не такой, а жажда остается, мы, взрослее, конечно, мы вот так не ищем прям в открытую, но мы неосознанно начинаем все равно искать, а в чьих глазах бы нам отражаться, кто бы расплылся при виде меня и сказал бы мне то, что я еще должна была услышать в годик, в 2 годика. Ах ты мой чудесненький. И я ищу таких людей. И я иногда ориентируюсь на это, и я выбираю друзей, которые будут говорить, какая я классная. И я буду искать, чтобы сделать, чтобы они думали, что я такая. Я буду стараться следовать их стереотипам. Я буду стараться заработать похвалу. И, конечно же, я буду работать над тем, чтобы этой похвалы было достаточно. И внутри таких, скажем так, голодных душ, которые не насмотрелись в зеркало родительской любви, внутри сидит много эмоций у нас, много. И может сидеть страх отвержения, потому что сегодня я что-то сделала, и обо мне подумали, какая хорошая, сказали, может быть, еще. А завтра могут не сказать. Сегодня, к примеру, похвалили, девушка пришла в университет, сказали: о, какая ты стильная, она так долго готовилась к этому, хорошо, если заметили. Сказали: о, какая ты стильная. Как она будет в следующий раз идти, когда что-то будет одевать, что она будет думать дома, на что она будет ориентироваться? Она будет в первую очередь ориентироваться на то, что ей идет, к ее фигуре, к ее цвету там, лица, волос и так далее, или она будет ориентироваться на то, что скажут или подумают другие. И она будет болезненно зависеть от этого, потому что если они подумают, что я не такая, а я внутри ориентируюсь на них, то я тоже буду думать, что я не такая, а я хочу быть всеми силами такой. И это касается не только девушек. У каждого из нас, и у молодых людей, и у взрослых людей есть вещи, которые мы делаем, потому что мы хотим, чтобы о нас думали хорошо. У нас всегда есть такое искушение, как у Иисуса, когда Он был на крыле храма. Я ехала сюда, и в метро передо мной у пожилого человека шапка упала. Я с чемоданом догоняла его, эту шапку догнала, отнесла ему. И тут же пролетела мысль. И я сама себя похвалила. И я подумала: видели, кто это? Вот это искушение на крыле храма у Иисуса, оно каждый день у нас. Когда мы делаем даже доброе дело, незаметное или заметное, мы очень хотим, чтобы это было как-то взвешено, оценено. Я вспоминаю одну ситуацию, вот эту страх отвержения, он на самом деле в каждом из нас сидит, этот страх. Каждый из нас боится в определенной ситуации быть разоблаченным, что увидят, какой я есть. А я не хочу, чтобы видели, какой я есть. Поэтому, кстати, молодым людям не очень нравится, когда родители контролируют, где они сидят в сети, что они смотрят, переписку и все прочее. Я помню, что меня пригласили на одну молодежную передачу, молодежную программу. И я уже пришла, вот должна была эта программа начаться. И я вижу знакомое мне лицо, и я узнаю, что это еще один спикер, который будет вместе со мной. Знаете, у меня внутри все похолодело. Это был человек, который для меня был, ну, мега-мега специалист. автор книг по психологии, создатель терапевтической школы, преподаватель. Ну, в общем, мега-мега человек. И когда я поняла, что мне сейчас сидеть рядом с ним, я почувствовала, что мне жутко страшно. Я почувствовала себя самозванцем, дилетантом, кем угодно. Я не знаю, что бы вы сделали на моем месте. Когда ты должен что-то сделать, и ты чувствуешь, что как будто ты несостоятельный, и ты переживаешь, что о тебе подумают и что о тебе скажут люди. Передача эта началась молодежная, мы сидели, программа шла. Я вся в холодном поту собирала какие-то умные мысли в своей голове. Потому что что скажут люди, важно, что подумают люди, что важно. Беседа шла, и в какой-то момент этой беседы этот человек, что-то заканчивая свою фразу, оборачивается ко мне и говорит: «Коллега, а вы как думаете? Вот вы как считаете?» В его взгляде столько тепла было, столько принятия, что вот как-то это сразу вот все мои вот эти вот зажимы все ушли. Я увидела, что этот, ну, очень образованный человек, действительно очень умный человек, глубоко думающий. Он смотрит на меня, и он не меряет меня критериями, какое у меня есть образование и какой у меня вообще бэкграунд, список какой, регалий, погоны какие у меня. Он видит во мне человека, и ему интересно, а что я думаю? Мы иногда... Я сидела все это время, у меня был страх. Страх, что я сейчас глупость какую-то скажу, и все увидят эту глупость. И каждый из нас бывает в такой ситуации, когда мы боимся, что мы будем выглядеть не очень. И поэтому мы переживаем по поводу того, что скажут из-за нашей внешности, из-за того, как мы сидели, как мы ели, как мы говорили, как мы одеты, пришли или не пришли, сделали или не сделали. Очень много страха и очень много стыда. Вот этот стыд, он парализует, и мы не делаем те вещи, которые нам хочется, а делаем то, чтобы только люди не узнали, какие мы есть. Или мы переживаем, что если они увидят нас настоящими, то тогда они от нас отвернутся. Ориентиры. Где взять эти ориентиры? Если мы ориентируемся на то, что скажут люди, да, такая украинская фраза, что люди скажут, да, вот это что люди скажут, очень сильно держит. Каждый из нас еще и растет в семье, в которой тоже есть некие правила, установки, которые нельзя выносить, которые нельзя куда-то проблемы выносить, к примеру. И когда мы растем с этим, где взять правильные ориентиры? На что ориентироваться? Если ориентироваться на то, что скажут люди, мы с вами знаем, что это все очень пластично. Сегодня хвалят одни эталоны красоты, а одна мода. Завтра другое что-то хвалят. Раньше было в честь целомудрия. Сейчас мир говорит, бери от жизни все, зачем правила и рамки. Где найти, на что ориентироваться? На какой голос, на какую похвалу, на какое правильное думание нужно нам ориентироваться? Если мы ищем ориентиры в глазах других людей, то это очень сложно. Мы тогда все время будем, знаете, это напоминает какое-то хаотичное движение. Я ищу того, кто бы мне пел в уши то, что мне надо. Если этот человек не говорит мне то, что надо, не думает, как мне хочется, я иду, ищу другие варианты, ищу. И это на самом деле, в Библии написано очень красиво об этом, о том, что люди роют колодцы, которые их не напоят. Мы хотим, чтобы о нас думали хорошо или говорили хорошо, и ищем не там. Потому что какой бы замечательный у вас не был друг, и как бы он о вас хорошо не думал, и хороший друг – тоже человек и тоже может о вас что-то такое сказать нелицеприятное, а может и как бы и вообще что-то в настроении так выдать хорошо вам. Если мы будем судить о мнении по себе, о мнении других, то мы не будем иметь собственного мнения. И, конечно же, нам нужно искать выход. Я хочу вам прочитать отрывок. Автор как раз Джесси Райс, он написал произведение, которое называется «Церковь социальных сетей». И он попытался в этом письме, адресованном своим страхом, он попытался отобразить, что чувствует человек, когда ориентируется на то, что о нем думают другие. Вот он пишет, к примеру, что, о том, что он пытался много раз расстаться со своим страхом, о том, что подумают другие люди. «Я так устал придумывать новые заголовки для своей страницы в соцсетях, чтобы казаться более умным, креативным и солидным. Я устал думать о том, какие заметки привлекут больше людей на мою страницу, будто мою ценность как человека можно определить количеством посещений». Ну и заметьте, если вы публикуете фотографию, интересно, правда ведь? А сколько? Посмотрели. А что? Ответили. И он пишет об этом. Он пишет о том, что он устал от этого. «Я устал переживать о том, что я делаю или говорю на публике. Особенно, когда вокруг меня много людей, которых я вижу впервые. Я постоянно надеюсь, что понравлюсь им, что они примут меня и будут хвалить». Это та жажда, которая сидит внутри нас. И я не скажу, что плохо жаждать, плохо не видеть, что я жажду, и плохо ходить не к тем колодцам, пить не оттуда. Можно пить всю жизнь из ложных источников, потому что вы знаете, что сегодня хвалят, а завтра вас могут перестать хвалить, и то же самое услышать вы можете в спину другое. И человек пишет о том, что он устал от этого. Он хочет попрощаться с этим, хотя это такой путь. Видите, он пишет, мы много раз расставались и сходились со страхом. Мы как будто бы хотим от этого избавиться, а страх снова догоняет нас, снова нас нагнетает. А поскольку передача молодежная, вот эта программа молодежная, мне бы хотелось еще затронуть сферу отношений. Когда мы ориентируемся на то, что о нас думают другие люди, это влияет не только на наш, вот, скажем так, внешний облик, на наши действия, но это еще перетекает и в сферу отношений. Это влияет и на сферу отношений. Потому что мы ищем тех людей иногда во взрослой жизни уже, которые бы были для нас зеркалом. И которые бы говорили, какая ты замечательная, какой ты сильный, какой ты умный, каких успехов ты добился. Или чтобы они думали, о, какой он, какая она. И иногда мы вступаем в отношения с кем-то, мы дружим с кем-то, или связываем судьбу иногда с человеком, которого мы не видим как личность, а который для нас важен, ну вот о мотивах, да, хочется поговорить, он для нас важен только потому, что он заполняет наши вот эти ощущения пустоты, бесцельности. Он как будто придает нам вес, его слова придают нам вес. А если его слов нет, то тогда очень больно. Мы ищем кого-то, кто бы придал нам эту значимость. Мы ищем это и люди, это еще один источник ощущения, что я пью, и я насыщаюсь. Мы можем через карьеру искать эту значимость, через одежду, через внешность, через друзей, через поездки и все остальное, и в том числе через отношения. Чтобы обо мне думали. Что обо мне думают, мне важно. И я знаю людей, которые в соцсетях вот только опубликовали и без конца проверяют, сколько посмотрела, сколько лайкала, или там в Инстаграм, или еще где-то. И каждый новый пост, он ориентирован не на то, чтобы... Я сейчас не против соцсетей, ни в коем мере, но когда пост, который мы размещаем, ориентирован не на то, чтобы выразить мой внутренний мир, я хочу поделиться. Не от богатства я делюсь своим внутренним миром, а я оттуда хочу как можно больше восторга, восхищения, или чтобы хотя бы думали. Вот одна моя знакомая всегда размещает себя в ресторанах, и всегда вот тарелка, вот она сидит красиво, ресторан все накрыто. И я понимаю, что это идет некий месседж, у меня все хорошо. У меня все хорошо, чтобы они думали, что у нее все хорошо. Это, конечно, грустно, потому что человек пьет вот эту значимость не из того колодца, не из того источника. и можно всю жизнь заниматься этими вещами, искать кого-то, вот я написала здесь, да, кто был бы неким протезом, за счет кого бы я почувствовал себя значимым. И иногда вот меня спрашивают, как выбирают молодые люди друг друга, поможет ли список? Да? Я говорю, список на самом деле работает, но это только очень-очень на поверхности. Потому что где-то внутри есть еще вот эти мотивы какие-то неосознаваемые. Почему девушка хочет именно вот такого, чтобы он был, к примеру, высокий, или чтобы он был надежный, с какими-то уже финансовыми такими достижениями. Это же тоже для нее возможность почувствовать себя значимой за счет фона вот молодого человека. И молодой человек точно так же может искать девушку, которая поможет ему чувствовать себя, если он молчаливый, такой тихоня, да, такой домашний, чтобы она была ух, и чтобы рядом с ух, и немножко и ему ух, да, немножко ему восторга перепало. Я вспоминаю, есть такое классическое произведение, как раз рассказ у Чехова о женщине, которая любила вот богему, любила общество, и она очень хотела, а муж был простой врач, и она очень хотела, чтобы вот эти богемные люди наконец оценили, что он, ну он тоже ничего, ну он тоже ничего. А оценить она смогла только вот, к сожалению, когда его не стало. Мы ищем кого-то, кто бы нам придал некую значимость. И это очень опасно, потому что мы, рано или поздно мы разочаруемся. И этот человек тоже разочаруется, осознав, что он для нас всего лишь некая опора. Плохо, когда мы ищем опору на человеке, опираемся на человека. Конечно, подлинная ценность, она не должна зависеть от того, что о нас думают другие. И если мы смотрим на библейский взгляд, на библейскую позицию, очень много великих лидеров, великих персонажей в Библии в глазах людей ничего не значили. О них не думали, что они что-то из себя представляют. О них иногда и не говорили хорошие вещи, как, к примеру, пророки Исаия, Иеремия. Их никто не хвалил и не говорил: «О, какие вы молодцы, вы с Богом общаетесь, как здорово». Но они искали, они имели какой-то другой внутренний источник. Где этот источник? Как перестать, вот как обрести эту свободу? Мне кажется, что действительно свободу мы не можем обрести тогда, когда думаем, ну, мне все равно. На самом деле нам не все равно. Вот мне нравится эта картинка. Знаете, собаки что делают, когда из воды выходят? Вот они вот это делают. И вот я хочу, чтобы эта картинка сейчас у вас как-то отпечаталась в голове. Я поэтому визуальный образ еще хочу закрепить. Когда будут о вас не очень хорошо, может быть, говорить, или вы думаете, что они думают о вас нехорошо, хотя, может быть, это и не так, но вы так думаете. С этими мыслями надо что-то делать. С этими мыслями, как с влагой на шерсти, надо что-то делать. Надо эти мысли отряхивать от себя. И когда эта мысль приходит, на самом деле вся битва наша происходит в мыслях, в голове. Там мы одерживаем самые великие победы и самые худшие сражения свои проигрываем. Здесь, в нашей голове, есть возможность выбрать: я буду эти мысли слушать, или я с этими мыслями встречусь, проанализирую их и пойду дальше. Мне нравится эта цитата врача, психолога Перлза о том, что внутренняя способность – это способность уважать чужую музыку, но потанцевать под свою внутреннюю. Это значит, что вы слышите, что о вас, может быть, люди говорят, или как они о вас думают. И вы понимаете, да, обо мне думают, что я такой. Но при этом вы внутри себя и себя слышите. А какой я? Вы настраиваете слух, не только такие, знаете, большие-большие уши, мультик такой был, животный советский мультик был такой, с большими ушами. Мы не только настраиваем уши слышать, что о нас думают и говорят другие, но мы точно так же направляем эти большие уши внутрь себя. А я-то какой? Я что сам думаю об этом? Я сам как к этому отношусь? У меня какая внутри моя мелодия? Во время крещения на Иисуса сходит голубь, и Отец говорит чудесные слова. Чудесные слова. «Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И эти слова можно на современный лад перевести как «Я люблю тебя, ты хороший, я рад, что ты у меня есть». В лице Иисуса Бог говорит каждому из нас, каждому из вас говорит: «Ты мой сын, ты моя дочь, я люблю тебя, я рад, что ты есть». Это такие слова, которые очень многого стоят. И это те слова, которые и должны быть нашей опорой. Да, нас будет сбивать иногда волна людского мнения, но мы должны снова искать опору в этих словах. И Иисус еще ничего не сделал, чтобы Отец ему сказал: «Ты хороший, я рад тебе». Он еще не пошел на крестную смерть. Он еще не пережил все страдания. С учениками вот это все не пережил. Но Отец еще до того, как все это он сделал, он ему говорит: «Ты мой сын, я тебя люблю, ты для меня ценен». То же самое он говорит сегодня нам. Он хочет нас утвердить. Он хочет, чтобы мы перестали слушать других, мнение других. Он хочет, чтобы мнение других не стало Богом, чтобы другие люди не стали божествами, которые диктуют, как нам жить. Чтобы другие люди не стали нашими богами, которым мы служим, пытаясь их задобрить. Задобрить своими поступками, своими словами, с тем, как мы живем, тем, что мы делаем. Мы ориентируемся на других. Бог говорит: «Послушай меня, я говорю тебе, что ты мой сын, ты моя дочь, я тебе бесконечно рад». Конечно, это очень непросто. Когда вокруг столько громких голосов говорят другое и говорят: «Ну, докажи что-то, покажи». И мы, может быть, тогда. Но как важно найти тихое место, уединиться и послушать вот этот голос, который говорит: «Ты мой сын, ты моя дочь, я тебе рад просто так, ты мне ценен, ты для меня очень ценен». Мне кажется, что секрет того, что мы сможем остаться в этой любви, на этой точке опоры, в том, чтобы мы приближались к Богу. Каждое утро мы нуждаемся в том, чтобы приближаться к Богу, который и даст нам вот эту опору. Он тот источник, из которого мы можем пить, зеркало, в которое мы можем смотреться и видеть, что да, мы ценны. И каждый из нас может делать выбор. Каждый из нас может делать выбор. Кто заполнит мои пустоты? Кто заполнит мою пустоту? Деньги, одежда, имидж, что-то еще. Или я приду к Иисусу, который готов заполнить мою пустоту, и сказать: «Ты мой сын возлюбленный, ты моя дочь возлюбленная, я тебе очень рад». Я приглашаю вас, чтобы вы находили каждый день время для того, чтобы слушать этот голос, время действовать.
1: Ответы на вопросы.
2: Спасибо большое, Мария, за эту тему. Давай мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время, и постараемся на них ответить. Спасибо, друзья, за то, что вы пишете нам. Мы сейчас попробуем все это зачитать. Итак, если человеку не важно, что о нем думают окружающие, это признак сильной личности?
0: Я думаю, что человеку должно быть важно, что о нем думают другие люди. Важно только, чтобы это мнение не было приоритетным. Можно иногда прятаться за то, что мне не важно, что обо мне думают, и отрицать это. Но для меня это не всегда признак сильной личности.
2: А вот спрашивают, как же правильно реагировать на комплименты? Проигнорировать, скромно улыбнуться и сказать спасибо или больно радоваться?
0: Я принимаю комплименты, и я стараюсь не анализировать человека и мотивы, с которыми он их делает. Я их принимаю, и я не анализирую, почему он это сделал. Комплименты тоже нужно учиться принимать и понимать, что это здорово, что кто-то тебе что-то добро дает в словах.
2: А как найти границу? Какой похвалы достаточно, чтобы не перехвалить?
0: Я думаю, что чтобы не перехвалить, похвала должна быть конкретной. Мы не просто должны сказать: «Ты молодец». Мы должны оценить что-то в этом человеке. Эта похвала, эта оценка, она должна быть развернутая, конкретизированная. Когда мы говорим: «У тебя вот это замечательно получается, у тебя замечательные блины. Мне нравится, что они очень тонкие». Ну, к примеру.
2: У меня вопрос. У меня регулярно бывает ощущение, что меня не ценят. Или я не знаю, права ли я, или я предвзято отношусь к тому, что как реагируют другие на меня. Как мне это понять? И что делать? Как избавиться от негатива, подозрительности?
0: Я думаю, что для этого иногда хорошо еще с кем-то поговорить, кто мог бы быть неким зеркалом со стороны, показать, это я придумываю, или меня действительно как бы игнорируют, или мне действительно хотят причинить какое-то эмоциональное насилие. Мне кажется, важно здесь еще с кем-то посоветоваться, кто мог бы объективнее показать эту сторону еще со стороны.
2: Юля спрашивает, как получается, что одного и того же человека кто-то идеализирует, а кто-то демонизирует?
0: Я думаю, это потому, что в каждом человеке есть и то, и другое. И кто-то очень сильно хочет видеть только одну сторону и не хочет видеть другое. Мы иногда очень хотим только хорошее видеть, и мы не хотим человека принять целостно. Нам не хочется видеть его какие-то черты. Поэтому кто-то заостряет, акцентирует свое внимание только на этом. Но, на мой взгляд, здоровые отношения с любым человеком возможны тогда, когда мы видим его целостно. Обе стороны медали видим.
2: Почему, когда мы слышим похвалу, часто становится неудобно, в смысле, что нас хвалят, а мы, наверное, не стоим этого.
0: Угу. Это, наверное, возможно тогда, когда мы думаем, что эта похвала, мы недостаточно сделали. Здесь может быть и проблема в перфекционизме какого-то человека, который не привык вообще к этим вещам. Возможно, причин много. Человеку кажется, что это нескромно, что это для христианина, к примеру, вообще нехорошо, надо только вся похвала Богу. Но мне кажется, мы как общество друг друга тоже должны вдохновлять. И если мы понимаем, что когда мы даем и принимаем похвалу, мы в первую очередь восхваляем те дары и то, что Бог положил в человека, тогда мы понимаем, что это не меня хвалят, а это столько Бог меня положил, слава Богу.
2: Очень важная мысль. Мы ищем одобрение, которого недополучили. Угу. Как это преодолеть?
0: Я думаю, что очень важно почаще смотреться в Божье зеркало, в Его глаза. В Его глазах столько любви. Даже если нас не понимают, думают о нас не очень хорошо, не очень понимают, если мы маргиналы в глазах чьих-то, не очень популярны, но в Его глазах мы можем только в Его глазах, потому что даже если с вами любящий, верный человек, и он не всегда может постоянно и верно вас любить. Он тоже бывает не в настроении, бывает уставший. Он не может быть всегда зеркалом. Человек не может быть всегда зеркалом. На мой взгляд, этим зеркалом может быть Бог. Потому что когда бы вы ни заглянули туда, в тишине, вы всегда увидите одобряющий взгляд, который говорит, как я тебе рад.
2: Спасибо большое, друзья, за ваши вопросы, которые продолжают поступать. Мария, спасибо огромное за такую актуальную тему. Очень много ваших фраз откликнулось внутри. Хочется узнать критерии уверенной личности.
0: Ну, на мой взгляд, критерии нашей уверенности зиждутся, да, на Боге. Я не зря поставила картинку с сыром. Каждый из нас, каждый абсолютно, это как сыр, который имеет какие-то пустоты, несовершенства. И это не связано только с семьей. Жизнь, еще какие-то утраты, какие-то травмы, где-то несовершенства наши в жизни. Мы каждый, как этот сыр, вот этот маздом там с дырками, мы нуждаемся, чтобы Божья благодать залила нас. Вот тогда мы станем вот теми личностями, которые не просто делают вид, что дырок нет, и говорят, мне все равно, есть дырки, нет. Они понимают, что дырки есть, но эти дырки заполняют Божья благость. И тогда мы хвалимся не дырками, я такой, любите. И мы не хвалимся, я совершенный, я самодостаточный. Я хвалюсь тем Богом, который залил эти все дырки, все мои пустоты и сделал меня цельной.
2: Вот Елена пишет, нередко дети не верят своим родителям, когда те их хвалят. Дети уверены, что родители бы их хвалили в любом случае. А верить чужим людям, сверстникам, как поступать в этом случае родителям?
0: Я думаю, что да, бывает определенный период, когда родители меньшее значение, их мнение играет в жизни детей. Но когда, я думаю, что когда дети маленькие, мы знаем, что тогда мнение родителей – авторитет. И поэтому важно тогда закладывать. А даже если вы уже имеете взрослых детей, и уже не так ваше мнение важно, не переставайте говорить. Бог каждый день говорит миру. И каждому из нас, заботясь о нас, он говорит, ты мне нужен, я тебе рад. И это то, что вы должны каждый день, день ото дня, капля за каплей говорить своему ребенку.
2: Как вы относитесь к заявлению? Человек думает о других так, как поступил бы он сам.
0: Я думаю, что в этой фразе бывает и доля истины, поэтому очень важно смотреть. Когда я думаю, что он сейчас так думает обо мне, и он делает это, потому что он хочет мне сделать назло, очень важно проанализировать, не является ли это некой проекцией, и не приписываю ли я другому свои мысли. Очень важно то, что Павел написал, что чисто, что достославно, что достойно хвалы, думайте об этом. Когда мы думаем о таких вещах, даже если эта мысль прилетит, мы как та собака, да, вот вспоминайте картинку, я хочу, чтобы она осталась у вас в голове, мы отряхиваем эти мысли, мы заполняем другим содержанием свой мозг.
2: А что делать, если человек вытягивает из тебя похвалу? Как с ним правильно общаться?
0: Я думаю, что если вы встречаете человека, который очень, как сухая земля, ну хочет, чтобы вы ему туда полили влаги, подарите это. Но пусть ваша похвала будет конкретной. Вот найдите что-то в нем, изюминку, особенность, что вы действительно честно это сделаете, искренне это сделаете, чтобы это не было фальшивым. Потому что фальшивая похвала, она тоже, ну, не нужна, я думаю, этому человеку.
2: А что делать, если родители не хвалили, и я выросла неуверенной? Где найти силы, чтобы стать уверенным человеком?
0: Я думаю, что очень хороший вопрос. Мы можем искать эту уверенность в других людях и можем ошибиться. Можем искать в работе и тоже можем ошибиться. Эту уверенность мы можем ежечасно укреплять в Боге. Это как косточки, которые должны окрепнуть. У малыша они очень хрупкие. И вы где-то внутри, как малыш, хрупкие. Поэтому вы реагируете на то, что скажут люди, что подумают люди. И для вас это больно. Ищите поддержку в тех людях, которые духовные, которые действительно будут здоровое мнение о вас говорить. Но и самое главное, ищите эту опору в Боге. Чем чаще вы будете читать, искренне читать, неформально Слово Божие, искать в нем заверение Его любви, тем больше вы будете укрепляться. И тогда, да, ветры будут дуть, да, вы будете попадать в шторма какие-то, но вы будете выходить из этих штормов другими людьми.
2: Мария, спасибо за вашу смелость и открытость. Это ценно.
0: Спасибо.
2: Пришел отзыв.
0: Спасибо.
2: Юля спрашивает, разве близкие люди не обязаны нас поддерживать и говорить добрые слова? Недоброжатели будут всегда, и мне все равно, что они говорят. А вот от близкого человека жду поддержки. Это разве плохо?
0: Это очень хорошо. Мы действительно, Бог создал нас социальными, дал семью как место, в котором мы можем учиться любить, поддерживать, вдохновлять. И хорошо, когда семья как команда. Но поскольку грех есть на земле, и рядом с нами такие же сыры, с такими же пустотами, они иногда не могут заполнить и положить в нас что-то, чего в них самих нет. И мы можем годы тратить на то, чтобы говорить, вы мне должны, вы обязаны, вы же семья, вы же родители, и не получать. И мы будем раз за разом разочаровываться. Поэтому здорово, когда это есть, но когда этого нет, это не значит, что вы безнадежны. И я снова возвращаю вас к той благодати Божией, которая может нас каждый день наполнять. А иногда человек сам себе делает. Я встречала одной сестры, а у женщины пришла к ней в гости, у нее наклеечка на себе. Вот как зеркало смотрится, так видит всякие слова, приятности себе написала. И сама себе говорит добрые слова, думает сама о себе хорошо. Тоже вариант, когда близких нет, она одна живет.
2: Себя не похвалит, что похвалит. Как понять, что мной движет? Наркотик похвалы или желание все делать как для Христа?
0: Ну, я думаю, что очень хороший это для меня маркер, это когда никого нет и никто не видит. И никто не скажет спасибо, как ты это будешь делать. И ты никому не скажешь об этом, а хочется, наверное, иногда сказать. Вот мне кажется, есть такие маленькие вещи, которые внутри, вот я привела пример сегодня в метро, да, а никто не увидел, никто не сказал, какая молодец, догнала этого человека с чемоданом, бежала. Лучший маркер – это когда никто не видит это, но ты все равно делаешь это. И ты, даже если тебя не похвалили, ты не говоришь сама себе, в следующий раз я не буду браться. Никто даже не заметил, что я тут так скребла, я так это все делала, служила, одна все делала, я все делала, никто не оценил. Ну вот это тогда говорит о том, что мы хотим похвалы от Бога, а не от Бога, а от людей.
2: От людей. Угу. Как найти истинную значимость?
0: Мне кажется, что мы значимы в нем. Я все больше прихожу к выводу, что сама по себе я ничего не значу. Я очень-очень дырявый сыр. И все, что есть во мне ценного, интересного, значимого, это все только то, что он делает во мне. И вот я от этого, я не принижаю себя. Я понимаю, что я ценная, но я ценная в нем. Ну и для меня это теперь уже жизнь, это не просто красивые слова.
2: Почему многие христиане так и не обрели свободу от мнения других и стараются доказать свою значимость с помощью комплиментов, лайков в соцсетях или по-другому невозможно в этом мире греха?
0: Да. Еще иногда с помощью служения значимость пытаются обрести. Мне кажется, как одна из причин, если вот так коротко ответить, это иногда то, что когда человек встречается с Богом, он очень много работает над духовной сферой. Но если у него были проблемы, были пустоты в эмоциональной сфере, как-то считается само собой разумеющимся, что оно тоже как-то потянется. И человек не занимается эмоциональной сферой. И он вроде делает, делает, делает, а там такая сзади шлейф проблем тянется, тянется. И поэтому иногда христиане и 20 лет, и 30 лет в церкви, эмоциональные проблемы остаются те же. То есть он много делает в духовном плане, я не хочу обесценить, но Бог нас создал не только как тело физическое и духовная наша часть, но у нас еще есть эмоции, ну, которые Бог хочет, чтобы мы вместе с Ним лечили, выправляли, исправляли, и чтобы Его благодать и туда прикоснулась.
2: Спасибо большое, Мария, за эту тему. Спасибо за твои ответы, которые ты дала на вопросы, которые к нам пришли. Друзья, когда вы задаете себе вопрос, что скажут люди, что вы чувствуете? Страх, стеснение, вину или спокойствие? Научитесь смотреть на себя любящими глазами. Представьте, что Бог смотрит на вас с любовью. Наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы все были это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал и социальные сети, оставляйте комментарии, а мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго, до свидания.

0: надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: По вере вашей да будет вам. Что это такое? Самовнушение? Мистика? Или еще что-то? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады новой встрече с вами, когда мы вместе отмечаем год 30-летия телекомпании «Три ангела». Елена Валентиновна Варнаска, Николай Генрихович Кунцевич, я, Уткина Юлия Ефимовна, вновь собрались для того, чтобы размышлять над Евангелием от Луки. Как много всего интересного, глубокого и жизненно важного находим мы на этих страницах. И сегодня, Николай, мы исследуем какую тему и какую главу.
2: Мы подошли с вами к 7 главе Евангелия от Луки. Здесь описаны 3 человека, ну, может быть, 4 даже, но подробнее 3, которые проявляли свою веру, по-разному проявляли, и совершенно разные люди, по положению, там, по достатку, по полу даже.
1: Мне вот хотелось бы на минуточку прерваться. То есть сегодня мы говорим о вере. Мы продолжаем с вами складывать общую картину, что такое Евангелие, что такое благая весть. И вот мы, исследуя Евангелие от Луки, вообще исследуя Священное Писание, все больше и больше приходим к тому, что Евангелие, благая весть о силе Божьей ко спасению, что вот весть о праведности – весть о благодати Божьей, они все действуют только тогда, когда они принимаются нами с верой, что нам дается по нашей вере. Вот давайте сегодня на библейских примерах мы и будем размышлять о том, что же это такое «по вере вашей да будет вам». И вот первый образец веры, на который, Коля, сегодня ты хочешь обратить внимание, это какой?
2: Это человек, с которым Иисус встретился в Капернауме. Город на побережье Галилейского моря, где Иисус очень много времени проводил, очень много проповедей там сказал. И здесь он встречается с человеком, который совершенно далек от религии, от церкви того времени, может быть, даже от писаний. Человек, который являлся врагом Израиля. Мы с вами будем говорить о римском центурионе или начальнике сотни.
1: А почему он был врагом Израиля?
2: Потому что он был захватчик. Он пришел сюда как воин, как завоеватель. И жил как завоеватель, как и все там римляне. И иудеи постоянно поднимали восстание, пытаясь свергнуть вот это вот ненавистное иго римское, чтобы быть вновь свободными, чтобы исповедовать свою

0: очень крепкая. Да. Как Господь сказал, что не нашел я такой веры и в Израиле.
1: Давайте почитаем тогда вот несколько этих текстов. Лен, почитаем.
0: Хорошо.
1: С первого прям.
0: Когда это об Иисусе идет речь, когда он окончил все слова свои к слушающему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника,
2: это
0: слуга...
2: Это как раз Нагорная проповедь завершилась, да?
1: Да? Это после Нагорной проповеди.
0: Да, он пошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними, и когда он недалеко был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». «Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой».
2: Это к Иисусу он обратился?
0: Да. «Ибо я...» Нет, это он послал своего друга, чтобы он сказал так. «Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, к другому приди, и приходит, и слуге моему сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу, «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры».
1: И заканчивается это, посланный, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим.
2: То есть после этого разговора слуга выздоровел?
1: Да.
2: Ну, то есть вот то, что мы заявили вначале, по вере вашей, да будет вам, связано?
1: Конечно, конечно. То есть мы видим вот такую вот веру у человека, который, по сути, являлся врагом нации, израильтян. Этот человек проявил такую веру, о которой Иисус
2: веру
1: сказал...
2: в Писание именно этих самых израильтян. Потому что ведь Ветхий Завет, он же был сохранен именно вот израильским народом.
1: Да, веру в Писание и веру в автора Писания, главное. Что его слово, оно живо и действенно, и проникает повсюду, и делает свое дело. То есть зачем Бог посылает это слово, оно это исполняет. Угу. Вот во всемогущество слова верил этот человек. И он был вознагражден своей верой.
2: А мы судим о том, что он верил во всемогущество слова именно вот потому, что Лена сейчас прочитала. По тем словам, которые он сказал, что и у меня есть подвластные люди, и я им говорю, они идут, делают, и поэтому он Иисусу. То есть он Иисусу, Иисуса просит то же самое сделать. То есть он не мог иначе знать про Иисуса, кроме как если бы он не знал Писаний, или он просто молву слышал об Иисусе.
1: Скорее всего, этот человек следил.
2: Как он поверил-то? Вот это вот хочется понять. Потому что мы, конечно, да. Римский сотник, это интересно. Но нам ведь самим важно понять, а где найти эту веру? Как верой принять Евангелие в свою жизнь, да?
1: Конечно, он слышал об Иисусе. Это несомненно. И мало того, он даже оценивал его. И оценивал его по сравнению с собой. И считал, что он, видите, он, я недостоин. Да, это... чтобы ты вошел в дом мой. То есть он понимал, с кем имеет дело. То есть это не просто человек хороший пришел, не просто целитель, не просто пророк. Он признавал его за Бога. Иначе бы он так себя не вел. И он сравнивал свое духовное состояние с этим человеком, если это человек, а не Бог во плоти. И говорил, что во мне-то этих качеств... Совсем нет. Я полностью греховен. Вот то, что мы говорили с вами о нищете духа, вот Нагорной проповеди. И то, что говорит, а человек алкал и жаждал праведности. Он хотел быть праведным, но не находил
2: себя. Остановимся на минутку. То есть вот опять возвращаемся к этому, что чтобы была вера, нужно ощущать, ну, нужно позволить себе признаться, что ты нищ духом. Тогда возникает вера в Бога. А как, вот ты приводил пример на нашей прошлой встрече, что если у тебя стакан полон, то тебе в нем нет места в этом стакане, чтобы заполнить его еще чем-то. То есть признаешь свою нищету.

0: нищету духа, сам алчишь Духа Божьего, и это освобождает, вот когда ты пуст, когда ты освобожден, это дает место вере, да? Поэтому
1: Конечно,
0: по вере бывает человеку.
1: Это один из важнейших аспектов рождения веры. Но еще есть глубокое смирение. Вот человек, римлянин, он вроде бы не должен был смиряться, он завоеватель.
0: Перед кем, да?
1: Да, у него там сотни солдат целых, он кому-то скажет, ну-ка, давай, и слушаюсь, все, побежал, сделал. Для него как бы он этим питался, что ли, этот военачальник, своей властью, может быть, своим, может быть, каким-то всемогуществом, что не скажешь, все будет сделано, все будет исполнено. И, казалось, человек должен быть другим в этих условиях. А он смиряет себя, он унижается. Я недостоин. Нет, я даже выйти недостоин к тебе.
0: Mm-hmm. Ведь он об этом признается другим. Он же вот не просто внутри себя, что я недостоин. Он же людям об этом сказал, что я недостоин. То есть я завоеватель, я тот, кто обеспечивает порядок вот в этой местности. У меня в подчинении сотня воинов, а я недостоин вот этого вот иудейского
1: учителя.
2: И что интересно, да, он просит не за вышестоящего человека, да, а за слугу.
1: Вот это еще один, да.
2: Да, это вот еще более характеризует его с той стороны, что он милосердный, любящий. И он не просто, начальствует, да, а он проявляет вот эту заботу и любовь о каждом, о слуге своем. Это вообще великое, да? То есть дар все-таки у него проявление именно качеств Божьих, то есть плод Духа Святого, а не плод плоти, а вот именно Духа Святого.
1: Это как раз и рисует нам этого человека как человека верующего, уже глубоко верующего. Хотя, может быть, он не так был сведущ в Писаниях, как нужно, как вот и иудейские старейшины, книжники, фарисеи того времени.
2: Но они тоже его уважают. Он им синагогу построил. А вот они пришли за него хлопотать перед Иисусом.
1: Потому что у него было глубокое смирение перед Божьим Словом даже. Вот я говорю, это одно, вот исполняют. А что будет, если Бог скажет? Если Бог скажет, тогда ничего невозможно, вообще нет. Вот он в это верил твердо. И люди, которые с ним общались, вот эти вот иудейские старейшины, они сами пошли просить Иисуса, тоже смирили себя, причем, наверное, они признавали эту веру вот в этом римском сотнике. То есть она была видимая. Угу. Он построил синагогу, он дал средства, наверное, для строительства этой синагоги. И вера, она выразилась не только в глубоком смирении, в нищете духа, но еще в каких-то и делах. Она выразилась вот в том, что он людям дал возможность собираться и славить Бога в каком-то определенном месте.
0: Это, наверное, неизбежно. Да, вот говорится, по-моему, у Иакова, что «покажи мне веру из дел твоих». То есть если есть вера, если человек действует по вере, то у него это будет проявляться в делах. И вот у этого человека как раз то, что он построил синагогу на порабощенной земле для тех, кто он знал, что они хотят поклоняться Богу, хотят знать о Боге. Вот.
2: А еще у меня вопрос такой, Николай Генрихович. По-моему, этот эпизод из жизни Иисуса Христа и сотника описан и в Евангелии от Матфея, да? И там есть еще такое уточнение, что он спросил, в какой час был, и он тогда сравнил, что это было именно по слову, сказанному Иисусом. Или это что-то, какой-то другой случай,
1: это
2: да?
1: Это Евангелие от Иоанна, это другой был человек,
2: следорец.
1: Да, он не был военным вроде бы. Но был высокопоставленным таким. Да, но Евангелие от Матфея тоже описывает этот случай. И там описано, что он сам вышел к Иисусу. А здесь он посылает...
0: В Луке.
1: У Луки, да. У Луки он посылает своих друзей. То есть, посчитая себя недостойным, Просто вот опять же, насколько человек смирялся. Он считал себя недостойным даже выйти к нему навстречу и пустить его в дом свой, потому что в моем доме такая атмосфера, может быть, тебе не понравится, может быть, что-то тут такое творилось иногда, там какие-то, может быть, не знаю, оргии там или что. Может быть, оно было сквернено с точки зрения фарисеев, иудейских старейшин, и поэтому, может быть, лучше воздержаться туда тебе входить. Они-то сами ко мне, наверное, не входили, то есть к нему. И он вот так выражает свое смирение, посылает своих друзей еще как бы похлопотать, что ли, за него.
0: Угу. Само это тоже слово. Вера. Можно сказать, что вот это он по вере совершает, да? Что, например, он бы, может быть, понадеялся на себя, сказал бы, ну, лучше я сам пойду, я человек с положением, я все-таки произведу впечатление, да. Иисус меня лучше послушает. А вот он вот именно верил в то, что Иисус может, что он силен, и что именно по вере это произошло.
2: По слову.
1: И в том, что он свят, в том, что он чист и безгрешен.
0: Иисус.
1: Да, угу. Вот в это он тоже верил. И свою веру он построил, вернее, составил свою, ее, составил на основании каких-то рассказов, каких-то мнений окружающих людей. То есть кто-то был свидетелем, очевидцем, и рассказал этому римскому сотнику, вот такое произошло, вот это сказал Христос, вот он там в том месте сделал вот то-то. И человек этот составлял свое мнение об Иисусе Христе. Кто же это? Что вот я такое слышу о нем? И тоже похоже это сегодня и на нас. Мы же Христа не видели.
0: Да, вот это вот интересно. А как нам-то, вот где нам-то взять эту веру?
1: Вот из свидетельств очевидцев. У нас есть очевидцы. Один из них, ну, Лука не был очевидцем, но он составлял свидетельства очевидцев. Один из них, например, Матфей, другой Иоанн, Марк, например, там, апостол Павел, который встретился с Иисусом, и Иисус неоднократно приходил к нему. Апостолы другие. Все вот то, что написано здесь, это сборник свидетельств о том, каков Бог. И он со страниц Священного Писания нам открывается, каков я. Вот сотников он открылся. Каков он? Он Бог всемогущий. Он не пройдет мимо жаждущего человека, страждущего, нуждающегося в чем-то. Он не пройдет мимо моей веры. Так думал сотник.
0: Вот это вот очень-очень важно, что Бог не пройдет мимо моей веры. Хотя зачастую ведь вот говорим мы, Господи, ну, это слова тоже из Священного Писания, что верую помоги моему неверию. Веришь ли ты, спросил кого-то Иисус Христос? Он сказал, верую помоги моему неверию. Я думаю, свое неверие мы ощущаем постоянно. Вот, но вера наша, она ведет нас к Богу, несмотря ни на что.
1: Даже если она вот такусенькая вот, невидным глазом.
2: Мне кажется, что сотник все-таки читал Ветхий Завет, и вот там, где есть свидетельство Бога о самом себе, да, вот просто меня этот текст всегда вдохновляют. Это в Исход, 34 глава, да. «И прошел Господь перед лицом его и возгласил». Это перед лицом Моисея. «И возгласил Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». То есть это вот свидетельство Бога о самом себе, да? И вот это вот милосердие, сострадание, любовь и прощение, потому что он не почитал себя, да, достойного, и прощение, которое он готов принять, это вообще, ну, просто
0: чудо. То есть сотник поверил в слово.
2: Да. Вера в слово.
1: Только
2: который,
1: в это, да.
2: Да, который Господь сам о себе свидетельствует перед лицом. И это перед лицом каждого из нас. Это свидетельство для нас очень яркое.
1: И поэтому и сказал Христос, в Израиле я не нашел вот такой вот веры. Там какая-то была другая она, очевидно, чем у этого сотника. Хуже она была или лучше, но Иисус сказал, что вот такой вот веры я не нашел, чтобы вот так верили во всемогущество Слова. даже без прикосновения, да, этот сотник не просил, иди прикоснись к моему слуге.
0: Иди помолись над ним, не просил.
1: Не просил. Он слышал, конечно, вот наверняка слышал, что Иисус исцелял больных, которые к нему прикасались, и он сам, возлагая руки на больных. Но вот здесь он говорит, не обязательно. Я знаю, что ты тот, кто вот хоть скажет слово, и оно исполнится. Вот скажи, и сотник мой будет здоров. Я не знаю, как мы сегодня просим Бога о выздоровлении, но я часто вспоминаю веру в сотника и думаю, Господи, что тебе стоит сказать слово, и там вот эта моя болячка, например, или что-то еще, недомогание, оно пройдет. Ну, Господи, и я прошу иногда, Господи, скажи слово.
0: И что происходит?
1: Я не знаю. Во мне это слово не звучит. Но я верю, что Бог это обязательно может, ну, не обязательно, Он может это сделать. Угу. По Его же воле.
2: Просто вот свидетельство, у меня просто буквально несколько дней назад был такой случай со мной, что накануне, вот в пятницу, у меня очень сильно заболела рука. Так сильно, что вот вообще никогда такого не было. Просто неожиданно. Неожиданно, то есть какой-то спазм, то ли мышцы, то ли что-то. Я не могла руку ни поднять, ни что. И буквально, значит, да, я доверилась Богу, а у нас служение в воскресенье должно быть «Добрые руки», служение в церкви. И, значит, а я участвую в служении, ну, такое, отдела здоровья. Я должна была представлять там скандинавскую ходьбу. Мне там нужно с ними проводить зарядку, и все, мне нужно руки поднимать. А я не могу руку поднять. И, значит, я доверилась Господу, хотя сказала...
0: Как ты помолилась?
2: Да, да. То есть говорю, Господи, ну, если не смогу, значит, не смогу. Ну, значит, кто-то найдется другой, кто сможет меня заменить. И вы знаете, это было... Я участвовала в этом служении, и мне было больно. Я участвовала, но через боль это преодолевала. И в этот же день я буквально сидела, и солнечные лучи коснулись моего плеча. И у меня боль так же мгновенно прошла, как она случилась. И я говорю, Господи, ну надо же, вот твое прикосновение, и все, как рукой сняло. Mm-hmm. То есть я вот действительно почувствовала прикосновение Божьей вот силы, Божьей руки, mm-hmm. потому что я никак по-другому это не могу объяснить, потому что как боль неожиданно пришла, так боль и мгновенно ушла. То есть я вот до сих пор сама удивляюсь и говорю, что рука мне свидетельствует mm-hmm. о силе Божией в исцелении. Потому что ведь Господь исцеляет, как написано, что Он вообще взял наши немощи, понес на себе наши грехи и немощи. Болезнь. И mm-hmm. то, что мы терпим какую-то часть, ну, mm-hmm. очень маленькую, да, немощи, это совершенно ничто по сравнению с той болью, которую Господь взял сам на себя.
0: Ну да, ну то есть вот по вере, да, то есть он исцелил, он и в других, может быть, случаях исцеляет, когда мы даже и не просим об этом, просто потому что он милосерд, но в данном случае это было по вере, это
2: да,
0: вот именно
2: да,
0: по вере да. вашей да будет вам, да, то есть по молитве, потому что ты отдала эту ситуацию Богу, потому что, я не знаю, если человек пропитан вот Словом Божьим, если он его читает, если он над ним размышляет, если он общается с единомышленниками на эту тему, то тогда слово не может не действовать, да?
2: И особенно еще в служении ну, Господу и людям, да? То mm-hmm. есть если сделали малому сему, да, то сделали мне. И вот Господь нас призывает служить, несмотря... Да, у нас же здесь и боли, и страдания, и это будет до конца жизни здесь, на планете Земля, да? Слезы, боль, переживания. Но это, ну, как бы преодолевая это, мы можем жить и радоваться жизни, и быть счастливыми. Угу. И в нищете, и тогда, когда алчим, и жаждем, и все остальное. То есть это совершается вообще чудеса угу. нашей жизни.
1: Ну и непонятно, как это происходит. Механизм действия, вот как, что происходит, неизвестно, что происходит. Но что-то происходит.
2: Но это очень индивидуально еще.
1: Ну да, это не значит, что, например, ага, Бог меня не исцелил, значит, я какой-то страшный грешник, значит...
0: Или у меня веры нет.
1: Да, значит, у меня мало веры, я, может, не теми словами молюсь, может быть, Бог от меня отвернулся, там, чем-то ему не понравился или что-то еще. Совершенно не значит, если, допустим, исцеление не наступает или наступает не сразу. Ну, у меня тоже такой был случай. Прямо перед проповедью в одной из пятниц прострелил шею, вот не могу повернуть голову, и все. Вот. Ну, как я завтра буду говорить? Вот прям вот нестерпимая боль просто. Вот, там прострел такой бывает, прям спиной вот этой мышцы. Да. И я думаю, как же я буду завтра говорить-то? Ну, Господи, ну, Твоя воля. Вот надо будет, значит, значит надо.
0: То есть это тоже, коль ты проявил акт веры. Вот так же, как Лена, она говорит, что она отдала Господу, она отдала Богу эту ситуацию. По вере ей было, да, так же и у тебя. Ты говоришь, Господи, как ты хочешь.
1: Да, Господи, я просто прошу, у меня есть что сказать завтра. Такая весть хорошая. Ну, тебе видней. Вот завтра это будет сказано или... После, или в другую субботу, или вообще не будет сказано, как ты решишь. Ну, на следующий год у меня не было никакой боли. Просто как такого не бывало сам никогда, что несколько дней все равно там что-то крутится. А тут все, голова работала как надо.
2: Вот, да, я говорю, просто неожиданно вот такое бывает. Но это вот желание действительно, несмотря ни на что, продолжать служить Богу и доверяться Ему. То есть, ну, Господи, все в Твоей силе, все в Твоих руках и все обстоятельства нашей жизни.
1: Но удивительно здесь, в этом Писании, что Иисус-то ведь ничего не сказал. Никакого слова, да?
2: Да.
1: Он просто выразил желание, скорее всего. Может быть, это было мысленно. Механизм мы не знаем, как это Бог сделал, взял да исцелил. Но наверняка что-то он такое сделал, может быть, подумал, может быть, просто выразил желание, а может быть, помолился отцу, только это не описал Лука. И все, и сотник получил здоровую слугу, даже без прикосновений и без присутствия личного прямо вот в доме.
0: Ну, то есть это вот очень важный момент, мы должны помнить об этом. По вере нашей будет нам. Причем, если это на самом деле вера, то мы доверяем Господу, что может быть не совсем так, как мы хотим. Да. А может быть, вот у Лены не прошла сразу боль в то время, когда она преподавала именно вот как надо там поднимать руки во время той зарядки. Она прошла потом. Но просто вот именно по вере нашей Господь нам дает.
2: Он дает другим образом, но и в то же время, как Николай Генрихович говорил, да, о том, что не всегда Господь, например, Павлу он сказал, достаточно благодати моей для тебя. И
0: а боль у тебя
2: был,
0: останется.
2: У него не был недуг, который и остался до конца его жизни. И очень хороший текст вспоминается, да, страдающий плотью перестает грешить. И кому-то это благо, потому что это приведет его во взаимоотношении с Богом и даст ему возможность быть верным Богу. Это же вообще, то есть Господь знает гораздо лучше. Мы-то вот видим, ну, буквально вот тот эпизод нашей жизни, то мгновение нашей жизни, да, а Господь видит все от начала до конца. И что для нас благо, а что для нас вред. И ему важно спасение наше для вечности, а не просто избавление наше, может быть, в данный момент от той или иной боли.
0: Поэтому, если просим с верой, то что бы мы от Господа ни получили, мы должны быть довольны.
2: Быть благодарными.
0: Да? Мы должны быть благодарными.
1: И потом он понимает, ну, насколько наша вера, ну, какой уровень она имеет, уровень доверия, что ли, он снисходит до нашего понимания его самого, его характера, его... ну, с цели, его с воли, что ли. И поэтому он откликнулся на веру этого сотника вот таким образом. Вот сотник твердо верил, что Слово Божие может все. И Иисус вот на это пошел. Вот мы других таких случаев не читаем в Евангелии. И он, мало того, он еще веру этого сотника растит и дальше. Потому что наверняка, вот мне так, по моему убеждению, что дальше, которое след, дальше описание, когда Иисус пошел в Наин, и там встретил процессию похоронную, и потом, что произошло после того, как Иисус поучаствовал в этой процессии, то есть это тоже был ответ на веру римского сотника. Наверняка римский сотник следил за перемещением Иисуса, следил за этой информацией.
0: Как интересно. То есть ты связываешь, это не просто два эпизода, которые следовали один за другим,
1: я считаю,
0: они связаны между собой.
1: Что, может быть, у других евангелистов это так, но у Лука не тот человек. Он пишет все по порядку, как он сразу заявил о себе, заявил в своем Евангелии. По порядку достопочтенный Феофил своему, может быть, другу он это писал, что я тебе все так досконально, одно за другим. И цепь событий у него связанная. Вот если мы вот вчитаемся, что ли, в это Евангелие, мы увидим, что они все связаны каким-то образом, какая ниточка идет все равно от одного события к другому. И тут вот то, что в Наине Иисус делает. Подойдя, он прикоснулся к одру, несшие остановились от рук, где лежал покойник. И он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». А юноша был умерший, единственный сын вдовы. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. Отдал его Иисус матери. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Ну все, и пошла вот это вот. Неужели сотник не услышал? Да, конечно, услышал. Помолва так. Такое мнение о нем распространялось по всей Иудее, как написано, и по всей окрестности. Все, все узнали об этом. Конечно, такой случай. Иисус исцеляет, воскрешает умершего человека. Такого никогда не было в Иудее.
0: Ни разу. Про веру вдовы, матери этого человека умершего, что-то говорится или нет? Или ты считаешь, что это было по вере именно сотника или для укрепления веры сотника?
1: Для укрепления веры сотника это одно, а то, что Иисус, ну, как сказать, угождает сразу всем или отвечает на чаяние огромного количества народу, это тоже факт.
0: То есть, возможно, даже, ну, мы не знаем про эту вдову.
2: Но здесь написано, что жалился над нею и сказал ей: не плачь.
0: То есть, вдова, не поверь,
2: это утешение. Это утешение, которое Господь не мог не сделать для этой бедной женщины, потому что все-таки она уже, ну, сына, она вдова была, значит, у нее уже мужа нету, сына нет, и она остается, ну, просто бедной и несчастной, да. И может быть совершенно оставленной, да?
1: То есть
2: и...
1: нужно понять положение женщин того времени, да. Особенно когда она лишается мужа. Все на мужа, все как бы она при муже. У нее нет ни профессии, ни каких-то особых там знаний, квалификаций. Она жена мужа, и у нее прав нет никаких еще.
0: То есть она уже была вдова, и погиб, умер единственный
1: последняя
0: кормилец,
1: надежда.
0: Сын. Ну, то есть можно сделать такой вывод, что вот милосердие Бога, оно настолько безгранично, что ну, мы не можем говорить, что все мне будет только по моей вере. А если вот у меня нету веры, то Бог будет ко мне равнодушен или там жесток, или как-то он меня будет карать. То есть даже и без веры, просто по Божьему милосердию он помогает людям.
1: Вот мы не читаем о вере этой вдовы, о просьбах ее. Но Иисус смотрит в сердце человека, он смотрит в его разум, о чем... Какие у него желания, какие у него побуждения, какие мотивы двигают его в жизни. И, глядя в сердце этой вдовы, Иисус, наверное, прослезился, как он часто делал, когда видел горе вот такое безутешное, как безнадежное.
0: Результат грехопадения, да, то есть результат греха, который царил на земле и царит, продолжает царить на земле, к сожалению, вот по выбору человека. Мы с вами, вот да, мы выбираем грех, мы выбираем противление Богу, и мы имеем результатом вот горе.
1: Ну да, Христос плачет, он просто видит, что ожидает людей, которые не изменят свой образ жизни и не придут к нему в покаянии, смирении, не обретут веры. Он об этих людях плачет, скорбит.
0: И милосердие все равно проявляет. То есть все равно, ну вот как сказано, что солнце светит и на праведных, и на неправедных, и что дождь орошает землю и добрых людей, и недобрых, да?
1: Ну вот вряд ли эта вдова пострадала за свои грехи. Вот я вот не хочу верить. Просто, ну, не все же люди, которые такое испытывают, ну, страшные события в своей жизни, и все же они страдают за свои грехи. Есть и праведный Иов в Библии, который совершенно безвинно пострадал, и пострадал так жестоко.
0: Но зато какое воздаяние и этой бедной женщине, и Иову, да и всем. Я не думаю, что кто-то остается у Бога без воздаяния. Я не думаю, что он упускает из внимания, ну что ли, состояние вообще там, надежды, чаяния любого человека, когда просто, это от сердца.
1: Просто за кого мы его почитаем? Вот за пророка или за целителя? А он читает каждую нашу мысль, каждый сердце, он знает. И это не вред нам, это он знает. Вот это знание, это нам все на пользу идет. Он только во благо нам все это делает. Все наши, ну, все, что происходит с нами, все события, в которых мы участвуем, он допускает с одной только целью – проявить к нам милость и благодать свою явить. Так же, как он явил вот эту милость и благодать этой бедной женщине из Наина. И то, что люди, посмотрите, всех объял страх и славили Бога. Угу. Они Бога славили. Говоря, великий пророк остался между нами, и Бог посетил народ свой. Вот такие события, конечно, они людей объединяют в хвале Господу и в прославлении Его имени. И вот то, что они считают теперь, Бог посетил народ свой, это Божья сила, это Его милость действует. Угу. Это Он. И они признали Христа за пророка, но, наверное, не только за пророка. Кто-то признал его за самого Бога, угу. Каковым он и был. И такое мнение распространяется с вами по всей Иудее и по всем окрестностям.
0: Угу. Какие-то практические выводы мы можем сделать для наших дорогих друзей, которые сейчас с нами смотрят эту передачу? То есть вот все-таки по вере вашей да будет вам. Те два примера, которые мы разобрали, римский сотник, вдова из Наина, ну и в целом, о чем мы рассуждали. Что все-таки, какие выводы, чтобы вера была, где ее взять? Что делать, когда верую Господи, помоги моему неверию, что с нами ну, постоянно случается, ну, с любым человеком, который вдруг замечает, что вот только что он о Боге помнил, только что он к нему как-то вот обращался, на него уповал, и вдруг да ничего вообще не произошло, и все, я уже одна, я уже без всякой связи с ним нахожусь. То есть все, я уже нахожусь в неверии. И если по времени измерить 24 часа в сутки, то, наверное, состояние нахождения в вере, оно, ну, очень маленький процент все-таки составляет относительно, ну, вот отсутствия веры, мне так кажется.
2: Ну, мне вот вспоминается текст апостола Павла из 11 главы послания к евреям, где есть определение веры. Оно у него там короткое и очень емкое. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть, что оно осуществится, то, о чем я прошу, да, и я уверен в невидимом, я его пока не вижу, но я уже уверен в этом. Mm-hmm. Вот, и Павел после этого, он описывает всех как бы верующих людей, начиная с Авраама, как они верили и доверяли Богу. То есть... Сказал Господь и поверил Авраам Богу, да, и это вменилось ему в праведность. Ну, вот это вот Господь ожидает вот веры от нас, детской веры, да. Вот мы с вами говорили, что дети угу. доверяют своим родителям, дети
1: безоговорочно.
2: Да, доверяют безоговорочно, да, то есть они...
0: И с радостью.
2: И с радостью, угу. да. И вот именно великая радость, блаженство, счастье и мир наступают в душе и в сердце людей, которые действительно верят в то, что оно осуществится, хотя оно еще не настало. Но оно будет.
1: Ну, а мне кажется, что вот те случаи, которые описаны в 7 главе, они следуют за Нагорной проповедью, где Иисус говорил «блаженство». И вот эти блаженства, они теперь вот тут как бы воплощаются в жизни. И вот первый из них – это тот нищий духом сотник, который, казалось бы, должен быть богатым, должен быть с властью и в силу свою верить. Этот человек оставил все вот это, он стал, ну, он предстал перед Богом кротким и нищим духом. И эту нищету духом Бог наполнил своим словом. вот вера рождается в нищете духа. А потом мы читаем о плачущей вдове, и блаженны плачущие, говорил Христос. То есть вот те люди, которые находятся в вот таком неутешном горе, и к ним приходит Бог по их какой-то вере, может быть, небольшой, может быть, слабый, как они думают. И они получают по своей вере то, что, с чего, может быть, не ожидали даже от Бога. Она получает гораздо больше, чем им надо было бы.
2: Да, очень хорошо вы сказали, да, второе, да, блаженно плачущие, ибо они утешатся, да, он именно и оттер слезы этой вдовы, да, она же ведь не ожидала воскресения сына, явно не просила, потому что этого не было, да, она, как бы оплакивала, и сына, и свою последующую судьбу в нищете, и, может быть, очень короткая, а Господь утешил, дал. Больше того, чем она о чем думала даже и помышляла.
1: То есть вера рождается в немощи.
2: Вот, да, в немощи. Да.
0: Ну что ж, дорогие друзья, по вере вашей да будет вам, хотим сегодня сказать вам мы, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрих Кунцевич, я Юлия Фимовна Уткина. И ждем новых встреч с вами, когда мы продолжим с вами исследовать Евангелие от Луки. До свидания, всего вам самого хорошего.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Счастливый день. Рассказывает Юлия Лупашина.
1: Когда я была маленькой, еще дошкольницей, меня часто моя мама отправляла в деревню к бабушке и дедушке. Там было очень красиво, там был заповедник Керженский и потрясающая природа. Ну, там цветы, все такое, редкие папоротники. Я очень наслаждалась там свободой действий, бегала, гуляла, играла. И со мной часто приезжали мои братья двоюродные. И вот они все меня были старше, и на речку как бы мы ходили вот всей гурьбой, или вот кто-то из старших братьев меня с собой брал, если сам ходил на речку. Я обязательно с ними там за компанию подбиралась. Вот. И однажды мы пошли с моим братом купаться на речку. Я плавать не умела и довольно там где-то 12 плохо плавала, но мне помогал круг надувной. Вот. А у нас была речка такая холодная довольно-таки, очень с быстрым течением, такая с поворотами такая. Вот. И там были крутые берега, и где было мелко, то есть там очень так опасно было купаться, поэтому за мной надо было очень, конечно, следить. И вот был такой случай, что мы пошли нырять, а там была такая как бы ступенчатый берег, и, ну, типа нырялка такая. Вот. На первом уровне метров, наверное, 2, а сверху там вообще высоко было очень. Вот. И мой брат, он такой как бы постарше, он нырял с самого верхнего берега. Он прыгал вниз головой, и там красиво так у него получалось, а я как бы... Он мне не разрешал сверху, он мне как бы с нижнего уровня прыгать. А я могла нырять, ну, то, что только вниз ногами. То есть я держалась за круг и прыгала вниз. Прыгала, проплывал какой-то, ну, промежуток, и обратно залазила на эту нырялку. И вот мы так вот прыгали, прыгали, прыгали. И мне так захотелось прыгнуть, как мой брат. Он так это красиво делал, а он так увлекся и не заметил. Думаю, ну, пока он не видит, он уже нырнул. Я думаю, я сейчас тоже залезу наверх и с верхней этой нырялки прыгну. И я залезла и стала прыгать. Но прыгнула не как обычно вниз ногами, а вниз головой, как мой брат. Вот, мой брат тоже продолжал нырять, а потом смотрит, что-то меня нет. Смотрит, смотрит, ну, это он мне потом рассказывал. Смотрю, говорит, на речку, а там, говорит, за поворотом уже, говорит, круг, говорит, плывет с ногами, говорит, кверху. Вот, то есть это довольно большое расстояние, то есть течение меня очень быстро подхватило, и я улетела, может, и плыла за поворот. Вот, Вова там поплыл за мной, догнал, перевернул обратно. Я нахлебалась воды, но для меня это было как бы таким моментом, что прям минута как будто прошла. Я была очень рада, что я нырнула вниз головой, просто не могла понять, почему я не смогла, как мой брат, поплыть. То есть мой круг не дал мне перевернуться обратно. Вот. Меня очень сильно ругали, сказали, как я так могла. Я могла реально утонуть, потому что мой брат мог не заметить, что у меня нет. Он подумал бы, если меня унесло бы за край реки, то как бы он подумал бы, что я убежала домой или еще что-то. То есть он мог и не подумать, что меня перевернуло, и я унеслась туда. Вот, а сама я перевернуться не могла. То есть как-то вот чудом он меня заметил, и я вот так спаслась. И похожий случай был тоже с этим же братом, когда мы с ним вместе тоже пошли на речку, и он ловил рыбу на берегу. Но так как там много купающихся было, пескарев ловил на мелкоте, и купающиеся мешали ему. И он говорит, пойдем, говорит, немножко там за поворотик, и там народу нету, и ты будешь купаться там где-нибудь в сторонке, а я буду рыбку ловить. Вот. И то, говорит, ты как бы на мелкоте купайся, там в глубину не ходи. А я плаваю же вообще не умею, круга у меня тоже не было. Вот, я купалась, балакалась, и что мое любимое было занятие, это вставать на четвереньки в воде и вот по шейку вот так вот под водой как бы ходить, вот так вот, что как будто я плыву, там мелко было. И вот я так вот ходила-ходила, и вот так немножко за поворота выхожу, смотрю, купающиеся девушки там на глубине плавают, у них вот как бы одна голова, только они там плавают, и мне так хотелось тоже плавать научиться, я прям хотела тоже вот как они, так быть взрослой, плавать красиво. Вот. И я решила взять и, ну, как бы показать им, типа, что я тоже плыву. И я пошла по этому берегу, да, вот по шейку как бы, как будто бы плыву. И так еще поглядываю на них, они меня видят, типа, я тоже плыву. Так меня течением, короче, в глубину. Там обрыв был под водой, и, в общем, меня в глубину туда, короче, сбросило вниз. Я, короче, вниз головой, меня туда, ну, в течение унесло глубоко просто. Я чувствую, что я не могу вылезти, то есть я начинаю карабкаться там под водой, я понимаю, что не могу справиться с течением, все глубже и глубже туда опускаюсь. Вот, и я поняла, что все, пришел мне конец. Я еще так смотрю, рыбы такие все на меня что-то смотрят, такая вода красивая, прозрачная. Я с открытыми глазами, помню, сижу такая на дне, думаю, и что, типа, все, я тону, то есть плавать бесполезно. Я думаю, надо попробовать так же ползти. Я взяла, тоже встала на четвереньки, схватилась как бы за песок и вот так вот в сторону берега под водой вот так вот на четвереньках вылезла. Вылезла из воды, подошла к брату. Брат мне говорит, ты что, типа, голову-то намочила, зачем? Я такая, да нет, я так просто. А сама тоже наглоталась. То есть брат даже не видел, что я утонула, ну, как бы туда, в воду глубоко. То есть никто даже не заметил. То есть если бы до меня вот это вот озарение не пришло в какой-то момент, что нужно вот так вот на четвереньках по дну вынести, возможно, я бы так и утонула. И, в общем, таких случаев было довольно много, когда я на этой речке тонула. Вот. И каким-то чудом это меня спасло каким-то моим, там, я не знаю, совпадениями там разными. Но я считаю, что меня хранил Господь. И то, что я дожила до своего возраста, несмотря на то, что я была очень такая хулиганистая девочка, вот, то есть он меня сохранил и привел к себе. Слава Богу. Теперь я очень счастлива, что у меня есть Бог.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, дорогие друзья. Собрались мы снова здесь. И сегодня мы поговорим о таком вот интересном аспекте современной жизни, в котором участвует очень много людей. Это лотерея. Как вы считаете, это вообще удачная вещь такая? Попытать свое счастье, выиграть, вот, особо так, не вкладывая там, ну, каждый день по билетику, может быть. Или христианину не подобает надеяться на удачу?
2: Может быть, это благословение от Бога будет, если ты выиграл лотерею, например. Вложил туда, отдал десятину со своей зарплаты, вложил туда какую-то копеечку и получил больше. Может, Бог меня благословил, можно так сказать, например.
3: Я верный Богу. Пойду играть в лотерею, должен обязательно что-то выиграть, да?
1: А, то есть, если я десятину отдал, а потом на 90% сыграл, я обязательно выиграю.
4: А перед этим пост и молитва обязательно. Вдруг действительно выиграю.
1: Ну, это совсем как-то плохо получается.
3: Между прочим,
1: а если проиграют, кому претензии писать? Подавать в суд на церковь или на Бога?
5: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин. Владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
3: Я когда был маленький, и тогда была еще, конечно, другая страна, но я выиграл спортлото 7 рублей. Это было очень круто.
1: А потратил по тому времени, наверное,
4: один раз 60 копеек круто.
3: Ну, не один, но тогда один из первых разов вот так вот взял и выиграл. Но я долго не играл потом.
2: Я вспоминаю, что мне было еще 18, совсем молодой был. Карманные деньги спускал. Вот помните, раньше такие были автоматы, куда 5 рублей кидаешь, и идет определенная рулетка, она останавливается. Сколько монеток ты в ответ получаешь? Может быть, 0, может быть, 5, может быть, 500 монеток. И я вам хочу сказать, что я вел там бухгалтерию специальную и всегда был в плюсе. Хотя родители говорили, что это очень плохо. Сейчас я уже смотрю на это, вспоминаю этот ужас, как маленький мальчик подходит к игровому автомату. Слава богу, что их запретили.
3: Да, я на самом деле тоже очень рад, что игорный бизнес это как-то вот убрали из общего пользования.
2: Но оставили, три зоны сегодня существуют в Российской Федерации, ну, открытых для ведения. То есть государство говорит, это ваше право, если вы хотите играть, проигрывать деньги, вот вам, пожалуйста, три места, где вы можете играть.
4: А неплохо вы сказали, если вы хотите играть, проигрывать деньги.
1: Интересно.
4: Потому что если мы...
1: Я-то проигрывать не хочу, я, может, выигрывать хочу.
4: А если мы сложим все выигрыши, то они будут значительно меньше с тех сумм, которые люди вкладывают.
3: Иначе не было бы смысла организовывать игорный бизнес.
4: Безусловно.
3: Это было бы неприбыльно.
2: Я читал статью по одной зоне, которую планируют ввести, и инвестиции исчисляются миллионами долларов, которые нужно вложить в это. Большой вопрос. Если я вкладываю в это миллионы долларов, я же хочу получить еще больше миллионов долларов. А если бы все выигрывали, значит, была бы какая-то проблема.
1: То есть, если я даже и выиграю, то получается, что я выиграл за счет кого-то, кто проиграл.
3: Ну, идея лотереи какая? Все покупают, вот даже простая лотерея, да, не горный бизнес, простая лотерея. Все покупают лотерейные билетики, из этого фонда создается и выигрышный фонд. Но, соответственно, большая часть идет на прибыль, на заработок тех, кто ее организует. Поэтому это же элементарно.
1: Так, может быть, вместо того, чтобы играть в лотерею, лучше напечатать полсотни лотерейных билетиков, стоять на углу продавать их?
4: Очень многие так и делают.
2: Например?
4: Вопрос в другом. Смотрите, понятно, что многие хотели бы попытать удачу, попробовать, получится, не получится, может быть, действительно. Ну а с точки зрения христианства, насколько это приемлемо?
1: Заставлять человека проигрывать деньги?
4: Ну, заставлять, ладно, это понятно, что это неприемлемо.
1: Ты предлагаешь ему 10 билетиков, ты знаешь, что только один из них выигрышный, а все остальные проигрышные. И даже если он купит все 10 и попадет на твой выигрышный, он все равно получит денег меньше, чем
4: потратил.
2: Христианская точка зрения – это интересный момент. Но еще интересный момент
4: побрал.
2: В принципе, психологическая точка зрения. На что человек надеется, когда он покупает билет или там, кидает в рулетку, или начинает в карты играть?
3: Но он не надеется, он ходит в азарт. И вот именно поэтому христианская точка зрения, да, она такова, что азартные игры, они неприемлемы для верующего человека. Угу. Потому что, войдя в азарт, ты уже не можешь вовремя нажать на тормоза и так далее. Хотя много и других причин, почему, например, игры на деньги, да, лотерейные вот эти все вещи. Потому что Библия, говоря о предназначении человека, говорит, что человек был сотворен, и он должен был возделывать землю, должен трудиться. Зарплата, деньги – это вознаграждение за вот то, что мы уже говорили, за управление, за труды. Это вознаграждение, а не некая лотерея, что она тебе вот сегодня тебя свалилась.
1: То есть какой-то полезный, скажем так, труд, да?
3: Да, за какой-то
1: общественный полезный труд.
2: Не о русском слове «халява», да? Не халява должна свалиться сверху, а я должен получить какое-то доброе вознаграждение в трудах своим.
3: Да.
2: И вот это библейский принцип. От этого я буду удовлетворен, что я что-то заработал, что я что-то сделал доброго.
1: Но если мы говорим, что вот такой вот случайный выигрыш какой-то, который не основан на труде, но мы точно так же можем сказать, что практически весь спорт, он тоже в этом же ключе работает.
3: Спорт – это хотя бы труд, и серьезный труд.
4: Физические упражнения.
1: Я начинаю думать о некоторых видах спорта и начинаю понимать, что не настолько там труд, насколько...
3: Спорт – это немножко другая тема. Спорт – это, во-первых, несмотря на то, что это труд, это зрелище, да, это определенное зрелище, да. Люди зарабатывают на том, что их смотрят. Но, тем не менее, кому-то нравится, он...
1: Странно,
2: человек. Кто-то зарабатывает на букмекерских конторах.
4: Ставки на спорт, да.
2: Ставка. Да, вроде бы уже
1: итак,
2: не совсем...
1: Итак, получается, один человек трудится на поле, рискует, добывает урожай, не спит ночами.
3: Чтобы ели спортсмены и те, кто играет в лотерею.
1: Да, и получает копейки, и не знает, как свести концы с концами. А кто-то вышел, попинал мяч,

0: попал в нужную сборную, он попал к нужному тренеру, он родился в нужной семье. А я вот не выиграл счастливый билетик. Я вынужден, может быть, покупать эти лотерейные билеты. Глядишь, может быть,
1: так получается, выиграю. Отчасти вся наша жизнь – это лотерея. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Кто-то родился в богатой семье с предпосылками для финансового благополучия. Кто-то нет.
2: Это очень...
1: На все воле и случай, как это же в Библии сказано, это своего рода тоже лотерея.
2: Я не очень слабо могу согласиться с вашей точкой зрения, потому что стать спортсменом...
1: Это не точка зрения, это предположение.
2: Я понял, с вашим предположением. Потому что для того, чтобы что-то добиться, нужно очень много трудиться. Я вспоминаю, когда мне было 17 лет, я в 16 пошел работать, и подруга моего знакомого: «Ты откуда, говорит, идешь?» Я говорю: «Я с работы иду». «А где работаешь?» Ну, я говорю: «Вот в рекламном агентстве работаю, рекламу». «А кто тебя туда запихал, в это рекламное агентство?» Я говорю: «Да я сам пошел». Открыл объявление, начал листать, пришел, сказал, что я буду пахать, и я на самом деле пахал. И я прилагал огромное количество усилий. Я не думаю, что спортсмен прилагает гораздо меньшее количество усилий.
1: Я тоже считаю, что спортсмены очень серьезно вкалывают.
2: Серьезный труд, да.
3: Ну, а приносит ли это кому-то пользу? Вот то, что он делает. Мне очень понравилось выражение о том, что учитель, которая занимается с нашими детьми, учит их добру, чтению, там, математике и всему остальному, получает в сотни раз меньше, чем паренек, который бегает с мячом по футбольному полю.
0: Знаете, я думаю, все это не только в том вопросе, кому он приносит пользу, но и в вопросе того общества, а за что это общество готово платить.
1: Да, это вот...
0: Готово ли общество платить учителю, чтобы он учил их детей?
3: Вопрос приоритета
0: возникает.
3: Нужно
0: ли обществу умные дети? Нужно ли мне вот это все такое общество, о котором я вслух мечтаю, а по факту? А по факту я хочу развалиться у телевизора и смотреть, как 22 человека гоняют один мяч. Угу. И в итоге получается то, что на словах я, конечно, жалуюсь на эту тему, а по жизни своей, по факту своему, я надеюсь на счастливый билетик, который я где-нибудь когда-нибудь куплю. И хочу всю жизнь смотреть на то, как 22 человека гоняют один мяч, и ничего больше не делать. И чтобы вот этот счастливый билетик окупил мне всю мою жизнь, и желательно еще и жизнь моих детей и внуков.
1: Но я все-таки считаю, что спорт и лотерея – это разные вещи. Разные вещи. И, может быть, конечно, не все в спорте чисто, как и во многих других сферах нашей жизни, но я бы разделил, не смешивал эти вещи.
0: Я не считаю, что они одинаковые, но я просто хочу показать зависимость того, что... На самом деле, те спортсмены получают так много денег не потому, что они делают что-то очень ценное для своего народа. Ничего сверхценного для своего народа они не делают. А более того, я скажу, что человек, производящий хлеб и получающий копейки, рискующий очень многим, делает гораздо больше ценного для своего народа. Человек, стоящий у станка, делает гораздо больше ценного для своего народа. Учитель и преподаватель, и воспитатель в детском саду, и даже обыкновенная мама делает гораздо больше ценного для своего народа, чем тот человек, который просто развлекает этот народ. Но если мы, как общество, готовы тех спонсировать больше, чем вот этих, готовы спонсировать, так хотелось сказать, не очень хорошее слово, да, людей, которые хотят получать деньги за фактически за даром, за неполезный труд. Да, они, может быть, потрудились, они, может быть, вкалывали, чтобы научиться этот мяч красиво этот пинать. Но этот труд, он фактически бесполезный по отношению к труду других людей.
2: Полезность,
0: но мы готовы платить за это, но не готовы платить
1: нас
0: за то.
1: Нас спрашивают, во-первых.
2: Это вопрос политики, но вы затронули очень интересную тему, что кто-то трудится и зарабатывает небольшие деньги, хотя полезное делает, а кто-то, может быть, не так сильно трудится, зарабатывает несоизмеримо большие деньги. В Библии есть один интересный стих про сосуды, что есть сосуды для высокого потребления и есть сосуды для низкого потребления. Но ночная ваза, например, да, такой, ну, вот,

0: конкретный пример. И когда я читал этот стих, я серьезно задумался, кто лепит, горшечник. И он решает, какое употребление сосуд будет, там и глина. То есть вопрос смирения здесь встает. Если я вот это делаю, почувствую важность, почувствую свое предназначение. Если ты работаешь на машине, которая собирает мусор, получи наслаждение от этого. Что понимаешь, что сегодня люди встанут с утра, ну, как бы это вот странно ни казалось, да?
1: А будет чисто.
0: Люди встанут с утра, выйдут, а возле их подъезда не будет запаха мусора, не будет мух летающих, будет чисто. Да, вот всякая работа, она может быть полезна.
1: А другой человек в спорте одерживает победы, которые приносят, например, имидж или репутацию. Может, конечно, это все мыльные пузыри, но тем не менее это приятно многим людям, что за свою страну, за свою державу, да, за своих спортсменов.
2: Гордость берет.
1: Да, гордость берет.
2: Ну, это все можно назвать процесс продажи зрелища.
1: Да, я же сразу сказал, да. Это зрелище. А что людям надо? Хлеба и зрелищ. Поэтому они готовы за это платить. Я не говорю сейчас, хорошо это или плохо.
3: Только хлеб стоит 20 рублей, а зрелище стоит 20 тысяч рублей. Нормально.
2: Хотя все думают, что они совершенно бесплатно.
1: На самом деле это на хлебе зарабатывает кто-то мало, а кто-то и нормально. Это, а вот это лотерея.
2: Еще один вопрос. Смотрите, есть всякие разные фондовые биржи. И люди, которые принимают в этом активное участие, они приходят туда как на работу. Они получают деньги за то, что они организовывают весь этот процесс. Да. И есть сотни тысяч, наверное, даже миллионы людей, которые играют на биржах в надежде на то, что они когда-то какие-то финансовые средства выведут оттуда, большие.
1: И вкладывают, средства. Берут кредиты, вкладывают простые
2: совершенно
1: люди
2: верно.
1: Вот в этих игроков.
3: Если честно, меня уже замучили звонками из подобных организаций, которые предлагают услуги по вот такой... Но вы очень правильно сказали, и недаром это официально так называется «игра на бирже».
2: Угу.
3: Вот. Это более чем верная формулировка. Потому что это такая же игра, как любой другой игорный бизнес. Это такой же азарт, это такие же риски, это такие же ставки, это такой же вот угадаешь, не угадаешь, получится, не получится.
1: А биржевой, вот эти биржевые игры, они разве не выгодны государству? Потому что мне кажется, что за это платят налоги.
2: Ну, да, конечно, за это платят налоги.
1: Кстати, за лотерею тоже должны платить налоги.
2: Безусловно, да.
0: Мне кажется,
2: тут даже вопрос не в этом. Да, действительно, есть люди, которые когда-то в определенное время выводят какие-то средства, и вот за выведенные средства нужно действительно заплатить налоги. Но вопрос в другом. Для организаторов всего этого процесса это все работа. Это возможность заработать какие-то средства. Но опять же, это слово «заработать» я бы поместил в кавычки.
0: На прошлой программе мы поднимали тему сетевого маркетинга и пришли к выводам, что когда ты участвуешь в какой-то организации, которая не подкреплена финансами, это совсем крах. Если у тебя есть какой-то товар, это уже может быть другое дело на определение разных критерий. А с биржей тоже не все так однозначно, потому что я не просто куда-то вкладываю деньги, я вкладываю деньги в какую-то конкретную организацию. Да, естественно, я вкладываю там, к примеру, $500, а играет уже не $500, а, к примеру, там 1 к 10 5 тысяч долларов. Но реальная компания, которая выпускает реальный продукт,
1: я вкладываю в ее акции.
0: Да, и если у нее идут дела хорошо, и я новостной фонд за ним внимательно слежу, то, возможно, я что-то смогу заработать на этом. Если смотреть индексы, в принципе, все мировые, то они только растут, получается, люди зарабатывают. Тут речь идет о другом, что часто, ну, принцип сам, тебе звонят, и ты в надежде на халяву, вот это вот, надежда на то, что ты поднимешь деньги откуда-то там, из-за каких-то там цифровых операций заработаешь их. Но, как правило, именно те люди, которые жаждут халявы и не хотят в этом во всем разбираться, это менталитет
1: русский. У меня есть знакомый, который вложил достаточно большое количество средств вот в этот бизнес, и он действительно год от этого получал прибыль, а потом все, что он вложил, он потерял, ему не... То есть он хотел деньги забрать, а у него не получилось.
0: Такое тоже бывает.
1: А вот другой мой знакомый, он программист, и его задача оптимизация там всяких вот программ компьютерных. Вот он сказал, что столько народу работает над составлением вот этих программ, отвечающие за проигрыш и выигрыш на бирже, что обмануть программу практически невозможно. Для игрока это всегда в конечном итоге проигрышный вариант. Вот его слова. Угу. Так устроено, иначе не было бы смысла во всем этом. И там все просчитывается, и как вызвать в себе вот это чувство азарта, и как тебя вовлечь, как из тебя это все вытянуть, вот все твои финансовые, то есть ты полностью туда вложился и в конечном итоге все равно проиграл.
2: Да, там диаграмма определенная.
1: Там очень грамотно все это дело построено, и работает над этим целый круг великих специалистов.
3: Значит, получается так, что есть некая система, которая работает на то, чтобы вовлечь народ в максимальный азарт. Будь то в лотерею простую, да, будь то в что-то более сложное.
0: Пирамиды,
3: вот, всякие
0: игровые
3: пирамиды,
0: автоматы, игорный бизнес.
3: Да, да, да, да.
0: Я думаю, каждый, кто смотрит фильмы, там, в начале гнусавым голосом услышит призыв перейти на сайт такой-то, такой-то игральный автомат и попробовать свою удачу, да?
1: И ставки на спорте,
0: ставки,
1: да?
0: На спорт,
1: не
0: да.
1: Спорт, а, скажем, ставки на спорт.
3: Кстати, говоря о том, что куда делись вот эти игровые автоматы, которые пока они были легальны, еще и находились по всему городу, я обратил внимание, что практически в каждом месте, где были вот такие вот игровые автоматы, они исчезли, на их месте появились ставки на спорт. Говоря о том, что, в принципе, суть одна
2: это
3: и та же.
2: Это практически то же самое.
3: Суть,
2: да,
3: одна и та же.
2: Верно.
3: Вот. Вот эта надежда на халяву, ой, мы надеемся на Господа, как христиане, или мы надеемся на халяву?
0: Вообще вопрос серьезный. А халява это от кого? Вот такое серьезное, может быть, заявление, да, к которому можем прийти. От Господа или не от Господа?
2: Ну, вот здесь есть две стороны медали. Одна сторона – это люди, которые организовывают весь этот процесс. И, наверное, вот в данном рассуждении мы пришли к выводу, что это не честное ведение дела, это вообще не честный какой-то бизнес, ну, хотя нельзя его бизнесом назвать. И другая сторона медали – это люди, которые принимают в этом участие. И есть особые христианские принципы, которые, на мой взгляд, не дают возможности принимать участие в лотереях и в подобных вещах. Вот смотрите, когда апостолы остались без Иисуса Христа, их осталось 11, там есть один очень интересный момент, когда они считали, что обязательно должен быть 12-й. Угу. И в книге «Деяния святых апостолов» в первой главе, там в конце главы написано, что нашли они двух достойных, но не знали, кого из них выбрать. И написано, что они помолились, кинули жребий. Жребий выпал на одного, и они вот этого одного считали апостолом.
3: Двенадцатым.
2: Двенадцатым, да. Угу. Но в итоге, когда мы читаем Новый Завет, мы видим, что этим двенадцатым стал не этот человек, а Савл, которого Господь избрал, апостол Павел, который написал большую часть всех посланий в Новом Завете содержащихся. То есть мы видим, что Господь даже не
3: обратил внимания, получается.
2: Не обратил внимания на этот жребий, на то, что не выкидали, помолились. Он не одобряет жребий.
3: То есть принципы удачи на Бога
2: нет,
3: не надо распространять.
0: Как же весь жребий, который чуть раньше был упомянут, когда они бросали? У Рима Тумим тоже такое
1: направление. Мне кажется, что жребий...
2: Это не жребий.
1: Жребий и лотерея – это разные вещи. И я вот, например, не согласен с этой точки зрения. Я считаю, что апостол, выбранный тогда в Деянии апостолов, он и был 12-м апостолом, и Павел был 13-м апостолом. То есть это не проблема.
3: И потом Павел пришел и говорил, есть дары апостольские, кому-то дар апостольства, кому-то дар учительства.
2: Да.
3: То есть вполне возможно, что они считали апостолами гораздо больше человек, чем мы.
2: Может быть,
1: и в Ветхом Завете ведь сказано, в полу бросается жребий, но решение его от Господа. Но если это, например, в определенной ситуации это от Господа, а в другой ситуации это лотерея, может быть.
2: Ну а что, в таком случае можно помолиться и сказать, Господи, ты подскажи мне, какие циферки вот здесь вот в квадратиках написать.
1: Но там же не на деньги играть. Видите, когда мы говорим...
2: Да какая разница,
1: да, большая
2: человека,
1: разница.
2: Большая нужда, операцию делать.
1: Дело в том, что азарт это... Все, что связано с игрой на деньги. И неважно, это там орел или решку бросают, или, например, там уже играют в карты на деньги или лотереи покупают.
0: Можно даже в шахматы на деньги.
1: Или на бирже, да. Проблема в том, что некоторые, да, вот, там, христианам нельзя играть в азартные игры, и начинают там в шахматы нельзя играть, потому что азарт. Но азарт появляется тогда, когда начинает играть на что-то. Вот это мое убеждение, мой принцип. Когда начинаешь, когда ты просто так, когда это, ну, это одно, но когда ты начинаешь играть на деньги, это уже становится азартом.
2: Я думаю, что азартные игры могут быть и без денег совершенно. Когда банально в волейбол даже играем.
1: А что-то?
2: В волейбол играем просто, без денег.
3: Иногда говорят, что азартом есть. Что играют на интерес, но к концу игры хорошо, если с кулаками не начинают друг на друга накидываться, просто потому, что этот интерес превратился в азарт. А дело в том, что есть некоторые люди, как вот говорят, есть азартные люди, а есть неазартные люди. То есть есть люди, которые спокойно могут посидеть, сыграть с тобой во что-нибудь на интерес, скажем так. И выиграл он, проиграл, он не обиделся, он встал и пошел, и у него все замечательно. Вот. А другой, он настолько будет вкладывать в это всю душу свою, что если он не выиграет, для него это горе и просто вот страшное, и он будет обижаться, и он будет биться, и он будет стараться за это. Но все это все равно вкладывается в одну общую картину. Ради кого ты выкладываешься в то, что ты делаешь? Будь то твоя работа, будь то спорт, будь то вот эта вот игра, в которую ты решил играть, ради кого тебе нужен вот этот вот выигрыш? Будь то выигрыш интереса, выигрыш там дворовой копейки или выигрыш какой-то большой там, не знаю, джекпот сорвал с какой-то лотереи. Ради чего ты все это делаешь? И на что ты надеешься, чего ты хочешь достичь? Все эти проблемы возникают тогда, когда человек пытается достичь финансового благополучия. Он пытается переступить через то, кем он сам на самом деле является. Он пытается получить то, что он, в принципе, и не заработал. Вот. В Священном Писании также написано, что не только что трудящийся достоин награды, но и написано и другое, что кто не работает, тот пусть и не ест.
2: Совершенно.
3: И вот это вот всем известный слоган, он на самом деле взят из Священного Писания. Апостол Павел его утвердил.
2: Да. Ну, можно под занавес еще один пример. Мой близкий товарищ, финансист, работал в одной финансовой корпорации и играл на фондовой бирже. Но он говорит, я очень аккуратно там в своих 200 тысяч вложил, у меня там иногда до 600 доходило, до 800, он по чуть-чуть выводил, вот, а потом все потерял. И так серьезно все обстоятельства сложились, что ему даже пришлось прятаться.
0: То есть в любом случае сделка с дьяволом получается.
2: Время, даже если человек что-то проиграет, взял, да. И либо здоровье, потому что все время вкладывает деньги в лотерею, время, деньги всегда что-то потеряет.
3: Да. Мне понравилось выражение, что это действительно сделка с дьяволом, потому что Бог одобряет труд. Бог одобряет нормальные взаимоотношения. Бог не одобряет просто вот какой-то шанс на авось. Бог одобряет открытые взаимоотношения, честные взаимоотношения. О какой честности мы можем говорить здесь, если этот бизнес одному приносит убыток, гарантированный убыток, а другому случайный выигрыш? Это однозначно не Божий метод. И когда мы начинаем играть в небожьи игры, и я под словом «игры» понимаю не только какие-то азартные игры, еще что-то, вообще вот все эти предприятия, использующие небожий метод, мы фактически начинаем заигрывать с дьяволом. И это всегда чревато для человека плохими последствиями. Пусть Господь вас благословит не влазить в это и предостерегайте от этого своих друзей. Увидимся.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Ведущая Юлия Синицына.
2: Здравствуйте. Как известно, игры воспитывают детей. Но что именно могут воспитать в ребенке игры в войну? Играть в войну – хорошо это или плохо? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Лариса Андрусяк. Лариса, здравствуйте. Рада вас снова видеть в нашей студии. Казалось бы, играть в войнушку для мальчиков – это очень естественно. Бегать по двору с палками, изображающими оружие, гоняться друг за другом, брать врага в плен, строить штабы. Как вы относитесь к играм в войну?
3: У нас три сына, поэтому через военные действия мы проходили неоднократно. В самом деле игра – это... скажем такое, ведущий вид деятельности человека, особенно в определенном возрасте. Но даже в школе мы применяем такие методы, как деловые игры, ролевые игры. Это неотъемлемая часть нашей жизни. И действительно, дети рождаются с определенными наклонностями. Я недавно разговаривала с одной мамочкой, у нее первая дочка, второй сын. И она говорит, я никогда не верила, что они рождаются с определенными наклонностями. Я думала, что это выдумки психологов. А теперь, говорит, я вижу, что как я не даю своему сыну куклу, он бросает и складывает пальчики в форме пистолета и пытается стрелять. То есть в самом деле девочки у нас играют в дочки-матери, а мальчишки стремятся играть в войнушки. Так заложено, потому что мужчины очень многие вопросы пытаются решить с позиции силы. Мужчинам, даже маленьким, хочется побеждать. И игра в войну имеет, скажем так, много позитивных аспектов. То есть это коллективная игра, они учатся вместе играть. То есть где-то они преодолевают свой страх, потому что им нужно преодолеть какой-то рубеж. Где-то они преодолевают какое-то чувство неуверенности, потому что каждый из них пытается чего-то достичь. Поэтому как бы есть некоторые нюансы, которые положительно влияют на становление будущих мужчин.
2: Но вот вы говорите о том, что и изначально заложено, да, в мальчике стремление играть вот в определенные игры. Но игра в войну, само понятие «война» ребенку неизвестно, когда он рождается. Да, ему, мальчику, возможно, больше нравится двигаться, бегать. Девочке больше там в пластилин лепить, да, в куклы играть. Но раз они играют в войну, они ведь это видят, значит, где-то. Где они это могут видеть? И некоторые говорят, что, ага, раз мальчик играет в войну, значит, в семье, может быть, не так благополучно, ругаются мама с папой, или они постоянно смотрят боевики, раз он играет в войну.
3: Может быть и такое. Может быть и такое. Может быть и в самом деле родители увлекаются играми, или папа, или мама, или оба. Или же в самом деле фильмы просматриваются. Все, что происходит в доме, конечно, влияет на наших детей. Но нужно сказать, что, может быть, дети даже, скажем так, и из благополучных семей тоже хотят играть в игры. Потому что мы отмечаем День Победы. Мы смотрим парады, мы отмечаем праздник, раньше он был День защитника Отечества, да, 23 февраля, День мужчин. У нас есть День независимости России. То есть, тем не менее, как бы мы ни хотели, все равно дети это видят, дети это смотрят, и детям хочется быть причастными к этому. Но нужно еще отметить такой нюанс, что дети не понимают, что такое война. На самом деле. То есть они не вкладывают в слово «война» тот смысл, в который вкладываем мы, взрослые. Потому что когда ребенок видит пистолет, он не понимает, что там есть пуля, которая несет смерть. То есть он видит пистолет, он понимает, что это есть какая-то сила, с помощью которой нужно бежать и кричать «Ура!», к примеру. Или при помощи которой можно взять противника в плен.
2: Но ведь они же играют во дворе, например, о, убит, ранен, меня убили там кто-то.
3: Меня убили,
2: они понимают,
3: да.
2: что такое смерть. Они говорят, что мы сейчас их убьем, пойдем или возьмем в плен, да, застрелим.
3: Но на самом деле они все все-таки не совсем понимают, что такое смерть, ага. потому что он с радостью кричит, меня убили. Да? То есть где-то вот этот вот элемент игры у детей присутствует. Они понимают, что нужно брать в плен плохих. Причем они, когда играют, ведь никто из них не хочет играть роль мальчиша-плохиша. То есть они все спасают мир. Угу. Они пытаются стать победителями, они пытаются нести добро. Поэтому здесь мы, как взрослые, должны быть очень мудрыми. Конечно, нам хочется запретить, чтобы дети не играли в войну. Мы не хотим, чтобы наши дети видели вот эти сцены жестокости. Мы не хотим, чтобы они сами были жестокими. И мы запрещаем им играть в войну. Но нужно сказать, что мы должны быть мудрыми. То есть если мы это запрещаем, мы должны дать какую-то альтернативу. Угу. А если ребенку 4-5 лет, то он спросит, а почему нельзя играть в войну? И это не факт, что он не будет играть в войну. Как однажды сын наших знакомых, он пришел домой и говорит, я понял, плохие слова можно говорить, только чтобы родители не видели. То есть они будут играть. Но так, чтобы мы этого не видели, чтобы не попадаться нам на глаза. Поэтому мы должны проявлять мудрость. Мы должны определить и объяснить детям правила игры. И мы должны учить детей играть по правилам.
2: Как это?
3: То есть если мы берем человека в плен, то как мы с ним поступаем? То есть мы должны объяснить ребенку, что есть победители, есть побежденные. Как себя ведут победители, как ведут себя побежденные. Конечно, как приятно быть победителем. Но мы должны говорить, что иногда и ты должен быть в роли побежденного. И как нужно себя вести? Нужно уметь проигрывать, нужно уметь вести себя так, нужно вести себя вот так. То есть мы должны помогать устанавливать правила и учить детей играть по правилам. Если, допустим, мы стреляем, целимся кого-то, то мы должны определить, в кого нам нельзя стрелять, в кого мы не должны целиться. То есть мы должны учить детей играть по правилам.
2: А в кого они должны целиться? Ну это же все игрушечные, да, пистолеты. Это, раньше это были палки, да? Сейчас уже они продаются
3: есть
2: в магазинах.
3: Оружие, да.
2: А вот в кого нельзя стрелять во время войны? Они же делятся, вот враги там на две команды, и мы там, например.
3: Но при этом мы объясняем, что это все-таки игра. И мы стреляем понарошку. И уж коль мы покупаем оружие, то многие психологи советуют, чтобы все-таки этот пистолет был, ну, скажем, максимально приближен к игрушечному. То есть чтобы он не был похож, потому что сегодня есть пистолеты, которые максимально приближены к настоящим. Многие психологи как бы не советуют покупать именно такое оружие, чтобы оно было похоже на настоящее. Пусть оно все-таки будет похоже на игрушечное, чтобы все-таки ребенок понимал, что это игра. Потому что на самом деле, как бы, мы должны объяснять детям, что на самом деле война — это плохо. Потому что для детей война — это что? Это красивая военная форма. Это парад на Красной площади, да? Красиво идущие, допустим, там, строем военные, танки, боевая техника. Это красиво, это впечатляет. И детям хочется быть частью вот этой красоты. Они не понимают, что такое война. Что война — это смерть, что война — это грязь, что война — это горе. Они, в принципе, этого не совсем понимают. Поэтому они соотносят себя с вот этой красотой, что война — это красиво. И они хотят быть частью вот этого. Поэтому по мере роста мы должны все-таки детям объяснять, что такое игра и что есть другая сторона. Что война — это нехорошо. Поэтому, может быть, не стоит увлекаться войной. Может, стоит поиграть в какие-то другие игры и предложить какую-то другую, ну, как бы, какую-то другую игру, какую-то альтернативу войне.
2: А вот есть, например, такие игры-стрелялки, да, компьютерные. Что касается игры в войнушку во дворе, вот здесь я вижу, например, преимущество в том, что дети двигаются. Они двигаются, бегают, прячутся друг от друга. Это развивается крупная моторика, да? Когда ребенок сидит за компьютером и часами играет в стрелялки, то есть это уже другое. Мне кажется, это более опасное явление.
3: Что это более опасное явление на самом деле, потому что мы знаем, что там есть несколько уровней игры. И там даются несколько жизней, да, где вот человеку, герою, по которому они стреляют, то есть у него есть несколько жизней. И ребенок, да, и взрослый, они иногда насколько увлекаются вот этой игрой, что они уже не видят реальности между действительностью и игрой. И затем детям не всегда понятна вот эта вот грань между игрой и реальностью. Они не всегда не понимают, что у человека есть только одна жизнь. И рассказывают как-то, что ребенок приехал к бабушке и задушил котенка и вообще не понимал, что происходит, потому что должна быть еще вторая жизнь. Поэтому здесь, как родители, мы должны быть очень мудрыми, мы должны обучать ребенка и учить. Но, в принципе, что касается компьютерных стрелялок, то, наверное, лучше в детском возрасте все-таки предлагать какие-нибудь бродилки. Вот. Или что-нибудь там, чтобы оно было все-таки более созидательным, не стрелялки. Хотя я понимаю, что это очень сложно, потому что мальчишки в самом деле, им нравятся эффекты взрывов, стрельбы, им это очень интересно. Но сейчас есть много...
2: Много других игр.
3: Много других игр. И нужно, ну, во-первых, есть много развивающих игр. Лучше что-нибудь такое давать ребенку интересное. Вот, потому что вообще компьютерные игры как бы действуют негативно на детский разум, разрушающе, поэтому нужно избегать. То есть, но если уже у нас нет другого выхода, мы понимаем, что в современном обществе они общаются с другими детьми, они обсуждают это, то строго ограничивать во времени. Сколько по времени должен, может ребенок провести за компьютером и играть. Игры. Но что касается стрелялок, то я бы рекомендовала все-таки свести это к минимуму.
2: Вот вы как считаете, и как психолог, и как мама троих сыновей, игры в войну, они воспитывают агрессию в ребенке?
3: Я не думаю. Я не думаю, потому что как бы и практика, и исследования показывают, что у агрессии другие корни. Как раз вот дети, которые общительные, которые открытые, которые очень эмоциональные, они, как правило, не агрессивные и не жестокие. Жестокие и агрессивные — это более замкнутые в себе дети. И все-таки корни жестокости и агрессии, они кроются в другом. Это и взаимоотношения отца с матерью. Допустим, есть семьи, которые не скрывают, допустим, ощенилась собака, да, и они не скрывают, что там щенков или котят нужно утопить. То есть вот такие вот нюансы, они влияют на жестокость ребенка. А игра, особенно если мы, я говорю, то есть мы контролируем эту игру, мы направляем ее, то, как правило, вот такая вот открытая активная игра, она не порождает жестокости. Поэтому не нужно думать, что активный ребенок это жестокий ребенок. Как правило, нет.
2: То есть наоборот, у него получается выход для энергии
3: эмоции,
2: есть.
3: Эмоции
2: он на улице с мальчишками побегал, пришел домой, спокойный, нормальный ребенок сел за уроки. Да? Скажите, вот как понять, что уже на ребенка, ну, может быть, те же самые игры в войну играют отрицательно? Когда начать бить тревогу? Ведь бывает же, чрезмерно ребенок увлечен теми же самыми играми в войну.
3: Ну, мы знаем, что дети в определенном возрасте любят повторение. То есть они любят читать одну и ту же книгу, они любят смотреть один и тот же мультик, и, в принципе, они любят играть в одну и ту же игру. Но если мы видим, что, допустим, ребенок очень сильно переживает, к примеру, вот он оказался, скажем так, в отряде проигравших, и вот он только об этом говорит, он не может ни на чем другом сосредоточиться, то есть мы не можем его перестроить на что-то другое, мы ему говорим, займись этим, а у него вот только планирование завтрашней игры, как они будут себя вести, чтобы они опять не проиграли. То есть, скажем так, вот эта вот озадаченность, озабоченность каким-то вот фрагментом, когда мы ребенка не можем перестроить на что-то другое, вот это уже может послужить звоночком.
2: То есть как какая-то одержимость.
3: Да, да. Вот. И то есть, и когда ребенка мы ничем не можем другим отвлечь. То есть ни другой вид деятельности. У ребенка теряется интерес к чему-либо. То есть у него есть интерес только к этому роду занятия. Вот это уже может вызывать нашу тревогу. То есть здесь мы уже должны как бы проявлять свою родительскую мудрость, скажем, свою родительскую силу где-то, чтобы все-таки усилием воли переключать ребенка на что-то.
2: Каким образом? Вот если он не хочет, мы же не можем изменить его мозги.
3: Не можем. Нужно предлагать альтернативу. То есть, а давай мы поиграем в эту игру. Нет, я хочу в эту. Замечательно. Вот давай мы сначала в эту игру поиграем, а потом вот в эту.
2: Угу. А если ребенок ведет себя жестоко, он не просто вот думает, стратегию продумывает, да, вот как мы теперь вот, чтобы не попасться в плен, а вот жестоко вы приводили пример с котенком, да, если он жесток с животными, если он жесток с другими детьми, в ту же войну играют, берут в плен, он пнет пленного, да, он толкнет, побьет. Вот это, я думаю, тоже очень звонок тревожный.
3: Это серьезная, как бы, действительно серьезная ситуация, и я думаю, мы должны разговаривать с ребенком, почему так происходит. И ребенок должен нам рассказывать, почему. И здесь мы должны задавать такие вопросы, чтобы именно ребенок объяснил, зачем он это делает. Если мы с этой ситуацией не справляемся, нужно обращаться уже к специалисту. То есть здесь уже какие-то нарушения идут. Да, то есть здесь идут уже какие-то нарушения. Потому что на пустом месте жестокости не должно быть.
2: Угу. Просто сейчас вот в обществе все-таки царит такой культ силы, мужественности, да, ты мужчина, значит, ты должен доминировать, ты должен подмять под себя, ты должен быть всегда победителем, ты не должен быть вот таким примерным тихим семьянином, который там дома всегда с женой и с детьми, ты мужик, вот, и
3: это влияет. Но это все начинается с семьи. Угу. То есть все начинается с семьи. Если в семье культивируется вот именно такое настроение, если культивируется такой тип мужчины, то, конечно, ребенок будет поступать. То здесь уже нужно вести работу со взрослыми, конечно. Здесь нужно воспитывать взрослым и объяснять, что мужество — это не жестокость, это не агрессия, это другие качества.
2: Понятно. Лариса, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо за полезные советы. Я тоже буду их применять в воспитании своего маленького сына. Благодарю вас.
3: Спасибо.
2: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго, до свидания.
4: Воскликните Господу вся земля.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Александр, у нас сегодня тема «Ступени. Созависимость». Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе.
2: Мария, меня зовут, да, Александр. Я психолог. Психолог реабилитационного центра.
3: Мария Мараханова. Ведущая психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев. Магистр психологии. Ведущий психолог реабилитационного центра. Автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
2: Кроме того, муж, у меня двое замечательных сыновей.
1: Прекрасно.
2: Вот, замечательная супруга, которую я очень люблю, дорожу очень нашими отношениями.
1: Угу.
2: Дома у меня небольшой бизнес, потому что, скажем так, зарплата психолога, она, ну, мягко говоря, не очень большая. Вот поэтому это больше мое призвание, больше моя миссия, вот, помогать ребятам. У меня два высших образования, кстати.
1: Ага.
2: Первое — это техническое. Техническое у меня и у супруги. Мы по первому образованию, мы закончили машиностроительный вуз, мы технари. Вот, по второму образованию, и у меня, и у супруги, мы психологи. Моя супруга, она преподаватель университета, и психолог. Вот, и у меня тоже второе образование — психолог. Причем, когда я учился в магистратуре, уже тогда я знал, что я буду работать с зависимыми людьми.
1: А почему вы сделали такой выбор? Это же так непросто — работать с зависимыми.
2: Вы знаете, изначально я семейный психолог. Я очень много могу рассказать об отношениях, как правильно строить отношения. Но знаете, как, когда мы помогали семьям, когда мы работали с семейными психологами, вот мы столкнулись с определенной проблемой. Нельзя было решить семейную проблему, не решая основную проблему зависимости, которую достаточно часто можно встретить в наших российских семьях, к сожалению. Вот, поэтому потихонечку, постепенно мы стали работать с зависимыми людьми и с их родственниками. И когда учился в магистратуре, я защищал магистерскую программу. И суть, как бы, моей программы — это было исследование эффективности вот той программы помощи, с помощью которой я работаю, помогаю зависимым и созависимым людям.
1: Угу. То есть, получается, когда вы были в магистратуре, приняли такое решение работать со зависимым?
2: Уже, да, изначально, когда я шел, во-первых, специалист, мой научный руководитель, доктор психологических наук, это Телепова Надежда Николаевна. Она сама, как бы, является специалистом в области зависимости. Вот. И я учился у нее.
1: Угу. И расскажите, пожалуйста, что же у вас за реабилитационный центр? Потому что я так понимаю, что после магистратуры вы именно образовали этот реабилитационный центр.
2: Нет, это не я. Я работаю психологом. Да. Изначально я работал онлайн. То есть я работал с ребятами через интернет, через WhatsApp, через Skype. Вот. И со временем, да, я увидел вакансию психолога реабилитационного центра, и меня с радостью, скажем так, взяли.
1: Ну, то есть расскажите, может быть, именно какой-то своей работе, то есть зависимыми. Может быть, вы приведете какой-то пример именно из работы.
2: Хорошо, да, в наш реабилитационный центр
1: он помогает
2: зависимым ребятам, девочкам. В основном в нашем центре лежат ребята с наркотической и алкогольной зависимостью.
1: Угу.
2: Время от времени попадаются ребята с игровой зависимостью, игромания. Угу. Вот. Но в основном это зависимо от алкоголя и наркотиков. Причем современные синтетические наркотики, они достаточно сильные, очень сильное привыкание, очень непросто с ними работать. Бывают запущенные случаи.
1: Угу.
2: Вот. Не скажу, что легче работать с ребятами, у которых алкогольная зависимость.
1: Угу.
2: Не легче. К сожалению, сегодня алкоголь можно купить в любом магазине, к сожалению. И создается впечатление, что алкоголь – это даже не наркотик.
1: Угу.
2: Это средство расслабления. Вот. Но я вам скажу сегодня некоторую правду, которую, как правило, не говорят нам, но то, которую я вижу, работая с ребятами, у которых есть алкогольная зависимость. Знаете, алкоголь – это тяжелый наркотик.
1: Конечно.
2: Алкоголь – тяжелый наркотик, и по факту лечить, помогать ребятам, у которых алкогольная зависимость, не легче, а иногда даже сложнее, чем помогать ребятам с наркотической зависимостью.
1: А с чем это связано? То есть почему именно алкоголь?
2: С чем связано? Алкоголь очень медленно и постепенно разрушает организм,
1: угу.
2: разрушает сознание. И много-много, мы будем об этом
1: говорить,
2: да. Угу. Вот, но одна из причин – это отрицание своей проблемы. То есть если наркоман, особенно там, солевой наркоман, он падает очень глубоко, очень угу. низко падает. Допустим, героиновый наркоман падает немножко медленнее, но там все налицо, то есть все налицо, то у человека с алкогольной зависимостью вот это падение происходит медленно. И создается иллюзия, что не все так уж плохо. Я в любой момент смогу бросить, я в любой момент, хотя по факту это, конечно же, не так.
1: Хорошо, спасибо. Расскажите про онлайн-платформу, то есть mm-hmm. какие вы там, может быть, проводите вебинары, семинары? Mm-hmm.
2: То есть, вы знаете, mm-hmm. поскольку я живу в провинциальном городе, вот, то мне хочется достучаться до наиболее широкой аудитории. Для этого я использую онлайн-платформу, то есть мы снимаем с супругой тематические видео, которые мы выкладываем mm-hmm. себя на YouTube-канале, и я также провожу вебинары регулярно, на постоянной основе.
1: Угу.
2: Вебинары для созависимых людей. В основном это вебинары для родственников угу. зависимых ребят. Вот, например, такая тема, как спасти близкого от алкоголя и наркотиков.
1: Да, я вот видела такую тему. Скажите, она только одна или вы как-то их меняете?
2: Бывают такие темы, допустим, 10 способов полюбить себя. Как вам такая тема?
1: Конечно, мне кажется, это очень актуально всегда, особенно для меня, как для девушки. Это
2: замечательно, да, поскольку аудитория более женская, в основном угу. женщин, да,
1: да,
2: то это крайне интересно, как научиться любить себя.
1: Угу.
2: Потому что мы будем об этом с вами говорить, созависимые, как правило, себя не любят, не уважают, у него низкая угу. самооценка. И эту самооценку надо поднять, нужно угу. научиться любить себя.
1: Да, это важно. Это очень важно.
2: Следующая тема – это, допустим, 12 шагов жизни. В этой теме я говорю о 12-шаговой программе помощи созависимым людям. Или, например, такое название вебинара – 20 ошибок и 20 правил для созависимого человека.
1: Интересно.
2: Я даже предлагаю, знаете, когда провожу вебинар, я провожу, пожалуйста, запишите, распечатайте эти правила, повесьте у себя на видном месте, но их правда нужно знать. Почему? Потому что что-то мы исполняем, что-то нет, а помочь нужно человеку, нужно дать надежду.
1: Угу.
2: И когда эти правила висят на стене, человек время от времени посмотрит на них, это есть вот эта терапия, есть вот эта поддержка, помощь для созависимого человека, что он не будет чувствовать, что он кинут, оставлен, что он одинок,
1: угу.
2: что есть люди, которым способны и могут ему помочь.
1: Угу. Хорошо, спасибо. Что-то вы еще можете, вот какие-то основные моменты рассказать о себе, может быть, как про психолога?
2: Знаете, как время от времени провожу семинары и угу. тренинги в разных городах России.
1: Угу.
2: Вот,
1: они тоже по созависимости? Или
2: созависимость, зависимость, пути выхода. Скажем так, тематика зависит от приглашающей стороны, то есть что их больше интересует. Хотя последний раз мы проводили в Туле с супругой семинары по семейным взаимоотношениям. В этом тоже, скажем так, нуждаются люди.
1: Вы в основном проводите в каких-то госучреждениях там, или это касается какой-то, может быть, работы вашей супруги, в том плане это университеты, или это социальные какие-то такие
2: учреждения? Социальные, и куда нас пригласят, знаете, как?
1: То есть по-разному.
2: Да.
1: Хорошо, спасибо. Расскажите, пожалуйста, вот про уже саму вот эту вот тему, про созависимость.
2: Вы знаете, как у меня достаточно часто ребята спрашивают, зависимые ребята спрашивают, когда я говорю, что я независимый психолог, что я под заборами не валялся, я не пил, я не курил, ну, не считая там каких-то вот детских ошибок, проб, вот таких поисков. Я не был алкоголиком, я был наркоманом, и у ребят всегда вопросы.
1: Как да.
2: так? А почему?
1: Как вот?
2: Знаете, я всегда вспоминаю слова Владислава Гандапаса. Он однажды сказал, что для того, чтобы быть хорошим гинекологом, не обязательно переболеть всеми мыслимыми и немыслимыми венерическими заболеваниями.
1: Причем это сказал мужчина.
2: Да. Вот поэтому сегодня, что я вижу в сфере реабилитации? Очень часто человек, у которого такой уровень, он не может дать больше. К сожалению. Вот, ну, если сказать более, извините, грубо, недолеченный психолог не долечит своих клиентов. Поэтому, скажем так, мой взгляд, как независимого психолога, он отличается от взгляда, скажем так, пускай и, ну, условно, бывшего наркомана, психолога, который стал психологом, бывшего, кто страдал алкогольной зависимостью. И сегодня очень многие гуру говорят нам, ну вот я бросил пить, и я знаю, как помочь вам. Но, знаете, так всегда не работает, потому что я — это я, вы — это вы. И мы немного разные. И, скажем так, моя работа в помощи и зависимым, и созависимым — это достаточно сложная работа, где приходится подстраиваться под тип личности.
1: Ну, перестраиваться, да, потому что мы кардинально разные вот люди, и поэтому не всегда одна схема работает для остальных людей. А вот расскажите, пожалуйста, вот именно вот про созависимость. Я правильно вообще понимаю, что созависимый – это тот, кто находится в контакте в каком-то зависимом, да, человеком? Или это может быть разное?
2: Да, созависимые – это те, кто живут рядом с зависимыми людьми. Почему? Потому что нам тоже об этом не говорят, но зависимость крайне заразна. Она заражает людей и внутри семьи, заражает друзей, знакомых. Это зараза. Это болезнь, это инфекция.
1: А обязательно это должен быть алкоголик или наркоман, или есть какие-то вот...
2: Да, очень правильный вопрос. Мы тоже будем об этом говорить. Дело в том, что зависимости множество. Да? Есть нехимические зависимости, есть химические зависимости. Действительно, это не только наркоман и алкоголик. К сожалению, сегодня, скажем так, рост таких зависимостей, таких заболеваний, как игровая зависимость. Почему? Попробуйте посмотреть любой онлайн-фильм в интернете. Там будет агрессивная реклама.
1: Ну, да, то есть, когда мне рекламируют...
2: Онлайн-казино, да. Различные спортивные тотализаторы и так далее. Очень агрессивная реклама. И нам, скажем так, показывается это с такой вкусной, хорошей точки зрения, что у вас будут деньги, там, у вас будут и девушки, у вас вообще будет все замечательно. Но на самом деле ровно наоборот. Ребята остаются ни с чем. Ребята не то, что выигрывают, они проигрывают, спускают все абсолютно. Они залезают в очень большие долги, за ними бегают кредиторы. У них появляется устойчивая психологическая зависимость, скажем так, состояние, которое можно сравнить с наркотической зависимостью. Это игровая зависимость.
1: Скажите, игровая зависимость, ну вот как говорят, она более опасна, чем химическая, да? Почему вот бытует такое мнение?
2: Вы знаете, скажу по опыту, очень многие ребята с игровой зависимостью, к сожалению, заканчивают с петлей на шее. Угу. К сожалению. Состояние на поздней стадии игровой зависимости схоже с состоянием, которое испытывает наркоман или алкоголик. Это безысходность, угу. Это пустота, абсолютная пустота в жизни, к сожалению. Вот. Но кроме игровой зависимости есть еще сексуальная зависимость.
1: Угу.
2: Сегодня тоже это не секрет, даже дети могут найти порно-ролики в интернете, к сожалению. И, казалось бы, что здесь такого плохого, как бы, да?
1: Ну да, все просто смотрят.
2: Да, да, это все, это тоже в открытом доступе, это тоже можно увидеть. Но по факту порнозависимость затягивает. Угу. И поскольку порнозависимость сопровождается самоудовлетворением, человек попадает в сеть.
1: Угу.
2: И он так же, как и наркоман, как и алкоголик, как человек с игровой зависимостью, он не может бросить самостоятельно. Это страшно. На самом деле это страшно. И скажу по опыту, ко мне обращаются не только, скажем так, ребята с химической зависимостью, а с игровой зависимостью, но очень часто ко мне обращаются за помощью ребята, и у которых есть вот эта вот сексуальная зависимость. Да, зависимость от порно. Почему? Потому что они пытаются год, два, три справиться с своей проблемой, не получается. И они понимают, что им нужен кто-то, кто их направит, кто реально им поможет. Вот, а по

0: быть тогда тем, кто с ними живет? Это кто, получается, по отношению к ним? Вот близким особенно, вот родным?
1: Это большая беда, это большое горе. Мне очень жалко таких людей. И, вы знаете, когда я начал работать в реабилитационном центре, у меня была одна мечта, я откроюсь вам. У меня была одна мечта. Знаете, ребятам очень много мы даем. Ребята меняются прямо на глазах. У них меняется взгляд, меняется речь, меняется образ мыслей, меняется одежда. Вот в течение там 2, 3, 4, 5, 6 месяцев они изменяются прямо на глазах. Вначале, вот, понимаете, это затуманенный взгляд, это несобранность мыслей, там, головная боль. Человек там первые дни просто спит, ему сложно включиться в работу. И человек, который, скажем так, в конце нашего курса, это совершенно другие люди, совершенно другие ребята. Живые, интересные, они улыбаются, им хочется жить.
0: То есть искра такая в глазах, да, и смысл есть.
1: Да, и вы знаете, вот у меня была мечта, вот очень много мы даем, очень много полезной информации, практические занятия. И в общем, мне была мечта, чтобы об этом знали не только ребята, которые находятся в реабилитационном центре, но и их родственники.
0: Угу.
1: Вот, поэтому со временем я смог осуществить это желание. И, скажем так, в работе общаюсь с родственниками зависимых и используя, скажем так, онлайн-платформу. Сегодня я занимаюсь созависимыми людьми, я помогаю. У меня специальная программа разработана для помощи созависимым людям. Вот. Вот моя мечта вот это исполнилась, помогать именно не только зависимым, но и созависимым.
0: То есть я правильно понимаю, что люди, которые живут, да, близкие, любимые люди с зависимыми людьми, с разными зависимостями, это созависимые люди.
2: Да, да, совершенно правильно.
0: Каково это вообще, вот, быть созависимым? Вот как вот, может быть, по опыту, которые к вам приходили? Приходят наверняка на консультацию такие люди? Или они редко приходят и осознают?
1: Вы знаете, как происходит? Конечно же, проще всего привести своего сына или дочь в реабилитационный центр, отдать и на полгода забыть, скажем так, об этой проблеме, и все, это проще всего. Он пускай выздоравливает, он пускай меняется. К сожалению, такой подход, он неэффективен. Потому что проблема кроется не только в зависимом, но и в созависимом. Вот, поэтому такой подход не работает. Работаем мы с родственниками. Очень много общаюсь с женщинами, у которых зависимый муж или зависимый сын или дочь. Вот.
0: Ну вот, я знаю, что бытует мнение, что 98% вообще процентов российского, русского населения – это созависимые люди. Как вот вы согласны с этим?
1: Знаете, любые отношения, они могут доставить боль. Вот представьте два ежика. Вот раз ежик, вот два ежика. Вот когда ежики сходятся, сходятся, а у них что? Иголки.
0: Конечно.
1: Когда сходятся, ай, ты у меня колол.
0: Больно.
1: Больно. Они опять расходятся, понимаете? Ежики не могут друг без друга. Опять холодно, ночью холодно, надо согреться, опять... Ай, больно. Любые отношения доставляют боль. А если это близкий вам человек?
0: Это больно вдвойне,
1: да,
0: втройне.
1: Вот, понимаете, что близкий человек может ранить больнее всего нас. К сожалению, это так. А если этот близкий человек, он употребляет наркотики, употребляет алкоголь, играет, он доставляет неимоверную боль. С этой болью надо что-то делать. У человека созависимого возникает защитная реакция. Я сейчас не буду забегать наперед и говорить, что это такое. Но это страшно, это боль. И, естественно, созависимый человек что-то пытается сделать с этой болью.
0: То есть я правильно поняла, что созависимость – это тоже как болезнь, да? То есть это можно назвать как зависимость от тех людей, которые болеют чем-то таким серьезным, как зависимость какой-то наркомании, химической, либо какой-то другой зависимостью?
1: Да, мы будем с вами говорить, что созависимость

0: зависимость – это болезнь. Дело в том, что, смотрите, любой зависимый, он одержим своим наркотиком. Угу. То есть для наркомана наркоман одержим дозой, очередной дозой, алкоголик одержим очередной дозой алкоголя, и зависимый от игр одержим новыми ставками, дальше зависимый от порно одержим порно, а созависимый, у него тоже есть своя доза, он одержим контролем над зависимым.
1: То есть, получается, это тоже его зависимость. Ну, он как зависимый.
0: Да, да, да. Фактически, знаете, как я об этом буду более подробно рассказывать, фактически, что получается, что процессы, которые происходят в головном мозге зависимого и созависимого, они в целом очень похожи. Угу. В целом очень похожи. И вы знаете, я когда готовился к нашим передачам, я писал конспект. И у меня компьютер, ну, он всегда так делает, он всегда на слове созависимость, созависимость, я пишу слитно, всегда пишет мне ошибку, дает. То есть для компьютера это слово в России, это слово непонятное. И могу предположить, что для многих в России термин и понятие созависимости это сложно объяснимое понятие. И я хотел бы, чтобы мы с вами как можно лучше разобрались вот в данной теме.
1: Ну вот я, говорю, понимаю слово «созависимость» как, значит, какая-то, как я поняла, зависимость от кого-то другого. Да,
0: да,
1: то
0: да,
1: есть
0: да, да.
1: У меня зависимость от человека. Да, это так получается?
0: Да, да, скажем так, это эмоциональное, психологическое, иногда даже физиологическое, физическое, зависимость от зависимого человека.
1: А как это физически? То есть я постоянно хочу его подержать?
0: Более подробно об этом рассмотрим, наверное, когда будем с вами рассматривать определение зависимости. Вот, на самом деле, как я уже сказал, это глубокая боль, глубокая психологическая боль. И вы знаете, что ведь зависимый человек, он не только ранит словами или поведением. Он может и руку поднять на мать.
2: Да. Запросто. Запросто.
0: Очень часто вот насилие в семье, где есть зависимый человек, достаточно распространенное явление. Вот, он может, скажем так, воровать в своем собственном доме. Поэтому эта зависимость, она и эмоциональная, психологическое, в том числе и физическое. То есть человек не может просто оставить, скажем так, своего человека, который считает, что он глубоко сильно любит. Хотя мы тоже об этом будем говорить. Иногда кого-то нужно и под зад ногой, а кому-то дать третий, четвертый, пятый шанс. Здесь
1: уже, наверное, в зависимости от человека, да? Ну, то есть с тем, с кем мы живем.
0: Да, здесь, смотрите, если с темой зависимости все более-менее так вот понятно, определенно, то с работой со зависимыми, приходится быть очень гибким. Потому что все ситуации разные, все жизни разные. И вот в этом заключается, скажем так, особенность моей работы, что здесь нельзя дать вот какие-то вот советы, что надо сделать так и так и так. Приходится быть очень гибким, использовать различные методики, различные инструменты, помогая вот, созависимым и зависимым людям.
1: Угу. Хорошо, спасибо большое. То есть получается, что созависимость – это тоже как страшная болезнь, как зависимость только уже от человека, да?
0: Да.
1: И она бывает и физической, и химической, да. И эмоциональной.
0: Да. То есть и это зависимость заразна. Она заражает в первую очередь тех людей, родственников, скажем так, которые живут рядом с ними.
1: Потому что, ну вот, как я понимаю, очень много примеров и в жизни было, и в моей, и среди знакомых, и друзей, о том, что если убрать вот эту зависимость зависимого человека, то человек все равно начинает искать себе зависимость, вот место вот этого человека.
0: Да.
1: Даже я знаю, что некоторые могут, если убирают мужа алкоголика, люди начинают также спиваться.
0: Да.
1: Вот, либо помогают, если вместе, то начинают вместе спиваться, потому что я его вытащу, а как это он будет пить один?
0: Да.
1: Вот, то есть это созависимость, это достаточно страшно. Мне кажется, это самая распространенная, наверное, сейчас болезнь. Вот.
0: Очень.
1: Поэтому...
0: Очень, потому что созависимые не только женщины, но и дети.
1: Угу.
0: Но это страшно, на самом деле, Мария.
1: Угу. То есть получается, кто по большей части страдает созависимостью? Женщины и дети или мужчины тоже к этому склонны?
0: скажем так, женщина страдает по своей природе, то есть они более чувственные, более чувственные.
1: Да, мы более эмоциональные.
0: Да, более эмоциональные. Да, в основном чаще всего это женщины. Конечно же, нельзя сказать, что мужчины этим не страдают. Вот, и дети. Почему? Потому что дети вырастают созависимыми. А, простите, созависимость, она ходит всегда рядом с зависимостью.
1: Да,
0: и конечно. Ребенок, который рос созависим в семье, очень легко перескакивает, скажем так, на рельсы зависимости, как вырастая, уже становясь взрослым человеком.
1: Спасибо большое,
0: пожалуйста.
1: Александр.
0: Пожалуйста.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Для вас поет группа «Мост X».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова у вас в гостях. И я, профессор Бодрячок, рад тому, что вы вместе с нами. И не только, я хочу вас познакомить с нашими дорогими учениками.
4: Здравствуйте, профессор Бодрячок!
0: Да-да-да, проходите, мои хорошие! Моя неизменная племянница Веселинка.
4: Здравствуйте, профессор Бодрячок!
0: А это, давайте познакомимся, как вас зовут?
5: Славик
0: и Настенька. С Настенькой мы уже знакомы. Ну вот, мои хорошие, моя племянница, мне очень приятно то, что ты пришла и даже помогла нести рюкзачки нашим ребятам.
5: Я хочу сидеть.
4: Но я вовсе не помогла им нести рюкзачки. Да? Эти рюкзачки все мои.
0: Вот так вот. Ой. А я думал, что это рюкзачки наших ребят. Настя, это...
4: Да.
0: Вот оно что. А скажи, пожалуйста, зачем тебе 3 рюкзачка?
4: Ну как зачем, профессор Бодрячок? В одном рюкзачке у меня еда.
0: Ну, понятно. Так, да, хорошо.
4: В другом рюкзачке у меня одежда.
0: Вот она.
4: А третий рюкзачок, ну там нет ничего, но он на всякий случай.
0: Да-да-да. Веселинка, но я вот подумал, что вот это все могло бы уместиться в одном рюкзачке.
4: Да, конечно, профессор Бодрячок. Я, конечно, согласна.
0: Да.
4: Но вы
0: да.
4: посмотрите, какие они все красивые. Пускай рюкзаков будет много.
0: Да, да, да. Я чувствую, что без этого не обойдется.
4: Без чего? Книга?
5: Такая красивая.
4: Одна книга?
0: Да.
5: И одна такая красивая.
0: Книга одна, но в ней много рассказов. Много.
4: Интересно.
5: А зато она еще красивая.
4: А смотри, сколько бусин.
0: А вот это необычная книга.
4: Да.
0: Дело все в том, что эту книгу написали жители страны изобилия.
4: Ой, как интересно. А давайте ее прочитаем.
0: Вот. И вот здесь написано, что жители страны изобилия живут в своей стране.
4: Так.
0: И в этой изобилии есть абсолютно все.
4: Интересно, а что там есть?
0: Вот. Там
5: это же инопланетяне.
0: Яблоки.
4: Запросто.
5: Инопланетяне.
0: Ну, про инопланетян я, конечно, здесь ничего не увидел. Но вот что касается еды. Пирожки, пирожные.
5: Мороженое,
0: груши, яблоки, все, что хочется.
5: Шоколад,
0: да.
5: Там конфеты.
4: Так это получается, там не проголодаешься, профессор Бодрячок?
0: Да.
4: А что там еще есть?
0: Там
4: давайте посмотрим.
0: Игрушки всякие, плюшевые медведи, велосипеды.
4: А рюкзаки есть?
0: Думаю, что да, конечно. Рюкзаки должны быть, это же страна изобилия. Вот жители страны изобилия написали здесь, что они побывали на нашей полянке совсем недавно и кое-что нам там оставили.
4: Так что же мы сидим?
0: Да, мне не терпится посмотреть,
4: побежали,
0: что там такое.
4: Побежали, посмотрим.
0: Конечно, пойдемте вперед, друзья. Мы посмотрим. Вот это
4: профессор,
0: да.
4: Батичок, а почему? Почему они все это оставили?
0: Вот самому интересно,
4: Веселинка. Давайте посмотрим.
0: Ты молодец.
4: Давай
0: вместе с тобой прочитаем.
4: Так.
0: Ну-ка, давай, что там?
5: Я прочитаю.
0: Давай.
5: Мы оставили.
0: Вот, мы.
5: Мы оставили.
0: Так.
5: Эти.
0: Эти. Угу.
5: Фрукты.
0: Так,
5: потому что
0: мы съели их очень много, и у нас заболели животы.
4: Это как же? А я всегда считала, что есть много фруктов. Это же полезно.
0: Вот. Оказывается, если чего-то хорошего слишком много, то оно может оказаться и не таким полезным. Пожалуйста, этому пример.
4: Профессор Бодрячок, смотрите.
0: Так, давай
4: туда, как что будто дальше. Шкаф что-то вытряхнул и убежал.
0: Шкаф. Славик, ты когда-нибудь видел, чтобы шкаф что-то вытряхнул и убежал? Ну, наверное, в стране изобилия шкафы умеют бегать.
4: Да? Идем сюда, посмотрим, что там написано.
0: Вот они что-то написали. Мы оставили.
5: Вещи.
0: Эти вещи, что надевать много вещей очень неудобно. А если их не носить, то на них скапливается пыль, от которой мы чихаем. Да, слушай, правда, пыль. Кстати, пыль очень вредна для здоровья. Так, вещи надо всегда от пыли освобождать.
4: Давайте уйдем, а то у меня нос отвалится.
0: Это, если вещи пыльные, то лучше пойти куда-нибудь в другое место. О, Веселинка!
4: Мне как раз одного не хватает. Да, у меня будет один за спиной, один на левой руке, другой будет на правой руке, а один еще профессор Бодрячок.
0: Ну ладно, хорошо.
4: Как здорово.
0: Так, давай-ка почитаем.
5: Так.
0: В рюкзаках. Так, Славик.
5: Мы носим.
0: В этих рюкзаках мы носили много вещей. Много вещей носили. Вот сколько рюкзаков. Представляете, понятно, почему много вещей. Так, от этого у нас заболели руки и спина.
5: Да.
0: Спина заболела. Когда мы оставили их, то нам стало легко и радостно. И мы смогли обняться.
4: Да. А и правда, я без рюкзака такая легкая.
5: Да.
4: Как бабочка.
0: Вот.
4: Давайте.
0: Вот.
4: Как бабочка.
0: Правильно.
4: А смотрите, тут есть бабочка.
0: Да, игрушек много.
4: Игрушек много.
5: Бабочка еще одна.
0: Так, вот
4: и машинки есть. Хорошие машинки.
5: Мы оставили.
4: Хорошие машинки.
0: Давайте почитаем.
4: Пойдем прочитаем.
0: У нас молодец, уже научились.
5: Эти игрушки. Потому
0: что? Так, мы оставили вам эти игрушки, Веселинка.
5: Потому что?
0: Вы представляете, ребята, вот эти игрушки – то, что меньше всего нужно было жителям страны изобилия.
4: Как-то очень странно.
0: Вот это да, очень странно. Вот они пишут, мы оставили вам эти игрушки, потому что у нас их было так много, что они нам что, Настюша? Надоели. Играть ими стало скучно. Они везде валялись, и мы спотыкались об них.
4: А я, между прочим, убираю свои игрушки.
0: Молодец, Славик.
4: Да.
5: Я тоже.
0: Ты тоже убираешь игрушки?
5: Я тоже.
4: Вы какие молодцы. А у меня немного игрушек, поэтому я их убираю очень-очень быстро.
0: Да, вот. Когда...
5: А у меня их было много.
0: Вот. Ну и как? Легко их было убирать?
5: У меня они теперь на чердаке вообще, у бабушки.
0: Вот.
5: На моем чердаке.
4: Вот.
0: А вот поэтому все нужно в меру.
4: А давайте проведем эксперимент.
0: Я кое-что для вас приготовил, дорогие мои друзья. Пойдемте-ка посмотрим.
4: Пойдемте.
0: Ну вот, дорогие ребята, что вы видите? Стаканчики, да?
4: С водой.
0: С водой.
4: Так. Да.
0: Вот, сейчас у меня к вам будет одна просьба. На 3-4 вы возьмите каждый свой стаканчик и поставьте его на место. Да? Вот, 3-4. Раз, два.
4: Это игра, наверное, такая. Возьми, поставь.
5: Раз-два.
0: Нет. Просто я хотел, чтобы мы с вами убедились,
4: так,
0: что если кто-то из нас, ну или мы возьмем стакан с водой и поставим на место, то вода из стакана не выплескивается.
4: Понятно. Ну и что?
5: Потому что у него края есть.
0: Да, она стакан держит воду, но...
5: Чтобы мы могли из него пить.
0: Да. Правильно.
5: Чтобы из него ничего не было.
0: Но мы пить будем потом, не сейчас. Сейчас это у нас эксперимент.
4: Так.
0: А дело все в том, что вода может выплеснуться из стакана, и его не надо будет даже брать в руки.
4: Это как-то...
0: А вот очень просто.
4: Вылиться из стакана.
0: Смотрите, что у нас есть.
4: Так.
5: Графин.
0: Да, я не буду брать в стакан в руки, а просто налью водички. И посмотрите,
4: так,
0: что получается. Я лью, я лью.
4: Профессор Бодрячок, ну так это целый поток.
0: Да,
4: ее слишком много, профессор Бодрячок.
0: Так, и что мы увидели с вами?
4: Вот.
0: Вода – это хорошо или плохо? Конечно, хорошо. Да, но если воды становится слишком много,
4: да,
0: то тогда это уже и не так уж и хорошо.
4: А что же делать, если чего-то хорошего слишком много?
0: А вот давайте еще один эксперимент с вами вместе проведем.
4: Давайте.
0: Я
5: не заметила, что
0: сделал вот такую вот штучку.
4: О, как интересно.
5: Это что такое?
0: Так, если вы заметили, здесь две бутылочки, между которыми есть такая трубочка.
4: Ага, заметили?
0: Давайте сделаем с вами вот такой вот прибор.
5: Это прибор?
0: Сейчас я буду лить в одну бутылочку вот эту воду. Я специально ее подкрасил, чтобы ребята могли видеть, сколько ее я туда лью.
4: Да, давайте.
0: И вот, давайте с вами, Веселинка, пожалуйста, держи.
4: Так.
0: Ты будешь сегодня моя, как это?
4: Ассистентка.
0: Ассистентка. Да, да. В нашей лаборатории есть ассистентка. Веселинка, и я профессор Бодрячок, а вот так же у нас Настя.
4: Ну, профессор Бодрячок, ну
0: ливайся. Мы льем. Ля-ля-ля. Так вот мы льем. Пам-пам-пам-пам. Да, так. И что вы замечаете?
4: Смотрите, вода из одной бутылочки по трубочке течет в другую бутылочку.
0: Совершенно верно. Я лил водичку только в одну бутылочку, но бутылочка не переполнялась. К какому выводу мы можем прийти?
4: Если у вас есть чего-то хорошего слишком много,
0: то тогда нужно что?
4: С этим поделиться.
0: Совершенно.
4: Как эта бутылочка с этой бутылочкой.
5: И как с нами из я забыла, как страны.
4: Страны изобилия.
0: Страны изобилия. Взяли с нами и поделились.
5: Да.
0: Совершенно верно. Давай уберем этот прибор, чтобы он нам не навредил здесь.
4: Как интересно.
0: Правильно.
5: Как часы песочные.
0: Делиться. Можно поделиться.
4: Да.
0: В моей любимой книге Библии именно так и написано. Посмотрите. Сейчас
4: так,
0: я вам прочту.
4: Что же там такого интересного написано?
0: А вот. Иисус Христос об этом сам сказал.
4: Так.
0: Если у кого есть две одежды, дай тому одну, у которого нет ни одной.
4: Ух ты.
0: И если у кого есть еда, поступай так же.
4: А я тоже хочу с вами поделиться.
0: Вот.
4: Да.
0: Вот.
4: У меня есть процесс очень пошел. Вкусная, полезная еда.
0: Давай, поделись с нами, поделись.
5: Бананчик.
4: Да. Ой, какие они вкусные. Вы любите бананчик?
5: Да.
0: Вот молодец, какая у меня веселинка хорошая.
4: Вот.
0: Ой, спасибо, и мне тоже дали.
5: У тебя четыре бананчика.
4: У тебя четыре. А вы любите делиться?
5: Да.
4: Да. А чем вы любите делиться?
5: Игрушками.
0: Игрушками делиться.
4: Ой,
0: да?
4: Какой молодец. Ты поделишься со мной? Да. Дашь поиграть?
0: Веселинка, я тоже.
5: А я делюсь еще фруктами, овощами там и игрушками тоже.
4: Я обязательно к тебе в гости приду.
5: И печеньками.
0: Я тоже люблю делиться. Да. Вот тоже очень люблю. Но иногда вот тот, с кем я хочу поделиться, его рядом нету. Вот, и вот как поделиться? Приходится ждать долго, когда он придет, тот кто-то.
4: А вы знаете, я, знаете, одну поделку такую знаю. Она называется «Поделись-ка».
0: Как?
4: Хотите, я вас...
5: Поделись-ка.
4: Да?
0: Поделись-ка?
5: Да.
0: Я такого никогда не слышал.
4: Веселинка,
0: ты нас озадачила. Ну, давай, скорее. Что же это за поделись-ка такая?
4: Для поделки нам понадобится...
5: Два кубика.
4: Правильно, два картонных кубика. И я как раз для вас уже приготовила.
0: Один для нас, Настя.
4: Да, а это нам с Славиком. Держи, да. Славик.
5: А зачем тут?
4: Смотри.
5: Квадратики нарисовала.
4: А вот зачем.
5: И здесь это еще дырочка.
4: Да, правильно.
5: Чтобы вырезать, что ли?
4: Правильно. Вот смотрите, это я в коробочке нарисовала вам такое окошечко. Сами можете потом его нарисовать. И теперь мы это окошечко вырежем. Так, держите ножницы. Держите.
5: Мне...
0: Ну, давай.
4: Какие
0: давай.
4: Нам с тобой? Давай вот такие вот. Я вам специально сделала вот такое небольшое отверстие, чтобы вам было удобно вырезать.
0: Вот так.
4: Давай, я тебя подержу.
0: Мы почти уже вырезали.
4: Ну, нам придется вот еще постараться. Ну, давай я помогу. А давай я с этой стороны, а ты будешь с той стороны. А мы прямо вдвоем вырезаем окошечко. Вот, давай. Молодец. Вот, мы вырезали.
5: Мы тоже.
4: Нет, это не на голову. Смотрите, чтобы наша вырезка была красивой, я вам приготовила цветные фигурки. Вот специально из цветной бумаги вырезала.
5: Я видела.
4: Давайте заклеим.
0: Вот надо их
4: наши приклеить. Фигурки. Вот. Красный треугольник.
0: Дом такой у нас.
4: Так, какую следующую фигурку мы с тобой приклеим?
5: Так.
0: Наши сколы
5: растения. Какой хочешь? Вам не заболеть.
4: Давай кружочек еще, да?
5: Давай. Мне еще кружочек.
4: Так, смазываем. Держи. Давай, приклеивай. Там еще приклеим. Вот какая у нас красивая получается коробочка.
5: Мороженка.
0: Да, вот это вот поделись-ка такая.
4: Ой, как интересно.
0: С домами. Поделись-ка с домами.
4: Так. Теперь мы берем
5: и грибочек. Это домик грибочек, мне надо его было будет раскрасить.
4: Молодцы.
5: У меня будет
4: хороший у вас получился
5: поделись грибочек.
4: Смотрите, теперь самое интересное.
0: Так.
4: Наше окошечко мы будем закрывать вот такой тряпочкой.
0: Вот.
4: Для этого, да. Для этого, смотрите, над окошком мы смазываем
5: края.
4: Клеем только одну полосочку. Только одну полосочку.
0: Вот, да.
4: Смотрите, обязательно занавесочка должна закрывать окошко.
0: Вот. Аккуратно.
4: Да, вы должны подождать немножко, чтобы это высохло, конечно. Вот, смотрите, какая поделиска у нас получилась.
5: Убегающая.
0: Ну,
5: это получилась коробочка. Ну так, открываешь, а потом что-нибудь сложишь.
4: Ух, какой он!
0: Я, кажется, понял. Вот она как работает.
5: И вот так вот закрытыми глазами достаешь что-то.
0: А то я думал, как же это... Почему же она называется «Поделись-ка»? Как делиться-то?
4: Смотрите, с помощью этой коробочки действительно можно чем-нибудь поделиться.
0: Правильно,
4: вот смотрите.
0: Ты правильно...
4: В коробочку можно положить
0: так.
4: Все, чем вы хотите.
5: Можно я
4: поделиться?
5: Хочу.
4: Держи.
5: Я хочу.
4: Вот это, Катя. Отлично, ой, держи. То, чем вы хотите поделиться со своими друзьями. Смотрите.
0: Ой, как хорошо это.
4: Он приходит, кладет туда ручку и берет то, что там найдет. Вот. Вот, обязательно предложите это сделать своим друзьям, когда они придут к вам в гости. Вот это интересная поделка.
0: Очень интересная поделка.
4: Да.
0: Это значит, если кого-то нет рядом, я для него могу что-то сюда положить.
4: Да.
0: А он придет, только надо заранее сказать, чтобы он взял.
4: Угу.
0: Он придет, и для него будет сюрприз. Ребята, обязательно сделайте вот такую вот поделку, поделиську.
4: Да.
0: Вот, с ее помощью вы можете с кем-нибудь поделиться. С мамой, с папой, а может быть, с вашими друзьями. Правда, Настя? Ну вот, ребята, а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго, до скорых встреч. Пока.
4: Пока, ребята, пока.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий, священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Я однажды наблюдал удивительную историю. Я рассказывал в церкви детскую историю для детей и задал им вопрос, чем отличается лодырь от лентяя. И было, конечно, очень интересно послушать их версии, их ответы, что лентяй – это просто ничего не хочет делать, а лодырь – ну прям сильно не хочет ничего делать. И когда мы смотрим Библию, оказывается, Библия уделила этой категории людей достаточно много внимания. Давайте прочитаем. Оказывается, в книге «Притчи» в 6 главе с 6 по 11 стих есть история, где сказано: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою». Дальше написано: «Доколе ты, ленивец, будешь спать?» И вот тут: «Когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник». Вот, оказывается, это только один из фрагментов, где Соломон уделяет внимание такому понятию или качеству поведения, как лень. Есть ли люди не ленивые? Наверное, в каждом есть лень. Просто мы по-разному мотивированы. Кого-то вынуждает кредит, кого-то ипотека, кого-то обязательство, кого-то честное слово. И оно заставляет нас перебороть лень. Но дело вот в чем. Лень, она будет периодически к нам захаживать в гости. Периодически. И поэтому ее надо правильно встречать, и ее надо далеко выпроваживать. Более того, вы знаете, что интересно по тексту? Я вот разобрал этот текст, мне он так нравится. Оказывается, первое, лень ведет к бедности. То есть это прямая дорога. Когда человек потрудился, что-то сделал, в результате он все равно получает определенные, как сказать, бонусы, да, он получает деньги на крайний случай, получает удовольствие, получает знакомство, много чего получает. Когда человек лежит, кроме бедности, он еще обретает болезни, потому что когда человек мало двигается, он, конечно же, будет болеть, и никуда нам от этого уже не деться. И что самое интересное, третье, лень, она портит характер. Вы можете себе представить, если, например, человек, там, ваш супруг ленивый, ну, может быть, я прям угадал про кого-то, а бывает и супруга ленивая, да, всякое бывает, но это не очень хорошо, правда? Приятно видеть, когда твоя супруга труженица, когда твой муж, он трудяга такой, старается для семьи. Это совершенно другое качество, другое ощущение. Интересно, что в книге «Притчи» в 26 главе, в 16 стихе написано так: «Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно». То есть он еще и философ, понимаете? Он мало того, что он ничего не хочет делать, так ему нужно, чтобы в этом состоянии не потерять лицо, или, как говорят, хорошая мина при плохой игре, ему надо отвечать обдуманно. Он начинает врать. И это еще одно печальное качество, которое присутствует у лентяев. И поэтому ему в его глазах он отвечает обдуманно. И мудрецы так, знаете, многозначительно кивают и соглашаются, хотя в душе, конечно же, улыбка. В 22 главе, в 13 стихе написано: «Ленивец говорит: лев на улице, посреди площади убьют меня». То есть у него еще и страхов много. Это тоже плохо для человека. Итак, к чему можно прийти? Вывод очень простой. Давайте будем стараться быть трудолюбивыми и ни в коем случае не ленивыми. И хочется, чтобы в жизни каждого из нас мы вот испытали эту радость от труда, который приносит не только там деньги, например, но и, конечно же, удовольствие. Пусть Бог даст нам силы побороть лень. И чтобы мы были хорошим примером для наших детей в вопросах трудолюбия, и чтобы лень в нашем доме никогда не поселилась.
3: Господь выразил свою волю в десяти заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
1: Для вас поет Анастасия Сергеевна.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: У нас сегодня такая тема — ступени созависимость. И я смотрела на вашем YouTube-канале, называется «Честный психолог», да, название вашего канала. Почему вообще, почему так назвали?
2: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра, автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
3: Ну да, такая подоплека вопроса, что, а что, другие психологи не нечестные, да? Нет, конечно же, я верю, что очень много честных психологов. Весь вопрос не в других людях, весь вопрос в моем личном отношении. Это некое такое жизненное кредо. То есть я стараюсь, ну, максимально быть честным с самим собою, максимально честным с вами. Когда
1: спасибо.
3: Работаю с людьми. Вот. И честным с Богом.
1: Вы служите, да, как бы, и психолог, да, ведете консультации, также вы работаете в реабилитационном, да, центре.
3: Да, знаете, как, это некая такая, это миссия, это жизненная миссия, это даже не работа. Почему? Потому что я слишком серьезно отношусь к тому, чем я занимаюсь. Знаете, нездоровая личность не может помочь нездоровым ребятам. Поэтому, чтобы помочь нездоровым ребятам, это может сделать только здоровая личность. То есть вы можете представить, то есть, какую жизнь я должен проживать. То есть фактически я очень часто живу так же, как и выздоравливающий зависимый человек. Я читаю там утреннее чтение, есть у ребят, называется «Только сегодня». Вот, то есть они просыпаются, читают утреннее.
1: То есть это как духовная, да, такая душевная составляющая,
3: это,
1: да?
3: Даже это не составляющая, это такое некое состояние, и образ жизни, когда, скажем так, все нацелено на помощь ребятам, помощь зависимым и созависимым людям.
1: Хорошо, а вот мы говорим, да, с вами про здоровую такую личность, да, это, я так понимаю, что такие сферы, как духовная, эмоциональная, да, физическая, умственная, такая интеллектуальная, да?
3: Да, мы будем об этом говорить на теме о зависимости. Вот, но действительно... Скажем так, зависимость, она затрагивает всего человека в целом. То есть, если я простудился, и у меня воспаление легких, то есть у меня страдают легкие, да? То есть, если я кушал неправильную пищу, вредную пищу, у меня заболеет желудок, да, то человек, болеющий зависимостью, он страдает весь в целом.
1: То есть это болезнь всего организма?
3: Всего, да, в целиком, потому что страдает и физиология, то есть страдает мое тело, страдает психика, страдает мое отношение с ближними, с окружающими людьми, вот, и страдает духовная сфера. Духовная сфера, отношения с Богом. Ну, знаете, я, когда говорю о духовной сфере, я всегда расширяю это понятие. Почему? Потому что духовная сфера — это не только Библия, молитва. Духовная сфера — это поиск смысла жизни. И, как правило, вот недавно я консультировал одну девушку, она говорит, все было, все было. Наркотики были, деньги были, работа была, а жизнь пустая. Ну, это страшное состояние.
1: Но вот для меня, как для верующего человека, очень важно, чтобы вот именно была вот эта вот тесная взаимосвязь. Ну, вот для меня это общение. Общение с Богом, вот, это для меня, наверное, может быть, какое-то уединение на природе. То есть это не какие-то там догмы, это не какие-то там религиозные правила, это именно вот
3: опять
1: это внутреннее
3: состояние. Да, состояние. Это особое состояние.
1: Да, вот которое я, ну, конечно же, вот я лично налаживаю его с Богом, и тогда уже как-то уже становится более понятен смысл и вот этого всего. Но вот скажите...
3: Одну секундочку. Ага. Дело в том, что можно, да, вернуться назад. Дело в том, что когда мы... Я не зря заговорил, скажем так, о разных сферах жизни человека. Почему? Потому что очень часто зависимый человек, и созависимый человек, приходя в храм, да, он находит себе поддержку, но бывает такое, что он не находит исцеления. Это не потому, что в храме он не способен получить. Это все потому, что его тело страдает целиком. И заполнить нужно и духовную составляющую, и помочь ему изменить образ мысли. Это психика, да, человека.
1: Да, конечно.
3: Это и восстановить отношения с близкими людьми. С близкими. И, соответственно, и стать более здоровым.
1: А чем так вредна или какую, может быть, пользу приносит созависимость? То есть, вот...
3: Вы знаете, да, если говорить о зависимости и созависимости, несомненно, можно сказать, да, зависимость, она приносит определенную пользу. Зависимый получает кайф. Вот это вот ложное ощущение счастья. Ложное ощущение счастья. Действительно, мы говорим, что наркотики дают человеку. Алкоголь дают человеку, там шопинг, порно дают человеку, вот это вот ложное заполнение.
1: Удовлетворение.
3: Да, ложное удовлетворение, да, дешевое удовольствие. Вот, но мы говорим о том, что вместе с тем, что что-то дает, но оно и забирает. И подчас забирает больше, гораздо больше, чем оно дает. То же самое и жизнью созависимого человека. Да, он что-то получает. Как мы уже говорили, это защитные
1: механизмы.
3: Механизмы, которые включают созависимый человек, чтобы защититься от этой боли. Ну как так? Близкий человек пал, пьет, там, курит, поздно приходит, деньги ворует, не дай бог сядет. Это страшная боль, и эта боль, она никуда не девается. Она постоянно, она 24 часа в сутки, она постоянно крутится в голове. Я это называю эффект магнитофонной пленки. Причем вот эта пленка, она зациклена. То есть вот человек отвлекся, там раз, пошел, пошла

0: Любая боль,
1: конечно,
0: она внушает человека.
1: Конечно, это вред огромный такой. А какие плюсы, какая польза от созависимости?
0: С помощью подобных механизмов созависимый человек пытается защитить себя. К сожалению, это не работает, это не получается. И, скажем так, зависимый все больше и больше разрушает жизнь созависимого человека. То есть созависимость, она разрушает самого человека.
1: Почему же тогда, когда там мужья пьют, да, и очень много семей, я знаю, мне знакомые, она всю жизнь хотела, чтобы там ее муж не пил, она что только для этого не делала. Да. Почему так получается, что когда муж перестает пить, семьи разрушаются, к примеру, да, или, к примеру, там это сработает со всеми зависимостями? Почему так происходит?
0: Внутренний созависимый человек не готов был к тому, что ее муж или ее сын изменит свою жизнь, изменит свое поведение. Это в доску созависимый человек. И человек настолько в своей роли, что других ролей не видит. Почему? Муж, да, пил, потом бросил. И когда он бросил, чем начинает заниматься? Пошел забор чинить, так пошел, сейчас я буду деньги зарабатывать. И сейчас он начинает брать вожжи своей семьи, свои собственные руки. Ну, пардон, как же так? Ведь до сих пор, все эти годы, вожжи были в руках женщины, созависимой женщины.
1: То есть она такая была сильная, да, руководила?
0: Вот такая сильная. Не по-настоящему сильная. Она пыталась другим показать, что она сильная. На самом деле она очень слабая, очень беззащитная, и внутри это пустой человек. Вот, да, конечно же, когда человек выздоравливает, семьи рушатся. Ну, и есть еще другие примеры. Например, парень проходил реабилитацию. Пошел полный курс реабилитации. А полный курс реабилитации, что это такое? Это 6 месяцев реабилитации, 6 месяцев ресоциализации, то есть год, возвращается домой. А мама его или жена, кто угодно, в это время ничем... То есть с собой не занималась. Он приезжает домой, а она на него смотрит не как на нового человека, понимаете? А как на того Нарика.
1: Старый взгляд.
0: Алика, который когда-то жил вместе с ней в одном доме. Поможет это ему?
1: Нет,
0: никак,
1: конечно.
0: Нет. Поэтому... мы об этом будем очень много говорить. Очень многие ребята, они срываются. Лишь потому... что их родственники остались созависимыми людьми. К сожалению, в этом плане, то есть созависимый человек губит не только жизнь свою, но и, к сожалению, губит жизнь своих близких.
1: То есть, получается, если мой взгляд, да, остался таким же, да, вот все, смотрю, вот он же был всю жизнь таким, а сейчас он, да, он не поменяется, да, то есть вот эти, наверное, фразы, вот этот шаблон, который мы часто примеряем на своих близких, они, наверное, и как раз-таки ломают вот эту вот основу.
0: Да, люди не меняются. Или,
1: да.
0: Он может измениться, только сильно захочет. Вот такое впечатление, что он этого не хочет. Вот шаблонов очень множество.
1: То есть они, наверное, вот как раз-таки срубают вот этот корень, на котором они, люди, ну, зависимые, пытаются меняться. А вообще вот какое, может быть, определение вот этой созависимости? Есть какое-то такое одно? Или они какие-то разные?
0: Знаете, как в прошлый раз мы с вами стали говорить о том, что, как правило, созависимый человек – это тот, который живет в одной семье вместе с зависимым человеком. Ну, это если так вот очень грубо, очень коротко. Вот на самом деле, вы действительно правы, изучая литературу, читая различную научную литературу, мы найдем очень большое множество различных определений созависимости. Почему так? Почему так? Наверное, потому что созависимость, она очень, очень многогранна. Очень многогранна. Даже вот, знаете, как если вот взять литературу о зависимости и взять литературу о созависимости, то в литературе о зависимости... Наверное, будет более определенно, скажем так.
1: Понятно.
0: Я хотел бы... Вот я для вас приготовил

0: чтобы мы вместе с вами рассмотрели разные определения созависимости, поскольку каждое из определений, оно, знаете, как открывает некую грань. Некую грань
1: приоткрывает вот эту завесу.
0: Да, вот этой проблемы. Вот, например, вот в Википедии мы можем прочитать, что созависимость – это патологическое состояние, характеризующееся глубокой поглощенностью другим человеком. То есть вот это определение открывает нам некую грань, где человек, один человек полностью поглощен, прыгнул в омут, с головой, причем с головой, да, полностью поглощен другим человеком. Как мы уже с вами говорили, это сильная эмоциональная, социальная или даже физическая зависимость.
1: От другого человека.
0: От другого человека. Ну, вы спрашивали, что такое физическая зависимость. Физическая зависимость в том числе проявляется, что, может быть, живет на деньги, скажем так, зависимого, ну и так далее. Есть различные формы и различные проявления. Можем перейти к следующему, да?
1: Да, конечно. Вот это понятно, но больше как-то меня, наверное, отображает. Я иногда люблю быть зависимой, наверное, от отношений с другими людьми. То есть вот именно так же поглощаюсь.
0: Ну, вот. Вы знаете, Мария, наверное, не только вы. К сожалению, конечно же, все зависит от того, в какой семье я воспитывался, в какой семье я родился. Мне, конечно, сегодня, может быть, говорить в чем-то проще, поскольку в моей семье отец не пил и даже не курил. Каждое утро он делал пробежки. Достаточно хорошие отношения были между папой и между мамой. То есть мне в этом плане легко говорить. Но ведь подобные семьи...
1: Бывают очень редко, да.
0: Понимаете? А если человек, допустим, мальчик и родился в семье без папы, какая у него будет модель поведения? Понимаете? Ну, это, знаете, тоже легко говорить. Обычно мы, психологи, говорим больше, что девочкам, папа нужен даже больше, чем даже мальчикам.
1: Конечно.
0: И это большая трагедия, когда дети растут без папы или без мамы. Соответственно, вот он вам уже устойчивая модель определенного особенного поведения, при котором, скажем так, в жизни не было папы или был отчим. Да?
1: Да, да.
0: Следующее определение. Созависимость – это паттерн. Что такое паттерн?
1: Да, модель поведения. Я уже подсмотрела.
0: Да, это определенная модель поведения. Это паттерн усвоенных форм поведения, чувств и верований, делающих жизнь болезненной. Вот, знаете, вот, то есть созависимость – это определенная модель не только поведения, определенная модель чувств, или даже, правильнее сказать, отсутствие чувств. Вы знаете, как... Когда начинаешь...
1: Вообще отсутствие, да, чувств. Вот, я знаю, эмоционально холодные есть люди, а вот отсутствие чувств...
0: Ну, да, это близко вот к эмоционально холодной. Смотрите, вот такой провожу эксперимент. Когда работаю с созависимыми людьми, вообще на реабилитации, вот с чего я начинаю групповое занятие? Я прихожу к ребятам, ребята уже готовы, сидят в кружок. Вот я сажусь, ребята, всем привет. Я приветствую и рассказываю, с какими чувствами я сюда пришел. И дальше каждый человек в моей группе, это в реабилитационном центре, по кругу начинает говорить: «Всем привет, я Паша», и три чувства, которые у нее есть на данный момент. Для подсказки, кто недавно, допустим, в реабилитационном центре, на стене висит целая таблица чувств, где она может найти, скажем так, наиболее близкое к нему чувство. Дальше. Почему это делается? Дело в том, что мы говорим о том, что зависимость – это болезнь замороженных чувств. Это даже как мы... Это не холодные чувства. Замороженные чувства. Просто замороженные. И когда человек выздоравливает, эти чувства, они оттаивают. Они проявляются, показываются наружу. Вот. И когда я начинаю работать с созависимыми людьми, я им даю такой маленький тест. Напишите вот за минуту максимальное количество чувств, которые вы сейчас можете вспомнить. К сожалению, что такое болезнь замороженных чувств, и этим страдают не только зависимые, но и созависимые. Как это проявляется? С узнавшими человек пишет за минуту 4, 5, 6 чувств, и все.
1: Угу. То есть надо в целом в общем, да, написать?
0: Вот любые чувства, любые
1: которые
0: чувства.
1: Он вспомнит.
0: Да.
1: Не на данный чувства, момент, которые он чувствует.
0: В конце работы уже пишет там 15, 20, 30 чувств. Почему? Потому что в процессе работы мы помогаем созависимым людям отслеживать свои чувства, правильно к ним относиться. Поэтому вот созависимость — это такая некая модель поведения, условная форма, не только поведение, точнее, а чувств и в том числе верований. Вот, понимаете, это целая религия. Почему? Потому что, например, созависимый человек свято верит, что зависимый там, сын, дочь в любой момент сможет бросить наркотик, только когда захочет. Ну, почему-то просто это пока не хочет. Это целая вера, понимаете? Вот. А то, что он не может, то, что это болезнь, ему сложно понять. Он просто свято верит вот, в данный постулат. Вот и все. Вот. Вот это паттерн, это особая модель поведения, именно модель. Знаете, это как рельсы, или, если хотите, грунтовая дорога, с проезженной колеей, с нее сложно вправо свернуть или влево. То есть, как правило, мы об этом будем говорить, паттерне, об этой модели поведения мы с вами будем говорить. То есть, созависимый не может свернуть ни направо, ни налево. То есть, он действует только так и, как правило, и не иначе. Вот. Следующее определение. Созависимость – это плохое здоровье, нарушение адаптации и проблемы поведения, связанные с совместным проживанием с больным алкоголизмом. Вот это то, с чего мы с вами сегодня начали. Да? То есть зависимость заразна, это страшная зараза. Чрезвычайно страшная зараза.
1: Конечно,
0: даже болезнь. Я скажу, что она не только заразна, но и вылечить ее очень сложно. Потому что зависимость и созависимость – это как змея. Как змея, знаете, когда... Или как ящерицу за хвост хватаешь, она хвост скидывает, а потом новый вырастает. Вот так же и созависимость, и зависимость, она крайне заразна. И созависимость – это плохое нарушение, это плохое здоровье, нарушение адаптации и проблема поведения, связанная со совместным проживанием с больным алкоголизмом или с там, больным отношением. Больным от наркотической зависимости. Да, дальше. Созависимость – это болезнь, имеющая множество форм и выражений. Вот она. Это даже не Янус Двуликий, понимаете? Это медуза Горгона. Почему я вам говорю, что с созависимыми людьми работать очень непросто? Вот, потому что множество проявлений, множество верований, множество различных чувств, множество различных заболеваний. Причем это болезнь. И знаете, как в чем проявляется болезнь? Обычно у нас мужчины не любят лечиться. Да? Там, когда заболит зуб, мужчина первый не бежит зубному. Женщины чаще обращаются к врачу, чем мужчины.
1: Либо женщина начинает как созависимая тыкать. Иди, тебе надо, я тебя записала.
0: Вот, да, но мы знаем, что если болезнь не лечить... она прогрессирует.
1: Конечно.
0: Она
1: конечно,
0: принимает различные уродливые формы. Вот созависимость.
1: Это тоже как болезнь?
0: Это болезнь, да. Это болезнь. И у нас вот именно следующее определение, созависимость – это болезнь, имеющая множество форм и выражений. Многоликая. Понимаете, это медуза Горгона. И у одной женщины и у одного человека это будет... одна форма болезни, а у другой женщины это будет другая
1: конечно,
0: форма. Но да, корень этой болезни один, созависимость. Совершенно различные формы. Давайте дальше пойдем, да? Созависимость – это постоянная концентрация мысли на ком-то или на чем-то.
1: То есть, когда я возвращаюсь, да, к примеру, работаю и думаю, да...
0: Постоянно думаю, ночью просыпаюсь, я о нем думаю. Я даже более того, я заснуть просто не могу, потому что я постоянно думаю о нем. Или... Дальше. Созависимость – это дисфункциональная модель поведения. Угу. То есть что такое дисфункциональное? Да. Разрушающая модель поведения. То есть модель поведения, которая разрушает всю жизнь, всю семью. Это модель поведения, которая разрушает будущее. Но это на самом деле очень-очень страшно. Дальше. Созависимость – это поведение близких людей, подчиненное жизни, зависимо. Все. Вот у созависимого нет своей собственной жизни.
1: Конечно, он целенаправленно нацелен на то, чтобы контролировать другого.
0: Да. У него есть только жизнь близкого его человека. Наркомана, алкоголика, игромана. Его жизни нету. Но это страшно. Происходит, как бы, созависимый как бы растворяется в другом человеке. Нету уже. Вот этой мамы Тани нету. Или жены Лены нету. Дальше. Созависимость – это состояние, возникающее у членов семьи больного алкоголизма или другими формами зависимости. Причем, обратите внимание, вот, мне очень нравится это определение, потому что дальше, которое подчас тяжелее, чем само заболевание. То есть вот многие из нас недооценивают созависимость. Да, ну, да, плохо. Ну, что делать? Но, Мария, очень часто состояние созависимого человека бывает хуже, чем состояние зависимого человека. К сожалению, это так. Поэтому, знаете как, извините, я так, у меня есть такая поговорка, хрен редьки не слаще. Понимаете, состояние зависимого, и точнее состояние созависимого, не намного лучше, чем состояние зависимого человека. И в качестве вот рабочего инструмента, когда я говорю, что такое созависимость, как правило, вот я говорю следующее определение. Созависимый человек – это тот, кто полностью поглощен тем, чтобы управлять поведением другого человека и совершенно не заботиться об удовлетворении своих собственных жизненно важных потребностей. Вот это такое рабочее определение созависимого человека. Ну, я хотел бы для вас такое маленькое задание сегодня.
1: Хорошо, приготовил. Я люблю что-то
0: дать
1: такое.
0: Дать вам небольшое задание. Вы можете сами придумать свое определение созависимости.
1: Сейчас я обращусь к своим, к вашим, точнее, предыдущим представленным.
0: Так, не спешите.
1: Ну, для меня это, наверное, тоже как болезнь, как я сказала. Вот больше, что для меня, наверное, более близко, это то, когда я погружаюсь и совершенно не контролирую свою жизнь, вот, растворяюсь в других вот людях, в общении, в отношении с другими людьми. Вот, то есть лично для меня. Вот это, наверное, и будет созависимость.
0: А теперь внимание. В вашем определении, именно в вашем определении созависимости сокрыт маленький ключик. В вашем определении созависимости вы можете увидеть путь выхода из созависимости. Вот в вашей данном случае. То есть для того, чтобы вам стать свободным от созависимости, вам нужно стать независимым человеком. Вам нужно стать... А каким образом? Дело в том, что чтобы стать независимым человеком, нужно больше себя любить. Нужно стать более ценным, скажем так, в том числе и в своих глазах. А что такое более ценное в своих глазах? Это и более высокая самооценка. И более ценным, скажем так, в глазах окружающих. Потому что, когда окружающие будут на вас смотреть по-другому, опять же, вот эта самооценка будет больше. Независимый человек должен иметь и соответствующее образование, соответствующий и социальный статус. Это постоянно расти, постоянно развиваться. То есть, скажем так, не быть зависимым и созависимым от других людей, а быть независимым человеком, что бы с вами ни случилось. Вы знаете, вот...
1: Это значит, что у меня есть только свое мнение, и я вот только им придерживаюсь, или как?
0: Это означает, что у вас есть принципы определенные, жизненные принципы, которых вы будете всегда придерживаться, что бы с вами ни случилось. Это некий такой морально, нравственный, духовно-нравственный стержень. Стержень. В внутри вас. Я когда себя всегда ребятам рассказываю про, про духовную нравственность, я говорю, представьте, что вы лом проглотили. Вы ни направо, ни налево не сможете согнуться, вас ничто не сможет согнуть. Вот то, что дают нам. И вот приобретение вот этих вот духовно-нравственных ценностей сделает вас независимым человеком и сделает вас человеком, имеющий фундамент, имеющий внутренний стержень, чтобы быть счастливым в этой жизни и свободным человеком.
1: Спасибо большое.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: попробуй сам.
1: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о безусловной любви. Скажите, вы любите своего ребенка? Странный вопрос, подумаете вы. А любите ли вы своего ребенка безусловной любовью? То есть такой любовью, о которой говорится в Священном Писании. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует. Не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, все переносит и никогда не перестает. Что же такое безусловная любовь? Безусловная любовь означает любовь к ребенку, независимо ни от чего. Независимо от его недостатков и достоинств, независимо от того, чего мы от него ожидаем. И самое трудное – независимо от его поведения. Это не означает, конечно, что нам всегда должны нравиться его действия. Безусловная любовь означает, что мы все равно любим ребенка, даже в то время, когда мы осуждаем его поведение.
4: Не любит тот, кто не любит всегда.
3: Конечно, безусловная любовь – это идеал, которого мы никогда не достигнем на все 100%. Но все-таки, чем ближе мы к нему, тем больше удовлетворения и уверенности почувствуем мы себе, как в родителях. И тем более доволен и счастлив будет наш ребенок. Потребность ребенка в любви удовлетворяется, когда мы сообщаем ребенку, что он нам дорог, нужен, важен, что он просто хороший. Такие сообщения содержатся в приветливых взглядах, ласковых прикосновениях, прямых словах. «Как хорошо, что ты у нас есть! Ты мне нравишься! Мне хорошо, когда мы вместе!» и так далее. Подобные знаки безусловной любви ребенку очень нужны. Особенно нужны, как пища растущему организму. Они его питают эмоционально, помогая психологически развиваться. Если же он не получает таких знаков, то появляются эмоциональные проблемы, отклонения в поведении, а то и нервно-психические заболевания. Мать одной 5-летней девочки, обнаружив у дочки симптомы невроза, обратилась к врачу. В разговоре выяснилось, что однажды дочь спросила: «Мама, а какая самая большая неприятность была у вас с папой до моего рождения?» «Почему ты так спрашиваешь?» – удивилась мать. «Да потому что потом ведь самой большой неприятностью у вас стала я», ответила девочка. Попробуем представить, сколько же десятков, если не сотен раз, слышала эта девочка, прежде чем прийти к подобному заключению, что она не такая, плохая, всем надоедает, сущие наказания. И все пережитое воплотилось в ее неврозе. Ребенка можно сравнить с зеркалом. Он отражает, а не излучает любовь. Если ему дать любовь, он возвращает ее. Если ничего не дать, ничего в ответ и не получишь. Безусловная любовь отражается безусловно. Любовь с условиями отразится такой же любовью с оговорками.
4: Если в вашей жизни есть люди, которых вы любите, скажите им об этом. Покажите свою любовь. Сделайте это сегодня, потому что вы не знаете, будут ли они среди нас завтра.
3: Так как же проявить свою любовь к ребенку? Дети – создания, которые общаются с помощью эмоций. Дети обладают просто сверхъестественной способностью понимать наши чувства по нашему поведению. Мой 3-летний малыш иногда задает мне вопросы типа: «Мама, что случилось? Что с тобой?» Когда я сама даже не сознаю еще своего состояния. Но когда я задумываюсь, то понимаю, что он абсолютно прав. Таковы дети. Они прекрасно могут улавливать наши чувства по нашим действиям. Поэтому, если мы хотим, чтобы они знали, какие чувства мы к ним испытываем, что мы их любим, мы должны своими действиями проявить свою любовь. Станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Так говорит библейская мудрость. Свою любовь к ребенку мы можем выразить при обмене взглядами, с помощью прикосновений и в момент безраздельного внимания. В следующих передачах мы подробно поговорим об этом. А теперь домашнее задание. Посмотрите, насколько вам удается безусловно принимать вашего ребенка. Для этого в течение дня постарайтесь подсчитать, сколько раз вы обратились к нему с эмоционально положительными высказываниями, то есть радостным приветствием, одобрением, поддержкой, и сколько с отрицательными – упреком, замечанием, критикой. Если количество отрицательных обращений равно или перевешивает число положительных, то с общением у вас не все благополучно. Но даже если это так, не расстраивайтесь. Вместе мы будем учиться тому, как общаться с нашими детьми. Ждем от вас звонков и писем. Да благословит вас и вашу семью Господь!
5: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Какие мысли у вас приходят в голову, когда вы слышите слово «колхозник»? С одной стороны, это нива, комбайн, огромные хлеборобные поля и такой солидный мужчина с усами, да, такой солидный, нюхает зерно. А с другой стороны, это какой-то такой, знаете, человек не очень образованный, да, не такой с возвышенными какими-то манерами, и кто-то пытается уничижительно, как бы, вот, знаете, так его подтроллить. Но вы знаете, прошло время. И когда мы живем, мы обнаруживаем, что, оказывается, именно благодаря колхозникам нам есть что кушать на столе. Колхозник – это человек, который трудится на поле, трудится там, где природа, земля кормит нас всех. И ее обрабатывать – это очень нелегкий труд. И я хочу сказать, что даже библейские персонажи, они все были трудолюбивыми людьми. Они многие были животноводами, они были пастухами, они были хлеборобами и так далее, и так далее. Поэтому сегодня мы тоже наблюдаем, что возрождается уважение, возрождается любовь, возрождается вот это доброе отношение к людям, которые трудятся на земле. В книге «Притчи» в 12 главе, вот как раз в 9 стихе написано так: «Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе». Это очень сильный текст, сильное выражение. Посмотрите, сегодня много мы можем наблюдать картины. Человек едет на дорогой машине, в дорогом костюме, и мы думаем, что вау, он, наверное, реально там такой серьезный человек, серьезный управляющий. А на самом деле машина в кредит, а работа у него очень даже такая не сильно и оплачиваемая. Но он создает некий вид. Смотрите, сколько тысяч лет назад Соломон сказал: лучше простой, именно простой. Кто такой простой? Вы знаете, о учениках Иисуса сказано, что люди увидели, что они люди простые, не книжные, то есть простые, и они тянулись к ним. Нам очень нравится, когда мы общаемся с людьми, и с ними просто. И иногда мы становимся свидетелями, что человек очень крутой, как сегодня, да, непростой, но ведет себя очень просто, очень доступно, шутит, даже над собой может пошутить, не создавая лишнего такого пафоса вокруг своей персоны. Таким образом, я хочу сказать, что мы должны тоже учиться у Иисуса. Он был представителем неба на земле. Он был Сыном Божьим. Он понес наши грехи. Он умер на Голгофском кресте ради нас. Но он был очень простой. Он просто одевался. Он просто изъяснялся. И он такие судьбоносные вещи, очень трудные богословские вещи, он объяснял простыми словами для простых людей. И людям было понятно, и они хотели так жить, и не было никаких таких замудренных терминов, высоко таких, знаете, парирующих в богословском там где-то облаке. Нет, он был простым, и это его не унижало. Он трудился в плотницкой мастерской, и это его не унижало. Поэтому сегодня, когда мы читаем книгу «Притчи», и там сказано, что лучше простой, но работающий на себя, это, конечно, очень серьезный для нас урок. Простой, но работающий на себя. Простой никому не должен. А в 14 главе, 23 стих он говорит: «От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб». Поэтому надо бояться этого пустословия. Нужно всегда что-то делать, чтобы наши руки были приучены к труду. Тот, кто трудится головой, чтобы он тоже мог в этом всегда преуспевать. И пусть Господь благословит, чтобы наше трудолюбие, наше усердие, наши труды обязательно, непременно увенчались успехом.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
5: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Итак, Авраам послушался Бога и покинул город, в котором жил много лет.
2: Авраам жил в древнем городе Ур. Однажды к нему обратился Бог и сказал: «Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Авраам взял с собой также и Лота, своего племянника. Вместе они пошли в ту землю, которую указал ему Бог.
1: За то, что Авраам и Лот послушались Бога, Господь их обильно благословил. Стада овец, коз и верблюдов стали настолько большими, что их пастухи стали часто ссориться из-за того, где пасти скот.
2: Тогда Авраам предложил Лоту разделиться. Он дал Лоту возможность, чтобы тот сам выбрал землю, которая ему нравится больше.
1: Лот посмотрел вокруг и увидел реку Иордан. Вокруг нее росли прекрасные сады, и избрал Лот себе всю окрестность Иорданскую.
2: После этого Бог снова явился Аврааму и сказал: «Авраам, тебя ждет великая награда».
1: Но Авраам сказал Богу: «Ты не дал мне детей, и мой слуга получит мое наследство».
3: Авраам напрасно беспокоится, Бог может все.
2: Авраам не напрасно беспокоился. Ему на тот момент было уже больше 80 лет. Он был старше, чем я.
4: Ого!
3: Дедушка, ты еще не старый.
2: Спасибо, Вита.
5: А почему Авраам огорчался, что у него не было детей?
2: В те времена считалось большим проклятием не иметь наследника.
3: А почему Бог не давал ему детей? Он же сделал все, что сказал Бог.
1: Мы не всегда знаем действия Бога, ведь Бог действует так, как ему угодно. Но именно при этой встрече Бог снова повторил свое обещание.
3: Он пообещал Аврааму малыша?
2: Да, Бог снова заверил Авраама, что его ждет великая награда. Но прежде чем Авраам получит обещанного малыша, он должен будет вступить в завет с Богом.
5: Дедушка, а что такое завет с Богом?
2: Завет – это вступление двух сторон в особые отношения верности и преданности.
1: В древние времена люди очень хорошо знали это слово. Когда два человека вступали друг с другом в завет, они давали друг другу клятвы и обещали быть верными своим клятвам.
2: Подобный завет Бог предложил вступить Аврааму. Бог дал ему клятву, что если Авраам останется верным ему, то Господь Бог даст его потомкам всю землю, по которой странствовал Авраам.
3: А какую клятву Богу дал Авраам?
1: А Авраам поклялся Богу, что он будет верным ему и будет соблюдать его святой закон, и не будет поклоняться идолам.
2: В этот день Господь заключил завет с Авраамом, сказав ему: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата».
3: Ура! Скоро у Авраама появится малыш.
5: Сколько же ему было лет?
2: В это трудно поверить, но Аврааму было 100 лет, а его жене Саре было 90 лет.
4: Ого!
5: А разве такое возможно?
6: Нет, такое невозможно. В этом случае Бог совершил явное чудо для Авраама и Сары, потому что в такие годы люди не способны иметь детей.
5: А может, поэтому они так долго и ждали? Бог хотел им объяснить, что это чудо.
2: Именно так, Глаша. В Библии написано, что вера во всемогущество Бога позволила Аврааму стать отцом.
5: Какая хорошая история. Я люблю такие истории.
3: Авраам слушался Бога, и Бог дал ему малыша.
6: Правильно, Вита. У Бога были большие планы для потомков Авраама. Бог ожидал, что они совершат великие дела для Господа на этой земле.
5: А как Авраам и Сара назвали своего малыша?
1: Они дали ему имя Исаак, и переводится оно «тот, кто будет смеяться».
3: Он был хорошим малышом, он слушался своих родителей.
1: Да, но больше про Исаака и его потомков мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!
7: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.threeangels.ru.
0: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте. Наша сегодняшняя программа для женщин. Что Слово Божье говорит о роли представительницы слабого пола? Как женщине переносить различного рода жизненные перемены, как радостные, так и не очень? Сегодня мы ищем ответ на эти вопросы, и нам в этом помогает священнослужитель Павел Жуков. Павел, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Библейская роль женщины. Женщина по Библии – это домохозяйка?
8: Согласно истории творения, когда Бог создал Еву, Он создал ее соответственной Адаму. Создал совершенной, равной ему и не проблема была для Евы в силу своего характера, темперамента, в большей степени отвечать за хозяйство, так сказать, за быт. Это было естественно, это соответствует ее природе. С течением времени, уже в греховном мире, это немного извратилось и стало выглядеть как крепостное право для женщины в условиях, когда миром правят мужчины. Есть даже одна культовая песня «Это мир мужчин». И к последнему столетию, к 20-му, это все вылилось в попытку женщине эмансипироваться, быть равной с мужчинами и разделять многие из мужских ролей.
7: Почему все-таки такое произошло? Если Бог действительно задумал женщину как хранительницу домашнего очага, воспитательницу детей, а в последнее время мы наблюдаем, что женщины рвутся во власть, в политику, в бизнес, они соперничают с мужчинами.
8: Вот это противостояние – это еще одна попытка не слушаться Бога, потому что, когда Господь описывает картину мира после грехопадения, это все есть в книге «Бытие» в 3 главе, то Господь обозначает, что теперь в этом мире, в новом мире, в мире греха, в мире, где не Он правит, а князь мира сего, Он говорит, что есть определенные характеристики в отношениях между полами. Господь этого не хотел, но это стало данностью из-за греха. А именно, Господь говорит Еве: «Умножаю и умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». То есть то, что было характеристикой Евы как слабый пол, да, менее сильное, но более выносливое, теперь становится для нее и проклятием. Мужчина сильнее, и он будет пользоваться тем, что он сильный. Смотрите, в мире, где нет греха, где царит любовь, сильный проявляет по отношению к слабому большую заботу, нежность и смирение. В этом и проявляется любовь. В мире, где грех, выживает сильнейший. И поэтому, если Адам сильнее, а он как грешный человек, он теперь будет господствовать над Евой. Мы все дети Адама и Евы. Мы никак иначе в этот мир не приходим, только через рождение себе подобных. Соответственно, мы повторяем эту модель. Она должна так и быть. И когда сегодня вдруг спустя тысячелетия женское сообщество поднимает голос и начинает говорить о том, что мы равны. Извините, хотелось бы, да, Бог создал равными, но это в том мире. Давайте того мира достигнем, и там будем равными. В Царстве Божьем будет равенство. В Царстве Божьем никто никого не притесняет. Там будет любовь и согласие. Но когда сегодня мы не решаем проблему греха, мы не признаем тот рецепт, который Господь дал для выхода из духовного кризиса, но просто стремимся к равенству, то есть к той характеристике небесного мира, ну, это несколько нелогично, какая-то эклектика получается. Мы хотим быть равными, как в небесном мире, но проблему греха мы не решили.
7: Угу. А как ее решить? И вот то, что вот есть властные, достаточно жесткие мужчины, то есть это тоже проблема греха.
8: Конечно.
7: Либо другая крайность, мужчины безвольные, мужчины мягкотелые, когда женщина вынуждена с таким мужчиной брать все в свои руки и тащить на себе, а мы потом говорим эмансипация. Он же ничего не делает. Ну, тогда делает она.
8: Да, здесь получается замкнутый круг, да, потому что некие из инициатив женщины обусловлены поведением мужчины или вообще характеристикой общества. Угу. Так это коснулось нашей страны, когда послевоенное время недостаток мужского населения породил следующее поколение, воспитанное женщинами. И даже огромные сферы жизни общества были отданы женщинам. То есть воспитательная функция и образовательная функция. Ребенок всегда видит в качестве учителя кого? Женщину. Получается, что для него наставление, оно приходит из женских уст, от женского образа. Соответственно, образ мужчины не такой яркий. Далее разрушается институт семьи, очевидно разрушается. Это любая статистика вам предоставит, количество разводов по городам России и вообще в мире. А в западном обществе институт семьи кардинально разрушается государственными законами. И поэтому, если нет семьи, в которой какое-то разделение ролей, какие-то образы мужа, образы жены, образы мужчины и женщины, они это все размывается, соответственно, и воспитание тоже никакое. Нет дальнейшего...
7: Нет, так примера сказать, модели.
8: Да, модели поведения. Да? Поэтому сейчас так много субкультур, в которых разница полов не имеет значения. Это культура эмо, это метросексуальная культура, это мода унисекс и так далее. Все ведет к тому, что сглаживается понятие или разница.

0: женской модели. Работающая женщина, женщина-руководитель. Насколько это приемлемо для верующей женщины?
1: Парадокс в том, что одна из глав Библии, древняя, это написано 3000 лет назад, рассказывает о поведении добродетельной жены. И вот те моменты, которые вы назвали, руководство, бизнес и так далее, все здесь прослеживается. Это книга Притчи, 31 глава, которую иногда женщины так вскользь прочитав, называют как бы одой крепостному рабству женщины в мире мужчин. Но это только если поверхностно. Если мы начинаем вникать, ну, допустим, вот 14 стих. «Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой». Или дальше, 16. «Задумает она о поле и приобретает его». Чем вам не бизнес-модель? «Она чувствует, что занятие ее хорошо», 18 стих. «И светильник ее не гаснет и ночью». То есть эта женщина деятельная. Когда она хочет себя реализовать, она это делает. Она не боится рисковать в мире мужчин. Она может управлять служанками своими. Она что-то продает, допустим, 24 стих. «Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским». Понимаете, какой размах одной обычной женщины, у которой есть супруг, дети, и вот так она трудится, она реализует себя.
0: Но все-таки ее деятельность достаточно узкая. Она связана с управлением домом и с тем, что она что-то производит своими руками и продает. То есть по дому она, да, за служанками она следит, ими руководит отлично. Она обеспечивает своих домашних хлебом. Да, пищей, едой, одеждой, уборка в доме, все это на высшем уровне. Она делает что-то, мы там читали, что она...
1: Ковры делает.
0: Да. Она делает своими руками разные вещи, их продает, но опять это связано с ее, ну вот с тем, что можно сделать своими руками. А что касается того, чтобы вот женщине, например, заняться... работать там, допустим, в металлургической промышленности, да, или еще где-то, женщина-физик, женщина-математик.
1: Вот еще очень важный нюанс. Будем все-таки трезво воспринимать. Это 31 глава книги Притчи, описание 3000-летней давности. Многие из профессий, которые здесь написаны, они вообще недостижимы для жительниц больших городов, и даже средних городов, и даже... поселков городского типа. Современным женщинам очень много из того, что здесь написано, вообще никогда не видать. Поэтому мы не должны здесь буквально все воспринимать. Вот это не делаешь, значит, ты не женщина или не достойна имени дочери Бога. Нет, здесь говорится о принципе, как это она все делает и чего она достигает в этом. Следующий вопрос относительно мужских там профессий или реализации во всех сферах. Ну, есть все соответствие согласно полу и физическим возможностям. Если женщина, ну, не знаю, бодибилдер, и она занимается тяжелыми видами спорта, и она готова шпалы таскать, пожалуйста, зеленый свет. У нас в Советском Союзе были такие образы, да? Женщина шпалоносится, вот, или метательница молота. Но это же исключение, это не правило, и не каждая женщина этого бы хотела. Просто...
0: Но это Библия не запрещает, как я понимаю.
1: Ну, таких запретов нет. Но еще следующий момент. Какая основная функция женщины, которую никто на планете осуществить не может? Это репродуктивная. Далее, если мы немножко в школе бы поучились, да, в принципе, образование получали, помним, что женское здоровье, оно определяющее в вопросах чадородия. То есть, если женщина позволит себе нечто в молодом возрасте отравляющее, да, вредное для здоровья, то она получает проблему на следующее поколение, потому что женские половые клетки, они как бы на всю жизнь, они даются при рождении и не восстанавливаются, не изменяются и так далее. Если женщина отравляет свой организм на вредном производстве или вредными привычками, или каким-то неправильным поведением, все, гарантированная мина замедленного действия на следующее поколение. У мужчины с этим проблем меньше. Есть воспроизведение мужских половых клеток. Все, на уровне биологии даже уже Господь показывает, что женщина должна быть под большей охраной. У нее должны быть более комфортные условия. Просто по жизни. Я думаю, что любая женщина хотела бы большего комфорта, больших

0: удобств. И поэтому, если здесь описано, что она все делает в большей степени дома, так замечательно. Но нужно еще в этих текстах увидеть не просто описание ее действия или служения, или трудов, а увидеть результат, который она достигает. И вот пусть наши зрительницы послушают, хотели бы они такого для себя. Допустим, 11 стих. «Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка». Вот хотела бы женщина сегодня, чтобы на нее муж очень полагался, ей доверял и был в ней уверен. Мечтают многие. Следующее.
1: Думаю, многие мечтают доверять своим мужьям.
0: Это следующее.
1: В свою очередь.
0: Кстати, многие говорят, что 31 глава – описание того, как много требований к женщине. Послушайте, эта книга, вся Библия в патриархальном мире, написана для мужчин. Поэтому, если к женщинам только одна глава, то требований к мужчинам остальные 1088. То есть не надо думать, что вот здесь квинтэссенция требований к женщинам, а у мужчины только тунеядец или там посиделец какой-то. Нет. Следующее, 23 стих. «Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли». Также этот стих используют. Вот он сидит там, тусуется, а жена вкалывает. Во-первых, тунеядца никто уважать не будет и сажать рядом со старейшинами не будут. Его уважают за дела, за отношения, за его статус. Это все не повод культивировать такого альфонса. Этого места нет. Следующий, 25 стих. «Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее». Хотели бы сегодня женщины весело смотреть на будущее?
1: Да.
0: Пожалуйста, вот вам рецепты.
1: Уверенно
0: и дальше,
1: на будущее смотреть.
0: 28 стих. «Встают дети, ублажают ее, и муж хвалит ее».
1: Ой, как прекрасно. Как мне
0: нравится. Таять. А смотрите, какие слова. Они какие слова говорят ей. «Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Ну, женщина растает и готова расшибиться, чтобы еще больше что-то сделать. Потому что любящая мать, любящая жена, любящая бабушка, ее же на месте не удержишь. Вы все, наверное, оценили, когда за вами ухаживает ваша бабушка. Уже говоришь, бабуля, сядь, успокойся. Нет, я и внучку помочь, и племяшкам помочь, и дочке взрослой помочь. Почему? Так любит. И это характеризует старшее поколение. Способность любить в нынешнем современном поколении в разы занижена. Потому что нет образа семьи, нет образа женщины достойного. И любить по-женски способность меньше. Дальше. Как оценивает Священное Писание женщину, которая в любви своей деятельна. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. То есть все это сопровождает еще очень важная вера в Бога, отношение, богопочитание, страх Божий. И дальше финальные слова, самые замечательные. «Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее». Это тезис, говорящий о том, и он повторяется в Священном Писании, что трудящийся достоин пропитания. Кто не работает, тот и не ешь, говорит апостол Павел. А здесь наоборот, если она что-то делает, она совершает это, так она достойна похвалы. Не надо вот эту роль свою домашнюю, созидательную, семейную принижать. От того, как женщина реализует себя в семье, зависит счастье, воспитание, моральная составляющая следующего поколения. Дети видят это, они вырастают достойными людьми, которые боятся Бога. Вот для христиан это, наверное, определяющее. Это самое важное, что мы должны сделать.
1: Важно ли также, чтобы еще муж помог такой женщине и быть, и оставаться женщиной? Чтобы он ее не принижал и в то же время не был такой, простите, размазнёй, что она вынуждена сама ломать голову над решением всех семейных мыслимых и немыслимых проблем, чтобы он сохранял здравость, мудрость, любовь и доброту. И я думаю, с таким мужчиной и женщина будет именно такой, какой нужно быть.
0: Да. Женщина, ей принадлежит право сказать «да» или «нет» на мужское предложение. Поэтому женщина не должна сдаваться на милость, лишь бы быть с кем-то. Она должна знать себе цену, она должна быть добродетельной. Это ее задача. и ее слово в этом решении.
1: Павел, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за участие.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, это была программа «Верую». Сегодня мы беседовали со священнослужителем Павлом Жуковым. Всего вам доброго. До свидания.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Дорогие друзья, готовьте сегодня вместе с нами, и обещаю, у вас появится еще одно любимое блюдо. С ним вы всегда порадуете ваших близких. Оно понравится гостям и достойно украсит любой праздничный стол. Проверьте сами.
3: Хачапури. Тесто. 100 граммов творога смешать со 100 граммами размягченного сливочного масла. Добавить 1 стакан муки. Вымесить тесто. Начинка. 2 яйца слегка взбить с солью и приправами. Добавить 1 пучок мелко нарезанной зелени, 0,5 стакана молока и 3 зубчика измельченного чеснока. Тщательно перемешать. 100 граммов сыра натереть на крупной терке. Смешать со 100 граммами творога. Добавить яичную смесь, хорошо перемешать. Круглую форму для запеканок смазать маслом, посыпать сухарями или мукой. Тесто раскатать, выложить в форму, слегка приподнимая края. Выложить начинку, отступая от края 1 см. Смазать яичным желтком. Выпекать 20 минут при средней температуре.
2: А какие рецепты и способы известны вам, дорогие друзья? Не забывайте делиться с нами своим опытом приготовления вкусной и здоровой пищи. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь с нами впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Жив Господь и благословен защитник мой.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель, доктор практической теологии Андрей Кочелаба.
1: Приветствую сердечно всех вас, дорогие друзья. Сегодня мы с вами будем говорить об одном тоже очень известном для всех нас празднике – 23 февраля, день, когда принято поздравлять всех мужчин. Но не только принято просто поздравлять. Есть еще и классический набор, который принято дарить на этот праздник. И все мужчины понимают, что это никогда не бывает лишним. Но все это, конечно, красиво звучит, это лирика. Но вместе с этим я бы хотел обратить внимание на то, что сегодня, когда мы говорим о 23 февраля, мы бы, конечно же, хотели узнать, а какая история этого праздника, потому что если посмотреть в глубину истории, мы найдем, что 23 февраля и 8 марта – это, получается, один и тот же день, только по старому стилю и по новому стилю. Но и разные праздники празднуются в эти же дни. И тем не менее, если посмотреть в историю, а я бы хотел кое-что даже зачитать, из некоторых документов, это то, что новый стиль 8 марта был праздничным днем для всех интернационалистов. До революции по старому стилю этот праздник у нас отмечался 23 февраля, а после перехода на новый стиль привычка отмечать что-то 23 февраля осталась. И что интересно, что когда-то это был день, когда именно 23 февраля 1917 года было восстание. Было очень серьезное, скажем, как мы сейчас говорим, заваруха. Но это еще не был праздник. Потом он стал праздником военно-морского флота. Чуть позже, уже в 2002 году, мы знаем из истории, это стал уже выходной день, и его стали называть День защитника Отечества. Очень важно отметить, вот если мы говорим о дне, который выделен. Для чего? Чтобы обратить внимание, чтобы не забыли. То есть это отделенный день, это праздник. А что он подчеркивает? Он отмечает защитника Отечества, то есть Родины. И мы, живущие здесь, там, на нашей территории, да, мы кто-то патриот, кто-то нет. И я лично считаю себя патриотом, но я здесь родился, я здесь вырос, я в армии служил здесь. И хочу сказать, что этот праздник, он тоже должен быть праздником, а не просто, может быть, так сказать, поводом для того, чтобы отметить его с обильным разлитием спиртного. Но давайте по порядку. Что мы хотим сказать? Вот День защитника Отечества. Конечно же, мужчина, он играет важную роль в библейские времена. Во-первых, Бог первого, кого сотворил, это был мужчина. Потом появилась у него уже его спутница Ева. Более того, если посмотреть в историю, то в древности было очень много войн. Сегодня, кстати, я не так давно услышал одно такое исследование, которое подчеркивало, что проблемы в нашем обществе, которые сегодня есть, полярность, еще там что-то, это результат того, что мы уже очень долго живем без войны. Я думаю, что каждый из нас, кто живет в нашем обществе, не хотел бы, чтобы мы начали жить в войне. Я помню, когда шел в армию, это был 1995 год, это как раз была вторая эпоха Чеченской войны. То есть я не могу сказать, что мы давно живем без войны, но тем не менее, социологи ведут исследования, и они понимают, что и в этом есть определенные проблемы. Отсюда возникает вопрос, а какой он образ настоящего мужчины? Что этот мужчина может, скажем, продемонстрировать обществу как факторы, подчеркивающие, что он именно настоящий мужчина? Знаете, есть такая шутка. Говорят, мужик не тот, кто был женат, мужчина тот, кто был солдат. А что делать тем, которые не служили в армии? Так неужели теперь они не есть мужчины? И я бы хотел подчеркнуть еще одну важную вещь. Бытует такое мнение среди подростков, что мужчиной ты становишься только тогда, когда ты смог переспать с девушкой. Вот тогда ты становишься мужчиной. О, я бы, конечно, позволил себе с этим не согласиться. Переспать может любой юнец. И это может быть результат похоти, причем бесконтрольной, безответственной. Но если мы говорим о мужчине, то Все-таки речь идет о защитнике. А теперь возникает вопрос, а от кого мы защищаем свое Отечество? Понятно, что враги были, враги будут, и мы понимаем этот факт как, скажем, вроде бы неизбежность. Но есть одно важное «но». Сегодня в каждой семье, так или иначе, есть или должен быть мужчина. И вот этот образ настоящего мужчины, он немножечко последние годы, он исказился. Возникает вопрос, а кто этому вина? Или кто причина? И что является причиной таких перемен? Давайте посмотрим немножечко тоже и в историю. Мы бы очень каждый хотели, чтобы наши права соблюдались. Ну, права мужчин, права женщин, права рабочих, права руководителей и прочих. Но если посмотреть все-таки в историю, мы увидим, что не всегда было так, как сегодня. И, например, если мы посмотрим на страны Европы или Запада, да, демократия, да, человек имеет право что-то высказать, но у этого есть и обратная сторона. И вот мы увидели, что образ мужчины, он начал трансформироваться в такое более, может быть, не очень благовидное слово, благозвучное, но женоподобный образ. Так возникает вопрос, а Библия тоже такой образ рисует для человека, для мужчины? Все-таки как решить вопросы гендера? Что считать настоящим мужчиной? Вы знаете, я хочу сделать маленькое отступление в этом вопросе. Не так давно прочитал одно исследование, ну даже, простите, оно не исследование, а заметка, что в Британии один мужчина в возрасте 64 лет обратился в администрацию с жалобой, там готовит исковое судебное заявление, чтобы ему изменили дату его рождения. И когда его спросили, а чем вы можете обосновать такую просьбу, такой вопрос, он говорит, потому что это меня дискредитирует. Мне 64 года, я не могу взять кредит на покупку новой машины, мне его не дают, говорят, вам много лет. Меня не берут на работу, куда я хотел бы устроиться работать. Говорят, у вас уже возраст большой, мы берем специалистов там в районе там, 40-45 лет, а вы уже нам не подходите. И он говорит, я чувствую себя на 40 лет. Я могу спортом заниматься, как 40-летний, я бегаю, и у меня память хорошая, у меня зрение хорошее, я себя чувствую на 40 лет, и я требую, чтобы мне изменили возраст. И вы знаете, вроде бы шутки шутками, мы так умиляемся, ухмыляемся, но это не шутка, потому что там серьезно начался вопрос, а что делать, он требует этого, а можем ли мы это сделать? И вы знаете, интересно то, что он подчеркивает, что вот эти борьба или движение, борьба за то, что человек говорит, я чувствую себя другим, я мужчина, но я чувствую себя как женщина, и все должны с этим согласиться и должны признать меня таким. Это нечто подобное, как если взять и изменить себе возраст. Ну, понятно. Я, кстати, хочу сказать, хорошо, что и в нашей стране действительно есть очень твердая позиция. Она библейская позиция, она не расходится, что есть сотворенный Богом образ мужчины, есть сотворенный Богом образ женщины. Они значительно отличаются друг от друга. Но есть одно важное «но». Посмотреть на мужчину глазами, которыми на него смотрит Бог. Какое? Предназначение настоящего мужчины в современном обществе. Еще раз говорю, мы подчеркиваем защитника Отечества. Сразу возникает образ. Каска, автомат, камуфлированная форма, да, там, накачанные бицепсы. И вот такой образ защитника Отечества. Конечно, защищать Отечество с оружием в руках, это, с одной стороны, благородно. Но с другой стороны, давайте посмотрим, а сколько крови пролито? Сколько слез пролито. У нас будет тоже одна передача о Великой Отечественной войне. И я хочу сказать, что не пропустите ее, вы обязательно увидите, сколько ужасов принесла Великая Отечественная война. Понятно, иногда звучит вопрос, а вот если бы все были верующие, если бы все были христиане, вот как вы, да, то что бы, как бы вы тогда защищали? Хочу сказать, что если бы все были верующие и все были христиане, войн не было бы. Это был бы уже Царство Небесное. Это был бы совершенно другой мир, другой порядок. Поэтому мы живем в этом обществе. И Не так давно Мел Гибсон заснял очень интересную картину художественную. Она называется «По соображениям совести». Это история, основанная на реальных событиях, когда была война с японцами на Окинаве, то один молодой солдат, он отказался брать в руки оружие и в результате стал национальным героем, получившим орден. В его честь названо несколько военных академий. И есть смысл посмотреть этот фильм. Вопрос немножко в другом. Отечество сегодня, оно тоже под угрозой. Но иногда угрозы имеют другой вид уже теперь. Это не просто угроза танка, самолета. Это когда наше отечество может развалиться изнутри. И я бы очень хотел, чтобы каждый из нас обратил внимание вот на библейский образ настоящего мужчины. В частности, вот давайте прочитаем. Первое послание апостола Павла к Тимофею. Апостол Павел пишет молодому Тимофею, но указывает ему некоторые нюансы, тонкости относительно такого понятия, как пресвитер или епископ. Казалось бы, да, это же духовное лицо. Духовное лицо, мы с этим не спорим. А теперь посмотрим, что он говорит ему. «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив или гостеприимен в другом переводе, учителен, то есть в нем есть элементы наставничества, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив». В 4 стихе 3 главы 1 Тимофея он, продолжая, говорит: «Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли, тут стоит старое слово, пещись или заботиться о Церкви Божьей». Очень интересно, дальше он здесь пишет о нем же. «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую». Вот интересно, образ пресвитера церкви, казалось бы, духовное лицо и мужчина-защитник Отечества, это как бы разные понятия. Это духовенство, это такое, знаете, благовидное, такое слабенькое даже где-то, а образ защитника Отечества – это такой сильный, даже грубый где-то вот такой типаж. Но вы теперь посмотрите на то, а какие требования Бог поставил через апостола Павла даже для пресвитера. Такие понятия, как благочинен, трезв, целомудрен, одной жены муж, миролюбив, не корыстолюбив, не сварливый, не скандальный, да, в другом переводе, хорошо управляющий домом своим. О, это очень серьезная планка. Если взять, например, образ Давида, царя, ведь это тоже образ настоящего мужчины, потому что если присмотреться в историю, когда Давид приходит на поле сражения, где его ждет, скажем, определенного рода сюрприз, потому что он пришел принести своим братьям еду, справиться о их здоровье, как ему повелел отец. И вот приходя, он увидит большого Голиафа, который выходит, хулит народ израильский, хулит Бога небесного, высказывается, кричит, выставляет себя. Написано, он там 40 дней это делал. Его рост, между прочим, как говорит Писание, был 3 метра 25 сантиметров. Интересно, что сказано про Давида, что Давид был с белокурым лицом. Вот здесь, как 12 стих 16 главы 1 Царств говорит: «И послал Елисей, Иесей, и привели его, он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он». Так вот, в оригинале слово «белокур», там стоит одно из вариантов прочтения, это «рыжий». Казалось бы, да, Давид был рыжий. Интересная судьба такого мальчишки. Но посмотрите, какой он был храбрый. И вот он дальше, когда его привели уже к Саулу, и он говорит: «Я хочу сказать несколько свой личный опыт». Посмотрите, что говорит Давид. «И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, И посмотрите, что дальше делал. «И отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же самое и за то, что так поносит воинство Бога живого». И посмотрите, чем он завершает свою речь. «И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». С одной стороны, мы видим на лицо очень мужественное поведение этого храброго юноши. Конечно, медведи Палестины – это не медведи-гризли, львы Палестины. Но тем не менее, извините, если даже взять за пример ту же рысь или там кошку, попробуй догони, забери у нее из пасти. Это непросто. Вот он, образ настоящего мужчины. Но этот мужчина представляет нам еще одну интересную деталь. Он очень уважительно и почтительно относится к Господу. То есть нет элементов самонадеянности, чтобы сказать, да, конечно, я, это я, посмотрите, да это кто, кроме меня? Но вместе с этим он говорит, Господь может это сделать. Давайте еще посмотрим на один текст из этой же главы 17. Когда Давид отвечал филистимлянину, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил». И завершает 46 стих, говорит, «И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». Он не говорит, «Я убью тебя, и все узнают, что это я сделал». А он говорит, ты пострадаешь за свое богохульство, потому что все узнают, что есть Бог, который может защитить. Когда молодой парень, рыжий, как говорят, да, это такое вот нарицательное сегодня, хотя человек абсолютно не виноват, если он родился с другим цветом волос, или там он рано посидел, или еще как-то, то тем не менее мы видим здесь налицо элементы, которые отличают этого мужественного молодого человека. И я хочу сказать, что сегодня нам действительно недостает вот этой мужественности. Не грубости, а мужественности. Потому что грубость – это не есть равно мужественность. И более того, если посмотреть в Библию, в разные места Ветхого Завета, в начало повествования, или, например, взять и посмотреть на Новый Завет, возьмите того же апостола Павла. Апостол Павел – написано, он сам о себе говорит, я и день, и ночь пробыл во глубине морской, то есть терпел кораблекрушение. Кто может пережить ночь проплавать в море открытом, цепляясь за какие-то бревна? Настоящий мужчина. Поэтому образ настоящего мужчины, он сегодня, к сожалению, он немножко пошатнулся. Он как в мировом понятии, потому что, вы знаете, мы этому не удивляемся. Мы понимаем, что мир идет к своему завершению. Все идет по пророчествам. Так предсказано, что будет разгул, будет аморальность, будет целый ряд других событий происходить. Войны, военные слухи, насилие. И это начало болезни, и это так называемое понятие по пророчествам начало конца, когда всемирная история идет к своему завершению, у этого отрезка будет свое начало. Поэтому, возвращаясь к нашим дорогим мужчинам, я хочу сказать, что мы сегодня абсолютно легко можем посмотреть на образ и Христа, и апостолов, и пророков. Они были настоящими мужчинами. Более того, если посмотреть на роль этого мужчины в семье, конечно, каждая мать, каждая жена ожидает, что у нее рядом с ней будет всегда находиться в семье настоящий, сильный, крепкий, честный, справедливый, мужественный человек. Вот это те качества, которые мы должны бы каждый день развивать в себе и взращивать, потому что если человек не будет обращать внимание на эти качества характера, то, вы знаете, очень скоро у нас в обществе появятся проблемы. Они уже есть. Потому что дети, которые воспитываются в семьях, где нет отца, мать никогда не сможет им заменить то, что несет с собой само присутствие даже отца. И я могу сказать, что я помню, как у меня есть друг один, который, в его семье там были дети, мальчики, и он сам говорил, самый большой как бы такой залет для ребят, это если мама повысила голос. Представьте, человек растет с таким понятием, что он защитник мамы, что он не имеет права ее обижать, что он должен ее защищать так, как он может. Естественно, это перетечет и на его новую семью, которую он уже готов будет создать. Более того, обращая внимание на библейскую модель мужчины, мы находим, что он в библейские времена всегда был главой и священником. Конечно, здесь нужна и мудрая роль жены – помочь понять своему супругу, что он глава и священник. Но и с другой стороны, никто не сбрасывал со счетов, что этот глава и священник точно так же должен понимать и осознавать себя главой и священником. То есть это и духовная составляющая, и физическая составляющая. И когда сегодня наши дети, особенно в семьях, где нет отца, они растут, и я слышал не раз и сталкивался с некоторыми моими знакомыми, которые говорили после развода, оставляя жену с детьми, они говорили: я своих детей не брошу, я им помогу, они будут одеты, обуты, а ей, там, жене, ничего не дам. Ну, понятно, расхожее, но как ты разорвешь мать и ребенка? Ты же не заменишь свое отсутствие деньгами. И действительно, сегодня, если спросить детей, а чего они больше ждали, подарка от папы или все-таки самого папу, чтобы вот он был в семье? Конечно, они скажут, что нужен папа. Давайте еще посмотрим на один интересный фактор. Мужчина. Библейский образ мужчины, настоящего защитника Отечества. Если бы мы смогли сегодня поднять на должную высоту именно роль мужчины, именно роль. Не имеет значения, какого он роста, какого у него цвета волосы. Потому что мы видим, что Давид, будучи даже рыжим, он стал царем, во-первых. А во-вторых, он был и защитником, и оплотом, и так далее, и так далее. То есть на него много регалий, и Господь часто ссылается на Давида. Даже других царей он меряет по Давиду. Он говорит: этот был хороший царь, но не такой, как раб мой Давид. Поэтому Давид назван человеком по сердцу Бога. Так вот, качества мужчины, они должны сегодня взращиваться. Они, даже если в обществе нет на это поддержки или образ другой, все-таки, знаете, такой пьющий где-то, может, еще какой-то. Хотя я с радостью готов отметить, что по статистике Россия меньше пьет. Мужчины стали меньше пить. Может быть, это в силу каких-то экономических составляющих, потому что очень легко из-за пьянства потерять хорошую работу. И люди из богатых, скажем, таких сословий, бизнесмены, они многие сегодня напрочь отказываются от пьянства, они не употребляют алкоголь вообще, потому что это не помогает их здоровью, это вредит, и они это делают. Но это тенденции нашего общества, мы тоже их замечаем. И я хочу сказать, что сегодня можно стать мужчиной. Важно, чтобы в какой-то момент пришло правильное осознание, а действительно ли ты настоящий мужчина? Может ли твоя дочь сказать: да, мой папа настоящий мужчина? Может ли твоя жена сказать или мама сказать? Чувствуют ли они себя таковыми? Это тоже очень важный вопрос для каждого из нас. Когда мы посмотрим на первых апостолов или учеников Иисуса, они все были молодые. Они все были юноши, можно сказать. Христу было 33 года. Но посмотрите, что с ними происходит уже, когда начинается эпоха Нового Завета без Иисуса. Христос вознесся, они остались одни. Они из учеников моментально становятся апостолами. Они становятся первопроходцами. Они идут на крест. Апостола Петра распяли вниз головой, потому что он сам попросил. Он говорит: я не достоин, чтобы меня распяли, как моего Господа, точно так же. Переверните крест. Что произошло с Петром? Почему он так повел себя? Ведь он же в Гефсимании отказывался от Христа. Написано: клялся и божился, что не знает его. В оригинале стоит слово: анафемствовал, что не знает его. Христос говорит: Петр, два раза не пропоет петух, ты успеешь трижды от меня отречься. И он это делает. Но потом происходит изменение какое-то в сознании. И Петр, да, он был мужчина. Ему тоже было страшно. Он в Гефсимании отсек рабу ухо. И можно утрированно, но представить, что вряд ли это было так, что он ему говорил: аккуратно, не дергайся, я сейчас буду резать. Конечно, нет. Речь идет о том, что Петр проявил свое, можно сказать, такое рвение, мужскую силу для того, чтобы вмешаться, чтобы защитить своего Господа. Но вместе с этим ему стало страшно, когда палец служанки показал на него и сказал: «Ты был с Иисусом, я тебя видела». Что с ним произошло? Ему стало страшно. Мужчинам страшно. И когда я шел в армию, мне тоже было страшно. Но что-то происходит с тобой, когда ты начинаешь доверять Господу. Когда ты говоришь: «Господи, да, я стараюсь, я мужчина, но ты меня защити, помоги мне быть таковым». И произойдут обязательно очень серьезные, интересные перемены. Давайте еще посмотрим на то, а какую роль Господь сегодня хотел бы видеть в мужчинах. Что значит защищать Отечество? Конечно, я не могу забыть тот случай, когда однажды брали интервью, и девочка маленькая рассказала свою версию, что значит любить Родину. И она говорит: ну, это, наверное, не бросать бумажки, не загрязнять ее. И вы знаете, хочу сказать, с того времени, уже, наверное, больше 10 лет прошло, с моей машины никогда не вылетела еще ни одна бумажка. Потому что вот эта девочка всегда перед глазами. Ты говоришь, что ты любишь Родину. Тогда покажи это на самом деле. Я хочу, чтобы мы, как мужчины, научились защищать нашу Родину, защищать семьи нашей Родины, защищать наше Отечество, именно воспитывая поколение, показывая им хороший, добрый пример. Потому что сегодня, можно прямо сказать, взросление происходит очень быстро, моментально. Я в душе ощущаю себя лет так на 20, на 18. Но проходят годы, тебе уже далеко не 20, два раза по 20. И что? Ты быстро повзрослел, а что ты оставил, какой след ты оставил? Поэтому хочу пожелать всем мужчинам, настоящим мужчинам, которые внутренне таковы, которые имеют этот стержень, как говорит Священное Писание, имеют честность, имеют порядочность, надежность. И наши хрупкие женщины, они чувствуют за нами себя очень безопасно, очень спокойно. Вот чтобы каждый из нас понимал, что этот праздник наш. И тогда нам приятно будет получить какой-то подарок, потому что, дорогие мужчины, мы знаем, что этого никогда много не бывает. Но, тем не менее, сегодня есть огромный недостаток именно вот в мужественности, в честности и вот в этих самых благородных качествах настоящих мужчин. У нас их много. Россия полна такими людьми, да и не только Россия. Пусть Бог всех благословит. Ему честь и слава за это.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Здравствуйте, в студии Виталий Алиник. Сегодня мы поговорим о знаменитом историческом живописце, о русском художнике по имени Иванов Александр Андреевич. Он родился в Санкт-Петербурге 16 июля 1806 года и 11 лет от роду поступил в качестве вольноприходящего в Императорскую академию художеств. Получив за успехи в рисовании 2 серебряные медали, был награжден в 1824 году в возрасте 18 лет малую золотую медалью за написанную по программе картину «Приам и спрашивает у Ахиллеса труп Гектора». А в 1827 году, когда Иванову был 21 год, художник был награжден большой такой же золотой медалью и званием художника 14 класса за исполнение другой программы «Иосиф в темнице истолковывает сны царедворцам фараона». Покровительствовавшее Иванову общество решило послать его на свой счет за границу для дальнейшего усовершенствования, но предварительно потребовало, чтобы он написал еще картину, а именно на тему «Беллерофонт отправляется в поход против Химеры». Удовлетворив этому требованию, Иванов с 1830 года стал получать пенсию общества поощрения художников. Ему тогда было 24 года. Отправившись в путь за границу, через Германию, с остановкой на некоторое время в Дрездене, он прибыл в Рим. И с 1831 по 1858 год жил в Риме. На формирование мировоззрения Иванова в Риме повлияли дружеские отношения с Гоголем, которым во многом были внушены Иванову представления о просветительских задачах искусства, а также с членом московского кружка любомудров Ражалиным и главой немецких назарейцев, художником Авербеком. Назарейцы – это ироническое название группировки немецких и австрийских художников «Союз Святого Луки». Они работали в Риме, заняв пустовавший монастырь Сан-Исидора и живя по образцу средневековых религиозных общин. Назарейцы стремились возродить религиозное монументальное искусство в духе мастеров Средневековья и раннего Возрождения. От назарейцев Иванов усвоил идеи шиллингианства. Художник по Шиллингу – это гений, то есть интеллигенция, действующая как природа. В нем разрешается противоречие, непреодолимое никаким другим путем. Иванов в своем творчестве стремился осмыслить основные вопросы бытия человека, выдвинуть значительные философские и моральные проблемы. В Италии первые работы Иванова состояли в рисовании с микеланджевского сотворения человека в Сикстинской капелле. Усердно изучая священные писания, в особенности Новый Завет, он все более и более увлекался мыслью изобразить в обширной и сложной картине первое явление Мессии народу. Но прежде чем приступить к этой трудной задаче, хотел испробовать свои силы на менее значительном.

0: основное содержание которого – духовный переворот в жизни угнетенного человечества, начало его освобождения и нравственного возрождения. Сложная, подчиненная идейному замыслу картины, многофигурная композиция объединяет людей различных сословий и характеров. Каждый персонаж получил глубокий идейно-психологический смысл. Иванов глубоко вдумывался в сюжет, изучал все, что касалось его хоть сколько-нибудь. Делал множество этюдов, советовался с знаменитыми иностранными художниками, жившими в Риме. Процесс столь добросовестного творчества шел медленно, и годы летели один за другим. Начав работу с полной верой в божественность избранной темы, он подвергся впоследствии сомнению, благодаря в особенности чтению книг Штрауса о Христе. И уже не мог трудиться с прежним увлечением. Кроме того, болезнь глаз мешала ему заниматься желаемой усидчивостью. Таким образом, исполнение картины тянулось 20 лет. И только в 1858 году Иванов решился отправить ее в Санкт-Петербург и явиться туда вместе с нею. Ему предстояло доставить холст огромных размеров. Высота картины 540 см, ширина 750 см. В мае 1858 года картина Иванова «Явление Христа народу» наконец прибыла в Петербург. Иванов остановился у Боткиных, встречался с Кавелиным, Стасовым, Хомяковым, Чернышевским и другими, познакомился с архитектором Монфераном, присутствовал на освящении Исаакиевского собора. Художнику было предоставлено право самому отыскать подходящее место для экспозиции своего произведения. Его выбор остановился на так называемой «аванзале» Крещенского подъезда Зимнего дворца. В среду, 28 мая 1858 года, «Явление Христа народу» было показано членам императорской фамилии, высшим представителям государственной власти и президенту Академии художеств великой княгини Марии Николаевне, дочери Николая I. Официальные академические круги высказали свое резко негативное отношение к картине. От бессмысленных хлопот, унижений и равнодушия художник безмерно устал. После очередной поездки ко двору в Петергоф, где его снова не соизволили принять, он слег. А три дня спустя, пораженный холерой, 3 июля 1858 года Александр Иванов скончался. Словно в насмешку, через несколько часов после смерти живописца явился посыльный с конвертом из придворной канцелярии и уведомил, что царь приобретает картину за 15 тысяч и милостиво жалует Иванову орден святого Владимира. Выставка картины и всех относящихся к ней эскизов и этюдов, которых насчитывается более 600, в одной из зал Академии художества составила событие в русском художестве. Одни восторгались картиной беспредельно, другие находили, что ее автор при всем своем усердии взялся за задачу не по силам. Видели в ней лишь собрание более или менее интересных этюдов, недостаточно связанных общим колоритным тоном. Но для большинства истинно художественных людей она была явлением в высшей степени замечательным. После кончины Иванова «Явление Мессии» было пожаловано Александром II Московскому публичному музею, в котором красуется и поныне. Иванов похоронен в некрополе мастеров искусств, на стене конференц-зала Академии художества на Университетской набережной, где учился Иванов, поставлена мемориальная доска.
1: Начало мудрости – страх Господень.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие спрашивают, что такое крещение покаяния и какое отношение оно имеет к прощению грехов? Это интересный вопрос, и здесь мы должны обратиться к Евангелию, потому что о крещении и покаянии говорил Иоанн Креститель. Давайте прочитаем Евангелие от Марка, где об этом говорится, 1 глава, 4 стих. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Иоанн Креститель призывал к покаянию, призывал к тому, чтобы народ приготовился. К чему именно нужно было приготовиться? Весь народ иудейский ожидал пришествия Мессии. Мессии, освободителя, царя, спасителя. И приходит Иоанн Креститель, начинает проповедовать о том, что исполняется пророчество Исаии. «Приготовьте путь Господу», именно об этом говорит Марк в Евангелии. «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Да? То есть вот-вот должно прийти царство Мессии наступить, прийти Мессия. Соответственно, нужно приготовиться. Приготовьте путь Господу. Свое личное приготовление, все это взято из пророков. Поэтому народ понимал, о чем идет речь. Да, нужно приготовить свои сердца. Нужно быть готовыми. И поэтому идет призыв к покаянию, к исповеданию своих грехов. И люди выходили, исповедуя грехи свои, написано, и крестились. То есть это очень важный момент, что верующие люди, понимая, что все равно мы грешные, да, они для того, чтобы быть, приготовленными ко встрече с Мессией, они исповедовали, они раскаивались в каких-то своих грехах и заново посвящали себя в верности, в любви, в служении Господу. Вот. Необходимо также понимать, что обряд крещения, вот то, что сегодня христиане практикуют, обряд омовения полным погружением в воду, это все было известно в иудаизме, потому что перед каждым праздником народ, приходя в Иерусалим, собираясь в Иерусалим на такие вот ежегодные праздники, народ проходил через синагоги близлежащие и там совершал омовение в специальных таких вот больших каменных сосудах, которые назывались миквы. И вот это вот омовение полным погружением в воду, то же самое, что совершали священники перед началом служения в храме, приступая к служению храма. У них тоже были специальные такие сосуды для омовения полным погружением в воду. И это обозначало очищение от грехов. Это символизировало очищение. И вот здесь вот Иоанн делает акцент именно на том, что нужно покаяться, нужно исповедать грехи. И не думайте, он дальше говорит, не думайте, что вы дети Авраама, поэтому будете спасены, поэтому войдете автоматически в царство Мессии. Сотворите, он призывает, сотворите плод покаяния, то есть покажите в своей жизни исповедание, да, грехов, исповедание грехов, вот этот вот обряд омовения тоже указывал, символически указывал на то, что должно произойти в сердце человека. Иоанн делает вывод, подчеркивает, сотворите достойный плод покаяния. Покажите в своей жизни перемены. Покажите свою готовность к тому, чтобы войти в царство Мессии. Готовность в ожидании Мессии. И эта готовность, она должна была проявиться в личном приготовлении каждого человека, в личном приготовлении верующих, в раскаянии сердца, в изменении образа жизни какого-то неправильного. Вот то, к чему призывает Иоанн Креститель, вот то, что означает крещение покаяния.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте. Вы когда-нибудь видели картину человеческих костей, находящихся в могиле? Это все, что осталось от того, что раньше было человеком. И ученые говорят, что в нашем организме при подсчете достаточно железа, чтобы сделать только один гвоздь. Достаточно количества жира, чтобы сделать 6-8 кусочков мыла. И достаточное количество извести, чтобы покрасить один небольшой дом. И достаточно серы, чтобы исцелить одну небольшую собаку от блох. Если вот это все сложить вместе по цене, то у нас получается 150 рублей. Но разве это цена жизни человека? Наоборот, нет такой цены, которая равнялась бы цене человеческой жизни. Человеческая жизнь – самое удивительное творение, которое известно человечеству. Мы не можем создать жизнь своими руками. Мы не можем полностью этого понять. И когда вы покупаете, например, принтер, вы думаете, как пользоваться им согласно инструкции, потому что там написано, какие чернила нужно заправить, какую бумагу нужно использовать. И если у вас есть автомобиль, вы знаете, какой бензин вам использовать и какое также масло использовать для этого автомобиля. Мы никогда не используем сахар вместо бензина. И сейчас, когда вы осознали, что можете освободиться от курения, и вы знаете, что курение стоит на первом месте из всех причин, которые вызывают смерть, курение убивает тысячи и тысячи людей, вы понимаете, что эта привычка однозначно вам не нужна. Вы знаете, миллионы долларов, рублей тратятся на привлечение победителей к рекламе товаров, что в свою очередь привлечет к ним покупателей. Победителей можно увидеть на коробках с кукурузными хлопьями, при покупке страховки, на рекламе автомобиля, спортивной одежды, оборудования. Найти их на страницах журналов, стоящих в особой одежде. То, что реклама нам хочет сказать, купи эту одежду, купи этот автомобиль, и ты станешь победителем, как этот человек. Вообще-то звучит глупо. Но что мы делаем? Мы покупаем. Почему? Потому что нам нравятся победители в жизни. А мне нравятся те люди, которые бросили травиться сигаретами. Мне нравятся они как победители. И вы знаете, на наших программах, которые мы ведем «Дышите свободно», мы чествуем этих людей особыми дипломами. Дипломы, которые сами по себе говорят, что человек получает особый статус. Человек, который не курит, со всеми правами, привилегиями, принадлежащий тому человеку, который дышит свободно. Вы достойны этого звания. Вы встали к свободе. Вы разорвали на своей шее ярлык. Размазня сделана в России. Это современные мужчины и женщины, которые не способны оценить свою собственную принадлежность к полу, неуверенные, комплексующиеся и пресные сами по себе. Все это было. Вы победили это и будете побеждать в дальнейшем. Важно отметить еще одну грань всей церемонии, когда мы вручаем эти дипломы. Многие из вас, возможно, читали известную пьесу Бернарда Шоу. Она называется «Пигмалион». Позднее, кстати, по этой пьесе был снят фильм. Он назывался «Моя прекрасная леди». Так или иначе, я думаю, большинство из присутствующих знакомы с историей, когда профессор, которого звали Хиггинс, однажды заключил пари со своими друзьями, что сможет научить простую лондонскую цветочницу изъясняться по-английски правильно и красиво. По прошествии определенного времени, желая проверить, насколько его усилия увенчались успехом, он пригласил эту девушку, которую звали Элиза, в красивом наряде на светский бал в качестве знатной дамы из высшего общества. А результат превзошел все ожидания. Никто из находящихся на приеме гостей даже не обнаружил подвоха, так как от прежнего диалекта Элизы не осталось и следа. А сама она открыла для себя, что благодаря стараниям своего учителя превратилась в истинную леди. С этого момента ее самовосприятие полностью изменилось. И она начинает разговаривать и вести себя так, как подобает леди. Существует множество примеров, когда качественному и глубокому изменению предшествует какая-то церемония. Вот почему мы используем церемонию дипломов на нашей программе. Возьмем с вами свадебный ритуал. Два молодых человека встречаются и проводят время вместе. Признаются друг другу в любви и обещают хранить верность. Но эти все заверения не могут объединить их в законную семью. Только после церемонии бракосочетания они становятся женатой парой. Мужчина преображается в мужа и ведет себя соответственно этому образу, а женщина в жену. Студент медицинского института после 6 лет учебы никогда не рискнет практиковать своими навыками, не имея на руках диплома, подтверждающего его квалификацию. А получив этот официальный документ, он через несколько минут и студента превращается в врача. Диплом является свидетельством того, что в жизни человека произошли существенные перемены. Мне очень жалко только, что вам, бросившим курить по нашей программе, я не могу вручить эти дипломы. Он достоин быть на первом месте в вашей жизни. Мне вспоминается история, как в Москве к нам на такую же программу ходил один профессор, приехавший из Эфиопии. Он преподавал на одной из кафедр, и он также прошел весь курс нашей программы. И вот однажды наши сотрудники, встретившись с ним, приняли приглашение посетить его. У него в гостях он похвалился, что он человек, достигший больших вершин. Он представил дипломы об окончании высших учебных заведений, которые он закончил на отлично. Их вниманию предстали авторские свидетельства об его изобретениях. Награды, которыми он был удостоен за непомерный вклад в науку. Но, широко улыбаясь, он представил особый диплом, который ему более всего ценен и дорог. Это победа над своими слабостями. Этим он гордился больше всего. Действительно, люди многого достигают в своей жизни, но не могут порой совладать с собой. И как права Библия в этом случае, где написано «владеющий собою». Лучший завоевателя города. Продолжайте быть владеющими собой. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: На идущего по дороге указал он перстом, подтверждая сие пред народом: «Се всетворящего Бога Агнец». Деяние Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: В 2002 году на чемпионате мира по футболу в Японии в финале встретились сборные Германии и Бразилии. Матч проходил в довольно-таки равной борьбе, однако к разочарованию немецких болельщиков их футбольная дружина дала сбой, и два гола Рональдо обеспечили не только победу бразильцам, но и титул пятикратных чемпионов мира. В чем секрет футбольных успехов бразильцев? Ответов на этот вопрос может быть много. Однако единственный факт, с которым нельзя не согласиться, заключается в следующем. Дело в том, что с детства каждый бразильский мальчуган все свое свободное время гоняет мяч на песчаных пляжах. И он воображает себя королем Пеле или Роналдо. Однако вершин футбольного Олимпа достигают не все. Его достигают лишь те, кто стремится с упорством и постоянством к поставленной цели. В историю нашей страны также вписаны имена множества мужчин, идущих к цели. Целеустремленность Петра I сделала Россию морской державой. Цель просвещения России подвигла Ломоносова открыть Московский университет. Александр Мень писал книги и читал лекции, будучи движим целью духовного пробуждения народа нашей страны после долгих лет атеизма. И это далеко не весь список мужчин, которые не останавливались на достигнутом, а шли дальше вперед. Во главе группы идущих мужчин стоит Иисус из Назарета. Почему именно он, спросите вы? Ответ на этот вопрос мы находим в Евангелии от Иоанна. Предтеча, Иоанн Креститель, увидев Иисуса, идущего к нему, воскликнул: «Это был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня». Вот он, первый идущий мужчина, который приводит все в движение. Но неужели до него не было таких людей, спросите вы? Ответ и на этот вопрос мы также находим в первой главе Евангелия от Иоанна.
3: На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Учитель, где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот.
2: Вы заметили, что делают ученики до прихода Иисуса? Они стоят. Они не знают другого образа жизни, кроме стоячего. И, может быть, они рады были что-то изменить, но они не знают, как. Разве можно жить по-другому? Разве можно жить в ином ритме? Оказывается, можно. Иисус не стоит на месте. Он придерживается иного образа жизни. Он предпочитает постоянно находиться в движении, идти вперед и быть идущим. У него нет времени и желания стоять. Он целеустремленный мужчина. И свою цель он видел в том, чтобы сделать из учеников, которые стоят, учеников, которые идут. И на протяжении всей своей жизни стоило ему пройти мимо человека и сказать: «Иди за мной», или подойти к больному и сказать ему: «Встань, возьми постель твою и иди», как множество сидящих, лежащих, стоячих превращались в идущих. Но в отличие от Иисуса, у учеников не было цели, к которой они хотели бы идти. Но стоило ему пройти мимо них, как все изменилось. «Учитель, где живешь?» — говорит им: «Пойдите и увидите». Один взгляд на идущего Иисуса, один вопрос к идущему Иисусу, и жизнь учеников изменилась. И новый образ жизни Спасителя настолько привлек их, что они пробыли с Ним весь день тот. Чем мы отличаемся от учеников Спасителя? Да ничем. Если бы не идущий Иисус, я так бы и стоял на одном месте. Смотрел бы, как бразильцы выиграли золото чемпионата мира, как Петр I прорубил окно в Европу, Ломоносов открыл университет, а Александр Мень выполнял свою духовную миссию. Однако стоило Спасителю пройти мимо, как все изменилось. И из стоячего я тоже стал идущим.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Привет!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Очень хорошо, что вы сегодня зашли к нам в гараж. И мы, как обычно, не будем здесь заниматься слесарными работами, но будем дискутировать на очень интересные темы. И сегодня с нами, вот в этом гараже, замечательные люди. Милена, Вика, Даник и меня зовут Дмитрий. Тема нашего сегодняшнего повода поговорить – это ревность.
4: И когда она помогала какой-то другой девочке, я все время: а почему ты ей помогаешь, а я еще с хвостом недоделанным, и ты не мне сейчас делаешь, а ей.
5: Кто-то из них орет на другого: ты сегодня ходил с ней, почему? Я просто с ней встретился, это моя старая знакомая, ты!
4: Хочешь выяснить, вот, а что ты там, о чем с ней говорил? Просто так, интересно. Мне кажется, ничего в этом плохого нет.
3: Перчинка, да?
4: Ну да.
5: Класс, приходишь домой, каждый день тебе перец засунули.
3: Вот прям ревность. Когда мужчина ревнует женщину. Или женщина ревнует мужчину. Это что такое? Как вы себе это представляете? Можете вот описать, были ли когда-нибудь свидетелями, или, может быть, ревновали сами?
4: У меня была в детстве такая проблема, да. Как бы я ревновала не парня там, а бабушку, свою родную кровь. Мне было очень обидно, когда она помогала, например, перед выступлениями. Часто нас родители готовили, меня бабушка готовила, там, причесывала, костюм надевала, все такое. И когда она помогала какой-то другой девочке, я все время: а почему ты ей помогаешь, а я еще с хвостом недоделанным, и ты не мне сейчас делаешь, а ей. А просто у девочки родители не смогли прийти, и некому помочь, и бабушка по доброте своей душевной помогает ей. Ну, я не знаю, что это такое.
6: У меня тоже в детстве такое было. Когда я была совсем маленькая, я никому не давала прикасаться к моей маме. У меня было к ней прям такое чувство собственничества. И если там бабушка, например, вечером маме хочет сделать массаж, то я бабушку просто отгоняла, уходи, говорю, и сама там что-то маме спину мяла. Вот. Но мне кажется, для детей это свойственно вообще, такое чувство, потому что как бы они же маленькие, и родители для них целый мир.
3: Mm-hmm. Вот. А вот все-таки ревность между парнем и девушкой, между мужчиной и женщиной.
4: Такое у меня тоже было. Но только тогда парень не был моим, он мне просто очень-очень сильно нравился долгое время. А ему нравилась другая девушка, тоже очень-очень сильно долго. И я все время думаю: вот что он с ней так много времени проводит? А что вот со мной поговорить нельзя? И я очень ревновала прям. Мне было так обидно, что он не со мной проводит, что они там болтают, смеются, а я сижу тут раскисшая такая. Очень обидно было. Мне кажется, ревность — это неуверенность в себе, наверное, да?
6: Вот знаешь, когда? В такие моменты, когда начинают просыпаться такие мысли, я всегда стараюсь... например, тебе какой-то человек симпатичен, допустим, и ты видишь там, что он на тебя не обращает внимания, да? И ты чувствуешь, подкрадывается уже вот это чувство ревности, и я просто такая отгоняю эти мысли и начинаю что-то делать.
4: Типа трудотерапия.
6: Да, я перевожу. Нет, я просто перевожу стрелку, акцент перевожу с этого человека на себя. И как бы, ну, в общем, это отгоняет мысли. И бывает даже, что этот человек видит, что я там на него не обращаю внимания, и может на тебя обратить внимание.
5: Слушай, ревность, что такое ревность?
3: Мне так нравится, как вообще наблюдать за этим. Двое мужчин смотрят так. С таким интересом, как две девчонки размышляют, а тоже такой ревность вообще улета.
5: Вопрос еще раз.
3: Ну, вообще, как вы себе ревность представляете? Как это выглядит с вашей точки зрения? Ну, может, определение какое-то?
5: Сразу дать? Представляется картина, где вот парень, девушка, и, короче, кто-то из них орет на другого: ты сегодня ходил с ней, почему? Я просто с ней встретился, это моя старая знакомая, ты! Ну, короче, непонимание и нехотение слушать, что ли. Ну, возможно, как бы реально есть какие-то поводы для ревности.
3: Реально. Все-таки повод может
5: быть. Ну, конечно, как бы, почему мы сразу говорим, что ничего не может быть, что это просто надуманное что-то. Но и ведь бывают случаи, когда и просто чрезмерно это какое-то наблюдение, просто, например, встретились случайно, да, пообщались, а уже дома ждет скандал.
3: Сюрприз.
4: Мне кажется, что вот и в некоторых случаях основой такой плотной ревности является недоверие, потому что тебя раньше уже предавали, и раньше уже было такое, что вот ты сначала не придавала значения, как бы доверяла человеку, а он там с какой-нибудь своей такой же старой знакомой гулял где-то, а потом и вовсе к ней ушел, и такая, опа, и осталась ни с чем, и как бы, и ну, после тогда... этого у тебя уже психологическая травма, и ты боишься уже.
6: Тогда получается, что опыт из предыдущих отношений переносится в настоящий, да. И это мешает создавать нормальные, как бы, качественные, хорошие отношения.
4: Основанные на доверии.
5: Если вот смотреть по... предыдущей жизни, то много на самом деле девчонок, которые уже сломались, ну, вот, отношениями какими-то с прошлыми. И потом, когда ты с ними начинаешь общаться, очень сложно после того, как человек закрывается, вот, когда он был раскрытый, и все такое, о, классно, давай мы с тобой будем дружить, а потом, когда человека предали, он закрывается в панцирь, очень сложно это, его разбить.
6: Даже если хочется.
5: Да, и поэтому...
3: Это как бы травма прошлого, да?
5: Да, и сейчас, мне кажется, это прям у каждого второго, если не у каждого первого.
3: Ну вот мы почти ответили на вопрос, который я так и не задал, да, как же возникает ревность, да? Но мы об этом очень хорошо поговорили. Если, может, кто-то хочет еще добавить что-то... Как возникает ревность, да?
6: Ну, мне кажется, двумя способами. Либо это виноват человек, который ревнует, либо виноват человек, который провоцирует. То есть ревность может браться, ну, просто из-за неуверенности человека. Он думает, вот, он не хочет там со мной, например, проводить время, и, ну, но повода ему не дается. А бывает, что другой человек, его партнер, дает повод, и тогда уже проблема в нем. То есть...
3: То есть бывает просто сам человек по себе ревнивый, да, и он ревнует по делу и без дела. И, в общем, это одна проблема. А когда ты явно имеешь повод для ревности, тогда ревность это... Вообще ревность это нормальное явление? То есть это вообще... Ну, это вообще нормально для отношений, для брака?
4: Вообще, я думаю, это перчинка в отношениях. Иногда, вот знаете, есть такие пары, я в фильме каком-то смотрела.
5: Мистер и миссис Смит.
4: Ну нет, не такие. Нет, есть такие пары, которые абсолютно доверяют друг другу, и они начинают уже как такие амебные немножко отношения, они там никакой страсти, ничего вот этого нет. И тогда...
5: Короче, нужна драма, да?
4: Да, да, да, да.